0: самые лучшие условия созданы для мировой преступности, для людей нестандартных, неординарных, которых, которые, может быть, являются изгоями у себя дома. Вот. Мы должны создать им все эти условия, потому что это будет, будут центры свободы, центры моды и центры, куда потечет капитал, так или иначе, не попавший или украденный ОАВ, или не попавший в зону его, так сказать, действия. Вот. Поэтому я бы ввел мораторий на все разговоры о духовности сегодня. Когда...
1: Ну, тут есть, извините, Ян
0: Надо считать
1: есть...
0: деньги на снаряды все.
1: Один момент, касающийся духовности. Все-таки дело в том, что все духовные люди, как ни странно, они относятся друг к другу, то есть к братьям своим по духовности, с неким недоверием, подозрительностью. И, ну, заметьте, что никогда так не бывает, что два умнейших человека, чтобы они испытывали друг к другу взаимные симпатии. Как правило, где-нибудь разосрутся. Поэтому духовность здесь весьма важный фактор, потому что глядишь...
0: Я не хочу говорить о
1: том, начнут делить между собой роль лидера вот эти три, так скажем, консолидирующихся три консолидирующихся единицы: Китай, Индия, да, и Россия.
0: Ну, Китай, кстати, с Китаем история не так проста. Вы знаете, Александр, что... Я недавно встречался с американским одним журналистом, он сказал, что нас вообще не воспринимает уже давно Россию такой большой, как она указана у вас на картах. И даже вот взять детские компьютерные игры, которые сейчас приходят, попадают в розничную продажу, там уже везде уже давно Сибирь указана как другим цветом, а это не Россия, по мнению АВЕ. Вот. Поэтому Китай, у них в их планах, Китай не наш партнер. В их планах Китай агрессор, который должен оттяпать одновременно с исламом у нас определенные территории и таким образом войти с нами в конфронтацию, в военный конфликт, нам дать второй фронт. Вот. И очень сложно, не так все просто с Китаем. Но без поддержки Китая на сегодняшний день мы не выживем. Нам нужно...
1: Но это вот они же так думают.
0: Как минимум нейтрализовать каким-то образом. Я не знаю, там Монголию, полмонголии им отдать.
1: Подарить просто.
0: Да, это к теме торговли родиной. Вот. Вы думаете, почему такой директор Казахстана, такой друг наш? Ну, только по одной причине, потому что у него с другой стороны границы китайцы сидят. Вот все. И что мы можем в любой момент поделить его.
1: Подарить просто.
0: Поделить его с китайцами.
1: Кусочек завода, да. Вот этого.
0: Поделить Казахстан с китайцами. Только поэтому он наш директор Казахстана, наш друг.
1: А что мы можем с Индией там? Что мы можем Индии там подарить?
0: Ну, с Индией, мне кажется, там ситуация гораздо лучше. Единственное, что нужно как можно быстрее уладить конфликт индусов с исламом. Опять же. Вот с исламистскими группировками, вот этими сепаратистскими. Поэтому тут...
1: А вот скажите...
0: Как-то нам надо договориться с индусами, с китайцами и с исламом.
1: Мысль такая интересная, это что касаемо вот новичков в НАТО, той же Чехии, тех же, знаешь, вот ваших соотечественников бывших, поляков и так далее. Нельзя ли каким-то образом, ведь они все-таки там новички, то есть они, ну, так их приняли даже в какой-то степени, вот, ну, дабы, ну, навредить, опять же, нам в целом-то, они же не нужны так уж НАТО. То есть...
0: Александр, они сейчас в ужасе. Вот, я могу сказать, что...
1: Вот, может быть, на этом мы как-то сможем сыграть.
0: Я абсолютно уверен, что они шокированы происходящим.
1: Безусловно. Вот. Но, вот, так, может быть, сейчас что-то можно сделать
0: поняли, что вступить в НАТО это совсем... Это даже не то, что вступить в Варшавский договор. Понимаешь, в чем дело? Потому что в Варшавском договоре каким-то образом все равно все-таки русские изначально старались всю грязную работу делать сами. Вот я не знаю, как-то, может быть, это неверно, и, скорее всего, это неверно, но с другой стороны, вот быть такими подлыми по отношению к посредникам, по отношению к нашим дистрибьюторам, у нас они тоже были. Вот мы как-то так старались внутри себя, внутри нашей системы пытаться соблюдать правила. А правил не должно быть. Да, мы живем в преступном мире, мы живем вокруг нас преступники, и мы должны исповедовать двойной стандарт. Правила внутри и никаких правил снаружи. Мы должны улыбаться не союзнику, улыбаться представителю АВЕ, но мы должны знать, глядя ему в глаза, что как только ты отвернешься, мы все равно все сделаем так, как нам нужно. Другое дело, что мы попытаемся соблюсти формы, но только такой подход. Все для своих и ничего для чужих. По-другому не выжить. Мы находимся, к сожалению, не в многополярном мире, а в мире двухполярном.
1: Да. Кстати, у легенды о многополярности мира тоже мощная разработка теоретиков АВЕ.
0: Это полный бред.
1: Аппликация мощнейшая. Ян Густович, пожалуйста, более полно осветите вопрос о роли еврейства в АВЕ. Что из себя представляет Израиль в свете вашей концепции? Илья интересуется.
0: Я предлагаю, во-первых, не придавать сегодня, вот на данном этапе, Израилю значения больше, чем Монголии. Не надо говорить об Израиле больше, чем мы сегодня говорим о Монголии. Надо говорить о евреях, учредителях АВЕ, но я считаю, что Израиль не имеет столь близкого отношения, столь глубокой взаимосвязи здесь, ее нет. Вот. Израиль, на самом деле, для нас был, я считаю, для всех выходом, и если евреи, которые считают себя евреями, хотят туда ехать, пусть они туда едут. А остальные евреи, у них судьба складывается таким образом. Они... Ну вот тут мы как раз приходим к понятию ЛБН, лица без национальности, которые составляют в основном люди с еврейской кровью. Это особая категория людей, которая сложилась по всему миру. Вот. Соединенные Штаты в данной ситуации можно уже сегодня выступать как некий кристалл ЛБН. Вот. А так это нация, не нация, даже какое-то странное формирование, оно объединено. Оно, как правило, владеет, занимается профессионально обслуживанием средств массовой информации. Вот. И оно находится под воздействием вот этого самого бухенвальдского синдрома, который нагоняет АВЕ. Ведь именно при использовании этого синдрома АВЕ приходится держать в поминовении ЛБН, лиц без национальности. Лица без национальности, когда они 10 раз в день... То есть во сне, например, просыпается, подпрыгивает и вспоминает, что где-то, что вчера по телевизору передавали, что есть какая-то лестница в Ставрополе, есть свастик, например, и есть, и что были какие-то печки, вот эти вот самые, вот, что был геноцид, Холокост. Они вспоминают это и сразу начинают искать причины, которые могут вызвать это вновь. Но на самом деле в России это невозможно, это все понимают. И даже я уверен, что и евреи, и ЛБН с еврейской кровью, они в глубине души понимают, что по большому счету русские, они не немцы. У немцев, у них вот остался с древних времен вот этот вот еще католический антисемитизм. Вот. ЛБН, на самом деле, те из лиц с еврейской кровью, кто чувствует в себе все-таки огромное русское начало, им надо дать шанс. Я считаю, что русская кровь в человеке не должна быть не учтена при определении его национальности. Почему мы, когда смотрим на человека, который наполовину еврей, и которым и так не сладко от постоянно вот этого раздуваемого бухенвальдского синдрома, от рассказов про Холокост и геноциды, почему мы, когда смотрим на него, мы не поддерживаем его? Нужно поддержать ту русскую кровь, которая в нем находится. И мы, как русские, я тоже себя отношу к русским, мы должны дать шансы русской крови проявить себя. Нам нужно сделать так, чтобы... Ну, во-первых, провести национальные реформы. Я уже говорил об этом, что те, кто считает себя русским, должны прийти в нацию, даже имея этнические примеси. и занять в ней место в ее борьбе сегодня. Вот. Тут я говорю о том, что золото, оно без примесей не бывает. Оно может без примесей лежать только в музее в виде эталона. А золото, которое так же, как и сталь, вот, или сталь, даже взять пример стали, он гораздо более актуальный на сегодняшний день, поскольку война. Чем больше добавляешь с добавками, мы можем менять, контролируя добавки в нации, мы можем менять ее, так сказать, ее характеристики. Она может быть у нас более жесткой, более упругой, более хрупкой,

0: шансов обрести землю под ногами. Но не бывает так, что, чтобы, понимаете, чтобы даже сделать шаг вперед, нужно куда-то поставить ногу. И вот когда говорят опять об империи, я очень хорошо отношусь к империи на самом деле. Когда говорят об СССР, но не получится так, чтобы был монолит. Обязательно должна быть у нас, должно быть ядро, должна быть Русь, должна быть территория, принадлежащая русским, должна быть Россия, которая принадлежит россиянам, в которые войдут обязательно центры мировой свободы, которые будут контролировать обязательно русская нация. Вот. И должны быть территории ВПК, военно-промышленного комплекса. А вот тут мы предлагаем пойти по английскому пути, потому что надо все-таки, чтобы те люди, которые получили сроки, которые находятся сейчас в местах лишения свободы, внесли свою лепту в службу Отечеству. Я уверен, что сегодня, если бы наша, вот мы в качестве, мы, так сказать, выступали с предложением расположить зоны вдоль чеченской границы в свое время, именно свободные поселения, сделать такой буфер между войсками МВД и чеченцами из, значит, из выразивших желание представителей славянских национальностей, из которых набрать из тюрем. То же самое сегодня происходит и Милошевича, и, к сожалению, он не услышит меня, но я считаю, что ему нужно немедленно, поскольку он уже впрягся в это дело, вот в такую ситуацию вошел, ему нужно использовать обязательно сербов, югославов, которые нарушили закон для заселения тех территорий, где мало этнических сербов. Именно так царское правительство ведь поступало в свое время. Поступало, было такое понятие, как ссылка. Это очень умная была политика, если крепостной крестьянин убежал и поселился там, где живет много чеченов и мало русских, или много китайцев и мало русских, завел семью, то ему давали вольную. Вот. Мы выступаем за то, чтобы те, кто находится сегодня в местах лишения свободы, если человек, например, получил 5 лет, но отсидел 3, и от него родилось 3 детей, 3 русских, он должен быть отпущен. Ему должен быть предоставлен шанс воспитывать семью. Я немножко о другом, но...
1: Вот скажите, Ян Густович, как вы относитесь к такой вещи, которая тоже реально существует, это интеграция русских по всему миру. Тем не менее, не обязательно там даже, что это, эти русские имеют все там еврейскую кровь какую-то, но тем не менее. Ведь это же тоже мощная такая своего рода, мощная акция какая-то, может быть, даже никем не направляемая, а может быть, кем-то и направляемая по завоеванию, скажем так, определенных сфер экономики других стран.
0: Я понимаю, да. Саш, это вот тут мы натыкаемся на бездействие РПЦ. Если бы расселение русских по всему миру, я правильно вас понял, вы хотите сказать о том, что можно добиться влияния через наши диаспоры в других государствах?
1: Правильно, да.
0: Вот. Храмы надо ставить, Саша. Но храмы не такие бессильные, как сегодня, а храмы активные. РПЦ очень слабо справляется со своей миссией. Она не активна, она не агрессивна, если хотите. Понимаете, ведь война идет, и церковь должна помогать главному этносу России. А она не делает этого. Я считаю, что мизерный по сравнению с возможностями РПЦ, Русской Православной Церкви, ее действия мизерные.
1: Может быть, это тоже объясняется деятельностью АВЕ, поскольку во многих церквях делается даже европейский ремонт, в буквальном смысле этого слова.
0: Да, я понимаю.
1: Это же тоже определенный политик.
0: Церковь, понятие неоднородное, и впереди, может быть, там тоже какая-то реформа или что-то такое. Но чем раньше это произойдет, тем лучше. Потому что мощный духовный наставник и, как сказать, опора, точка опоры должна быть у нашей диаспоры за границей.
1: Ну, давайте послушаем телефонный звонок 203-19-22. Ваши вопросы Яну Густовичу Бортновскому. Доброй ночи, вы в прямом эфире и так далее, да.
2: Доброе утро, уважаемый.
1: Здравствуйте.
2: Я бы хотел, во-первых, поблагодарить

0: поблагодарить вас, Александр, за то, что вы пригласили такого интересного собеседника.
1: Да забудьте.
0: Вот, очень приятно его слушать. Вот, я бы хотел узнать его мнение по вот таким вопросам. Во-первых, хотелось бы подробнее узнать вот о Первой мировой войне. Вот, вот по второй поговорил уже. Вот, и о войне севера и юга в Америке. Вот, что вот это было?
1: Понятно, спасибо. Да, Первую мировую войну вы не затронули.
2: Саш, у меня вообще... Я затронул, но косвенно. Дело в том, что я сразу сказал, что историю... Я не советую изучать историю. Изучайте вчерашний день, но не лезьте в позавчерашний, вы запутаетесь. Поэтому на основании событий, которые произошли вчера, можно сделать любые выводы самостоятельно относительно событий, которые происходили перед этим. Вот, я не хочу говорить об истории. Лучше говорить о сегодняшнем дне, о завтрашнем. Но истории, Саш, ну столько уже говорят везде, что...
1: То же самое, что касаемо вот войны между там буры, люди со смешной кличкой буры, еще с ним-то воевали, это просто передел квартиры.
2: Хватит жевать эту жвачку, она уже не сладкая.
1: Ян Густович, не считаете ли вы это письмецо зачитываю, что в лице Китая мы имеем очень сомнительного стратегического партнера, сокращенно ССП, кстати. Так как его, так как его имперские амбиции, коренящиеся в самом названии «Серединная земля», в обозримом будущем самым негативным образом претворятся в целую вереницу территориальных конфликтов на Дальнем Востоке. Не кажется ли вам, что двум царям на одной горе не устоять? Николай вот волнуется на эту тему.
2: Согласен, Китай непростой объект, непростой. Китай — наша проблема. В любом случае. И тот кусок, который мы им сегодня дали, вот этот вот, тот самый легендарный Даманский, который мы бросили в пасть вот этому существу под названием Китай, это не больше, чем маленький-маленький жучок в пасть кита. Или не жучок, а как называются вот эти, которые в море? Планктон. Кусочек. Один планктон. Вот. Поэтому Китай, конечно, не наестся.
1: Не наестся.
2: Да. Но нужно сделать так, чтобы он развернулся зубами от нас. Он должен встать к нам задницей все-таки, в конце концов, повернуться.
1: Подставить попочку.
2: По идее... Нет. По идее, Саш, ну...
1: Я прошу прощения за иронию.
2: В идеале нам сегодня... Вы знаете, как на улице, на уличные драки там... Вот дерутся, и бывают такие ситуации, когда троим приходится вставать спиной к спине. Вот, поэтому у нас сейчас такая ситуация, что, конечно, глаза-то надо иметь на затылке, но нам с Китаем и с Индией необходимо сегодня встать спиной к спине и найти хоть какую-то базу для того, чтобы не оглядываться через каждые 5 минут друг на дружку, а чтобы все внимание сосредоточить на АВЕ, которое, конечно, правильно сказал тот человек, который звонил, оно АВЕ, она планирует конфликт на Дальнем Востоке, и для многих американцев это уже решенный вопрос, который политика занимается. Они считают, что Китай там только шлюзы открыть, и все, и потечет вот эта гигантская масса. Нам наша задача сделать так, чтобы она потекла куда-то в другую сторону.
1: Прорыть канавку.
2: Да, надо всегда показывать, когда люди смотрят по сторонам и думают, где то, что должно стать ихним, надо всегда показывать на жирного дядю, в лице АВЕ, у которого есть все. Вот нечего исламу брать у нас, нечего Китаю брать у нас. И нам у них не надо ничего брать. Нам нужно ограбить АВЕ. Нам нужно жить за счет АВЕ. И паразитизм — это не такое уж их плохое состояние. Быть паразитом за счет АВЕ, создавая прекрасные творческие труды, новые изобретения, чистый воздух, убрав все эти железки из Сибири, куда-нибудь их увезя, спрятав.
1: Туда же, в Китай, сказать, мы, я думаю, можем.
2: Да, все пеньки, все привести более-менее в порядок, где, оградить места, где дикая природа, создать национально-культурные заповедники. Вот, например, у меня очень важный же момент, как решить себе наши внутренние проблемы с этносами, там, например, вот Казань взять, Татарстан и так далее. Это же целая проблема. Тут мы предлагаем 2 выхода. Либо они получают свободную зону, и в результате нашествия гигантского количества свободных людей полностью растворяется в них. Либо они выбирают нашу защиту и становятся национально-культурным заповедником.
1: снова предлагаю на чуть-чуть прерваться, а затем продолжим. И у нас остается совсем немного времени до конца беседы с политологом Яном Густавичем Бартновским. Пока вот была музыкальная пауза, несколько вопросов, на мой взгляд, интересных пришло. Во-первых, вот такой от человека по имени Харрис. Индия, утверждает он, плохой партнер, потому что всегда была и будет колонией Великобритании. Сентенция такая, да.
2: Да, да, я понял. Во-первых, то, что они были, есть и будут, и не будут колонии Великобритании, это то, что они были и есть. Да, сегодня, конечно, они зависимы от Великобритании. Это имеет прежде всего... Это дает нам возможность четко совершенно утверждать, что они хотят избавиться от этого. Избавиться, потому что тут сталкивается сама идея индийская, которая существует в любом случае, что подтверждено их выступлениями, даже выступлениями в ООН вместе с нами. Вот. Но, как вам сказать, нам надо проще себя вести. Вот всю ситуацию в мире надо решить следующим образом. Надо создать условия для всех, кто находится рядом, чтобы они были более выгодными, чем условия АВЕ. Никакого другого пути нет. Нам нужно сделать тупой прайс-лист, в котором у нас будут, с одной стороны, сказать, то, что мы предлагаем, но можно даже назвать это товарами. А с другой стороны, то, что нам надо, и расписать все интересы Индии, все интересы Китая, все интересы Германии, все, что мы можем им предложить. И действовать именно так надо, как на работе. Вот когда вы приходите на работу, занимаетесь бизнесом, сейчас многие вынуждены бизнесом заниматься, вот, вы смотрите там, так или иначе, имеете дело с товаром и имеете дело с покупателем. Поэтому надо войти в это состояние фирмы и бороться за свой рынок. Вот мне кажется так. Вот так вот сразу прятаться. Да, китайцы вот хотят напасть, надо спрятаться. Да, индусы там, это английские рабы, надо спрятаться. Нельзя так. Мне кажется, это все относительно.
1: Не кажется ли вам странным, пишет Илья, что профессиональный антисемитизм живет и процветает на деньги еврейских спонсоров?
2: Да, я считаю, что антисемитизм, он... Ну, тут не то, что прямое, так скажем, вложение в антисемитизм. Я не хочу сказать о том, что антисемитам из различных национальных организаций платят евреи или там АВЕ, так будем говорить, лучше, потому что евреи не самостоятельно в АВЕ, они, я считаю, что больше антисемитов, чем англосаксов в мире не существует. Это нация, которая вообще не считает, она играет на людей, играет на земле, на территории, и оно не только евреев не считает людьми, оно никого не считает людьми. Оно считает вообще, оно и себя не считает людьми. В том числе и английская элита, вот когда мы начинаем борьбу против англосаксов сегодня, к этому придет все равно, хватит бороться со следствиями, надо бороться с причиной, вот. Мы в первую очередь заботимся именно о самой этой нации, мы хотим помочь ей сбросить вот эту вот элиту, которая ее оседлала, которая распространяет по миру гомосексуализм, презервативы, которая элита, которая уже не может, в которой женщины не рожают, в которой мужчины не кончают, извините. Вот, то есть она такая уже бесполая, эта элита, она приняла такую бесполую форму, полуживую и неспособную к деторождению. Вот, поэтому тут мы должны помочь именно англосаксам в этой, их, как сказать, тяжелой ситуации. Если сегодня сравнивать, как ни странно, ситуацию нашу с вами и ситуацию простого англичанина, живущего где-нибудь в какой-нибудь... какие у них там города, Саш? Не помнишь? Вот где там...
1: Я знаю.
2: Песни они поют.
1: Этот пригород Лондона называется, город такой.
2: Какой?
1: И потом еще Битлз там, где был этот... как он там? Брюссель, назовем его условно.
2: Да, Брюссель. Да. Вот. И не надо думать, что англичанин, живущий в Брюсселе сегодня и получающий 2500 долларов в месяц оклад, он счастливый вас. На самом деле нет. Он попал в тяжелейшую ситуацию.
1: Там беда полная.
2: Да, поэтому глубоко несчастные люди, которые...
1: Они боятся на девок, которые смотреть на своих, на английских.
2: Они задавлены полностью, они являются заложниками действий собственной элиты.
1: У них пиво не продают после
2: 11. И в конце, и их конец будет ужасен, потому что даже, может быть, более ужасен, чем у немцев в 45-м году, потому что их заставят открывать скважины, их заставят пилить свой лес, их заставят жить в пределах собственных островов.
1: Это знаете, как называется?
2: Их выселят из Евразии, в любом случае.
1: Это называется «папа состарился».
2: Да пусть будет так.
1: Ну, давайте послушаем телефонный звонок 203-19-22. Доброй ночи, вы в прямом эфире и так далее говорите.
3: Да, доброй ночи.
1: Здравствуйте.
3: Хотелось бы вот такое мнение послушать. Мне кажется, ничего не получится, пока на шее в России сидит РПЦ. Потому что, конечно, РПЦ – это рычаг АВЕ. То есть, ну, мне так кажется.
1: Ну, если вы слушали внимательно, Ян Густович отдельно сказал о том, что сейчас в ряды РПЦ внедряется огромное количество, так сказать, свежих сил. Это вот
2: да.
1: Бывшие нормальные люди. Поэтому
2: да,
1: надежда есть.
2: Люди.
1: Спасибо,
2: но,
1: да.
2: Саша, я могу еще добавить немножко?
1: Да.
2: Конечно, вы во многом правы. Правы в своих сомнениях относительно РПЦ, в своем подозрении к РПЦ. Но дело в том, что мы не можем сегодня, как сказать, взять и вот начать критиковать вот эти храмы строящиеся, и даже такие большие, как вот Юрий Михайлович нам построил. Вот, поэтому, мне кажется, это просто здесь нужно с маркетинговой, с точки зрения маркетинга подойти ко всей этой истории, и нам будет очень дорого создавать новые формы, новые вот эти вот... новую косметику для нашей веры. Поэтому гораздо проще сегодня, не ломая и не руша, ничего не сжигая, попытаться повлиять на внутреннее содержание нашей религии. И через него прийти к прогосударственной позиции церкви.
1: Вот некто М. Юрченко интересуется, почему мы с вами не рассматриваем аспект внедрения пятой колонны в страны АВЕ для разрушения их изнутри.
2: Понимаю. Значит, пятая колонна. Пятая колонна — это ЛБН, это лица без национальности, это та прослойка людей, которые отторгнуты собственной, так сказать, национально-культурной элитой у себя в странах и, так сказать, повисли между небом и землей. А на сегодняшний день эта прослойка находится под мощнейшим влиянием АВЕ, и мы можем говорить о пятой колонне. Для нас только единственный способ существует — это, во-первых, избавить ЛБН от Бухенвальдского синдрома. Нам нужно сделать так, чтобы ЛБН начали работать на нас. Потому что это, конечно, в основном продажные люди. Продажные и... Ну, там разные очень люди. И творческие люди. И люди, которые неординарные, которые продажные. Вот, как я уже сказал перед этим. Вот. Но они...
1: Похотливые тут
2: похотливые.
1: Есть.
2: Вот. Надо их перетянуть. Не надо ничего строить. Надо сделать так, чтобы ЛБН, лицо без национальности, начал работать на Россию. Потому что есть такие... Зачем что-то создавать, когда это уже есть? Давайте отнимем. Если у нашего врага хорошие ботинки, а у нас нет денег на новые и нет возможности их сделать лапти, давайте просто снимем с него эти ботинки и будем их носить сами.
1: Правильно, я целиком согласен. Ну что, еще звоночек, если вы не против. 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
4: Добрый день.
1: Здравствуйте.
4: Я хотел бы вас спросить, а вот те банкиры, вся вот эта финансовая олигархия, вот, она является или состоит на службе АВЕ, или нет? Или это, в общем, порождение вот чисто, ну, как сказать, постсоветского строя? Спасибо.
2: Я понял вопрос. Безусловно, все, еще раз повторяю, что сегодня нет денег, которые не принадлежат АВЕ. Таким образом, отсюда делаем вывод, что все, любые наши действия, которые мы совершаем помимо службы и помимо творчества, то есть любой наш труд оплачиваемый, это работа на АВЕ. Вот. Есть люди, которые отказались от этого. Это и наша армия в сегодняшнем состоянии. Вот те вот простые офицеры, которые сидят без денег там около этих самолетов. И, может быть, вот сейчас как раз, хоть сегодня, люди поймут, что зауважают их, что они не зря там сидят, эти ребята, в них ими движет нечто большее, чем какие-то плотские желания простые или желание художника нарисовать картины, стать знаменитым. Вот. Есть и художники, которые рисуют и из последних сил находят деньги на краски, рисуют что-то, чтобы прославить Отечество. Не такие художники, как Михалков, который снимает за 45 миллионов долларов фильм. Вот этот поступок, не знаю даже, как охарактеризовать сегодня. Просто смешно. Еще бьет ногой потом молодых ребят, которые выразили свое желание нормальным, совершенно историческим способом, исторически оправданным и принятым во всем мире способом. Кидали яйца, это, по-моему, неплохо. И Михалков, если он действительно был бы художником, он бы отнесся к этому вообще по-другому, да. Саша. Он давно не художник.
5: Да для артиста это просто праздник какой-то. Вот. Хотя я прошу не делать этого со мной.
2: Да, да, еще.
5: Я всегда во фраке уже, видите. Я только из-за одежку переживаю.
2: Еще раз напомни мне вопрос, я что-то сбился.
5: А я тоже уже забыл. Давайте другой вопрос уже слушаем.
2: Нет, ну жалко, там что-то умное спросили, господи.
5: Сейчас, подождите, я тогда вспомню. Ну вот про олигархию. Ну, в принципе, вы все ответили правильно, потому что все деньги, они так... И что значит порождение постсоветского строя, если постсоветский строй был прямым наследием деятельности АВЕ по логике?
2: Ну получается так,
5: так, да, что
2: конечно.
5: Вы исчерпывающе ответили. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны и так далее.
6: Доброе утро, уважаемые.
5: Здравствуйте,
6: уважаемые. Слушатели грецкие. Я хотел пару вопросов затронуть. Первый. Считает ли уважаемый гость, что протокол сионских мудрецов, изложен Генри Фордом, вот, они как бы лежат в основе деятельности вот этой могучей тройственной организации? И маленькое замечание, второй пункт вопроса, это насчет православной церкви. Так что на соборе в 1490 году было принято решение осуждать ересь жидовствующих, так сказать. И по сей день это происходит в день праздника православия. И я думаю, что церковь весьма активно, я лично сталкивался с этим примером, я видел батюшек, которые явно настроены подобным образом.
2: Я могу сразу возразить, активность Спасибо. Церкви оценивается прежде всего по состоянию нации. Когда у нас рождается по полребенка в семье, когда в Сербии ситуация привела к тому, что у сербов же аналогично, у них тоже православие, у них абсолютно аналогичная ситуация с нами, они вымирают. Они, получилось так, что они не могут даже Косово заселить собственным этносом. Понимаете, в чем дело? Поэтому мы, оставаясь православными, мы можем критиковать. Вот. Дальше. Что касается протоколов сионских мудрецов, прочего, всего, что уходит корнями вглубь истории. Еще раз предлагаю всем сегодня, давайте, чтобы добиться успеха, чтобы добиться победы над АВЕ, давайте сегодня мыслить современными способами. Давайте все-таки... Я предлагаю рассматривать мир с точки зрения борьбы двух фирм.
5: А я вот, кстати,
2: это АВЕ, фирма без человеческого лица. И это мы с вами. Мы должны найти способы уничтожить их.
5: Я еще против драматического искусства театрального. Вот.
2: Против театра?
5: Против драматического театрального искусства и против школы Станиславского активно выступаю. Я завтра буду ходить один с плакатом по Новому Арбату, устраивать пикет, дескать, долой школу Станиславского из театрального искусства.
2: Театр — это вообще развлечение элиты.
5: Да, и, в общем-то, ни к чему доброму это не приведет. Ну, давайте последний подводящий сегодня черту под нашим сегодняшним разговором телефонный звонок, если вы не против. Время уже совсем у нас нет. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас слушаем. Ну что же, молчание. Это и была, я думаю, самая такая... Ну, там еще звонят, но я думаю, что я сказал последний. Значит, последний.
2: Да, конечно. Вот. Вы, наверное, усыпили всех своими разговорами.
5: Клин. Нет, ну можно. Вот, алло, вы не спите, нет? Алло.
7: Алло.
5: Ну, вот, видите?
7: Нет, я не сплю.
5: Да. Ну, вот я... давайте вы подводите.
7: Я хотел бы вам просто вопрос задать.
5: Давайте.
7: Вопрос такой. Мне не кажется, что вот как бы АВЕ вот состоит из европейских, так сказать, стран, Англии, ну, Израиля и Ватикан. Ну, скорее всего, мне кажется, это борьба России, вот как бы, ну, федерации этой. Вот. И Америки. То есть Америка является как бы главным нашим врагом.
2: Понятно. АВЕ это прежде всего. Спасибо. Это прежде всего деньги. АВЕ – это деньги, которым приклеены уже Ватикан, приклеены англосаксы и приклеены евреи. Вот. И что касается... Он сказал что-то...
5: Ну, что Америка – это Америка... главный. Мы же говорили, об этом не что... может быть, скажем так, выкидыш, вот абортный ребенок вот, в Великобритании быть...
2: Америка да. – это то место, куда мы должны бить. Понимаете, то место, которое нам показали, чтобы мы били по нему. Надо бить не по Америке.
5: Да,
2: потому
5: да,
2: что
5: да,
2: по Америке да, можно бить бесконечно и
5: она
2: разбить
5: большая.
2: Вот, на самом деле нет, Америка это просто инструмент.
5: Ну, это, я бы даже сказал, знаете, как помнится, во время войны мы делали специально искусственные аэродромы, чтобы их бомбили, ставили в
2: огуречном
5: да, да, поле.
2: Да, отвлекающий маневр.
5: Да. Ну что же, уважаемый Ян Густович, я благодарен вам искренне за то, что вы нашли время и приняли участие в нашей программе. К тому же, я помню, вы выражали сомнения, говорили, дескать, Саня, ну программа-то у тебя молодежная, в основном ее слушают 16-летние люди, любящие клубную музыку.
2: Саша, могу я одно слово сказать? Да? Я хотел выразить спасибо всем сотрудникам ГИБДД, которые участвовали в поимке преступников. Может, это не преступники, но дело в том, что у меня машину нашли, которую угнали 5 лет назад.
5: Да, это правда, факт. Так что еще работают они нормально.
2: Ну, работают, но 5 лет они вычисляли машину, где номер настолько явно перебит, что там вообще там даже ребенок увидит. Я не знаю, как этот человек ездил.
5: Может быть, кстати, ребенок и увидел, понимаете. Дело в том, что сейчас берут на службу в ГИБДД детей. Просто они выглядят как взрослые люди. Те же усы, те же признаки половозрелости. Но в душе он,
2: так или иначе, в общем, машину забрал, ее даже не разворовали, удивительно. И в Серпухове, оказывается, очень хорошая милиция, которая не разворовывает машины, которые отобрали у тех, кто ездил на них незаконно. Вот так. Перед тем, как отдать владельца.
5: Спасибо еще раз вам, Ян Густович. Напоминаю,
2: вам
5: что...
2: Вам спасибо, Александр.
5: Да забудьте. Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» был политолог Ян Густович Бартновский, автор книги «Фирма АВЕ» или «Русско-евразийский проект». Так что спрашивайте эту книгу на прилавках магазинов города, любых магазинов. До свидания.
8: Если ударить Чебурашку по морде, то звук получится такой.

0: каждую ночь субботы на воскресенье на волнах радиостанции «Эхо Москвы» программа Александра Лаэртского «Монморанси».
1: Здравствуйте, геройские отважные орлы. Сегодня стукнуло 9-е. Прошел-таки день катышков. Бей-баб называется сегодняшний день. Да, действительно, но они еще по инерции как бы продолжают это празднование. Вот очень много, значит, по улицам ходит пьяных женщин на данный момент. И мы даже, когда шли сюда, неоднократно сталкивались с бамперами. Но завтра, вернее, уже сегодня, тут сложно сообразить, утро придет, утро настанет, бадун, и тут можно их лупить, в общем-то, в полный рост. Но, тем не менее, действительно очень радостно, что два катышка, поставленные друг на друга и совершенно бесполезные в повседневной жизни, укатились во вчера и наступило сегодня. Сегодня 9 марта, живем мы с вами в Москве, год 1997 на дворе. Для тех, кто всегда в состоянии аномальном находится, и мозг его неадекватно реагирует на окружающее. И я вас познакомлю с тем, что сегодня нас ночью ожидает. В первом часе у нас в гостях командир ансамбля «Монгол Шуудан» Валера Скородет и Алексей Привалов, менеджер группы. Что значит менеджер? Это человек, который говорит, где продаются продукция группы и т.д. и т.п. То есть занимается рекламой. А вообще мы же все против рекламы. Поэтому мы еще посмотрим, будет ли что-нибудь сегодня Алексей говорить или нет. Затем после часа к нам подъедут два не менее замечательных человека. Это Сергей Антипов и Григорий Шестаков, ведущие и авторы А-программы, или нет, программы А, которая, по-моему, в данный момент как раз сейчас и должна вот-вот начаться или уже идет. С ними мы тоже будем говорить о темах разных, в том числе и не о музыкальных. Ну и, собственно, по телефону 203 шея так вытянулся, и кадык вот такая шея вытягивается, он давит. Вот эти жилки сжимают. Что на мозг это у тебя давит. 203-19-22. Телефон в студии. Вы можете звонить и задавать вопросы Валере Скородеду. Ну а затем, когда приедут господа из программы, уже и им. Вот, собственно, все, что я хотел вам пропеть. Ну а сейчас мы начнем разговор с Валерой. А, ну и с Алексеем.

0: Ну вот и, собственно, уважаемые, это я обращаюсь к нашим гостям. Ну, конечно, все радиослушатели тоже не менее уважаемые, но просто как бы положено. Так вот, установка на сегодня такая. Вы можете сказать здравствуйте нашим радиослушателям.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, наши радиослушатели.
0: Да, я, естественно, напоминаю еще раз, что сегодня в студии в программе «Монморанси» находится Валерий Скородет, командир коллектива «Монгол Шуудан» и менеджер этой группы. Хотя менеджер — это, по-моему, в столовой. Или вот в ночном клубе, наверное, директор Алексей Привалов. Давай сразу спросим, Алексей, в чем различие между менеджером и директором? Вот дело в том, я объясню, почему я это спрашиваю. Недавно в одном из клубов Москвы, вот у меня проходил концерт, и подошел человек такой, ну, странный немножко внешности, и говорит: «Саша, я менеджер этого клуба, можно мы поставим сейчас вот в кассетник, запишем этот концерт, я для себя». Я, говорит, очень прикалываюсь. Я говорю: «Пойми, говорю, брат, не положено, потому что мы себе делаем рабочую запись, это как бы, ну, чисто эксклюзивное пользование, потом прослушаем и не хотим, чтобы это уходило налево». Человек продолжает: «Ну, я менеджер этого клуба, давай мы отпишем». Я ему говорю: «Слушай, ну, говорю, ну никак, ну, вот, ну, не положено, у нас музыканты, говорю, в конце концов, против». На что мне он говорит такую фишку: «Я менеджер, и вот если ты ко мне подойдешь и скажешь мне что-то, попросишь, я тебе тоже отвечу, не положено». И так зацокал копытами и куда-то прям ушел. Ну, вот я, например, думаю, что, ну, вот если бы Валера ко мне подошел, сказал: «Саня, давай, типа, я запишу тебя с пульта», или я бы к нему подошел, он сказал: «Нет, дескать, там», я бы как бы сразу бы отвалил, потому что понятно, что нет. Вот. А вот менеджер, он не понимает. Такое упорство, оно похвально или это все-таки признак генетического какого-то вот облучения, ну, упадок генетики? Поясни.
2: Ну, не знаю, это такой вид паразитирования на артисте, наверное.
0: Ну, а
2: то
0: самого,
2: есть артист, да, понимаешь, вот скажем, и, ну и что? Ну, вот артистов много, понимаешь, а менеджеров-то нет. Вот, потому что артист приходит и уходит, менеджер остается. Он,
3: да ладно, еще... я хотел сказать, что наоборот, менеджеров куча вообще.
2: По-моему, не знаю.
3: Я хотел сказать, что настоящих артистов мало, а вокруг них менеджеров бьется просто чума. Вот мы, например, за всю историю «Монгол Шуудана» поменяли столько менеджеров-то.
2: Ну и кто это был?
3: Ну как кто? Ну эти люди, которые называли себя менеджерами, понимаешь?
2: Ну они называют себя чем угодно, можно.
3: Ну я тебе говорю, что менеджеров, те люди, которые называют себя менеджерами, их очень много.
2: Ну вот, кстати, в клуб, я догадываюсь, какой. Ты, по-моему, только в одном играешь. Мы не будем его называть, чтобы рекламы не было, да? А там менеджеров очень много, ты знаешь.
3: Многомиллиардная команда.
2: Там большая.
0: Большая.
2: Мы там тоже часто играем, понимаешь? И там что-то каждый раз новый какой-то парень. Ну, ничего не пишут. Ничего не пишут нам, не хотят.
0: А вот отличие все-таки между директором и менеджером. Вот все-таки менеджер, да, ну, вот мы сейчас, как бы, я так понял, вот и Валера согласился, пришли к такому выводу, что менеджер — это скорее не лицо группы или клуба, а его задница. Она бывает, она хорошая, там, чистая, мытая. Иногда она бывает, вот как эта, которая встретила меня, да, предположим. Вот. А директор группы, тут уже как крути, не крути, верти, не верти, это уже целый директор. У него пузо, бабочка, там, я не знаю, обязательно кольца золотые. Ну, даже если их нет, то должен сходить ореол этих колец, потому что солидность должна. Это уже лицо группы. Вот менеджер, мне интересно, это отдельная профессия, или это как бы или это тот, кто потом вырастет, да, в директор, или все-таки менеджер — это уже такой диагноз? Я пришел, я говорю: «Чего я так пристал к менеджеру?»
2: Не, ну менеджер, ты понимаешь, да. Нет, ты понимаешь, какая штука, это же в западном понятии нет понятия директор, есть менеджер.
3: Да как же
2: тур-менеджер? Нет, ну директор — это чисто
3: директор,
2: у нас.
3: Директор переводится с английского как режиссер, да, я знаю.
2: Да, понимаешь, вот видишь, это совсем другая тема.
3: Я хочу сказать, что как раз вот наоборот, вот я, например, знаю, что директор — это такая подстать человека, как бы сказать. Она, значит, это человек, который занимается рассылкой, разноской, то есть наоборот.
2: А,
3: вот ты как раз переборщил насчет золотых колец.
2: Нет, кстати, это администратор, это другая совершенно статья там, который рассылка, это нанимает, директор нанимает администратора, а не шустря.
0: Ну, нужно вывести
3: формулу. Администратор минус директор равняется менеджер или там,
2: нет, это ничего. Администратор минус директор не равняется ничто.
3: Администратор плюс менеджер равняется
0: Равняется директором. Да, скорее всего. Кстати, вот это...
2: Вот оно.
0: Да, но это же вот никогда вот здесь так не получалось. Вот в чем сложность. Либо был администратор, типа там, и у него как вот, то есть он чувствует, что он как директор не тянет. Он начинает музыкантом за пивом бегать. Ну, то есть спускается на уровень тусовки.
3: А потом выходит фанат.
4: Возглавляет фэн-клуб, а потом становится рядовым.
0: Потом выходит фанат, четко совершенно. Ну что, следующую пьесу, наверное, прослушаем.
2: Давай, «Граната».
0: «Граната», хорошая, давай.

0: Напоминаю, что в гостях у программы Монморанси Валерий Скородет, лидер группы «Монгол Шуудан», и Алексей Привалов, директор, да, все-таки. Да, мы будем директором. Я же вижу, что тебе хочется, чтобы тебя директором назвали. Директором будешь. Вот мне хотелось спросить, Валерий, у вас, собственно. Я, увидев сегодня вас, вот как бы был приятно удивлен, на самом деле, сменой имиджа. Вернее, как бы, скажем, по-другому, полным отсутствием имиджа. Понимаешь? Я никогда не любил имидж. Вот. И как бы объясни мне, вот с чем это связано. Либо ты повзрослел, то есть, либо тебе надоело все то, что было раньше. Потому что, вот, казалось бы, опять такой пример, может, это наезд. Вот есть ансамбль «Доктор там Ватсон» и «Шерлок Холмс». Вот они там поют под фонограмму какие-то песни. Вроде дяденьки уже там не первой молодости. И вроде сколько вот мелькают их симпатичные мордашки там по диапроектору, все время они как светофорные. Да, какая-то получается, то ли у них нет друзей, которые не могут им сказать, дескать, Вась, ну ты постыдись, у тебя же там это на века остается, дети твои будут смотреть, смеяться, то ли там. Вот, то есть они имидж не меняют и, видимо, не стареют. Поэтому вот, с чем у тебя это связано? Ты пришел одетый на наконец нормально, ну, как человек, понимаешь?
1: Я прям хочу сказать, что никто, конечно, в это не поверит, но я вырос не в плане того, что я вырос там в мозгах или там еще, а вырос в ширину, подрос, так как бы сказать, в длину, и у меня нога была раньше 43 размеры, у меня были все сапоги, значит, там, с длинными мысами, со всеми шпорами, то есть все, что это американское. А сейчас я в них влезть не могу, потому что нога у меня стала 45 размера. Пришлось покупать такие ботинки цивильные, как говорится, потому что на тот момент не было, значит, в магазинах таких, вот. Ну, а с другой стороны, да, а куртка, которую я носил раньше, тоже вот пузо выросло, и ремни не сходятся, а так как зимний период все-таки еще, я считаю, не закончен, так что есть такая пословица «Марток на девушку». Вот, так что я ношу вроде такую куртку, которая мне досталась, так сказать, совершенно по дешевке в каком-то спортивном магазине. В общем-то, ну вы не подумайте, конечно, что у меня такая куртка.
0: Нет, куртка приличная, надо сразу сказать.
1: Adidas там.
0: Но все-таки вот локоть бы я бы зашил там другого цвета нитками, конечно. Ну так она вполне смотрит.
1: Заплатку, если поставить коричневую.
0: А, кстати, потом ведь будет лень. Вот я замечал, например, даже за собой такой, то есть смотрю, значит, вся молодежь начинает в банданах рассекать. Ну, типа вот был такой период у рокеров, там в банданах. Я думаю, надо, ну, не я даже, а мозг так говорит, Саша, купи бандан. Вот. А Саша на туше, она, значит, лежит и ленится, понимаешь? И так вот и в результате остался без бандана. Ну и так далее. Много вещей проходит на мимо чисто из лени. Вот.
1: Да, да, да.
0: То есть постепенно, как бы, я думаю, и тебе будет лень возвращаться туда вот все-таки.
1: Я как-то, в общем-то, честно говоря, вот по большому счету вообще не задумываюсь, какую одежду носить или там еще что-то. Но типа как бы иногда мне приходится бывать в таких местах там, ну, в более, ну, как бы сказать...
2: Ну, поднялся.
1: Куда ходят там взрослые там дяди, понимаешь, там тети старше 30. То есть, вот. И, в общем-то, в таком виде, ну, ну, может быть, это было бы нормально, понимаешь, если бы это все это было бы там фирмы там Харли Дэвидсон, к примеру, американские, там, и имело бы новый вид, не поношенный, допустим, не потрепанный. Вот. Поэтому обыкновенно на одежду, и, в общем-то, да что говорить, меня все знают и так, по роже-то узнают, в общем-то.
0: Кстати, вот смотри, парадоксальная ситуация, я вот так иногда думаю, вот взять там каких-то западных геройских орлов, там, скажем, Дэвида Боуи, да, там, Джаггера, и там, и же с ним, вот я тут недавно посмотрел, мне потом сказали, что это старый клип, но я смеялся, да нельзя, когда, значит, Дэвид Боуи с Миком Джаггером, вот это «Танцы на улице» клип, да я чуть у меня там, я не знаю, там, пупочная грыжа не вылезла, я, с другой стороны, два таких старичка, пенсионера, вот они как бы являются
1: апологетом.
0: Да, вот, ну, например, я не знаю, было ли как, вот, когда-нибудь, скажем, вообще Мик Джаггер во фраке где-нибудь.
2: Да во фраке он ходит повсеместно, потому что же устраивает вечерухи всякие, банкеты, презентации. Он же не дурак и на халяву пожрать. То есть, там,
0: кстати, да, да. А учитывая то, что он еще сейчас много, говорит, занимается спортом. Вот. И, кстати, вот не секрет, он же Гербалайф употреблял.
2: Да, да,
0: то есть
2: да.
0: Самый первый гербалайфщик был Мик Джаггер, на самом деле.
2: Ну это вообще, да.
0: Да.
2: Ну, я, да, ну тогда более глупого поступка от Мик Джаггера я не ожидал, конечно.
0: Ну что, я предлагаю послушать, какие вопросы зададут тебе, Валера, радиослушатели по телефону 203-19-22, звонящий. А я напоминаю вам, что у нас в гостях Валера Скородет и Алексей Привалов. Как бы это сокращенный вариант коллектива «Монгол Шуудан». Звоните, задавайте ваши вопросы. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, доброй ночи. Вы знаете, мне очень нравится вот группа «Монгол Шуудан».
0: Спасибо.
3: Вот это просто, ребята, вы на самом деле просто супер. Вот, а, так сказать, у меня ассоциируется ваша группа, ну, наверное, это у всей, так сказать, юноши, ну, как, я, короче, не могу это выразить, вот, у всей молодежи с песней «Москва», на самом деле, потому что, ну, как бы это хит. Вот, но вот то, что вот сейчас мы послушали, да, это очень отличается, и, ну, вы знаете, я считаю, что... Вы правильно сделали, что стали исполнять такие песни. Это, значит, чисто, ну, я вас благодарю, вот, вы молодцы. И у меня вопрос такой. Значит, я, конечно, не буду заниматься рекламой, у меня просто вопрос следующий. Вы, значит, одно время очень тесно сотрудничали с одной радиостанцией, но вот почему вы прекратили сотрудничество вот с Людой Чайковской? Ну, Саченко, мы их компании, в общем-то, вы поняли, то есть какую радиостанцию я имею в виду, то есть я называю их чисто фамилии. Вот, вот, почему вы перестали там крутиться, и почему вас вообще сняли изо всех программ, практически со всех радиостанций, программные директора?
0: Вот, спасибо,
3: и,
0: да.
3: И когда я спрашивал, то есть вот на радио звонишь, вот они говорят, вы что, Монгол Шуудан, мы так любим, но на самом деле они вас сняли все.
0: Спасибо за вопрос.
2: Я, значит, если честно, я бы хотел сказать, что я никогда в жизни не вел никаких передач и не крутился ни на каких радиостанциях. Ну, честно, я не знаю.
4: Нет, имеется в виду, песни крутились.
2: А, песни крутились?
4: Наверное. Ну, хотя нет, ну мы как-то так... Не, ну... Еще наш оппонент еще на трубке, да? То есть он,
0: нет, уже все, я уже выключил. Да? Потому что время оплачивают они, там им потом счета же приходят большие радиослушателям, которые это звонят.
2: А, я думал, что мы лично там...
4: Нет.
2: Нормально.
4: Тут фиг узнать, мы всюду звучим, на самом деле.
2: Был черный список в свое время, конечно. У нас есть такой диск, значит, под названием «Собачья чушь», значит, и мы все эти диски разослали по всем радиостанциям, вот, но, к сожалению, или к счастью, я не знаю, может быть, там есть такая песня под названием «Руси Швайн». Как бы люди, которые, ну, программные директора, они как бы прослушав диск целиком, почему-то останавливают свое внимание именно на этой песне, как бы, и считают, что группа «Монгол Шуудан» — это, ну, как бы...
4: Хулиганье.
2: Подонки.
0: Ну, я вот по диапроектору видел твое лицо в кепке, там мелькало как-то в черно-белом почему-то изображение. То есть, как бы, насколько я знаю, значит, вот если пролезть на диапроектор, то это ты уже победитель. То есть у тебя прям нимб уже вскочил.
2: Это где какой диапроектор?
0: Ну, телевизор. Я просто без звука.
2: Я не въехал, понимаешь? Я о своем думаю.
0: А, ну, со мной тоже часто так бывает.
2: Ну, короче, это, ну, короче, не, ну, кепка это там, дело все в том, что вот режиссер Митрофанов, который снимал клип «Москва», значит, он решил выразить как бы мое лицо
4: через призму образа Татлина, да?
2: Какой-то был там Татлин, там такой человек, который там, ну, какой-то был там авангардист, который тоже писал стихи, в общем, всячески принимал участие во всех. Но я почему-то рожей, мне кажется, я не вышел как раз под это дело, потому что у него был просто просто мозоль, а не лицо. Я так... вот это... То есть это был, ну, такой настоящий, как говорится, такой человек, в общем, достаточно некрасивый, вот. А здесь как-то все, ну, не так уж очень. И эта кепка, в общем, там, туда-сюда. Вот когда я посмотрел монтаж этого клипа, я так был, конечно, ну, прям, скажем, в шоке там слегка. Там.
0: А ты не участвовал вообще в монтаже, в процессе? Потому что, вот, опять же, по себе я могу судить, может, этот как бы не к месту и нагло, но я вот на такие моменты всегда отслеживаю. Потому что, например, один раз случайно, вот почему слетел вот наш клип, потому что случайно посредине, знаешь, вставили такой маленький рекламный блок от машинок для пострига баллонок и пуделей. Просто вот люди так прикололись из какого-то. Может быть, случайно, знаешь, как при монтаже переключается канал приемный, со спутника что-то проникло вражеское.
2: Ну да.
0: То есть нужно... Ну здесь я вроде смотрел, ничего такого, там какие-то хроникальные кадры, но это, мне кажется, не ошибка.
2: Не, ну нет, клип-то сам по себе, он такой ничего, то есть там в достаточной мере там хулиганство всякое, кабак, драки там, то есть все очень достаточно прилично. Мне, я был в шоке от того, как я выгляжу, то есть этот пальтишко, то есть в жизни, когда я смотрел на себя в зеркало в гримерной, это было вроде ничего, а вот камера сняла именно какого-то, ну, какого-то урку такого, знаете, ну как, ну в общем, ну будем говорить, что...
0: Клип удался.
2: Попытка, ну, да. Не пытка, да, и, в общем, не факт.
0: Ну что, следующая пьеса.
4: Давай.
0: Объявляй.
4: Полиметрия.
0: Полиметрия. Что-то из называется... физики, да?
4: Да нет, что-то из лирики.
2: Есть полиритмия, а есть полиметрия.
0: А, да, а как там напечатано?
4: Написано это полиметрия.
2: Никто не знает, что это такое.
0: Наверное, это имя женщины. Песня, да?
4: Песня.

0: Да, ну мамам тоже, кстати, матери и очень мамам, уже интересуются.
1: Как будущим мамам нам же, а вообще, опять же, очень интересно.
0: Вообще, я хочу сказать, что именно на эту песню, так сказать, был социальный заказ сделан молодыми матерьми. Матерьми, да. Матерями, да.
2: Какая разница?
0: Ну, в зависимости, это матерьми или матерями. Вот если ей за 40, то матерями, а если им до 30, то матерьми. Да. Ну, а ваш вопрос, Валерий, пожалуйста.
1: Вот. И вот еще как бы вот общий такой вот вопрос. Вот мы вот как бы вот, вот можно вот, вот мы вас видели, вот Валеру в клубе РВС.
3: Да.
1: Вот. И как бы вот мы хотели спросить, можно ли увидеть вот вас обоих, вот как бы вот Валеру и Сашу, вот
4: в этом
1: вместе,
4: же клубе,
1: вместе в этом клубе. И как бы вот, ну, можно, по идее, организацию вот как бы вот взять на себя.
2: Ну, если вы займетесь организацией этого концерта, то, конечно, мы...
4: Концерта, просто пригласить тебя и Сашу в клуб.
2: Просто...
4: погутять, погулять.
2: А, в смысле, погулять? Еще...
0: Рыбешки поесть.
2: Да. С кивком, да? Ну, я как не знаю. Ну, конечно. Не, ну, все решаемо в этом мире. Все решаемо, говорил Дон Корлеоне.
1: Можно с вами связаться, да?
0: Ну вот я не знаю, если давайте сейчас, как вот это Алексей Привалов как директор, если он будет как бы заниматься.
4: У нас проект Александр Лаевский в Арийской роде, ну может быть и будет.
0: Давайте так, мы сейчас не будем спешить с выводами, мы немножко подождем тут между собой, посоветуемся, перетрем базар так и определимся, хорошо?
2: Проценты разложим.
0: Вот, спасибо, да, проценты разложим, спасибо вам за звонок, территорию там поделим и все такое прочее. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: Мне, значит, к Валерию, ну, не столько вопрос, сколько, так сказать, телега.
3: Да.
5: Вот, мне, так сказать, группа «Монгол Шудан», ну, не то, что нравится, а очень нравится. Но, в отличие вот от первого «Звонишь», мне не «Письма Москва» понравилось, а наоборот, я считаю, так сказать, эта песня, наверное, наихудшее произведение. Как раз вот «Право санархи», «Гуляй поле», это действительно... так сказать, зубовный там скрежет, свист, угар, улет.
3: Угу.
5: Вот. И просто последний альбом, ну, конечно, Валерий, извините, но это ниже на несколько порядков, чем все предыдущее. Вот, так сказать, чересчур еще на уровне держится. Вот истина, это уже вот особая песня «Полиметрия», там, не знаю, «Uncle Ben». Единственное, конечно, какие-то «Самар городов», но, так сказать, и то, так сказать, народное творчество. Может, так сказать, несколько возвратиться в старый, или, так сказать, как-то да, может название сменить, чтобы, так сказать, народ не шокировать. Я не столько не целью наехать, просто действительно горько, больно и обидно.
0: Понятно. Спасибо, спасибо вам за звонок. Ну же, Валера.
2: Ну да, вот и пришло время расплачиваться. Вообще, да. Вообще, конечно, я хочу сказать, что... удивительно, насколько вот, ну, это, эти вопросы звучат чаще всего, то есть не знаю, как я там спел и что я там сыграл, но я просто хочу пояснить, как были записаны эти альбомы.
0: Не помню, что я
2: сыграл. Ну, это, ну, на мой взгляд, как профессиональному, будем говорить, музыканта, это просто были такие зарисовки ну, для какой-то большой, серьезной, допустим, работы. Вот, которые были как-то безжалостно проданы рок-лабораторией, значит, нашим бывшим там директором просто. Вот. И они разошлись каким-то бешеным тиражом, естественно, по всем. То есть это была ошибка. То есть это был просто наигрыш на компьютере всякого такого рода. Типа наметки такие на альбомы. Это вот как раз именно о «Паровозе анархии» и «Гуляй полями» идет речь.
4: А давай расскажем о том, что сейчас ремейк выйдет этих песен.
2: Да нечего там говорить, в общем, я бы... Нет, мы сейчас будем, естественно, мы сейчас возьмем эти песни, и просто сейчас будет выпускаться антология всего «Монгол Шудан», это где-то в количестве 7 дисков будет все, то есть весь сбор, то, что было написано, спето когда-либо и сыграно, то есть это все будет сыграно на профессиональной аппаратуре, на профессиональной студии будет записано, все это будет в рамочке в траурной, и все, как говорится, все это будет приятно взять в руки, вот. Ну, а насчет истины, не знаю, мне кажется, это, ну, на мой взгляд, это моя удачная работа. А с песней «Москва» я с вами согласен. Да, действительно, не очень удачная песня, как говорится. Ну, так вот вышло, вот, как-то вот.
4: Ну, почему-то все нравится.
2: Хотел, да, записать ее вот так вот, да, но вот как-то вот...
0: Не, ну тут, может быть, стоит, знаешь, как посудить. Вот если, например, оторвать эту песню от «Монгол Шудан»,

0: и представить, например, как песня, например, Валерий Скородет, к примеру. Вот тогда, может быть, она бы совсем другое отношение вызывала. А поскольку все это пошло по накатанным рельсам, уже выработался стереотип. Видишь, на стенке тут кто-то баллоном написал. Выработался стереотип желтой неоновой краской. So, в принципе, естественно, люди... Ну, представь все там, если бы Sex Pistols вдруг записали там «Я застрелил шерифа Боба Марли», тоже бы это вызвало бы какое-нибудь недоумение.
1: Подозрение, ну, я бы так
0: да,
1: сказал.
0: Да, подозрение. Поэтому, как сама по себе песня отдельная, она, на мой взгляд, тоже неплохая. Там. А с точки зрения общей концепции мне сложно судить.
1: Ну, вообще, вообще, Саша, я тебе хочу сказать, что существует вообще такая тенденция у любителей, которые слушают, допустим, своего любимого исполнителя, то, что ты сделал первым, понимаешь, там, типа, вот, это круто, а то, что ты делаешь потом, ты уже все там, то есть там уже это не то, это все фуфло, короче, там, типа, а вот первый, это был класс. Это и у тебя есть,
0: да,
1: понимаешь,
0: да,
1: там, это да, это есть у всех практически групп, то есть...
0: Дэвид Боуи этого избежал со своим аутсайдом. Никто на него не наезжает, ну и правильно, я считаю, что он как бы так очень по-грамотному там выступил. Так.
1: Ну да, когда меняется стиль и направление, когда, допустим, постоянно лупить в одну струю, например, как это делала группа Slate или, к примеру, AC/DC, это все, конечно, клево и круто, но, к сожалению, покупаешь очередной диск этих групп и опять слышишь то же самое, то есть, в общем-то, остаешься опять при таком 50% впечатлении ровном, то есть, типа, я прослушал очередной диск группы там Slate или группы AC/DC, вот все, то есть нет эмоциональных таких вот, типа, вещей, типа, а, это фуфло, там, например, или наоборот, типа, там, ой, как клево они там сделали.
0: Ну, вот... тут, знаешь, кстати, нужно, видимо, как бы какое-то время очень пережить, ведь про AC/DC, как, ну, у них вот там еще что-то вышло про какие-то яйца, альбом, да, там, и он, ну, на мой взгляд, чисто я как послушал с музыкальной точки зрения, он, ну, конечно, скучнее там и Highway to Hell, вот эти, ну, конечно, ну, на порядок, конечно, на порядок. Но, с другой стороны, они уже вот перевалили тот рубеж, именно вот AC/DC, когда их можно было как-то, видимо, критиковать, поэтому про них говорят другую фразу, что у них уже типа там песок из всех дырок сыпется. Ну, как старики рубают еще, как они рубятся, вернее.
1: А,
0: вот,
1: ну, да, да.
0: Понимаешь, то есть это другой уже подход. Это нужно стать, там, я не знаю, либо Мик Джаггер, ну, тут ты им действительно не откажешь.
1: Ну, да,
0: то
1: да,
0: есть там потоотделение идет такое, что там... Ну что, следующая пьеса. «Монгол Шуудан», да, группа будет сейчас.
2: А вот это самый ругаемый «Uncle Ben's».
0: Это шестая.
2: Да.
0: Песня.
2: Песня.

0: А многие любят этот все-таки вот продукт, хотя, честно говоря, меня всегда немножко удивляет, почему вот тут не могут сделать там свой кетчуп. Что, помидоры в Краснодаре, что ли, какие-то гнилые растут? Нет, вот почему, да? Вот почему тут завозят там какие-то там вот Uncle Ben? Да, он хороший, но вот, например, моя мама, она лучше готовит подобные штуки. Вот дали бы ей денег, она прицеп бы сделала бы, да, другим там и изготовили бы свой там какой-нибудь классный продукт.
1: Ну, я хочу добавить к этому вопрос, что когда я писал эту песню, я четко вычислил, что это вообще, это продукт такой не ликвид, который в Америке не едят. Едят там страны второго мира, то есть
2: третьего.
1: Или даже третьего.
2: Третьего мира.
1: Ну, мы все-таки там на втором, я считаю, как бы говоря.
0: Нет, мне кажется, вот где-то недели две назад уже второе утеряно.
1: В третий плавно перетекли.
0: Да, туда там.
1: Да, и как бы это все консерванты, непонятные с просроченными какими-то номерами, ну там, в общем-то, оранжевые банки. Я ни в коем случае не хочу обидеть, короче, самого дядю Анка.
0: Негритенка.
1: Это все классно, но все-таки вызывает подозрение, как у любого нормального, в общем, человека.
0: Ну, то же самое, что вот с этим с пивом, там красный бык какой-то, да, вот Red Bull, вот это специально изготовленное, непонятно где вообще. Я просто, у меня критерий вот вкусовые качества пива и вообще его качество, это вкусовое постоянство. То есть, если я, например, открываю какую-то там бутылку старого Прамон, тут можно сказать, хорошее пиво это или плохое, да? Но у него постоянный вкус. Ты пьешь, ты знаешь, что ты ожидаешь, и ты это получаешь. А все вот эти там белые медведи какой-то, прости господи, сраный, там этот Red Bulls какой-то немеренный. Каждый раз в разные банки кого-то пьяный негр какой-то там сидит где-нибудь в подвале, там, я не знаю, там, и там разливает, как вот от руки, вообще беда какая-то полная. Вот,
1: и разбавляет там.
0: Причем слюной, собственно.
1: Да там и всеми экскрементами, которые текут из человека.
0: А сюда поставляется в больших количествах.
1: Ну, конечно, конечно.
0: А зато хорошее пиво, вот, да, то есть оно стоит дорого.
1: Да,
0: потому что часть денег тратится вот там, потому что коррупция идет на пищевом рынке, типа там, да, я дам там Феде взятку, он за это купит у меня партию этого дерьма, там, меньше там хорошего пива привезут, а по такой же цене мы лучше продадим дерьма. Вот.
1: Да, конечно, там везде существует навар, да, рынок, действительно, там, да пока до нас дойдет, допустим, Хайнекен бутылка, она перерастет там 4-5 цент там лишних, там, еще за перевозку возьмут за все дела. Это стабильный закон, маркетинг плюс там все дела. И мы не будем распространяться об этом, короче, пиво, пиво рознь, это соответственно. Ну чего там, давай звонок.
0: Звоночек, да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Вы знаете, ребят, дело в том, что вы пишете музыку, которая по форме напоминает западную музыку 70-х годов. Вот средства выразительности, вот эти слики. А вам не кажется, что ваши кумиры, вот которых вы упоминали, типа Боуи, они все-таки уже продвинулись как-то во время? Вот почему у нас, причем это не только касается вот вас, ребят, но и вообще нашей современной рок-музыки отечественной, и не только рок-музыки, но и попсы. Вот, например, там даже у песни Аллы Пугачевой там могут пустить этот вот 70-х годов соляк, но правда такой более бестолковый по сравнению.
0: Ну, спасибо, спасибо.
1: Спасибо. Я отвечу на этот вопрос, постараюсь ответить. Ну, дело в том, что на многомиллионную армию, значит, как говорится, людей, которые вообще слушают музыку, не угодишь, а во-вторых, на рынок на этот тоже не угодишь. Ведь посудите сами, почему у нас так, допустим, вот та пресловутая попса, про которую мы все говорим, зарабатывает большие деньги, да? Потому что наш народ любит вот три притопа, три прихлопа. Ну, представляете, в деревню там Пыровка, да, приедет группа Prodigy, ну, к примеру, да, ну, там вот, или там с современными ритмами, знаете, ну, это же вы понимаете. Вот мы, я вам расскажу просто один такой случай. Мы были с Жанной Агузаровой вместе на гастролях в Якутске, в таком городе, вот. И когда она начала, значит, диджействовать, так будем говорить, там, пилить винил, там, знаете, там, вышла, значит, на платформе, то есть раскрашена, бедные якуты разбежались. Оттуда что-то мрачно ворчали на своем якутском языке. Там.
0: Разъезжались, только были видны олени и попки, такие мчащиеся в тундру.
1: Злобно поблескивая глазками, они же мстительный народ, то есть туда-сюда. Вот. И все наоборот. И когда вот мы вышли, понимаете, вот этот рок-н-ролл, вот который вот... Да, ну, я не могу сказать, там, соляки, не соляки. Вы знаете, я не знаю, какую музыку вы слушаете, но, в принципе, каждый из нас волен делать... что-то кого-то то, что он волен делать. Ну, в общем, это...
2: Закончи про Якутск, что принимали-то вообще...
1: А, ну, принимали-то вообще, конечно, будем говорить, что да...
2: Им-то такая музыка современная и хороша.
1: Да, и причем, это я просто затронул, там Якутск, да, это очень далеко, как говорится, на самолете лететь там 8 часов, вот. А это же буквально находится в пределах московского...
0: Кольцевой дороги.
1: Да, московской кольцевой дороги. Ну, чуть за нее заехал, понимаете, там тоже, в общем, как-то народ там на танцах, то есть они как бы тоже так будут коситься там на тебя, скажут, что это ты тут играешь-то, парень-то, ну-ка, что это, давай-ка это отсюда, быстренько.
0: Хотя, ну, в принципе, ты знаешь, что я так обращаю сейчас внимание, вот стали опять по лету появляться молодежь с магнитофонами разными, у них оттуда все-таки несутся все вот эти современные там рейв-плясочные мелодии почему-то. То есть, ну это опять же, может быть, типа в Москве. В Москве,
1: да. Столичная молодежь, конечно, и как бы такой продвинутый. Но, соответственно, есть люди, которые шагают в ногу со временем. Но я хочу сказать, что, конечно, эти вот рейв, вот это техно, это, конечно, альтернативная культура, прям скажем, андеграунд, можно тоже так сказать. Вот. Но это чисто музыка для, как бы сказать, для дискотек бы больше, да, для данса такого, холл, там, не знаю, как сказать. Вот. И там нет, конечно, ни соляков, ничего, там нет практически никаких вокалов. И, в общем-то,
2: там есть ритм.
1: Там есть ритм, да, и зажигательная музыка. В общем-то, на этом заканчивается и все.
0: Ну да, хотя некоторые экспериментируют весьма удачно. Я тут недавно послушал какую-то там волну случайно, где меня так прибило очень хорошо. Я так сел, так думаю, вот это с умом сделано. То есть любое направление, если делать с умом...
1: Не, ну совершенно верно. Это же действительно, я просто могу назвать массу примеров, потому что я же все-таки как музыкант отслушиваю и смотрю видеоклипы, и отслушиваю совершенно новые вот эти вот поступления на наш рынок. Я, вернее, на рынок... так сказать, MTV там, или кого там, я не знаю. Вот. Все это понятно. То есть там народ более свободный, раскрепощенный. Все, что там новое, это все, как говорится...
2: Ура.
1: Ну, ура, да. А у нас, посмотрите, у нас вот, допустим, да, вот, ну, группа вот Лесоповал, там вот эти вот, да, вот эти вот, значит, блатная, как бы говоря, музыка. Она вот тоже идет на ура, понимаете? И это ничем не перешибить, этот вопрос. То есть все четко, конкретно. Это уже... заранее уготовлен успех, как говорят, с этим исполнителем. Поэтому тут я не вижу никаких...
2: Никакого криминала в том, что у нас соляки такие.
1: Да.
0: Ну что же, давайте ненадолго прервемся, потому что пришло время новостей. А после новостей мы продолжим наш разговор с Валерием Скородедой и Алексеем Приваловым. Как бы в сборе это составляет одну небольшую, собственно, часть группы «Монгол Шуудан». Вы спросите, почему я говорю так долго? Я говорю так долго, дабы выиграть время. А почему мне нужно выиграть время? Да потому что ничего тут нигде... не стоит. Ну, не то, что это... Вы не подумайте, я про носители. Все ли у нас готово? Все у нас готово. Итак, новости.

0: Напоминаю вам, что в гостях у нас группа «Монгол Шуудан» в следующем составе. Валерий Скородет, который, собственно, и командир, да, насколько я понял, и директор группы, Алексей Привалов. Телефон нашей студии 203-19-22. Звоните, задавайте ваши вопросы нашим гостям. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
1: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
1: Да, здравствуйте. Я вот хотел сперва сказать пару слов, что вы вот совершенно напрасно вот сказали про ИСИ-ДИСИ, потому что вам вряд ли вот добраться когда-нибудь до братцев Янгов. Но это к слову. А я хотел спросить вот что. Вот как вы себе представляете вот вашего, кстати, обобщенного слушателя? Как он выглядит, какую музыку слушает, как там, как какого возраста и так далее.
0: Портрет слушателей, чтобы создали.
1: Обобщенный, да, вот если можно. Или там 2-3 типа.
0: Понятно, спасибо.
2: Ну, не знаю даже, как-то меня врасплох такие вопросы ставят.
0: Ну, ты же описал вот недавний концерт в одном из московских клубов, вот можешь рассказать этот сюжет. Это такая внеэфирный был разговор, но ничего в нем нет.
2: Ну, это вперемешку, понимаете. Ну, всех видов и профессий люди, в общем-то говоря, ходят на наши концерты, в общем-то, и нашего постоянного слушателя, я не знаю как. Я даже не могу так составить.
3: Ну, раньше был более конкретизированный тип, да? То есть какой-то более такой рок-н-ролльный молодежь такая.
2: Не, ну конкретно, конечно, когда мы вот начинали, допустим, мы прям четко, не стесняясь, будем говорить, мы играли в стиле такого поп-панк, такой, как бы говоря, там. Вот, типа. И на наш концерт ходили только панки, понимаете, там все со всеми там все, что к ним прилагается. То есть, там, типа, джинсы, там, все это, ирокезы. Вот. Сейчас вот как-то все вот вперемешку идет. Да это не только с нами происходит, по-моему, со всеми ансамблями там. Туда-сюда там студенты, панки, бандиты, хулиганы, наркоманы, там кого только нет.
0: А вот старушки.
2: Старушки ходят в безумицы, да, некие. Старушки там. Многие приводят своих детей там, как бы слушать туда-сюда. Ну, целое поколение, может так сказать, воспитывалась на наших
3: песнях.
2: На наших
3: не
2: песнях,
3: Янги, конечно, да. Но нормально.
2: А я не знаю, что по поводу Янгов на нас наехали. Я, по-моему, ничего обидного не сказал, а насчет уровня...
0: Нет, это я, по-моему, сказал.
3: А мы страдаем.
2: Да не, ну ладно, нет. Я просто хочу сказать, что мы стремимся к этому, ко всему, и дай бог нам это достичь такого уровня. А когда вот мы достигли, достигнем бы, конечно, мы уже потом будем по-другому разговаривать.
0: Ну что, следующая пьеса.
3: Давай. «Гагарин и мне». Такая письма немножко, она так опережает события с 12 апреля, но нормально.
2: Нормально. Это ко дню космонавтики специально написанная песня. И очень так, будем говорить, именно... Ну, здесь совершенно не про Гагарина, а про отношение человека к природе, в общем-то.

0: птицей быть. Мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
1: 73,82 МГц.
2: И предлагаю дальше прослушать телефонные звонки 203-19-22 и ваши вопросы Валерию Скородеду, руководителю группы «Монгол Шудан». Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
3: Добрый вечер.
2: Здравствуйте.
3: Я ужасно рад, что у вас появился Валерий в эфире, это чудесно. Я любитель «Монгол Шудана».
4: Конечно.
3: Я наравне с ним, я слушаю и Вагнера, и Grateful Dead, и Led Zeppelin. И, вы знаете, по кайфу.
5: Нам приятно быть в такой компании.
4: Это хорошо, да. Особенно с Вагнером, кстати.
5: Да, Вагнер — это хорошо.
3: Ну, все зависит от настроения.
2: А нас так звали боцмана, кстати, Вагнер. Представляешь, имя было Вагнер, а фамилия Тихонов. Вагнер Тихонов. А Вагнер Сергеевич Тихонов, если точнее, боцман. Да, но да, как да. Боцман, у него кличка была, а звали, вообще, и у него воинское звание было Мичман. Его потом списали за алкоголизм с подводной лодки. Да, извините, что я перебил, давайте вопрос мы ждем.
3: Странно, да, у меня будет парочка вопросов.
4: Давай.
3: Значит, во-первых, как вы относитесь к идее анархизма? То есть, ну, не на уровне там черного знамени и вперед с саблями на Кремль, а вот на уровне Бакунина и Кропоткина.
4: Uh-huh.
3: Это первый вопрос. И второй вопрос. Вы знаете, «Сектор Газа» записал совершенно чудесную сказку.
4: Uh-huh.
3: Вот. У меня, ну, много друзей, которые такую музыку не слушают. То есть они наверняка бы «Сектор Газа» не знали бы.
4: Ну, конечно.
3: Но вот сказка у них есть у всех. То есть так потащило. Вот такой бы ход вам придумать.
2: Спасибо.
3: Вот. Спасибо вам огромное. И удачи вам, и хороших песен. Ну, господи, всего хорошего.
4: Спасибо большое.
2: Нет, это я был. Давай, Валер, отключай.
4: Ну, я где-то уже, по-моему, ну, я, значит, где-то я уже, по-моему, пояснял, почему, значит, идеи анархизма возникли вот это «Черное знамя», «Бей, стреляй, круши паровоз», там, «Буденовка», там, «Саблища». Вот. Это песни, которые были записаны чисто на заказ для кучки ростовских казаков, там, ну, молодых там, которые, ну, просто... Когда мы начинали, у нас была такая песня, там называлась она «Продразвёрстка», по-моему, и «Чапаевский твист». Это что-то было такое, ну, как бы на тему о гражданской войне. И они когда услышали, сказали, типа, старик, сделай нам еще штук 20 таких. И я сделал. Вот. И это все вот так вот было. Откуда я все это знаю? Ну, в свое время, значит, у нас там в школе был кружок молодых таких анархистов, значит, нигилистов, или не знаю, как их назвать. Вот. Я туда входил, как говорится, был там в редколлеги. Существовал. У нас был свой рукописный журнал. Мы, значит, там проштудировали, значит, там Бакунина. Вот. Причем Бакунин для нас был как бы кумиром, потому что, допустим, там Кропоткин со своими идеями, значит, возникновения каких-то государств, короче, нас совершенно не прельщал. А так как мы были молодые и горячие, нам казалось, что с помощью пистолета, ружья и вооруженной банды матросов можно, короче, покорить весь мир. Вот. И как бы... мы себя относили к фракции таких анархистов-безмотивников. То есть это как бы по батюшке Бакунину, но это была приблизительно такая вот картина. Тут, если едет телега такая по полю, да, ну, к примеру, взять, вот, и к нему приближается отряд, значит, всадников, и они его спрашивают, типа, ты за кого болеешь, за «Динамо» или за «Спартак»? Значит, но если он говорит за «Спартак», они его, значит, отрубают голову. Если он скажет «Динамо», они ему тоже голову отрубают. То есть не важен факт, за кого ты болеешь, понимаешь, главное найти общий язык с ними как таковой, то есть там либо на них наехать, там либо еще что-то, ну это как бы такие вот безмотивники, да. Ну, в общем, мы с этими ребятами, ну там, прочитали там Прудон, там еще какие-то там вещи, там я сейчас уже, честно, Штирнер, по-моему, вот, я сейчас не помню, конечно, не буду распространяться, все-таки не политическая передача, я как бы не политик, да, но анархисты всех стран, соединяйтесь, Форео, конечно, я знаю очень много иностранцев, которые в случае чего меня поддержат, вот, вот, в общем-то, жил одно время там в Берлине в анархической общине, ну, в общем-то, все это нормально. Вот. А по поводу второго, насчет сектора газа, насчет сказки, то я, вы знаете, стихов у меня очень много, значит, но сделать так, как это сделал Юра Хуй, я не считаю целесообразным, потому что он как бы это был первый, понимаете, и, в общем-то, если мы это будем делать и повторять, то это будет как бы жалкая попытка, ну, повтора, да, вот как бы сказать. Вот. Поэтому, конечно, если сделать что-нибудь вообще другое, то это вот это другой разговор. Ну, вот, собственно говоря, к чему мы и стремимся, в общем-то.
6: А Юрок сейчас пишет новую сказку по щучьему велению.
2: А я вот подумал недавно, совершенно мне пришла в голову такая мысль о том, что есть же вот сборная звезд эстрады по футболу, называется Старко. А вот нужно как бы вот всем звездам, так сказать, рок-н-ролла, да, поставить какой-нибудь балет, ну, со своим участием, то есть, ну, как бы там достаточно много ведь и женщин есть всяких, там, например, взять и поставить Лебединое озеро на полном.
4: Лебединое болото.
2: Да, и прям там с плясками, со всеми пирогами, то есть там в таких штанах, там, ну, специальных балетных, в чешках там.
4: Ну, это женского состава маловато, понимаешь,
2: а можно набрать, ну, сессионные, а для массовки набрать, там, родственниц там, и так далее. Ну что, следующий телефонный звонок. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
7: Добрый вечер.
2: Здравствуйте.
7: Вы знаете, я очень хочу поблагодарить Валеру за его песню, и вообще за все его песни, вот и за первую, которая про лохматого солдата. Вы понимаете, если услышишь эту песню, то она буквально больного сорвет с кровати, и он станет танцевать. Вы понимаете, большая удача. И последующая вот одна мелодичная, я вот сейчас не помню, может, это на слова Есенина она?
6: Да, вероятно.
4: Да, вероятно.
7: Вероятно, на слова Есенина тоже очень, и вообще мелодия чувствуется. И пускай это определенное направление в музыке, действительно, но я так же, как вот предыдущий звонящий молодой человек, я слушаю Моцарта, он слушает Вагнера. Я, правда, скорее поклонница Моцарта и нашего Глинки там, и все. И также вот сейчас такая же поклонница и Валеры. Вы понимаете, совершенно. Он просто дает такое же, понимаете, ведь, вот мы слушаем Глинку, но в конце концов вот появился Валера. И понимаете ли, Малгон Судан просто звезда.
4: Спасибо большое.
6: Ну, кстати, я хочу поздравить всю эту женщину лично от себя. У нее прекрасное чувство хита. Она вот первую песню отметила, хит 100%, на которую мы и тоже ставим раскрутку, и Москву. Вот четко сразу выделила две песни из много других с первого раза.
2: Кстати, у нее, значит, все таланты продюсера, в принципе.
6: Безусловно.
4: Это хорошо, что вот так вот, да. Очень.
2: И много знакомых имен опять прозвучало. Моцарт, Глинка. Просто Моцарт — это так у нас на даче звали здорового фокстерьера такого, вот. И он один раз попал под сенокосилку вообще, его перепилило пополам, но потом местный вот лекарь был, ну, никто не знает, как его там целиком звали, он такой, типа, был, кличка у него Захарич была, представляете, Захарич, так. Он его сшил сам и травами вылечил, и Моцарт снова стал бегать, и вот как ни в чем не бывало. То есть это я говорю о том, что, дескать, за народную медицину, как бы помахал колотушкой за народную медицину я.
4: А я знаю одного санитара по кличке Бинт. Ну, ну и больше ничего про него сказать нельзя.
2: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло. Ой, вы знаете, простите, перезвоните, если сможете, очень плохо вас слышно.
6: Похоже, межгород.
2: Межгород или, может быть, снизу кто-то. Здравствуйте. О, здесь вообще не получилось. Ну, давайте послушаем композицию тогда.
6: Композиция «Самара-городок».
2: Известная песня.

0: Маленький, наверное, город. Я вот о чем сейчас подумал, что, в принципе, в каждом городе есть свои какие-то, ну, понятные там пень, там, достопримечательности архитектурного плана, так сказать, общебазитический, ну, на который водят смотреть, скажем, там, как бы туристов, да, там, проезжающих. Вот. А есть какие-то вещи, которые вот, ну, там, вот...
1: Незыблемые.
0: Да, они незыблемые, но они скрыты, с одной стороны, от широкой общественности, но как бы вписываются вот постоянно в образ жизни. Например, в городе Рязани стоит памятник писателю Есенину, поэту такой, ну, прям здоровый. И он так руку держит, дескать, и воспевает, значит, рязанские просторы. И ему все время, как бы после каждой свадьбы, на эту руку ставят пузырь шампанского. И вид совершенно... Ну, то, прям он так стоит, и получается, что он смотрит на шампанское, разглядывает его. Вот, а вот в Самаре, интересно, есть что-нибудь? Я почему спрашиваю? Ну, все время там про Самару ты поешь, я помню... Там как-то в Новосибирске тоже, я впервые это услышал, там, как в Новосибирске выступали всякие в цирке.
1: Выступали ли вы?
0: Ну, цирк, это вот самое смешное было, что в цирке. Да, вот, что с Самарой-то как, не были в Самаре вы? Нет. Что за город вообще?
2: Не, в Самаре мы...
3: Ну, я был, но не с концертами, да?
2: Нет, в Самаре мы не были. Нет, а предыстория, конечно, у этой песни очень замечательная, потому что там эта песня, значит, как бы напела на одной из какой-то... На каком-то мальчишнике у нас был, короче. Естественно, он закончился и пополам с девичником.
0: Ну
2: и
0: да, вот, да, да.
2: Ну, ты же понимаешь, да. И вот одна девочка, значит, вдруг неожиданно прервав наш общий базар и звяканье стаканов, вдруг попросила голос, села за пианино, там пианино было, и таким тоненьким голоском она спела, короче, значит, «Самару городок». В общем, девочка была прилично одета, но слова, которые она пела в куплетах, в общем, это не поддается, как бы сказать, эфирному звучанию. То есть, ты же понимаешь, да?
0: Ну, да.
2: То есть ненормативная, как бы говоря, лексика, знаешь, о которой мы все так долго говорим. Вот. Мы не будем разрушать иллюзии по поводу того, что туда-сюда. Ну, все знают, что...
3: Это великая фраза.
2: Ну, все знают, что для друзей и компании, то есть там, я употребляю иногда, значит, русское народное творчество в этой песне. Вот. Но, к сожалению, на этой пластинке мы были как бы связаны контрактом, которым нам это сделать не позволили, поэтому я заранее прошу прощения у всех своих, значит, любителей за эту дерзкую, как говорится, выходку, вот. Ну, а с другой стороны, в общем, неплохо ведь, да?
3: А я, кстати, был в Самаре, и знаешь, что-то такое вот классное, там название улиц написано во весь размер дома, то есть там, представляешь, например, улица Мичурина выложена плиткой 2 этажа.
0: То есть не так, как вот эти синенькие.
3: Не вот эти вот синенькие таблички,
2: не промахнешься.
3: Да. Там вот это классно.
0: А, кстати, нужно всегда так делать. Я считаю, что нужно ночью обязать жильцов, вот типа как вот это наше здание. Мы, например, регулярно на 8-й рисуем тут из горящих окон цветы, там и катышек этот один, поставленный на другой, типа 8-й, дескать, у вас женщина с 8-м. Вот. Из светящихся окон остальные там считаем. Также нужно жильцов вот дома, а им за это сократить плату квартирную, да, там пополам. И будет освещено прям и красиво, во-первых, и видно, что за улицей.
3: И поднять плату за электроэнергию.
2: И видно, что все
0: остальным. Да, остальным поднять можно компенсировать, да, то есть вполне.
2: Логично.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Алло.
0: Да.
4: Добрый вечер.
0: Добрый вечер.
4: Вот у меня пару вопросов, вот у меня к Алексею вопрос. Вот я знаю, вы были директором у такой замечательной группы, как группа «Нюанс». Вот, и по каким причинам вы с ней расстались, и если вообще знаете, чем они сейчас занимаются, вот. А к Валере вопрос у меня. Будет ли издан на CD альбом бандитский, сольный ваш? Спасибо.
0: Спасибо.
2: Спасибо.
3: Ну, про «Нюанс» там просто. Короче, группа как бы она перестала быть сама собой. Мы, в общем, так толком-то и не ссорились. Просто они сейчас работают аккомпанирующим составом у Стаса Намина. Стас Намин решил поиграть на гитаре и попеть свои старые песни. И вот для этого понадобились хорошие музыканты. И ребята, чтобы не потерять репетиционную базу, то есть они почему-то сочли лучше, что им не надо петь свои песни ломовые, то есть как прервать запись на студии «Союз», а надо аккомпанировать Стасу Намина. Ну, бог им судья.
2: Ну, нормально, нет, что, не расскажу. А насчет этого бандитского альбома, конечно, будет он на CD. Только я боюсь, что все-таки придется его немножко там как бы переписать, потому что ну, в целом, дух останется тот же, конечно. Да, будет это такое дело. Ну, я, по-моему, говорил, что будет выпускаться антология, и, в общем-то, все будет нормально. Вот. Значит, ну что?
0: Да, ну, песню.
3: Песню, да?
0: Пьеса.
2: Еще одну песню, да?
0: Еще пьеса.
2: Давай.
3: Десятая песня. Дальняя дорога.

0: группа «Монгол Шуудан» звучала только что у нас. Это я так продиджействовал. Ну, просто, как бы, поскольку я заканчивал Самаркандский вот, институт, выпускающий диджеев, то я обязан иногда говорить какие-то фразы, касающиеся музыки. Я предлагаю последний послушать телефонный звонок, и последний на сегодня вопрос к Валерию Скородеду. Телефон 203-19-22. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы со всем вниманием просто тут.
1: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
1: Я вот хочу присоединиться к недавно звонившему вам и высказать любовь и уважение ко всем присутствующим, так как вот эти вот две группы являются любимыми.
0: «Монгол Шуудан».
1: «Монгол Шуудан» и «Лаэртский бэнд», как это теперь называется.
2: Ага.
1: Вот. Ну, вы знаете, к сожалению, вот вынужден сообщить вам такую не очень, может, приятную вещь. Дело все в том, что вот когда вышел последний альбом Валеры Истина,
2: да,
1: так получилось, что в одном магазине музыкальном просто не было денег с собой, не удалось купить компакт-диск, пришлось купить одну кассету.
2: Ага.
1: И вы знаете, как я понял, потому что потом стали смотреть остальные все кассеты, на партии, на достаточно большой, на второй стороне ничего нету. То есть это вот эта фирма...
0: Это брак ужасный. Это мы нам уже говорили.
1: Вы
0: да,
1: в курсе,
0: что так,
1: да?
0: Да, в курсе, да, что есть... Я лично сам купил вот ради любопытства кассету, и на ней, например, последняя вещь была просто фейдаут, то есть увод в тишину. То есть, ну это... Ну, это да, это просто ужасная работа кассетных фирм. Это не наша вина.
2: Не наша вина.
1: Я понимаю, я прекрасно понимаю, что это не ваша вина. Просто обидно, что вот эти люди просто не очень хорошо, получается, к вам относятся. Они не
2: ответственны. Я бы сказал.
1: Неответственно подходят к своей работе. У вас выходит кассета, которую хотят действительно многие купить, они покупают там такой облом. Просто.
0: Ну, мы приносим свои извинения за них, как бы, в общем. Главное, чтобы любовь к нашей группе не остывала, как бы, в связи с такими неудобствами.
1: Любовь, она всегда жива.
0: Спасибо.
1: Спасибо.
0: Спасибо. Ну и что? Я думаю, что на этой замечательной, был, как бы, ну, по-моему, не совсем тревожной в конце.
3: Ну да, это тревожная известь такая донеслась.
0: Ну,
3: Полина.
0: Это, кстати, постоянно. Это как бы все хорошо, что еще поляки не напечатали кассеты.
3: Ты знаешь, уже напечатали.
0: Напечатали,
3: конечно. И болгары напечатали сейчас. Ну что, давай на концертик наш, что ли, позовем.
0: Ну да, давай зови, конечно.
3: У нас сегодня, вот уже 9 марта, на часы смотрю, концерт состоится в 19 часов вечера в клубе «Не бей копытом» на Измайловской площади, дом 1. Мы будем презентовать видеоклип «Москва», который, наверное, уже многие видели по центральным телеканалам. Но мы там будем представлять немножко не такой вариант его. То есть, я думаю, он такой скандальный, он у нас никуда не пошел, вот в том виде, в котором он будет показан в клубе. Поэтому, как бы, правильно. То есть, там будут показаны разные интимные дела. То есть, там, в общем, как бы, такой очень шокирующий клип. Мы всех приглашаем на наш большой, соответственно, сольный концерт. Сегодня в 19 часов вечера в клубе «Не бей копытом». Смотрите клип, смотрите, слушайте группу «Монгол Шуудан». Спасибо.
2: Я хотел бы добавить, что, по-моему, это будет последний за этот сезон, да, концерт в клубе «Не бей копытом».
3: Нет, кстати, после нас еще будет один 10-го. А, по-моему, что-то еще стоит на 17-е. Ну, мы, короче, уже замыкаем шеренгу выступающих вот на этой площадке, вот именно в Измайлово.
2: Не пропустите.
3: Не пропустите, да.
2: Шикарное шоу выступление группы. Кстати, там будут небольшие подарки. Мы будем исполнять песни с наших старых альбомов.
3: Которые уже давно не играли.
2: Которые давно-давно не играли. То есть там, типа, приходите, услышите.
0: Ну что же, я со своей стороны тоже присоединяюсь всячески, как и Валера, тебе там успехов. Там поддерживайся в такой же физической форме, в которой ты сейчас находишься. Ну и все такое прочее. Спасибо, что нашли время и пришли сюда. И до новых, собственно, встреч. Это такая фраза. Я уже татуировку себе с ней сделал. И уже многим просто показываю, так просто ничего не говоря, так рукав поднимаю. И там такая прям жилистая рука моя и написано синим кривым. До новых встреч.
2: Да.

археологическая деятельность, собственно, по всей земле. Ну, нет, не по всей. Там, конечно, где-нибудь, может быть, в Египте, где, в общем-то, птиц изучают только по их останкам, которые туда завозят наши орнитологи и подкидывают, дабы польстить тамошним, дескать, мол, тоже в Египте водится птица. На самом там деле единственная птица, ее фараон звали. Это был не человек такой, а птица такая, фараон. Вот. Ну, как бы вот легенда гласит, что на самом деле там масса птиц, а фараон человек. А вот тут вообще они все уже подохли, и вот если сейчас ходить, то можно, в общем-то, споткнуться там, ну, не столько о пивные банки, сколько о трупики издохших от жары птиц. Вот у них клювы разинуты у некоторых, это, значит, свежачок. А те, которые уже вот такие скрюченные, значит, уже им полная беда настала. А сегодня у нас в программе в первом часе и немножко даже дольше Лили Вьюгина, как в прошлый раз мы анонсировали. У нас сегодня пойдет разговор о стишках господина Гробмана. Тоже Михрютка Гробман. Их несколько, кстати. Одного я лично знаю, он тут, но это не тот. А вот тот, который тот, вот сегодня о нем речь пойдет. Будем также музычку слушать, привезенную Лилией из мест не столь отдаленных. Затем рубрика «Поршень». Екатерина Половинкина. Сегодня у нас будет гость Андрей Орлов. Сегодня же подкатит «Сиамский близнец». Но наш бозитолог решил сегодня впервые сделать химическую завивку в знак, собственно, протеста против вот этого бозитического действия. И сейчас находится, видимо, в каком-то салоне. Там, как только сделает, придет сюда, мы на него с радостью посмотрим. Он вступит в нашу беседу. А в нон-стопе мы будем, наверное, слушать также любезно предоставленную гражданкой Вьюгиной кассету с всяческими пивными песнями. Это очень, на мой взгляд, хорошо.

0: Здравствуйте, теперь я с вами здороваюсь. Это я, Лиля Вьёгина. Вы знаете, музыка теплых стран в такую погоду нам как-то вот сейчас поважнее будет. Поэтому для создания настроения послушайте сначала песенку.
1: Композиция звучит. Кстати, хочу сказать, замечательный на тебе сегодня вот этот костюм пляжный. Я считаю, что вот в ближайшее время уже действительно все должны...
0: Спасибо, он будет получше, когда я похудею несколько.
1: Ну, по крайней мере, его, может быть, хватит на несколько худых.
0: Может быть.

0: И мы продолжаем разговор с Лилией Вьюгиной о композициях музыкальных. Позитических. Да,
1: но давай. Приятно их все-таки слушать, да, Саш? Потому что все-таки еще музыка такой страны, где на четверть бывший наш народ. Все-таки так.
0: Да, и вспоминаешь.
1: Скучаешь иногда, да, вспоминаешь.
0: Вспоминаешь.
1: Тем более вот эти вот кассеты, которые я принесла, они не были мной собраны там, в Израиле. А вот так друзья потихоньку уезжали и оставляли мне вот песни, которые они слушали перед отъездом, когда погружались уже в атмосферу страны, в которую они уезжали. Вот.
0: Значит, я хочу... Да, надо, да. Надо вкратце, в общем-то, нам, наверное, поведать, как мы познакомились с тобой, собственно. Вот расскажу такую историю, когда я поехал со своей там компанией «Веселый» в Тель-Авив. Впервые это было лет 5 назад. И
1: да
0: там...
1: больше уж, больше, больше. Да? Больше,
0: и конечно. Так получилось, что попали мы там. Были у нас украдены все эти самые документы. В общем, настала полная беда, и пришлось каким-то образом хитрить. Ну, как это мы умеем делать. В общем, оказались мы всей вот этой своей компании, а нас было человек 8, мы оказались в армии.
1: И Пацифик там был, кстати.
0: Да, но он изучал там, как бы он был самым репортером. А вот Лиля, она как раз служила там в танковых войсках, соседняя была вот эта дивизия, и я вот заметил, то есть смотрю, ну, думаю, ну, не может быть человек вот с таким лицом местный, никак не может, и вот этот, как бы, так сказать, характерный сленг, доносящийся постоянно из твоего танка, он как бы, да, навел таки на мысль, что все-таки своя братва, и вот я помню все эти вот дивизионные пьянки, которые все вот воины местные смотрели очень так, сперва как бы со скорбью, потом уже с такой завистью, а в конце уже просто они даже пытались присоединяться, но в это время вот нас через там миссию вытащили оттуда и...
1: Так вот в это время-то вспомни, к нам подошел Гробман и предложил свои стихи. Это было давно очень, а мы только сейчас что-то вспомнили. Вот. А стихи, в общем, весь сборник-то посвящен главным кухонным разговорам в Израиле. Но когда наши люди туда уезжают, они же любят так тоже на кухне посидеть, водочку попить. И главная тема, в отличие от нашей, у них, ну, вернее, политика тоже, да? Но здесь они никогда не рассуждали на тему арабы и евреи. А там вот, вот с чего бы ни началось, все равно закончится тема арабы и евреи. Вот поэтому Гробман тоже написал как раз сборничек, так его и назвал. «Военные тетради, никуда от этого не уйти».
0: Ну да, город достаточно, да и страна достаточно такая вся военизированная.
1: Ну вот.
0: Да.
1: Ну, в общем, как у Гробмана это все начиналось. Он жил здесь в Союзе, был художником, потом приехал туда и как-то сразу попал в армию служить. И вот одно из первых стихотворений в сборнике, оно, правда, у него все стихотворения никак не называются, просто какие-то 3 звездочки стоят. Поэтому я им сама стала давать уже название, и так вот в конце и в начале такое резюме я в конце вот выношу примерно, что это такое. Ну вот начало, как у него все было. «Вдыхая жизни ароматы в сопровождении нежных тел, я позабыл про автоматы, про пулеметы и гранаты и про военный свой удел. Но вот однажды в день чудесный, когда в душе растут цветы, я извещен был почтой местной и взят из мира красоты. В пакете строгом желтой масти, чтобы нарушить мой покой, лежала тайной роковой повестка в боевые части». И вот теперь во тьме ночной сижу в опасном карауле. Быть может, враг уж за спиной и ждет, чтоб я заснул на стуле. Но не могу я задремать, во мне бурлит большая сила. Пил молоко я с апельсином, и срочно должен я посрать. Терпению также есть предел. Во тьму ночную прыгнув смело, я снял штаны и быстро сел, чтобы облегчить свое тело. Засрал я камни и песок, но не узнал я, вот обидно, что враг, увидев мой бросок, бежал позорно и постыдно. Оставив огневую мощь, он бросил бронетранспортеры и убежал куда-то в ночь, в свои арабские просторы. Но я, вернувшись в пышный бал и к ароматам нежной жизни, так никогда и не узнал о том, как честь я спас отчизне. Вот это резюме мое, вот такой способ победы, понимаешь, бывает. Вот, но в жизни, в общем, всегда есть место подвигу. И давайте веселиться. Хава Нагила.

0: Ну что, Саш, как ты, повеселился, потанцевал? Как?
1: Да, композиция.
0: Ноги в пляс пошли сами?
1: Танцевать, я понимаешь, не танцую. После того случая я вообще как бы уже редко передвигаюсь. Но тем не менее веселье есть. Единственное, вот это вульгарство вот какое-то в голосах, оно вот как бы... Знаешь, что напоминает? Такая народность в духе торговцев пирожками. Вот они также орут пирожки. Помнишь, как где не пройдешься, там везде тебе орут пирожки с одной стороны, а с другой там... А с другой еще что-нибудь орут.
0: Так вот эти девушки, между прочим, там дальше, но мы сегодня слушать не будем, они поют бублики.
1: Бублики?
0: Купите бублики как раз, да,
1: серьезно?
0: Да. Черт знает, может, эти девушки пили как-то в ресторане, не знаю, но мне кажется, что это записи были здесь сделаны.
1: А
0: здесь,
1: может быть, еще такие. Есть такой момент какой-то, что, скорее всего, они как-то чисто заучили, не понимая смысла вот этого слова «бублики», да?
0: Ну,
1: как помнишь, вот в начале, когда начиналось рок-движение, значит, базетическое в России, всякие вот эти базеты, которые сейчас там снова начинают там активизироваться, вот они, в общем, тоже пели по-английски, как бы, но английский фиктивный, то есть несуществующий. Вот, может быть, они также это кричат «бублики», это единственное такое, может быть, там слово. Потому что вот на самом деле, я тебе скажу как филолог, что... Вот слово «бублики», «бублик», его нет вообще вот ни в одном словаре. Это не русское слово, его вообще
0: нет. Ну, татарское, наверное.
1: Нет, вообще его нету.
0: И в татарском словаре
1: нет?
0: Ты смотрел?
1: Это вообще-то, на самом деле, «бублик» — это как бы конь одного из болгарских царей.
0: Угу.
1: Вот, так что...
0: Ну что, слушай, вот как думаешь, может быть, послушаем еще Гробмана?
1: Давай.
0: Такой, понимаешь, он пишет о таком новом фольклоре, ведь, понимаешь, в новых условиях рождается новый фольклор. Значит, когда наши друзья туда приезжают и служат в армии, они уже как-то вот ту обстановку армейскую, опять вот, ты, понимаешь, вот мы в танке там ругались, вот поэтому так себя узнали, по каким-то там междометиям и словосочетаниям. Вот. А народ потом там еще сказки такие про орлов слагает, и песни, и стихи. Вот послушай. «Мы в ливанском походе, в холодных снегах воевали с арабской силой, и на самых смертельно опасных местах появлялся Чапаев красиво. Он стремился вперед на своем скакуне, вдохновляя отвагой своею. Уподобился он на ливанской войне человеку, герою, еврею». Я не знаю, правильно я, в общем, произношу, правильно ли у меня интонация, потому что «человеку, герою, еврею» там нет ни одного знака препинания. То есть, понимаешь, можно так произнести. Человеку-герою, еврею. Или человеку-герою, еврею. Или человеку-герою, еврею.
1: А можно вообще произнести как человека-герою через... То есть, человеку-герою через тире.
0: Да, поскольку там клонит, видишь, если была буква О, все было бы понятно. А вот я просто сейчас про знаки препинания. То есть, ты понимаешь, да, вот как глубоко, какие глубокие стихи, какой смысл-то, да?
1: Ну что ж, мы же видели это задумчиво его глазенки.
0: Михрюткина,
1: когда он в бараке, вот он же писал тайком от нашего старшины, ты же помнишь, старшина же был зверюга совершенный.
0: Он дед был.
1: Да, дедом был, Сайм его звали, Сайм, я как сейчас помню. Ну, мы-то когда уезжали, оторвались на нем, мы ему в сапог наклали, морду разбили, и вообще сделали все как положено, потому что, вот, ну, вообще он поиздевался вдоволь над Михрюткой, Гробманом и вот и над тобой, или хотя жил в соседней дивизии, но он постоянно тебя забивал всякой гадостью, вот дуло пушки, тебя потом заставляли продувать.
0: И оттуда помню, воняло все время жутко.
1: Вообще, да.
0: Из-за гадости. Ну, вот, давай дальше продолжим стихи, а то мы как-то так на полусловии, но это в кайф так обсуждать, да, сразу.
1: Ну, воспоминания.
0: Это дальше вот про поход, про ливанский. «И когда проходили мы речку Летань, когда мы ее переплывали, убегала от нас мусульманская срань, а мы их пополам разрубали. И Василий Иванович одной рукой, призывая на брани невзгоды, на весу и скаку он рукою другой, полковые держал две колоды. Мы бы взяли заебанный богом Бейрут, где в мечетях мулы завывают, но мы знали, в Америке нас обосрут и в Европе говном закидают. И тогда повернули мы наших коней, злые слезы в глазах закипали, и товарищ Чапаев, герой и еврей, нас просил, чтоб мы не горевали. Только сам наш товарищ Чапаев не мог пережить, что случилась осечка. И когда мы пришли на родимый порог, он сгорел и растаял, как свечка. Посреди Тель-Авива есть старый погост, где лежат все отцы сионизма. Там схоронен Чапаев, спокоен и прост, жертва мнения капитализма. Но гремит ежегодно почетный салют из почетных и толстых орудий. Про Василия Ивановича песни поют на еврейском наречии люди. И пока проживает еврейский народ свою древнюю родину строя, не забудет Чапаева славный поход и геройскую гибель героя.

Монмаранси. Концерт для горна с оркестром. Соло на горне исполняет опоссум.

0: Ночной опоссум пугая эхом всю Москву.
1: Ну и следует напомнить, что в гостях у программы «Монморанси» Лилия Вьюгина. Речь у нас идет о очень смешной стране, собственно, Израиль, богатый не только черными такими тюбетейками и бачками, вот, но и, конечно, каменистой почвой, крепкими напитками и вот такой музычкой, которую мы сейчас отслушаем. Также мы обмениваемся воспоминаниями, поскольку, в общем-то, наше знакомство произошло при весьма таких, я бы сказал, интересных обстоятельств. Конечно, сейчас это все смешно вспоминать, но в тот момент это было нам очень
2: невесело. Как раз в том самом ливанском походе.
1: Да, и жара еще была вот эта ужасная. Мы-то вообще не привыкли к этой жаре. Мы как бы там, вот живя здесь, достаточно в прохладных климатических условиях, и то постоянно торчим в душе. А там вообще, там вот в танках вот этот вмонтированный душ, который для танкистов, он вообще, например, не работает никогда, собственно, и придается каждому вот воину сзади. То есть, как вот, помнишь, да, вот огнеметы, вот сзади у него висит такая прибамбаса, а он с этой трубочкой
2: и
1: идет.
2: Можно и можно потом его сделать из огнемета в водомет. И там
1: да,
2: вот этот душ
1: да.
2: Такой.
1: Вот
2: да.
1: Такой душ, персональный душ для каждого воина, но, как правило, их дырявят сразу пули, потому что же самое приметное место, сразу пули туда, и не получается с душем. Вообще ужасно это было, ужасно.
2: А помнишь, мы участвовали там в конкурсе солдатской песни и победили с песней, которая называлась, а помнишь, «Обраши дороги Смоленщины»? Помнишь?
1: Да. Слушай, у нас сейчас запевал и был как раз вот... А, ну не будем его имя здесь занимать. Называть он занимает сейчас ответственный пост в очень коммерческой, серьезной структуре.
2: А помнишь, какой нам приз за это дали? За то, что мы победили в конкурсе солдатской песни?
1: Помню.
2: Нам дали, я напомню просто, то есть расскажу слушателям, нам дали такой целый бачок такого очень оригинального дезодоранта, как раз который в то время испытывался на солдатах израильской армии. Это такой дезодорант, называется он «Хлавелин». Он сейчас, кстати, тоже, поскольку у нас жаркая погода, он тоже к нам сейчас будет такими бочками идти. Особенно для нас это тоже важно. Мажешься один раз в неделю, и больше можно не мыться, и не пахнет. Так, ну, глаза, короче, не режет.
1: То есть такой универсальный, я бы сказал, кстати.
2: Да, и для ног, и для рук есть, для всего, и для головы.
1: Да, и разноцветный, то есть, скажем так, для примера, просто для ног, например, такой оранжевого цвета, для головы зеленого. То есть вот как бы, ну, это, конечно, он при накладке уже не видно его. А еще также нам подарили по пейсику, каждому подали по пейсику. Ну, что такое пейсик, я думаю, знает каждый.
2: Да, мы тогда еще переживали, что по одному, потому что нужно же два, но они, как всегда, сэкономили.
1: Да, типа сказали, будете по очереди носить или пополам. Ну, вот на самом деле достаточно длинные, вроде по одному, но они длинные. Потому что я помню, тем вот дали, помнишь, вторым из Белоруссии тут дружинники эти приехали, ребята, им дали по короткому пейсику. И то, по-моему, на двоих один даже, потому что они заняли второе место. Но уже без дезодоранта, дезодорант им не дали.
2: Ну, да, помнишь, у нас было очень еще много таких душещипательных историй в армии. Все рассказывали, как они покидали родину, как-то очень переживали. А Гробан все это слушал, записывал в тетрадочку и вот потом издал. И вот помнишь, там был такой человек, Соломон, по-моему, его звали.
1: А, который оказался Москвы, потом оказался он женщиной, когда уже на таможне.
2: Да, его и выгнали-то, нет, его из армии-то из-за этого выгнали, потому что он ходил не туда, он не знал, куда ему пойти.
1: Он прямо бегал то туда, то сюда, и каждый раз его там, то там били, то здесь.
2: А потом сходил к врачу и понял, что это болезнь.
1: Ну да, и вот, но зато, видишь, смог комиссоваться оттуда. То есть мы-то, считай, дошли до Берлина, ну, ливанского, а он тут...
2: Я вспомнила, откуда был Соломон. Из Одессы, потому что вот тут написано. «Я был инженер из Одессы, жена пианисткой была. Запутали нас сионисты, и вещи жена продала. Мы в Австрии жили и в Риме. В итоге же, как ни верти, в Америке нас приземлили этапы большого пути. Нам деньги давали толстовцы, и религиозный еврей на родине новой хотели устроиться мы поскорей. Но тут начались неудобства. Я против расизма, но все ж Нью-Йорк неожиданно как-то и даже весьма чернокож. И был нам совсем непривычен к числу дополнительных бед за стенкой с большой семьей пуэрториканец сосед. Сперва я работал таксистом, хозяин мой был крокодил. Но счастье мне улыбнулось, с женой магазин я открыл. Теперь ничего мне не надо, Я счастлив, доволен и тих. Имеем мы собственный бизнес, хватает с женой на двоих. И лишь иногда я в постели шепчу благодарно во сне. Спасибо, друзья-сионисты, вы жизнь исправили мне. Ну вот, кстати, я хочу сказать, этой семье, в общем, Соломона как-то еще повезло, потому что евреям из Румынии везло не очень. Вот уже на самом деле доказанный серьезный факт. Чаушеску просил с Израиля для того, чтобы выдать разрешение на выезд своим евреям румынским деньги. И Израиль платил Чаушеску совершенно официально, ну, не знаю, может быть, конечно, и не совсем официально, деньги, чтобы он выпускал вот своих румынских евреев.
1: Не, ну, в принципе, Румыния — это вообще такая очень интересная страна. Я помню, когда мы бригадой Монмаранси ездили туда, как бы, ну, для, это так называлось, для обмена опытом, на самом же деле просто походить, поглазеть, пивка попить, то там вот просто повсюду стреляют жвачку, там прямо вот тебя приводят в школу, говорят, это, дескать, вот русская делегация, и детишки румынские, вперемешку, кстати, с венгерскими, они прям тянут тощие вот ручонки, рябой жвачки. Да, все там, у них очень интернациональный большой такой, как бы, этот лом там. А вот в Израиле им, конечно, очень трудно было выживать, поскольку, как известно, в Израиле дефицит обуви, а любимые совершенно... тоже всем известно по нашим прошлым рассказам и передачам, любимое национальное блюдо в Румынии — это башмачник, то есть суп из башмаков.
2: Да я не знаю.
1: Рассол, а, да, ну вот, и поэтому как бы они там просто мерли с голоду, им, естественно, никто не позволял, там были случаи, когда, значит, они, ну, вот свои, значит, выданные им казенную обувь, они, значит, варили, сосаливали, съедали, а потом, чтобы скрыть вот это, что, мол, дескать, лепили себе башмаки из глины, понимаешь, натирали мозоли, у них там шли всякие язвы, пульпы разные происходили, в результате чего они выбывали из строя очень быстро, прям кибли кучами, вот ты помнишь, да?
2: Да помню.
1: Тяжелое было время, конечно, для них. Нам-то весело, это было, пожалуй, единственным было нашим развлечением.
2: Ну, в общем, смотри, вот по поводу все-таки бедных румынских евреев, за которых платили Чаушеску, они стали уже песни слагать про него. И вот такая песня сейчас будет, которая называется «Романиан Швайн». Ну, сами понимаете, о ком. Короче, песня светлой памяти Чаушеску.

0: Romanish Wein.
1: Я думаю, надо вот сказать немножко об этой записи. Наши радиослушатели, которые внимательно ее слушали, наверное, обратили внимание на очень такой оригинальный стиль игры барабанщика. Вот тут, я думаю, мы должны сказать, что всем известен такой барабанщик Дэйв Вейкл, который играет с Чиком Кори и с массой других людей, там, компании Петитучи, Кори. Ну, фамилия Вейкл сама за себя говорит. Вот его младший братишка Исаак Вейкл как раз вот и специализируется на игре вот в этой группе. Так что вот, как видите, из-за этого у них полное несогласие, потому что вот Дэйвушка, он как бы такой человек очень мирный, против нацизма, он там свиньей может назвать только собственную тещу, и то вот за глаза где-нибудь пьяный на кухне. А так вот, чтобы там в целую ругаться на нацию, он из-за этого со своим братишкой очень не ладит.
2: Ну, слушай, вот если как-то вдуматься так, врубиться в его игру, он бы мог такой трэш классно играть на идише, чтобы на идише пели, да? И трэш такой, просто он стучит-то хорошо.
1: Слушай, а вот я просто знаю, кстати, вот к нам же тогда в полковой клуб приезжали там, да, вот артисты из Тель-Авива всякого, ну, они там пели всякие танцевальные
2: Азиза
1: песни.
2: Азиза там была?
1: Да, да, тоже приезжала.
2: Из Тель-Авива?
1: Да, да, тоже замечательная вот тамошняя певица. А вот что касается трэш-метальных групп, я-то больше так там не бывал, меня туда не впускают вообще уже. Прям вот после того случая мы не будем упоминать, они прям как меня увидят, они прям нет говорят, все, я прям отваливаю. А вообще-то существует ли там какая-то музыка тяжелая?
2: Ну там существует, да, тяжелая музыка. Мне рассказывал, правда, вот я тоже там давно не была. Вот с тех пор, как мы закончили службу, и все, как-то не досуг туда съездить. Мне рассказывал один музыкальный журналист, что там даже есть такие люди, как он выразился, я не помню, как они называются, название, как-то язык тоже подзабылся уже, и говорит, вот есть такая группа, и поют они почище Лаэртского, он мне сказал, по телефону недавно.
1: Наверное, у них просто голоса прозрачные, менее испорченные, некачественными спиртными напитками и табачными изделиями.
2: А тяжелая музыка там есть, но она там совершенно не распространена. То есть так в машине, если вот они так врубились и слушают техно очень долго, и причем так на полную катушку и соревнуются в том, вот машина и люди в ней считаются тем круче, чем громче у них это все играет, вот техно.
1: То есть базетизм такой вот.
2: Да, да. А тяжелые группы играют где-то там, они вот там по каким-то кабачкам маленьким. В общем, элитарная музыка, это так достаточно. Тем более, наверное, им просто очень как-то не привыкли они, язык сложный, и не привыкли они так быстро его проговаривать, как нужно, вот когда в трэше.
1: А интересно, вот там, значит, у них вообще будут серьезные сложности, я сейчас так подумал, с рэпом.
2: Да.
1: Скорее всего,
2: да,
1: никогда да. Мы не дождемся вот еврейского рэпа.
2: Ну, у них есть, вот расскажу историю одну, когда Пацифик там был этим летом, он зашел в магазин звукозаписи и попросил, он так говорил по-английски, видимо, что его так поняли, он просил «Oriental Techno», «Oriental Techno». И израильтяне обиделись и говорят, ну это вам нужно к арабам в магазин идти. Он пришел к арабам, ему вот эту вот кассету втулили, Dana International, которая вот полумужчина, полуженщина, непонятно кто сейчас. Ну мы еще послушаем вот после стихотворения, как она поет. Ну, техно, в общем, там и не пахнет. Но они считают, видимо, что это техно.
1: А, кстати, вот такой момент тоже все. Вот говорят, там, евреи, арабы, все, они там воюют. Да, вот были моменты, там, повоюют. Ну, помнишь, да, что сказать. Потом вместе же сидят, покеряют там.
2: Да,
1: там, друг другу сходить к тамошним там девкам там забежать.
2: Так, они что воевать-то никому не хочется.
1: Конечно.
2: Помнишь, даже вот у Швейка, сколько лет уж прошло, помнишь, как его однополчане вгоняли себе керосин под кожу?
1: Ну,
2: потому
1: нет,
2: что служить не хотели.
1: У нас-то такого не доходило. То есть, ну, как бы приходилось, все-таки страна достаточно милитаризированная, и приходилось, что называется, кстати, вот тут нужно все-таки сказать о нашей с тобой заслуге, о заслуге всех наших соотечественников в деле пацифизм, то есть приходилось обучать вот израильскую армию, как говорится, службу бздеть. Вот такое есть выражение. То есть как бы днем стоять со штыком, а вечером там отвязки. Ну, помнишь это все.
2: Да.
1: Вот. И я думаю, что мы внесли весомый вклад в дело, так сказать, вот гуманитарных вот этих раскладов. Я не знаю, как продолжить мысль, по-моему, и так все уже поняли. Да?
2: Ну вот как раз на эту тему стишок мы продолжим. На кровати двухэтажной, сняв рубаху и штаны, я лежу, солдат отважный, отдыхаю от войны. О? Мы закончили в Ливане все военные труды. Разбежались мусульмане в огороды и сады. Я лежу и жду приказа. Я хочу к себе домой. В этом месяце ни разу не видался я с женой. Быть может, в порыве... Ой, извините. Может быть, в порыве неги. Одинокая жена невоенному коллеге в Тель-Авиве отдана. Трудно женщине красивой на постели прозябать. И неистовую силой ее кто-то может взять. Если видеть через призму изменения жены, то не надо сионизму и не надо мне войны. Я отдам Ливан за даром, иудею и голан, хоть арабам, хоть татарам, хоть гибридам обезьян. Вот, видишь, как они привыкли отдыхать, и уже такие пацифистские все-таки идеи рождались под нашим с тобой влиянием.
1: Ну да.
2: Люди к женам хотели.
1: Ну вот. И как бы, в общем-то, действительно, были они поставлены в сложную ситуацию. Мы-то знали, что нас рано или поздно оттуда вытащат, правильно? Вот, как говорится, мы уедем, а им-то там жить, поэтому им приходилось постоянно метаться между двумя огнями. Одним теплым, а другим совсем горячим. Горячее — это дневное, как бы, дневные вот эти постоянные перестрелки, а вечером как бы вот оттянуться там все дела, ну, то есть...
2: Ну, вот они оттягиваются вот под такую музыку, под данную International. Вот, в общем, израильская техно, послушайте.
0: Хаубит улли, хабибти... How bitulli ya sitti? How bitulli? Giddan, giddan, giddan. How bitulli? Saida Sultana. Ulele, lelele, lelele. My name is Nathan.

0: 73 и 82 МГц.
1: Из дневников опоссума.
2: Этот кобель Монморанси большой.

0: Эхо Москвы.
1: И без десяти час настало на пределе нашей Родины. Это я так сказал красиво.
2: На пределе?
1: Да. Ну, имеется в виду в пределах, можно было сказать. Но я решил на пределе лучше.
2: Ага. Это классно звучит, на пределе. Надо записать куда-нибудь.
1: А это, помнишь, был у нас тоже, служил недалеко, он был поваром полковым в нашей части.
2: Да он что-то так готовил, что потом всем плохо было, и мы все время побеждали. Помнишь, как в первом стихотворении там засирали все травы? Да, да.
1: Иннокентий Самуилович его...
2: Смоктуновский.
1: Как... Нет, нет, его звали Иннокентий Самуилович Предел как раз. Я вот сейчас так и вспомнил. Просто раз у нас такой ностальгический вечер пошел воспоминаний, то да, именно вспомнил я старичка.
2: А помнишь, мы говорили Гробману, да ладно, что ты все про политику, да про политику. Он, помнишь, как-то не писал про политику, писал только военные тетради. А потом вдруг раз, и у него прямо из-под пера пошли какие-то политические стихи, причем так уже направленные на обзор вот нашей политики, чего у нас там творилось. Но он как какие-то там до него долетали слухи, что у нас колбасы нет, еще чего-то. И да, он это все рифмовал как-то так неинтересно.
1: А потом, кстати, еще был у него момент, когда он... Помнишь, писал поздравительные открытки и письма от солдат их матерям, женам и дочерям всяким, да?
2: В стихах.
1: И сам рисовал еще голубков, узорчики вырезал, с бумажки наклеил. А когда я уже дембель был, помнишь, да, то он лично всем загинал пряжки и там пуговицы там надраивал. Да, я вот сказал так. И чисто это он делал не потому, что как-то он был таким, типа там, ну, как бы шестерил, ничего подобного, просто вот как бы у него лучше, чем у кого бы то ни было, получалась такая вот эстетически тонкая работа. Ну попробуйте вот сами, например, вырезать там голубка из пилотки воинской.
2: Но у него все равно, понимаешь, несмотря на то, что стихи были политические, а мы их отговаривали, у него они все-таки кончались так очень патриотично. Он все время про сионизм писал, он же был помешан на сионизме, на этой идее. И помнишь, как-то, когда нам отпуск давали, он вместо того, чтобы отдыхать там где-то в семье, он приезжал в пустыню Негев и там грядочку свою вспалывал и деревья сажал, вот как у нас бы было принято.
1: И, кстати, еще можно сказать, что... эти деревья, они прям, ну, там жара была ужасная, они там дохли сразу, ну, в течение суток, вот, и если их там до того не сжирали полковые верблюды, у нас было два верблюда с верблюдицей, помнишь, они сразу то, они уже следили за Гробманом, и хитрые животные, как увидят, га-га, они врубаются, Гробман пошел, значит, эти елки сажать. Он, они раз, то ломанутся и пожрут их. А потом Гробман стал огораживать елки, но они подыхали от жары, но он все равно с ужасающей такой настойчивостью, вот чуть ли не там раз в три дня приходил туда и вот затевал посевные.
2: Но все равно на таких патриотах, пусть, понимаешь, даже верблюды все съедали, но на таких патриотах, в общем, все и держится ведь на самом деле.
1: Да, то есть в народе их называют еще оголтелыми, но с любовью.
2: Да. Ну вот смотри, давай... Вспомним одно стихотворение как раз Гробмана.
1: Да, наверное, вот это ты сейчас то прочтешь стихотворение, которое надо рассказать краткую предысторию. Мы очень любили устраивать там литературные вечера в казарме. И бывало, что поставим Гробмана на тумбочку. И он вот во всеуслышание так... Он очень любил стиль прочтения стихов Маяковского. Ну, естественно, сам Гробман был так маленький очень. Вот, и, а вот все позы у него были от Маяковского, и голосок у него был тоненький очень, и он вот стоя на этой тумбочке, сам размером с тумбочку, то есть как бы такой вот, и...
2: Ну, нет, ну, слушай, он был маленький, но красивый, потому что девушки из танковой бригады, они все прибегали же послушать, и там полным-полна была коробочка.
1: Один раз даже был махач ужасный между танкистками, прям под окнами нашей вот избушки, где у нас была казарма, прям там очень много нюхов поразмяли друг друга, а мы-то там как бы не можем вмешиваться, мы там сидим, вот, да.
2: Ну так, да, вот однажды, я помню, однажды вот от этого стихотворения прям девушка одна зашлась. Ну, зашлась. У них началась перестройка. Им мало для радости надо. Это нам. Но мы не отстали, и бойко проходит у нас интифада. Они выражаются гласно, но нет у них мяса и водки. У нас же растут ежечасно коровы, хлеба и селедки. У них не хватает закуски. У нас поедайте хоть жопой. У них там усушки, утруски. У нас же контакты с Европой. У них озверение справа. У нас охуение слева. У них чернобыльские травы. У нас сионизму посевы.
1: И вот представьте себе вот эти стихи, маленький такой, но красивый, как вот сказала Лиля Гробан, читает стоя на тумбочке вот тут среди ливанской земли, я бы даже так выразился.
2: И девушка заходится.
1: Да, и девушка одна заходится, другие там бьются прям под окнами, а они прям... Ну что, песня теперь, да?
2: Да, опять вот Дана Интернешнл, ее просто очень любит Гробман.
1: Да, вот
2: ее,
1: всегда
2: вернее, нет, когда Дана Интернешнл был мужчиной, Гробман его не любил. А когда он сделал операцию по изменению пола и стал девушкой, Гробман вот как-то влюбился, и целыми днями, как к нему не зайдешь, он слушает Дану Интернешнл.
1: Да, в своей топ, надо еще сказать-то, вот ты сейчас сказала фразу такую, да, от его казармы, ну, то есть, как бы, как к нему не зайдешь, то есть, наши радиослушатели могут подумать, что там, типа, у Гробмана был отдельный кабинет, но, по сути, где-то так оно и было, просто там были многоярусные нары такие, и вели к ним лесенки. И каждые нары были отгорожены наглухо от других со всех сторон, и была такая дверца. То есть, например, открываешь на карачках, то заползаешь, ложишься спать. Там у тебя маленький светильничек, кондиционерщик, там кнопочка с подачей пищи, ну как-то обычно. И еще место на одного, ну типа, дескать, гостей позвать. То есть к нему, конечно, можно было вот так вот зайти. И он даже в атаку, помнишь, он вообще был знаменосцем в части. Вот все там, ну, очень медленно бегал. Вот. И уже бывал уже атака, он там метров 5 пробежит впереди со знаменем, потом начинает отставать, и уже мы там, например, город взяли какой-то.
2: А
1: Гробман через полчаса со знаменем прибегает. Это такие вот воспоминания. Всегда у него был плеер с наушничками, в которых вот как раз вот данный International рубил там композиции, да. Песня?
2: Песня.

0: 73,82 МГц.
1: Если ударить Чебурашку по морде, то звук получится такой.
2: Я очень часто...

0: В Москве, как вы сами слышали, уже час там ночи, как раз самое время, когда пора из духовки вынимать пернатого друга, общипанного заранее. А напоминаю вам, что в гостях у нас Лилия Вьюгина, речь у нас идет о стихах Михрютки Гробмана, замечательного поэта. И мы также прослушаем музыку страны, где нам выдалось... при не очень хороших обстоятельствах, тем не менее, выдалось побывать и даже послужить.
1: Да, ну вот ты помнишь, когда к нам в казарму, у нас же был такой целый отдел, который культурные мероприятия проводил, чтобы мы уж совсем там не захерели. Вот. И однажды тоже сбежалось очень много народу. Приехал, помнишь, Ружди стихи свои читать?
0: Кто-кто?
1: Ружди.
0: А, слушай, я как раз тогда это самое получил... трое суток.
1: И ну сидел ты что, Ружди, он же приехал. Представляешь, всем израильтянам дико понравилось.
0: Ну, Ружди, да, Ружди же... приехал, а я-то в карцере сидел.
1: Ну вот, так и...
0: Я слышал его вопли, как он там пел, доносились они.
1: Нет, он не пел.
0: Не пел?
1: Что, это
0: а
1: же...
0: что же это

0: народу прямо в душу ты нассал. С той поры исмаильтяне ходят с саною душой. Вот уже тебя поймаем и расправимся, как с вшой.
1: Кстати, вот заметьте, то есть на самом деле тоже достаточно вот патриотические такие стихи. Дело в том, что как бы Гробмана, скорее всего, можно даже назвать не гражданином там Израиля или не гражданином Арабии, вот где арабы живут, а вот гражданином мира. То есть если его, например, засунуть в Казахстан, он будет писать патриотические стихи от имени казахского народа. Если его засунуть в Германию фашистскую, он с таким же успехом напишет. Почему? Потому что он настолько... Он же фитиль. Помнишь, у него кличка была «Фитилек». Он воспалялся от любой идеи. Вот, любую какую-то... Ему нужно было просто дать любой толчок визуальный. А самые сильные толчки получал он, конечно, вот, как бы от каких-то политических раскладов и того, что с ними связано.
0: Не, ну ты знаешь, но немцев все-таки... У него же происхождение нет. Немцев он никогда не любил. Ну, вернее, не немцев, а нации. Нет, нет. Я думаю, он бы, даже если бы туда приехал, он, во-первых, туда бы и не приехал.
1: А Гитлер тоже не любил
0: нацию. Да ладно тебе. Ну, в общем, я просто помню, что у него изменились вкусы, когда вот Руждик к нам приезжал, у Гробмана стали меняться вкусы, и он какое-то время в плеере все время слушал арабскую музыку. И вот он мне даже дал переписать вот песенку. Мы ее давай сейчас послушаем, она красивая действительно очень.
1: Композиция?
0: Да.

0: Что такое за звуки, а?
1: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монморанси».
2: Ну вот, Миша Гробман очень долго не был на родине, на свои целых 19 лет. Отслужив в армии, родив там сына и дочь, он решил все-таки как-то в одно из лет приехать к нам в гости и посмотреть, как, чем же мы тут занимаемся вообще и что у нас творится. И как-то так ему печально стало. Он очень печально написал стихи после посещения России. «Я помню тот печальный миг, когда Россию я покинул, и все, к чему мой дух привык, в гордыне роковой отринул. Умом Россию не понять, не подсчитать ее масштабы, а я уехал, еб их мать, туда, где смерть несут арабы. И вот через 19 лет вернулся я в былые веси, в тот тихий несказанный свет, в озера, нивы, перелесья. Хотел я русской колбасы, но где б я ни искал товары, везде кавказские носы, везде узбеки и татары. И с кем бы я ни говорил, у всех в груди тоска и рана. Москву незванно покорил чернявый ставленник Корана. Я сел на первый самолет, стучало сердце с перерывом. С тех пор живу который год и наслаждаюсь Тель-Авивом». И вот он эти стихи в 90-м году написал. Вот, и до сих пор действительно к нам не приезжал, да, вот, жалко, Саша, то бы мы с ним все-таки так в лодке
3: закиряли бы, так.
2: Конечно.
3: Вот, вообще, на самом деле, я помню, как он ругал, вот там он вообще ругал очень сильный Тель-Авив. Но вот тут как раз к нему подошла такая пословица, что хорошо там, где нас нет. То есть он ругал Тель-Авив и все там говорил, типа, вот, вы там в Москве. Мы говорим, какой, слушай, в Москве, мы тоже тут с тобой на одних сидим. Танках, что называется, вот, судьба нас так сделала. Вот он, нет, вот я поеду, и теперь вот я думаю, он еще все-таки обиделся, наверное, несколько за то, что вот как бы наши друзья сделали ему приглашение, как бы он считает, наверное, что его подставили, что сюда вот пригласили, так хотя нет, сам хотел.
2: А помнишь, как у него плохо было со здоровьем? Потому что мы ходили водку, тогда же была антиалкогольная кампания, помнишь, ходили, что-то искали, купили водку из-под полы, а это оказался слепыш. Но от которого он, во-первых, почти ослеп, и, во-вторых, слепыш там, потому что не было никаких знаков. Вот, надпись, неизвестно, где она была сделана. И он ее выпил, потому что ему так хотелось русской водки. С тех пор все время Кеглевич сказал, что Кеглевич будет привозить вот оттуда.
3: Да.
2: С собой, то есть.
3: Вот, а Кеглевич, кстати, тоже вот тогда же вместе пили. И Кеглевич вот потом сам-то звонил, ну, оттуда говорит, типа, дескать, я уже, говорит, вторую неделю поносу просто. То есть, а вот у этого ничего, у Михрютки у него нормально все. Тебя подслепел немножко так, но вот как бы желудок, видать, крепче. Это потому, что он там питался вот тоже с румынами, он башмачником. Он, так они его угощали. Он...
2: И здоровье, зрение от этого крепло, да? Как?
3: Конечно. Же, там же по почве, что называется, все это, да.
2: Слушай, ну, Миша-то еще, знаешь... просил меня записать очень много всяких записей, сделать тех песен, которые он здесь любил. Помнишь, была у него такая любимая песня? «Лето жаркое прошло, ко мне горюшко пришло, я не думал, не гадал, в Армавир в тюрьму попал». Помнишь?
3: Да, он ее когда напьется, сидел в казарме, пел на гитаре, играл.
2: Так представь, он взял, у него был этот любимый текст, он пошел к Офри Хазе, и она записала это на иврите. И получился такой вот, песня не очень удачная, такой аналог Алены Апиной вышел. Но зато вот эта вот как раз песня любимая Гробмана «В Армавир в тюрьму попал».
3: Ну да, еще тут стоит сказать, что сейчас наши радиослушатели типа удивились, что как это так, что мы тут, дескать, им втираем, и как это так вот пошел Кофри Хазик, а вот Кофри Хазик, кто хочет, тот зайдет. А на самом деле дело в том, что, как вы знаете, воинская повинность в этой стране, о которой мы сейчас ведем речь, она обязательна для всех. И как раз получилось так, что в то же время работала писаршей в штабе полковом вот эта старушка Офра. Ну, ее так звали, старушка, это я так. Вот, она там работала, молодая та девка, голос у нее не было совсем.
2: Ну, в принципе, да.
3: Вот, так и как раз с этой песни, наверное, и началось ее
2: так
3: движение.
2: Так вот в том-то и дело, да. Тут видно, что голоса нет, ну, так.
3: Да, но зато потом вот как бы... У ней вышел, может быть, роман, там как-то, в общем, ее отмазали от армии, она вот сейчас стала Офрой уже Хазой. А еще у нее кличка была здесь Хаза, просто.
2: Ну, в общем, да, эта песня, причем, ты помнишь, она написана, наверное, лет 20 назад. Ну, тогда вот, когда он с ней как раз.
3: Да, тогда сложил. Еще даже электронных инструментов там не было вообще.
2: Даже, может быть, и больше, да. Чем 20 лет.
3: Послушай песню.

0: Лучше желтый птиц в руках, чем опоссум в небесах.
1: Ну что, Саш, вот послушали мы старушку Хазу. Вот тебе не кажется, что она стала потом как-то получше петь?
2: Ну,
1: когда
2: да,
1: из армии ушла?
2: На нее оказалось еще влияние и гип-поп, там, как бы, и масса других таких людей серьезных.
1: А ведь эта песня еще в клубе солдатском была записана в студии, и там вот помогал ей ансамбль художественной самодеятельности.
2: Армейский. Да. Все это так на танцах плясалось. Но она та была совершенно некрасивая, не леди, как сейчас, а такая прыщавая. Ну, прыщавая писарка, вот имеется в виду. Писарка в плане не птицы, а в плане.
1: Ну, видишь, кто-то
2: писариха.
1: Же в ней что-то увидел. Вот тот, с которым она роман-то закрутила, он ее из армии вызвали.
2: Ну, а приехал-то на какой, помнишь?
1: Помню.
2: Так и там очень многие зашлись. Да.
1: Слушай, ну, Гробман, ты знаешь, письмо прислал недавно.
2: Ага.
1: Причем что-то с ним стало такое, он уже даже не пишет от руки, все время печатает на машинке. Видно, вот у него глаза-то от водки не очень. И он, видно, вслепую научился на машинке печатать.
2: Ага.
1: И раньше писал хоть в прозе. А теперь, видно, что-то у него заклинило, и только стихами пишет письма.
2: Может, белыми?
1: Нет, не белыми, с такой хорошей рифмой, но, понимаешь, как-то советы странные он дает. Вот прислал советы от Гробмана, я хотела как раз, может быть, кто-то воспользуется. «Не курите сигареты, сигаретный вреден дым. Тем, кто курит очень много...» Тот, кто курит очень много. Извините, тут что-то неразборчиво он зачеркнул тут. Снова начну. Не курите сигареты. Сигаретный вреден дым. Тот, кто курит очень много, умирает молодым. И не пейте алкоголя. Вреден телу алкоголь. Тот, кто водку пьет стаканом, сводит жизнь свою на ноль. И не ешьте шоколада. Тот, кто любит шоколад, тот испортит зубы. Тот свои испортит зубы, опять неразборчивый. Понимаешь, он как-то не смог мне. Хоть на машинке, но неразборчиво.
2: Надо прислать новую ему.
1: Тот туда. Свои испортит зубы и внесет в себя разлад. Не летайте в самолетах, потому что самолет абсолютно непонятно, как по воздуху идет. И не надо плыть на лодке, доверять себя волне. Совершенно неизвестно, кто там кружит в глубине. И когда ночной порою сионист заглянет к вам, вы смотрите, не поддайтесь его ласковым словам. Он окрутит, он обманет, он в Израиль зазовет. И оттуда невозможен будет вам обратный ход. Так и сгинете навеки в чужедальней стороне. И сомкнете ваши веки своей родины вовне.

0: молвила собачка Монмаранси, увидев шапку из меха опоссума.
1: «Ну что, после советов Гробмана, видишь, он нам прислал такой музыкальный привет. Значит, он все-таки ностальгирует, видишь, как? С балалайками там. Он, кстати, купил себе балалайку большую дома. И дома он ее держит такую, знаешь, большую, с тремя струнами. Ну, такая вот, человеческий рост.
2: Ага, да, да.
1: И не дает жене садиться за стол, ну, поесть, там, позавтракать, пообедать, пока она ему какую-то мелодию не сбацает на этой балалайке.
2: А у нее она не научилась, так и ходит голодная. Да.
1: Нет, она никак не может научиться, так и ходит голодная. Представляешь, потом ходит по соседям там, жалуются на него и просят что-нибудь дать ей поесть.
2: Они обычно ей отливают в мисочку немножко кибуца, она его выпивает жадно за околицы и прямо назад в дом бежит, кого-то, дескать, голодная.
1: Да, да. Ну, а он ее такой вот... Хворостинка у него такая тоже, кстати. Кто-то прислал из России хворостинку такую. Mm-hmm. Вот. И он ей, значит, давай игра, и она памс-памс на балалайке. Никак. Он ее раз хворостинкой, два хворостинкой, а потом замучается и засыпает.
2: Да, изможденный. И тут-то и наступает для нее лафа, то есть когда она... Кстати, по-моему, у нее нет особого желания играть на этой вот...
1: Да, она мне говорила, что она скоро перепилит эти струны вообще, а он новых не найдет там в Израиле, потому что в Израиле не выпускают балалаечных струн.
2: Да, придется ему натягивать туда верблюжьи жилы, так как верблюд там достаточно священное животное, он может за это схлопотать по мордосам.
1: Ну, ты знаешь, у него есть вот на данный момент, опять же, он мне сделал такую надпись по скриптам в письме, что у него появилась новая любимая песня. А поскольку все-таки он поэт, поэт он всегда в оппозиции к власти. И у него любимой песней не мог быть официальный гимн Израиля, а только неофициальный. Эта песня неофициальный гимн Израиля. Кстати, я тоже очень люблю. Так ты тоже, в общем, ее очень тоже любишь. Нет, вернее, ты очень не любишь. Потому что у нас постоянно по радиоточке в армии ее крутили 3 раза в день.
2: И, кстати, перед утренней гимнастикой, перед вечерним помазом,
1: да,
2: постоянно ее гоняли.
1: Нет, ну я просто вот... А мне она нравилась, потому что как-то я чувствовала пиетет перед ней, потому что все-таки песня очень красивая, называется «Иерушалаим Шель Захав». То есть, напоминаю тебе, нас же там обучали чуть-чуть языку-то. Это, ну, значит, да, Иерусалим весь золотой. Вот. И песня была написана на первый же день шестидневной войны. И на второй день шестидневной войны она звучала вообще по всем радиостанциям. Вот.
2: Да, вот уже на 7-й день ее распевало все население. Но на 8-й сразу они забыли почему-то. То есть как-то вот так. И сейчас опять заностальгировали, резко происходит за вот, значит, базитическое у них пропотевание в плане ностальгии. Они начинают снова оживать. И вот эта песня, на нее масса ремиксов там. То есть даже появились версии, там, деревянный Иерусалим, серебряный Иерусалим, пластилиновый Иерусалим и масса-масса всяческих кавер-версий этой песни. Но мы-то сейчас будем слушать оригинал.
1: Да, да.
2: Песня.

0: «Эхо Москвы». 73,82 МГц.
1: И в Москве 35 минут второго. Подходит к концу наша встреча с писателем, поэтом, гражданином, да, товарищем Гробманом и с Лилией Югиной, благодаря которой мы сегодня, вот, так сказать, вспомнили его стихи, вспомнили события не столь отдаленные и послушали, я считаю, достаточно интересную музыкальную композицию, состоящую из нескольких песен.
2: Да, сейчас мне нужно уходить, и я с вами прощаюсь. До свидания.
1: Да, Лиль, спасибо тебе. Посмотри, там еще внизу не стоит ли машина, там должны фуру нам подогнать. Да, сейчас разгрузим, сходим. И композиция, заключительная композиция этого обзора.

необходимым, как сохранить нашу землю плоской, исторические викторины и этнические танцы, неопубликованное обращение Ленина к инопланетянам, сочиненное им в горках во время чумки у кошечки, которую он держал на руках и на всякий случай не сделал ей прививку, неизвестные нам жидкости и выделения организма, как легко и просто выйти замуж и наоборот, как с трудом развестись, рецепты кухни древних викингов и о вреде еды вообще, в ком находится стрелец и близнецы, и многое другое в программе «Поршень».

0: И в гостях у программы «Монморенси» руководитель группы «Веселые картинки» Дмитрий Яншин и Светлана Дьякова, выполняющая, по сути дела, роль администратора группы, ну и еще администратора поющего. Здравствуйте, уважаемые друзья. Радостно видеть вас с этими цветами. Спасибо, кстати, за цветы. Мне очень редко дарят цветы. И теперь, я думаю, нужно ввести это, в общем-то, в обычай, правильно? Я полагаю.
1: Ну, конечно, это цветы личными руками выращены. Вот Светлана Дьякова, мы у нее на даче были. Она их растила, растила. Как и называется?
2: И наконец-то вырастила.
1: Да. Иван, да что?
2: Марио.
1: А, лютики, цветочки. Ага. А, у тебя в садочке. Все.
0: Да. Кстати, хотелось немножко затронуть с тобой, Дмитрий, немножко такую темную полосу в твоей жизни. Я знаю, что где-то месяца три ты был вынужден бросить занятия музыкой и занимался вот именно вплотную сельским хозяйством. Но вроде бы после каких-то, опять же, неприятностей с местными жителями, вот был вынужден прервать этот труд деятельности и вернуться в музыку. А вот в средствах массовой информации эта тема активно муссировалась. Не мог бы ты поподробнее рассказать, в чем был конфликт, почему ты вот бросил в тот момент музыку? Я знаю, что вроде бы речь шла о огуречной ферме, и вроде бы малосольные огурчики такие наводнил ты ими область всю активно, вот, причем то ли кто-то наехал, в общем, что там случилось, не могу прояснить ситуацию.
1: Ну что, один из этих малосольных огурцов, он оказался подлец, понимаешь, я его продал, как нормального огурца, он пришел к хозяйке и выдал мой адрес, понаехали разные люди, опять же, это самое сельское хозяйство пришло. Пришло, говорит, Дим, не хочу с тобой больше жить. Вот, и что мне теперь делать, понимаешь? Я сельских огурчиков напродавал, малосольненьких. А у меня еще соленые лежат, еще досаливаются. Непросольные.
0: Вот, кстати, как ты накрываешь? Вот это очень важный вопрос. Сейчас очень много писем приходит. Вот и Прохор интересуется, и Зинаида Петровна адрес, пенсионерка военная, спрашивает нас тоже, как лучше прикрывать вот огурчики вот, либо пластмассовыми все-таки крышечками, либо делать закат металлизированными крышками. Вот такие темы интересуют очень наших радиослушателей.
1: Во-первых, их надо долго бить.
0: То есть имеется в виду, да. Кстати, вот этот тоже момент, тут, ты знаешь, есть споры. Вот некоторые говорят, что нужно бить киянкой долго, но не сильно, чтобы они были такие вот как бы тягостные, да? Вот. А есть люди, сторонники битья об пол огурцами. Вот ты к какой категории относишься?
1: Я мордой об стол, который. Вот прям берешь так его огурца, прям его так мордой об стол.
0: То есть каталово называется.
1: Да.
0: А, вот это третий метод.
1: Тогда они не будут взрываться, это точно.
0: А вот немножко поподробнее о взрывах огуречных. Дело в том, что к нам поступают травмированные вот вплотную. Сейчас вот ты, наверное, видел в холле, да, там на койках их катают автомобили белые с красными крестами, с проблесковыми синими маячками летают. То есть сюда это они возят травмированных в результате взрывов консервов. То есть это происходит вот сейчас повсеместно. Вот твой анализ ситуации и, в общем-то, как предохранить себя от взрывоопасных банок огуречных?
1: Ну, как предохранить? Себя предохранить, это я уже сказал, что мордой об стол закрыл и в погреб положил. Еще сверху горчицы насыпал.
0: А вот зачем жизнь... горчица? Вот?
1: А чтобы жизнь медом не казалась. Вот, а когда этим продаешь какого-нибудь огурца под лица, какого-нибудь... террористу, он эту банку подкладывает, понимаешь, в какой-нибудь универмаг. Все, и универмаг, считай, попиши, пропало. Банк взрывается, вещи забрызганы, никто в универмаг не ходит.
0: Вот, кстати... Да, то есть, ну, мы, я так понял, говорим несколько разных огурцах. Нет, я имел в виду вот огурчик из грядки. Вот эту область.
1: Ну, правильно. Конечно, все сволочи. Как их на грядке их растишь, выращиваешь. А вот, понимаешь, их выращиваешь, да. Воспитываешь, выращиваешь. Потом мордой об стол в банку залил, горчицей помазал, закрыл. Понимаешь? А они еще при этом взорваться хотят. Я бы на их месте не взрывался. Но вот они взрываются, понимаешь?
0: А, ну это, видимо, проявление индивидуальности.
1: Ну правильно, но надо же лучше воспитывать, я что говорю. И больше мордой об стол обязательно, потому что...
0: А вот я знаю, что ты выступал на конференции, недавно которая состоялась, конференция в Москве садоводов-любителей, так называемых огуречников и помидорщиков. Вот. Там же были, в общем-то, перечники, но они занимали такую, в общем-то, роль оппозиции. То есть смысл, насколько я знаю, этой конференции был следующим, что огуречники говорили, что, в общем-то, огурцы — это своего рода вырожденные помидоры, то есть мутирующие в лучшую сторону, а помидорщики утверждали, что вот помидоры — это мутирующие огурцы, а перечники, они, в общем-то, молча сидели, потому что они знали, что перец — это совмещает и то, и другое. Это все культуры, растущие тут. Вот у нас ты тоже видишь за окном. Ты вроде бы выступал, в общем-то, в роли там по гороху был специалистом. Вот что было несколько неожиданно, потому что, в общем, конференции как бы нагле даже никуда.
1: Да. Ну, понимаешь, тут все зависит от того, кто является померцом, огурцом, а кто помидором. Конечно, помидоры, они против огурцов, а огурцы против помидоров.
0: А и там семя. Вот.
1: Ну, конечно, понимаешь. Тут если он выходит на трибуну, огурец, и говорит, да елки-палки, понимаешь, что здесь помидоры делают? И помидор.
0: Ну, я слышал, что, кстати, да, вот они друг друга как называют там. Да. Ты кто, я помидор, да, ты кто, я огурец. Даже у них таблички вот эти.
1: А я висят. Поэтому и стал по гороху, потому что я и не помидор, и не огурец. Вернее, ага, я как бы немножко огурец, немного помидор, но еще и болгарский перец. А вот... Поэтому я думаю, что я лучше буду по гороху. Ну, ее нафиг, пусть они сами с собой разбираются. Понимаешь? Ну, понимаешь, это исторически сложилось.
0: Вот я помню где-то в годах в 75-х так, да, как-то я сказал с родным акцентом, с английским, помнится, да. Ну, неважно. Так вот, в годах в 75-х была такая здоровая кампания проходила по поводу дискриминации гороха. Дескать, вот горох, вот этот баночный, вот этот, ну, который закатывают, да, дескать, это фашизм и глумление над овощем.
1: Да, да, да, да.
0: Вот, потому что вообще горох, он должен, значит, быть в естественном виде, а, значит, либо в стручках, либо, ну, в крайнем случае, засушенный. А вот его консервировка, вот это и заливало всякой жижкой, оно, дескать, вообще убивает все живое, и дискредитация гороха. Так и было. ДГ, по-моему, это называлось. Акция. Я знаю, ты тоже в ней принимал участие. Вот всплыло вот это вот неожиданно.
1: Ну, конечно.
0: Ну, какова сейчас-то ситуация с ним?
1: Ну, горох.
0: Я вижу, повсюду он сейчас. Куда не сунется, везде вот он.
1: Ну вот, ну куда сунься? Хочешь, может, туда сунуться, туда сунуться.
0: Вот я дал.
1: Но горох уже, он есть горох. Хоть он в стручке, хоть он в банке, понимаешь? Все равно горохом останется, понимаешь? Его что надо сделать? Открыть и сожрать. И все. И никаких проблем. Вот мне это сельское хозяйство, поэтому я музыкой стал заниматься. Ты знаешь, столько проблем, просто невозможно, невозможно даже проснуться утром иногда. Как вечером наспоришься с этими огурцами... А уж горох — это вообще жуткое дело. Просто его надо брать и есть. И всех призывай. Как увидишь горох, купил, банку открыл, взял ложку, съел.
0: Угу.
1: Или выкинул сразу. Ну, вот, да, и растоптал. Ну.
0: А вот
1: как
0: почему растоптал?
1: Как Жириновский Макдональдс так топтал? Ну, потому что подлец, понимаешь?
0: А вот как бы растопт гороха не является ли заботой о птицах, собственно говоря, поскольку они, значит, растопт этот есть не могут. Я знаю такое выражение, есть орнитологический растоп. Вот, то есть они не поедают месиво, они как бы выделяют только вот зерновые катышки, вот эти так называемые. Вот, может быть, растоп — это забота о птицах все-таки? Потому что можно поскользнуться, я знаю, у нас одна, вот ее привезли в момент растопа горохового, у нее произошло подскальз, значит, каблуковый и удар теменной лопастью об этот бордюры.
1: Да, ну, это сложный вопрос.
0: Чинили потом там асфальтные работы даже. Она мощная баба, ну, ты видел.
1: Да. Вот сейчас Кобзонов в Думу приняли, он, наверное, этим займется.
0: Ага.
1: Вот, я вот по орнитологии не совсем. Вот, может, Андрюша сейчас придет, он знает все про птиц.
0: А что думает насчет орнитологии Светлана, вот насчет горохового растопа?
2: Ой.
0: Ты вот сюда не бойся, это не горох.
2: Я ничего. Вы знаете, что насчет горохового растопа я как бы не
0: специалист. Но все-таки я знаю, что вот мы проводили социологические исследования, как бы что горох — это в основном женское блюдо. Мужчины, они любят вот больше огурцы. Вот. Ну, помидоры — это такое, скорее, свойственно обоим полам, да?
2: Обеим.
0: Обоим.
2: Обеим.
0: Обеим. Это говорится, тебе женское.
2: А по двумя?
1: А по обоим это у нас другой есть.
0: А он, кстати, сейчас уволился, поэтому вакансия свободна. Поэтому желающий по 203-19-22 спросите отдел кадров. Нам нужен расклейщик. Не только обоев, кстати.
1: Отделка дров. Отделка дров или...
2: Отделка дров.
1: Отделка
2: дров. Отделывают дрова.
1: Ну, дрова отделываешь, да. Получаешь обои, клеишь, да. Правильно?
0: Ну, так что насчет гороха-то? Вот. Да.
2: Ну, я считаю, что все-таки, Саш, ты не прав. Или прав. Дим не прав. Дим не прав в том, что все-таки птица, она человек такой. Она вот бегает и ищет крошки. А чтобы были крошки, топтать горох не нужно. Пусть он себе валяется, его надо сухим толочь. Вот.
0: А, кстати, да. Потому что такой он
2: росток
0: не всем...
2: Росток гороха, да, это уже не символизирует пищу птиц. Это же жижица, кажется, она же неинтересная.
0: По-моему, даже есть название у этого вот, как он называется там, у жидкой этой массы. Не паштет, а как же он называется-то? Ну, есть такое.
1: Риббентроп... А, нет, форшмак. Все.
0: Форшмак. Форшмак.
2: Вот, форшмак.
0: Да. Кстати, был человек с такой фамилией, ему поставлен памятник.
2: Форшмаку?
0: Форшмаку,
2: или
0: да.
2: Форшмаку?
0: Геннадий Исаакович Форшмак, ветеран англо-финской войны.
2: Форшмак, значит.
0: Форшмак, прошу прощения, точно, Форшмак. Помнишь, да, такой же летчиком был?
2: Да. Вот. И летал. Ну, как свойственно, собственно, летчикам летать.
0: Ну, летчики прикалываются.
1: Ну,
0: летчик
1: не птица все-таки.
2: Ну как же, летает же.
1: А, ну да, это по орнитологии кто у нас сейчас.
0: Что мы его
2: а что это за наука такая? Вот интересно.

не день, а не везучая. Одолела меня матушка лень проклятущая.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Дмитрий Яншин и Светлана Дьякова, песня, в исполнении которой вы сейчас и слышали. Но речь у нас сегодня не о песнях. Кстати, вы можете задавать тоже любые вопросы нашим гостям по телефону 203-1922. Базитолог Андрей Орлов в соседней комнате сейчас занимается перепайкой компьютера. Там, в общем-то, обновление происходит тотальное. И вопрос касаемый компьютеризации, к тому же пьеса, которая сейчас пронеслась, она, в общем-то, в таком в народном стиле, сейчас много таких певцов, «Серебряное кольцо», Татьяна Бабкина, еще Маруся, Марыся Радович из певицы.
1: Так она отравилась же.
0: Ох, да, что-то я как-то не так, да. Ну так вот, что касается, на ваш взгляд, уважаемые, состыковки, вот такого интереса к народности, к народной музыке, да, и так далее, ну вы понимаете, о чем я говорю, и одновременно тотальной компьютеризации общества. Даже в Непале, мы отвезли в Непал тамошнему корольку первый компьютер игровой, правда, называется «Микроша». Вот он в него с удовольствием играет, королек-то наш. Да, ну, вам слово, собственно, насчет компьютеризации.
1: И насчет народности.
0: Да и насчет народности.
2: Это эти заболели. Все, я их знаю.
0: Тогда не будем эту тему, да, затрагивать? Да. Наверное.
2: Конечно, я мог бы затронуть. Но я сейчас на улице боюсь, там меня затронут какие-нибудь. Но они вообще, вот эти, которые это придумали.
1: Компьютеризаторщики.
0: Ну, давай тогда по поводу народности все-таки.
2: Ну и народность тоже. Народ, он тоже по улице ходит. Тоже я бы их не трогал. Я вообще пугаюсь в последнее время всяких тем. Про всякий горох, помидоры, народность и компьютеризация.
0: Вон, тогда давай вернемся к теме. Вот и к теме тоже, которая очень интересует население нашей необъятной страны. Это тема, хватит ли зимой хлеба?
1: Конечно, нет.
2: А хватит ли хлебом зимы? Вот, может, нам зимы не хватит. Говорят, идет потепление, так. И все становится теплее и теплее. Вот сидишь буквально, и морда красная. Вот смотришь, и все время становится тепло, понимаешь? Хоть бы раз холодно. Приходишь, и ни тепло, и ни холодно. Зайдешь куда-нибудь, а там не холодно, понимаешь? И вот я думаю, хватит ли сейчас зимы, понимаешь, зимы может не хватить. Хлеба, говорят, будет все лучше и лучше. Вот кто-то мне сказал. Подожди, кто мне сказал? Ну ты его знаешь, короче.
0: Знаю.
2: Он мне сказал, что все лучше становится и лучше.
0: Но он еще с таким акцентом говорит, все смешно на тебя. Лучше, как-то он тогда странно. Но финны, они вообще странные люди, то есть говорят, пьют много. Слушай,
2: если бы финны, а то чухонец, понимаешь,
0: да,
2: говорит, что лучше всего.
0: Лучше,
2: да. Вот там он клуб какой-то куда-то вступил, то ли это где это?
1: Во Франции.
0: Во Франции на май. Во Франкфурте на май.
1: Это Франция на май.
0: Да.
2: Франция, да. В Франции, что ли? Да. Вот этой Франции и все время, говорит, будет лучше. Сейчас, говорит, как вот 4 года будет еще лучше.
0: Понимаешь? То есть все 4 года, говорит,
2: все
0: лучше.
2: Все 4 года будет все время лучше.
0: Понимаешь? Ну, кстати, вот насчет температурного режима, это действительно очень странно. Мы проводили такие опыты, когда создавали полную иллюзию морозильной камеры, вот в этой же комнате, и сюда, значит, загоняли обнаженного с большой буквы. Но это была иллюзия. На самом деле тут была температура где-то градусов 25, вполне нормальная для существования.
1: Ну, минус, наверное.
0: Нет, обычная, плюс 25 градусов, все. Вот,
1: но это была морозильная камера.
0: Ну, с виду, да, то есть туша висела из пластика такая, вот видите, до сих пор она в углу. Уже обглоданные местами, потому что очень натурально сделано. Я, кстати, видел, вы тоже пытались срезать.
1: Конечно, бульончик такой.
0: Ну вот, это же пластик. Вот. И человек, тем не менее, заходя, начинался хлопать по ляжкам, приседать, стучать жутко зубами, так что крошилось. И выходил отсюда, с воспалением легких, попросту говоря. То есть это говорит о некой такой... о настрое человека, психологическом, скорее, нежели температурном. Тут и кроется секрет йога, который, кстати, Дмитрий Яншин долгое время занимался. Вот правильно ли я вообще расшифровал?
2: Правильно. Я же был психотерапевтом в первой жизни. Там, или второй, я не помню. Я был психотерапевтом. Идешь и наводишь психотерапию. Приходишь куда-нибудь и говоришь, стоять, сидеть, лежать. И все стоят, сидят, лежат.
1: Одновременно.
0: Да. Ну, то есть, в принципе, я помню, раньше это было как бы вот...
2: Или говоришь, например, равняйсь, все равняются. А потом как мирно. И все так мирно. Но это в прошлой жизни, сейчас нет. Мне надоело, я сейчас не занимаюсь.
0: Ну, а вот чем ты планируешь вообще заниматься зимой? Ведь, тем не менее, такое сложное время года, вроде бы как бы обязывает на санях ездить. Ну, там, бабу лепить снежную, собственно. Вот я знаю, что мы в прошлом году тут слепили вот большую, но в нее врезалась милицейская машина, как раз вот на 8-е это было. И вот нам сказали, бабу давай свою вывози отсюда. Прям пришли, все обушали, бабу вывози, говорит, свистки свистят, махают палками. Мы пришлось бабу вывезти. Ну, помнишь, как раз вот вы приходили, почему эфира-то и не было, потому что мы бабу... Это...
2: Ну, бабу, да.
0: Бабу.
2: Ну, вот.
0: А сейчас-то зимой, да, как, значит, получается, только сани остаются у нас.
2: Эти милиционеры всегда все мешают. Все, что идет народное, понимаешь, им мешает. Вот им мешает снежная баба. Ну, объехали бы они. Нет, вот надо врезаться. Вот врезаться обязательно.
0: И ощущение такое, что сами не лепили. А я ведь знаю, что они в отделениях частенько балуются зимой, нанесут в таком в детском ночном горшочке снега и лепят у себя каждый под столом микробабу.
2: Лепит и прячет.
0: Лепит,
2: чтобы никто не видел.
0: У них нет срам, потому что. Вот кого-то сами не были детьми. Ну, давайте послушаем, может быть, телефонные звонки, да? 203-19-22 и ваши вопросы нашим сегодняшним гостям. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы все внимание просто.
3: Алло.
0: Здравствуйте.
3: Добрый день.
0: Здравствуйте.
3: Извините за беспокойство.
0: Ничего страшного, это наша работа.
3: Ой, до сих пор на вахте.
0: О, да. Но мы не тоже до сих пор, мы постоянные тут.
3: Да.
0: Конечно.
3: Вы не выручите меня. Сегодня разыгрывалась на пленнике газета.
0: Угу.
3: Не совсем обычным названием, я забыла название.
0: Угу.
3: Какое название этой газеты сегодня разыгрывалось?
0: Хорошо, я уточню, обязательно мы скажем. Вам спасибо за звонок. Дмитрий, вот вопрос поступил от нашей радиослушательницы тебе. Какая разыгрывалась газета?
2: Откуда я знаю, какая она разыгрывалась газета.
0: Спасибо за
2: может,
0: ответ. Спасибо.
2: Может, она какая-нибудь разыгрывалась.
0: Угу.
2: Но их же много газет сейчас.
0: Ну, кстати, твое может, отношение к КПРСе очень интересно. Это как бы такой завуалированный вопрос от нашего радиослушателя насчет прессы.
2: Ну,
0: это,
2: как...
0: ну, просто ты пришел, я вижу, у тебя просто это самое, ты весь такой расписной.
2: Ну, да, пресс, ничего не... Что это такое пресса? Ее под прессой в топку крематории все.
0: То есть туда ты тоже не любишь журналистов?
2: Журналистов? Нет, журналистов я люблю, а прессу не люблю.
0: Я знаю, ты журналисток любишь.
2: Журналистов я люблю.
0: Ну, следующий звоночек. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам.
4: Доброй ночи, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
4: Сначала бабушке любопытство надо удовлетворить.
0: Давайте, милейший.
4: Потому что передачу эту я слышал. Газетка была такая дебильная, называлась «Оракул».
0: Оракул, мы знаем.
4: Название тоже дебильное.
0: Оракул — это как бы казахский известный поэт. Видимо, он эту газету...
4: Ну,
0: и...
4: видимо. Да. По-видимому, я невнимательно слушал.
0: Правильно.
4: А вопрос у меня к вам, Саша.
0: Угу.
4: Вот 2 недели назад был эфир с Немоляевым.
0: Угу.
4: Звонила какая-то базетка и возмущалась тем, что в нон-стопе звучали там пьесы всякие с использованием нецензурных слов и выражений.
0: Да.
4: Вот нажаловалась ли она вашему куратору Генриетте Шер?
0: Угу.
4: Все-таки подумал, что ей это приснилось.
0: Понял. Спасибо за вопрос. На самом деле, открою маленький секрет и тебе, Дима, и тебе, Свет, и всем нашим радиослушателям. Дело в том, что у нас давно уже не работает в студии никакой телефон, и все звонки, которые вы слышите, это делают специально посаженные референты в соседней комнате. Поэтому вот насчет того наезда с ненормативной лексикой, это как раз сама Генриетта и звонила, да, каким-то образом. Причем от нее была сперва установка поставить эту пьесу, потом говорит, я позвоню, наеду, потом я же разберусь. Таким образом, мы создаем
1: рекламу вот этим самым рекламу,
0: во-первых. Нет,
1: мы...
0: рекламу произведением ты как недальнозорко смотришь. Мы создаем ощущение постоянного действия вокруг вот эфира. На самом деле, да эфир-то сейчас, может, отключен уже. Ну, неважно. Давайте послушаем, что у нас спросят еще из соседней комнаты. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
5: Доброй ночи, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
5: А можно вам вот такую просьбу маленькую? Мне кажется, вот вы рассуждаете, все, конечно, хорошо. А как насчет песенки вашей, Саша?
0: Песенка. Хорошо, будет песенка. Заводим песенку.

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморенси» Дмитрий Яншин, лидер группы «Веселые картинки», и записи этой группы новые. Мы слушаем сейчас. С вами вы можете звонить и по телефону 203-19-22 задавать Дмитрию вопрос. А я вот хотел какой-то задать вопрос, скажем так, энциклопедического свойства. Где сейчас старина Ричи Блэкмор? Давно ли ты с ним как списывался, созванивался? Я знаю, что у вас достаточно теплые такие отношения одно время были. Как сейчас развивается ваша дружба?
1: Ну, как развивается дружба? Я его звал на огород посолить вместе огурчики. Но он говорит, не люблю я огурчики, не пью водку. Пью, говорит, джин с тоником. Вот. И закусываю его чипсами. Ну, я ему говорю, ну, закусывай свои чипсы джинсом с тоником. Я уже не знаю.
0: Ну, а как сейчас складывается творческая судьба его вообще? То есть, чем он вообще занят в плане творчества? Потому что ходят как раз страшные слухи, что его пучат дико, и он постоянно через каждые две минуты смоет туда-сюда, от монитора с гитарой, ну, в клозет, а обратно
1: практически. Попитайся чипсами. Еще не то будет, это же понятно. Тут так, ну, конечно. Что же, у всех творческих людей такие проблемы. Ему бы сюда, на огород бы, вот.
0: Чтобы здоровой пищей.
1: Ну, да. Конечно, во-первых, дайте лопату в руки.
0: Слушай, Дим, а вот такой вопрос, может быть, нескромный, если не хочешь, можешь не отвечать. Это, умеешь ли ты доить корову?
1: Доить корову? Вот я доил один раз корову. Ну, в конце концов, значит, молока я не добыл. А вот Светлана Дьякова...

0: Она профессиональный дайвичница, она сейчас придет, и вот ты ее спроси, она точно. Вот, честное слово.
1: Всегда говорят, что вот именно сам дой, вот он очень такой, ну, сам процесс влияет на количество молока, то есть опытная доярка, вот мы тут даже делали такие эксперименты, у нее просто нет на руках даже вот этих вот, ну, этих морщин, то есть руки гладкие просто, стесаны. Опаньки, все, кассетка включилась. А здравствуйте, уважаемые, вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам.
2: Доброй ночи еще раз.
1: Здравствуйте.
2: По поводу Ричи Блэкмора.
1: Да.
2: Дело в том, что от чипсов не пучится, как раз наоборот.
1: Сушняк стоит.
2: Ко мне посещает, наоборот, это заведение.
1: Но дело в том, что, да, спасибо за поправку, но вы несколько не сведущи в гастрономических тонкостях. Ситуация в том, что, или, может быть, немножко невнимательно слушали, Дмитрий сказал, что старина Ричи пьет еще джин с тоником, это такой газированный напиток, то есть от этих вот чипсов, насколько я знаю, сушняк стоит жуткий. Вот, соответственно...
3: Блэкмор пьет на троих. Речи, джин и тоник.
1: Вот, поэтому, да. То есть уже конкретный клинический клиент. Так вот, когда он пьет уже джин с тоником на сухую глотку, то эти пузырьки, естественно, пучат. Это только и всего. Поэтому, в общем-то, от огромного количества влаги.
0: Да, может быть. Ну, я не знаю. Вообще, это от чего угодно может произойти. У Островского такая пьеса есть. Вот я знаю актер, который играл, его все время от этого вот так происходило с ним. Вот пучило его и пучило.
3: Да нет, пучит так вообще трех человек из известной, ну, да, группы Иванушек Интернешнл. Пучит и пучит.
0: Ну зачем?
3: А им кажется, что
0: ну зачем уж так уж прямо. У них там тучи. А пучило не... от пучины такая пьеса есть. Пучину. Вот она пучит.
3: Пучило.
1: И в пучину вот бросает набежавшую волну.
0: Да.
1: Вот есть песня. Старый,
3: ну, а как можно в пучину вот бросить волну?
1: Ну, как просто берешь, черпаешь рукой и швыряешь.
3: Целую волну.
1: Да элементарно, конечно, это очень легко.
3: Да?
1: Давайте следующий телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам, уважаемый.
4: Доброй ночи вам.
1: Здравствуйте.
4: Вы знаете, меня очень заинтересовал вопрос про зеленый горошек. Вот у него такая... Оповинка есть, это, наверное, к Светлане, да?
1: Что вы имеете в виду еще раз?
4: А вот зеленый горошек,
1: угу.
4: И вот у него такой хвостик.
1: Загнутый, да, прислоненный к тушке, да. Наличествует.
4: Вот. И вот как будто бы там такая черепушка типа, да?
1: Угу.
4: Вот когда это кожицу отрываешь, и получается, как будто бы, я не знаю, что-то рождается вновь. Это очень, да, это очень маразматично может быть.
1: То есть, а суть-то но вашего
4: нет,
1: вопроса...
4: Это вот, наверное, к Светлане, как к даме вопрос.
1: То есть, ее ассоциации вот... с отрывом хвостика.
4: Да.
1: А, спасибо, Свет. Ну вот ассоциации твои действительно с отрывом горошного хвостика. Это же на самом деле тема серьезная. Человек, когда он потребляет какой-то продукт питания, да, особенно если в детском возрасте, в неосознанном это происходит. Ну, например, он производит прокол жирной сардельки вилкой, там брыжут брызги, да. Доказано, что, в общем-то, человек, который в детстве очень много ел сарделек, в дальнейшем будет работать парикмахером. Я сейчас не буду проводить эту длинную такую ассоциативную.
3: Нам вопрос
1: линию.
3: Про горошек задали и хвостик,
1: да,
3: с
1: вот,
3: ним.
1: Как бы, вот, да. На твой взгляд, с чем это может ассоциироваться?
3: Дело в том, что я могу только предположить, потому что горошек вообще потреблялся мной только, как бы сказать-то, я надрывала вот эти стручки, где он находился, и пожирала вместе с хвостиками. Я не знаю, я не могу сказать. Но теоретически, ну, с деторождением, может быть. Ну, это слишком какой-то вопрос уже.
0: Ну, вы не профессионал в этом.
3: Вот, я в этом не профессионал.
0: Вот я когда хвост... Ему
3: нет.
0: Больно, он пищит. Хвост ему отрываешь, ему больно. А вообще бы я хвосты им надо отрывать.
3: А точно. Зачем? Все равно будет пучить.
0: Ну, как
3: зачем? Какая разница, с хвостом ты съешь или без хвоста? Ну, ты надрываешь и ешь.
1: Не, ну, это, например, когда человек ловит ракообразного, то... в речке, вот, то происходит отрыв одного, вот такая длинный канат выдирается из ягодичной области, из можно так назвать, это рак — единственное животное, у которого нет задницы как таковой.
3: Ну, ну как же, зачем же он пятится?
1: Ну, это как бы зад, это его как бы бампер, задница.
3: Нет, он же все-таки идет назад.
1: Идет.
3: Идет назад.
1: Нет, идет он вперед, он плывет задом стремительно. Задом. У него загиб вот этой вот самой шейки, вот он так устроен, что он вперед,
3: ну,
1: не гребет.
3: Ну, шейка, горох, там, хвостик, понимаешь?
1: Вот.
3: Ты меня выводишь на такие ассоциации.
1: Нет,
3: вот
1: мы,
3: действительно, я должна
1: раз,
3: что-то ответить.
1: Нет, понимаешь, мы как раз тут и пришли к главной теме нашей сегодняшней передачи, что горох, горох и рак — это одно и то же.
3: Значит, тогда, судя по тому, что от меня требуется, значит, отрыв хвостика должен ассоциироваться с кесаревым сечением.
5: Песня посвящается 76-летию со дня взятия Перекопа, а также его организатору, товарищу Витковскому, юристу и человеку.

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» лидер группы «Веселые картинки» Дмитрий Яншин и Светлана Дьякова, администратор этой группы и по совместительству тоже исполнитель песен. Мы слушаем новые записи группы и принимаем в прямом эфире ваши звонки по телефону 203-19-22. Также разговор идет у нас о сельском хозяйстве и не только. Вот сейчас я хотел плавно перейти к следующей теме нашей беседы, которая, в общем-то, в а плане только... стоит. Да, Генрета Варфоломеевна Шерсть нам этот план дала, вы видите, да, с печатью, видишь? Вот.
1: Да.
0: Вот, Дмитрий, тут написано «самолеты». Вот, причем сокращение, видишь, какое, буква «А» только убрана. «С-малет». То есть, ну, так вот она сокращает. В последнее время в средствах массовой информации мы видим огромное количество вот, сообщений о разных авиакатастрофах и так далее. Я знаю, что ты собираешь статистику, фотографии, статьи, что у тебя вот весь дом и студии просто обклеены вот авиационной тематикой. Вот интересно было выслушать твои соображения на эту тему. Что это все-таки, прорыв в средствах массовой информации, либо самолеты и раньше так бились, просто это скрывалось информацией, либо все-таки технически эти устройства устраивают. Может быть, все зависит от плотности атмосферы, поскольку вот мир-то меняется, Бизони, Дура, вот уже над Антарктидой.
2: Да. Все связано с развалом Советского Союза. Конечно. Потому что такая была у нас работа, учить эти самолеты летать. Учить самолеты летать. Потому что такая у нас работа, учить самолеты летать. Сейчас работы не осталось. Раньше берешь этот самолет, учишь его летать. Ну, конечно, мордой об стол. Он и полетел, понимаешь? А сейчас нет такой работы, понимаешь? Зарплату задерживают, учителям не платят. Деньги, я уже забыл, как они выглядят. То их поучишь летать, они летают. А сейчас не учишь, они, ясно, не летают. Возьмешь из самолета. Никто его не воспитывал. Ничего он не знает. Полетел. Упал.
1: Куда?
2: Ясное дело, он полетел и упал. А то попробовал бы он, понимаешь.
1: Ученый самолет.
2: Он бы попробовал бы меня упасть. Я уже учил его летать, так и у нас работал.
0: То есть, действительно, ответственность. То есть,
2: да.
1: Кормил, поил, был на что.
0: А вот насчет учительской деятельности Светланы Дьяковой я хотел поговорить. Дело в том, что ты, как бывший мастер спорта по художественной гимнастике, в последнее время преподавала в сельской школе физкультуру. Вот. Какое-то время, я знаю, он делал это даже вот с оптимизмом с каким-то. Какова ситуация сейчас с уроками физкультуры в сельских школах?
1: В сельских школах?
0: Да.
1: Ситуация... Саш, ты мне ставишь такое неудобное положение.
0: Ну, говори, как есть, потому
1: как
0: что
1: есть, да?
0: Директор у вас все равно, я знаю, глуховат на оба уха.
1: Ой, директор нет. Кривонок-то да, но он учитель физкультуры при этом.
0: Ну, кстати, вот действительно, да, мне кажется, дело... Иван Федорович Кривонок, он же совмещает в себе и
1: так
0: учитель.
1: Так он был директором школы, да? Моей школы, где я, собственно, и преподавала.
0: Как вас такой фамилии взяли, только удивляюсь. Действительно, бред какой.
1: Странно, да. Тем не менее, он учил меня залезть на канат. Сам-то не мог, понимаете? А говорил, что я не могу, поскольку у меня несколько шире вверх, чем зад.
0: В смысле, у кривонога?
1: Нет, у меня.
0: А.
1: Но я, он же потомственный директор.
0: А, да-да-да, так
1: да.
0: Сказать, династия кривоногов, она вот...
1: Дело-то в том, что он кривоногий, как же он залезет на канат? Стало быть, ему надо кому-то
0: говорить. Так удобнее это самое...
1: Учить удобно, вот в чем дело.
0: А, лазить?
1: Лазить по канату...
0: Зависит от диаметра каната и от диаметра выходного отверстия.
1: Нет, но дело в том, что если он кривоног, то какой канат там нужен, понимаете?
0: Угу. Да. Ну, тогда из него получился классный этот жокей.
1: Из него получился хороший
2: директор. Да все хорошие канаты свалили, кто в Израиль, кто в США. Ни одного каната. Вот приходишь, висит.
0: Ну, кстати, вот качество канатов, национальных канатов, оно ухудшилось.
1: Поэтому я и стала этим руководителем физкультуры. Потому что задница у меня была больше, чем голова. И на канат я не могла залезть. Стало быть, мне что, один выход учить?
0: Руководить.
2: Да, то
0: руководить.
2: Такой канат висит, да, что все. И на него лезть не хочется.
1: То есть по принципу кривонога.
0: А вот действительно, что касается качества канатов, ведь я помню, отечественные канаты были самыми лучшими канатами в мире. Ой, где-то начиная вот с момента, с 88-го, по-моему, года, да?
1: Да, когда я преподавала в 66-м ПТУ, 77-го... Рай.
2: Уж вы не путайте, 66-й это не ПТУ, это отделение милиции.
1: Ах, ну да, ну и там я преподавал физкультуру.
0: Ну, кстати, вот это тоже парадоксально, причем для женщин-секретарш, там же в то время, это сейчас их поувольняли, и молодые милиционеры сами стучат на машинках.
1: Нет, сейчас теперь эти, как их, референты-секретари.
0: Ну да.
1: Все-таки секретарь остался, тут птица же есть секретарь.
0: Ну, кстати, вечная.
1: Вечная.
0: Секретарь — это должность вечная. Да, вот так же, как и шкафчик-секретарь.
1: Ну да, собственно.
0: Меня всегда удивляло, вот секретарь и секретарь, какое-то имеют они отношение или то...
1: К чему, к секретарям?
0: Да, вот друг другу.
1: Естественно, они... Вот ты сидишь за столом секретарем таким.
0: А, это секретарка.
1: Справа тебя секретарь, угу. Слева тебя птица-секретарь.
0: А вот, а, скажем, да. Слово «секрет» и «секретарь» в какой-то степени, вот на твой взгляд, корни у них общие?
1: Ну, на мой-то, может, и общие.
0: Понятно, спасибо. Давайте послушаем телефонный звонок. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Вот сегодня в «Не бей копытом» было действо.
0: Угу.
3: Вот, и хотелось бы знать, были ли там ваши гости и вы сами?
1: Точно не было.
0: Не было у нас.
3: Ой, пока не поздно. Да. Я просто почему спрашиваю, я не знаю, где это дело расположено. Если не сложно, если можно, конечно, сообщить.
0: Вы имеете в виду, где находится?
1: Клуб «Не бей копытом»?
3: Да, да, да, да.
1: Находится Раменки 5. Улица Раменки, дом 5.
3: О, спасибо.
1: Вот. Это от проспекта Вернадского на каком-то автобусе, начинающегося на цифру 7.
0: Автобус, то есть такой он как бы маленький очень, с шашечками и с зеленым огоньком.
1: Нет, нет, там автобус желтенький такой, как обычно.
0: Ну, желтенький
1: обычный,
0: такой, да. С шашечками, с зеленым огоньком.
1: Да, такой автобусик.
0: Ну, типа там...
1: С шашками тогда, с шаш... вот, с автобус.
0: А, с шашками.
1: Шахматами.
2: Много
1: ли?
2: Шашками.
1: Шахматами.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Будьте добры.
0: Да.
4: Это реализация?
0: Ну, будем считать, что да.
4: Да?
0: Да-да-да.
4: Да, будьте добры, угу. Если можно, по радио, вот, «Эхо Москвы», да?
0: Да-да-да. Можно по-любому. Вы можете тут заказать по-любому радио. Вот прям по какому скажете, по тому и будет.
4: Нет,
0: это центральный,
4: по
0: центральный. По радио Москвы.
4: Телефон именно вот этот.
0: А радио Москвы.
4: Да?
0: Да-да-да-да, давайте.
4: Вот, можно «Дипапл» поставить, а?
0: «Дипапл».
4: Да.
0: Хорошо, вы знаете, сейчас просто волна радио Москвы занята, послушайте по радио Сибирска. Вот сейчас мы переведем туда. Спасибо, спасибо. Так, по радио Сибирска, Deep Apple там. Ну, все, сообщили, что пустили. Следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам.
5: Доброй ночи, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
5: Я вот хочу попенять. Вот
0: попеняйте.
5: Вот приходил человек.
0: К вам приходил?
5: Нет, новости читал.
0: А,
5: к вам приходил.
0: Да-да-да.
5: Вот он две грубых ошибки допустил.
0: Uh-huh.
5: Во-первых, ЦСКА опережает группу из трех команд, выбывающих не на одно очко, а на 7. Uh-huh. А во-вторых, там он сообщил, что было соревнование где-то в Германии,
0: uh-huh.
5: То, что 1200 человек чистили зубы.
0: Uh-huh.
5: Так вот, это наглая ложь. Эти люди соревновались в надувании пузырьков и жвачки.
0: Uh-huh.
1: Что тоже достойно, собственно.
5: Ну, спасибо. Это, по-моему, более полезное занятие, чем организованно чистить зубы.
0: Ну да, и спасибо, спасибо. Я, кстати, тоже немножко удивлялся, поскольку, ну, как можно попасть в книгу рекордов Гиннесса, чистя зубы? То есть тогда бы рекордсменом была наша Прохора. Дело в том, что у нее жутко чешутся зубы. Вот, а она постоянно их действительно чистит, но это физиологически чешет и чистит. Это действительно неприятно. Ногтей на руках у нее нет. Вот посмотрите, вот возьми ее за руки, не бойся, держишь. Mm-hmm. Видишь, Дим, ну что это? Mm-hmm. Ногтей нет, какие-то эти, уже этих нет отпечатков пальцев. Она скажет, да и зубов толком нет, и все чешется. Мало того, у нее во рту шерсть растет. И все это так неприятно. Но мы не можем ее уволить, поскольку она к нам по линии благотворительности. Мы как бы, вот, ну отпусти ее. Видишь, вырывается.
2: Все, угу. Да,
0: да. Ну, напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанцы» Дмитрий Яншин и Светлана Дьякова. Мы слушаем последние работы группы «Веселые картинки». Общаемся с вами по телефону 203-19-22. В соседней комнате Андрей Орлов, базитолог, в данном случае ковыряет паяльником в ухе. Паленым просто, я к тому, что, да? Это здравствуйте. Ухо. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Алло.
0: Да-да-да.
6: Привет.
0: Привет.
6: Как дела?
0: Это, вот видимо, это, видимо, к Свете вопрос.
6: Про мед.
1: Дело кончилось.
6: Алло.
0: Да-да-да, да.
6: Мед, вот, например, который выкачанный мед, и вот тут же бери рамку, ну, это, сотовый. Вот тот же мед, он намного вкуснее, так?
0: Так, да, целиком согласен.
6: Это вот разработает. Потом насчет гороха с хвостиками. Это вот когда женщина его принимает, вот совсем другой там результат получается. Вот. Потом вот это, то, что песни пели, это, наверное, слова, наверное, стреляны. Этот придумали там. Пусть они не поют такие слова.
0: Но это вы имеете Стрелина и Пахмутов. Вот. Нет, два брата.
6: Стрелина и Парамонов.
0: А, да-да-да-да-да, точно так. Да-да-да-да,
6: браво. Да. Нагружают, зачем, кому это? Вот, а еще, кто читал письма студентов албанских?
0: А, спасибо.
6: Я забыл. Нет, вы, нет, скажите.
0: А, спасибо вам за звонок. Письма албанских студентов читал сиамский близнец Энджелс и Торшин в программе, которая у нас выходила. Она называлась «Все, что вы знаете». «Все, что вы хотели знать об Албании, но боялись спросить». Вот. И как раз вот сиамский близнец Энджелс и Торшин, близкий друг тамошнего президента. И, в общем-то, он читал письма албанских студентов. Они все просятся сюда, к нам. Кстати, я знаю, Дмитрий, что ты тоже каким-то образом в этом замешан. То есть вот эмиграция албанских студентов сюда твоих рук дело в какой-то степени. Вот зачем тебе это надо было? Ты же не понимаешь особо по-албански. Я знаю, я стою вот сегодня так говорю, дескать, тебе по-албански. Ты ни ухом никак, ничего не повел.
2: Да, а что тут понимать-то? Я как-то поехал в Албанию, приезжай себе в Албанию, там студенты. Они мне говорят: Дима, ну сколько можно вообще жить в этой Албании? Хочу поучиться, приехать в гости. Ну, я и говорю, поехали к нам в гости. Они все собрались и поехали.
0: Сели, ты послал мое приглашение? Все,
2: да нет, просто взяли и поехали. Сели в электричку, едем. Тут, ну, едем. Если долго на ней ехать, все, Албании конец. В смысле, кончилась она под электричкой. А электричка дальше едет. Она едет. Ну и доехали, приехали. Приезжаем на белорусский вокзал. То стоят это... все эти, я бы сказал, но не хочу в микрофон. Вот. И все стоят и говорят: что это вы привезли? Албанские студенты. Какие студенты? В банке? Нет, говорю, вот они, живые студенты албанские. Ну, конечно, сейчас мы будем их учить и воспитывать. Вот. Правильно, воспитали албанские студенты. А и вот теперь жизнь в Албании намного лучше стала из-за этого.
0: То есть вы их назад туда потом?
2: А это я не знаю.
1: Ну, чтобы письма писать-то надо назад вернуться.
2: Я же их привез.
0: Да, что-то у меня, видишь, туго, как в это время суток, действительно. А Дима, ну тоже, видишь, как оплошал, да?
2: Ну, так... Меня попросили, я сделал.
1: Нет, но он воспитал, а уж отправляли обратно другие, а теперь письма тебе пишут. Почему?
0: Пишут.
2: Да их все воспитывали. Как они приехали, они так пишут, начали воспитывать.
0: Они пишут президенту, причем не называя имя, просто по-русски письмо пишут: России президенту. Президенту чего? Мы переслали вот президенту, вот у нас, вы же не знаете, вот ларек напротив, там торгует продавец президент. У него фамилия президент, да. Президент Забельский. Через тире, но Забельский все пропускают. Это просто Ванька президент, Ванька президент. Так вот, мы ему все эти письма сперва передавали, вроде честно.
1: Но он подписывается, да, теперь под ответами.
0: Да нет, он не может это делать. Это сложная операция для него.
1: Писать.
0: Да.
1: Видишь, ты, это трудно, Саш.
7: Ничего у нас с тобой родиться не могло. Ты, мол, дурый, необразованный, даже теории классовой борьбы не знаешь. А я аж на 3 лет как всей суммой знания владел, на что и красный документ умею. Знать тебе больше не желаю, хотя иногда встретиться можно. Ничего на это не ответила буржуазная пропаганда, но обиду злобную затаила. Выкармливает она свое чудо-юду, а та растет не по дням, а по часам. Вымахала здоровенная, работать не хочет, только ходит за милиционером и гундосит. Папа, папа, папа, папа. Милиционер же из пистолета отстреливался и опровержение письменное давал. Ничего не помогает, прилипла, как банный лист, а репутации портит. Так ведь и испортила. Ходит милиционер на службу, стреляет там из пистолета, а репутации у него нет.
8: Но у наших-то гостей есть репутация! Ух, какая репутация! Для нашей репутации звучит эта композиция!

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» лидер группы «Веселые картинки» Дмитрий Яншин и Светлана Дьякова, администратор по совместительству, тоже певец или певица, это неважно. Вот почему-то говорят, ведь про женщину неудобно говорить «секретарша», а певица удобно, да? Вот про женщину, например, говорят, ты кем работаешь? А если она скажет «секретарша», это срам. Она вся говорит «секретарем», «женщина-секретарь», «женщина-адвокат», не «адвокатша», да?
1: Никак, ну да,
0: да. Вот, а почему говорят «женщина-певица», а не «певец»? Ты не задавалась вопросом? Вот ты... Вот,
1: задайся, да?
0: Вот, да, хочешь. Вот подумай, да.
1: Сейчас подумай, да. Женщина-певец.
0: Певец. Женщина-адвокат, женщина-врач. Не врачиха, врач.
1: Нет, но если бы меня обозвали женщина-певец, я бы, может, и не обиделась. Главное, что это надо уметь просто делать, и все. А там певица или певец. Может, даже женщина-певец достойнее, чем женщина-певица.
0: А вот ты, Дим,
1: а вот,
0: думаешь?
1: А вот нет, Саш, все-таки, когда тебя называют певичкой, вот это уже обидно. А певец-певица, это так-то, в общем, границы нету.
0: Ага. Что с Гаждем?
2: Ну, не знаю, певец она или певица. Понимаешь, это зависит от того, как человек себя ощущает, мужчина или женщина. Ну, женщина-певец, я не знаю. Можно и так сказать.
0: Давайте послушаем мнение радиослушателей на эту тему. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно слушаем вас.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: А что это вы, ребят, не спите? Знаете, как вредно ночами не спать?
0: Вы знаете, дело в том, что сейчас день вообще светлый. Это что-то у вас сместилось с графиком. Сейчас на часах, посмотрите, половина третьего дня, уважаемый. Что ж вы так? Ну ничего, я думаю, все будет нормально. Человек выспится хорошо. То есть как бы такое смещение затмило его просто. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам.
4: Здравствуйте. Да, у меня вопрос к Дмитрию Яшину.
0: Вот, давайте.
4: Хотелось бы узнать ваше отношение к Жарикову и к ДК в целом, и также вот к Летову. Спасибо.
2: К Летову к какому? К Сергею или к Егору?
4: Нет, к Егору.
2: К Егору? Ну как, с ДК и Жариков, что значит отношение? Мы как бы играли вместе, и это ДК создали. Вот, отношусь я к нему хорошо. Вот, как были у нас хорошие отношения, так и есть. С Егором Летом тоже были знакомы, и тоже нормальные отношения. А то, чем занимается Егор Летов, в смысле творчества, и Жариков, я как-то за этим не слежу. Ну, нет времени. Или просто как-то неохота. Я вообще ни за чем не слежу. Я вот выращиваю помидоры с огурцами и смотрю, как самолеты летают.

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Дмитрий Яншин, лидер группы «Веселые картинки», и Светлана Дьякова, администратор этой же группы. Мы слушаем новые записи коллектива. И вот такой вопрос, уже относящийся все-таки к музыке. Я знаю, что подпольно, и ты увлекаешься, это вопрос к Дмитрию, музыкой рэп. То есть коллекционируешь ее, и даже у тебя на твоей домашней такой портостудии маленькой записано несколько альбомов в стиле рэп. Почему ты их не выносишь на публику? Почему не пытаешься опубликовать и так далее? Плюс, вроде бы ты неплохо можешь двигаться в этом жанре. Вот все эти там эти загребальные движения у тебя. Так ты даже сюда вошел, так как тебе по-албански, а ты загребальный.
1: Ну, я всякие загребальные. Я иногда хожу на голове, когда устаешь на ногах ходить. И это все хорошо, поэтому тоже от всякой музыки устаешь, думаешь, дай себе на рэп что-нибудь запишу или там что-нибудь такое. Вот, возьмешь, запишешь рэп. Но это чисто для себя, для души. Я не хочу, чтобы кто-нибудь знал, я очень стесняюсь. Это настолько вот близко и ранимо. Ну, что я вынесу? И все будут это слушать. А у меня там проблемы личные про внутренние органы. Откуда я знаю? Что я там буду? Наизнанку выворачиваюсь. Это потом, для будущих поколений, как сказано, вот с японцами решим проблему. Уже в следующем веке будет решено, так обещано было.
0: То есть близко, да. Совсем уже.
1: Да, вот тогда, может быть, да.
2: Будущим поколением, да. В следующем веке.
1: Да, в следующем веке, уже в следующем, уже все будет, все нормально.
0: Вот мне тут довелось невзначай поучаствовать в одном интересном мероприятии, а в частности быть членом жюри конкурса «Утренняя звезда», где вот дети пели и танцевали. Я нашел многих юных дарований, гораздо более такими действительно дарованиями, нежели уже устоявшиеся артисты и артистки. Имен я перечислять не буду, но многие из них вот по телевизору наверняка вы тоже видели. То одна в беретке зеленой скачет, с жирными ногами что-то напевает, другая в черной беретке с худыми. Третий в штанах кожаных. Ну, неважно. Вот в контексте этого хотелось бы узнать отношение вас обеих. Двух вас, да. Вообще к детскому песенному и танцевальному творчеству. Насколько вообще дети в данном случае похожи на кошек? Ну, известно, что кошки шантажируют людей своим всем видом, поведением, то есть ставят людей раком, попросту говоря. Вот то же самое происходит и с детьми, поскольку дети обязывают своим видом к умилению. Значит, оценка их, так сказать, творческих каких-то действий не может быть адекватной. Это одно мнение. Вот. Другое мнение, что как бы само деть, а оно и есть творчество.
1: Ну, дети, молодежь, отрочество, юности, зрелость, старость.
0: Горький.
1: Да, Горький, Пешков, Ленин. Чернышевский.
2: Белинский.
1: Ну и все они же все были детьми. Вот какой ребенок. Вот он как есть, он так растет. И вот, значит, как говорили, трогать нельзя. Это же цветы на могиле родителей. Вот. Поэтому они вот такие цветы цветут себе и пахнут. Не хочешь — не нюхай, а хочешь — нюхай. Это дело такое. Поэтому одному понюхал — понравилось, другому понюхал — не понравилось. Поэтому сколько людей, столько и мнений. Я бы этих детей, конечно, ну, я бы их куда-нибудь туда, чтобы они мешали прыгать в розовых колготках, в зеленом берете. Понимаешь? Тетя выходит, тетя прыгает.
0: Взрослый.
2: Да,
0: взрослым,
2: да, женщинам. Да.
1: Вроде солидный, нужно, да, солидный человек.
2: А тут дети.
0: Это несерьезно. Ну, то есть, да, ставится на одну ступень.
2: Конечно.
0: Получается.
2: Зачем же это нужно? Интересно, как вы туда попали, Александр?
0: Не трезв был. Виноват.
2: То есть, как бы не трезвым вас.
1: Заблудился.
0: Помните ли вот это? Когда был Ленин маленький, да?
2: Он тоже бегал в валенках. И участвовал в «Утренней звезде», очевидно. Очевидно, он победил.
0: Я не к тому. То есть тут упоминается такая обувь. И он же головной убор, как валенки национальный. Дело в том, что раньше, в древние времена, на Руси.
2: В древние Руси во времена.
0: Да. вот из того же материала, из которого слеплены валенки, были леплены и бушлат, и головные уборы, и варежки, и так далее. Сейчас до нас дошло только валенки в какой-то степени. Я помню времена, я их застал, это был 73-й год, когда зимой по Москве люди ходили реально, даже взрослые, помимо рыбаков. Обычные горожане ходили в валенках, в калошах, да, в бушлатах. Вот сейчас этот вид обуви искренне русской куда-то исчез. И место его заняли казаки, так называемые. Вот ваше мнение насчет засилья империализма в области обуви?
1: Ну, империалисты поубивали этих самых всех куниц, горностаев поизвели.
0: Валенки не из куниц.
1: Ну, они из чего? Свои-то они еще делают. Они взяли, куниц поубивали, взяли себе свои шубы, нашили, а нам куница-заменитель там, или горностай-заменитель прислали сюда, понимаешь, и вот продают. А наши покупают.
2: А вот, вместо Саша, того, вы не задумывались о том, почему вот называется вот эта обувь империалистическая, именно казаки? Ну, они, допустим, бурлаки, там, нас, неукрайки.
0: Мы проводили такое исследование вот, на эту тему. Дело в том, что ведь казаки, да, для империалистов, как для нас апачи. Понимаете, вот там, например, Винчучу, это самое сын Инчучуна, да, вот он, дескать, Винни-ту. Вождь апачи, да, так далее, там, да.
2: Винни-ту, сын Инчучу.
0: Да, ну это как бы классика.
2: Почему-то мы это знаем лучше, чем, допустим,
0: вот, нет, а у них
2: Иван же... муж Марья, да?
0: Кто?
2: Не вот.
0: Да, так вот,
2: так вот она живая иллюстрация.
0: Так вот, я хочу сказать, что у них как раз вот это и было. То есть вот этот фильм «Казаки», он был культовый фильм о России. Помните этот фильм, да?
2: Каким ты был...
0: Верно говоришь. Вот, действительно, он очень сильно мы его прокатили в то время. Ну, как мы. Да? Вот. И просто оттуда было еще было увлечение. То есть не то, что это в момент вот, начала перестройки было увлечение российскими делами, а в тот момент оно было более искренним, постоянным. То есть не на пике какой-то, вот, не на волне, не на пене вот этой популярности, а оно было постоянным, и Россия была очень экзотической страной. Поэтому такое явление, как казаки.
2: Как Албания, да.
0: Да-да-да, практически, да. Или Перу. В общем, ну, из этой серии. Вот, тоже так, что вот это оттуда пошло.
2: Да. Хотя, да, они совершенно не соответствуют обуви, которую носили вот эти самые, как их, на К.
0: Угу. С саблей, которые.
2: Ну да.
0: Ну что же, давайте послушаем, наверное, телефонный звонок, да? 203-19-22 и ваши вопросы нашим гостям. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Вопросик Дмитрию будет такой небольшой. Вы говорили в начале вашей, в общем-то, беседы насчет самолетов. Ну а как же в таком случае там вертолеты, пепелацы, в конце концов, луноходы?
0: Простите, второе кто это слово?
3: А?
0: Второе слово мы не расслышали.
3: Пепелаца, это из фильма «Кинзадза», в общем-то.
0: Ага.
2: А это такие кастрюли с крыльями.
3: Да, да, да, да. И с хвостиком таким еще.
2: Да, да, да.
3: Вертящимся.
0: Угу, понятно, спасибо. Угу. То есть вообще летающие средства, Дмитрий. Перья туда же относятся. Перья.
1: Летающие предметы.
0: Да.
1: Ну, то есть они как бы сейчас больше падают. Ну, разлетались, никакого на них управы никакой, понимаешь. Надо строгость, чтобы была, понимаешь? Вот. А чего они летают, понимаешь?
2: Ну, я считаю, что там просто ГАИ надо поставить, какое-нибудь такое вертолетное. А,
1: ГАИ, ВАИ. Там ГАИ. Летают, всем летает, понимаешь? Идешь по улице, летит. Ну, вот он летит. А чего он летит? Я же не лечу, а он летит, понимаешь?
0: Вот, кстати, вполне возможно, что вот эта энергетика передается. Ведь вот Дмитрий, он очень миролюбивый человек, да? А вот другой это идет, типа, и думает, вот он летит, а я, дескать, не лечу. Вот этот такой злой посыл идет по болтам, тебе в стружку, и бряк, и все.
1: Посыл берет так человек ты... просто рогатку.
2: Или да, да, по да. вертолету.
0: Гайкаловый такой здоровый, закаленный гайкаловый.
2: Нет, ну надо просто по типу и подобию железнодорожного ГАИ как-то.
0: Транспортная милиция.
2: Да, транспортная милиция. Да, вот она же стоит на железнодорожных путях и машет себе руками. А что, не видел никогда, Саша?
0: Не наблюдал.
2: Ну, правда, есть.
0: Я-то все время, как бы, я же боюсь железнодорожного транспорта.
2: Есть.
0: Я прячусь стоит... под полку обычно, вот под
2: Нет, оно стоит, машет руками, также штрафует, причем не пассажиров, а тот, кто ведет электричку, там, скорый поезд, например.
1: Нет, ну сейчас в Москве хорошее начинание, сейчас милиционеры летают же. понимаешь? Вот идешь, милиционер летит, понимаешь?
0: Может, это просто автомобиль на него какой-то наехал. Нет,
1: его, понимаешь, его, он летит, его иногда не видно.
2: Эту форму у них новая такая. Ты, Саш, вот ты давно не был в Москве. Ты все время здесь в студии, а надо выйти. Там они теперь в красных околышах, они в синих формах. У них масса всяких вариантов. А есть еще форма с пропеллерами.
0: Ну, круто, вот интересно.
2: Да, да, вот, собственно, Цикрпо это и разработал. Вот,
1: летит себе за самолетом. Руками машет. Такой. Чем быстрее машет,
0: а
1: тем...
0: то есть смысл это как бы обзор вот сверху.
2: Ну, естественно. Он же, ну, все же идет вперед,
1: шагает. С каким
2: шагает.
1: Пропеллером? Сами они летают. Их только научи. Летит, летит, руками машет.
2: Ну, это нет.
1: С пропеллером это Карлсон зарубежный. Она же так...
0: А возрастная категория вот в эти влетающие вот войска?
1: Они все помолодели сейчас, милиционеры. Такие ходят, молоденькие такие, хорошенькие такие. Особенно сзади хорошо выглядят.
2: Вроде как...
1: Ну, спереди они, у них глаза, дубинка и маузер. Такие человек-ненавистнические предметы.
2: А сзади такой добрый.
1: А сзади добрый, да.
0: Ага, то есть я теперь смотрю, когда...
1: Да, они летают на спине, вот как раз.
0: А, чтобы видно. Вот приезжает большое количество сейчас гостей разных, да? Как бы я вижу, что они все вот стоят задом к гостям, а к людям передом, и на трибунах на всяких охраняют, чтобы артистам было приятно, они стоят к артистам задом и летают. Я видел, какая-то задница летит такая в шароварах сегодня из окна.
2: Ну, вот задом. Это удобно есть. Да.
0: А что же тогда думают птицы? Ведь птицы видят сверху вот этот как раз маузер, нос и этот дубин.
2: Ну, они думают,
1: птицы
2: что это...
1: Птицы разлетаются, что им думать?
2: Да.
1: Есть милиционер летит. Вот, вот на тебя милиционер летит.
0: Я отойду, конечно.
1: Вот и они тоже.
2: Отходят птицы.
1: Разлетелись.
2: Птицы стали ходить просто.

0: птицей быть. Мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
1: Мы сейчас слушаем все-таки, я хочу немножечко к музыке перейти, записи студийного плана, я так понял. Там нет шлепков, ладони об ладонь. Кстати, вот не пытались ли вы произвести анализ вот людских эмоций? Ну, почему, вот, например, люди аплодируют, вот, пошлеп ладони, вот, очень странное вообще само по себе действие. То есть, по идее, они должны как-то либо смеяться, либо там, ну, сидеть молча, либо, ну, может быть, приплясывать. Но вот такие громкие звукоизвлечения, то есть свист, он более естественен. Все-таки это передача сигнала, как вот шлепок в ладони, то моли этим убивают, мух там разных вот.
2: Ну, понимаешь, это вообще люди, они склонны к таким вещам. Вот, например, солдаты идут и ногами шлепают. Шлепают раз, два, Вот. А впереди идет запевало и поет песню там.
1: Причем шлепают тоже в такт. Ну,
2: да, и вот они поют. Это стремление к музыке такой, к ритмической основе. Понимаешь?
1: И ладошки.
2: А, например, если смеяться там, там. Ну, а это надо дирижера, потому что хор, да, чтобы они вместе рот разевали. Вот Светлана, она в хоре пела, она знает.
3: Ну...
2: Вот. А когда хлопаешь, понимаешь, можно и сидеть,
3: и
2: вроде
3: стоять,
2: идти
3: и писать.
2: Никуда не надо,
3: да.
2: И рот разевать не надо.
1: Но ведь вот этот похлоп, он тоже должен быть ритмический. Вот обратите внимание на концертах молодежной музыки, как правило, похлоп все-таки ритмичный. А, например, на стадионе футбольный, где матч у нас проходит постоянно, там очень они ритмично хлопают. То есть,
3: ну,
1: вот
3: значит,
1: они...
3: это минус концерту с музыкой.
2: А чем? Потому что они бегают не в ногу. Вот если бы они...
3: Да.
2: Вот если бы они бегали в ногу, футболисты...
3: Все.
2: Да.
3: Тогда одни
2: бы,
3: туда, другие.
2: Тогда бы они бы топали под эти ноги. А на концерте там же барабан стучит. Они,
1: барабан.
2: Они хлопают под барабан.
1: Вот. Вот.
2: А эти, они бегают как попало. Вообще бы я этот футбол запретил бы.
1: Это очень негуманный вид спорта.
2: Да.
1: То есть совершенно непонятен ажиотаж вокруг вот этой резиновой этой...
3: Это
1: камерки,
3: мяч.
1: Которые... Мяч, да. Вообще, мяч. Да, что мяч. Это за слово мяч? Гиря, мяч.
3: Ну, гирю-то ты не попинаешь ногами, Саша, или как? Вообще, ты в студию встань, попинай ногами гирю. Вот тебе гиря.
1: Это не гиря, это наша кошечка, которая, ну, прижилась про радиостанции. Да, вид у нее такой невзрачный. Кормит ее чем ни попадя.
3: Ну,
1: не
3: вот
1: знаешь...
3: ты как-нибудь на досуге возьми да попинай.
1: Нет.
3: Мяч-то полегче.
1: Я животных люблю вообще. Кстати, вот отношение к животному ваше каково? Вот, Дмитрий, вот твое любимое животное, хотелось бы узнать.
2: Мое любимое животное, бахчисарайский, этот, как он называется? Нет, бахчисарайский — это фонтан. А вот этот, амурский тигр, вот, нравится.
1: А-а-а.
2: Он все время на рекламе сидит и говорит, что нельзя меня трогать. Вот, понимаешь, мы
3: вот
2: должны
3: Тима
2: быть
3: не
2: вместе.
3: Трогает.
2: Да. Я, вот он все время такой.
1: А вот Свет, а твой зверь любимый?
3: Мой зверь любимый? Наверное, все-таки. Ну, я котов люблю вообще-то так.
1: Угу.
3: Коты, они все-таки как-то понезависимее, чем, допустим, этот самый амурский тигр.
2: Да, он не сидит и не жалуется ни на что.
3: Да,
2: и... Его все ногами бьют. Придешь домой, кот. Как дал ему...
3: Ногой.
2: Он только мяв...
1: Кстати, вот коты ведь не катаются, обратите внимание. Вот с какой силой небе не катается? Скользит не...
3: Нет, дело в том, что потому что кот пишется через О, а катается пишется через А. Он это знает и не катается. Чего ему кататься-то?
1: А вот где пришел.
3: Вот так вот.
2: Ну, это только он Булгаков на трамвай катался.
3: Ну, так не у всех же кот такой, как у Булгакова был, правильно?
2: Да.
1: Ну, так к музыке, да, все-таки я хочу... Вот рассказать о пластинке, которую мы слушаем вот на заднем плане. Вот, так. Вот. Концертная запись группы «Веселые картинки» вышла на компакт-диске. Концерт был в R-клубе. Произведена вот эта запись там же, собственно говоря. Это первая концертная запись группы «Веселые картинки». Ну, оцениваю, что я так вижу удачно, то есть, в смысле, оценка у тебя положительная.
2: Ну да, это R-клуб в лице

0: это есть в двух экземплярах, конечно, она солидная.
1: Вообще, то есть, ну, да. В двух и надо ставить.
0: Ну, правильно.
1: То есть, одну вот этой стороной, видишь,
0: да,
1: класс,
0: вижу,
1: а другую
0: да.
1: Вот этой.
0: Конечно,
1: они
0: конечно.
1: Смотрятся по-разному.
0: Тогда дискография будет просто обширная.
1: Да, ну ладно. Вернемся теперь от музыки снова к интересным темам. Вот скажи, пожалуйста, Дим, почему как бы не в моде, опять же, и папахи сейчас? Ну вот, раньше военные носили папахи. И вообще, откуда пошла эта папаха? То есть, в принципе, это же ведь папаха — это головной убор определенных народностей. Как-то не совсем гоже для русской армии, да, носить пилотка, опять же.
2: Да
1: пилотка.
2: Все.
1: Это же пилотка — это сморщенная тюбетейка просто. То есть, это тюбетейка, на которой сэкономили ткань. Ну, просто из двух тюбетеек можно сделать одну пилотку, попросту говоря.
0: Ну да, в принципе,
1: вот,
0: да.
1: Правильно?
0: Но дело в том, что мне вот кажется, извини, я не дала слово ясно. Диме. Вот, мне кажется, что поскольку идет главенство женщины, то реальнее было носить мамахи на голове, а не папахи.
1: Да, и название
0: да,
1: тоже.
0: И кстати. Тоже, кстати, мамаха на голове. Шел себе мужчина в мамахе. Вот. А так мужчина в папахе.
2: А то ни папахи, ни мамахи.
1: Ну, кстати, здесь все странно. Мой. Сеструха, братуха,
0: да,
1: папаха.
0: Мамаха,
1: а мамаха как-то...
0: А
1: да?
0: Мамаха вас.
1: Мамаха.
0: Да, вон, а что нет-то?
1: Нету.
0: А просто выкроек нету. А, дядя.
3: Спасибо! Я встретил вас. И все.

0: Если плачет грудничок и краснеет густо, дай по лысине ему, все равно там пусто.
1: И предлагаю послушать телефонный звонок 203-19-22. Ваши вопросы группе «Веселые картинки» в лице Дмитрия Яншина и Светлане Дьяковой в лице Светланы Дьяковой, правильно, да?
2: Здравствуйте. Через твердый знак.
1: Да, вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Я вот, к сожалению, не видел еще в лицо, так сказать, членов группы «Веселые картинки». И мне просто интересно, кто уже вас так нарезает там на гитаре? Вот это вы сами или кто-то еще?
1: Спасибо.
3: Дмитрий, у меня вопрос.
4: Спасибо. Ну, вообще, как бы, соло-гитарист — это я. Но, если вы заметили, там концертные записи, в общем, у нас три гитариста. У нас вот, значит, один клавишник и гитарист, это Женя, он же и певец. Драйер Женя. Значит, другой балалайшник, гитарист, и тоже отчасти вокалист. Это Леша Степан.

0: миллионов. И третий освобожденный гитарист — это я.
1: Освобожденный, в смысле, как бы...
0: Ну, освобожденный от других задач.
1: А, понятно. Понятно.
2: Ну, вообще-то он скромничает, потому что большую часть играет, конечно, Дмитрий Яншин.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны внимания просто к вам. Алло. Рассказывайте, уважаемый. Ну, не хотите, как хотите. Доброй ночи. Не получился тоже звонок. Насчет сольной карьеры Светланы Дьяковой хотелось мне поинтересоваться. Вот, как бы начиная сольную карьеру, нужно продумать все. И имидж, да, концертный и так далее. Вот, как бы ты-то свой имидж уже продумал. Надеюсь, не будет зеленой беретки там вот этих дел всех. Или все-таки ты хочешь как бы тоже последовать по пути проторенному всеми певицами?
2: Ну, поскольку я женщина-певец.
1: Да.
2: Вот. То есть мне нужно, соответственно, выработать вот подобный имидж, соответствующий женщину-певцу. Женщину-певцу. Uh-huh, вот. Uh-huh. Стало быть, это я не должна носить брюки, беретки, длинные волосы. Вот. Я должна носить юбки по образу и подобию манго-манго, чтобы как-то все-таки отличаться.
1: Это от жутко.
2: Да. Все-таки юбка для женщины-певца это вот исключено, да?
1: Мне кажется, да. Ну, для того случая, который ты назвала, еще ладно, бог с ним. Там,
2: нет, пусть. Но дело в том, что я сейчас в полной растерянности, потому что у меня нет этого модного человека, как имидж...
1: Дизайнер.
2: А, имидж-дизайнер. Вот, вот и нету. Поэтому я в раздумьях, поскольку я лишена художественного вкуса, как вообще вкуса.
1: Нет, ну, например, будет концерт твой сольный, да?
2: Да.
1: Ты же должна будешь как-то там перед людьми одеться, чтобы они на тебя посмотрели и сказали...
2: Ну, это... естественно, не раздеться. Раздеваться я точно не буду. Вот это я тебе уверяю.
0: Я все время говорю, чтобы она одевалась под Кобзона, чтобы люди ее принимали за Кобзона. То есть... Потому что он же в Думу ушел, все. Ага. Не поет, сказал, все, вообще, не, больше петь не буду никогда.
1: Я, говорит, буду президентом.
2: Теперь я буду женщина-Кобзон.
0: Да, я бы, конечно, паричок такой, галстучек, ну, пиджачок.
2: Ну, поскольку там. Я лысая, как ты видишь.
1: Да, конечно. Вот, кстати, это беда твоя.
2: Да.
1: Но, с другой стороны, ты умеешь из этого выгоду извлекать.
2: В прошлый раз я приходила, у меня были огненно-рыжие волосы, как ты помнишь, да?
1: Парик хороший. Выяснилось, да?
2: Да, понимаешь, я экспериментировала и решила остаться тем, чем я есть, собственно.
1: Послушай,
2: вот я прихожу лысая теперь.
1: Вот сейчас там рекламируется очень активно всякие средства для роста волос. Вот у тебя же не все потеряно, потому что я вижу брови, у тебя как бы волосятся, да? Вот, ну,
2: то, что... У меня волосится все, кроме головы.
1: Вот, может быть, каким-то... Может быть, как-то там пересадить что-то. Ну, что-то как-то, может, поправимо, нет? Или там, может, мазь какую втереть, там, может, тут...
0: Да она сама не хочет. Это кокетство такое. Вот, понимаешь, ходит это самое.
2: Лысая махнутая, ну, в дальнейшем женщина.
0: Вообще все у нее растет там на голове. Все, что надо.
2: Да нет.
0: Да нет. Ну, вот.
2: Ну мы же не в телевизоре, я же могу...
0: Она просто, видишь, хочет все-таки под Кобзона быть. Вот нужен ей парик. Вот она всем говорит, значит, не растет у меня, не растет.
2: Нет, мне нужно теперь у милого парикмахера, чтобы все с остального состриг и все.
1: Ты налепил каким-то клеем хотя бы, лейкопластырем.

0: самый глюкалка, который внутри, в нем содержится, она создает вот тот эффект мухоморный, который большинство народа не любит. У меня такое ощущение. Хотя, может, я ошибаюсь.
1: Здравствуйте, мы вас внимательно слушаем.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Ой, я, наверное, буду не совсем кстати. Александр, ты в конце концов зайди уже, потому что автомат остановился и, по-моему, отжалось уже все.
1: А, здесь сейчас.
2: Очередь стоит,
1: сейчас, поэтому... сейчас спущусь, да.
2: Давай, ждем.
1: Спасибо. Это по производственным. Сейчас еще звоночек примем, потом вас ненадолго покинем. Вниз нужно спуститься. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Я звоню по такому поводу. Хочу попросить вашего гостя и вас в том числе. Вот насчет обновления Москвы, украшения всякие в центре города, Манежной площади, как они вам нравятся? И не кажется вам, что это все как-то искусственно?
1: Спасибо за звонок.
0: Ну что же, кажется. Что значит кажется оно или не кажется? В Москве сделан евроремонт такой. Вот она после евроремонта такая есть. А что при этом кажется, это уже такое индивидуальное мироощущение. Вот. Вот нравится такой евроремонт. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Мне что, ну как, кое-что нравится, кое-что нет.
1: А ты что скажешь, Свет?
4: Я вообще считаю, что это сделали просто какую-то искусственную куклу такую. Ну, Барби сделали из Москвы Барби. Вот и все. Такую, в кокошнике такая она, смешная немножко. Ну, такая, типа, русская длинноногая матрешка. Вот ты можешь представить вот длинноногую матрешку? Вот это вот и произошло.
1: Это же ужас какой-то.
4: Ну, так оно так и есть.
1: Это все равно, что татуированная доярка.
0: Ну, да.
4: Ну, так они, в общем-то...
0: Ну, Светлана, она профессиональная патриотка, а я самодеятельный.
4: Ну, я считаю, что это так. Вот только что это мне пришло в голову.
1: Угу, понятно. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Доброй ночи, уважаемый.
1: Здравствуйте, уважаемый.
5: Один вопрос к Дмитрию, а второй к вам, Александр.
1: Давайте.
5: Сначала к Дмитрию. Какие удобрения вы больше используете в своей сельскохозяйственной практике? Всякие органические навозы и пометы или минеральные разные суперфосфаты? И к Саше, собственно, когда альбом-то выйдет?
1: Спасибо.
5: Дождались уже.
1: Ну, сперва, все-таки, об удобрениях.
0: Ну, ничего не должно пропадать, должен быть круговорот в природе. Естественно, конечно, что могу, то даю. А минеральных удобрений я, к сожалению, произвожу меньше. Ну, члены семьи там все помогают, соседи приходят.
1: Я знаю.
4: Особенно очень.
1: Почему-то ведущий одной популярной телепрограммы такой здоровый, вот он вроде сосед у тебя, он большую вносит толику, я знаю.
0: Ну, конечно.
1: Даже калитка специально у тебя сделана в заборе для него.
0: Да, он очень ценный член.
1: Ночами приходит.
4: Да, между прочим, у него даже туалет из холодильника.
0: Собачка сделан. Его бегает.
1: Да.
4: Туалет из холодильника, знаешь, вот так вот. Ты заходишь,
1: на даче, да.
4: Да, холодильник вот так вот. А там вот...
0: Холодильники, ну, ведерочко. Вот он с этим ведерочком приходит.
4: Нет. Ну,
0: собачка его ко мне бегает все время.
4: Но дело в том, что Дима просто в этот туалет редко ходит. А так туалет-то сделан так. С виду вроде как холодильник. А там приходишь, стульчик из пенопласта сделан такой. Сзади окошечко, позади цветочки.
1: Сзади, да, окошко?
4: Ну, сзади окошко. Ты сидишь, впереди зеркальце такое. Окошко, впереди зеркальце. Ты смотришь в зеркальце, видишь то, что растет сзади, а растут там желтые цветочки. Тоже тебе облепиха растет. Ты хвать ягодку,
1: и вроде
4: тебе хорошо. И масса удовольствия, да. И тебя ниоткуда не видать, потому что туалет вот...
1: А вот, кстати, вот я знаю, что вы проводили такое, ну, на энтузиазме построенное все-таки исследование, касаемое...
4: Ну, не на энтузиазме построенный туалет, правильно?
1: Ну да, ну, как бы качество, это, извиняюсь.
0: Энтузиазм, он уже уехал. Все, его нету.
1: Ага.
0: На нем мы построили, и он уехал.
4: Так, ну, а что?
1: Да. Насчет, значит, зависимости от наличия зеркала, в котором отражается физиономия человека, производящего акт дефекации, как отражается вот наличие или отсутствие этого зеркала на качестве фекалий.
4: Ну, это в зависимости какой-то там... изображаешь лицо.
1: Ну, вот это же очень важно, потому что этот процесс, он должен...
4: А это, понимаешь, да. Зависит от того, творческий ты человек или не творческий.
0: Ну, там очень просто, понимаешь? Вот это, когда заходит соседняя собачка, немецкая овчарка, и если отражается она в зеркале, человек пугается и выдает прям все, что может, прям тут же.
1: То есть у него освобождение полное.
0: Да, вот. И поэтому и ему хорошо, и мне как бы.
4: Нет,
0: и
4: но вот когда тебе... ты сидишь, понимаешь, и видишь свое лицо, ты же им руководишь, в принципе. Хочешь так себе морду состроил, хочешь эдак. А, понимаешь, это действительно очень не способствует освобождению полному. Поэтому то есть должна быть неожиданность. А так ты ожидаешь, что ты увидишь в зеркале.
1: А вот мы как бы проводили этот эксперимент прямо у нас здесь над некоторыми сотрудниками радиостанции. А в тот момент, когда они заходят вот делать это, мы, значит, поджидали с веревочкой, к которому прилеплено зеркальце. И в момент, когда вот он уже на выходе, у него выхлоп, так уже канат уже полез, как говорится, мы резко-резко перед его физиономией свешим зеркало. То есть он неожиданно видит самого себя
4: вот как
1: в расслабленном
4: есть,
1: состоянии.
4: Есть,
1: да. Вы знаете, самые парадоксальные были ситуации. Ну, я не буду рассказывать, кто как из сотрудников реагировал, вот, но совершенно неожиданные результаты. То есть, может быть, появление зеркала в этот момент каким-то образом может повлиять на качество удобрений как раз.
0: Да.
1: Что вы думаете на эту тему?
0: Ну, я думаю, что над этим надо думать. И очень серьезно.
4: Именно находясь в туалете, похожем на холодильник.
1: Ну, кстати, парадоксальный человек.
4: И этот, смотреть, да? В зеркало.
1: Это когда в стране голод? Он гадит в холодильнике. Да, ну, это какие-то у меня свои...
0: Ну, зачем ему холодильник, если голод? Пришел, погадил и ушел.
1: Послушаем, что думает на эту тему наш радиослушатель. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Алло, доброй ночи, уважаемые.
1: Здравствуйте, уважаемые.
6: Добравшись. Вот дело в том, что имеет место гипотеза такая.
1: Угу.
6: О чтении в туалете, как бы. Вот человек... Ну, вы согласны с тем, что имеет место закон распределения энергии в физике? Такой же закон можно применить к распределению энергии вот, в тушке человеческой. Вот человек читает, например, журнал или вот книгу в туалете. У него вот разум и вот мозги его работают на вот чтение этой книжки в силу того, что канат вот получается более такой натуральный.
1: Uh-huh.
6: Вот как бы мозг забывает о функции вот испускания каната. Uh-huh. И вот канат вот происходит вот в самой своей чистоте такой вот.
1: Uh-huh. Понятно, то есть как бы не происходит фильтрации, вот эмоциональной фильтрации
6: вот
1: качественного
6: именно, да,
1: содержания
6: вот,
1: каната.
6: Вот 90% мозгов направлено на прочтение вот книжки или какого-либо научного труда, вот канат уже предоставлен. Вот рефлекс.
1: Нет, вы знаете, простите, что я вас перебиваю, мы проводили тут с сотрудниками исследования всячески. Да, то есть дело в том, что как бы в момент, вот, когда настает это уже, да, мозг все равно автоматически отключается от любой внешней информации. То есть, как бы мы вводили, значит, им электроды, датчики наляпливали по всяким местам. Вот. И показывается, что в момент, когда вот канат начинает, то у них, в общем-то, учащенное сердцебиение и расплывается все перед глазами. То есть уровень усваивания внешней информации практически равен нулю.
0: Понимаете? Я вот, кстати, обратил внимание, что вот ваши сотрудники, которые читать умеют, они лучше выглядит, да.
1: Вот.
0: Особенно вот когда выходит.
4: Нет,
0: да.
4: Я считаю, что вообще самое уместное чтение в этих заведениях, где происходит вот это вот извлечение вот этого продукта,
1: да,
4: называемого как...
1: Канат.
4: Да. Вот это туалетная бумага просто. Сел и читай.
6: Ну, понимаете, уважаемые, вот в чем дело, что микротоки, существующие в организмах, их не в силу зафиксировать аппаратурой, поэтому первичный импульс – это вот удивление или как бы испуг, и вот сразу же после этого следует вот расслабление мышц и спускание, собственно, каната.
1: Вы знаете, я хотел бы... Извините, я болею.
4: Простите, такое ощущение, что у вас запор.
1: Сейчас я хочу вот о чем сказать, что дело в том, что мы проводили как бы исследование, вы сказали, что значит, биотоки, все вот эти невозможно использовать, ну, в смысле, исследовать, да, как-то поймать.
6: Ну, аппаратура зафиксирована.
1: Да. На самом деле, мы, значит, почему вот, скажем, люди, близкие к Земле, вообще к работе с Землей, да, они вот такие, ну, в принципе, здоровые. То есть они могут и выпить больше, да, и работают больше. И, кстати, моются реже, при этом пот потом не воняют и так далее. Они живут в гармонии с природой, потому что они как бы канат сбрасывают прямо на землю. Вот. И практически вся статика с них уходит в мать-землю. А мы проводили исследования, вот вывозили, значит, сотрудников, которые уж совсем урбанистические все, значит, на село к селянам. И ночью сажали их, значит, на сброс каната. Сами ложились, ну так, чуть поодаль, и смотрели. И вот вместе соприкосновения каната с землей происходила искра мощнейшая, то есть практически разряд. И трава там такая была оплавленная. То есть это говорит о том, что люди как конденсаторы в городе, вот все вот сотрудники, понимаете? Вот поэтому, а это ведь тоже тонкий биоток, согласитесь.
6: Не, ну безусловно, конечно, жизнь в городе намного напряженнее, чем жизнь сельской местности.
1: Конечно.
6: Вот всякие расстройства как бы возникают.
1: Да, ну спасибо, спасибо вам за звонок. Удачи вам в дальнейших исследованиях.
6: Хорошо, спасибо вам тоже.
1: До свидания, до свидания. Ну что, послушаем, наверное, пьесу, да? Пьеса звучит. А?
0: Конечно, конечно.

0: Ну, в принципе, я так уже руки помыл, то есть там все мы отжали, все всем выдали. Вот, я где-то через час буду вынужден снова вас, наверное, покинуть, минут на пять спуститься вниз, проверить производство. Вот, а сейчас я хотел, Дима, задать тебе такой вопрос. Как обстоит вообще дело с твоей книгой? Я знаю, что вот вроде бы готовится к изданию второй том. И еще такой важный момент, это насчет иллюстраций. Кто будет художником-оформителем этой книги, поскольку я знаю, что с первой книжкой были некоторые сложности?
1: А, сейчас, я вспомню сейчас, да. Были сложности. Я тогда сам рисовал, но еще не научился. Вот писать я уже научился, когда первый том написал, первый. Потом я писал четвертый том, потому что я еще считать тогда не научился. Вот, я первый, потом четвертый писал. Потом я писал третий, вот сейчас заканчиваю второй. Вот, а иллюстрации, я взял книжку, мне так учили в школе. Берешь книжку и по ней учишься. Вот, кружочек рисовал. Много нарисовал, очень много кружочков нарисовал. Потом рисовал фигурки. Рисовал квадратики, ромбики. Параллела, граммы. Параллелограммы рисовал.
0: Параллелепипед.
1: Ну, в общем,
2: параллелепипед.
1: Да.
0: Ромбики. То есть, вот первый, как бы, первый, я знаю, книга была вот оформлена просто действительно кружочком. Она есть у меня подарена.
1: Ну, правильно.
0: А вот сейчас как бы уже будет вязь.
1: Конечно. Я уже их много рисую. Я уже могу много их нарисовать. Понимаешь, не то, что Малевич один квадратик. Я их могу 2, 3, 4. Вот у меня во втором томе, понимаешь? А у меня их нарисовано... Не помню, сколько я забыл, потому что я еще плохо считаю. Вот. Но считать я тоже учусь.
0: Следующий такой момент, стоит вопрос о как бы размере квадратиков вот во втором томе. Они все одинаковы, размеры, эти квадратики, или все-таки как-то вот разные? Вот эта вязь сама, она как это вот крупнота вязи, КВ.
1: Ты знаешь, Саша, я люблю, когда все одинаково, понимаешь? Вот рисуешь квадратик, вот, чтобы он был одинаковый. Потому что это конкретный квадратик, понимаешь? Вот. А если ты рисуешь один квадратик, другой квадратик, третий квадратик, это непорядок просто. Потому что и порядка из них невозможно получить. Вот, я люблю одинаковые квадратики.
2: А потом же содержание должно
1: быть. Вот чем мне ромбик не нравится, что у него углы не одинаковые, понимаешь?
0: И очень сложно в исполнении этот.
1: Ну, я научился все-таки, но он мне не нравится. Вот я рисую его, а он мне не нравится, понимаешь?
0: То есть антипатия такая.
1: Да, не нравится мне ромбик.
0: Ну, давайте послушаем телефонный звонок, и к нашей беседе потихонечку подключается базитолог Андрей Орлов, который уже приготовил. Одень, пожалуйста, наушники, прежде чем мы примем телефонный звонок. Хотелось бы услышать, как у тебя там прошел процесс, потому что я все-таки слышал некоторые сложности, там и они подъезжали вроде, ушли такие недовольные даже. Как-то они потоптались застенчиво вроде бы. Вот, то есть оповести нам, что все, чем все-таки там у вас закончилось сейчас.
3: Мы послушаем или звоночек, или что-то.
0: Нет,
3: сразу
0: давай
3: приступим.
0: Сперва вот к теме, то есть как оно там.
3: Да.
0: Да.
3: Ну, я предлагаю, значит, цикл передач. Я тебе об этом говорил. Значит, касательно таких тематических вопросов, как мифы и легенды о русской буржуазии современной. О том же время и его возможность, как бы, его морфирование, растягивание и сжатие, а также прочие вопросы, касающиеся наших актуальных, в общем-то, ситуаций, которые ныне всех бередят умы.
0: Ну, то есть, скажем так, чтобы держать руку на пульсе времени.
3: На пульсе, да. Ну, я потом их как раскрою, видимо, после звонков.
0: Да, сейчас принято звоночек, да?
3: Угу.
0: А, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам.
4: Алло.
0: Здравствуйте.
4: Привет.
0: Рассказывайте.
4: А вы не расскажете, вот у Чехова есть рассказ, там, злоумышленники, да?
2: Злоумышленник.
4: Вот гайку откручивали, ведь она не подходит, такая здоровая гайка с рельсов, грузилу-то. Вот, еще дама с собачкой, что-то там по времени совсем не... Она ходила, так вообще, что 5 суток подряд с собакой это ходила. Ну, и вот что-то не совпадает.
0: То есть неувязка временная,
4: лапшу,
0: да?
4: Лапшу нам вешает, Чехов это.
3: Ага. Это вот ты в следующий раз будешь закручивать, чтобы таких не было звонков снизу. Ты когда разгружал, ты о чем думал, откручивая их?
0: Я сегодня отжимал.
3: Отжимал?
0: То есть сегодня, да, сегодня другая у нас партия пришла, то есть закручивали вчера. Кстати, я боюсь, что закручивать придется завтра еще.
1: Подожди, Саша, да. Это же Чехов, я вспомнил, это же было...
3: Начальство ваше там, бригадир.
1: Да, это же он давно, а это Антон Павлович, который, он же доисторический реалист был. Тогда же железных дорог-то, какие они же были маленькие такие, и паровозики маленькие.
0: Нет.
1: И у них были гаечки маленькие.
0: Нет, в то время дело в том, что вообще первый паровоз, он был на нормальной резине. То есть это, просто его догадались поставить на железные палки вот эти, потому что человек, который вот купил этот первый паровоз, он просто ездил где ни попадя, давил там детей, вот этих собак, то есть просто беспредельно. Он был купцом, любил набрать цыган, да, цыган набрать, напиться и ездить на нем. После ему сказали, ты давай, гад. Во-первых, дымил жутко. Ему сказали, что мы тебя оставим, так сказать, на железные палки, резину снимаем, все, и давай дуй прямо. Это вот из истории паровозостроения. Ага. Немножко, да, это был купец мощнейший, с красной икрой.
3: Чем да. дело-то кончилось?
0: Ну, чем дело? Вот сейчас ездим железнодорожным транспортом.
3: На дрезине.
0: На дрезине. Кстати, немножечко об истории создания дрезин. Вот, Андрей, я знаю, что у тебя масса материалов о дрезине. И Инесса Дрезина, какую роль играла она вот в создании этого вида транспорта?
3: Ну, мы, так сказать, начиная работать уже перпендикулярно с этими с ненормальными вот фрейдистами, там, юнгистами и прочими, мы, конечно, поддержим общую концепцию, что создание дрезины было необходимо как бы для возбуждения вот этих вот органов, которые, в общем-то, необходимо периодически стимулировать. И таким образом невозможно пересесть полностью на транспортное средство, лишенное как бы возможности сидеть и одновременно находиться в процессе так стимуляции постоянной. Поэтому все транспортные средства, как ты заметил, наиболее живучие, они обладают возможностью, ну, вернее, необходимыми такими атрибутами, как то бишь сиденье, и чем оно более изощренное, извращенное, тем, значит, транспортные средства более живучие. А вот на заре, как бы, наших механической революции, то есть для создания подобных, в общем-то, конструкций для перемещения туда-сюда, они, в общем-то, использовали именно дрезину. Дрезину как наиболее комплексный транспортное средство, которое давало возможность, в общем-то, участвовать всем группам мышц. И сейчас, как такое эхо прошлых лет, мы наблюдаем, в общем-то, абсолютно бессистемную шизофрению, связанную с рекламой.
0: Тренажеров вот этих.
3: Да. Каких-то монстров, которые, в общем-то, нам, как специалистам, однозначно говорят, что, в общем, надо возвращаться, пора уже к дрезинам. И
0: назад
3: создавать
0: дрезинам,
3: как
0: да,
3: бы, да,
0: такой лозунг,
3: такие,
0: да.
3: в общем, свободу перемещения. Они к югу едут.
0: Ты ведь обратил внимание...
3: Накачивая, так сказать, мышцы и ног.
0: Да, что вот эта реклама вот этих тренажеров, да, вот таких накачанных, она сейчас уже стала двух видов. То есть одна вот старая, сейчас появилась новая.
3: Но мы
0: к
3: этому вернемся.
0: Нет, подожди.
3: Отчет представлю.
0: А, ты сейчас отчет хочешь?
3: Ну, после вот этих вот...
0: После звонка, да?
3: Да.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Здравствуйте, привет, добрый день, это Женька Драйер.
0: Здравствуйте.
5: Как делишки у вас там, как передача идет? Я вокалист этой замечательной группы, которая у вас сейчас находится в студии.
2: Угу. Жень, привет.
5: Привет, Свет.
1: Привет, Жень.
5: Привет, Димулька.
1: Ну чего?
5: Я дико извиняюсь за то, что мини-диск вам не смог записать, но это обстоятельства.
2: Ну а ты слушал вообще что-нибудь? Или
5: да, ну вот я относительно недавно пришел, тут про фекалии его здорово рассказываю.
2: Нормально, да?
5: Понравилось. Про ромбики, про квадраты.
0: А что вот вы думаете насчет все-таки дрезин? Нам интересно.
5: Насчет дрезин я ничего не думаю, я не железнодорожник.
2: Ну он же устал, он с работы пришел.
5: Дело в том, что на дрезине едет старуха шипокляк, больше я о дрезинах ничего не знаю.
1: Ну, Жень, все нормально, как бы. Прокрутили почти все.
0: Спасибо.
2: Несколько раз вообще.
0: Да. Действительно, как бы у человека какие-то ассоциации непонятные с техникой. Ну что, Андрей, я думаю, пора качать.
2: Спасибо, Жень.
0: Женя уже спать лег. Ну, как-то так. Ты же ему сказал, все нормально. Я подумал, когда он сказал, типа, на дрезине ездит старуха шипокляк, ты так... Жень, ты сказал, все нормально. Я его спать положил уже Женю.
1: А что, старуха на что, не ездила на дрезине?
2: Ездила
1: да. Она на дрезине.
0: А, да, я не знаю, только сказать.
2: Просто ты это...
0: Ну, к отчету.
3: К отчету, да. Мы, значит, в рамках вот этого «Легенды и мифы о русской современной буржуазии» проводили как бы подготовительную работу, которая основывалась на создании, в общем-то, представления о том, что представляет из себя вот нынешняя буржуазия и чем она характерна. То есть много возникает вопросов, с одной стороны, чисто философских, с другой стороны, как бы медицинских, потому что народ интересуется до ненормальности, в общем-то, вот этим возможностями, как бы процветания подобно вот этой элитной части, как бы буржуазии. Ну вот в результате исследований необходимо было выделить какие-то, выявить группы соответствующие, которые бы, ну и в результате нашего ранжирования образовались некие группы, которые, в общем-то, отражают, ну, состояние, в общем-то, этой пирамиды. Значит, сопли Мичурина, это владельцы сотовых телефонов и начальная стадия, в общем-то, когда обуржуазится человек, то, значит, вот он вступает в эту категорию, он уже телевизора не смотрит, а таким образом отпочковывается от среднего класса. Отношение к времени и пространству у него тоже специфичное. Здесь возникает вопрос, в общем-то, что является в оценке времени и объектов, находящихся во времени, женским и мужским, то есть вагинальным и фаллическим. То есть всегда вопрос ставился во временном континууме следующим образом. То есть точка отсчета, лучи представляли из себя какие-то половые, в общем-то, аналогии. Но это неправильно, потому как пространство, оно пугает и зовет одновременно. Появляясь в преднатальном периоде, мы, в общем-то, появляемся из какого-то глубины пространства и уходим туда же. А существуя здесь, образуется некий вакуум, который необходимо заполнять некими социальными явлениями. В данном случае вот существует определенный класс, то есть буржуазный. Он, с одной стороны, на виду, но имеет свою специфику существования. То есть, как бы такое чаянное отношение и завистливое среднего класса к буржуазии, оно связано с абстрактным пониманием их проблем. То есть они не способны взять ракеточку или собачку и как бы компенсировать вот этот недостаток того-сего, вкладывать большие деньги и хвалиться о них, об этих вкладах-то. Ну и таким образом, в общем-то, надо приблизить людей к пониманию. То есть подтянуть средний класс к верхнему на уровне ментального осознания. А, собственно, ниже среднего класса, то бишь люди, которые тусуются между мусорных бачков, их, соответственно, подтянуть к среднему классу, хотя они оттуда ушли и вроде бы не собирались возвращаться. Ну, мы, в общем-то, гипотетически это все осуществим. То есть возникает элементарный вопрос. Является ли чувство зависти, опять же, вопросом половым? И что является движущей силой? То есть вопрос о правильности или вообще о явлении дебильности, например. Что это является? Укором самой субстанции, рожденной в таком состоянии, или же укором для окружающих? Ясное дело, что для окружающих, потому как дебильный человек находится во благе. Его, в общем-то, покормили, и он себя спокоен, дальше существует и существует дальше. А другие, взирая на окружающих эту, в общем-то, субстанцию, испытывают какое-то чувство неловкости, и давай его куда-нибудь подальше, или же описывать в каких-то таких, в общем-то, неопределенных красках, словах и прочих, в общем-то, способах самовыражения, давая таким образом понять, что они проявляют участие, и, с другой стороны, как бы стыдятся его, как бы рефлексируют слегка, потому как наличие дебильности, как и унисексового явления, присутствует почти что во всех нас с вами. В данном случае проиллюстрировать можно на примере США того же самого. Непомерное увлечение вот этой рефлексии, оно приводит такой как бы косвенный, но с другой стороны принудительный дебилизации всех остальных. То есть участие под каким-либо предлогом или же как пассивно. То есть проходя мимоходом, можно, в общем-то, зацепить что-то от этой биосубстанции. То есть можно нахвататься, попросту говоря, и преобразиться все. Вот. А вопрос, собственно, опять же заключается в том, насколько дебильность является заразной и каким образом она передается. Вопросы есть?
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Доброй ночи, доброе утро, неуважаемый ПРС на проводе, это вот постоянно радиослушатель.
0: Да, говорите.
6: Дело в том, что вот дебильность, если вот рассматривать в среде вот мужиков с сотовыми свистками, есть определенная закономерность. Вот как вы выражались, буржуи, например, вот взять вот европейских буржуев, вот которые в 20-х годах рисовали на плакатах, они-то произошли в силу того, что ихний там прапрадедушка, вот как бы был бы французский граф, или вот князь, или барон, вот им это наследство оставалось. И вот они уже вот были вот богатые, вот такие, у них был определенный кодекс чести. А вот новоиспеченный вот советский, вот российский, вот в последнее время, если брать, вот новориши, они в большинстве своем вот выходцы из криминальной среды. Вот отсюда вот как бы различие в ценностях такое происходит. Вы согласны?
3: Вполне. Я даже хочу больше сказать. Почти у всех, в общем-то, западных новоришей и буржуазии есть французские какие-то предки. Они там, как наши антропологи выяснили, они, в общем-то, залегали, и все французские предки являются родоначальником подобных явлений. Вот буржуазии и процветания общественного и социального. А что до нашего брата, то здесь, в общем-то, вопрос совершенно простой. И мы его в дальнейшем в нашей рубрике «Мифы и легенды российской буржуазии» будем рассматривать их более детально. И в частности, перейдем к следующим вопросам, таким как «Собака – друг человека, а кошка – враг?» и прочим вопросам, которые будут исчерпывающе отвечать на подобные проблемы в современности. Да.
7: Пройдут года, наступят дни такие, и выстроится боевой редут. Уйдут в небытие отцы седые, молодые штирлицы на смену им придут.

Так, в рамках программы освещения, значит, жития среднего класса мы вводим новую подрубрику «Вопросы телевидения и радиовещания». В частности, сегодня мы рассмотрим результаты лабораторных исследований относительно телевидения, так скажем. Имею вам сообщить, что в телевизионной промышленности происходили давно еще сдвиги, которые, в общем-то, были незаметны для взгляда телезрителя. Такие, как, например, внедрение в интегральные схемы в период развития. Вот, в частности, фирмы Washington Electric Equipment, они, значит, постепенно стали внедрять биоплазматический бульон в интегральные схемы с дальнейшим, как бы, использованием вот этих испарений в своих корыстных, в общем-то, коммерческих целях. То есть испарение этого бульона создавали определенные биохимические соединения с воздухом, и в небольшой квартирке это, в общем-то, грозило, как бы, созданию такой благоприятной атмосферы для кодирования, в общем-то, людей, прикованных к телевидению по тем или иным причинам. Но обычно по среднебазитическим причинам они, в общем-то, были все прикованы. Так, проводя, значит, наши исследования, мы учитывали этот фактор, как и несколько, в общем-то, других факторов, которые до сих пор остаются неизвестными. Помимо всего прочего, из 100% испытуемых, значит, 20, которые вступали хоть раз в половые связи с телевизором, 25, которые вступали раз в месяц, и 5%, которые вступали раз в год в контакты, в сексуальные с телевизором или же, значит, с радиоприемником. Все испытуемые опрашивались анонимно, значит, показания сводились к тому, что каково воздействие рекламы, то есть заложенные вот эти химические соединения, которые витали в воздухе и побуждали, в общем-то, телезрителей вступать в половые отношения с телевизорами и радиоприемниками, как, значит, они, как повышался их уровень внушаемости от целенаправленного кодирования, в смысле, там, например, внушения определенной рекламной концепции. И пришли к выводу, что внушаемость была достигнута почти 99%. То есть по научной точке зрения, это, в общем-то, очень высокий результат. И таким образом, значит, мы в дальнейшем рассматриваем телезрителя как 100% внушаемого. То есть все, что ему говорится, оно подвергается определенному, в общем-то, сомнению иной раз. А в нашем случае мы рассматриваем как уже законченных людей, то есть которые уже, в общем-то, не способны сопротивляться и воспринимают всю эту рекламную поток рекламной вот этой информации, в общем, как абсолютную правду. В частности, провели с некоторыми испытуемыми следующие опыты. То есть взяли известную рекламу мыло Safeguard, например. У многих сейчас, как бы, сразу зуд появился на коже, захотелось мыться этим мылом. В общем, даже насухо, как бы, они трут себя этим мылом, вызывая таким образом у окружающих тоже желание потереться, если же даже не обмыло, то хотя бы симулируя вот эти вот движения, растирания. То есть они, натираясь этим мылом, в общем-то, получают огромное удовлетворение. И в дальнейшем мы взяли двух испытуемых, мужчину средних лет и женщину тоже среднего роста, то есть ни низок, ни высок был один и другой, поместили их в определенную благоприятную для них среду, обеспечили кухонной утварью в полном объеме, продуктами питания с добавлением гормональных всяких компонентов, которые им необходимы для нормального существования, и определенным набором
телевизионных программ, которые были записаны в необходимой последовательности. Так значит, при рекламе этого продукта, мыло Safeguard, которое содержало, в общем-то, активный компонент, всем известный, триклозан, они повышали свои действия, направленные на растир друг друга, и, в общем-то, буквально вступали в диффузную половую связь. То есть при импотированных половых органах они, в общем-то, контактным образом могли уже размножаться, причем способы размножения были довольно-таки нетривиальные. То есть образовывались грибы на коже, и таким образом отпочковывались особи, которые валялись там и сям. То есть повсюду в среде испытаний происходили вылупления и отпочковывания потомства. То есть нам приходилось их изолировать в срочном образе, иначе бы происходило бы перенаселение испытуемой области. Потому мы пришли, значит, к сокращению вот рекламы этого мыла. Но, однако, когда было дано задание одной из испытуемых отправиться в аптеку близлежащую и купить там, просто сказать, триклозан, это же, ну, в общем-то, нормальный человек поймет, что его надувают, попросту говоря. Так испытуемый со 100% внушаемостью отправился туда, и на как бы предъявление аптекарши вот необходимый продукт, аптекарша отреагировала абсолютно спокойно и сказала, что у них его пока нет, но скоро будет. То есть это говорит о том, что люди, даже не подвергшиеся нашим экспериментам и исследованиям, тоже находились на стадии абсолютной, в общем-то, зависимости от средств вот, внушения. То есть им внушали достаточно много, чтобы они даже как бы вне среды испытаний испытывали те же самые ощущения, что и те, в общем-то, персонажи, которые были подвергнуты. Вот результаты таковы.

0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
1: Да. Да-да-да. Доброе утро.
0: Здравствуйте.
1: Вот вы слышали новости сейчас?
0: Угу.
1: Вот. Вас вообще не возмущает ли совершенно безобразная, никуда не годящаяся выходка жителей немецкого города, блин, как там его, которые, видите ли, чистили зубы на рыночной площади? Ведь это же, между прочим, скрытая реклама самоубийства. Ведь, ну, сами представьте себе, если чистить зубы, ну, то есть такой интимный процесс, как чистка зубов, вынести на многотысячную, я бы сказал, аудиторию, вот, это же ведь не что иное, как, в общем-то, скрытая пропаганда порнографии. Я даже могу сказать, почему такой прием был применен. Ведь на немцев уже давным-давно прямая пропаганда порнографии и такая реклама уже не действует. То есть они, если они видят по телевизору рекламу порнографии, они все, но это, говорит, пропаганда порнографии, и все, значит, выключают там на другой канал что-нибудь. Вот, поинтереснее. А здесь, значит, это то же самое и вообще только в скрытом образом делается. Еще вот я знаю, говорили, что это собираются показывать, в общем, значит, по телевидению стран третьего мира, которым они теперь уже и Россию отнесли, вот. Вот, и в принципе это направлено на скрытое, в общем-то, такое вот внушение, вот сейчас как раз говорили, да, вот, в общем-то, внушение.

0: Сначала это слушал, вот вы объясните, каким образом это происходит.
1: Спасибо, спасибо вам за звонок. Андрей Орлов, базитолог, вам с радостью на оба вопроса ответит.
2: Ну, значит, по первому вопросу звонящий был абсолютно прав. То есть это одна из форм эксгибиционизма, если не учитывать, что элемент, конечно, рекламы некоторых продуктов в этом тоже есть. Но, как он сказал, такие высказывал депрессивные мысли, что какой-то там мировой империализм. Здесь, в общем-то, явная борьба происходит мирового гомосексуализма с определенными атовистичными половыми органами, ведь зубы, как всем известно, суть есть придаток вагинальных органов. И таким образом, это всем известный факт, и стесняться здесь нечего. Вот немцы, значит, понимая суть вещей, вышли и продемонстрировали свой протест мировому гомосексуализму, который нас всех, в общем-то, уже немножко утомил. Вот. А по поводу расположения на шкале, вот как бы стран распределения третьего, четвертого мира, здесь он немного заблуждается, ну, под воздействием средств массовой информации. Если Россию относить к какой-то категории, то скорее она впишется либо в нулевую категорию, которая еще, в общем-то, не определена как-то с политэкономической точки зрения, или же она будет уже вписана когда-то, когда всех распишут, и останется только поставить точечку такую жирненькую, вот и поставит эту нашу Россию с наболевшим лицом, с таким слегка, всю такую увешанную чем-то, ее возьмут и впишут куда-нибудь, исторически так сложится, видится мне.
1: А что касается
2: холодильника, то это, в общем-то, такой небольшой намек на известный всем персонаж, вот, который живет в холодильнике и всех пугает. Ежели вы откроете его при определенном ракурсе освещения, то такие персонажи, как Дельми, всем известный, такой милый, в общем-то, он тоже, в общем-то, является агентом таким рефрижераторной фирмы, которая поставляет почти что во все фреоновые системы охлаждения своих, в общем-то, этих персонажей, мультики эти, которые, в общем-то, располагаются там, и живши во благе, почти что половина этого запаса, на который рассчитывают вот эти вот телезрители, они связаны, в общем-то, тончайшими узами мощных пищевых инстинктов с телевизором и одновременно как бы с холодильником, они вынуждены, в общем-то, делиться с этим привидением своими, в общем-то, запасами. И не стоит удивляться, когда вы, не подходя почти что, принявши таблеточку, которую недавно отрекламировали и заснувши на некоторые время, обнаружите, что ваши запасы прилично, в общем-то, оскудели. Фактически могут вообще оскудеть. Так что вы, пользуясь случаем, там проведите ревизию срочную в холодильнике, понаблюдайте там срок годности, а то он переписывает это все дело задом наперед, и, в общем-то, потребитель вынужден выбрасывать или обращаться в какие-нибудь общества помощи потребителям, в котором мы, в общем-то, с продуктами, иной раз и с ценными бумагами, в бумагу заворачивают еще каких-нибудь персонажей, которые вы скоро найдете у себя. Так что вы не расстраивайтесь, а следуйте нашим инструкциям. Раздаем и высылаем брошюры, и всегда рады вам помочь.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам.
3: Здравствуйте, уважаемые.
1: Здравствуйте, уважаемые.
3: Я хотел бы задать вопрос такой Андрею Орлову. Насколько, не мог бы Андрей Орлов назвать примерное количество людей, которые подвергаются рекламе, в том смысле, что идет какая-нибудь очередная реклама, и люди просто бегут и покупают какой-то продукт?
2: Ну, по нашим данным, в общем-то, мы уже говорили, 100%, но есть исключения, кто одевает там какие-то предметы одежды, шиворот на выворот, или же левые и правые ботинки носит наоборот, или же каблуками вперед. В общем, бывают некоторые способы защиты, о которых не все догадываются, а

0: Ну, и часть, в общем-то, защищенных людей – это наши дорогие, в общем-то, сограждане, которые поражены, ну, дебильностью или же еще чем-то.
1: Грибковыми заболеваниями.
0: И грибами то же самое. Они, в общем-то, находятся под мощной защитой своей, вот этого своего хабитуса и своих этих вот состояний, которые у нас по глупости, по нашей, по идиотской, они как бы вызывают, с одной стороны, сочувствие. На самом деле, сочувствовать нужно, в общем-то, по большому счету, нам, в общем, да.
1: Здравствуйте. Не получился. Да, ну тогда нужно вернуться к анализу вот среднего класса все-таки, видимо, да? А, вот опять звоночек. Здравствуйте, мы вас внимательно слушаем, вы в прямом эфире.
2: А, вот мне объяснили, что такое глюкалки. Человек позвонил, он их делает. Это вот такая доска с дырками, хитроумными. И вот человек, когда, ну, например, в парной он попарился, остыл немножко, и надо же ему тяжело же опять заходить. Вот, и такая доска, он в шайку с водой кладет ее, и так нажимает рукой, и ощущение такое, звук такой, как будто рыба ходит в воде. Так глюк, глюк, то есть как будто рыба хвостом так. Ну, ощущение, что ты на берегу реки там. И сидит себе, глюк, да глюк, понимаешь, так хорошо, а потом опять идет парень.
1: Спасибо, да. Спасибо.
0: Вот возвращаясь к вопросу, что делать и чем кормить себя, люди, конечно, бросились в леса по осени. И, конечно, прорва грибов, но надо же разбираться, в общем-то, где что растет. А то можно так, в общем-то, и без разбору поесть грибов и решать такие вопросы, для чего в досках дырки и прочее вот могут возникнуть.
1: Здравствуйте. А вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Здравствуйте, я вас слушаю. Я хочу задать вопрос господину Орлову.
0: Пожалуйста. Да, я слушаю вас.
3: Алло.
0: Да.
1: Говорите.
3: В эфире, да? Угу. Скажите, пожалуйста, я вот сейчас прослушала вашу передачу по поводу холодильников. Я бы хотела вот узнать, ну, я прибейский человек, предположим. Во-первых, я очень уважаю вашу передачу. «Эхо Москвы» для меня вообще очень много значит. Я очень вас внимательно слушаю всегда. И вот я хотела бы задать вам вопрос. А что, действительно так все вот критично, как вы говорите?
1: Спасибо за вопрос. Это интересный вопрос.
0: Ну, если задуматься о нашем здоровье, и особенно о здоровье, так сказать, всех людей, как бы, которые заинтересованы в собственном здоровье и здоровье своих ближних и дальних, они, в общем-то, конечно, не могут проигнорировать тот факт, что у нас в холодильнике живут некие субстанции, и никто не будет спорить, что навязчивые формы, вот, предлагаемые нам рекламы, они просто пассивно отражают все явления нашей жизни. Там очень жесткий подход. Там невозможно, как мы считаем, так просто с голой фантазией подойти и что-то сочинить. Там идет все по расписанному алгоритму, и все эти объекты, которые участвуют в кадре, они очень хорошо продуманы, и неспроста они так вот существуют. Поэтому ничего плохого здесь, с одной стороны, нет, ежели не пугаться его. То есть, ну, прежде чем открывать холодильник, во-первых, нужно некоторое время собираться с мыслями, потом не делать так, чтобы у вас все выключено было из холодильника, как бы на вас все это и с потоком света и прочих впечатлений все это на вас обрушилось.
1: То есть поэтому нужно немножечко под углом стоять.
0: Да, нужно под углом, да, с одной стороны, потом нельзя так вот, как мы уже говорили, чтобы они там накапливались и размножались. То,
1: кстати,
0: есть
1: для
0: надо
1: этой
0: периодически
1: цели
0: подходить и обновлять там, в общем-то,
1: содержимое.
0: Да.
1: Вот. Либо еще один метод для тех, кто не в состоянии или не хочет, это, если длительное время вы не пользуетесь вашим холодильным шкафом,
0: угу,
1: то его нужно просто в поворачивать вот дверью к стенке вплотную и так оставлять какое-то время, чтобы, в общем-то, в ваше отсутствие ничего, не дай бог, не произошло с ним, да?
0: Да, и потом вот есть уже масса движений при нашей инициативе, в том числе есть против холодильников очень мощные движения. Да, да, да. Они против холодильников нам присылают те продукты, которые, как бы, на их взгляд, казались вполне съедобными. Против холодильников присылают нам, но они не представляют себе, чем они в дальнейшем, в общем-то, будут обеспечены. То есть все дома внутри, в общем-то, внутриплиточные междверные проемы будут обеспечены как бы фреоновой такой, в общем-то, таким легким таким охлаждением, чтобы в дополнение к телевизионной зависимости мы получили слегка такой, как бы, холодильную слегка. А холодильный еще там кроватной зависимости, ящичной, тумбочной. Ну, в общем-то, они последовательно все распределены, и у строителя огромная очередь, в общем-то, в решении этих вопросов, потому что каждая воплощенная идея, там, будь то холодильный рефрижераторный, или же там половая, или же потолочная идея, она, воплощаясь, она создает прекрасный, в общем-то, резерв сациф, прочий, и сациве даже, и у них, как бы, вот
1: у них,
0: обеспечивает,
1: да, да,
0: их. Они обеспечивают нас и, в свою очередь, себя. Поэтому такая бешеная заинтересованность, особенно из районов, где, в общем-то, люди недостаточно получают вот этих вот фреоновых галлюцинаций. Они приезжают и здесь работают фактически задарма.
1: Это, во-первых, но, во-вторых, на износ, да, что гораздо страшнее.
0: На износ.
1: На износ.
0: Изо рта тоже. В общем,
1: беда, да.
0: Да,
1: здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Утро доброе.
1: Здравствуйте.
4: Это наша любимая передача, зовут меня Вера Михайловна. Но у нас такая проблема. У нас нет телевизора уже 6 лет, у меня внучки 6 лет. У вас очень интересно затронута тема. Мы не сталкиваемся с рекламой, не видим ее, эту рекламу, поэтому мне немножко непонятны ваши доводы о прессинге рекламы. А уважаемому гостю я бы хотела задать вопрос. Где можно познакомиться вот с теми идеями, мыслями и литературой, которые вы привнесли нам? Потому что я чувствую себя совершенно профаном в том, что вы говорите. Это настолько интересно.
1: Спасибо, спасибо вам за звонок. Сейчас, пожалуйста, Андрей ответит.
0: Пожалуйста, Андрей. Ну, мы, в общем-то, не уделяли должного внимания, как бы, саморекламе и популяризации, потому как идеи наши являются натуральными. То есть мы их, в общем-то, как бы с желанием воплощаем в жизнь, проводим эксперименты, никаких, в общем-то, потуг на то, чтобы обеспечить свою экономическую, в общем-то, независимость или еще что-нибудь, о чем обычно бреют, в общем-то, люди.
1: Самоокупаемость.
0: Вот, да, вот при кризисе идеи или же при какой-то общей депрессии.
1: Например, там, то есть, раскрученность, есть слово еще.
0: Да, раскрученность, закрученность. В общем, да, все это создает, как бы, невроз в рядах, в общем-то, независимости их исследователей.
1: Да.
0: А наша информация, она, в общем-то, дозреет до тех пор, когда это все будет распространяться абсолютно бескорыстно и в любых направлениях. То есть, ежели сейчас уже, вот, например, существуют независимые информационные источники в буквальном смысле этого слова, вот, например, же, опять же, взять наше техническое обеспечение, там, десктопы, сети и все прочее, все это скоро, в общем-то, уйдет в прошлое за ненадобностью и за испорченностью, поскольку все это по большому счету не работает из-за отсутствия квалифицированных специалистов в общем.
1: То есть коэффициент амортизации уже настолько высок, что практически надо на списание. А списать нельзя еще по срокам, потому что вроде бы недавно только поставили это все.
0: Да.
1: И если спишешь, то начнется какое-то расследование служебное, что нам совершенно не нужно.
0: Да, и баланс вот этого, например, баланс между, значит, внешним IQ IQ, то есть с попыткой как бы интеллектуализовать окружающую среду и таким образом уравнять ее с собственным, он, в общем-то, не в пользу, не в гуманитарную пользу идет, а, в общем-то, идет на обеспечение вот этой среды. Соответственно, среда интеллектуализируется уже как бы самостоятельно, и все эти кошмары про то, что грядет какая-то техническая революция, они скоро отомрут за ненадобностью, поскольку не нужна будет никакая техническая революция. Зачем, собственно, революция, если внушаемость фактически стопроцентная? На заборе напиши слово, и оно пойдет куда надо. Сколько человек пройдет мимо, оно усвоит его.
1: Только внушили, наверное.
0: Да. Вот. И не надо скромничать, отворачиваться, там, может быть, что-нибудь интересное будет написано скоро, поскольку уже невозможно уместить все это в какие-то файлы или еще куда-нибудь. Одним словом, вот это вот все, то, что сейчас является вводной и как бы в плане информации полезной, вот все эти устройства технические, они скоро как бы отойдут слегка, а внедрят такие бытовые устройства, которые будут очень просты в обращении, то есть там буквально какая-нибудь мясорубка будет уже связана с какими-то информационными сетями. То есть,
1: да, да, достаточно... да. То есть упрощение самого источника, скажем,
0: да,
1: так. Первый источник, кстати, останется, видимо, тем же. Но поскольку они тоже получают информацию, ты получишь такой замкнутый круг.
0: Да, так что все эти кошмары, они, в общем-то, не имеют под собой оснований, потому как здесь, в общем-то, вероятность того, что люди сами будут решать, стоит ли им там окончательно деградировать или же не стоит, даже на этом этапе уже, по-моему, вопрос отпадает. То есть мы все дружно этим занимаемся и в дальнейшем будем продолжать заниматься, поскольку косвенных причин, создающих нам стопроцентное внушение от внешних источников всяких, мы уже обеспечили. Так что в дальнейшем у нас будет возможность и читать, и писать, все, что хочешь. Поэтому беспокоиться о том, что чего-то не прочитаешь или чего-то не увидишь, совершенно не является необходимым. Да.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам. Алло, алло. Доброе утро. Мы вас внимательно слушаем. Вы в прямом эфире.
5: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
5: Это Ку-Ку.
1: Здравствуйте.
5: У меня вопрос к господину Орлову.
1: Задавайте мне.
5: Вот по Фрейду процесс освобождения организма от отходов должен вызывать несказанное удовольствие. Так вот, не кажется ли ему, что все эти люди вышли на площадь не зубы чистить, а пасту выдавливать?
1: Спасибо.
5: И второй вопрос. Когда эту пасту выдавливают, когда она по квартире носится и вокруг всей семьи, да еще трехцветные, какие ощущения это должно вызывать?
1: Спасибо.
5: Спасибо.
0: Ну, на самом деле, насчет цвета я сразу отвечу, потому что вот трехцветность, это, конечно, какие-то сплошные намеки на национальную какую-то независимость и процветание, вот, а если вы связываете это все с процессами,
1: отжима.
0: Как сказать, да, отжима и анального удовлетворения, то это вообще уже получается какая-то, как ее назвать-то, в общем, за что привлекают. Одним словом, цвета должны соответствовать, в общем-то, смесь всех цветов, она приобретает обычный коричневый цвет такой.
1: Да, да, да, это и есть самый здоровый цвет, он естественный, земля.
0: Да. Насчет выдавливания, конечно, мысль, то, что они собираются. Мы уже отвечали, там, как это все выглядит с научной точки зрения. А, в общем-то, если брать адаптированную, популярную интерпретацию, конечно, процесс выдавливания, он не может ограничиваться рамками собственной квартиры. И человек, конечно, впадет в безумие.
1: Хочет вынести это на людей
0: полное,
1: просто
0: да.
1: Как-то. Ему нужно показать этот процесс.
0: Да, но здесь затронут вопрос коммерческой тайны. Ведь те, которые там наелись этой пасты в свое время в этом городе, они же совершенно, в общем-то, отнеслись пренебрежительно к тому, что у них было там на коробочке написано, дескать, что это паста специальная 2000 года, что ее необходимо было выдержать до того времени, а уж потом как бы там используют на Новый год, как там произойдет какой-то спецэффект, а они, значит, как бы почистивши все зубы уже дома, потянуло их на свежий воздух, обменяться впечатлениями и ждать прихода. Они, в общем-то, не пришли в этот день, но журналисты все записали и не знали, как это проинтерпретировать. Это одна из, в общем-то, иллюстраций того, как наши оголтелые и невротичные журналисты, охочие до рекламы и до всего прочего, в общем-то, не могли распорядиться должным образом с информацией, которую усекли. А они собирались уже прилететь. То есть они покрутились, повертелись, видят, вроде бы все люди уже готовы, намазанные там стоят этой пастой, и готовы вроде бы, как бы, готовы были их принять в свое лоно, но журналисты всех птиц перепугали, которые кружили над ними и выглядели огромными металлическими птицами.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
6: Меня заинтересовало ваше рассуждение о дебильности. Из них следует, что дебилы – это те, кто не имеет своего жилья, роется в помойке, ходит в рваной одежде, в рваных башмаках. Вот интересно было бы услышать ваше рассуждение о Сократе, который ходил в рваном плаще и питался подножным кормом, о Диогене, который жил в бочке, о Христе, который тоже не был богатым человеком, а наоборот был самым бедным. Вот интересно было бы. Спасибо.
1: Спасибо. До свидания.
0: Да, ну вот я начну с конца. То, что вот философы и вплоть до Сына Божьего вы там как-то назвали бедными, это совершенно неправильно. Вот. Ну и так далее. То есть здесь просто и не нуждается как-то в комментариях. А что касается самой сути вопроса, то есть бедные — это дебилы, это совершенно, в общем-то, вы откуда-то взяли. Может, это у вас как-то сложилось так все это в голове. А на самом-то деле речь шла о том, что дебильность — это укор не той биологической субстанции, не тому, если можно сказать, человеку, который как бы имеет или который является дебилом, а в общем-то проблема окружающих. Чем ближе его люди окружают, тем, значит, они зависимы от этой, ну, в общем, от этого явления. То есть суть была в том, что на существование дебилов с какой угодно стороны, оно, в общем-то, имеет исключительно вот подобную интерпретацию, потому что, например, это не впадает ни в какие проблемы реинкарнации, потому что человек, находясь в состоянии дебильности, он как бы существует во благе. То есть ему, в общем-то, по большому счету, он лишен тех душевных мук, там, каких-то серьезных проблем, которые нам мерещатся повседневно, и прочих галлюцинаций. То есть он как бы существует такого образа юродивого. То есть, ну, зато, в общем-то, это какой-то укор окружающим. Вот в чем была суть этого изложения, а не в том, что бедные — это дебилы. В общем-то, к бедным можно относиться с каким-то пониманием, или же там рассматривать под другим углом, что какая-то навязчивая, например, бедность или определенные экземпляры ее являются очень даже как бы агрессивными по своей сущности, потому как человек бедный и скромный, он, конечно, в общем-то, он ассоциируется с какими-то хорошими вещами, а люди, которые используют бедность там в каких-то корыстных своих целях, это, пожалуй, хуже, чем богатые, которые, в общем-то, никого не третируют своим поведением особенно. Они раздражают только как бы опосредованно, рекламируя себя или покупая какие-то вещи, в которые они не просят никого вселяться. А вот люди бедные, они могут достать кого угодно. Как говорит Ницше, бедный вызывает, в общем-то, потрясающее чувство. То есть, когда ему подашь, чувствуешь себя плохо и дураком. И когда не подашь, чувствуешь себя плохо и дураком. Вот вам и бедный человек. То есть бедные, они, в общем, тоже, с одной стороны, у них какой-то...
1: Не сахар.
0: Ну да, вот те бедные, которые...
1: Давай следующий телефонный
0: звоночек.
1: Да, тут и что-то завелся. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас снимаем на
7: слух. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
7: А можно задать вопрос не к вашему уважаемому гостю, а к ведущему?
1: Давайте.
7: Можно, да? Вот непосредственно по самой передаче. А по просьбе трудящихся нельзя ли такую чудесную передачу днем услышать как-нибудь?
1: Нет, увы. Увы, никак нельзя. Дело в том, что днем мы, в общем-то, все заняты на государственных службах. И, сами понимаете, долг. Долг перед нашей страной.
7: Да, обидно в одиночестве слушать. Хочется обсуждать, обсуждать, обсуждать.
1: Ничего не поделаешь, увы. Увы, извините.
7: Жаль.
1: До свидания, удачи. Кстати, вот такой интерес у меня проявился. Смотри, вот сейчас время уже под утро, да, появились женские голоса. О чем это говорит? Вот всю ночь мы как бы заседали, они как бы притаились. Сейчас, видимо, иммунитет вот такой социальный резко снизился, да? То есть снят блокиратор, да, социальный блокиратор, и их прорвало. То есть говорят, что сон в это время самый такой... в общем-то, тревожный, да? Одновременно глубокий, с другой стороны, тревожный.
0: Но это если засыпать в 10 часов вечера, то он, может быть, и тревожным будет. Но он связан, скорее всего, вот с теми силами, которые предшествуют рождению. То есть вот сон, его можно распределить как... тот период, когда душа находится вне тела, то есть ну, по аналогии, то есть если ну, принять понятно, во внимание, понятно. Что у нас есть душа, то и тело, так скажем, вот, то душа, значит, существует в нашем теле определенное количество времени, которое соответствует дню, и наш вот этот период, вот это наличие души в теле мы можем определить как утро, это, так сказать, ребенок, потом дальше это подросток и так далее. То есть в зените, когда солнце находится, то человек зрелый, ну и так далее, на закат и баньки. А вот ночью, значит, соответственно, это тот путь, который душа проходит вне тела. То есть когда, если учесть, что, например, мы не помираем вообще, она отправляется на другие круги какие-то свои, то она, соответственно, проходит какой-то определенный путь, возвращаясь к началу. То есть вот тот период существования души, который предшествует ее как бы помещение в тело, оно соответствует приблизительно вот этому отрезку времени, где-то 4-6 утра, и 8 уже как бы рождение происходит. Вот. И самое тревожное, как для души, так и для тела, это те вещи, которые являются пограничными. То есть для тела...
1: Межрамье, по-другому,
0: да,
1: можно сказать. Еще,
0: не
1: да.
0: для тела даже, а для сознания. Является как бы интересным и тревожным момент рождения и момент смерти с точки зрения, опять же, свежего мозга. А с точки зрения души это ничем не является. Вот.
1: Угу. Правильно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
8: Доброе утро, уважаемые.
1: Здравствуйте, уважаемые.
8: Дело в том, что имеет место вот замечание к вышесказанному. Вот во время сна, как бы вот душа человека бодрствует, а разум спит. И вот происходит как бы восприятие окружающего на духовном уровне. Вот в силу чего вот сны образовываются. А вот сны, они складываются из... как бы прожитых вот или принятых вот тушкой человека впечатлениях. Вот, например, ударил милиционер дубинкой на перекрестке. Или вот съели йогурт Данон. А во сне вот это все смешивается, и вот какие-то невероятные образы возникают просто на базе этого. Вот так вот. И все это вот подкрепляется рекламой, вот потому что реклама это как бы идеологическое оружие, психическое тоже.
1: Спасибо. Спасибо вам за звонок. Но я думаю, что этот звонок даже не стоит комментировать. Да,
0: почему? Ну, человек, может быть, пропустил начало. То есть имеется в виду не состояние спящего человека, это аналогия. Как человек живет сутки, так его жизнь проходит в течение суток, и даже не жизнь. То есть жизнь души, так скажем. То есть день относится, это жизнь материальная, а ночь — это жизнь души. Вот что имелось в виду. А рассуждать о снах мы будем в следующей передаче.
1: А сейчас я предлагаю вывести в эфир сразу два звонка и дать возможность нашим радиослушателям попрощаться, поговорить друг с другом. Здравствуйте, уважаемые. Вы оба в эфире, общайтесь.
9: Здорово, вы меня слушаете? Хотел пару замечаний по поводу рекламы сделать. Вот для борьбы с этими существами, вот, которые поселяются в холодильнике, под воздействием рекламы, вот можно предложить температуру в холодильнике понижать резко, и они тогда помрут там все. Вот. Ну как вам такое рассуждение, Александр, что вы на это скажете?
1: Александр, нет, вы общаетесь с вашим оппонентом.
9: Такая непривычная ситуация. А кто у меня, вот с кем я общаюсь?
1: Ну, вот он, видимо, молчит.
9: А, ну, Александр, может быть, вы тогда со мной пообщаетесь? Но я же не могу так с пустотой общаться.
1: Ладно? Понятно. Ну, насчет вот вообще, как бы, холодильных всех вот этих дел, повышения, понижения температуры, у нас как раз по случаю к нам зашел холодильных дел мастер. А сейчас мы попросим его ответить.
9: Прокомментировать, да, если можно.
1: Да, прокомментируйте, пожалуйста. Так, сейчас буду комментировать. Значит, еще раз напомните, пожалуйста.
0: Насчет понижения, повышения.
1: Насчет понижения... внутренних врагов, которые в холодильнике поселяются.
0: Да.
1: Да, ну их, конечно, хорошо холодом морить. Это известно. Даже такой обычный враг человека, как таракан, его кроме холода ничем не изведешь. Но можно, конечно, дустом. Вот. А все они враги, они боятся дуста. Вот которые рекламируют порошки вот, против тараканов, особенно по электричкам ходят, они их не берут. А вот морозом таким, натуральным средством, вот это хорошо. Особенно если так резко понизить, очень хорошо. Вообще бы я холодильник иногда выносил просто на мороз, его вынести и все.
0: Спасибо, спасибо. Мастер, наверное, имел в виду холодным отношением заморозить его.
1: Естественно, естественно.
10: Как уже говорилось выше, что из холодильников можно сделать и туалет, поэтому в связи с запахами, может быть, они извелись бы, эти самые зловредные существа.
0: И самолет.
1: Одевай наушники, следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам.
11: А вы меня слушаете?
1: Да-да-да.
11: Я вам хочу задать вопрос господину Орлову. Слушайте, а вообще дышать можно в этой жизни или нет? Холодильники нельзя, это нельзя, то нельзя. Вот как вообще жить в этом мире?
1: Спасибо, это интересный вопрос. Сейчас Андрей вам ответит. До свидания.
0: А жить здесь можно, только осознавая подобные явления. То есть, ежели с ними бороться, они еще интенсивнее начнут изощреннее, там, интенсивнее как-то влиять на борящегося или там сочиняющего какие-нибудь противомеры. А вот достаточно... Ну, то есть, если учесть, что вот подобные явления, которые нам мешают, плод нашего воображения, насколько оно здорово, это решать, в общем-то, каждому или же там историкам. А вот насколько оно это воображение может продвинуть нас вперед или в бок, это уже, так сказать, дело там вот тех, кто работает с этим воображением, с ментальностью, со всеми вот такими вот вещами серьезными. Так что с плодами ума или умалишения надо как бы совладать только с помощью ума. То есть, ежели вы достаточно хорошо понимаете предмет, к которому имеете претензии, то и, собственно, и влиять он на вас не будет. Это единственный метод.
1: Совершенно правильный ответ. В том смысле, что да. Хороший ответ, полный. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам.
12: Алло.
1: Да-да-да.
12: Я тут, может, что не понимаю, вы мне объясните. Можете?
1: Конечно, спрашивайте.
12: А чего спрашивать?
1: Тоже, кстати, спасибо за звонок. И это тоже вопрос вопросов. А что спрашивать?
0: Так это какая-то уникальная возможность попадать сюда. Это твоя шутка, что ли? Или что это такое? Я понимаю, что бригадир, брат твой, нуждается как бы в периодическом выведении в эфир. Но он же грибов сегодня поел, и, по-моему, ему уже пора бы...
1: Пойдем его проведем.
0: Да.

0: Поставили палочку вертикально перед собой, на вытянутые руки, ноги соединили вместе. Сделали вдох. А на выдохе плавный наклон. Выдох. И растянули себя. Вот руки идут вперед. Выдох. Опять вдох. И на выдохе плавный наклон. Растянули. Вот-вот-вот потянулись. Вот. Опять межреберные мышцы растягиваем, чтобы включались мышцы межреберные в дыхание. Очень важно это. И еще. Вдох ровненько стоим. И плавный выдох. Хорошо.
1: И в гостях у программы Монморанси. Ну, один, вернее, человек у нас в гостях, а второй он, считай, как вообще полноправный у нас. То есть даже у него есть собственный стул, собственный персональный таз для ног и все остальное прочее. Второй — это Андрей Орлов, базитолог. А первый — это его гость, вернее, наш гость. Гость из Татарстана, народный заседатель, гражданской профессии акушер. Зовут его Рашид Адольфович Зальц. Здравствуйте, уважаемые гости.
2: Добрый вечер.
1: И здравствуйте. Я вот прежде хочу сказать, тут вот я денег попросил, а вот написали, вам хватит 5 рублей. И дальше фраза, вопросов больше нет. Я хочу сказать, что, на мой взгляд, настоящий щедрый человек, он не считает. Он просто присылает и не задает никаких вопросов вообще. Поэтому всерьез я это послание не воспринимаю. А хотел я вот о чем у вас спросить, уважаемые гости. Да. Вот мы популярные люди, популярные телеведущие разных игр. Например, меня тут звали в игру, вот, которая называется «Собачье шоу». Я вот не пошел по болезни. Вот ведет очень популярный. Потом вот это самое, сам себе оператор замечательной передачи, тоже звезды ведет. И вот все мы при встрече, там, музыканты, великие артисты, встречаясь, мы говорим друг другу в знак приветствия такое слово «популярность». Ну, как французские раньше революционеры говорили друг другу «республика», как фашисты говорят друг другу «фашизм», к примеру, да? А вот мне интересно, вот что говорят друг другу в качестве приветствия, скажем, народные татарские заседатели? Поймите, Рашид Адольфович, ведь по приветствию очень много можно сказать от той группы людей, которых это приветствие объединяет.
2: У нас, как правило, да, кстати, это у нас. Вот то, о чем вы сейчас меня спросили, это как раз у нас. Потому что я как раз из Татарстана. У нас просто говорят «Аллах Акбар». У нас страна религиозная, нас всех объединяет вера в святого Магомета. Поэтому мы просто всегда говорим друг другу «Аллах Акбар» и улыбаемся.
1: А акушеры как друг друга приветствуют?
2: Вы знаете, акушеры у нас наиболее религиозные люди, поэтому приветствие акушеров, как правило, ну, ничем не отличается от приветствия обычных людей.
1: Угу. А, соответственно, такой же вопрос Андрею Орлову. А как вот базитологи приветствуют друг друга при встрече?
3: Словом, клиника.
1: Хороший ответ, действительно. И теперь
3: детоксикация тоже проводится часто. Интересуется, как у вас состояние организма, насколько он заложен, завален токсинами, и как это влияет на гормональное развитие.
1: А вот ведь я же...
3: Звонит, спрашивает.
1: А, вот
3: один из другого.
1: А ведь очень многое зависит от времени суток, как вот вы правильно заметили. То есть, например, вьетнамцы при встрече друг у друга не спрашивают, как здоровье, а всегда интересуются, что ты сегодня ел. То есть, к примеру, у нас тут, вы сейчас видели, вот приняли на работу вьетнамских стажеров, и я пришел сюда и говорю: здравствуйте, дескать, уважаемые вьетнамские друзья. А они меня спрашивают: Александр, что ты сегодня ел? Ну, я, естественно, стал стыдливо доставать гамбургеры, сосиски все, которые вот я для вас заготовил, так им и раздал. Они из вежливости взяли. Потом мне уже сказал наш главный, что, дескать, это у них приветствие, ничего им давать не надо было. Ну,
3: а на самом деле вот в южных районах Вьетнама есть еще распространенное приветствие, когда там, например, житель одной деревни хочет как-то поприветствовать жителя другого, то он присылает ему записку такую, ну, содержательную записку, надо сказать, огромную, выполненную на свиной шкуре. Причем на свежевыделанной, но вонючей слегка. И вот ее нужно успеть доставить до тех пор, пока она не тронулась еще. Вот, пока она там не завоняла. Но пишут много туда. И таким образом они убивают много зайцев вот в нашем таком идиомическом выражении. То есть они как бы вызывают чувство зависти, издеваются да так друг над другом. То есть они показывают, что они съели целую свинью и интересуются, как дела у их соседей из другой деревни. Те, в свою очередь, не находя подходящего аргумента или же ответа, они могут, в общем-то, поймать какого-нибудь камбоджийца и такого, у которого достаточно щетина, хорошо проросла, тоже его как бы освежевать и отправить послание уже на его шкурке. Вот когда у них кризис был сельскохозяйственный, свиней таким образом порушили всех, то, в общем-то, отлавливали, лазили за границу. Потом вот, или там сайгонцы, например, они тоже любили отлавливать своих оппозиционеров и на шкурках отправляли, значит, такие послания. Потом это стало называться попросту татуировка, и все. Вот, это старая традиция, она идет с 1960 года. Ну вот, с тех пор, в общем-то, пошла традиция обкалывать себе шкурку. Вот у нас, например, в местах изоляции вынужденной, там, в туалетах или же где-то еще, любят шкурку себе накалывать чем-нибудь и тушью, значит, там, писать послание, как бы принося себе уже в жертву таким образом, что подразумеваю, что в скорости эту шкурку, значит, используют для послания вот на такого города, содержания.
4: Своего рода это пергамент. Причем да, я знаю, что...
3: Это говорят у нас древние вьетнамцы, в общем-то.
4: Мы при раскопках находили уже полусгнившие вот шкурки. Дело в том, что они на них потом спали. Ведь тут пытались они даже спровоцировать посыл вот этой исписанной шкурки от своего соседа, к примеру, чтобы поиметь просто лишнюю покрывальцу там или подстилку и так далее. То есть это была корыстная переписка. Если бы сейчас, например, письма писали на подушках или на дорогих автомобилях, то все бы хотели эти письма получать. Естественно, в Древнем Вьетнаме был определенный стимул получения писем, ну и отправления, потому что было принято отвечать на письмо, если ты не ответил. И эти шкурки, они раз от раза уменьшались, то есть писали сперва на целых шкурах, потом думают, ну ответ я напишу на половине шкуры, тот, я думаю, на третьей. В результате мы уже при раскопках находили просто вот мозоль, да. Козью мозоль, на которой было просто там какие-то вьетнамские иероглифы. И, да, ну да, ладно.
3: Вот в Хошимине поставили памятник даже русскому полководцу Василию Ионовичу Шкуркину. Стояла она, у них проассоциировалась. Они говорят, что твоя фамилия означает? Он говорит, да ничего особенного. Вот большей частью вот этот вот покров, в котором окутаны все живые биологические существа, они ах, ах. И вот после того, как он куда-то исчез там в джунглях камбоджийских, они, значит, сварганили ему памятник. Опять же, выполненный из глины, в лучших традициях. Одели ему шапку их, вот вьетнамскую, из мрамора сделали шапку, а памятник сам глиняный. Да, поэтому да. Его приходится ремонтировать иногда. То есть у них случается влажность, там перепады влажности сильные, и этот полководец, в общем-то, он рушится иногда, его приходится подпирать. И он иной раз непонятно вообще, что это за сооружение, потому что он весь какими-то слегами, сваями и прочими штуками подперт. Основном вот эта вот фуражка, выполненная, вот обычная, в общем-то, военная фуражка 60-х годов, выполненная просто таким, с национальным налетом таким вот вьетнамским. То есть она сделана, вот козырек у военных, у обычных спереди, а это как бы козырек получается вокруг всей головы.
4: Да, да.
3: То есть козырек вовсю.
4: А ну, ты заметил, что вот у этого памятника, мало того, они же не понимали значение ленточек на бескозырках. И в целях экономии сделали одну ленточку, которая свисает сбоку. Но висит она почти вот до колена. То есть они ее заправляют, их военные, за пояс. Но потом эта мода отошла, поскольку...
3: Да нет, это на самом деле вообще... Ну, возможно, это у вьетнамцев так было, а вот восточнее, если взять там Индонезию или же еще Они вообще полагали, что это у европейских матросов так волосы заплетены, и сами себе пытались подражать. Такие делали косички такие, заплетали, чтобы они плоские были, и вот по две штуки таких, чтобы болталось. Вот. А у французских матросов вот эти вот на голове были как бы...
5: Помпончики.
3: Помпончики. Они вообще считали, что это как бы военный трофей, что это голова какого-нибудь пирата, там высушенная, доведенная до маленького состояния. И они их называли двуголовые братья наши, в общем, французские. Когда первые же французы колонизировали Вьетнам, вот тогда, значит, пошла эта мода охотиться за головами, высушивать их и носить на своей собственной голове, и подражать таким образом французам.
5: Ну, вот не исключено, что в твоих словах очень много истины, поскольку именно в тот момент французы и начали питаться всякими вот лягушками, другими пресноводными, обитателями которых во всем мире особо не ели. И это, видимо, чтобы каким-то образом вот поддержать о себе мнение вот этих двухголовых, какую-то свирепость, потому что носить на себе вот эту вторую голову было очень таким знаком воинственным, что ли. Их все боялись, и чтобы боялись еще больше, они нас просто жрали лягушек, всякую нечисть. Постепенно
3: на
5: это
3: самом
5: стало...
3: деле, вот еще один вариант, я эту версию слышал, вполне научную. Вот почему французы, они же не всю жизнь ели лягушек, они вот с 60-х, где-то после войны только стали есть их. И связано это вот с этими двумя взрывами ядерными в Японии проведенными. После этого на островах и вообще на востоке стали вот мутировать эти лягушки бешеным образом. Они стали по размеру как аки-коровы такие вот огромные, паслись сами по себе, но потом их взяли под контроль пастбище эти лягушачьи коровьи, так скажем, и они, в общем-то, сходили вполне за такую, за полноценную скотину эти. И дело упрощалось, что они, в общем-то, весьма оказались послушные, вот эти мутированные лягушки гигантские, и пастуху достаточно было только просто вот намекнуть им, куда нужно двигаться, в каком направлении. И отправлялись целые стада, вот огромные кочевые эти стада, отправлялись во Францию, они самоходом, они шли там по границам.
5: Колоннами, правда, такими.
3: Да, все это было...
5: Причем вот тут очень важно еще заметить и рассказать о роли лягушачьей икры.
3: Причем интересно, что вот эти лягушки в результате мутации, они уже не прыгали, а ходили.
5: На четырех прямых почти конечностях, как вот хамелеоны, ящеры. Вот,
3: да, они уже переставали прыгать, они не скакали, потому что...
5: Ну, тяжело.
3: Иначе бы они просто могли вот после прыжка со своим весом где-нибудь там провалиться и завязнуть. Или же придавить кого-нибудь. Поэтому им приходилось осторожность вырабатывать и ходить.
2: А вы знаете, это вообще, в принципе, является страшным явлением, вот то, что вы сейчас рассказали, потому что настолько сильная мутация животного встречается крайне редко в природе. Ведь такие звери, как лягушки, они вообще настроены на прием пищи только вот той, которая находится в постоянном движении. Вот они же очень плохо видят. И если вот только вот в том случае, если что-то мелькает перед глазами, тогда они открывают рот, выплевывают свой липкий длинный язык, вот, хватают пищу и втягивают в рот.
5: Рашид Адольфович, извините, что я вас перебиваю, но вот у этих мутированных вот экземпляров уже язык был обычный, как у человека, вот, потому что вскрытие показывает, что их отдельные лягушачьи языки, они тоже их едят, ну, как говяжий язык, вот, свиной, копченый, и лягушачий. То есть мы наблюдали, он в форме, ну, как язычок на эмблеме Rolling Stones. То есть, естественно, размером больше, вот, зависит от лягушек. То есть, поскольку их неподвижность, вот эта, вызванная их общей массой, не позволяла им столь стремительно выбрасывать язык, потому что бывало, что насекомые облепляли его просто и съедали этот язык быстрее, чем она их засасывала.
2: Ну, да, понятно.
3: А я, кстати, интересный факт тоже, вот, наверное, интересен будет акушеру узнать, что есть такая традиция давнишняя у женщин. Но вот если она долго не беременеет, то как бы туда внедрять лягушку, вот,
5: да.
3: большую желательно, и ходить с ней некоторое время. Вот летом были такие, поэтому...
2: Ну, это используется только в качестве симуляции для выплаты каких-то...
3: Ну, это чисто такое деревенское какое-то, в общем, суеверие. Но ходили многие с этими лягушками. И они там, в общем-то, некоторое время жили, квакали. И вот пошли оттуда вот эти звуки, которые у голодного человека возникают. Он начинает лягушку придушивать, как бы, у женщины вот у этой. И звуки вот эти, которые, как бы, происходят у голодного человека, они на самом деле связаны с содержанием в себе лягушатины.
2: Это как раз может быть от того, что вот при повышенном чувстве голода у человека вырабатывается особо большая концентрация соляной кислоты в желудке, и вот эта как раз агрессивная среда, она как бы немножко пощипывает кончики лапок лягушки.
5: Называется ЖХ, то есть желудочный хлюп.
3: Да, это у кого желудок связан с маткой как-то и с влагалищем.
5: В принципе, мы очень долго спорили, ученые, вот считать ли желудок той же маткой, только большой, и считать ли, соответственно, вот пищевод влагалищем. Mm-hmm. Потому что мы пытались переименовать, собственно, вот влагалище в пищевод и наоборот, с целью, чтобы как-то изменить представление людей об устройстве человека, поскольку настолько оно уже изучено, что это становится прискорбным фактом. То есть какая-то вот эта жуткая тяга к патологоанатомии, она приводит к появлению маньяков, извращенцев и детоубийц.
3: Mm. Но мы, ученые, вообще считаем влагалище все-таки вторичным, потому что является единое сквозное отверстие, это желудочно-кишечный тракт. Вот. Он, в общем-то, является в человеке сквозным отверстием, сквозь которое проходит, в общем-то, всякая космическая энергия. Поэтому очень важен он. В принципе, у человека существует два покрова, то есть внутренний и наружный. То есть если человек представить как торус, то есть это на самом деле типа такая труба, в общем, с внутренней оболочкой.
5: И форд автомобиль есть тоже торус.
3: Вот, значит, то желудочно-кишечный тракт представляет из себя сквозное отверстие. Все остальные отверстия у нас по-научному в эзотологии называются вторичными отверстиями, такие как уши, глазные впадины,
5: Тут дело в том, что вот как раз сегодня я беседовал с человеком, у которого одно ухо пробито, и он может выдыхать вот воздух из головы этим ухом, на самом деле. И насекомые, когда он уходит в походы, залезают в уши очень часто, и приходится их затыкать ватой, чтобы они там дохли, задыхались и выпадали потом. А он может вот выдохом их из уха выкидывать.
3: То есть, у него череп неровный,
5: как ты определил?
3: Ушами нельзя двигать, потому что они не снабжены мышечными хрящами. И вообще никак они не соединены с мышцами. А за счет деформации черепа такой серьезной, которая у твоего знакомого произошла, она, в общем-то, обросла дикими мышцами. Мы называем вот это дикое мясо дикими мышцами,
5: да,
3: и прочими вещами.
5: Да. Еще в шутку мы хирурги называем это Deutsche Mark.
3: Да.
2: Кстати, есть такой атавизм по поводу движения ушами. Не у всех исчезла вот эта вот способность.
5: Да, напряженные моменты.
2: Но их она сохранилась. Правда, движение происходит только в одной плоскости.
3: Запасная сигнальная система. Когда все остальные отказывают, человек начинает паниковать и запускать в дело уже. Он начинает там высыпание на коже у него. Это же тоже сигнальная система. Она показывает о том, что человек там как бы что-то с ним происходит. Там двигать ушами или же вообще как-то тики какие-то вот там у него начинают непроизвольно там сокращаться. Всякие конечности, например, могут как-то отваливаться.
5: Пальцевая распердыня неожиданно включится. Это да. Часто. Да. Но я вот хотел немножко вернуться к лягушачьей теме, а теме вот икры этих лягушек-мутантов, что французские крестьяне первые начали обмазывать ими хижины с целью вот такого, скажем, ну, своего рода радиатора наружного, поскольку в то время вот Франция, великая солнечная лучезарная Франция, она была подвержена мощному обогреву со стороны светила, и хижины у крестьян часто просто трескались. Поэтому мы вот по пути, когда едем туда на раскопки, мы до сих пор находим то тут, то здесь вот это глиняный облуп такой. То есть, знаешь, тут хижина была, там утварь какая-то лежит. Была плохая примета. Утварь всю перетаскивать в новую хижину. И вот они первые взяли от этих гигантских лягушей, стали обмазывать икрой стены своих мазанок и охлаждать их таким образом. Потом это уже стали делать на Украине, но использовали для этой цели навоз, что проводится напрямую аналогия с коровами, как вы сказали,
1: Так что у каждой нации свои способы спасения и защиты жилища. Но вот я хотел перейти немножечко к теме все-таки базитизма. Вот Юрик просит, правда, он так странно достаточно свой вопрос задает. Сейчас я его найду. Ко мне почему-то вопрос. Александр, пожалуйста, объясните краткое слово, значение базитизм. Подпись Юрик. Я думаю, Андрей, что пришло время лекции непосредственно.
3: Нет, я вот в тезисе скажу, что базитология — это наука, изучающая человека в определенной стадии развития. То есть существуют такие науки, как педиатрия, там, наука, которая там занимается изучением детей, так условно говоря. Существуют отрасли психологии и других научных знаний, которые занимаются изучением, там, например, подростков, людей преклонного возраста, пожилого, то есть там геронтология существует. А вот людей, изучающих такой проблемный возраст, как предклимактерический и климактерический период, не существует. Хотя, в общем-то, этот период существования человека наиболее важен, потому что все представители во власти и во всех руководящих или жизненно важных структурах, в общем-то, как раз принадлежат к этой категории людей. То есть те, кто занимается перераспределением ресурсов общих наших или же вообще руководит идеологией и так далее, в общем-то, находятся в определенной жизненной стадии развития, то есть в определенной возрастной категории, которая, как правило, никем никогда не обсуждается и не осуждается, потому как вот эта вот стадия развития, она считается самодостаточной, и что ли человек там является так называемый зрелый возраст,

0: никогда ни с какой стороны не рассматриваются. Они не изучаются, потому как, я опять повторю, что вся остальная там часть изучаемая, она как бы является, в общем-то, ну, в общем-то, руководящие все узлы находятся в руках вот этих вот категорий этих людей. Соответственно, они сами себя не изучают, ни к чему это. А все, в общем-то, проблемы, которые возникают вот в связи с тем, что не обсуждается эта часть людей, вот газетических этих граждан, и людей вообще, она как раз очень серьезная, потому что императив основной вот этих вот этой группы населения в том, что они поступают правильно, и вот безапелляционность, с которой она выступает, как правило, связана с тем, что они являются закоренелыми такими родителями. То есть они, ну, уже невменяемы, они полагают, что они там ведут себя правильно, потому что имеют собственных детей и даже внуков, а что им светит в будущем, это какое-то, в общем-то, зависимое существование, которого они боятся. То есть они в этот период ведут себя довольно-таки мрачно так с обычной точки зрения, а с научной точки зрения они находятся в периоде как бы последнего накопления и какого-то состояния кризиса. То есть они понимают, что период развития давно закончился, все, что развилось, оно вот имеет те приблизительно ничтожные ресурсы, которые они, как правило, ощущают в себе. Вот. И часто они, значит, впадают в состояние какого-то повышенной требовательности, критицизма и всего остального. И, в общем-то, все это реализуют, если не на ближайших своих там родственниках и прочих, то могут там на подчиненных и так далее. То есть, на самом деле, возраст очень проблемный, вот, и требует серьезного изучения, потому что, опять же, я говорю, из-за того, что он не изучается и никак-то не интерпретируется, не критикуется, вообще никак не рассматривается, то поведение становится как бы спонтанным. То есть оно идет, и никто на него вроде бы внимание обращает, но как-то его контролировать или изменять никто никогда не пытался.
1: А вот ты все время говоришь все-таки о какой-то такой возрастной градации. Да. Но я так для себя понимаю, что базитируют и достаточно юные, в общем-то, создания, особенно женского пола. То есть начинается это, во-первых, со стремления поступить в институт, затем вот выйти замуж и так далее.
0: Уже,
1: ну, в общем смысле, конечно, потому что это, знаешь, просто приходит очень много...
0: Нет, а вот...
1: Да!
0: Это ты говоришь уже о признаках. То есть, когда мы рассматриваем вот эту базитологию, значит, принципы ее основные я изложил. Это изучение определенного возраста. Значит, в дальнейшем существуют признаки вот этих представителей базитирующих. То есть набор этих признаков, они, как правило, связаны с укоренелым традиционализмом. То есть традиционализм рассматривается, в общем-то, ну, в таком, в креативном состоянии. То есть он не рассматривается как динамик. На самом деле традиционализм, он, в общем-то, нельзя сказать, что он бесполезен. Он направлен на сохранение жизненных устоев там, и так далее. Но он абсолютно никак не связан с прогрессом. Поэтому человек, заинтересованный в прогрессивности, конечно, он воспринимает традиционализм и базитизм очень негативно. И, значит, если уже речь идет о признаках базитизма, то это довольно обширный материал, не имеющий ни начала, ни конца, но можно сказать так, что в тезисах он выглядит довольно объемно за счет того, что он просто вот как бы

0: содержит в себе набор признаков вот этих вот, которые сопутствуют вот этой группе населения. То есть, там, например, люди, которые не успели обзавестись собственными детьми, начинают приобретать там домашних животных и воплощать свои кошмары там или прочие там неврозы и все прочие там свои проблемы вот в этих домашних животных. Ну и появляются такие эклектичные и, ну уж я не знаю, как назвать, смешные или грустные вот эти вот явления, как, например, там отчеловечивание собак там или кошек, или там что-то еще подобное.
1: Ну, попросту чапа появляется.
0: Да. Ну, то есть вот этот идиотизм, связанный с какими-то чисто социально-бытовыми такими вычурностями, вот он, в общем-то, на самом деле это неисчерпаемый объем материала вот этого признака базитизма.
1: Ну вот, знаешь, я все-таки хочу зачитывать все сообщения, все письма, которые нам присылают, без исключения, причем все, что касается базитологии. А ты уж должен как-то это, мне кажется, оценивать, отвечать, не отвечать, но, по крайней мере, может быть, даже давать вопросам какие-то оценки, потому что ведь человек, задающий вопрос, ждет на него ответа. Не обязательно это должен быть прямой ответ, но вполне возможно, что твоя реакция на его вопрос поможет этому человеку, заставит его, понимаешь, задуматься о вечном и добром, и лучик блеснет. А вот вопрос Орлова. В вашей базитологии что является базисом, а что надстройкой? Ответьте по Марксу Энгельсу, член КПРС Мотыгин.
0: А почему я должен так отвечать? Я так не думать, не отвечать не хочу. И вообще я никаким образом не считаю, что я должен так даже задумываться над этим.
2: Не надо так.
1: То есть это ответ был, да?
0: Да.
1: Далее, вот, как вы относитесь, причем вопрос неправильно поставлен, я с трудом понял, но подпись мне очень понравилась. Как вы относитесь к базитологии Алексея Венедиктова? Просьба ответить сейчас же по эфиру.
0: К чему? Чему?
1: К базитологии.
0: А кому вопрос предназначался?
1: Тебе, тут только тебя на вы называют.
0: Что имеется в виду? Алексей Венедиктов, это имелось в виду задающий вопрос?
1: Видимо,
0: как я отношусь к ней?
1: Да.
0: Ну, я отношусь как, в общем-то, как концептуалист, как родоначальник этого научного знания.
1: Существует ли в базитизме такое явление, как сублимация? С любовью, девушка мила.
0: В общем, сублимация относится скорее к каким-то разработкам научным или же каким-то вещам, связанным с какими-то фрагментами, связанными с исследованиями или же там с частью явлений каких-то там, с частью научной отрасли. Это все равно, что спросить, есть ли в том или ином научном знании там приставка там «в» или что-то еще такое.
2: Может быть, просто будет проще дать определение с сублимацией, потому что девушка, я думаю, просто не знает значения этого слова. Я, кстати, тоже
1: догадываюсь. Кстати, вот ответ на вопрос Вовчика, он спрашивает: Саня, куда подевался татарин? Я хочу сказать, что Рашид Адольфович Зальц, он немец, он наш гость из Татарстана.
0: Ну, это, кстати, можно ему, в общем-то, дать возможность ответить, кто
2: я
0: он
2: здесь,
0: есть, потому что это, да, по-моему, немножко воплощение нашего многострадального, многонационального отечества в нем присутствует.
1: Да.
2: Да, но мы просто сейчас были в увлечены вот этой интереснейшей темой базитологии. В общем-то, я здесь присутствую в студии, никуда не уходил. А что касается меня как социального явления, то я являюсь членом добровольного общества по защите женщин. Вот это наша как бы такая вот основная доктрина. Но рассматриваем мы ее, конечно, достаточно специфично. Если кому-то будет интересно, то вы можете присылать вопросы на наш пейджер, и мы можем развернуть эту тему немножечко позже.
1: Можете, кстати, и писать на стенах баллончиком очень часто вопросы. А вот интересный вопрос. Я думаю, что это к вам, Рашид Адольфович, скорее относится. Андрей, конечно, тоже, если захочет присоединиться. Будьте здоровы. Скажите, любезнейший, если у девушки фамилия Кривоногова, а ноги у нее достаточно прямые, были ли они кривыми у ее предков? Не возникнет ли это у ее потомства? Ветеринарный врач Жан Филиппович Панак.
2: Да, это, в общем-то, вопрос совершенно справедливый. Как правило, ничего просто так не бывает, и многие фамилии ныне существующих людей каким-то образом отражают те или иные признаки, которые были присущи их более или менее дальним предкам. Но что касается кривизны ног у потомства, которое может дать данная девушка, это вопрос чисто генетический. Здесь однозначно ответить нельзя. Нужно знать очень хорошо и подробно родословную и генетическую формулу всех ее предков.
1: Поэтому... То есть вы, попросту говоря, в такой скрытой форме предлагаете, чтобы она присылала нам анализы?
0: Нет, можно предположить, что помимо анализов и антропологического исследования, скорее всего, человек с такой фамилией, наоборот, будет выглядеть противоположным образом, потому что если учесть, что это несет негативный характер, как Дураков там, или фамилия там, или там какая-нибудь еще.
1: Например, Гвоздякин. Вот,
0: да, то все последующие поколения, если они оставляют по тем или иным причинам эту фамилию за собой, то они всяческим образом пытаются социально себя оправдать. И, например, очень подавляющее большинство, например, Дураковых являются там какими-то учеными, там Кривоноговых какими-нибудь там ходоками, хорошими бегунами или же супермоделями.
1: Ну, кстати, вот здесь немножко физиологически вы, Андрей, не правы, поскольку доказано, абсолютно, что быстрее всех бегают и кривоногие люди, поскольку они так ухватообразно ловко.
0: Быстрее всех бегают медленновые, фамилия такая.
1: Да, с кривыми ногами, да. Вот,
0: да, опять же, безноговые, тоже бегают очень быстро.
1: Вот опять же вопрос пришел. Я все-таки буду зачитывать их, потому что, например, вопрос всем троим, что общего и что разного между базидологией и сабантуем. Член КПРФ Матыгин.
2: Какой-то ужасный вопрос, некорректный, по-моему.
0: Да, абсолютно.
2: Причем здесь сабантуем?
1: Нет, здесь в данном случае я просто человек очень уважаемый член, во-первых. Во-вторых, он наш радиослушатель. Мы должны со всем почтением отнестись. Подождите,
0: из каких членов состоит?
1: Андрей, подождите секунду. Подождите, я сейчас выключил ваш микрофон, дайте я скажу. Дело в том, что он наш радиослушатель, значит, почтенный. Он хочет участвовать как-то в программе. Пока вы не дадите ему хоть на один новый вопрос исчерпывающий ответ научный, я думаю, что он будет присылать и дальше. То есть он, например, потом начнет сыпать анекдотами какими-нибудь политическими или на национальную тему и так далее. Поэтому как-то есть у вас, Андрей, действительно, что по существу ответить Матыгину? А то он ведь придет сюда сам.
0: Да он уже здесь стоит, судя по всему.
2: Кстати, извините.
0: Вот в этой толпе вот этих
2: пришедших. Извините за то, что я вклинился. Тут просто пришло сообщение с родины ко мне на пейджер. У меня висит тоже, в общем-то, на бачку здесь.
1: Я думал, это лопатник у вас.
2: Нет, это мой маленький...
1: Ну, татарстанский пейджер, дайте
2: посмотреть. Да, вот.
1: А ключ-то зачем у него сбоку? Это что, заводить, что ли?
2: Нет, это ключ от несанкционированного прочтения адресованных строго мне сообщений. Просто тут один мой земляк интересуется, я ли это здесь. Он, видимо, обрадовался. Да, действительно, это я. Вот, ну все, извините, я просто вот...
1: Вопрос к базитологу. Правда ли, что у всех ученых базитологов глаза на выкат, спрашивает кремезной некто? И сразу еще вопрос. Сперва ответьте на этот вопрос.
0: Настоящий базитолог, конечно, имея контакт с людьми, подверженными базитизму, в своем, конечно, в нормальном виде, конечно, они имеют слегка на выкате такой выволок глаза существует. Или же выволок глаза существует из-за того, с чем они каждый день приходится им сталкиваться. То есть за счет того, что они, с чем они сталкиваются почти ежедневно, конечно, глаз слегка вываливается у базитических. И базитологи, конечно, они так слегка припухшие немножко, и у них так выволок глаза существует.
1: Вот интересный вопрос. Вопрос Андрею Орлову. Почему не сбываются мечты и подпись «Молодой базец»?
0: Что у него не сбывается?
1: Мечты у него никак, у базеца не сбываются.
0: Ну, значит, это не мечты, это чаяние.
1: Чаяние.
0: Да. Угу. А потом мечты, они, как правило, имеют какую-то законченную свою формулировку, ориентированы приблизительно на какой-то период жизни. То есть мечтают, как правило, там о периоде от 2 до 6 лет. То есть мечты, как правило, связаны с периодом Юпитера или Марса. То есть вот удача всякая и прочее связана с относительно небольшими периодами. И, как правило, человек может их реализовать. Ну, исключая всякие такие совершенно навязанные нам и неправдоподобные вещи, как то, например, мечтание о профессии космонавта и прочего, то есть искусственно раздутые и на самом деле не существующие. А какие-то интимные мечты, которые на самом деле у человека существуют, они, как правило, относятся к периоду от 2 до 6 лет. То есть человек мечтает, как правило, охват его... диапазон его мечтаний охватывает вот этот период от 2 до 6 лет.
1: Ну вот я тут недавно, вы знаете, наблюдал по диапроектору выступление певицы, которая поет вот эти золотые зубки, эти глазки, ну неважно, белобрысая такая, в общем, которая косит под певицу другую, вот Марину Ветлицкую, внешним обликом, она вот, когда у нее спросили, что вы вообще, чем вы хотите заняться, когда, дескать, вас уволят, и вы в отставку пойдете, она сказала, я хочу стать, я дословно цитирую, бизнес-вумен. Я, говорит, куплю себе компьютер и буду бизнес-вумен. Вот, я... был немножко удивлен, стал сразу звонить вам, Андрей. У вас был факс, я стал посылать факсы, но ответа мне не пришло. Я очень волновался, с меня сошло 3 пота. Вот не могли бы прокомментировать это явление, этот ответ? И хочу сразу сказать, что ответ был серьезен. То есть, поскольку это создание, оно не способно шутить. Это видно по глазам, по манере поведения и по песням.
0: Ну, то есть, это не шутка однозначно,
1: безусловно, да.
0: Ну, на самом деле, здесь человек имеет серьезное недомогание, недостаток в плане интеллекта и жизненных ценностей. То есть, во-первых, это материалист. Это я не знаю, о ком речь идет, но судя по интерпретации своих чаяний, это можно предположить, что это такой человек совершенно недалекий, потом неспособный. Но, например, с другой стороны, нагловатый и все, пожалуй.
1: А вот сразу тут еще возникает ряд вопросов. Как вот ты думаешь, почему огромное количество молодых певиц, которым имя Легион, вот они все похожи, любят в своих интервью, платных, естественно, они проплачивают, чтобы у них взяли это интервью, намекать на свои связи с какими-то бандитствующими группировками в плане того, что у меня есть могущественные покровители, которые за меня заступятся. И с банкирами, когда они говорят, что у меня есть замечательный друг, который мне подарил, к примеру, «Шевроле». Эта тенденция очень тоже широко распространена. И тут я просил бы тебя, Андрей, увязать это с «Бизнес-вумен».
0: А я не понял, значит, ты первый.
1: Да, неважно. Давай тогда зачтем сейчас сообщение.
2: Нет, а вы знаете, это вообще, я считаю, чисто такое грудничковое явление, когда один говорит другому, тот, который только что ему дал в бровь, что я, дескать, позову сейчас старшего брата, и он тебя одним мизинцем через забор-то перекинет. Так что это даже всерьез не надо воспринимать, это так все, детство.
1: А вот вопрос письмецом пришел Саша. Мой приятель утверждает, что базитология — однокоренное слово со словом 14. Пусть Андрей прояснит, хотелось бы знать. При взгляде сзади на Орлову видны ли его глаза или щитовидная железа, а попросту кадык? Если видны, тогда мне все понятно. Подпись Коля. Ну, касаемо твоего облика, я думаю, не стоит. Это люди пытаются выяснить. Ну,
0: почему? Я могу сразу
1: фотографию лучше послать всем ему. Все, чем мучиться.
0: Является названием, собственно, на как научное знание, в общем-то, бизотология, она связана с базитизмом, с болезнью, с базедовой болезнью. Это связано таким образом, что симптоматика базедовой болезни наиболее хорошо отвечает, наиболее полноценно отвечает как раз вот этому климактерическому периоду, то есть комплекс вот этих пропотеваний, там, какого-то невротичности, приливы, отливы, там, и прочие, там, вот эти вот явления, вплоть до антропоморфных, как-то, например, наличие зоба, там, экзофталма, вот, как бы, глаза на выволоке на таком, и прочие вещи. Все это связано, как бы, с базедовой болезнью, а наука базитологии, в общем-то, является как раз, ну, в общем-то, изучает ту группу людей, которые симптоматика болезни, которая совпадает вот с симптоматикой базедовой болезни. Вот и все. По-моему, если один раз так усвоить себе, можно, по-моему, подобный вопрос как-то игнорировать или же...
1: Понятно. Да. Юрий спрашивает о вашем, уважаемый гость, отношении к научным школам Хипеля, Розенцвейга и Броуде. Ну, я могу сказать, что вот просто я вижу, вы несколько в удивлении. То есть, что касаемо школы Хипеля, то это частная школа для девочек до 13 лет в одном из районов Москвы, богатых, зажиточных. А вот про другие две, вот Розенцвейга и Броуде, я не в курсе.
0: Броуде, а не Броуде. Это фамилия, собственно.
1: Может быть, и имя. Нет, Юрий же подписался. Но если бы он подписался, например, Филимонов, тогда бы мы считали, что Брауда – это фамилия. А поскольку он писался Юрий, то может...
0: действительно Брауда.
1: А может, его зовут Брауда Розенцвейг. Ну так ладно, об отношении к школам.
0: Не имею отношения к этим школам.
1: Вот а вот все. Это базитический ответ.
2: А я, например, нет, за. А вот я за.
0: Ну вот тогда и ответь.
2: А я за. Дело все в том, что... Извините, да.
1: Я болею.
2: Дело в том, что наша ассоциация, она как раз, в общем-то, выступает всеми правдами и неправдами за возврат этой добрейшей традиции прошлого, когда девочки учились отдельно. И еще мы ратуем не только за...
1: Будьте здоровы, быть ничем. Спасибо.
2: Еще мы ратуем не только за ограничение вот... обучение до этого возрастного периода, мы считаем, что женщины должны, в общем-то, учиться отдельно до практически вуза. Или даже включая вуз.
1: Вот, пользуясь случаем, что вот... я считаю, что девочкам вообще рано там как-то вот там вас достаточно начать с какой-нибудь таврии. Мне так кажется, потому что очень частые аварии на дорогах. А вот что касается, пока вот вышел наш Андрей, дабы проверить... состояние сантехники. Что-то его сегодня прям пучит, я даже волнуюсь. Может быть, вы ответите, опять же, на вопрос члена КПРФ, Саша, в конце концов, ответьте, что такое лопатник у Адольфовича на боку и почему все гомосексуалисты и прочие их братья такие несимпатичные люди, спрашивает Матыгин. Может быть, как-то вы, Рашид Адольфович, действительно ответите на это?
2: Ну, а с чего начать? Я не знаю, с гомосексуалистов или с лопатника?
1: С лопатника. Ну, лопатник это же пейджер.
2: Лопатник это пейджер, мы выяснили, он просто достаточно защищенной формы.
1: А вот что касается второго вопроса, и как у вас вот в акушерстве, в народном заседательстве, в Татарстане в целом обстоят дела вот с гомосексуализмом и со всем, что связано? Потому что вот наблюдатели, всякие береты, там, голубые, зеленые, вот, мирные, они вот замечают, что вот у нас в столице эта вот часть публики сейчас очень активизировалась, активно лезет на телевидение, то есть своего рода создала свой такие промоторские, от слова промоушены, не знаю, как сказать, сети мощные, вот, дескать, и так далее. Как у вас с этим?
2: Знаете, у нас все совсем не так, и гораздо сложнее. Если вот у вас в России такое явление, как гомосексуализм, абсолютно добровольное, и в последнее время даже пропагандируется некоторыми известными деятелями искусства и людьми, задействованными в средствах массовой информации, то у нас все совсем не так. У нас такое понятие, как гомосексуализм, оно является как бы наказанием. То есть у нас, как правило, у нас как правило, гомосексуалистами насильно становятся, вот, например, вот отцы, те, которые не сумели уберечь девственность своих дочерей до свадьбы. Вот.
1: Хорошая какая традиция. Я думаю, мы на ближайшем заседании Госдумы у нас этот вопрос тоже поставим. Ну что же,
2: хорошо бы, да.
1: Сейчас мы ненадолго прервемся, а затем продолжим наше общение с базитологом Андреем Орловым и гостем, нашим гостем из Татарстана Рашидом Адольфовичем Зальцем, народным заседателем, а гражданская профессия акушер.

0: Так, возвращаясь к теме спорта.
1: Поговорим о спорте. Так вот, возвращаясь к теме спорта, я вынужден сейчас доложить радиослушателям, что хозяин нашего
0: эфира... Часто ли к вам спортсменки обращаются за помощью, и специфика вот работы Татарстана...
1: Не поделили они сейчас все-таки эту баночку с пивом, и вот они сейчас не знают, как быть.
0: Акушерство и гинекологии связано как раз вот с вашей профессией и со спортом. Какая параллель может быть?
1: Ну, параллель может быть определенная. Спортсменки рожают легче, это всем известно. Особенно спортсменки, занимающиеся синхронным плаванием, рожают просто-таки легко. На ура, что называется.
0: А почему именно плаванием?
1: А дело все в том, что... Дело все в том, что при родах, как многим известно, идет очень сильная нагрузка не только на внутренние органы, на гладкую мускулатуру, но и на позвоночник. Вот. А у спортсменок, вот, занимающихся непосредственно таким видом, как синхронное плавание, ну, в общем-то, и обычное спортивное плавание на перегонки, у них очень гармонично развиты мышцы, управляющие движением позвоночника, ну и, в общем-то, включая эти мышцы, процесс родов, им просто легче, они как бы скоординированы лучше других.
0: А вы не скажете, вот женщина и вода вообще всю жизнь в мифологии и вообще в жизни считалось, женщина, вода, эмоции, это как-то связано. Вот, может быть, контакты со средой помогают им как-то вот облегчать вот эти вот родовые горячки и страдания, связанные с продолжением рода?
1: Может быть. Этот вопрос, в общем-то, он до конца-то не изучен, и, честно говоря, не особо изучался. Но это, может быть, такая гипотеза вполне имеет право на жизнь, поскольку зародыш, как известно, находится от первой до последней стадии своего внутриутробного развития в околоплодных водах. Возможно, каким-то образом на каких-то астральных высотах и уровнях, возможно, это каким-то образом, да, действительно, способствует женщине легче переносить роды.
0: А случались ли прецеденты приятия, например, вот, например, роды произошли в воде, и ребенок, например, стал там амфибией, там покрылся чешуей или имел вторичные какие-то амфибиальные признаки, так как-то чешуя, жабры там.
1: Ну, таких случаев немало, и, в общем-то, это совершенно будничные дни, можно так сказать, акушерства. На сегодня, когда дети рождаются с пороками, как мы их называем, в общем-то, можно, конечно, к этому, на это смотреть по-разному. Для кого-то это порок, для кого-то, возможно, это попытка каким-то образом изменить способ своего существования в этом мире. Многие-многие дети рождаются действительно с жабрами, с жаберными щелями. Они, правда, как правило, все-таки немножко скрыты внешним эпителием, но этот слой такой вот непрочный, практически прозрачный. И даже вот визуально можно частенько наблюдать вот такие вот спазматические движения жаберных щелей в тот момент, когда младенец появляется на свет и пытается вскрикнуть первый раз в своей жизни. Это бывает.
0: Угу. А, например, еще какие-нибудь аномалии, связанные со средами, не обязательно с водой, вот, а может быть, все-таки там какие-то интересные случаи, связанные там также были с огнем, или там со льдом, или еще с чем-нибудь таким вот, со стихиями, так скажем.
1: Ну, то есть вы намекаете на то, не рождались ли дети в коньках, на лыжах или, например, в пожарных шлемах, да?
0: Ну, может быть, они как-то имели какую-то тенденцию или стремление вот сконтачить с этими средами, или они были просто, например, холодны там в действиях, или разум их был там какой-то особенный,
1: ну, вы знаете,
0: там вспыльчивый.
1: Такое
0: там
1: понятие, как холодность в действиях, это, в общем-то, понятие очень широкое, его можно отнести на массу случаев. Ну а что касается формы тела, вот, например, если у вас интересует, то бывают, рождаются, допустим, двухпалые дети, то есть два пальца на нижних конечностях. Возможно, это каким-то образом может вот так ассоциативно чисто напомнить клешню рака или краба. Ну, то есть, вы знаете, здесь можно фантазировать-то как угодно. Что-то определенное говорить на эту тему сложно, потому как вопрос, еще раз я говорю, абсолютно не изучен. И опять же, лично я не могу прийти к однозначному мнению, вот такие вот изменения являются или пороками, или все-таки не пороками, а, возможно, какими-то более, даже не знаю, как это назвать, ну, прогрессом, что ли, каким-то таким. Может быть, детским городничковым таким.
0: А вы, конечно, извините от меня за некоторую такую неосведомленность. Ваши как бы региональные условия, они, в общем-то, чему соответствуют, какому там климатическому сезону или еще что-нибудь? Какие виды спорта у вас там, в общем-то, развиты или, наоборот, там находятся в каком-то в неразвитом состоянии. Одним словом, как ваш климат связан со спортом и с родами? Вот увяжите эти три понятия в единое.
1: Хороший очень вопрос. Да. Такой, прямо скажем, легкий. Нет, ну как вам сказать? В общем-то, что касается спорта, то у нас, как правило, вообще-то у нас много видов спорта развивается, но имеем мы успех, то есть не то, что мы, а наши спортсмены старостаны имеют, как правило, успех в видах спорта, где упор делается на выносливость. Потому что климат у нас, сами вы знаете, степной, да и народ, в общем-то, имеет исторические корни, которые уходят в перекочевывание из одной области в другую, причем на огромное расстояние, где вот именно усилие делается не на какую-то взрывную силу, так называемую, как, например, вот у штангистов, а вот именно на выносливость, вот такую вот на долгую, нудную, продолжительную какую-то работу, где на единицу времени приходится не очень большое усилие, но с течением времени это, конечно, сплюсовывается в очень тяжкий и продолжительный труд. А что же касается родов, ну, как вам сказать, в принципе, я не могу отметить какой-то особой разницы между нашими роженицами и роженицами, например, россиянками, потому что в принципе мы достаточно генетически близкие, должен я заметить. Это процесс исторический, всем он известен.
0: А близкие в каком векторе, в каком направлении? То есть большинство утверждает, что влияние татарского этноса на русский, в общем-то, был как бы вот именно в том направлении, что татары повлияли на русских. А современные татары утверждают обратное, что русские больше влияют на Татарстан и на татар, ну и так далее. То есть вот здесь вот, может быть, начиная с самых истоков, ну, насколько может охватить исторические факты.
1: Ну, вы знаете, это смотря кем себя считает, например, вот татарская девочка. Она ведь, допустим, она живет в Татарстане, и в паспорте у нее написано соответствующая национальность. Дело все в том, что она могла появиться, вот если проследить ее исторические корни, в процессе воздействия именно татарской мужчин на русских женщин. Но впоследствии она ведь могла просто переехать как бы на свою историческую родину, если она за историческую родину будет считать родину своего отца, и проживать в дальнейшем в Татарстане. Вот тут и такая вещь возможна.
0: Ну, а все-таки с русскими как они связаны?
1: Так вот, я ведь только что вам сказал, что с русскими они могли быть связаны ранее. То есть, ну, грубо говоря, отец кочевник, он в свое время, много-много лет назад, побывал в России. Ну, я имею в виду не отец, а какой-то там родственник очень дальний. Очень много поколений, которые отделяют от данного индивидуума. Он в свое время был на территории России, и при его сношениях с русскими какими-то либо пленницами, либо наложницами, если он был достаточно высокопоставленная личность, у него в этом процессе, естественно, появилось какое-то потомство, которое впоследствии эмигрировало обратно в Татарстан. И получается, что как бы вот на эту особь, которая в нынешние дни проживает в Татарстане, возымело действие русской крови. Вот и все.
0: А, хорошо, ну мы тогда, может, перейдем как бы в рамках спортивного, в рамках этого спортивного, в общем-то, спортивной тематики, перейдем к рассмотрению спорта, истории спорта в этнографическом аспекте. То есть, например, традиционно русские виды спорта, такие как лапта, догонялки, игра в прятки и, там, например, обмен денег там, и так, тому подобное, являются вот русскими видами спорта. И вот можете ли вы назвать что-нибудь подобное, вот, связанное с татарами? То есть какие виды спорта, ну, кроме стрельбы из лука, ухаживанием на берегу реки за женщинами и скачкой на конях, и какие еще, вот, за, кроме вот этих вот всем известных видов спортов и, пожалуй, вот борьбы. Вот, может быть, какие-то более экзотические виды спорта существуют?
1: Ну, я не знаю, можно ли назвать вот этот вид спорта, который сейчас называю экзотическим, но если проводить аналогию с тем, что сказали вы, например, вот русский, древний русский народный спорт, обмен денег.
0: Да.
1: У нас, например, вот...
0: Все-таки
1: это
0: вы
1: шло издалека, считаете? Да, да. И у нас это просто был, например, обмен лепешек. Вот, например, очень часто меняли ячменные лепешки на рисовые. Угу. В зависимости от диеты, которые прописывали шаманы тем или иным, например, язвенникам.
0: Угу.
1: Или другим людям с нарушением обмена веществ.
0: А прятки на болотах у вас, наверное, не развиты, потому как болот, собственно, нет, да?
1: Совершенно...
0: Или их, в общем-то, осужали некоторые. Ходили, в общем-то, я знаю, с ведрами проходили. Часто летишь на самолет, смотришь, идет с ведром, а за ним другой, третий. И вот как курганы насыпали в свое время, татары вообще, они как бы у них чувство коллективизма почти как у евреев, в общем-то, развито сильно. Они курган насыпали фактически...
1: Вы знаете, да. Осушение болот, да, это совершенно не редкостная вещь для данной этнической группы. Дело все в том, что, опять же, упираясь в исторические корни, судьба заставляла кочевников завоевывать новые земли, как правило, частенько не соответствующие по климату их родине. Если вот возникала необходимость где-то пройти огромному количеству навьюченных лошадей, то, конечно, приходилось частенько прямо вот из дома тащить тюки с песком, чтобы каким-то образом осушить заболоченную местность, по которой возникала необходимость двигаться.
0: Конечно, это видится вообще бесхозяйственным, потому что захватывают местность, потом ее осушают, превращают в сожженную пустыню и идут дальше. В общем-то, логика, конечно, чисто татарская, нам этого не понять. Ну вот, может быть, послушаем, о чем вообще наши, в общем-то, слушатели хотят спросить вас.
1: Давайте послушаем.
0: Алло.
2: Добрый вечер.
0: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
2: Там с Лаэрским
0: подумнил? Нет, Лаэрский пошел разгружать, и, наверное, его сегодня уже не будет.
2: Так вот у меня есть такой вопрос. Значит, в исторической литературе известно, что, значит, то, что на Руси называют нецензурной бранью, ну вот мат так называемый,
0: да,
2: он пришел в Россию из Индии. Но поскольку Россия с Индией непосредственно в то время связаны не были, вот, то, соответственно, принесли его как раз татаро-монгольские завоеватели. Причем никак получилось. Они сунулись сначала вроде бы в Индию, но те их матом так обругали, что, в общем-то, они опешили и, в общем-то, завоевать их не смогли. Вот, просьба подробнее описать этот процесс. И, значит, еще другой вопрос. Есть ли, значит, у татарского народа что-то аналогичное, значит, вот авторским фильмам? Вот. И тому, что, значит, вот здесь называют так называемыми блатными здесь.
0: Спасибо. Ну как, значит, вот насчет индийского народа, интересно, они, наверное, мат это все-таки, вот это традиционное понятие, что татары навязали нам мат, мне кажется, что это язык космополитов мат, то есть на самом деле существовал единый язык, на котором общались в свое время люди, строящие как бы Вавилонскую башню, и которые общались вполне так вот, как сейчас на стройках общаются, друг друга понимали, потом языки, конечно, все по видоизменялись, появились индийские языки. Вот звонящий сказал, что индусы обругали этих матом. Они на самом деле выразились на международном языке с ними. А те, в общем-то, не поняли и пытались тоже как-то повлиять, но захватили рядом Тибет и таким образом просто вот как бы используя вот этот интернациональный язык, индусы легко отделались. Хорошо, что они его знали.
1: Есть, да, есть и такая гипотеза, хотя, в общем-то, в летописях очень мало уделено этому внимания. Мы ничего наверняка сказать не можем, но есть и такой вариант, что просто татарский народ, пытаясь действительно завоевать Индию, просто не понял смысл вот этих слов, которые он услышал, и просто каким-то образом, пытаясь вогнать в недоразумение уже потом какие-то русские племена, употреблял часто именно вот эти слова. Хотя, что касаемо нецензурной брани, так у татар она звучит совсем иначе. Я знаю, многие в курсе, как эти слова произносятся.
0: Угу. А вот касательно второго вопроса, когда речь шла о народных песнях, вот родни нашим КСПшным вот этим вариантам или же фольклорным каким-то вещам, ну вот там акын или как они там называются, в общем-то, люди, которые являются собой народных певцов. Ну, это, видимо, не ваша область, да? Насколько я понимаю, в каждой культуре существуют свои, в общем-то, представители вот изложения мыслей народа и собственных мыслей путем вот их переложения на музыкальный ряд там. И считалось почему-то, что это являлось как бы неким таким, ну, что ли, особой чертой там называлась эта песня. Хотя известны целые эпохи, такие вот культурные, когда люди только общались как посредством стиха и песни, но они там деградировали во всем остальном. Они встанут в поле с граблями и песни поют, вместо того, чтобы молотить там.
1: В общем-то, вот. да, действительно. Ну, у нас, конечно, есть, и эта сторона жизни тоже развита. Конечно, не так мощно, как в России, и этому свидетельство, в общем-то, достаточно сильное обрусение вот этой стороны искусства, потому что многие наши мужчины, увлекающиеся авторской песней, как правило, все-таки стараются запоминать русские именно песни, русские тексты.
0: Да?
1: Да. А свои они все-таки, как правило, вот тоже существуют, но они больше в сельской местности, где у людей достаточно ограничена связь вот с цивилизованным миром, они как бы варятся вот так в своей каше, естественно, они создают что-то близкое им.
0: Угу. То есть вы полагаете, что вообще это нормальное явление, наличие вот в каждом народе своего народного певца единого, то есть на фоне того, что многие, конечно, песни поют, и такой жанр, как авторская песня, это, в общем-то, органично как-то сплетено с этническими какими-то особенностями, и надо полагать, что на фоне того, что один народ там отличается большей музыкальностью, другой меньше, но существует как бы все равно в рамках вот даже того, что какая-то часть людей поет, существует все-таки единый какой-то там человек, который более прославился там, чем другие. Вот у вас такие есть известные поэты или нет?
1: Да,
0: песенники?
1: Да, они, конечно, есть, но дабы не обидеть менее известных, я не буду сейчас вслух называть фамилии и имена вот этих более известных. А происходит это очень просто. Дело все в том, что тот поэт-песенник, который в своих песнях отражает наиболее популярную точку зрения среди народа, то есть как бы голос большинства, вот тот и становится более известным и популярным, ему, в общем, предоставляются эфиры в средствах массовой информации и Ну, я имею в виду говорящих и показывающих средств массовой информации. О них пишут статьи в местных желтых газетах. Вот. Но, тем не менее, существует достаточно обширная часть малопопулярных исполнителей и авторов. Вот. Но, тем не менее, эти люди, я считаю, совершенно не менее заслуживают внимания, может быть, и более, потому как нужно все-таки стараться делать так, чтобы о таких людях знало большее количество слушателей. Стараться надо. Хотя сложно.
0: А как у вас дела обстоят со средствами массовой информации? Насколько они формализованы, насколько они подвержены цензуре? И как бы были ли прецеденты вещания посредством телевидения или радио из родильных домов, или, может быть, даже прям с точки вот этой борьбы за новорожденную жизнь? То есть вот пренатальные съемки у нас сейчас часто, в общем-то, так называемый класс вот новородившейся буржуазии, они как бы, в общем-то, иногда такую как бы требуют себе услугу, чтобы вот процесс рождения, там их, например, каких-то там как бы их я последователей, понял, да. Да, они там снимались на какую-то микропленку или же там выводились через диджитал видео. Одним словом, вот вещалось там в системе интернета.
1: Да, или да, же да, там, совершенно да. верно. Состоялась такая акция.
0: Всем. И половые да, акты они тоже так же снимают.
1: Ну, это многие любят, но это опять же, это все-таки чисто европейская тенденция. У нас, как я упоминал в начале программы, государство все-таки достаточно религиозное, а в некоторых отдельных участках, я бы даже сказал, религиозно-фанатичное. Вот, и поэтому, конечно, вот такие вещи, как обнародование столь интимных подробностей, как роды, да. или тем более, как вот вы сказали, упаси Господи, половой акт перед камерой, это... Этого, конечно, практически нет. Хотя многие обеспеченные люди, те, которые, как правило, делают бизнес на территории России, они тоже многие заражаются вот такими интересами, если можно так назвать. И, конечно, могут себе они позволить, но это, как правило, все делается втайне скрытно. То есть это ни в коем случае не афишируется, потому как они будут тут же подвергнуты всеобщему осуждению.
0: Угу. То есть, в общем-то, вечные какие-то вещи проявляются, что деньги, конечно, многие морали в том числе, даже в таком государстве, можно сказать, вот ортодоксальном, как Татарстан.
1: К сожалению, да.
0: Да. Ну вот некоторые религии, здесь упор-то идет на религиозность, они наоборот как бы являются в половом смысле более как бы то ли свободные, вот по отношению, например, к ортодоксальному христианству, например, тот же самый буддизм или какие-то его там ветви, какие-то, ну вот восточные некоторые там ветви, они, например, вообще как-то, в общем-то, упор делают на какую-то свободу, любви. Там, например, в Индии там вообще многорелигиозная страна, там существует там на уровне сект там, или духовных учений, таких как йога, например, существует там тантра-йога, например, или масса других йог, которые, в общем-то, непосредственно связаны прям вот с периодом как бы зачатие, то есть вот, а уже в дальнейшем как... То есть у нас религиозность, она, в общем-то, окутывает тайны. Вот этот вот период, конечно, рождения, он становится недоступен. Хотя здесь, наверное, вот конфликт серьезный возникает между вообще духовным ориентированным человеком и информационно-интеллектуально информированным. Потому что, с одной стороны, получается, что даже дети могут уже знать, откуда и как берутся дети. И вообще все, откуда берется, там не только дети. А с другой стороны, духовная мораль, которая как бы она считается вообще рассчитана на взрослого человека, она не то что умалчивает, она как бы никак не реагирует на это. То есть, возможно, еще не сформировался язык, которым надо адаптированно объяснять. Но вот сколько может, например, существовать вот в том виде, в котором уже существует, например, вот духовная интерпретация вот этих простых вещей. Вот, может быть, как раз вся паства-то, в общем-то, теряется из-за того, что не имеется вот как раз достойного как бы языка вот для выражения вот этих вот простых вещей. Хотя,
1: ну, вы знаете, она особо-то не теряется. Дело все в том, что такая религия, как ислам, она, в общем-то, направлена своим действием именно на максимально древние принципы семейных устоев. То есть здесь такая вещь, как информация, как информирование молодежи о подробностях об этих, это, в общем-то, ну, этому места просто нету. Все направлено на защиту, интимного такого вот семейного секрета. Это все идет, конечно, из глубины веков, когда мужчины воевали, сражались на поединках за женщин. Это уходит очень глубоко, буквально что-то там в первобытно-общинный строй. Но, тем не менее, эти понятия, они сохраняются и считаются максимально правильными, поскольку идут от природы. Вот. Я, в общем-то, даже с этим отчасти и согласен. Вот, например, если взять такую страну, как тот же Ирак, или, например, Объединенные Арабские Эмираты, вот, где очень силен ислам, там, если я не ошибаюсь, вообще, по-моему, отсутствует статья в Уголовном кодексе за изнасилование, потому как такого явления, ну, практически не бывает. Ему нет места, потому что, как бы, человек, которому может прийти в голову мысль об изнасиловании, он тут же знает, что его за это ждет. Он не думает, там, как, допустим, у нас это может происходить, о свидетелях, о мотиве преступления, там еще о чем-то. Он знает, что его ожидает мгновенная смерть от ближайших родственников обиженной им девушки. И никакие доказательства от нее о том, что вот это он и есть, он сам, вот обидчик, им не нужно.
0: Ну, все-таки смысл вот этого последнего суждения заключался в том, что насколько все-таки, ну, это, наверное, вопрос теософов, насколько все-таки язык традиционной той или иной религии должен адаптироваться, что ли, или наоборот пытаться адаптировать пасту свою каким-то определенным языком к условиям информации, потому что, например, все религии, в общем-то, зарождались приблизительно в тот период, когда определенная информация, информационная, ну, состояние, в общем-то, общества было в таком виде, что, ну, нельзя сравнить с нынешним. Сейчас человек, например, изолирован в социальном смысле, может быть, но в информационном он может быть как бы абсолютно свободен. Наоборот, даже часто какая-то социальная нагрузка, она снимает с него часть информационной, как бы, информационной атаки на него. Потому что, например, человек, находясь в одиночестве, он часто прибегает к каким-то дополнительным раздражителям. Сейчас уже вот эти вот неврастенники, современные психопаты, в основном все заполняют свое вот эмоциональное состояние путем как бы создания себе дополнительных фонов, там, например, работающий телевизор, там, работающее радио. Там.
1: Да, но у многих это стиль жизни, да, конечно.
0: Вот, это не стиль жизни, это, ну, в общем-то, создание себе внешнего раздражителя, который постоянно должен у современного человека находиться. То есть он привыкает к фону определенному. То есть этот фон должен быть либо сознательно им восприниматься, либо бессознательно. Вот бессознательно воспринимаемый фон – это, например, звук мегаполиса. Потому что если в городе закрыть уши, то ты как бы ничего не услышишь. А для того, чтобы услышать вот этот фон мегаполиса, достаточно куда-нибудь в деревню отъехать. И там, например, даже не прислушиваться не надо. Ты вечером просто ощущаешь какую-то тревожную спокойность, потому что вот отсутствие этого фона, не звукового.
1: Совершенно верно. Существует даже такое понятие, как звенящая тишина. Его придумали как раз жители крупных мегаполисов. Их раздражает эта жуткая тишина в сельской местности. И жутко радует любой случайный звук там от проходящей мимо овцы.
0: Да, так вот как раз это и связано вот с этим информационным заполнением. То есть человек, привыкая, например, к определенному фону, уже начинает органически как бы привыкать к нему на уровне клеток. И когда сознательно, например, ему дается вариант компенсировать это, то есть там путем какого-то раздражителя, скажем, там громкая музыка или еще что-нибудь, он с удовольствием это делает. То есть он попадает, рефлексирует. То есть он находит отражение вот этой потребности в чем-то таком вот раздражающем. То есть, например, некоторые утверждают, что это тенденция моды, например, кислотные цвета или все остальное, то, что сейчас стало модным. На самом деле это постепенный такой, как это назвать, прогресс невроза, но регресс человека спокойного, то есть развитие, как бы повышение роли раздражителей. То есть человек начинает умышленно уже прибегать к роли раздражителей, и ему уже недостаточно, там, например, просто цветовой гаммы, которая сама по себе, в общем-то, является нагрузкой. Ему нужны какие-то кричащие сочетания, там, какие-то несочетаемые краски или там сильно раздражающие краски. Потом, например, вот эти ритмы, которые сейчас, например, музыкальные, являются там модными, они, в общем-то, постепенно просто являются отражением фона, не компенсированием музыкальных потребностей.
1: Совершенно верно. Вот, например, такое широко распространенное в России музыкальное течение, как рейв или хаус, это же он, в общем-то, если так задуматься, напрямую отражает звук, например, работающего горячего цеха там, или конвейера, допустим, на заводе УАЗ. Да, да.
0: Это по уровню шума, да, вы имеете в виду?
1: Это по уровню шума и по качеству шума, так скажем, то есть какие-то ритмические сокращения, звуковые,
0: да,
1: ударные волны.
0: Да, можно сказать, что хаусмены или рейверы, они потенциальные, в общем-то, фрезеровщики и токари.
1: Ну, им было бы легко, хотя бы, можно вот так сказать.
0: Ну да, в общем, их ждут заводы, я так понимаю.
1: Ну, это, конечно, достаточно жестко, но, возможно, возможно, они более-менее расположены к этому, чем, например, любители, там, не знаю, тихой классики.
0: Да, классика, она, в общем-то, располагает к покою и к равновешенному восприятию жизни. А в ином случае, конечно, придется искать какие-то, если один раздражитель, заменить искусственно как-то один на другой, то, видите, качественно, в общем-то, по уровню децибел, в общем, можно найти подходящее предприятие, которое работает. Еще интересно, вот быт человека тоже, в общем-то, серьезно изменился и наполнился тоже какими-то особенными вещами, которые, в общем-то, не свойственны как таковому быту. То есть, по идее, дом человека — это, в общем-то, довольно-таки место сосредоточения покоя, так скажем, где человек отдыхает. А сейчас дом наполняется какими-то, в общем-то, вещами, которые лишают его этого покоя. Ну и в этой связи, в общем-то, все конфликты, которые происходят на бытовой почве, они являются частью вот как раз наличия вот этих вот раздражителей, которые сознательно или бессознательно вносятся. Причем отказываться от них бесполезно. Это все равно, что отказаться есть там или спать там, это очень тяжело, потому что

0: Они же как мухи на мед. Им только дверь открой, вот уже их выстрел с очередь, если, допустим, вы интересная личность, так вам же просто выспаться никогда не дадут. Вот. А вы можете искусственно можете это отрегулировать. Просто нужно быть немножечко жестче, вот так вот, к себе и к другим. Это вполне возможно, я думаю.
1: Да, но вот в контексте последнего вашего высказывания, мне кажется, не помешает нашим радиослушателям 5 минут Чайковского или, так скажем, культурной тишины.
0: Самый раз.

0: сегодня вопрос, который является для многих актуальным. Вопрос, относящийся к полу, и в частности будем рассматривать отношение к женщинам и женщины, их роль в нашей жизни. Вот, насколько я знаю, в странах с восточной идеологией, в общем-то, особое отношение к этому биологическому предмету, то есть к женщинам. И вот хотелось бы некоторые особенности социального быта, уклада узнать, как вообще дело обстоит вот у вас с этим, с женщинами в частности.
1: Я что хочу сказать.
2: Что я могу сказать? Значит, я хочу сразу предупредить всех радиослушателей, кто склонен к феминистским воззрениям на данную тему. Хочу сразу их предупредить, что все, что будет сказано в дальнейшем, это точка зрения, в первую очередь, направленная на безопасность, на защиту женщины как члена общества и как неотъемлемой части семьи. Поэтому, если кто-то все-таки будет очень яро, так скажем, недоволен, вот, например, моей точкой зрения или той точкой зрения, о которой я буду говорить, пусть он не забывает вот о том, что я сказал, что это в первую очередь делается для женщины.
0: Угу.
2: Вот. Ну, а что касается темы «Женщина и семья». У народов Востока и у поклонников ислама этот вопрос рассматривается очень остро. И огромное внимание этому вопросу уделено не только религии ислам, но и конституциями и теми же уголовными кодексами и нормами морали и права, существующих в этих странах. Женщина рассматривается восточным мужчиной в первую очередь как существо слабое. Это, к сожалению, возможно, к сожалению, для кого-то, но я считаю, что так оно должно быть. Это факт. Это факт, от него не отвернешься. Вот. И, в общем-то, что значит слабая женщина? Женщина слаба не в плане физической какой-то слабости, вот мышечной слабости. Это как бы, это тоже, естественно, имеет место, но это стоит в конце списка. Самое главное – это духовная слабость женщины, так называемая. То есть женщина, она все-таки, она, кстати, и прекрасно своей слабостью, как известно, как любят говорить европейцы. В общем-то, это правда. Женщина, она самостоятельно не способна защитить себя в агрессивном обществе.
0: Слабость имеется в виду с точки зрения, наверное, каких-то традиционных понятий силы. То есть сила имеется в виду физическая, я так понимаю, да?
2: Нет, вот насчет физической силы я сказал, что физическая сила, она стоит у нас в списке
0: в конце. Слабым существом вы ее называете в каком смысле?

0: смысла?
1: Слабым существом я ее называю во всех смыслах, но физическая сила, она стоит в конце. То есть, ну, все-таки мы уже не в каменном веке, где нужно быстро бегать, далеко метать каменный молоток там, или копье. Поэтому, скорее всего, на первом месте стоит моральная слабость, духовная слабость женщины. Женщина, она природой призвана хранить домашний очаг и приносить потомство. И заботиться об этих вещах. И поэтому природа немножечко обделила ее духовной силой, та, которая необходима для выживания в процессе общения с единоплеменниками, так вот скажем.
0: Ну, у меня, например, своя точка зрения есть относительно силы и слабости, то здесь можно сравнить со стихией. Вот, например, в традиционном понимании силы, вот, например, гирьку поднять или же там какое-то физическое, физкультурное действие произвести, возможно, антропологически, она, конечно, мышечный у нее аппарат и всякий другой устроен по-иному, но вот человек состоит не только из мяса, так скажем, и физических потуг, он состоит из языка и многих вещей, которые даются чисто человеку. Вот, например, стихии, такие как вода и земля, в общем-то, относятся традиционно, интерпретируется как женское начало, в общем-то, основное в них. Например, огонь и воздух, в общем-то, мужские. В общем, та сила, о которой идет речь, то есть, вот, например, физическая сила, она, в общем-то, очевидна, например, в огне или в воздухе, который, в общем-то, является жизнетворческим и так далее. Но обе эти стихии нуждаются в форме, то есть в том, что их, возможно, сдерживало бы так. Например, вода и земля, в общем, тоже не слабые стихии. Например, всем известно, там, например, цунами, там, которым дают женские имена, или же вообще мать сыра земля, тоже, в общем-то, вещь, хотя и пассивная, но жизненно необходимая. Потом, например, сила воды не в том, что она мягкая вода, а в том, что она способна загасить огонь. Вот. И поэтому у нас понятие, укоренившееся о силе, оно несколько не соответствует философскому понятию силы как значения, как таковой. Поэтому и возникают такие отдельные течения, как феминизм, и противоположный ему традиционализм. То есть в том и в другом случае попытка какая-то превознести один из полов, хотя сама по себе эта идея абсурдна, потому что ни один из этих полов не может существовать без другого. То есть один из этого пола является порождением этих двух полов. Посему, значит, это вот рассуждение суфражистки какой-нибудь или же какого-нибудь мужичка о роли мужчины там как бы доминирующей, оно схоже с рассуждением яйца о том, что кто сильнее, курица или петух. Ну, в общем, в любом случае это сводится, это вторичное. То есть вот эта рассуждающая субстанция, будь то феминистка или будь то традиционный какой-нибудь мужчина, там, ну, утверждающий, что там значительная роль как бы мужчине отводится, она, в общем-то, является вторичным, и смысла в этом нет. Каждая философская идея, она, в общем-то, жива, поскольку она там существует. Вот подобная идея сродни какой-то диалектике. То есть пока она существует, она и жива. Вот. Ну, возвращаясь к тому, что существует масса культурологических точек зрения, это я высказал, в общем-то, свою точку зрения. Вот, с точки зрения базитологии, здесь, в общем, тоже такое устойчивое понятие о равенстве полов. А вот с точки зрения традиционализма, я думаю, вы нам, вернее, такого национального традиционализма, вы, наверное, нам что-то интересное можете сказать. Вот, например, существует ли, вот, например, в Татарстане там мужчины-подкаблучники?
1: Ну, вы знаете, в принципе, среди достаточно обрусевшей части населения, конечно же, такая вещь возможна. Учитывая еще, что все-таки Татарстан достаточно большое государство, и его населяют не только этнически коренные жители. Там огромное количество русских живет. Если брать в целом, то в основном вот в таких семьях это явление распространено с такой же частотой, как и в той же России.
0: Ну, а в татарских семьях такое
1: отсутствует? В татарских семьях возможно. Возможно, это может существовать, но это сразу же, понимаете, это сразу же вызывает конфликт. Это конфликтная ситуация, которая не вяжется с национальными традициями просто никак.
0: Вот. Ну, я, например, слышал, что Восток, вот, например, дальний, там, взять Японию, хотя вот то же самое, она тоже довольно-таки традиционная страна в плане вот таких вот половых, как бы, отношений к полу одного к другому. И, ну, там, наряду вот с тем, что существует, как, конечно, культ патриархальной семьи, как бы, в общем-то, там как-то существуют такие мужчины, которые внутри в семье, то есть внешне это может проявляться, как будто он там доминирующий и хозяин, а, например, там при индивидуальных разборках все это оказывается, что он там, в общем-то, находится. Да, собственно, зачем так далеко заходить там на Дальний Восток, когда вот эти вот все жены наших политиков, в общем-то, тоже являются, по-моему, основными руководящими там, как бы...
1: Ну, вы имеете в виду жены российских политиков, да? Вы о них говорите?
0: Да, и российских, и русских, и многих других, и американских, и так далее. То есть роль жены как второго человека в государстве, она, в общем-то, исторически так сложилась, что она более значительная, и в чаще мере там вот обращались как раз, ну, за исключением, пожалуй, Рима там, и хотя там тоже, в общем-то, были свои особенные такие моменты, связанные с среди правителей вот с влиянием жен, но там как-то вот больше связано было с созданием классической формы там правления или юриспруденции и всего остального, пока это все не обвалилось.
1: Да, но все-таки это явление чисто европейское. Американское, европейское, здесь эти два понятия можно объединить, потому как американцы это все-таки по психологии, своим воззрениям, все-таки это больше, конечно, европейцы, нежели азиаты или люди с Востока, хотя много людей населяет это государство. Но вот опять же, решение, ну вот, например, решение каких-то амбициозных там вопросов при обращении к жене лидера государства как ко второму человеку, это только возможно вот в Европе. Я не знаю, что касается североамериканских штатов, возможно ли это там. Может быть. Но можете вы себе представить, например, что кто-нибудь попытался бы договориться о том или ином вопросе с Саддамом Хусейном, обратившись к его жене?
0: Да, мог бы. Ну, там, так скажем, не снаружи, а внутри, например, какая-нибудь...
1: Он не попал бы просто внутрь, там ведь охрана там...
0: Я имею в виду там на уровне их внутренней политики, то есть там какой-нибудь там второй министр там или еще какой-нибудь. Я имею в виду отношения внутри государства, не включая там внешнюю политику или еще что-нибудь. Конечно, тут не идет речь о каком-то шпионаже. Она же там или еще.
1: Я вас понял. Нет, тут дело в том, что как раз именно вот внутри самого государства. Внутри самого государства это точно так же невозможно по одной простой причине, что отдельная восточная семья – это отдельная государство с очень жесткими и грозно охраняемыми границами. Вот, и поэтому каким-то образом подобраться к жене Саддама Хусейна настолько же будет сложно какому-нибудь первому министру, как будет сложно американскому шпиону к ней подобраться. То есть да. жена это собственность
0: какая?
1: Неприкосновенная, она охраняется...
0: Но она, собственно, одна или их несколько?
1: Нет, ислам, он разрешает иметь несколько жен, конечно, и каждая из них является неприкосновенной собственностью мужа. Вот, и каким-то образом воздействовать через жену на мужа... Ну, я думаю, это просто нереально. То есть, если просто... Ну, вот вы себе представьте, жена Саддама шепнет ему на ушко в предрассветный час, что вот, дескать, премьер-министр намекнул мне вот на это. Вот как ты смотришь на это? Потому что вроде как мысль-то неплохая. Я думаю, что премьер-министр будет обезглавлен через полчаса.
0: Да, я думаю, она шептать не будет. Может быть, у них отношения по-другому складываются. Но, одним словом, мы не знаем, как это в деталях происходит, но то, что это происходит везде, и поскольку есть пестики и тычинки, и есть, в общем-то, политика, мне кажется, что существует это независимо от каких-то расовых делений. Вот это отношение политической жены к мужу и влияние всего этого безобразия на огромные массы там, народы там, и государства и страны, они происходят по одной причине, вот причине того, что они уже являются как бы семьей внутри и руководящей в государстве. Так что многие, в общем-то, политики как бы недооценивали влияние вот этих вот своих жен на состояние, в общем-то, на отношения своих вассалов или, вообще, так скажем, народа, реакцию их. То есть некоторые выдвигали их слишком как бы вперед и таким образом просто раздражали, например, народные массы тем, что, например, они как-то были на виду. Их роль, как правило, второстепенная роль.
1: Хотя... Это прослеживалось, я понимаю, о чем вы говорите, да, это...
0: Начиная с Николая II там и заканчивая, вот, пожалуй, последними, всегда, в общем-то...
1: Я даже не знаю, почему вы привели в пример Николая II, у него все-таки жена была императрица. Императрица есть императрица. А вот что касается, да, например, наших перестроечных времен, когда...
0: Ну, императрица, она являлась не по, как бы сказать... Ну, вернее, она, да, являлась, но она являлась же по родству, а по, как бы сказать, по своим функциям, по назначению государственного вождя, она же все-таки не рассматривалась как императрица при наличии императора.
1: Ну, естественно, она не может рассматриваться как глава государства при наличии императора, но все-таки там обращение матушка-императрица было совершенно закономерно, и удивление никого, ни у кого не вызывало из общества. А вот, например, вы представьте, к первой леди, ну, допустим, нашего государства кто-нибудь подползет на коленях и вот так вот ей скажет, что, дескать, матушка.
0: Угу.
1: Вот, я думаю, это, в общем-то, будет звучать не очень-то.
0: Да, я думаю, подползают.
1: Ну, скорее всего, но
0: я думаю, что это чаще, не отличается, чем мы думаем. Да, но вот возвращаясь к этим корням, все-таки большинство считает, что все-таки доминирующая роль принадлежит мужчине, и в этом они потому что. И вот как раз вот, может быть, вы объясните, какие аргументы используются вот в качестве, ну вот, оправдания вот этого понятия.
1: Аргументов масса. Сама жизнь, она показывает, что эта точка зрения наиболее справедлива. Дело все в том, что... Дело все в том, что...
0: Не являются ли, вот, например, потуги мужчины вообще какие-то в жизни мотивированы исключительно тем, что рядом с ним есть семья, то есть женщины и дети? То есть не превращается ли он в какое-то дикое существо при отсутствии вот этих вот женщин и детей, которые...
1: Вполне возможно, вполне возможно, конечно. То запросто есть... он может превратиться в дикое существо при отсутствии института семьи, да, в своей личной судьбе. Да, конечно. Но речь-то идет сейчас не об этом, а о том, что... Мужчина, он призван охранять этот институт. Он сильнее, поэтому он и призван оберегать. Раз он призван оберегать, значит, за это надо расплачиваться. За то, что он оберегает, он охраняет, он получает, естественно, и права.
0: Ну, охрана, например, существует, и там, например, в правительстве охрана, она же не является какой-то существенной. Ну, охраняет он, и охраняет его задача такая, но он же как-то не является это как причиной, по которой человеку нужно там превозносить. То есть охрана, я думаю, это не самое главное.
1: Нет, вы понимаете, дело все в том, что, ну, это вообще-то совсем разные темы. Эти охранники, они наемники, и можете быть уверены, они тоже имеют достаточно много привилегий. А судя из последних вот страниц нашей с вами истории, мы знаем, что была такая личность совсем недавно. Она была как бы главным охранником у нашего лидера. И в руках у него было масса рычагов скрытых для общества, необнародуемых, ну, в тех же средствах массовой информации. Вот. А что же касается мужчины как охранника? Дело все в том, что вот он ведь единственный охранник. Вот муж у жены, он единственный ее охранник. Охрану у лидера государства можно ведь сменить. Ну, застрелили одного, можно нанять следующего. Еще 5 человек застрелили, можно 15 человек.
0: А чего он ее охраняет, муж?
1: Он ее охраняет от мужчин.
0: А вы думаете, что женщина, как бы сказать, она сильно шарахается от мужчин и нуждается в защите?
1: А вот в том-то все и дело, что женщина, если бы шарахалась от мужчин, так она бы, очевидно, и не нуждалась бы в защите. Если она шарахается от мужчин, так она предпринимает все усилия, чтобы не попадаться на глаза и не испытать на себе вредный достаточно контакт с чужими мужчинами.
0: Да.
1: Вот. А если же женщина не имеет такой природной тенденции шарахаться от чужого мужчины, не от мужа, а от чужого мужчины, значит, тем сложнее роль ее мужа. Он вынужден защищать ее не только от внешних врагов, но и как бы оберегать жену от ее внутреннего врага, от какой-то распущенности.
0: Угу. То есть он должен караулить ее мораль, так скажем.
1: Обязательно.
0: То есть вы предполагаете, что женщина по своей природе развратное существо и собственной моралью не обладает. То есть она может только под страхом там какого-то потери,
1: лишения. Я полагаю, что и мужчина, и женщина существа развратные, в общем-то, в одинаковой степени. Но, как это не печально слышать женщинам, они не имеют права на реализацию этого разврата.
0: Почему?
1: Они не имеют права на реализацию этого разврата по одной простой причине. Реализуя какие-то свои желания скрытые, она компрометирует всю семью в целом. Она компрометирует мужа как главу семьи. А поскольку она компрометирует... То есть, если она, ну, говоря простым языком, жена изменила мужу. Жена изменила мужу, это говорит о чем? О том, что муж, очевидно, каким-то образом не удовлетворяет жену как мужчина. Возможно, как мужчина, возможно, как семьянин какой-то или партнер. Не только в сексе, в духовном общении, как угодно. Он, его, ей не хватает. Вот в чем дело. Как только она дает это понять какому-то человеку со стороны, значит, она дискредитирует собственного мужа.
0: Вы не полагаете, что, например, все-таки причина заключается не в том, что она дискредитирует или нет, а в том, что женщины по своей природе, например, они более как-то, несмотря на эту парадоксальность, что ли, азартны или более увлечены вот такими вещами бывает. То есть, например, когда женщина изменяет, это как бы более угрожающим для целостности семьи является, чем измена того же самого мужчины. То есть, если мужчина — это элемент его естественного состояния, как утверждают некоторые, или же элемент какой-то игры, то у женщины это элемент жизни, и, например, в данном случае, вот, например, ее какие-то увлечения потусторонние, они всегда, в общем-то, могут очень трагично сказываться на состоянии семьи.
1: Совершенно верно. Именно вот из этого и исходит эта теория. Женщина, она действительно немножечко не так воспринимает измену мужу, нежели ее муж. И женщина, вступая в связь с каким-то посторонним мужчиной, воспринимает эту связь гораздо более душевно глубоко, чем, например, вот ее же муж. Муж действительно играет. Он действительно чувствует, что, ну вот, я поиграю и вернусь обратно. Ничего страшного. А женщина, она может получить и травму глубокую, духовную. Ее легче обидеть. Вот, и именно из этого исходя, мужчине прощается гораздо больше. Получается, что если тебя не сильно это трогает, стало быть, и ладно. А вот если твою жену это задевает мощно, значит, она крепко думала перед тем, как сделать этот поступок.
0: Да, я напоминаю еще раз, что мы слушаем Рашида Адольфовича Зальца, бывшего народного заседателя суда Татарстана и Казанского суда, и по гражданской профессии акушера, обсуждаем вопрос отношения в Татарстане к вопросу феминизма, вопросу женщины как социальной ячейки общества. Итак, Рашид Адольфович, может, послушаем звоночек?
1: Да, конечно,
0: тему.
1: Пожалуйста.
0: Так, один сорвался, второй тоже. Люди скромничают. Так, мы слушаем. Еще один улетел.
1: Наверное, женщины все больше.
0: Нет, я думаю, это подростки балуют.
1: Ну, женщины подростки.
0: Да. Ну, возвращаясь, в общем-то, к этой же теме, с другого бока подойдем. Как вы полагаете, тенденция развития вообще, вот грозит ли нам матриархат или вообще вот, поскольку сейчас такая распространенная мысль, как бы особенно вокруг, например, в регионах России существует, что мужчины вообще вырождаются, то есть вот они там пьют и деградируют. Естественно, все лежит на женщинах. Ситуация похожа как на послевоенную, вот, после Второй мировой войны. Ну и с совокупностями, с некоторыми еще какими-то предпосылками, вроде бы по некоторым параллельным теориям, существует гипотеза, что где-то к 2012 году возможен матриархат в некоторых странах, вот, например, подобных России.
1: Да, такая опасность действительно существует. Это реально вполне. Дело все в том, что Россия, если вот мы будем сейчас говорить о России, это все-таки страна, которая находится в крайностях. То есть либо белая, либо черная, либо холодно, либо жарко. Сложно установить даже на сегодняшний день какую-то золотую середину. И поэтому, конечно, вот эта тенденция, которая сейчас у нас происходит, влияние западной культуры на Россию и даже, я бы сказал, американизация некоторая россиян, она именно влечет за собой вот эти самые последствия. Дело все в том, что все-таки в той же самой Америке каким-то образом матриархат еще не наступил. Я, кстати, удивляюсь, как там это сдерживается. Но, тем не менее, там существует совершенно жуткая ситуация, вот, например, с адвокатами. Дело все в том, что в Америке огромное количество адвокатов. Вот, и у каждого, в общем-то, много работы. Потому что, да, и очень много вопросов адвокатами рассматривается именно семейных. И даже не обязательно семейных, а просто вопросов, связанных с полом и с сексуальностью. Вам известно, это и не секрет, что можно просто как-то неловко улыбнуться незнакомой женщине или, того хуже, женщине-сотруднице и попасть за это за решетку.
0: Да.
1: Вот, это реальность, и, в общем-то, я считаю, что это беда.
0: По-моему, это беда женщин. То есть они, в общем-то, получив возможность выступать в некотором социальном контексте как законодатели, они, по-моему, вот если они начинают затрагивать, например, вопросы женщины и общества, мне кажется, они в этом больше теряют, чем находят. Например, по некоторым опросам получается, что вот подобные выходки в закон о творчестве, они как бы со временем уже вот опыт показал, что, во-первых, все это создает невроз в рабочей среде, ну, поскольку они там не очень, они сильно контролируют процессы вот работы, но они не так сильно поглощены ими или заинтересованы, то есть это не промышленное производство, это какой-то офис, за которым они следят, на нем эксперименты ставят, но на самом деле вот эти вот порядки, они создают абсолютно ненормальную обстановку, и наиболее творческая часть вот этого штата сотрудников, она просто занимается тем, что боится друг друга и как-то личной безопасностью больше заинтересованы. И, в общем, окончательно они с ума сходят вот на этой почве. Все это привнесли вот женщины со своими. В общем-то, какой-то процент домогательства он всегда был. И это все зависело, по-моему, исключительно от самих женщин, потому что, как правило, способные к работе женщины, они не вызывают каких-то ненормальных, ну, вернее, чисто половых ассоциаций, то есть никто на них не будет набрасываться. А вот, например, женщины, которые, в общем-то, ходят на работу, чтобы продемонстрировать себя, они, в принципе, не являются, с одной стороны, никакими-то в производственном смысле ценными сотрудницами, но, с другой стороны, склонны всегда создавать вот подобные провокации.
1: Совершенно верно. Половые. Это, я думаю, исходит из того, что женщина все-таки внутри ощущает себя существом, зажатым в веках. И с наступлением вот таких нынешних цивилизованных времен она действует как пружина, разжимается с такой же скоростью, потому что...
0: А вы не считаете, что женщина очень сильно как бы, ну, в общем-то, влияет на свою судьбу? То есть вот, например... То, что сейчас очень много матерей-одиночек, это, кстати, один из аспектов базитологии изучения вот этого феномена, это, в общем-то, в большой степени вина самих женщин, то есть вот эти попытки каких-то там освобождения, потом некоторые были провокации со стороны, так скажем, такой глобальной моды, индустрии моды, когда формировался тип женщины такой, какой-то, ну, производственницы, бизнес-вумен, ну, которая, в общем-то, да, отпугивала и таким образом формировала, как бы, ну, да, фактически да. разрушала семью, и таким образом женщина, ну, находясь на поводу, в общем-то, у стандартных своих, как бы сказать, кумиров, то есть вот модельеров и прочих, они как бы оторвались от основного своего, от задачи, вернее, своей жизни, от основной потребности органической и психологической в семье и в партнере, и сформировались вот целый, так скажем, даже класс, уже можно сказать, что
1: Совершенно верно. И вот наличие такого большого количества матерей-одиночек, да. оно, конечно, объясняется именно вот таким разнузданным поведением женщины и, как правило, в молодости, конечно. Пока она еще не набрала жизненного опыта и не усвоила, что к чему, она ведет себя достаточно свободно, вольно, смело. Она думает, что она будет вечно молодая и ничего не боится. А вот вы просто возьмите, откройте, я не знаю, какое-нибудь издание, где печатаются объявления о знакомстве, когда граждане хотят найти друг друга. Угу. И вот, в общем-то, они все же на одно лицо. Вот откроешь объявление, где печатается какая-нибудь молодая особа, там, ну, я не знаю, там от 18 где-нибудь до 27 лет, там, как правило, вот такие слова: молодая, привлекательная, сексапильная и так далее. Что касается объявлений другой возрастной категории, вот где-нибудь от 40 и там до 60, или я не знаю еще, до какого возраста возможно давать эти объявления, там мы видим совсем другую лексику. Там, как правило, теплая, нежная, домашняя, умеющая, хозяйственная, совершенно верно. Тихая, ласковая. Вот это. То есть разница налицо. Если в первой категории мы видим какую-то игру, какой-то задор, то здесь уже все по-другому. Здесь уже, в общем-то, к сожалению, сквозит такая слабая надежда. Слабая надежда и тон самого объявления уже как какой-то с просьбой вот в голосе, в тексте, понимаете?
0: Я понимаю. Причем у женщин однозначно желание выйти замуж — это уже не первое желание, а у мужчины, как правило, который туда обращается, это первый. И здесь очень серьезное недоразумение. Вот проблема всех этих агентств брачных в том, что они не в состоянии подобрать, ну, при наличии огромного банка данных, они, в общем-то, выбирают единицы. Это ни в какую статистику не укладывается. За счет чего? За счет того, что вот как раз существует такое разнообразие вот в этом, в подаче этого, например, вот этого выражения этого желания. Там женщина, например, она уже, например, не первый раз в браке, а мужчина, который туда обращается, они первый раз. И вот эта вот дифференциация, она очень существенно сказывается на формировании этих пар. То есть их просто не происходит. В индийском, например, в их, например, каких-то религиозных принципах заложено там какие-то основы, которые, в общем, дают косвенное понятие о вещах, которые, в общем-то, кажутся незначительными и для нас абсурдными. То есть там не женятся на вдовах, потом на женщинах распутных, которыми являться могут, как вот интересная здесь тоже манера поведения, которая, например, сидит и смотрит полдня в окно, или стоит около своего дома, сложивши руки на груди. Вот русская красавица в понимании художников некоторых Это вот такая дурочка, которая сидит и смотрит в окно. Она не работает, ничего не делает. Это потенциально или проститутка, или шлюха, вот которая сидит и в окно смотрит.
1: Можно сказать так, вот. Конечно, да.
0: Нет, это действительно мотивировано тем, что она, у нее задача одна. На самом деле, заметьте, по поведению там своих близких или родных, или кого угодно, что, например, когда их перегружает общение дома, они начинают вдруг выглядывать в окно. Это, как правило, связано с тем, что их обстановка дома перегружает. А женщина, которая с утра до вечера сидит и таращится в окно, то это вообще женщина не домашняя. Ее, ну, в буквальном смысле интересует все, что вне дома происходит. И не его именно, не ее дома, а вообще дом как такового. Так что в этих принципах, и там на самом деле свод большой этих правил, и все эти правила, они настолько, в общем-то, просты, что, как бы сказать, остается вам карта в руки, то есть вам выбирать. Но в большинстве своем получается что? Что вот эти агентства как раз насыщены, если не вдовами, то разведенными женщинами. По идее, которые табуированы, то есть уже те, которые, как бы, вот, например, взять в Индии, не как бы замуж уже не выходит по традиции.
1: Да. И вы знаете, еще вот на сегодняшний день, как мне кажется, наблюдается полная несостоятельность работы вот этих брачных агентств по простой причине. Ведь люди, когда находят друг друга и отношения их доходят до глобальнейшего решения вступления в брак, ведь это сложнейший процесс. Стараются вот эти агенты из брачных агентств, они стараются формировать группы для знакомства, ну, естественно, по возрасту, ну, в общем-то, в этом есть, конечно, рациональное зерно, но ведь они стараются еще формировать людей по интересам. А ведь совершенно нету, ну, никакой логики в том, что вот, допустим, я люблю рок-музыку. И вот Клава, с которой меня знакомят, тоже любит рок-музыку. Значит, что? Значит, у нас есть шанс с ней сблизиться и полюбить друг друга. Это ерунда. А человеческое общение, оно...
0: У меня когда-то такое впечатление было, что женщины и девушки любят рок-музыку только для того, чтобы участвовать, ну, вернее, как бы можно было выразить общие интересы с кем-то, хотя органически они могут ее не любить, хотя я, возможно, ошибаюсь.
1: Это, но может быть, кажется, но я вам должен сказать, что нет, на самом деле многие любят, и мы это видим по поклонницам.
0: Нет, но вот как раз поклонницы музыку-то не любят, они любят вот этих вот людей. А вот музыки как таковой я не встречал, чтобы были девушки так очень хорошо, чтобы они разбирались там в музыке.
1: А дело все в том, что на сегодняшний день... Нет, вы поймите, дело все в том, что женщина, она все-таки натура эмоциональная. Она совершенно обязательно связывает музыку, которую она слушает, с исполнителем. И если музыка, в общем-то, ей не противна, то человек, исполняющий ее, если он еще каким-то образом является привлекателен, сексуально или еще как-то, он становится кумиром, обожаемым лицом. Поэтому это очень распространено.
0: Нам придется сейчас прерваться, наступает час новостей.

0: Итак, мы продолжаем беседу с Рашидом Адольфовичем Зальцем, народным заседателем и акушером по своей гражданской профессии. Тема нашего сегодняшнего разговора касается всего, что связано с женщинами и мужчиной. В общем-то, тема вечная. Ну, я думаю, еще если прикупить сюда тему денег, то получится полный набор то, о чем принято говорить, да?
1: Да.
0: То есть давайте поговорим о финансовом благополучии, насколько оно является определяющим в жизни татарской женщины и мужчины.
1: Да, конечно, давайте поговорим. Что касается финансового благополучия, я правильно вас понял, да?
0: Правильно.
1: Ага. Финансовое благополучие, как правило, начинается в семье. Как правило, начинается с колыма, так называемого. Ежели жених состоятелен, вот, с него стал быть и спрос соответствующий. Ну, то есть, чем больше отдашь отцу своей будущей жены, тем меньше останется в семье. Вот как раз это та самая грань, на которой стараются каким-то образом балансировать семейные менеджеры, тех, которых нанимают, как правило, из европейских стран в семьи. Вот наиболее удачливые из них находят золотую середину и каким-то образом успевают и там, и здесь, что называется.
0: Вот, в общем-то, такая традиция сложилась в Москве по отношению к представителям Татарстана, или, проще говоря, к татарам, что они, как правило, стремятся занимать такие посты, как бы, которые связаны исключительно вот с такими бытовыми потребностями, то есть чтобы это была обеспеченность, например, какая-то, ну, так скажем, продуктами. То есть это рестораны, столовые.
1: Или завсклады, буфеты, например, да?
0: Ну, может быть, так. Я подробно не знаю. Если в дореволюционной России это были лучшие дворники, то сейчас, наверное, это обслуживание в общепите там. Или это ошибочное мнение. Я не знаю, в общем-то, это не мое мнение, но как бы сказать, вот насколько это действительно так, и является ли это закономерным, или это вообще что-то такое, несуразица какая-то.
1: Ну, вы знаете, я думаю, что достаточно сложно все-таки.
0: Ну, то есть это, видимо, на уровне того, что вот как приблизительно представители Азербайджана связаны с овощами там в Москве, то, наверное, имеется в виду.
1: Может быть,
0: контекст.
1: Просто да. Может быть, это прослеживается вот в плане какой-то этнической связи с поставщиками в те же рестораны. Может быть, вот таким образом.
0: Ага.
1: Потому что есть повара великолепные не только в Татарстане, чего греха таить. Есть масса людей, выписанных из Европы. Вот, например, в России в дорогих ресторанах работают шеф-поварами, как правило, европейцы.
0: А вот интересно, вообще, вот эти условия, в общем-то, традиционные, не скучно ли при них жить вот в таком, в простом понимании этого смысла? То есть вот хорошо, это семья, традиции, там, хорошо, когда целая страна живет по законам, там, шариата или еще чего-нибудь, но это же вроде бы как-то сильно ограничивает. Вот, насколько я знаю, многие ездят отрываться куда-нибудь за границу. Вот в том же Иране, например, эти мужчины, они просто в Европе там проводят какое-то время, веселясь, а потом возвращаются в свою чистую и ухоженную страну и продолжают там, значит, формально как существовать. Вот подобный как бы цинизм или подход вот какой-то несколько не такой нечестный, насколько он вообще насколько он оправдан? То есть является ли например, подобное поведение как бы честным, что ли, по отношению вообще к укладу этого жизни? То есть он же предусматривает неформальное соблюдение законов. То есть мне там знакомый рассказывал, что там, например, в некоторых случаях, когда там посты происходят, но гостю нельзя отказывать в еде или его надо накормить, они просто друг друга там обманывают таким образом, ходят друг к другу в гости и таким образом просто не постятся, а едят, как обычно, даже лучше.
1: Да, ну вы знаете, я думаю, что по большому счету это, конечно, оправдано. Хотя многие противники вот моего взгляда на этот вопрос, они могут сказать, что это всего лишь мужская похоть, это удовлетворение каких-то взбалмошных потребностей. Вы знаете, дело все в том, что это вот как раз можно сравнить, например, вот с такой ситуацией, когда интеллигентная семья и люди, муж и жена, не очень понимают друг друга, особенно после длительных лет совместной жизни, но, тем не менее, воспитание обязывает их обходиться друг с другом достаточно вежливо. И вот наступает момент, когда муж уходит из дома, встречает каких-то школьных или институтских друзей, и со стороны мы можем слышать жуткую, совершенно нецензурную брань из этих же уст, которые только что обращались к жене чуть ли не на «вы». Вот приблизительно вот такая же ситуация. Да, и этот выпуск энергии, понимаете, он необходим. Он необходим для, в общем-то, я бы так сказал...
0: Я думаю, эти законы религиозные, они должны предусматривать выпуск энергии в какой-то приемлемой форме, то есть не нарушая этих законов. Так что мне, по большому счету, вот это вот не совсем понятно.
1: Нет, а вы знаете, ведь мужчина в исламских странах, он достаточно свободен. И что касается выплеска вот этой энергии, в общем-то, он имеет на это право. Другое дело, где он будет ее выплескивать? Если у себя дома, значит, он сломает все традиции, он нарушит закон, и он просто подвергнет свою жизнь опасности. И, естественно, возможно, устои в этом государстве тоже как-то, может быть, и дрогнут. А поэтому прекрасный выход, он уезжает за границу, там, где, в общем-то, все можно, и женщинам, и мужчинам, где вообще практически забыли о каких-то нормах морали, те, которые являются святыней у него в стране. И там он отдыхает и возвращается уже, в общем-то, вполне присытившись, и даже, в общем-то, скучая уже о понятиях своей родины.
0: Ну, вот эта скука, она чаще всего вызвана комплексом неполноценности. Человек, когда вытворяет что-то такое запретное, у него возникает такое чувство вины, которое, в общем-то, формирует как раз вот это вот нежное чувство к своей женушке там.
1: Да, но ведь без комплекса неполноценности не было бы никакого движения вперед, развитие общества остановилось бы. Комплекс неполноценности – это огромная движущая сила.
0: Но это ваша точка зрения, она, по-моему, своеобразная весьма, потому что вообще-то вот из таких высказываний, в общем-то, более существенные такие вот, как там любовь движущая сила, другие там полагают, что сила движущая сила, а если комплекс неполноценности движущая сила, это вообще можно дойти до ручки.
1: Нет, ну почему? Вы только задумайтесь.
0: В принципе, тогда у вас домостроевские принципы, они очень хорошо вписываются в это. Значит, детей нужно пороть и унижать с детства, потому что иначе они не будут неполноценными и комплексами не будут страдать. А если их драть ремнем как следует и говорить, что они придурки, то...
1: Нет, вот... а вы можете быть уверены, что дети обязательно приобретут комплекс неполноценности из окружающей среды. Совершенно не обязательно.
0: Но чтобы быть гарантированным, можно и разрядиться. Вот папаш, например, у которого комплекс неполноценности или который не чувствует себя достаточно авторитетным, он способен там сорваться как-то на начать свое, причем воспитывает он его, то есть он формирует в нем невроз, который в дальнейшем его же самого не устраивает. Вот вся проекция. То есть он, например, сам себе не нравится, видя в дальнейшем вот эту проекцию себя в таком материальном воплощении, начинает ее лупцевать там ремнем или валенком или еще чем-то, а если трезвый. А после этого, значит, у того, в свою очередь, тоже формируются. И потом такие идиотские высказывания появляются, что пороть надо, и что дед кого-то порол, там у кого-то деда пороли, там, или еще что-то такое. Вот. И в таком случае, да, конечно, можно добиться. Можно, конечно, пустить на самотек, и из окружающей среды он сможет извлекать, но мне кажется, это маловероятно, чтобы...
1: Вы знаете, я все-таки думаю, что все-таки в большинстве своем, в процентном большинстве, комплекс неполноценности формируется в окружающей агрессивной среде, а не в семье.
0: А как это?
1: Ну, очень просто. Если отец избивает своего сына, то, ну, кроме как там страх и ненависть, что еще может родиться в душе ребенка? А, например...
0: Ну, комплекс неполноценности, собственно.
1: Ну, за счет чего?
0: Ну, за счет того, что у него отец — это воплощение цели в жизни. А поскольку цель на него обрушивается с... Вообще, психология ребенка довольно-таки своеобразная вещь. И для того, чтобы увидеть, что он в этот момент видит, нам сейчас тяжело. Но надо сказать, что у него половина его представления о мире в этот момент рушится. Одна половина — это мамаша, а другая — вот это вот как раз бьющий папа, который как раз и представляет воплощение, там, например, цели в жизни. А мать, например, воплощение этих средств выполнения этих целей. Вот, значит, если один из них проваливается, там, например, отец или мать начинают как-то вести себя неадекватно или вышибать его из нормального ритма, то у человека либо цель пропадает, либо средство. То есть фактически он становится инвалидом в плане того, что он не сможет просто реализовать себя. Либо у него будут отсутствовать постоянно средства, либо у него будет отсутствовать цель. В общем, и то, и другое как бы неприятно. А что до комплекса неполноценности, то это уже вещь в данном случае не столь существенная, поскольку человек уже инвалид. Вот. А если он еще страдает комплексом неполноценности, причем здесь разделять необходимо, что такое... Там, например, какая-то социальная культура, потом какое-то чувство меры и такта, и вот это как раз комплекс неполноценности.
1: Ну, вы понимаете, отсутствие комплекса неполноценности, оно говорит о том, что человек полностью самодостаточен. Он может остановиться. Он может остановиться на любой точке своего развития, будучи полностью довольным собой, и не стремиться ни к чему больше, нет прогресса, получается.
0: Ну, он само может... по себе понятие комплекса — это нечто сформировавшееся. Раз это сформировалось, значит, этому что-то предшествовало, и, значит, происходила какая-то работа. Значит, это результат какой-то деятельности. То есть человек долго и упорно там над чем-то трудился. Так, условно говоря, например, кто-то имеет какую-нибудь болезнь, так, укоренившуюся. Это же не означает, что он не знает, откуда она взялась. То есть, если, например, человек там пил водку или там по вечерам джин с тоником, и потом, например, имеет наглость жаловаться кому-нибудь там на свою печень или поджелудочную железу, то, ну, как-то это же полный идиотизм или инфантилизм. То есть человек, например, прекрасно понимает, что какая связь между органами и тем, как мы их, в общем-то, нагружаем. Другое дело, есть такие сложные взаимосвязи, как то, например, там, человек может не знать, что находиться в, там, в, там, среде желтых обоев тоже может как-то повлиять на какие-то органы или вызвать заболевание. Но аж когда он действует конкретно во вред себе, то здесь, в общем-то, винить некого. А вы как бы утверждаете, что можно, в общем-то, развивать это чувство и, ну, то есть, хорошо бы иметь, получается, комплекс неполноценности, так что ли?
1: Ну, дело все в том, что, понимаете, комплекс, я не сказал, что хорошо бы иметь. Может быть, и нехорошо иметь, так скажем, неприятно иметь комплекс неполноценности. Но, тем не менее, возможно, в каких-то не очень острых формах. Комплекс неполноценности все-таки заставляет человека двигаться. Особенно к совершенству. К совершенству. Если он не полностью морально задавлен, конечно, тут, конечно, тоже нужно найти золотую середину.
0: Но вот у человека, например, есть несколько стимулов двигаться куда-то. То есть наличие.

0: его существования взаимосвязано с несколькими всего явлениями. Это наличие вот проблемы собственной слабости и как ее избежать. В общем, здесь никаких творческих побуждений, только, опять же, например, человек может творчески проявить себя во вранье там, или в каких-то пороках, там, но в рамках нормального развития он в данном случае никак не проявит себя.
1: Может быть, конечно, Но вот еще на что я хотел обратить внимание, что касаемо комплекса неполноценности. Вот как мне кажется, да, опять же, вот затрагивая проблему такого вот отца-садиста, хочется сказать о том, что, как
0: да
1: правило...
0: Да не садист, а традиционалист, будем так говорить, потому что...
1: Пусть так.
0: Это, в общем, считается, я слышал, например... Две дамы молодые беседовали там, как нужно пороть и чем. То есть они на полном серьезе обсуждали, как нужно бить детей. Но то, что их бить нужно с определенного возраста, это вот как бы у них абсолютно не вызывало вопросов. А у них вопрос был в том, чем и как, вот методология. То есть наличие вот... Вообще применение этих вот мер самих у них не вызывало вопросов, а вот сами методы просто вызывали.
1: Ну, это крайность, конечно, до этого не стоит обществу доходить в целом.
0: Нет, так это же домостроевская, сильвестровая идея, это нормально вполне, то есть пороть надо.
1: Вы зря так думаете, домостроевская идея, она достаточно широкая и совершенно не обязательно включать в нее как необходимый пункт.
0: Там равноценный абсолютно вот этот вот пункт стоит, что, в общем-то, дети не воспринимаются вообще как равнозначные люди. Ну, как-то это, в общем-то, никогда не воспринималось, конечно, чадо оно само по себе. Но, по крайней мере, к нему в других вот идеологиях не относились с унижением там как-то. Может быть, относятся более, как бы сказать, более спокойно или в определенном контексте, но так, чтобы его унижать, такого не было.
1: Ну, вы знаете, я, честно говоря, затрудняюсь сейчас вот вспомнить какое-либо общество в том или ином государстве, где ребенок воспринимается как равнозначный член общества. В той же самой вот Японии, та, которая гордится своим отношением к детям, тем не менее, естественно, там...
0: Это проблема не общества, это проблема семьи. Если он в семье будет чувствовать себя равнозначным, он прекрасно осознает свои размеры и свое развитие. Он понимает свой возраст, то есть это ему и не надо объяснять. А если взрослый, например, начинает его бить и унижать, он таким образом сам не понимает своего возраста и своего размера. То есть
1: ну
0: он...
1: хорошо, а каким образом вы представляете себе воспитание вообще? Вы, в принципе, разделяете ту точку зрения, что, в общем-то, детей иногда нужно воспитывать? Я не имею в виду физическое воздействие.
0: Нет, не считаю.
1: Просто воспитание как факт.
0: Не считаю, что вообще термин воспитание появился только когда появились упущения какие-то. Вот, например, человек следит за тем, как ребенок развивается и видит, что что-то не то происходит, вот тогда вступают в силу такие определения, как воспитание. То есть тогда уже начинают применять какие-то меры, которые называются воспитательными. То есть там существуют мягкие, лояльные, существуют там более грубые там какие-то. Но на самом деле процесс воспитания — это существование в каких-то в нормальных условиях, без каких-то особых задач. То есть,
1: вот, а почему вы, например, рассматриваете воспитание как помощь ребенку для существования в агрессивном обществе? Ведь в обществе никто жалеть его не будет.
0: Ну, потому что это... Помощь — это нормальное явление. То есть в нормальной жизни она существует не как отдельный предмет, а как элемент обычной жизни. То есть если у тебя находится на поруках человек, который не может сам за себя постоять, ты же не должен специальную программу развивать для того, как там его защищать. Это просто само по себе подразумевает, что он находится на твоем попечении.
1: Нет, ну если он находится на моем попечении, то значит то, что я должен везде за ним ходить.

0: Хотите смотреть, как бы, не дай бог, кто-нибудь его не ткнул.
1: Это неправильно. Как это значит, значит, у тебя проблема в том, что его действительно кто-то ткнет из-за того, что ты не будешь ходить за ним и смотреть. Потому что он существовать должен совершенно нормально, без проблем. Если начинают накапливаться проблемы, они скапливаются постепенно в одну большую, которую в конце концов пытаются привинтить к какому-нибудь единому там понятию, которое называют воспитание. Вот воспитание очень хорошо там подошло вот к этим вот там к этому, как его назвать, не знаю, Макаренко и вот этой вот шайки там преступников, которые вот там вот это действительно можно назвать воспитанием. А все вот то, что до этого момента происходило, люди жили своей нормальной жизнью. Там просто они развивались уже, идя по своему пути, так скажем. А вот как попытка сломать их путь, она как раз и называется воспитанием. То есть, например, люди более-менее духовно как-то образованные, так скажем, монахи или религиозные деятели, у них такого, в общем-то, понятия нет. У них есть понятие учения, там, например. Это более близкое. Все равно происходит какое-то назидание, там, например. Но как понятие, как воспитание, это, в общем-то, есть понятие обучения, там, вот это более как-то нормально. То есть это уже степень воздействия. Ну, наверное, интересно будет узнать точку зрения наших слушателей на этот вопрос.
0: Как да, вы если полагаете. Есть звоночки, давайте послушаем, интересно.
1: Да, есть, да, звоночки. Да, мы вас слушаем.
2: Доброй ночи.
1: Доброй ночи.
2: У меня вот такой вопрос. Есть такая у нас передача «Вы очевидец».
0: Если можно, чуть громче, пожалуйста.
2: У нас есть передача «Вы очевидец».
0: Да-да.
2: На ТВ-6. И вот я туда послал, кстати, о воспитании. И вот я никак не пойму. Я послал, значит, куда материал. И мне его прислали из Татарии, мой друг. Шайми ковыряется в носу и утирает об штаны все время это палец. И вот почему-то там, значит, в следующей секции Хода Бердыева этот материал в эфир не пропускает. И я хочу Адольфовича вот

0: Ну, я думаю, например, это является делом, в общем-то, его личным. Ну, конечно, это и государственный этикет тоже какой-то. Должен человек понимать, что раз он имеет дело с, вернее, отношения с окружающими в определенном контексте там поведения, то он должен соблюдать их порядок этого общения. Ну, можно сказать, что у нашего президента тоже есть кое-какие своеобразные там какие-то обороты в поведении и у того, и у другого, и у третьего. Но здесь, конечно, случай...
1: Нет, вы знаете, дело все в том, что у канала все-таки у него есть свой имидж, от этого никуда не деться. Вот, и поэтому, нет, ваш материал, очевидно, достаточно интересен, но все-таки, очевидно, руководителям канала хотелось бы, чтобы вот этот индивид, о котором вы только что нам сообщили, чтобы он имел какой-нибудь более-менее высокий социальный статус, чтобы его знало какое-то количество людей. Вот тогда это действительно остро будет звучать и смотреться.
2: А куда же еще острее, когда этот президент и вдруг такого, понимаете, вот когда я принес материал, вот почему-то это ковыряние в носу, вот, и да, я на этом, конечно, не зацикливаюсь. Мне просто есть такие связи, это как раз вот люди, работающие на телевидении. И когда я на НТВ, ребята засняли, не я, ребята засняли, как есть такой у нас еще Шендерович, может быть, вы слышали?
1: Да, конечно.
2: Он ковыряется у нас, был все время под стол, вот, и они его ругали, говорят, слушай, перестаньте нам столы гадить, мы после тебя все время там протираем, у него такая привычка. Ну да бог с ним, с ковырянием носу. Ага. Я там работаю, вот почему я в такой поздний час, я работаю в пиццерии в данный момент, сейчас вот у нас скоро откроется. Почему татары, когда приходят, покупают пиццу, я вот обратил на это внимание, всегда ее почему-то нюхают, а потом едят. Спасибо, слушаю по приемнику, кладу трубочку.
0: Спасибо.
1: Спасибо за вопрос. Ну, вы знаете, я вам должен сказать, что вам повезло то, что вы за этим делом застали именно вот татар. Я могу сказать, что я, например, вот в своем жизненном опыте видел массу представителей других этнических групп, которые делали так же. Просто, возможно, попалась вам на глаза какая-то группа людей, которая была неоднократно обманута вакуумной упаковкой, где была проставлена дата употребления, например, не позже, чем через 2 года. Вот. У нас, как и во многих странах жизни, этот вопрос частенько нарушается. Вот. И просто очень частыми являются случаи острых кишечных отравлений. Поэтому я бы даже сказал, что это, наверное, единственный способ вот защиты этих людей от вот этого пищевого беспредела, которым могут заниматься производители какой-то продукции.
0: Я могу еще дополнить тем, что человек в своих антропологических корнях имел некоторые особенности поведения, как поскольку пищевое поведение является неотъемлемой частью вообще жизни, то некоторые особенности, как то, например, многие ошибочно полагают, что древний человек питался там мамонтами, бегемотами и прочими живностью, которую он там ловко умертвлял, там как-то собираясь в стаи, используя какие-то особые орудия. На самом деле человек древний питался, скорее всего, падалью, и причем его жизненный, в общем-то, цикл был коротким, где-то порядка 30-40 лет, но он от отравления редко умирал, поскольку вот все-таки адаптирован был его меню, вот было весьма разнообразным, и отравить его невозможно было. Сейчас же, например, когда он вот такие существуют поведенческие реакции, которые можно разделить так, грубо говоря, на условные и безусловные. То есть есть некоторые реакции, которые связаны с нашей физиологией, есть с гормонами, есть с рефлексами. То есть, например, человек зевающий, у остальных вызывает зевоту. Там, часть пищевого поведения тоже вызывает определенную реакцию. Это, в общем-то, психология поведения. Это все проинтерпретировано в учебниках. Вот. Человек, нюхающий пищу, это, в общем, частично он может относиться к условному и безусловному рефлексу. Безусловный рефлекс, возможно, связан с каким-то генетическими корнями, когда люди употребляли еду, которая уже, например, сильно пахла там, например, уже, то есть, например, еда, которой кормились конкретно падалью, и они просто получали удовольствие от этой еды, то есть обычная, так скажем, вот еда, которая должна иметь какой-то там, например, уже запах там тления, там, она у них там вызывала нормальную пищевую реакцию. Вот. И другой, так скажем, условный рефлекс, который мог выработаться с помощью тоже, опять же, каких-нибудь научений. То есть, например, если человек там как-то несколько раз обманывали там, или в детстве особенно, там, например, вот у меня друг есть, который тоже еду всегда нюхает перед тем, как есть, но его это связано с тем, что он, например, там не любил какой-то компонент в еде, который ему периодически подсовывали, и таким образом он проверял и усвоил это.
1: Вы знаете, это еще, я так думаю, может идти опять же из глубины веков. Все-таки обоняние является достаточно таким вспомогательным ощущением. Все-таки у человека основную роль занимает это зрение. На второе место можно там отодвинуть слух, осязание. Вот. А что касается обоняния, вот опять же, запросто могла быть такая ситуация, когда первобытный человек, еще практически не научившись ходить по земле, лазил, например, по тропическим деревьям, будучи накануне ослепленным, например, в схватке, я не знаю, там, с пчелами, когда лез в дупло за медом, или же с соплеменниками в борьбе там за самку. Вот, и единственным органом, я имею в виду, кроме вкусовых рецепторов, у него вот оставалось обоняние, чтобы отличить, допустим, апельсин от волчьей ягоды, он просто включал вот этот орган.
0: А где же остальные 5 чувств? То есть он лишился всех чувств, кроме обоняния?
1: Нет, почему же? Он
0: тактильный, он апельсин, по-моему, на ощупь можно тоже различить.
1: Ну, может быть, это не совсем удачный пример, я просто не силен в тропических плодах.
0: Самый удачный пример, это когда связано с укоренением все-таки запахового научения. То есть, когда весь рацион еды представляет из себя пахучее какое-то меню, тогда может сильное научение происходить. Или, например, вот у большинства, там, например, млекопитающих хищников вызывает, например, запах крови. Он на самом деле очень слабый для человеческого обоняния. А, например, для хищников он является настолько сильным, что речь идет, скорее всего, о каких-то уже биоэнергетических токах, а не чисто вот о ионах запаха там, или еще о физике запаха. То есть в данном случае просто вот как бы включается какое-то биоэнергетическое какое-то воздействие запаха. А самое простое влияние запаха на, так скажем, на пищевые рецепторы связано, как правило, с едой, которая сильно пахнет. То есть, например, у меня кошка тоже одно время после какого-то периода стала есть рыбу, которая некоторое время лежит. Вообще непонятно, почему кошки едят рыбу и где они с ней контачат в природе. Но поскольку кошки домашние существа, и они едят рыбу, то вот особенность такая была, что ей необходимо было какое-то время, чтобы она начала уже эту рыбу вонять. Вот тогда она, например, ее ела. Так что это частично может связано быть с какими-то сигналами, связанными с какими-то диетическими пристрастиями.
1: Ну, кошки, кстати, это не такой уж удачный пример. Я думаю, кошку не стоит рассматривать как существо, плотно взаимосвязанное с природой. Потому как, да, кстати, и собаку тоже. Потому как и собаки, и кошки частенько употребляют в пищу такие продукты, которых в природе до появление такой вот организованной человеческой деятельности просто не существовало. Они употребляют выпечку, например, на ура. Вот, они могут есть какие-то фрукты.
0: Нет, мы говорим о запахах, а не о качестве еды.
1: Нет, вы просто удивились тому, что кошка ест лежалую рыбу. Вот я и хочу сказать,
0: нет,
1: что это...
0: Нет, пристрастия изменились. То есть сначала она ела любую рыбу, а потом она стала есть рыбу только ту, которая начинала там...
1: Но ведь вот... она ведь стала старше наверняка, ваша кошка. Это ведь у нее наверняка появилась...
0: Да, и возможно, и она упала, и там что-то сдвинулось. Но одним словом, факт не в том, что... Ну, то есть вот пристрастие изменилось именно... в качестве аргумента для принятия еды там, или сигнала являлось как раз состояние вот запаха. То есть она уже там воспринимала эту еду. Хотя там, например, равноценного запаха, там, скажем так, много в мире. Или по силе, по своей, или еще почему-то. Но вот, видимо, по отношению к этому продукту у нее была такая оценка, что вот если... он будет пахнуть таким образом, то вот его надо есть. Вот те граждане, наверное, в пиццерии, они, в общем-то, относились к той категории, что они визуально представляли себе определенный продукт, но не получали подтверждения тому. То есть прежде чем получить вкусовое подтверждение того, что ты ешь именно этот продукт, и это, чтобы, например, если это не связано с риском, потому что некоторые вещи кажутся на вид съедобны. Человек, в принципе, хотя существо импульсивное там, вот, в плане принятия таких вот пищевых решений, все-таки оно каким-то обладает там, инстинктами самосохранения, и поэтому оно периодически тестирует те вещи, которые его окружают, на предмет там съесть, не съесть. То есть вот все-таки он не хватает так вот, как собака на лету, а как кошка скорее. То есть сначала это дело разомнет, посмотрит.
1: Кстати, собака на лету хватает только из рук хозяина, если это, конечно, не... плохо воспитанная, заласканная людьми.
0: При наличии инстинкта самосохранения ни у кого не будет хватать. Ни у хозяина и ни у кого бы то ни было. То есть вот если есть инстинкт самосохранения, на лету ты не будешь хватать, потому что это просто несъедобный предмет.
1: Нет, ну вот вы видели когда-нибудь собаку, ту, которую вывели?
0: Ну я так понимаю, что собака хватает, потому что она по запаху чует уже, что это приблизительно съедобные вещь, ну и так далее. Но в этом случае речь идет о человеке, о тех татарах, которые в пиццерии там нюхали пиццу. И я попытался объяснить в доходчивой форме, почему это связано с подтверждением визуальной информации. То есть если человек имеет визуальную информацию о каком-то продукте, ему еще необходимо подтверждение в качестве там еще одного информационного источника, чтобы не попасть как-то в смертельно опасную ситуацию, потому что многие продукты визуально похожи, и там в природе это используется там для агрессивного воздействия.
1: Совершенно верно. Вот мы сейчас, кстати, с вами пришли к классической точке зрения на этот вопрос. И вот, кстати, могу себя же привести в пример. Я, например, в детстве всегда нюхал чай сладкий Лион, хотя видел, что мама... ложечкой соскребала мне там из баночки из какое-то белое сыпучее вещество. Кстати, это могла быть и соль, издалека было плохо видно, а понюхав, я понимал, что чай сладкий. Так что, в общем-то, вы правы, конечно.
0: Да.
1: Может быть, звоночки есть?
0: Безусловно, есть. Добрый вечер.
3: Здравствуйте. Уважаемый, у меня вопрос к Костю. Значит, как вы относитесь к тому, что, значит, у вас сейчас там в Татарии вводится так называемая религиозная полиция. В ее функции, в частности, входит, по-моему, там что-то замер бороды, такие вот дела, потом знание стихов, там из Корана. Ну, такой вопрос.
1: Угу, ну, понятно.
0: Спасибо. Гражданин перепутал немножко. Это в Таджикистане вводится.
1: Да, это во-первых, в Таджикистане, а во-вторых, эта полиция, она как бы инспектирует только лиц, облеченных властью, или лиц, готовящихся к обличению властью?
0: Нет, вот сейчас, например, ну ладно, хорошо, да, вообще-то это проблема, знаешь, вот прокрустовых таких подходов, оно всегда как-то настораживает, то есть попытка там померить всех или там уравнять там по шинелке там или по цвету или по чему-то еще, это всегда как-то интересно, ну, тревожно, вернее, с одной стороны, а с другой стороны интересно, конечно. Ну, интересно, когда ты с этим не связан.
1: Да, но опять же, все-таки в свое время вот Петр Первый на Руси стриг бороды боярам, что совершенно недопустимо к знати. Возможно, каким-то образом в противовес этому возникают такие мысли.
0: Да, Петр Первый вообще много чего тут наделал такого, что мало не покажется. Ну что, еще один звоночек?
1: Давайте еще один.
0: Алло, вы в прямом эфире. Добрый вечер.
4: А вы знаете, вот в Израиле, значит, в домах реабилитации матери и ребенка, там требуют содержать и мать, и ребенка, значит, там 17, то есть обрезание приходится делать прямо там. Соответственно, туда, значит, приглашают людей, значит, из церкви, но их там заставляют руки мыть, там, соответственно, анестезию делают и так далее. Вот, вот у вас тоже существует аналогичный обряд. Вы ведь акушер. Вот.
1: Да.
4: С другой стороны, существует в исламе, значит, такой обряд относительно женщин, который делается не в младенческом возрасте, а, значит, где-то в младшем дошколе.
1: Извините,
4: это,
1: а...
4: Конечно, вы вот как, вы, значит, анестезию делаете, или, может, это не вы делаете, а, значит, там, детские врачи, педиатры, вот, или, может быть, лица духовные, но в таком случае, если какого-то, значит, речи, вроде бы врач, там, клятва Гиппократа, а там, значит, кого-то режут, бизнес... невозможно,
0: ага. Грязным
4: ножом, там,
0: заражение
4: крови.
0: Спасибо за вопрос.
4: Возникает такой вопрос. Значит, вот, насколько действительно следует оберегать, значит, мужу, женщину от ее внутренних показаний, если, как бы, возможность, как бы, хирургия,
1: вы знаете, вас очень плохо слышно. Если можно еще разочек ваш... Еще разочек, что вы сказали в конце? Будьте любезны, повторите.
4: Начиная с какого места?
1: Ну вот начиная с того места, гуманно или нет.
4: А, ну вот вы вроде врач, давали клятву Гиппократа,
1: да,
4: а там
1: да.
4: Кого-то, может быть, там без анестезии режут. Кстати, вот вы не думали, что так можно решить проблему маньяков? Маньяк – это тот, значит, кому инстинктивно свойственно стремление там резать женское тело. Соответственно, вот таких людей можно для исполнения такого обряда нанять, поскольку медицинского персонала может просто не хватить.
1: Вот. Нет.
4: Таким образом уже, в общем-то, таких аналогов Чикатило может и не получиться. Вот такое решение.
1: Нет, ну, хорошо, я просто не пойму, вы говорите о чем, имея в виду женщин? Что касается мужчин, обрезание – это совершенно необходимый мусульманский обряд. А что касается женщин, что вы имеете в виду, что резать женщинам?
4: Я точно не знаю,
1: ага.
4: Вот. Но я точно не знаю, как это называется.
1: Угу.
4: Вот, как бы...
1: Ну, возможно, вы имеете в виду обычное кесарево сечение,
4: нет.
1: Как родоспоможение,
4: нет,
1: да?
4: Нет.
1: Что ж тогда?
4: Это как бы удаление определенной части вот аналогичных же, как бы, частях,
1: ага.
4: Вот, для, как бы, снижения того, что называют, то, что вы назвали там излишней эмоциональностью и в таком роде.
1: Ага, ну ясно, я вас понял, да.
0: Спасибо.
1: Ну что ж, я могу сказать спасибо за вопрос. Ну, что касается анестезиологии, как вы сказали. Ну, анестезиологией занимаются анестезиологи. Я всего лишь акушер. Мое дело грамотно расположить руки и вовремя надавить на живот. Вот. А анестезиология – это очень специфическая часть. Занимаются анестезиологи, те, которые анализируют восприимчивость данной роженицы и младенца, обрезаемого к тем или иным эфирного ряда, ну, например, к фторотану, к тому же, вот известный такой анестетик есть. Вот. А что касается последнего, того, что вы сказали, это происходит только по распоряжению или, так скажем, по просьбе отца, родившейся девочки, не более. То есть, если, если какие-то исторические примеры в генеалогическом дереве он наблюдал, те, которые могли каким-то образом спровоцировать вот такие же замашки у вновь родившейся девочки, тогда у него, конечно, наверное, есть резон попросить это у хирургов. А если же нет, так, в общем-то, растет себе эта женщина, как в России.
5: Птицей быть, мечта людей, реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.

0: Исия, тревожная, но тем не менее, прекрасная музыка, не побоюсь даже этого слова, вечная музыка вечно непризнанного, вечно гонимого Густава Малера.
1: Да,
0: вечно гонимого.
1: Вечно, вот как вечно гнали человека.
0: Так вечно гонят.
1: И гонят. И
0: мы начинаем беседу с сегодняшним гостем нашей программы. Это, конечно же, Александр Минау. Александр Минау.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Ну вот, Александр, прежде всего, я знаю, вот недавняя была у нас приватная беседа с тобой по телефону.
1: Шептались, да.
0: И ты знаешь, даже почему я тебя пригласил? То есть дело в том, что меня немножечко насторожило и растрогало вот это, когда в конце своего длинного рассказа ты спросил, ну, а как же они? Значит, я сразу же скажу, что...
1: Понял сразу обо всем.
0: Да, речь-то шла, собственно, о них.
1: О женщинах.
0: О женщинах.
1: О девушках.
0: Да, да. Дело в том, что огромное количество их вот стоит, и некоторые настолько уже обессилели, что, в общем-то, даже не голосуют. Мы вот едем, думаем, ну, ведь стоит, очевидно, да, что же будет с
1: ты
0: ними
1: знаешь,
0: зимой?
1: Сань,
0: какие власти,
1: знаешь,
0: то есть, подожди, какие меры принимают власти? Вот так я сказал. К тому, чтобы что обогреть и защитить.
1: Никаких мер.
0: Никаких. То есть слово
1: сейчас...
0: только за нами.
1: Правильно. Я сейчас, знаешь, вот подходил к радиостанции,
0: да.
1: Увидел, что ни одной меры, ни одной меры, у тебя были какие-нибудь меры? Ни одной меры.
0: Ни одной.
1: Не было принято. И вот все эти девушки, которые ждали нас с тобой в весеннее время года, да. Они уже упали и умерли.
0: И дали корни.
1: Там не просто корни, они дали все, что могли. Вот. А теперь, теперь там стоят другие девушки.
0: Угу.
1: Вот. На мой взгляд, очень приличные, симпатичные. И Саша.
0: Да.
1: В принципе, конечно, можно было выйти бы даже и взглянуть.
0: Ну, мы это непременно сделаем.
1: Но
0: а
1: сделаем,
0: лучше
1: но
0: мы сбросим
1: сейчас...
0: им канаты, и пусть они по ним подтянутся.
1: Нет, вот у меня лично сейчас канатов нет.
0: Ну,
1: у тебя есть канаты?
0: Дело в том, что...
1: Ни одного каната. Вот ни одного.
0: Можно их позаимствовать, собственно. Ну, да речь о другом. Ты знаешь, конечно, мир такой жесток, что на смену, скажем так... На смену старому
1: да.
0: Приходит новое. И ты знаешь, вот о чем
1: нам
0: я...
1: бы нового.
0: Хлебнуть.
1: Вова.
0: Я подумал о том, что вот это, конечно, приятно. Ну, к примеру, люди идут, да, мимо забора, смотрят, забор покрашен новым.
1: Не, а что люди, ну, хорошо, ходят люди, да, прекрасно,
0: да.
1: Заходят люди. А потом уходят сразу
0: люди.
1: Же моментально.
0: Но никто из этих людей не думает о том, что же стало старым, сокращенно
1: забором.
0: Да, что, вот что, какова судьба тех, кто стоял, например, 20 лет назад, вот где они? Как сложилась их судьба?
1: Саня,
0: да.
1: Саня, я тебя люблю. Ну, в хорошем смысле этого слова.
0: Да.
1: И никогда в жизни я не задумывался о том, что могли бы сделать те, которые ходят и уходят, а потом опять входят. И опять выходят.
0: А вот как ты думаешь, скажем, вот у них есть ли какие-нибудь попытки, ну или даже попытки, это ладно, хотя бы иногда просыпается ли в них желание поменять?
1: Я думаю, что, наверное, нет.
0: То есть они живут постоянно?
1: Да.
0: Круто. А вот скажи, а если находится, ну, какая-то причина, да? Вот?
1: Ни одной причины.
0: Понятно. А вот...
1: Никогда.
0: А, к примеру...
1: No.
0: А такой момент, как, ну, назовем это так...
1: Любовь?
0: Профессиональная зависть. Ну, вот, например, у нас водители...
1: Я тебе сейчас скажу.
0: Давай.
1: Профессиональная зависть может быть только у профессиональных любовников.
0: Да!
1: Только only
0: Слушай, я вот тут о чем сейчас подумал. Смотри, значит, Саня, что такое? Вот ты профессиональный музыкант. То есть ты налобал, получил прайс. Да. Вот, значит, они так же, они дали, получили прайс. Вот. Но с другой стороны, получается, что души-то нет. К примеру, если ты...
1: Откуда душа? Вот. Когда все работают, да. Каждый мечтает о своем, каждый свое получает. И при получении...
0: И каждый хочет большего.
1: Да. Ну, в принципе, yes. Все.
0: Да, так вот, может быть, как-то нам все-таки попробовать эту ситуацию в корне изменить.
1: Давай менять.
0: Давай.
1: Саша, давай менять стандарты. Давай менять...
0: Устои. Давай менять эталоны.
1: Я готов с тобой менять корни.
0: Вот я предлагаю, значит, послушать мнение наших уважаемых на тему, как поменять. Если ты не против, я поднимаю дуду.
1: В принципе, я, конечно, против, но послушать я могу.
0: Здравствуйте.
1: Вот так вот.
0: Вы
1: вот
0: в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый.
2: Очень приятно вас слышать,
0: да,
2: уважаемые господа. Александр,
0: угу.
2: А бывали когда-нибудь в городе Подольске?
0: В городе
2: Подольске. Может быть, вы там собираетесь?
0: Спасибо.
2: Может
0: спасибо.
2: Быть,
0: спасибо за вопрос. Александр. Саня, ну как, что тебя связывает с городом Подольском?
1: Меня?
0: Ну да, тебе же вопрос, Василий. Александр, что вас связывает?
1: А я думал, что Александр, это ты.
0: Ну ты же в гостях. Меня в любое время можно спросить о Подольске.
1: Ты знаешь...
0: Это ты тут редкий гость.
1: Такой редкий, что просто с ума можно сойти. Вы знаете, молодой человек, я даже не думал, что я редкий гость. И давайте адресуем вопрос все-таки хозяину студии.
0: Безусловно, в Подольске, в общем-то, бывал. Но бывал, скажем так, в состоянии не совсем адекватном.
1: В нормальном, для... в нормальном состоянии.
0: В очень нормальном
1: состоянии.
0: Вот, и весь в себе был в этот момент. Посему,
1: и в себя.
0: Да, посему не мог, скажем так, адекватно реагировать на окружающие меня деревья.
1: Ты знаешь, я даже вот от лица... задающего человека вопроса.
0: Да.
1: Мог бы, конечно, сказать, что деревья намного были круче.
0: Ну так, деревья.
1: Да.
0: Деревья. Ну, следующий звонок, может быть, послушаем. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте, уважаемые.
0: Здравствуйте, уважаемые.
3: Я сразу же...
1: Говорите громче. Можно сказать, даже просто орите.
0: Да.
3: Нет, я буду говорить спокойно.
0: Хорошо.
3: Кричать. Это неприлично в прямом эфире.
1: Говорите. Это прилично.
3: Нет.
0: Говорите.
3: Так я сразу вам скажу, что в городе Подольске не стоит менять никакие устои. Это не тот город, где надо что-либо на что-то менять. Там вот обязательно обман. Ну. Им дадите хорошие устои, они вам дадут плохие.
0: А это связано, видимо, с повышенным патриотизмом таким, вот именно подольчан.
3: Ни в коем случае, я уже проверял.
0: Ага.
3: То есть я вот просто приезжал в город Подольск и ждал людей, которые туда приезжали менять устои.
0: Да.
3: И вместо хороших устоев сувал плохие.
0: Ну, понятно. Понятно. Ну, спасибо. Спасибо за ваш звонок. Спасибо.
3: Еще не все.
0: Давайте.
3: Да. А вот хорошее место, где менять устои надо...
0: Ага.
3: Это не город Подольск.
0: Угу.
3: Другой город.
0: Какой же?
3: А в городе Подольске вас обманут.
0: Ну теперь-то все? Да, все. Ну вот видишь, какая ситуация. Дело в том, что...
1: Ты уже с тобой или с ним?
0: С тобой.
1: Ага, спасибо
0: большое. Вот смотри, как бывает. Ты, значит, приходишь и начинаешь во благо. У тебя случалось так, что ты во благо?
1: Никогда в жизни.
0: Вот, а знаешь почему? Понимаешь почему?
1: I don't know.
0: Потому что тебе, вот ты, например, приходишь и делаешь во благо, а тебе никогда не показывают, что понимают, что ты делаешь во благо. Поэтому ты думаешь, что ты на don't know.
1: А, типа я умный, да.
0: Нет, тут как раз наоборот. Тебя развели, получается. Если бы они сказали, о, да он делает во благо, ты бы расплылся, как клубника все
1: рой. Чтобы красиво было. Чтобы было красиво.
0: А они-то, видишь, какой ход теперь делают? Они теперь, чтобы им делали во благо гораздо больше, они не показывают, что понимают, что им делают во благо.
1: Саня,
0: понял?
1: Какой ужас. Какой
0: вообще ужас.
1: Вот
0: куда мы
1: сижу
0: катимся?
1: И думаю, что зачем я сижу? Вот теперь я начинаю задумываться. о присутствии. Может, я не нужен вообще никому?
0: Ты знаешь, такие же мысли и меня тоже иногда, в общем-то, не тут. Но ты нужен растениям. Объясню, почему. Они, растения, поглощают углекислоту, которую ты при дыхании обильно выделяешь.
1: А, это про растения. Я тебе про растения сейчас объясню все. Что, понимаешь, могу объяснить. Хочешь, я тебе про растения расскажу?
0: Давай.
1: Знаешь, вот такая вещь. Любое растение поглощает углекислоту.
0: Да.
1: Любое, заметьте. Ну, не кроме... я первый предложил.
0: Ну, я согласен. Кроме разве что искусственного.
1: А искусственное растение вообще никакую кислоту не поглощает. Хотя могло бы. Я бы на его месте поглощал бы, конечно.
0: Да, ну, и о растениях.
1: Вот, о растениях,
0: собственно, и все, я думаю, ты весьма принципе, подробно, да. Так сказать...
1: В принципе, нет.
0: Ну, нет, да.
1: О типа yes, о типа no. А, сильно? Давай потанцуем.
0: Давай. И мы продолжаем нашу такую внятную, неспешную беседу с Александром Минаевым. Выясняем, в общем-то, куда девается, собственно говоря, старое, когда на смену ему приходит новое.
1: Саша,
0: да.
1: Я тебе хочу сказать такую вещь. Понимаешь ли, если девается старое, то куда-то пропадает новое. Ага, банально.
0: А вот ты как думаешь, вот, к примеру, вот смотри, вот этот сам цикл, да, вот он как, вот, например, новое, старое, потом опять новое, потом опять старое. Либо, нет, может быть, какая-то третья составляющая, которую мы упустили в нашем исследовании.
1: Ты знаешь, мы ничего не упускали. Я думаю, что новое,
0: да.
1: Потом сразу новое,
0: угу.
1: Раза два еще новое.
0: Так.
1: И на секундочку старое.
0: Вот, а, вот то есть оно как бы иногда вылезет, то есть, ну, то есть оно в принципе.
1: Блеснет стариной.
0: Ага, я тебя понял, я понял.
1: Вот. А потом все как обычно.
0: Послушай,
1: старые
0: послушай, а да. Вдруг вот, например, появится некто или нечто.
1: Ну, somebody.
0: Yeah.
1: Somebody.
0: Да, вот.
1: И который... somebody. И в somebody.
0: Да, и в Монтана.
1: И в Монтану. Я не хочу Монтану.
0: Вот, смотри,
1: Барака Яма Монтана.
0: Появится, вот, да, некто, ну, кто захочет скорректировать. Нет. И, например, подмять, замять, то есть не дать вот этому старому изредка блеснуть.
1: Сделать
0: и сокращенно.
1: Сделать что-нибудь. Хотеть.
0: Да, да. Как
1: я
0: нам
1: против.
0: Быть? Как нам
1: я
0: изолироваться?
1: Против. Мы будем изолироваться очень конкретно. Мы скажем
0: нет.
1: No.
0: No. Nine.
1: No.
0: Тоже скажем. Ну,
1: nothing.
0: Yeah.
1: Anybody go home.
0: Скажем,
1: and
0: еще скажем.
1: Everything's all right.
0: Еще скажем, опа, топа, три притопа. Потому что без
1: про
0: этого...
1: Про три притопа мы скажем несколько раз, потому что самое главное в нашей с тобой жизни, Саня, это три притопа.
0: Совершенно верно. Как я... только не понимают этого те несчастные, которые жалуются на неудачи. Нет, в жизни.
1: Я тебе скажу, это не просто несчастные. Это именно самые те everybody, которые don't know about три притопа.
0: Вот.
1: А мы-то про три притопа know about it.
0: Да это с детства.
1: Окей.
0: Ну что, послушаем, может быть, мнение нашего.
1: Обязательно.
0: Я, кстати, сейчас просто обязан напомнить телефонный номер. Он звучит следующим образом.
4: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: И я поднимаю тыд. Телефонную дуду это значит. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
1: А вы... Там кто-то желает поговорить.
5: Саня, прости.
0: Да ладно, забудь уже, забирай себе. Но это вы дело в том, что я уже...
1: Секунду,
0: да я уже
1: секунду,
0: выключил.
1: Секунду.
0: Но, слушай, я...
1: Саня, подожди, я
0: да
1: тебя
0: я
1: прошу.
0: Я уже выключил.
1: Нет, ну кто?
0: Ну раз
1: кому, кому обращение?
0: Ну последний... А, кому?
1: Кому?
0: А ты тоже кому? Тебе тоже кто-то что-то сделал?
1: Нет, но мне интересно, конечно. Мне-то делали тоже хорошо кто-то.
0: Ну давай я сейчас еще раз его выведем. Алло, да, здравствуйте. Вот снова в эфире.
2: Саня.
0: Кого простить? За что?
2: Саша, прости нас, пожалуйста, всех.
0: А, во, спасибо. То есть, Саня, и ты прости-то от своего-то.
1: И я тебя тоже прощу.
0: И, Саня, я тебя тоже прошу. Ну что?
1: Сань, ты знаешь, ты такой хороший человек. Я, может быть, всю жизнь мечтал тебя простить за все.
0: И, то есть, именно меня.
1: Вот именно тебя и именно простить.
0: А вот скажи, вот у меня в ходе этого такой вопрос возник. А как ты считаешь, вот, например, прощение, да? Ну, вот если ты кого-то прощаешь, вот ты же можешь, например, позвонить и сказать, я тебе все прощаю, можешь ты сказать. Но ты можешь не верить в эту фразу. А можешь, например, не говорить человеку, а однажды утром проснувшись, понять, что ты его простил. Но он даже об этом не будет знать. Начиная с этого момента, дела его пойдут хорошо. Он, например, от заведующего аптекой наконец-то займет должность...
1: Управляющему аптекой.
0: Да, и так далее. Может быть, даже начнет отдавать долги.
1: Понимаю.
0: И похудеет, и так далее. Ну, а
1: насчет
0: вдруг,
1: похудеет,
0: то есть,
1: не
0: где?
1: Гони.
0: Да, извини. Я не то имел в виду. А если ты, например, ему скажешь, типа, там, я тебя прощаю, но внутри ты будешь думать, чтоб ты сдох, падла. Вот. Так это же получится...
1: А нет, конечно, хорошо бы, конечно.
0: Да,
1: вот. Вот, вот так вот поговорить.
0: Нет, как лучше прощать?
1: Прощать как лучше?
0: Нет, ты неправильно сейчас сказал, не прощать, а прощать.
1: По-белорусски.
0: Вот расскажи, это интересный метод.
1: Ты знаешь, я готов, конечно, прощать anybody. Но вот, например, тебя я готов простить.
0: Да.
1: Если ты мне позвонишь, хотя, правда, не за что еще, пока.
0: То есть так?
1: Ну, не за что. Вот, ну, вот, Саня, ты мне, конечно, извини. Я бы готов был бы тебя... За что, понимаешь, не будь, прости. Не за что. А вот сильно, да?
0: Сильно, сильный был он. Скрипышный.
1: Это ты про... А, ты про скрипки. Понимаю. А вот, допустим, кого-нибудь звонящего, ты знаешь, готов с ними поспорить.
0: Ну, давай, давай, подними
1: трубочку.
0: Давай
1: спорить, давай спорить, давай диспут.
0: Давайте спорить.
1: Диспут, давайте спорить.
0: И давайте, наконец, родим истину. Скажем, сделаем ри.
1: Я против, конечно, рождения исповеди
0: против.
1: Во мне. Но давайте звонить. Дайте нам телефонных звонков.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание просто не имеет предела. Дятел какой-то.
1: Сильно.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
6: Здравствуйте, уважаемые господа.
0: Здравствуйте, здравствуйте.
6: Вот, меня зовут тоже Саша, я ваш тезка.
0: Это вот хорошо, да. Рассказывай.
1: Да, нас да, теперь да. Трое.
6: Да, надо слушателям кому-то там желание загадывать, особенно женщинам.
0: Надо, да.
1: Женщин мы, в принципе, очень
0: любим.
6: Да, безусловно. Вот. У меня вопрос такой.
0: А к кому именно из нас?
6: А гостю, да. Естественно.
0: Да, говорите, пожалуйста.
1: Это не я.
6: А вопрос, один вопрос по теме, а второй вопрос, ну, тоже относящийся к вам, я думаю. Вот скажите, пожалуйста, как слушателям быть? Вот если, например, приходит домой муж к жене.
0: Ну, а это обычная ситуация. Другим. Извините, что я вас перебиваю. Да.
1: Я, в принципе, тоже, конечно, муж.
0: И я тоже муж. И я
1: и
0: считаю,
1: я
0: что...
1: тоже вечером прихожу к жене.
0: Я не считаю, что в этой ситуации есть что-то, что нужно рассматривать.
6: Нет, нет, я имею в виду, что вот он пришел.
0: Да.
6: Вот он пришел. А она
1: давайте другим. Кто-нибудь другой пришел.
0: Да, давайте вот начнем так. Вот кто-нибудь другой
1: пришел. Кто-нибудь другой пришел к жене.
6: Да, вот, вот, вот.
0: Да, тогда что?
6: Вот, и что делать?
0: А, то есть кому делать, ей или другому? Тут тоже встает вопрос.
6: Другому, вот это именно.
1: Другому надо что-то делать.
6: Ну вот он пришел.
0: Он пришел.
1: Зашел.
0: Нет, давайте зашел. Начнем с того, зашел или нет. Пустили ли его в дом или нет?
6: Пустили, конечно.
0: То есть пустили в дом. Дальше, соответственно, давайте придем к какое время года. Потому что все зависит от того, какое время года. Если у него будет хотя бы пара секунд на то, чтобы там, в общем-то, снять плащ, шляпу, вот в этот момент он может каким-то образом что-то обдумать, какую-то свою фразу, чтобы ему дали. Ну, там, поесть или ну что. Или,
1: добрый да. вечер!
0: Да, дескать, это я, к примеру. Добрый
1: я вечер. Пришел домой, а, типа,
0: и что?
1: Да.
0: Вот такое.
6: Да, вот он пришел.
0: Да.
6: И что?
0: Нет, ну, понимаете, люди бывают разные. Все зависит от, скажем так, содержания
1: голубые,
0: внутренней культуры.
1: Красные.
0: Да.
6: Нет, то есть, например, обычные.
0: Вот, ну, обычные. Как? Если, например, бывает вот один у нас, да, знакомый, он, придя домой, он всегда орет: «Пельмени давай!» Так вот орет.
1: Когда
0: «Пельмени давай!» орет. А другой приходит, говорит: «Милая, поздравляю тебя с 8-м».
1: А третий приходит вообще, например...
0: Молча.
1: Молча с каким-нибудь букетиком цветов и подсовывает.
0: В замочную скважину.
1: Да.
0: Вот. Это нефтяник.
1: Вы кто?
0: Нефтяник, отвечает он, а так и сует скважин.
1: Насчет нефтяников...
0: Ну, погорячился,
1: нет,
0: погорячился.
1: Вообще... Кстати, приличные люди нефтяники, они
6: нет,
1: обычно
6: нефть.
1: Нет,
6: я хотел вот именно спросить совета, а что надо говорить? Вот, например, я пришел.
0: Да.
1: И скажу: «Здравствуйте, ёп, чельмоксель».
0: Нет, то есть вы нет, имеете в виду, что нет, вас беспокоит?
6: Нет, ну это как-то понятно, что там.
1: Вас страсти. Что, вас супруга беспокоит?
6: Нет, я просто вот, например, вот я пришел.
0: Да, да, да.
6: Удали вот там, ну неважно.
0: Да.
6: Пришел, и что делать мне?
1: Дальше. Ну как, надо что-то, это, надо раздеться, во-первых. Снимите ботинки.
6: Сразу раздеться.
0: Вот, кстати, здесь я позволю себе несколько не согласиться. Объясню, извините, пожалуйста. Дело в том, что как только вы снимаете ботинки, то, значит, объект, он начинает понимать, что вы, в общем-то, не собираетесь уходить. И тем самым...
1: Слушай, ну это же нет, жена, нет, как она может понимать?
0: Так мы уже пришли к выводу, что он к другой пришел.
1: А, твой,
0: вот,
1: другой
0: например,
1: приходит.
0: Ты снял ботинки, знаешь, во-первых, сырники могут сами начать дико вонять. Исходя из этого, она...
1: Слушайте,
0: значит,
1: не снимайте нет, ботинки.
0: Нельзя снимать ботинки. Она будет думать, что вы готовы
1: а вы
0: уйти.
1: А вы к чужой жене пришли. Чужой. Моксель-моксель. Вот. Это другое дело.
0: Она будет считать, что вы в любой момент уйдете, раз в ботинках. И у нее, как вот. Ну, у любого человека, будет естественное желание вас задержать. Воспользоваться, так сказать, вашей тушкой. Не поймите, превратно, правильно?
1: И вот. Самое главное, чтобы вы выглядели красиво.
0: Да, то есть желательно, чтобы вы были при зонте и в устах.
1: А да. Под усы, чтобы она могла вас взять. Ну,
0: да.
1: Я имею в виду это, нет, вот, знаешь, ну, прусцы.
0: Да,
1: ну, как
0: понятно,
1: хохлачок.
0: Да. Вот, то есть должно быть нечто, за что женщину...
1: За что вас можно
0: хватать. Ну, так, чтобы вам это было приятно.
1: А и женщине не
0: тоже
1: самое
0: приятно,
1: главное.
0: Да. Но, с другой стороны, вы можете как бы кабениться. Ну, слегка.
1: Капризничать.
0: Капризничать, да, Саня, да, конечно,
1: капризничать. Вы войдете, будете капризничать, ну, ты...
0: Вроде бы, вроде...
1: А мне,
0: да.
1: Мне
0: да, вроде
1: да,
0: как
1: да,
0: надо,
1: мой.
0: Надо, да, меня там друзья, я ж, мне ж не так, мне ж на работу завтра.
1: А друзья под окнами, стоят под окнами и орут. Как вас зовут? Саша. Саня, ёксель-моксель,
0: нет,
1: сколько
0: они...
1: можно ждать? А вы ощущаете свое превосходство перед ними, остаетесь и говорите: ну, подождите полчасика.
0: Да, вот так вот, высовываясь в окно. Вы
6: я
0: это...
6: спущусь, да?
0: Да.
1: Нет.
0: Почему нет? Вы это не спуститесь, вы им говорите, что,
1: надо
0: дескать, подождите полчасика.
1: Надо выскочить пол окна и сказать: мужики, ну,
0: да.
1: Вы понимаете. Ну, они же должны понимать.
0: Они что, совсем тупые?
1: Вот, слушайте, у вас что, такие тупые друзья?
0: Ну, да, вот скажите.
1: Объясните нам про друзей.
6: Нет, почему нет, не тупые.
0: Ну, тогда вот смотрите, ваша цель. Ваша цель сказать: друзья, подождите меня полчасика.
1: Надо срочно,
0: надо срочно
1: с девушкой пообщаться.
0: Потереть.
1: Перетереть, я бы сказал.
0: Ясен пень, что друзья все поймут. А она в своем мозгу подумает: как этот Александр...
1: Такой главный, он распоряжается.
0: Это во-первых.
1: Да.
0: А во-вторых, он на меня, на такую, всего полчаса выделил.
1: Потому что нет времени, очень занятый человек.
0: Поэтому я должна, ну, возглавлять. Ну,
1: она должна все.
0: Да, всем.
1: Как вам, Саня?
2: Супер.
1: Устраивает?
2: Да.
0: Ну, тогда пока. Ну что, давай сейчас прервемся тут чуть-чуть.
1: Ну, я-то всегда...
0: Ну вот, за время, пока вот тут все это происходило, ты знаешь, я прочитал пейджер, и, ты знаешь, недовольны люди, недовольны, не понимают они всей серьезности темы. Я тебе даже зачитаю, если ты не позволишь, да?
1: Ты знаешь, ты можешь читать, но слушать я не буду, конечно.
0: Тогда я и читать не буду.
1: Нет, я тебя умоляю, зачитай.
0: Угу.
1: Будь другом.
0: Господин Лаэртский, я еще раз убедилась, что «Эхо Москвы» в лице своего гостя приобрело очередного шизофреника. Как не стыдно засорять эфир такими глупостями, пишет Лидия Андреевна. То есть тебя, Саша, обозвали шизофреником.
1: Послушай, ты.
0: Лидия.
1: Александр.
0: Да.
1: Давайте быть вдвоем шизофрениками.
0: Согласен.
1: Я, между прочим, твою программу люблю и очень уважаю. И, может быть, я всю жизнь мечтал...
0: Сань, извини, можешь алфавит назвать задом наперед?
1: Нет,
0: я тоже
1: шизофреник.
0: Нет. А это говорит, знаешь, о чем? О том, что старость...
1: Старость, извините меня, не радость, а вот, радость, извините меня, не старость.
0: Вот, пожалуйста, то, что мы сказали выше, является похабщиной? Нет.
1: No.
0: Вот, пожалуйста, знаешь... а вот такое сообщение. Господа ведущие, до чего же вы дошли в своих передачах? Кстати, очень невежливо, не в передачах, а в программах. Вот ты, Александр, правильно оценил. Передача бывает в тюрьме.
1: Да.
0: Вот. Такую похабщину несете на весь земной шар.
1: Не зарекайся.
0: Можно я подпрыгаю?
1: Можно даже...
0: Да.
1: Вот так вот даже можно.
0: Все, теперь мы обезопасены. Полная деградация, пишет Нина Ивановна из Москвы.
1: Вы знаете, Нина Ивановна?
0: Вот да, ответь тупые. Уже Нина Ивановна.
1: Что даже... Все. Читай дальше.
0: Ну, у тебя есть Мерседес?
1: У меня столько Мерседесов, не сосчитаешь.
0: Ну, вот, собственно, вопросов больше тут на пейджер-то и нет особо.
1: Ну, ты меня так вот пугал.
0: Ну, я... Так. Ну что, зато есть вопросы по телефону.
1: Вопросы по телефону?
0: Я если тебе сказал, вопрос. То есть я хотел сказать, к вам обращенный. Что? Ты перебил, получился к вам.
1: Нет.
0: Да,
1: нет.
0: Да.
1: Надо говорить. Что понимаешь? Это как вот у нас был президент Йоксель Моксель.
0: Доживи до его лет, срамни.
1: Если я доживу до лет президента, я буду... Я не буду.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
5: Здравствуйте. У меня вопрос, во-первых, к Акакию Назаровичу.
0: Рассказывайте.
5: Александр.
1: Да.
5: Вы вот все говорите, что, дескать, вдруг мы кому-то не нужны.
1: Я такого вообще никому не говорю.
5: Только что. У меня там написано.
1: Пошутил я.
5: У меня комикс. А скажите, а как вы танцевали сейчас?
1: Вы знаете,
0: это я танцевал.
5: Нет, вы сказали, мы потанцуем.
1: Мы танцуем?
5: Да.
1: Вы знаете, сейчас нет времени, но мы такой балет написали. Мы так... Саша, Сань,
0: да.
1: Помнишь балет для... Как это...
5: Блин. Моя Плесецкая.
1: Правильно, да, вот для нее.
5: Ну,
1: на Красной площади. А вы помните, вот как тут танец был, нет?
0: Я, кстати, еще хочу отдельно сказать, что вот многие, да, многие люди, ну, скажем так, ну, неопытные, что ли, да? Как бы люди не сведущие вот в этом все.
1: Люди.
0: Да.
5: Но.
0: То есть дело в том, что станцевать балет и написать балет — это одно. То есть, простите, это разные вещи. К примеру, вот, да, вот Майя, она, несмотря на все наше уважение к ней, безусловно, она танцует то, что написал человек, который... А, нет, это же протанцует. Подожди,
1: Сань,
0: подожди.
1: Сань.
5: Не перебивайте, не перебивайте.
0: Извините.
5: Нет, я имею в виду, пусть Александр Минаев не перебивает.
0: Да, вот.
1: А, я молчу, молчу,
0: вот,
1: молчу.
0: То есть,
1: молчу.
0: Короче, как, к примеру...
1: Хотя
0: вот вами...
1: написал балет я.
0: Нет, ты вот что скажи. Дирижер. Дирижер, он за каждого музыканта своего оркестра сыграет 100 интонаций, которые необходимы для целостного восприятия слушателем.
1: Правильно.
0: Правильно.
1: Махнет
0: также...
1: палкой.
0: И а потом махнет палкой.
1: А махнет другой.
0: Так, я знаю, например, людей, которые пишут балет. Он пишет балет и пляшет. Все эти движения, каждый у него выверены.
1: Я тебе скажу, знаешь,
0: да,
1: что?
0: Да.
1: Есть. Разнообразные танцоры.
0: А, спасибо за звонок.
1: Да, кстати, до свидания.
0: Все, до свидания. Да, про танцоров.
1: Вот, есть разнообразные танцоры, которые любят иной раз пританцнуть не взглядывая на дирижерскую палочку.
0: Ну, то есть позволить от себятинку. Это так.
1: Ты знаешь, там пару чечеточек там здесь махнул, там степнул.
0: От настроения, да, зависимость такая, да, я понимаю. И что с такими нам делать?
1: Увольнять.
0: Увольнять безжалостно.

0: Сюда, а нормальный балетмейстер, ну, типа меня,
1: да.
0: Или, например, тебя,
1: да, да.
0: Да. Презираем такие танцы.
1: Ну,
0: ты презираешь танцы?
1: Я презираю те танцы, которые, в общем-то, не я поставил.
0: Саша, я поддерживаю твою точку зрения. Я, в принципе, как балетмейстер балетмейстеру. Ты балетмейстер?
1: Бубенц.
0: Я тебя всегда. Ну, в смысле...
1: Ну, понятно, да. То есть...
0: Да, да.
1: Ну что, я сейчас предлагаю чуть-чуть прерваться.
0: Можно, кстати, посмотреть, послушать танцы.
1: Можно. Можно даже нарисовать танцы.
0: Можно. Давай только показывать их не будем никому. Потому что никому это не надо.

0: И мы продолжаем нашу беседу с Александром Минаевым. Соответственно, беседа идет о том, о сём, но мало кто понимает, о чем. А нас-то больше всего... Да, извини. У нас больше всего зависит роль незаметных. Роль незаметных в заметном действии.
1: Скажем так, незаметных корреспондентов в этой самой беседе.
0: Вот совершенно верно.
1: Вот так.
0: Вот совершенно вот верно. Так. То есть огромное... Вот, к примеру, возьми, например, часы.
1: У меня нет часов.
0: Да я тебе свои... Ну,
1: возьму, нет.
0: Не, твои... Я свои не предлагаю.
1: Давай, давай.
0: Нет, давай возьмем. Rolex, подаренный прежним президентом нашей компании.
1: Скажем так.
0: Нет, давай вот так не будем.
1: По утрам,
0: да, вот
1: надев трусы, не забудьте про часы.
0: Совершенно верно. Кстати, вот как ты относишься к тем женщинам, которые спят в носках и в часах?
1: Ты знаешь, я ни одного раза не спал с женщиной, которая в носках спит.
0: Несчастный человек. Слушай,
1: нет, секунду. А вот про часы я готов поговорить. Собственно, все.
0: Ну, послушаем звонок.
1: Да.
0: Добрый день. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
2: Саня, ну прости.
0: Да ладно уж, забудем, чего там. Я сегодня прошаю практически всех, кроме двух.
1: Я сегодня до зари встану, по широкому пройду полю. Вы как насчет поля?
0: Да-да-да-да.
1: Тара-парам-пам-парам-пара. Да, вот это вы.
0: А степная трава.

0: Просыпаемся мы, игра хочет над полночью. То ли играет за, то ли эхо прошедшей войны. А пучит ведь планету, Саня, пучит.
1: Вот за ней. Саня, так пучит, что с ума можно
0: сойти. А вот ты знаешь, о чем я подумал? Вот смотри, пучит сейчас арабов с евреями. Их пучит там, а вспучить-то может здесь, Саня. Да.
1: Хотел сказать, промолчу. Вы знаете?
0: Нет.
1: И не надо вам такого знать.
0: Ну давай ты телефонный звонок послушай.
1: Да.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
2: Здравствуйте.
0: Доброй ночи.
2: А вот у меня стихи родились. Про женщин. По утрам надев корсеты, не забудьте про браслеты.
1: Я замечательный стих. Про другой, конечно, сказал. Ну, промолчу.
0: А почему? Скажи.
1: Не могу, мне стыдно.
0: Стыдно, ага. Ну, следующий-то звоночек.
1: Да.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Алло.
3: Алло.
0: Да.
3: А, здравствуйте.
0: И вам аналогично.
3: Это филиал Кащенко?

0: ребенка?
1: Нет.
0: А мне кажется, что да. Я думаю, что не стоит входить в эфир вам с такими текстами и с таким IQ. Спасибо.
2: Спасибо. А, скажи мне, Саня, что значит АККУ?
3: АККУ? Я тебе сейчас все объясню.
2: Давай.
3: А зачем тебе это знать?
2: Ну, мальчик звонил сейчас и сказал АККУ с таким.
3: Он имел в виду... девушка была. Да. Обознался. Ты знаешь...
2: Нет, но он сказал, что не стоит входить куда-то с АККУ.
3: А, не стоит? Не входите, если не стоит. А если стоит, может... Стоим.
2: Нет, если уже, собственно говоря, вошли, то куда же деваться?
3: Так, куда деваться, конечно. Прям куда идите.
2: Нет, а вот ты вот что скажи.
3: Еще раз идите.
2: Вот смотри, да. К примеру, предположим, на секунду невероятное, что только что звонивший действительно был девушкой.
3: И что не таким... может такого быть. Ну,
2: подожди. Что таким хитрым способом она просто пыталась заиграть с нами. Ну, потому что... Подожди.
3: Я нервничаю.
2: Куда ни кинь взгляд сейчас, повсюду, в общем-то, у всех АККУ такой, что не бей лежачего.
3: С ума сойти можно.
2: Да, и вот эти все, у которых АККУ этот большой, они все уже, в общем-то, так сказать, уже, ну, скажем, прилапаны. Каждый находится под теплой бритой подмышкой определенной дамы. А мы с тобой, с нашим,
3: как
2: так сказать, низким АККУ,
3: да,
2: являемся лакомным куском.
3: Пусть, правильно.
2: Пусть с плохим АККУ, но зато своим.
3: Приезжайте к нам.
2: С вином.
3: Правильно.
2: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
4: Да, это вы мне?
2: Безусловно.
3: Нет.
4: Вы знаете, я немножечко отходил, прошу прощения.
3: А куда вас ходили?
4: Поесть сгущенки.
3: Молока, значит.
2: Не хватает в организме. Да-да-да.
3: Да-да-да.
4: Немножко потерял нить разговора.
3: Не волнуйтесь, вы ее не особо потеряли.
2: Да, потому что сейчас мы, так сказать, будем ее наматывать снова.
3: Мы вообще не будем разговаривать сейчас. У нас нет времени сейчас.
2: У нас сейчас есть время.
3: Давайте потанцуем.

0: И тем не менее, ведь приближается холода. Неумолимо, в общем-то.
1: Ни одного холода не чувствую, если говорить честно.
0: Нагрянут сразу и все.
1: Они как шарахнут?
0: Да.
1: А, понимаю, да.
0: И в связи с этим, если сейчас, значит, чем можно заниматься? Ну, туда-сюда, на рыбалку.
1: Можно заниматься разнообразными, да, приятными вещами.
0: Вот. А как только они нагрянут, практически более чем 80% дел приятных и разнообразных окажутся...
1: Полезных.
0: Окажутся, так сказать, скажут своему субъекту «найн».
1: Типа «no».
0: Да.
1: Тоже
0: скажут.
1: «Everything's all right», скажут. Эти приятные... Я не знаю.
0: Ультиполезные вещи.
1: Я не знаю, как, например, насчет полезных вещей, которые могут сказать вот так. Я бы сказал... Говорил бы, мечтал бы, хотел бы...
0: Мечтать
1: и говорить о...
0: Нет, начать хотеть мечтать.
1: Да.
0: Yeah.
1: О тех вещах, которые могли бы сказать «yes».
0: А вот, исходя из этого, какова альтернатива?
1: А у меня никакой альтернативы, собственно,
0: извини,
1: нет.
0: Извини, я болею. А какова альтернатива у них? Я, например, уверен, что...
1: У вещей ты имеешь в виду?
0: У людей.
1: А, у людей.
0: И у людей, и у вещей. И самое главное, так сказать, вот во что выльется тот физический контакт.
1: Тоталитарный контакт.
0: Да.
1: Я бы сказал,
0: между людьми, на которых навалились вот эти вот, навалились холода, совершенно НХ.
1: Скажем так, навалились приятные неожиданности.
0: Которых, как говорится, в непроворот.
1: И их больше не нужно.
0: Ну, они уже закончили быть приятными. Да, еще такая маленькая наваляха, и уже все.
1: Это труба.
0: Это уже труба, это перебор.
1: Это перебор. Бор.
0: Да. Да. Как быть, спрашивают...
1: Периологический бор.
0: Да, как быть, спрашивают нас. Отвечаем, лепить.
1: Ты знаешь,
0: да.
1: Лепить, конечно, можно. Я бы лепил, например, вот от всей души. Вот лепил бы так, чтобы потом слезы из глаз такие текли, что вот... от такой лепки неожиданно было посмотреть на нее.
0: А-а-а.
1: Вот так бы
0: понял,
1: я
0: понял. Понял.
1: Как скульптор.
0: Как скульптор.
1: Как скульптор.
0: Так вот смотри, еще что ведь нужно лепить не просто так, знаешь, у себя там под простыней сидит и лепит. Мы думаем, что...
1: Нет, под простыней лепить совершенно по-другому.
0: Да, а вот надо
1: там
0: лепить...
1: Лепишь. А потом вроде ничего и не лепишь. То, что налепил... Я тебя любила из того, что это...
0: Было и налепило.
1: А потом налепила... Все.
0: А вот нужно лепить, как ты правильно сказал, на стенах.
1: Да.
0: Причем на стенах зданий.
1: А у нас так только и можно.
0: Вот. И это все будет называться архитектура.
1: Фрески.
0: Фрески, ёшкин кот.
1: Фрески.
0: И также это будет называться барельеф.
1: Можно, конечно, и барельефы налепить.
0: Можно барельефы налепить. Статую прилепить, который балкон
1: делает. Барельефу.
0: Например, с утра она выходит на балкон своей пятиэтажки, а снизу приклеит...
1: Семиэтажки.
0: А снизу под ее балконом ангел.
1: Барельеф.
0: Держит.
1: С большим...
0: Да, держит.
1: Держит.
0: С большим венцом. Нет, да. Венчиком.
1: Венчиком.
0: Держит.
1: Бубенчиком.
0: А кто, спрашивается, поставил барельеф?
1: Мы поставили.
0: А почему, спрашивается?
1: Потому что надо. Вот так.
0: Откуда вот эта природа этого надо?
1: А у нас глины не сосчитать.
0: И прет нас.
1: Да.
0: Вот так.
1: Да.
0: Вот,
1: к примеру... Давай звонок. Есть звонки насчет лепки?
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
2: Саш,
3: да.
2: Привет.
3: Привет.
2: А концерт когда будет?
3: В ближайшее время, вероятно, концертов в том понимании, в котором вы имеете в виду, наверное, не будет.
0: Спасибо за звонок. Концерт, видать, ближайший будет связанный как раз с балетным искусством и с труппой.
1: Потанцуем.
0: Да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Отпусти дитя, изверг!
1: Ребенок-то...
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
2: Требую ответа на вопрос, а в чем смысл?
1: Во всем!
0: Смысл, я могу сказать, смысл в том, чтобы вот эти острые ножницы перерезали мягкую пуповину. Ведь перерезальщик пуповины — это самый счастливый человек. Это он думает...
1: Бабка-повивуха.
0: Совершенно верно.
1: Ёхтель-мохтель, я же в этом понимаю.
0: Вот так.
1: Я только что сообразил. Я такой, знаешь, я могу... Раз!
0: Нет, вот все... это не трогай. Это главному редактору принадлежит. Поставь на место.
1: Это,
0: нет, вон ту бери.
1: На тебе...
0: Вот это давай,
1: мне,
0: вот это давай, да. Вот это я оставлю. Да. Можно
1: давай,
0: оставлю
1: давай
0: себе?
1: Давай следующий звонок.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
2: Ленин, мудак, блядский, ебаный. Нахуй.
0: Саня.
1: Сильно.
0: Саня, это
1: сильно.
0: Твоя сестра.
1: Потом она перестала быть сестрой моей, поэтому я отказался от ее этого гражданства.
0: К тому же Ленин-то его имя все знают, какой бы он мудак не был, а вот имя позвонившего неизвестно никому.
1: Правильно.
0: Давай следующий. Это... Здравствуйте, да, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
4: Доброй ночи.
5: Ребята, что же вы творите? Я не могу пойти своих собак пописать, потому что я не могу оторваться от приемника. И с таким наслаждением я вас слушаю.
4: Извините, что
5: дай
4: вас
5: здоровья,
4: перебиваю. Извините, что вас перебиваю. Знаете,
1: а
4: что можете сделать?
1: Да, скажу.
5: Меня зовут Вика.
0: Вика, сделайте следующее. Поставьте приемник на окно, окно откройте, и чтобы было слышно вот во дворе, все будет классно.
1: Я скажу больше.
0: Спасибо,
1: Вика.
0: Спасибо.
1: Вика,
0: да.
1: Нет, подожди, не уходите. Стойте.
5: Нет.
1: Вы
5: да.
1: слушаете, да?
5: Я слушаю.
1: Вы знаете, да. Я сам не могу отойти пописать вот от такого эфира. Дело не в собаках. Если бы я был собакой, я бы сидел у ваших ног.
5: Спасибо.
0: Да
5: я
0: ты гусар.
5: Обожаю.
0: Спасибо. Я даже
1: пожалуйста.
0: Не нашелся бы, что ответить. Если я мог бы то сказать, только что если бы я был собакой, я позволял бы привязать себе бант. Ну, потому что не каждая собака.
1: Куда?
0: Бабан.
1: Давай еще, может, звоночек еще один.
0: Подожди, про листву будем говорить. Кто про в этом году будет убирать листву?
1: Я тебе сейчас все скажу.
0: Вот, давай,
1: если,
0: давай.
1: Если тебя интересует
0: это
1: именно эта
0: меня
1: тема.
0: Меня интересует. Меня-то эта тема меньше всего интересует.
1: Да?
0: Да.
1: А
0: я
1: листва?
0: Ее обычно жгу.
1: Я тебе скажу, как вот приличный человек приличному человеку.
0: Да.
1: Ты знаешь,
0: нет.
1: Листву в этом году убирать не будут вообще.
0: Почему-то я ждал этого ответа. Ну тогда давай следующий звонок.
1: Давай, да.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста. Да, вас как-то плохо слышно, извините.
1: Орите, орите в микрофон.
0: Алло. Вы знаете, очень плохо, простите, я просто не могу допустить такого качества связи.
1: А
0: в эфире
1: что ты
0: столь уважаемая радиостанция, это не я на тебя смотрю.
1: Это он на меня смотрит вот и не может ничего сказать.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
2: Минаев, ты пьян.
1: Это кто?
2: Я.
1: При... А?
2: Сергей.
1: Нет, не знаю, не узнаю.
0: Не вижу.
1: И видеть не хочу.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
6: Здравствуйте, еще раз.
0: Добрый
6: день.
0: Да.
6: Здравствуйте. Это Харрис говорит.
0: Да.
6: Я хочу спеть песню и задать вопрос.
0: Да, слушаем. Сейчас
1: давайте
0: я только
1: сначала...
0: скажу, чтоб штруса тише. Тише штруса. Давай, валяй.
6: Но песня, правда, чужая, но все равно хорошая.
0: Автора объяви только.
6: А я не знаю.
0: Ну так, хотя бы приблизительно.
6: Вы будете автором.
0: Давай. Это надо.
7: Суровые годы уходят, борьбы за свободу страны, за ними другие приходят, они будут тоже трудны.
0: Ча-ча-ча!
3: Отличный стих. Теперь вопрос.
6: А вопрос Александру Минаеву.
1: Да.
6: Вы же наверняка не просто пришли. Ну ладно уж.
1: Ну, в каком смысле?
6: Ну, не просто же так. Мы когда вы последний раз приходили просто так к Хашлаверскому?
1: А я к нему всегда просто так прихожу.
6: Да ладно. Ну ладно, до свидания, спасибо.
1: Все, спасибо. Слушай, как быстро уладились вопросы.
0: Знаешь, вот придумал Ломоносов там, молодой еще, он своим студентам всем говорил, краткость, сестра таланта. Поэтому и таблица вот его менделеевская дико краткая. То есть, заметь, он кубы и квадраты в ней рисовал. Небольшие, не как площади.
1: Да.
0: Как маленькие шахматные квадратики. У каждого уважающего себя должна в кармане лежать таблица Ломоносова.
1: Табличка!
0: Вот так. Следующий звонок.
1: Кстати, ты в курсе, что Гарри Каспаров прочмакал чемпионат по шахматам.
0: А ты в курсе, что вот этот здоровый лысый парень, который рекламировал сок чемпион и подался в политику? Да нет, и подался в политику, прочамкал олимпиаду по борьбе.
1: А этот? Да?
0: Вот так.
1: Второе место. Ну, я не знаю, я считаю, что, извините, конечно, меня, но человек обязан был завоевывать золото. Обязан был при таких выкрутасах, и знаешь, Сань, таких наездах на всех, это же был главный.
0: При таком
1: пафосе. Да, это же главный был.
0: Козырь.
1: И золота нет.
0: А я тебе могу сказать, даже если не взял, так ты поди потом, когда уже с посоха с этого
1: зашел. Как? Дай в репу разок.
0: И отбери.
1: А это отними, правильно. Да.
0: Чтобы поддержать, понимаешь, честь.
1: Не. Россия, матушка, это великолепная страна, я ее люблю.
0: Добрячков.
1: Да.
0: И честно.
1: Послушаем.
0: Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, нашего внимания к вам беспредельно.
8: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте, уважаемый.
8: Спасибо за сегодняшнего гостя.
0: Да забудь.
8: Товарища Минаева всегда приятно слушать, но пьяного товарища Минаева вдвойне приятно слушать.
1: Это о чем? Я не понимаю.
8: Пожалуйста, спойте еще что-нибудь.
0: Хорошо.
1: Сплясать там не хотите?
0: Нет, как говорится, бабки в руки будут звуки. Давай следующий звонок.
1: Да.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
9: Здравствуйте.
0: Рассказывайте.
9: А, это Вася Солнцевский.
0: Здравствуй, да.
9: А вот можно я спою тоже?
0: Давай.
9: А вот Штраус пускай.
0: Под Штрауса?
9: Не, пускай оно на временно.
0: А я уже рукой махнул. Вот сейчас. Штраус, сыграй. Штраус, не играй. Пожалуйста.
1: А. Слушай, ты дирижер.
9: А вы меня слушаете?
0: Да нет.
1: Да.
9: А как Ивану Кузьмичу в жопу вставили свечу, ты гори, моя свеча, у Ивана Кузьмича.
0: Замечательно. Я бы даже сказал, что есть элемент народности.
1: Вы знаете, я считаю...
0: И да я считаю, но знаешь, мне
1: нет,
0: понизили.
1: Я даже считать не буду.
0: А, ну я тоже. Ну давай следующий звоночек, да? Кстати, еще хотел, так сказать, зашутить.
1: Слушай, почему?
0: Да я тебя хочу зашутить. Дело в том, что сидящий передо мной тебя как по батюшке.
1: Неважно.
0: Нет, а хорошо, Александр
1: Семенович.
0: Александр Семенович Минау, сидящий ныне передо мной, дико опух. Вот опух от чего? От того, что
1: от
0: прикусил.
1: Счастья.
0: Он прикусил, в общем-то, все, что внутри рта, весьма мощно. Из-за этого он еще находит силы вот шевелить своей гематомой. Вот. А вы, в общем-то, уважаемые, как-то пытаетесь списать это на пьянство. К примеру, если человек, конечно, медитирует, он общается с Богом, а вы думаете, что он идиот. Так кто из вас идиот? Тот, кто медитирует, или тот, кто думает, что он идиот, который медитирует? Как я за тебя заступил?
1: Как ты сильно выступаешь?
0: Как я выступил? Ну, звонок тогда.
1: Да.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
10: Доброй ночи.
0: Доброй ночи.
10: А можно я спою?
0: Ну, как...
1: Да пойте.
0: Ну, поскольку сегодня уже такой день, давайте. Только, пожалуйста, если можно, все-таки что-нибудь свое. То есть что-нибудь, что принадлежит...
10: Ну, песню народно-патриотическую про перелетных птиц-то как это?
1: Ну, летят перелетные птицы?
3: Летят в тумане, давайте.
1: Давайте.
3: Да. Сейчас, Моцарт, тише. Да.
10: Так, ой. Хорошо, хорошо.
3: Да-да.
10: Значит, надо просветься немного.
3: Конечно.
10: Только там куплетов много, штук 4.
3: Ну, давайте, давайте.
10: Летят перелетные птицы в осенней дали голубой. Летят они в дальние страны, а я не умею летать.
1: Я остаюсь с тобой.
10: А я вот летать не умею, но даже бы если умел, то из страны советской я все равно б не улетел. Пускай улетают пижоны, буржуй восплатил им сполна. Без их диссидентского стона воспрянет родная страна. А я вместе с ними не буду, уж лучше тонуть или гореть, чем с космополитом Иудой в одно в самолете лететь. Летят перелетные птицы над всех перекрестков страны. Мы верим в народную память, мы памяти этой верны. А если придется... Черт.
3: Ничего, Лев, не переживайте.
1: Надо было записывать слова-то.
10: Ну, понимаете, это все-таки народно-патриотическое.
1: Пойте, пойте, вы говорите да-да-да, намного пойте, хуже, чем пойте, поете.
3: Да.
10: Как?
1: Ну вот так.
10: Но, блин, я эти народно-патриотические песни плохо знаю, вот забыл, как там дальше.
3: Но все равно, спасибо, спасибо.
1: Нам нравится.
3: Ты заметил, вот, насколько прекрасный голос у Льва Новоженова? Нашего постоянного радиослушателя, да, известного телеведущего.
1: Ты знаешь, так поет человек, как
3: льет.
1: Скрипка звучит в душе.
3: Это знаешь, как вот чем отличается хорошая скрипка от плохой?
1: Как я Лев Новоженов отличается от совершенно другого человека.
3: Да, так же, знаешь, хорошая скрипка, когда играет, то камни сыпятся, если они есть в почках. А плохая скрипка, камни никак не реагируют. Да? То же самое с контрабасом, да, и с другими струнными.
1: Да знаешь, о чем, как говорил, поет ночная, можно сказать, птица одна.
3: В осенней, понимаешь, пустоте.
1: И, да, о том, и, с чем скоро...
3: Разлучиться.
1: Да.
3: И что увидит лишь во сне.
1: Все.
3: Все этим сказано.
1: Да. Да, да.
3: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Он сказал класс какой.
1: Сплошные гудки.
3: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
11: Доброго эфира вам.
3: И вам аналогично.
11: Спасибо. Вот я заметил, тут грех был не заметить, что собрались одни творческие люди, и я, чтобы не пасть лицом.
1: Не одни, а двое.
11: Да.
3: Да.
11: И я, чтобы не пасть лицом. Я, чтобы не пасть лицом, хочу представить вам свое, значит, в манере японского стишка «Хокка».
3: Вот это очень интересно. Только при этом сразу можно вот спросить у вас один вопросик, если позволите.
11: Ну, конечно.
3: У вас аксолот есть?
11: Нет.
3: Ну, а как же вы можете писать в стиле «Хокку», если у вас нет аксолотль? Ну, это же взаимоисключающие вещи. Я просто ни в коем случае тут не издеваюсь, не поймите. Просто у любого, кто пишет в стиле хокку, должен быть аксолотль.
1: Ну, мы каждый день.
3: С аксолотлем.
11: Ну, я постараюсь исправиться в ближайшее время.
3: Ну, это надо делать...
1: Знаете, надо как-то вам решить эти вопросы.
3: Да, и в ближайшее время. Ну, давайте хокку мы послушаем. Да. Только не будем считать, что это ваш хокку. Потому что без аксолотля это как бы...
1: Давай так, закосим под незнающих.
3: Да. Или будем считать, что у вас есть аксолотль.
11: Да, лучше так, наверное.
3: Все. Да.
1: Можно было бы еще так...
3: Рассказывайте, уважаемый, рассказывайте. Не тяните время, эфирное время нынче дорого.
11: Да, да, да.
3: Да.
11: Как жизнь жестока и мрачна в моменты, когда какое-нибудь чмо тебе ногой расквасит яйца и ржет.
1: Натуральный японец.
3: Натуральный
1: японец. Я сразу говорю.
3: Я тебе, аксолотль явно у него присутствует, но в душе. Ведь дело в том, что аксолотль — это генетическое. Так же, как Якибан, аксолотль, другие национальные герои японского
1: мне
3: эпоса.
1: Мне правда Якибана мне очень нравится.
3: Еще макраме.
1: Ты знаешь, нет, я люблю больше нет. Контактное макраме.
3: Контактное,
1: да.
3: Но это же...
1: Чем бесконтактное?
3: Ну, ты знаешь, это же чревато. Помнишь, такой был Федор Чреватый?
1: Был, да весь вышел.
3: Да, ну, следующий звонок, видимо. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам попросту, Гай, беспредельно.
12: Опять беспредельно. Здравствуйте, Александр.
3: Здравствуйте.
12: Я вам уже один раз дозвонился.
3: Ничего страшного, ничего
12: страшного. Это вот тот, который сгущенку ел.
3: Да, да, да, да.
12: Вы знаете, у меня большая проблема. У меня приемник в соседней комнате.
3: Угу.
12: И пока я дохожу и дозваниваюсь, опять потерял нить разговора. Угу. О чем речь-то?
1: Вы знаете,
12: да.
1: Не ходите.
12: Ну, не могу. Очень хочется и поговорить, и послушать.
1: И тогда вам придется бегать.
12: Я уже это пробовал. Дверь мешает.
3: Понятно. Спасибо. Но я могу вот единственное, что сказать. Дело в том, что поиск нити, как говорится, он может привести, так сказать, неожиданно к...
1: Ко всему.
3: К поимению клубка.
1: Точно.
3: Вот. А надо ли вам это вам решать. То есть мы можем подсказать, что, дескать, нить, но ответственность за дальнейший клуб вот этот придется каким-то образом...
1: Надо что-то делать.
3: Да, да, да. Вот, ну что, следующий телефонный звонок.
1: Да.
3: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам. Вы знаете уже какое. Говорите, пожалуйста. Так, так, так, так.
1: Свистунов на мороз.
3: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
13: Доброй ночи.
3: Здравствуйте.
1: Здрасте.
13: Вот, а у меня, значит, консультация к Александру Минаеву.
1: Да.
13: Я живу на 4-м этаже.
1: Вот. Очень хорошо.
13: Вот. Мне, значит, окно, особенно когда я нахожусь в состоянии делирия,
3: так.
13: Заглядывает желтокрылая казарка. Вот Александр, знаешь, что это такое? И при противнейшем, гнусным голосом совершенно что-то вещает мне.
1: Поет, типа.
13: Поет, типа.
1: Понимаю, да,
13: и
1: понимаю.
13: У меня очень от этого болит голова и пролонгирует мое похмелье.
1: Вы хотите спросить, что делать?
13: Ну, я закатывал ей в хлеб, закладывал, вот, ну и прочее. Там, значит,
1: Я вам рекомендую. Выпейте с ней вместе. И все как рукой снимет.
3: Да,
1: слушай, даже трубку бросил.
3: Даже трубку бросил. Дело в том, что, по-моему, несерьезно как-то отнесся позвонивший к твоему пожеланию. Речь о другом. Дело в том, что желтоглазый, в общем-то, казарка, как какой, в общем-то, желтоглазый бобер. Вот, все эти предметы, появляющиеся внезапно на нашем горизонте, могут, так сказать... Ну,
1: а могут и не так.
3: Могут и не так. Но в любом случае желтый фильтр может помочь.
1: Может, может. Может.
3: Но может и не помочь. Исходя из этого, мы таких советов не даем. Ваш вот делирий — это, в общем-то, ваша проблема.
1: Да, конечно. Я вообще считаю, что каждый волен вот, с желтоглазыми
3: разбираться сам.
1: Сам.
3: Да.
1: Да.
3: При этом, когда желтоглазые ведь приходят, они же как бы готовы к тому, что с ними
1: они,
3: будут разбираться.
1: Они, в принципе, готовы.
3: Они...
1: Все.
3: А вот
1: на
3: мне
1: этом
3: интересно,
1: я бы...
3: Вот, вот, подожди, подожди. Вот мне вот сейчас стало интересно. Вот этот вот казарка желтоглазый, вот он заходит только к нему или он обходит многих и в определенный
1: момент? Ну, если он же на 4-м этаже.
3: Значит, он первый обошел. Или минуя первый пришел.
1: А может, она поднимается именно со 2-го?
3: Но она целенаправленно к нему?
1: Нет.
3: То есть может еще куда-нибудь зайти? Может зайти.
1: Конечно, надо вовремя выйти на лестничную клетку. И вот так вот. Зашел, в смысле вышел и сказал: «Здрасте, ёксель-моксель, желтоглазая моя». Вот.

Монморанси. На волнах радиостанции Ивсамх. Монморанси.

0: И в гостях у нас группа «Квартал». Я представлю участников всего коллектива. Это, прежде всего, Соня Окран, вокалистка коллектива. Вторая вокалистка, вот сейчас, в общем-то, задействована на общественном, такой, на общественной работе. Это традиция уже. Вот. Ну, сейчас она занимается обклейкой обоев. Все мы через это прошли, все мы клеим тут обои. Потому у нас тут так и красиво, накануне, скажем так, преддверии мужского 8 марта. Завтра она настанет. Артур Пилявин, известный вам автор музыки, текстов, видимо, тоже, да? Ну, я чувствую руку, да.
1: Привет всем.
0: Александр Баранцев, гитара. Очень плохо ее будет сегодня слышно, поскольку, в общем-то, эта перегородка, которую здесь установили, несколько мешает. Александр Плявин, бас. Но баса сегодня мы не услышим, поскольку комбик, который был, я вчера подарил женщинам. Они столпились внизу и настаивали на том, чтобы такой подарок с моей стороны им был. Вот. Я, так сказать, предвестил восьмой и отдал им этот комбик, вы уж простите. Николай Ксенофонтов, перкуссия, мощнейшая перкуссия. Алексей Страцонов, он же Селдом. На тромбоне. Тромбон будет, да, сегодня?
2: Конечно.
0: Да? И Сергей Смолин, директор и продюсер группы «Квартал». Я, кстати, предлагаю вам, уважаемые, посредством пейджера 974-74-74 задавать ваши вопросы группе «Квартал», абонент 109-279. И позже, если фишка ляжет, по 203-19-22 будем общаться в прямом эфире. Но сейчас вот я хотел бы заранее обсудить тему, которая всех очень волнует. Вот такой вопрос пришел, я на него в меру своих умственных способностей ответил, а вот хотелось бы услышать ваше мнение. Александр спросил у меня некто Марка, почему наша галактика называется Млечный Путь? Я сразу скажу, как я ответил, в общем-то, поскольку мама наша, она обладает, ну, определенными молочными железами, называемыми грудью, и дает молоко, то мы, в общем-то, все дети этой, значит, Земли круглой, значит, грудь — это горы, там, соответственно, модельеры высшей моды шьют мощнейшие одежды, лифчики модные и так далее. То есть я, ну, вот он, Млечный Путь, празднуется млеко, мама, да, все на М. Вот, может быть, у вас какое-то есть другое соображение. Я сразу хочу предупредить, что подобные вопросы в нашей программе — это, в общем-то, явление обычное. Людей интересует космос. Не только космос.
3: У меня, кстати, есть другие слова на букву М тоже.
0: Погромче, пожалуйста, Сергей.
3: У меня есть другие слова на букву М. Москва. И
4: на маму похоже тоже.
3: Тоже, да? На маму похоже.
4: Ростов, папа, как-то, да?
0: Масленица, да. Но тем не менее, если вернуться все-таки к Млечному Пути, на ваш взгляд, чем это вызвано? Ну, вот, может быть, послушаем. Артур, ты только поближе.
1: Ну, я где-то с тобой согласен. То есть, не где-то вообще, в принципе, твоя точка зрения. Как бы взгляд, угол зрения на этот вопрос. Просто происходит же вообще расщепление полнейшее. То есть, и как бы вся жизнь состоит из анализа и синтеза. И поэтому, конечно же, во всем есть отражение всего. И молочные железы, и груди есть как бы у всего. Вот, то есть взять, допустим, микрофон. У него тоже, если вот так вот поискать по логике, найдется грудь обязательно.
0: Безусловно.
1: И
0: безусловно.
1: Не только грудь, а если это мужчина, у него тоже как бы...
0: Все соответствующее атрибут.
1: Да.
0: Но, в принципе, тут, видишь, есть такой вот...
1: Ну, некоторые, да, есть, да. Вот мужчины, допустим, они с лифчиками ходят.
0: Да, да, вот мы тоже часто встречаем здесь, вот они по коридору прохаживаются периодически. Мы, кстати, сперва думали, что это некие банданы, в общем-то, для снятия там ожирения, излишнего веса, а потом действительно выяснилось по расщупыванию и так далее, что это факт. Но мы сейчас их, в общем-то, всех уволили, они теперь с плакатами трутся около Думы и требуют приема на работу снова, поэтому это тоже печальная такая у нас.
1: Ну да, но вот уволили, практика. Это как бы условность, то есть весь мир состоит он из условности.
0: Из уволенных и из работающих, да, а также, да, из тех, кому звонят и кому не звонят. Да, ну, а вот такой, опять же, тема. Мы же сейчас стоим накануне преддверия порога, в общем-то, мужского восьмого, да. Я вижу, вы пришли с поделками всем. Мне тоже женщины подарили, вот вы видите эти фигурки из шишек, вот этот вот Прохор, телефонистка наша, подарила. Видите, вот в кокошнике шишка, это, кстати, президент. Не скажу, чей, какой, не надо сразу думать на стороны. То есть вот я весь в подделках. Я вижу, Соня тоже вся в коробках. Вот она, видимо, будет вам сейчас раздавать подарки. Вот какие подарки к мужскому восьмому из вас, кто хотел увидеть вообще от Сони, к примеру?
1: Мне Соня подарок подарил повестку в армию.
0: А, вот, вот этот здоровый под стеклом, который у тебя.
2: Кстати, да, такой... еще он стесняется, я ему еще бижутерию подарила красиво.
0: А скажи, Сергей, а зачем ты с собой носишь вот ты письменный стол, и у тебя вот под стеклом столько предметов? Ну, как-то вот я первый раз вижу человека, который все свои вот регалии носит под стеклом, но еще и прям вместе со столом.
1: Нет, ну, да. На самом деле это очень длинная история, но в принципе, я раскрою большую тайну. Дело в том, что вообще вся моя жизнь состоит из одного очень длинного и долгого пути. Вот, вот я, кстати, вот Млечный путь, например, у Арика была вот такая вот формулировка с молоком и с грудью, с девичьей грудью, у девиц груди, да? А вот, например, у меня Млечный путь ассоциируется со словом путь, то есть я допускаю, что вот... Я что-то иду, и мне приходится... Я в постоянном движении, в хаотическом.
5: То есть он взял стол и пошел, как Лао Цзы, погибать на западную заставу.
0: Сначала вышел из...
5: Да. Сначала а стол взял... Было... Он был просто директором, большим начальником. У него работала секретарша, и она иногда под столом как бы вот была. И
0: приходилось, кстати, искать бумаги там как-то,
5: да,
0: всякие.
5: И, так бумаги, далее, да. И он так привык к этому, что взял стол с собой.
1: Дело в том, что сначала у меня была секретарша, тоже девица, очень симпатичная, в чулках. Она была постоянно в чулках.
0: Но я, кстати, встречал ее. Я встречал ее в одном стрип-баре, тоже в чулках.
1: Нет, ты ее не мог встречать, Сэм, потому что она уже состарилась и умерла. Дело в том, что она уже старенькая была, а я-то еще пока молод.
2: А, ну я... Молодильные яблоки.
1: Я еще молод.
0: Ну, а все-таки, что касается этого замечательного преддверия кануна, вот насчет подарка, вот что бы ты хотел получить, Артур, в подарок, ну, скажем, вот от Сони, там, или от наших женщин, вот вышивку, может, какую?
5: 8 марта?
0: Да, к мужскому 8 марта. Ну, может, выпечку, знаешь, я вот, например, всем коллегам выпечку даю. Причем,
5: я хотел получить в печку. То есть не выпечку, а в печку.
1: Ну, Арик, я не знаю даже, что могут подумать вообще космополиты-то. Космополиты что могут подумать?
0: Ну что, тогда, в общем-то, я понял твое пожелание, обязательно его исполним. Для тебя будет сюрпризом это по окончании нашей программы.
1: Получишь печку. От нас, от всех.
5: Нет, я же не говорю, что в духовку, а я говорю, что в печку. Не такой пошляк. Я же не такой, как вы думаете.
0: А сейчас, наверное, дальше будем слушать музыку, видимо, живую, да? Вживую. Я, кстати, хочу сказать нашим уважаемым, что практически вот сегодня такие, опять же, традиция так называемых флотовых, понимаете ли, концертов, да, только на всю Москву и область. Потому что область тоже сейчас вся съехалась, смотрит. Не обращайте внимания на людей, стоящих за окном. Я всем обычно говорю, что это наши слушатели, которые смотрят это окно линза. Мы их видим мелкими, они видят нас большими, вплоть до мельчайших подробностей.
1: Большими и красивыми.
0: Да, так что, в общем-то, они иногда будут кричать и царапаться в стекло. Вы не пугайтесь, пожалуйста, это все тоже в норме.
2: Мы будем в ответом царапаться.
0: И дышать на них так.

0: На пейджер нам пришло послание от Сергея Агутина. Он спрашивает, недавно видел Артура Пилявина в одном из новомодных клубов в кислотной майке. Он лихо отплясывал с супердевками. Пояснение, видимо, просит наш уважаемый. Постоянно ли Артур ведет такой образ жизни, или это нонсенс? Или, может, вообще это не Артур, это...
1: Ну вот я, в общем, в танце стираю каблуки своих ботинок очень быстро. То есть основные деньги я трачу на ботинки в основном, потому что я отплясываю, и как бы каблуки летят постоянно, и вот просто никаких денег не хватает, не представляешь себе просто.
0: А вот что касается вообще такого феномена, как клубная жизнь, да, вот людей, ведь на самом деле практически уже доказано нашей лаборатории, что вот люди, которые ведут активную клубную жизнь, получают количество, в общем-то, всяких бактерий и прочего равнозначное количеству бактерий, получаемых работниками ГАИ. То есть, ну, к примеру, если вот мы недавно там воровали аппаратуру из ряда клубов, там, ну, выносим ее, она вся настолько липкая и грязная, что ее даже невозможно отмыть, практически как, в общем-то, вот фуражки милиционеров, когда мы их ловим тут по Арбату, вот после ветра отлавим, да, то есть, да, вот, грязь
1: для
0: постоянно...
1: некоторых невидимая эта грязь, но да, она есть.
0: Она же реальная существует. Вот. Так, может быть, каким-то образом, например, за вход в клуб не брать с людей деньги, а вот, например, наоборот, давать им нечто там за вредность, как, например, когда мы работали в цеху, вот, в чугунном на этой... на станкостроительной
1: молоко, здесь, да?
0: Ну, или молоко, или сливки, к примеру. Ну, сливки, конечно, жирно, ну, молоко, да.
2: Чтобы не жирно было, сухие давать.
0: А, можно ложкой прям, да.
1: Ложкой, да.
0: Так, не, ну, получается действительно абсурд, что люди, знаешь, приходят в пыльные помещения, где пыль еще и липкая, они же там потеют, трутся. Да, плюс да. Еще платят за это деньги.
1: Бактерии же там
0: бактерии,
1: летают,
0: да.
1: ОРЗ.
0: ОРЗ, кстати, ОРЗ. Вот откуда все это происходит. Даже говорят, что иногда заводятся в этой пыли такие эксклюзивные насекомые. Вообще жизнь, микрожизнь. Потом вырастают деревья, заводятся микролюди.
1: Визуализируются, если их представить, то есть все их представляют как бы, так они действительно возникают.
0: Нет, что... Они даже если их не представляют, возникают.
1: То есть, но там... они возникают как просто какое-то движение. А когда их начинают усиливать, верить в них, они уже просто становятся вообще ощутимыми и как бы прорываются в эту реальность.
0: Это бывает, но мы всячески препятствуем это. То есть, в частности, забиваем вот полотенцами все щели, замазываем. Вот,
1: розетки, да, можно затыкать.
0: Мы, как правило, их затыкаем вот это, длинными французскими огурцами. Вот, да. Поскольку они у нас вся по другой, тут в ящиках их полно,
1: да?
0: Нереализованные партии, вот мы как постоянно их затыкаем. Так что если увидите в розетках царца.
3: У меня, кстати, есть тоже предложение. Вот ты чем затыкаешь, французскими огурцами?
0: А у нас больше сейчас нечем.
1: То есть можно, то, что мы можем. Можно диклофосом прыскать туда, да, и все.
3: Можно прыскать диклофосом.
1: Я уже давно диклофос пришел.
4: Да? Куда? В розетки?
1: В розетки. Прыскаешь диклофосом, и все.
0: А нет, как же ты не заботишься, уже, да? Не заботишься о соседях, они же там это потом их колбасят со страшной силой.
1: Колбаса?
0: Как...
1: Да. Так они еще торчат от нее, когда на дихлофос попадает на колбасу.
0: Вот, кстати, базитический вопрос пришел на наш пейджер. Такой базитологический, это я прям диктую. Такой базитологический вопрос. Почему именно квартал, причем ударение? Первый раз вижу, чтобы на пейджере было ударение квартал. Не район, не область, а именно
3: слушай,
0: квартал.
3: Какой-то навороченный человек.
0: Седой.
3: С ударениями.
0: Это оператор, это такой вот навороченный. Он шлет мне так по блату. Ну, я говорю, и спер я пейджера навороченного из джипса. Тут джип стоял, он колесо менял. Я подскажу, барсетку увел, пейджерс.
3: Не,
0: увел.
3: Вот ты ему и рух,
0: еще документы. У джипса колес проколол. Вот. Один.
2: Да. И ты у него вместе с барсеткой увел и ударение.
3: И чипсы еще. Все, там лежали все, чипсы. Все, у него. Было. Чипсы лежали на заднем сиденье. Чипсы увел.
1: А в каком квартале это происходило?
0: Ну вот здесь, а вот тут прям около метлы. Там, да. Я тут обычно. Ну что, и, знаешь, бывает, нас кучат тут сидеть, пойдешь.
3: Похулиганить немного.
0: Вернешься. Почему похулиганить? На жизнь я зарабатываю. Хулиганство это как безысходность, люди действуют, а просто ради развлечения, логично. А я же просто от безысходности. У меня столько уже этих пейджеров было утеряно, немерено количество. Ну да, это что-то я все о себе. Так
1: кстати,
0: что касается.
1: Четырехугольный такой пейджер, да, вообще сам по себе.
0: Вот это ты имеешь в виду?
1: Да.
0: Но тоже, опять же, смотря откуда, вот отсюда неровный, видишь, а вот с этого стороны он даже круглый.
1: Да, все относительно, конечно.
0: Да, ну вообще, в общем-то, я до сих пор его пугаюсь, поэтому стараюсь держать подальше от себя.
1: Потому что непонятно же вообще, что это за штука. Невозможно же объяснить, как вот все столько там, как человечки туда залезли, в принципе-то.
0: И откуда как-то все передается. А я вот, ты знаешь, с ужасом думаю о том ужасном...
3: Это специальные человечки в телевизоре.
0: Ну, никто же с этим
1: то не спорит. Любая наука, она узка, она хиляет в узкий коридор куда-то.
3: Нет, ну, ребят, ну, вы
1: разговариваете. И они могут доказать как-то понятно. Вот нормальным людям, то есть они не понимают, как человечки залезли в телевизор. Это вообще до сих пор, вот я деревня или что,
0: не знаю. Нормальные люди даже, они не так рассуждают, не как человечки залезли в телевизор, а они, как правило, задают себе вопрос, почему в телевизоре не я, и чем я хуже того, кто в телевизоре. А мы можем объяснить, потому что, вот, ну, как говорится, в буквальном смысле слова рожи не вышло. Дело в том, что определенный есть стандарт лиц, влезающих в этот экран. То есть, к примеру, почему половину дикторов мы сейчас уволили?
1: Толстые губы и большие глаза, допустим, должны быть.
0: Да, а если, например, глаза маленькие, губы толстые, уже никуда. Или и то должно, например, нельзя иметь очень длинную репу, слишком там оттопыр ушной большой. Или наоборот, это должно быть доведено там оттопыры все дела, да,
1: чтобы люди... До совершенства оттопыры. Правильно, в этом тоже гармония есть какая-то.
0: Конечно, мало того, мы же отвечаем за естественную деформацию черепной коробки диктора, который проработал года два. Вот посмотрите, там ведущий многих игр, он приходит, например, туда, да, он начинает вести, у него лицо более-менее нормально, то есть он мог бы овощами торговать, или там огурчики какие резать, да, там, к примеру, а так смотришь, думаешь, что же он там делает, глядишь, прошло два года, и у него уже его репа, она вписывается в этот формат, он уже неразделим, мы даже торгуем, знаешь как, мы же торгуем внизу фотографиями телевизора, на который в этот момент транслируется ведущий.
1: Между тем, как люди привыкли к человеку и его первым появлением, оказывается, большая разница, потому что как бы когда ты привыкаешь к чему-то, и у него само же энергия от этого появляется.
0: Конечно, он же тоже...
1: Он заряжается,
0: он же, во-первых, видит нас постоянно тоже. Это же уже...
1: В какой-то степени каждого, да.
0: Вот почему, например, невменяемые люди пытаются ударить по телевизору совком, там, к примеру, каким-то, да, там, или там кинуть у него каким-то там, это самое, помидором или чем-то, да?
3: Майонезом.
1: То есть он постоянно в состоянии анализа находится, в расщеплении. То есть он в каждом как бы живет.
0: Безусловно.
1: Нет, мамочка Ильича в каждую семью.
3: Нет, ну это тоже понятно, вы говорите об абсолютно понятных темах, потому что они на пенсию раньше уходят.
0: Безусловно. Причем они даже не уходят, их вывозят, как правило.
3: Это же все понятно. Ну, может быть, о чем-то более серьезном, например, о кондиционерах.

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня группа «Квартал». Вы можете задавать вопросы музыкантам посредством пейджера 974-74-74, абонент 109-279. И вот следующий вопрос, не лишенный смысла. Пишете ли вы музычку для грудничков, спрашивает нас Василий. Дело в том, что хорошая традиция есть у нас, классических композиторов, писать детский цикл. Там, например, Малер, брат это самое, Евгений Малер, дядя тоже Малер. Тоже. Все они писали для грудничков какие-то...
1: Графика.
0: И графику лепили. И, в общем, и все делали. Все. То есть обязательно должна быть какая-то детская колыбельная песня. Даже покойный Сидвишес, я знаю, под гитару мурлыкал колыбельные, часть из которых вошла, в общем-то, вот сейчас в аналы уже. В хорошем смысле.
2: Ну, конечно, пишем для грудничков. А как же? А как не писать? Как-то, в общем-то, как тут не писать, все равно и писать?
0: Да.
2: А чего ж не писать?
0: А
2: все равно и писать.
0: Все равно писать.
2: Понимаешь песню, нет? Да. Нет, у меня действительно есть детская песня, которая должна была как бы быть в передаче популярной.
0: Угу.
2: Ну, меня зарубили, типа, что...
3: Не тут-то было.
2: Не тут-то было.
3: Не тут-то было.
0: Ты знаешь, кстати, вот сейчас, если ты начнешь исполнять, все мамаши поволокут упирающихся их нычущих детей из теплых постелек к приемникам. По всему Москве будет... По всему Москве, я сказал. Не по всему, по всему, потому что Москва — это он, это.
2: Более гражданскую тематику.
0: Самец Москва.
2: Москва-самец?
0: Конечно. По всему Москве. По всему Москве будет это...
2: Самка Москвы и самец.
3: Нет, самки нет в Москве, есть только самец.
0: Самец.
3: Один самец такой. Такой грозный,
0: мощнейший, да.
3: Настоящий полярник.
2: Самец Москва, да?
0: Самец Москва. И по
3: сейчас
0: всему самцу Москвы будут, в общем-то, раздаваться визги грудничков.
2: А Химки?
0: И скрип. Ну, Химки это скорее, знаешь...
3: Самка, 100%.
2: Химки самка.
3: Химки самка.
2: Песню давай про Химки.
3: Давай,
0: детская песня о Химке.
4: Да. Для детей специально. Ночная колыбельная.
5: Над московскою волной и над волжскою волной мост красивый удивленно свесился. Он один

0: Химки тоже самец. Самец мощнейший, кстати.
1: Мощнейший самец, да.
2: Мы надеемся, что все дети сейчас очень быстро уснули.
1: Нет, а кто самка? Кто самка в таком случае?
0: Ну, я думаю, что, скорее всего, это какие-то города-сателлиты. Ну, скажем, самка — это кто у нас, может быть? Ну, скажем, Воронеж.
1: Вообще, сказать, из Воронежа могут приехать нормальные люди.
0: А чем плоха самка? Тоже хорошая самка.
1: За самку ответишь.
0: Опять же, давайте посмотрим, что тут нам пишут. Пишут массу. Да, напоминаю, что группа «Квартал» у нас в гостях. Любопытно, говорит, узнать, как отнесутся гости к идее совместного проекта со мной в качестве вокалиста. Артист Расторгуев, подпись.
3: Расторгуев?
0: Ну, так подписано.
3: Оля?
0: Ну, тут Оля. Артист написано. Кстати, почему до сих пор...
3: Классно, мне очень нравится, как он поет. Кстати, он классно поет вообще, супер.
0: Но он слишком это делает вот по Лесе Песневски как-то. Вот.
3: Ну и что? Это же фишка тоже.
0: Ну, вообще, да.
3: Энергия-то есть у него?
0: А мне больше нравится, как у него подпевает парень, который на бубне, он так и на мрачно говорит «Эм-ны-ны». Ну, или что-то подобное.
3: Не, прикольно, конечно.
0: Да?
3: Конечно.
0: Ну да. Далее. Саша, что это будет? Уже ко мне. Что вы будете делать, когда вас уволят с работы, спрашивает Костя. Костя, ну как всегда, пойду в ГАИ. Опять назад в ГАИ работать. Дальше спрашивают про сиамского близнеца. И нельзя ли... Ну, про сиамского близнеца это не к вам вопрос. Да, это все, так сказать.
3: Может
0: вам...
3: вырвать.
0: Нельзя ли, чтобы ваши гости исполнили... произведений. Нет, это нельзя. Так и нельзя. Семья Бурятовых, Лена и Сергей, поздравляют всех девушек группы «Квартал» с Международным женским днем, а также Ксенофонтова Николая. Это, видимо, с наступающим мужским восьмым.
4: Это однако наши буряты там есть. Это наши великие буряты. Знаешь, Баирка, привет, всем пусть покажет здесь. Знаешь, как он орла в глаз стреляет.
0: Птицу в глаз. Это же совершенно жестоко. Кстати...
4: Это очень меткий.
0: Вот говорят, я тут подумал недавно, вот, что гуманность человека определяется его отношением к животному миру. Да? Вот, например, есть же такие одержимые, в хорошем смысле, люди, которые там ухаживают в зоопарке за животными, за какую-то грошовую зарплату. Да? А с другой стороны, есть понятие, что человек, который находится в городской среде, он как бы далек от природы, значит, не может не быть гуманен. С другой стороны, в Непале аборигены, которые непосредственно в контакте с природой, вот в зоопарке прям... При мне жутко дразнили обезьяну мощнейшими палками. То есть вот слияние, скажем так, человека и среды, оно вот скорее не облагораживает все-таки человека, ну, в смысле, таком. Это было.
4: Ну, это как Баирка, вот, допустим, это... Саша, ты можешь... У тебя же машина есть? Ты можешь до Мамедова каждый вторник ехать, я буду передавать посылки для цеплымена в университете учиться. Это каждый вторник, можешь, пожалуйста, иначе Баирка приедет, он который, знаешь, придется каждый вторник ехать.
0: Согласен.
4: Он говорит, всех олтарды, холтондарды, гипсенды, белярды. Если хоть верхоты гурмасата, парниковка, лаярская, все холтарды, я с Москвы, все холтарды. Бесим харта под циплома, базаргур, усундали, ундурный, орлых трамбон, все ундурный, хоссе. Не хоссе.
3: Не хоссе.
4: Музыка, ну сохрани хоть что-нибудь. Что-нибудь нормальное сохрани.
5: Птицей быть, мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
0: Я напоминаю вам, что в гостях у нас группа «Квартал». Живой концерт в реальном времени, подспудно обсуждение достаточно важных проблем, которые в основном вы, уважаемые, и поднимаете. Вот, кстати, пришел следующий вопрос. То есть, во-первых, просят вернуть хотя бы ремешок от барсетки, но, естественно, этого тоже у них не получится. Далее, вопрос от коллег-музыкантов. Тромбонист Алексей в курсе каких?
3: Ага.
0: Я не знаю. Ты в курсе, да? А, вот, все понял. Вы такие веселые ребята, но какую часть в ваших отношениях занимает денежный вопрос? Всех вам благ, удачи. Ну, я вот, например, наблюдал сейчас, как Артур ксерил там доллары, в общем, американского производства на нашем ксероксе. Я тоже это люблю иногда делать.
1: Нет, но дело в том, что все свои отношения мы решаем только через деньги. То есть это самое главное. как бы как воздух.
2: Я вот, например, с Сергеем, с директором, я с ним просто так даже не разговаривала.
1: То есть она
2: вот
1: говорит,
2: он мне пока деньги не покажет.
0: Единичку пока не положит хотя бы.
1: Да. Точно так же она, если, например, что-то, например, вдруг ко мне, то я точно так же...
0: Это совершенно нормальные отношения, мы тоже все...
1: Да, нормально, все понятно.
0: Нормальные отношения.
3: Передо мной вообще все в долгу здесь большую.
0: А вот это ошибка. Это ошибка в твоих отношениях. Дал маху ты. Вот так. Далее. Где Литвиненко и где Дедковский? Подпись Кирилл К. Ну, про Татьяну Литвиненко мы сказали, она уже почти закончила расклейку.
1: Мне кажется, ты сам уже ответил на вопрос.
0: А про вот второго где, господина где, я не говорил.
1: Где ничего. Литвиненко и где Саша Дедковский? Вот да. Видишь, два человека уже, да? Мальчик и девочка.
0: А, вот и это...
3: Инь-янь опять.
1: Ахатина и инь-янь.
0: Далее, базитический вопрос. Где можно приобрести альбомы группы «Квартал»? Ну, я думаю, сегодня из окна мы не будем раскидывать
1: жаждущим. Нет, я объясню, опять же. На самом деле, мы выпускаем альбом группы «Квартал» только на вот таких вот ленточных носителях, вот на бобинах.
0: Ну, то есть на стареньких.
2: Покупайте бобины,
1: поэтому, то есть я думаю, что у некоторых сохранились магнитофоны.
0: А, кстати, магнитофон можно продать к бобиням.
4: Бобины,
0: к бобине
4: да.
0: Магнитофон.
4: Смотрите как-то с нижнего ракурса на бобины, и вы поймете, где можно купить.
1: Где раки зимой?
4: Где?
0: Ну, это логично, конечно. Логично. А какой у тебя дома магнитофон, Артур?
4: А?
0: А, неважно.
4: Что дома?
0: Да нет, это вопрос глупый. Его задала наша радиослушательница Татьяна Буланова. Я подумал, что может тебе это будет неинтересно. Если интересно, я повторю.
4: Давай.
0: Какой у тебя марки дома холодильник? Спрашивает нас радиослушательница Татьяна.
4: Асфидл Мозглов.
0: Ты знаешь, старая, но надежная модель.
4: Конечно.
0: Старая, но надежная модель. Главное, что в него влезают, по-моему, около 15 окорочков сразу мощнейших.
4: Ну, конечно, да.
0: То есть не приходится их поочередно вытаскивать, как наши вот несчастные, они делают, достают 5 пока оттаивают, остальные мерзнут. Потом, наоборот, они их меняют постоянно, чтобы не дать этим оттаять.
4: Единственное, что мне бабушке очень тяжело открывать крышку холодильника, она 15 тонн.
0: И сверху вот так открывается, как
4: и
0: у стиральной
4: машины. Да. Да,
0: это для тех, кто не знает особенности.
4: И ручка такая неудобная, аж вырезает.
1: Он иногда заманивает своих врагов к себе домой и говорит, вот там вот в холодильнике есть просто такие вещи вкусные, и они...
4: Ну, врагов-то не жалко, а бабушку жалко.
1: Пыжатся, открывают и потом прихлопывают их крышкой. 15 тонн все-таки крышками.
0: Это нормально.
1: Через 3-4 дня уже можно...
4: А вот вообще-то у меня же бабушка здесь... А вот она как.
0: Она пришла, я вижу.
6: Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Теодора Алмазовна.
0: Я понаблюдал, я думал, вы девочка прям.
6: Сашенька, я слушаю твои передачи, и мне очень, в общем-то, нравится. Насколько вы, у вас уровень свободы высокий. Вот это мне напоминало, вот двоюродного брата Голицына Виталий Голицын был такой, это был один из первых кутюрье. Мне как раз тогда, у меня мама приехала из Брюсселя, привезла мне платье, здесь декольтированное такое, с кринолинами. Вот, и я была с ним знакома, мне он очень напоминает, вас тоже очень интересный мужчина, волосы волнами, с лба на затылок, крупными локонами так на плечи спускаются.
0: Я знал его брата Афанасия Голицына знал. А, Артур, а можно я поглажу твою бабушку? Она ничего? Поглажу.
4: Да,
0: ну я аккуратно поглажу.
4: Конечно, поглажу.
0: Хорошая бабушка, хорошая.
6: Нет, я пожелаю, но я же не дура, что ты издеваешься. Хорошая, что я собака, что ли?
0: Ну, а кто знает, знаете, время так меняет людей. Вы знаете, что прям бывало вот...
6: Ну, это ко мне не относится, ближе к духовному. Душа, она не имеет ни пола, ни возраста,
0: вот
6: ни национальности.
0: Вот началось. Я
6: мне просто нравится музыка. Вот, мне, во-первых, нравится панк-музыка. Я очень люблю Sex Pistols, допустим. Это одна из моих любимых команд.
0: А послушаем, о чем нас, вернее, вас хотят спросить в прямом эфире 203-19-22. А вот здравствуйте. Все наше внимание к вам обращено, уважаемые. Вы в прямом эфире говорите.
7: Алло.
0: Алло. Плохо слышно. Если будет так же плохо слышно, я буду прямо сразу убирать. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Алло, не стесняйтесь.
7: Там дышит, по-моему.
0: Ну, там на
6: заднем голосе. Нет, вы знаете, я вот читаю эти мысли и слова. В общем-то, человек хочет спросить, а ничего, что я вот помолчу немножко? Он, наверное, человек-пауза.
0: ЧП сокращенно.
6: Да.
0: Ну, это не знаю, я думаю, на усмотрение все-таки вот нашего Прохора. Дело в том, что Прохор всегда смотрит с подозрением в глазах на людей, которые молчат. Молчит, значит, что-то замышляет. Вот, например, вы, когда вот вас везут в автомобиль, да, в такси.
6: Я
0: если
6: всегда
0: такси
6: спрашиваю, куда вы меня везете?
0: Правильно. Так же поступает любой
6: радужный. Любая женщина, конечно.
0: Конечно.
6: Я спрашиваю, куда вы меня везете? А может, могут завезти куда-нибудь, что-то вот...
0: Что-то случится, безусловно.
6: Не, ну, хотя, смотря кто, и, в общем-то, конечно, еще нужно посмотреть. Какая музыка? Мне очень нравится, допустим, авангард. Если авангарда нету, допустим, там, если не играет Холжер Чукай, то меня, в принципе, уже нет, не возбуждает.
0: А вот маэстро Евгений Федорович, как вот вы относитесь к творчеству? Я вижу у вас, уважаемая бабушка, во всю майку его портрет. Евгению Федоровичу с палочкой.
6: Ед Пейдж.
0: А, то есть вы как-то снимут на таких в основном, да? Ну, давайте послушаем телефон. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
8: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
8: Меня зовут Аркадий Соломонович Пиндоль.
0: Здравствуйте, Пиндоль.
8: Я хочу такой вопросик у вас спросить. У вас там тазики у всех?
0: И это есть.
8: А вот я хорошее у всех настроение, видимо, какой-то у вас особый рецепт вот этой воды, которая там. И прошу вас, вот этой вот бабке дайте тазик, она ведь еще не получила, потому что слишком болтливая и музыки мало. А ваша, видимо, вода умиротворяет людей, поэтому, Саша, дайте рецепт вашей укропной воды, которая у вас тазики.
0: Хорошо, хорошо. В принципе, наша укропная вода делается из листьев клена, как правило. То есть, по идее, потому что название может быть любое. То есть, можно, например, назвать там это, скажем, метелицей, летнюю лужайку и наоборот. Поэтому мы называем укропной водой, в общем-то, кленовый отвар элементарный. Причем вот из скелетиков, сокращенно СК, скелетики клена. Ну, сокращенно СКЛ. Скелетики клена вот от самих листиков. То есть целиком листики не идут. Может, а быть, что-то бабушка вышла куда-то прям. Ну да ладно. Вы уж ее
6: ну,
0: не
6: она ушла, ну да. Она
0: не уйдет куда-нибудь в буран.
6: Не, она когда надо, она появится, мне кажется, всегда. Ну. Она читает мысли, а человек уже такого уровня, что, в принципе, там не надо. Вот там уже телепатия, телекинез и вообще все на свете. Все
0: практически объясняет. Как у буддийских монахов. Разговор, в общем-то, идет напрямую. Без трансляции, так скажем. Ну да, ну что же, к музыке, видимо.
6: Она
0: да.
6: Здесь, она шапки-невидимки просто сейчас пока стоит.
0: Шапки, то есть я чувствовал, что когда я угладил, наросты какие-то вот были. Я так...
6: Типа сталактиты, сталагниты, там да, есть нижние и верхние наросты.
0: То есть верхний, нижний, это боковой такой круглый у него загнутый такой хороший, очень
6: да,
0: характерный.
6: Очень на него можно пальто повесить.
0: О, нет, ну она все-таки низкая старушка, будет пачкаться пола.
6: Ну, она же, когда нужно, высокая становится и все такое.
0: А, то есть автоматически повесился, становится. Как-то в заляпанной поле как-то срам.
6: Ну, да, да потом вообще неудобно, женщина же.
0: Да.
6: И моя бабушка, я вообще так не позволяю с ней так обращаться.
0: Да, правильно.

0: Артур Дюмонт и помогает, он гвозди тут пока забивает. Пока Таня обои клеит, он гвозди бьет.
1: Саня Дедковский забивает гвозди, а Таня клеит обои, судя.
0: Арик тогда что же делает?
2: Прям композиция предвестила просьбу господина Шишко, автора песни про клен, который просил вас исполнить ее. Ну, про дерево что-то там прозвучало. Про девок и про дерево. Это ведь главное.
3: Клен кудрявый, да.
2: Клен кудрявый.
3: Клен курявый.
2: Это ива кудрявая, клен он плакучий. Так вот, да.
3: Ну да, в принципе.
2: Послушаем, что тут нам... Пусть Соня споет нашу сольно. Так вот есть. Ничего я сам не придумал. Я и слов таких не знаю. Сольно нашу. Я бы не смог сформулировать так эту просьбу, понимаешь?
3: Сольно. А, в конце. Сольно.
0: Сольно.
2: А, сольно. Это подпись сольно, видимо.
0: Нашу это имя?
3: Нет. А, соль, а нашу?
2: Да.
4: Сильно нашу. Может, сильно нашу?
3: Давай. Ну, вообще у нас группа, в принципе, как мы до того, как были квартал, у нас группа раньше называлась «Орнамент 78».
2: Я видел такой тоже. Вот на ВДНХ был павильон. И там как раз вот в 78 году они облепляли. Там был замечательный грузинский ресторан. Ну, тоже да. С такими, я помню.
3: Нет, «Орнамент 78».
1: Началось все не с этого, началось все с того, что мы все обезумели от популярности.
3: В свое время.
1: В свое время. Потом появился «Орнамент 78». Ну и так далее.
2: А еще был замечательный, я помню, ансамбль «Ареро». Я не знаю, почему мне пришло это в голову, но очень...
3: Отличный, кстати.
2: Смешной был, хороший ансамбль.
3: Сколько они верили. И все им верили тоже.
2: Верили, да.
3: Когда верит, то как бы...
2: А вера есть любовь.
3: Конечно, конечно. И воля.
2: Нет, но воля — это следующее. Воля — это когда нужно заставить полюбить.
3: Ну да.
2: Или
3: да,
2: поверить. Воля и сила — это одно и то же уже. Ну так что, Соня, как насчет сольных каких-то номеров?
0: Значит, песня. Саня ее знает, но это не наша, это получается ваша.
2: Ну да, я так
0: не про наших, а про ваших.
3: Ну, под ваших.
0: Под ваших.
3: Под ваших.
2: Кстати, неправильно говорить, вот ихние нельзя говорить, надо говорить ихя.
0: Ихя.
2: Ихя.
0: Ихя.
2: Ихя.
0: Ихя. Песня ихя.
3: Песня под ваших.
0: Песня такая. Возле дома ходит парень. Еще раз. Ходит парень незнакомый возле дома моего, поморгает мне глазами и не скажет ничего. И кто его знает, чего он моргает, чего он моргает, и кто его знает.
3: Та-ба-да-ба-да-ба-да-ба-дам.
2: Ча-ча-ча. Кстати, вот и подпись пришла от человека, который сказал «Оскар Ага некто». «Оскар Ага», там «нога» еще надо было дописать, потому что «ага» такого слова нет.
3: «Оскару привет большой». Ага. «Оскар Абдулханович».
2: Вот я в последнее время...
3: Его подруги, дочь вождю индейского племени Нихуассе, то есть Намтапоху, Лени.
2: В последнее время я часто думаю... Вот о чем, например.
3: Вообще просто и все, да?
2: Да, просто. Если вот, например, меня сейчас забросили, скажем, в деревню Дубки Пермской области и сказали, отсюда ты не выйдешь. Я так думаю, чем бы я занимался в деревне Дубки Пермской области?
3: Да вообще, мне кажется, там свой микрокосмос.
2: Вот, а вот представь себе, например, тебя бы поместили в такой свой микрокосмос. То есть, ну, к примеру, ты бы вышел там с дудуком, стал бы гудеть за утреннюю на дудуке, а тебе бы сказали, типа, боятся все наши коровы и тёлки просто этого. И сказали, вот иди лучше трактор, к примеру,
3: да,
2: почини.
3: Да, с деньгами ехать.
2: Вот. Знаешь, эта же мысль пришла и мне.
3: Да.
2: Давайте послушаем телефонные звонки 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам безгранично и беспредельно уважаемый.
5: Доброй ночи, уважаемый Александр. Я бы даже сказал доброе утро.
2: Здравствуйте.
5: Надо, наверное, представиться. Меня зовут Владимир. Очень приятно.
2: Аналогично.
5: Вот, и у меня такой вопрос. Вот, вы сказали, что ваши, вернее, альбомы группы «Квартал» выходят на бобинах, только на бобинах. Вот у меня такой вопрос. Выходит ли что-то у них на перфокартах или перфолентах, так как бобины, в общем-то, меня не устраивают. Вот. И еще я хочу пожаловаться на операторов пейджинговой компании, которые халявят и, наверное, пьют.
2: Угу.
5: Это все, спасибо.
2: Спасибо, до свидания. Ну, оператор там вообще, он один человек. Честно говоря, вся пейджинговая компания, это тут
3: человек. На перфокартах тоже выходила, но на устаревшем языке Кабол или Фортран. Вот в таких форматах.
6: Нет, но на Каболе, на Каболе это у нас выходило и сейчас, выходит и сейчас. И у кого есть машина BSM-6, и да, еще сохранились, мы можем выслать наложенным платежом перфокарты с нашими великолепными чарующими звуками.
3: И видео на ВПР можем выслать. Да.
2: Ты знаешь, кстати, просто сейчас уже настолько наука шагнула вперед, что мало пользователей вот этой машины. Сейчас вам электроника 60 распространена вот более.
6: Нет,
2: такие.
6: Но это больше, да, конечно. Но ведь мы же не ищем
2: легких путей. Да, совершенно верно.
6: То есть BSM-6 и только, потому что вот именно вот такая публика нам нужна.
3: Или можем выслать гриб.
2: Вот, кстати, это хорошо. Я тоже обычно так. Но я обычно по почте это делаю.
3: По почте, да, по информация, почте. И все, и можно сразу, как бы, все.
2: Кстати, еще хорошо прятать его где-то в гостях. Бывало, запихнешь куда-нибудь за антресоль или за шкаф, он там лежит, то есть человек не догадывается, что у него он лежит. А тебе это приятно, ты знаешь, что ты вроде как наследил, там вроде он лежит, знаешь, ты вроде как уже причастен.
6: Гриб,
2: как...
6: да?
2: Да, да, конечно.
6: Иногда такой гриб получается, Саня, что просто...
2: Потом нужно возвращаться и забирать, потому что жаба душит. Я тоже так на положь бывал, гриб, а через год думаешь, что ж я дурак сделал? Ты вот начинаешь, а глядишь, они говорят, а он уже съехал, они тебе говорят.
3: А он все равно, съел. Но грипп, он все равно только вовремя может прийти. Он как бы кому надо и вовремя приходит. То есть раньше времени он все равно не придет.
2: А про него же, говорят, входит без стука.
3: Да, конечно.
2: Так что, ну, следующий телефонный звоночек. Попарно будем, да, звоночки. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам безгранично. Говорите, пожалуйста.
7: Алло.
2: Да-да-да.
7: Добрый вечер.
2: Здравствуйте, вам того же.
7: Вы знаете, я сейчас слушаю вас с маленького магнитофончика Sony, который называется. Мне очень приятно вообще, что вы не спите в такой поздний час. И я бы хотела, если можно, услышать песню «Где же ты, где» в исполнении группы... Ой... Красивые девушки, их 4 штуки.
2: Извините, это, наверное, вы имеете в виду 4 вот соска на вымени у животного.
7: Нет, не надо.
3: Не так, надо,
7: так, Саша, упошлять вообще.
2: Нет, а как? А как вы говорите, девушки 4 штуки?
7: Ну, я, может быть, немножко грубо выразилась.
2: А, извините, я тоже. Я просто правильно отреагировал, да.
7: Ой, я не знаю, как называется эта группа.
2: Вы знаете, да, извините, давайте, чтобы нам вместе не гадать, вы вот позвоните как-то знакомым, может, чтобы название нам четко сказать, и мы обязательно споем все вместе, вот. Ну, потому что так, в чем мы будем сейчас заниматься кроссфордами, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам безгранично, говорите, пожалуйста.
8: Алло, это студии пополнить ли?
2: Да.
8: Артур Пеляйна, можно нет телефона-то? Это я хотел поздравить Сулан-Удэ, однако звоню. Это ваша музыка шибко хорошая, однако. Это хорошо, это что такая группа есть вообще. И мы очень рады, и все и охотники, и рыболовы, однако. И Соню, однако, любим это.
9: Это музыканты-то у вас здесь, нет ли?
8: И понятно. И у меня такой заказ будет, однако. Можно ли песню спеть хорошую, однако?
9: Самому тебе?
8: Не, мне нет. Соне, например, и тебе, и вашей группе. Вот эта песня, эти ксенофонты вы поете с бревном веселю. Вот эту, пусть он споет эту.
2: Хорошо, кстати, вот видно, что ты, Артур, не работал никогда в ресторане, в ресторанном музыкантом. А то бы ты сразу автоматически ответил: бабки в руки, будут звуки, или что-нибудь из этой серии.
3: А вот сейчас будут, кстати, вот.
0: Сейчас будет замечательная песня.
3: Любомир, композиция Любомир. Композиция Любомир.
2: Любомир, это сие имя, я так понял.
3: Для кого заказ? Для Абдулхановича.
10: Жил-добыл на белом свете добрый рыцарь Любомир. Во многих схватках был он первый.

0: Все. Спасибо.
1: Это прям такие Ференс-Лист. Практически по композиционности, по замыслу, я бы сказал, по ораторийности. А вот хотелось бы узнать...
2: Или Энгельберт Хампердинг.
1: Ну, это ранний, когда он еще занимался хореографией, в общем-то, ставил танцы и так далее. Вот ходят слухи про тебя, Артур, это опять же с пейджера, что ты в детстве занимался фигурным катанием и даже брал мощные призы. Насколько это правда? Если не правда, так скажи. Если правда, тоже скажи.
2: Не, на самом деле, если вот честно говоря, я просто вот, ну, по-честному хочу сказать, что я на коньках кататься не умею.
1: А не обязательно, я, ну, то есть умею... фигурное катание может быть на подошву.
2: Я занимался моделированием фигуристок, которых я запускал на веревке, вот как планеры самолеты, знаешь, вот.
1: А, я помню.
2: То есть они у меня на веревке фигуристки катались.
1: Да.
2: В пачках.
1: Ну что, обратимся к телефонным звонкам. Одевай вот эти вот черные предметы. 203-19-22 и ваши вопросы к группе «Квартал». Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам безгранично. Говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: У меня вопросы к группе «Квартал». Это все те же коллеги-музыканты.
4: Здорово, Павла.
3: Здорово, Алексей. У меня такой вопрос. А как поживают белые птицы и белые ли они на самом деле?
1: Спасибо. Кстати, я так немножко к птицам хотел вернуться. Недавно по телевидению показывали птицу с таким кривым носом, это фламинго называется, которая залетела в Иркутск при температуре там 30 градусов, и вся из такой вот оранжевой или такого типа креветочных панцирьков цвета превратилась в такую в серую совершенно. Я ей послал туда пару мешков креветок, но по дороге их съели оголодавшие железнодорожники. Так что все обязаны сейчас, в общем-то, закупить панцирей и отослать. Панциря — это креветки. И отослать, в общем, панцирей птицы. Что-то не то сказал я, да, как-то странно?
2: Номер счета просто сказать, все.
1: Да, то есть на счет, что приходили панциря.
2: Конечно, пришлют, конечно.
1: Ну, а про белых-то как птиц?
2: Про белые. Ну, в принципе, это как, они сейчас уже были раньше только белые, сейчас как бы и белые, и черные, и между ними там все. Белый же сложный цвет, они одновременно в них и розовый фламинго, и птица в аршоте, которая живет в ванной комнате. Вот.
1: Языковый вымяк тоже, он постоянно линяет.
2: Потом есть такая птица, дрочит.
1: Есть. Она живет, есть... кстати, в предгорных таких, в низинах, и то есть у нее все стремление наверх. Она соскальзывает ногами,
2: она цепляет, прямо,
1: соскальзывает.
2: Нет,
1: да.
2: Нет, говори, подожди, у тебя же была же целая история, легенда, можно даже...
1: Трочит.
2: Да.
1: Безусловно, я это
2: первый
1: имел
2: Толик, да. Толик, первый. Трочит, значит, это птица, которая летит постоянно вокруг земного шара, и она вот трочит, как бы, ну да, постоянно летит, да. Mm-hmm. Вот, и...
5: Нет, но все же по-разному, правильно?
2: Да, и вот она в конце вот концов трочит. Устает. Успокойся, Леша, смотри. Не волнуйся.
5: Как, когда мы рассказывали эту историю, Алёша, он самый молодой из нас, ему пока еще 44 года, пока еще.
1: И он воспринимает болезнь.
2: Вот, она летит, и когда она устает, она стримглав прямо спускается вниз и втыкается клювом в такой в эвкалипт громадный, уже в преддвериях Амазонки там, и она втыкается, и от удара... У этой птицы утрочит, у нее отваливаются яйца. И они падают в такие лунки, которые внизу.
5: Подожди, мы с самого начала сказали, что эта птица только мужские особи.
1: Да. Самец.
2: Она когда втыкается в этот...
5: Как Москва.
2: Да. Она втыкается в дерево клювом, и тут сзади ее поджидает другая особь. Эта птица загибал.
5: Засадил.
1: Ну, это засадил, это уже более взрослая, то есть особь там, по-моему, после трех лет уже, а оперок
2: нагибался,
1: загибал.
2: Огибал.
1: Не, загибал. Огибал, это еще молодец. Молодой. Да.
2: И она прямо подлетает к ней близко, и прямо между ними удар такой происходит. Она сзади.
1: Состыковка называется у орнитологов.
2: Да. И от этого всего у птицы трочит, отваливаются яйца, и падают такие специальные лунки, и вылупляются новые троченята, опять они летят.
5: Мужские особи.
2: И уже взрослеют уже по пути эти птицы. Птица превращается в настоящих гордых птиц, трочит. И потом они опять в это место преддверии Амазонки, опять клювом здесь загибал, опять яйца отваливаются в лунки, опять вылупляются, и вот, то есть, как бы...
1: Кстати, вот с точки зрения загибала, вот с точки зрения птицы загибала, вот практически период размножения птиц трощиц, он как вот у мушек дроздофила винных, то есть потому что загибала, он живет там значительно дольше, вот, в общем-то, состыковывается с огромным поколением, было уже с прабабушкой трощит, ну, в смысле, с прадедушкой, и так далее. Он выползает, и, кстати, это легенда местных племен уже, вот, то есть птица загибала.
5: Нет, вот, ну, на самом деле, Саня, вот вообще у этой легенды очень печальный, хотел сказать, конец, но на самом деле не буду, печальный финал.
1: No.
5: Дело в том, что вот эта птица трощит после того, как ее вот другая птица загибала, вот как-то состыковка когда произойдет, птица трощит, она погибает. Вот и та, новые, которая. И новые.
2: Да,
5: обычные
2: он
5: две.
2: Он говорит, дрозофила, да?
1: Да. Ну, то есть практически сразу, да. А вот эти вот это молодые, проблема. Это своего рода такая механическая почковка. То есть, ну, если, например, ну, там...
2: Конечно, они же мужчины как бы участвуют.
1: Да,
2: одни мужчины.
1: Безусловно.
2: И яйца отваливаются, и вылупляются новые.
1: Причем ведь бывали такие моменты, что происходила состыковка со случайными путниками, которые вот просто садились, вот загибал, он вылезал, и не разбираясь, в общем. А потом приходили жалобы просто. Да, лесников массу, я помню, мы уволили.
5: Нет, дело в том, что на самом деле, вот место, они же все, на самом деле, прилетают в одно и то же место, потому что их путь...
1: То есть у них ограниченное количество оборотов все-таки могут сделать.
5: Вот, а дело в том, что на самом деле это место, оно заповедное, охраняют очень усиленно службы безопасности, потому что если вдруг какой-нибудь человек туда забредет, то может получиться какая-то вот такая неприятная история.
2: И вот говорят, что самолет похож на птицу, человек у природы как бы берет технический вот эти прогресс. Вот такой спорт, как гольф, допустим, в гольф играет. Вот эти лунки, они как раз были взаимствованы у
1: этих птиц. А скажи, пожалуйста, вот гольфики у кого были заимствованы? От гольфа или нет? Вот гольфики. Я вижу, что многие из вас в гольфиках, и я сам в гольфиках, и все мы в гольфиках. Вот такая странная часть туалета, как гольфик. Откуда она произошла? Я знаю, что занимался изучением истории.
2: А мне кажется, когда вот женские особи танцуют танец яблочко, допустим.
1: Или джингу.
2: Или джингл, да.
1: Нет, джинга.
2: Ну, как бы...
1: Танец джинга.
2: Джинга? Джинга.
1: Джинга.
2: А как он выглядит?
1: Джинга?
2: Да.
1: Ну, это клубы пыли, и в пыли они топчутся ритмично.
2: Такая, да? Принимает причудливые формы.
1: А там не видно форм, потому что из-за пыли не видно.
2: Да-да, ну тот, кто видит насквозь, у него типа сканер есть, он может увидеть.
1: Или струями он может струить, в общем-то, прибивать на пути своего зрения вот эту всю пыль и видеть такой, значит, струйный коридор.
2: Да, при определенной турбулентности.
1: Да, осадки то. Так что с гольфами?
2: Гольфы,
1: слишком много, это Volkswagen Golf, гольфы, игра в гольф, гульфик.
2: Может, и гольфик был.
1: Гольфик. То есть вот все это как-то очень нездоровая у меня ассоциация. Ощущение, что все люди в гольфах ездят в Volkswagen Golf играть в гольф.
2: Я думаю, что это атрибут трагический очень, атрибут несчастья. Почему могу рассказать? Просто, ну, вот у меня один знакомый парень, вот, ну, он как-то вот подошел мне и сказал, он говорит, ты, говорит, Маринку мою помнишь? Маринку? Я говорю, ну вообще помню. Ну, ты помнишь, я жениться на ней все хотел. Я говорю, ну что? Что, я голову, короче, ей голову отрубил. Я же, помнишь, пришел, она меня ждала, я пришел, подарил ей гольфы, там все подарил. А захожу к ней позавчера, ну, думаю, раз с ней туда-сюда. Она меня целует сюда. Потом сюда, вот под глаз, сюда. Потом сюда, вот, ну, где нос здесь заканчивается, здесь. Потом сюда. Опускается ниже, вот так сюда, в шею целуется. Потом опять сюда, когда в лоб ревнула, сюда опять. Где вот так грудь меня поцеловала ниже, где вот так пупок. И туда ниже целует, туда идет, сюда. И прямо туда. И как замочил. Во флёрше оказалось. А я на ней жениться хотел. Только ты никому не говори.
1: Между нами останется. Ну что, музыки, да? Музыки как?
2: Ну, конечно.
5: Грустную песню надо спеть.
1: Опять о детях, да?
4: Таких слов даже не знаем, что играть.
1: Ну, о детях, наверное, песня.
5: О детях.
2: Эта песня не о детях, а про детей.
6: Продиси.
5: То есть продиси.
4: Не снимайся!

Полковник, сержант на границе настоял на своем. Признайся, лазутчик, признайся, лазутчик, сержант на границе.

0: Какая поэзия. Какая поэзия. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста. Алло. Вас там очень много, вы разберитесь, кто из вас будет говорить, и перезвоните. 203-19-22, ваши вопросы к группе «Квартал». Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
1: Да, я хотел бы песенку поставить.
0: Песенку человек поставил.
1: Сейчас,
0: подождите. Да.
2: Здравствуйте. А будьте добры, пожалуйста, что-нибудь из «Машины времени» или вот в «Воскресенье». Можно что-нибудь сделать?
3: Конечно, можно.
0: А в чем проблема?
2: Будьте так добры, пожалуйста.
0: Хорошая песня была. Кстати...
3: Только за парнус.
0: Присылайте нам сперва, как говорится, правильно, правильно. Папки в рунке будут звуки. Кстати, интересно, тематика, например, люди говорят, я хочу по телефону вам поставить песенку. Это я помню, мне все время звонят и говорят, Саня, поздравь по телефону кого-то. Поставь по телефону песенку. А я всегда говорю, ну хорошо, что такие люди не играют в докторов. Там, представляешь, типа там, пойди поставь, например, дяде клизму.
3: Или банки, да.
0: Представляешь, а банки, как вот... Я видел один раз мужчину, которому ребенок банки поставил, играл, в общем, ребенок. Это вообще страшное дело. Он к нам пришел потом, вот у нас что-то внизу травмпункт был, я там... Нет, кости поломаны. Так. Ну, еще телефонный звоночек, да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем, говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: У меня вот один вопрос. Помните ли вы свою самую первую песню? Если вспомните, то хотелось бы услышать. А второе у меня пожелание. Я знаю, что вы первые исполнили песню «Учхудук Триколодца». Вот не знаю, правда или нет.
0: Спасибо за вопрос.
5: Нет, на самом деле это неправда, потому что песню «Учхудук Триколодца» первым исполнил...
0: Ну, по-моему, Лариса Вероника Долина.
5: Вероника Долина, да. Mm-hmm. Вероника Долина и оркестр, краснознаменный оркестр Северного Балтийского...
0: Под управлением Георгия Меладзе. Тогда
5: не
0: еще
5: Георгия.
0: Он... Ой, не Георгия, ну, Джонатана.
5: Да. Джонатан Меладзе. Совсем другой человек, но тоже достаточно известный. Ну, в общем-то, как и мы все.
0: Да, безусловно. А насчет первой самой песни?
5: Первая песня?
0: Да.
5: Ну, я даже не знаю, стоит ли об этом говорить ночью.
0: Я тоже почему-то подумал, что...
5: То есть, если ты уверен, Сань, то я, конечно, сейчас скажу. Но, по большому, тогда нужно сейчас всем встать.
0: Нет, тогда лучше не говори, не надо.
5: Молчи, да, молчи.
0: Послушай, может, последнюю песню.
5: Давай.
0: Сингла.
5: Отлично.
0: Пьеса.

0: И опять же еще раз напоминаю, что в гостях у нас группа «Квартал». Мы продолжаем, в общем, прослушивание концертов в прямом эфире, также общаться с вами. Но сейчас я думаю, что, может быть, какую-нибудь послушаем живую пьесу, поскольку треки уже назвучались, целых три назвучалось трека. И хочется, скажем так, живой акустики, особенно вот ему, потому что я вижу, что он высовывается из этого угла, и хотя лицо у него достаточно помятое, но он, видимо, здесь живет уже вторую неделю и может представлять опасность для утренних, когда они придут. Мы вроде мы не приготовили ничего, они как-то обычно готовы к тому, что их будет с утра ждать, там, яишенка, ну, омлетика, да. А мы как-то сегодня решили.
1: Живот, а у него тем более сейчас новый живот, он английский купил себе в магазине «Бульдог» вот здесь через дорогу.
0: Ну, ты видишь, представляешь, то есть...
1: Английский живот новый.
0: Он еще боится его сейчас это каким-то образом там помять, еще что-то, потому что он же в кредит взял, то есть, а это всегда над ним висит.
1: А как удалось ему, он с волосней больше вот как бы стоит, а он взял меньше и в кредит еще, и с волосами живот сразу взял.
0: Так он это самое, он же отдельно взял волосню-то. Там же, если взять без волосни, то есть и волосня отдельно, получается дешевле, вот лучше так. Ну, правда, приходится клеить, еще трата на клей, а клей он у главного взял от стола при мне. То есть стол просто отковырнул ногтем и взял. Поэтому клей получается, а время ему все равно девать некуда. Он сидел, клеил тут.
1: Ну, а с другой стороны, жалко, знаешь, ждать, пока она сама появится, волосня, тоже, знаешь, не имеет смысла.
0: Не имеет смысла, а может даже до старости. У нас один все говорил, да, типа, я, говорит, удивлю вас, и, в общем, сидел здесь, его, в общем-то, как-то даже лелеяли, там, массировали периодически, подносили ему все. А он обманул надежды, ожидания, то есть прошло, по-моему, лет 8, вот, ничего не появилось, но он был уверен, что будет.
1: У меня у старшего брата уже все.
0: То есть нормально,
1: уже,
0: да?
1: Уже появилось, да.
0: Ну, знаешь, нужно посмотреть, потому что есть вероятность, что может произойти обратный процесс. Это бывает. Вот сегодня раз, потом начинает назад рост.
1: То есть обратный рост туда, внутрь, да?
0: Вовнутрь, конечно.
1: То есть в зависимости от того, куда человек посмотрел, в микроскоп или в телескоп?
0: Да, у него вот этот рост. А знаешь, вот у нас в бытность моя работа в стоматологическом кабинете, у нас здесь вот, я, причем, чтобы мне поставлять пациентов, просто на улице их находили, приводили, достаточно насильно иногда, вежливо, но насильно. Вот, все, значит, лечил. Один сам пришел, говорит, вы знаете, у меня, говорит, во рту дома вот. Ну, прям, я говорю, ну, дескать, думаю, может, вам лучше к главному все-таки пойти, печать поставить сперва там как-то еще, или посмотреть, какой тот волосяной наш себя чувствует. Он говорит, не, нет, точно, я открываю ему, значит, подперкой, да, вот, ну, и право, там, дома, в общем, окна светятся, люди ходят там, вот.
1: Я, внутри,
0: в общем,
1: да?
0: Да, прямо вместо зубов дома, там, вот, балконы, бельишко сушится. Вот. Ну, я все сфотографировал, но он в этот момент от вспышки испугался, произвел заплев объектива, так что документов не осталось. И так мощно у него, потому что все дома, они прям повываливались, все побились. Вот. И, в общем-то, то, что уже они потом приехали, говорят, дескать, ты что нам мозги, говорит, пудришь? Ну, я говорю, да нет, правда было. Они глядь туда, а там одни эти десны, он так ими шамк-шамк.
1: И удивленно смотрит, да?
0: Да. Вот, и с обидой, с такой, с другой стороны, и с благодарностью. Глаза, как у оленя. Добрые-добрые.
1: Ну, и язык вкусный, кстати. Олени языки, они...
0: Шершавые. Вот и думают, что бобры деревья обгрызают, ты их олени зализывают.
1: Конечно.
0: Ну что, пьесу какую-нибудь, как...

0: Ну, я предлагаю обратиться к прослушиванию телефонных звонков 203-19-22. Ваши вопросы к группе «Квартал». Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
1: Здравствуйте, уважаемые.
2: Здравствуйте,
1: уважаемые. Здравствуйте, уважаемые гости.
2: Здравствуйте.
1: У меня вот такой вопрос назрел. Как вы относитесь к тому, что на нашем телевидении перестала звучать этническая музыка? Вот ведь раньше, я помню, был фестиваль «Радуга», кажется, так назывался, да? Вот, там выступали вот племена с песнями и плясками, вот. И как вы относитесь вот к тому, что эта программа не стала, и вообще как относитесь к этнической музыке? Так вот у меня вопрос.
2: Спасибо.
3: Ну, это очень плохо, на самом деле, как бы. Но, а с другой стороны, ее же нету музыки, как бы, вот, оно как и есть вот так вот. Вот сейчас такая ситуация, просто нету. Много чего нету, и много что есть. То есть другое взамен этого. Вот. А зато есть тяга к этнической музыке послушать. А раньше, как бы, может, было у кого-то, там, кто-то переключал каналы, чтобы послушать роллингов, допустим.
0: Да. А сейчас действительно, я думаю, что это даже специально сделано, дабы пробудить к чему-то интересному. Нужно это что-то, да, создание.
3: Вот вам же интересно, что сейчас появилась опять этническая музыка. И... А потом этническая музыка, как бы она становится... это народная музыка. Все хорошие песни, они этнические, я считаю. По-своему. Любые вообще. Вот. А вы еще на проводе, да?
0: Нет, вы уже... я уже это нет, уже... Да. Ну, сейчас мы послушаем еще один звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам безгранично. Говорите, пожалуйста.
4: Алло.
0: Да-да-да.
4: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Говорите, вы не волнуйтесь, говорите нам. Все нормально. А? Мы вас хорошо слышим, не волнуйтесь, говорите, да.
4: А заказать можно?
0: Заказать. Ну, мы не обещаем, что прям быстро привезем. Вот. Но постараемся, да. Что бы вы хотели, я записываю.
4: А любви что-нибудь?
0: О любви. А, ну хорошо, спасибо, сейчас.

0: Может быть, теперь что-нибудь о животных? Ну, животные там, дескать, братья, там, это меньшие сестры. Опять же, нельзя же говорить сестры, надо говорить сестры, да? Поэтому кому говорим, куда ты звонишь? Я звоню сестре. Нельзя говорить сестре, надо говорить сестре. Ну, правильно, Слава, давай разложим. Кто сестры? Кому? Сестрам. Да. Кому звонишь? Сестре.
1: Сестры, да.
0: Сестры.
1: Ну да, да.
0: Кто может с нами поспорить?
1: Ну конечно, как вас зовут? Меня зовут.
0: Сестра.
1: Сестра, да. Сестра. Ну и что сейчас делать будем? Про животных рассказывать? Я очень люблю кошку Лялю свою. Она самое нежное животное, которое только я видел вообще. Она, во-первых, толстая, у нее вот такие вот эти телеса, ее приятно потрогать, у нее жир, представляешь, Сань?
0: То есть, у кошки, да?
1: Да, да. И она ложится и так прямо как сфинкс лежит, засыпает, смотрит в глаза и что-то такое все вот. Если повернешься, она перекладывается на бок тоже.
0: А вот скажи, ты обращал внимание на начинающую, так сказать, повышаться активность вот злобных собак на улицах? То есть, вот, например, года два назад собаки на меня лаяли меньше, чем сейчас. Вот, например, сегодня был пик лая. Совершенно пел, сокращенно.
1: Я знаю, почему.
0: Да, почему? Нет, ты не говори только потому, что у меня к ботинку привязан вот лисий хвост. Это для красоты, ничего общего.
1: Я действительно скажу, почему. Потому что раньше... Ты как бы вписывался еще в общий формат, еще что-то в тебе осталось, понимаешь, ага. В общем формате. А сейчас у тебя даже вот как бы вообще свой формат, понимаешь, то есть, и они не врубаются, а собака это единственное животное, которое служит человеку, она, и она перестает врубаться, кому ей надо служить, если человек вообще не в формате, то есть она...
0: То есть как вообще реагировать?
1: Да, как еще реагировать, и у нее, естественно, агрессия как бы.
0: А знаешь, какой ужас я испытал?
1: А вот кошки, наверное, больше тебя начинают любить, да?
0: Кошки, но дело в том, что у них такая любовь, они подсматривают за мной все время.
1: Да,
0: да, куда они сунутся, отсюда торчат, смотрят, смотрят. Тут был ужасный случай, не дали, как позавчера со мной. Значит, я ехал на автомобиле, вот, и меня остановил, как водится, милиционер для проверки документов. Я ему открываю форточку, значит, подаю документы. Он, значит, смотрит так с ужасом, бежит к патрульной машине и кричит: то Вася, Вася, за рулем никого нет.
1: Ну вот Теодора Ломазовна же тоже как бы нет.
0: Нет, представляешь?
1: Бабушка ты моя, дело шапку не видит, Теодора Ломазовна. Как бы. Но когда надо, она появится всегда, то есть вообще нет проблем. Как бы так получилось, что или она на тебя шапку-невидимку одела, бабушка моя. Понимаешь, или ты сам?
0: Позавчера я бабушка не знала, что я.
1: Не знала, что конечно.
0: Саша, расскажите, пожалуйста, как правильно надевать противогаз, спрашивает наш... нас боцан. Ну, в принципе, лучший противогаз это как? Это маска водолазная, самая элементарная, и трубка соответствующая, да?
1: Ну,
0: вот, берете ватку, на ватку нужно пописать, забить этой ваткой эту трубку, налить в ванну, окунуть туда голову в маске и дышать, конечно, с трудом, но через эту...
1: Дышать, да?
0: Нет, а это не хлор, если вы туда пописаете, это лучшая дезинфекция. То есть это в том случае, если нет противогаза под рукой. Если он есть, то все равно он наверняка у вас просроченный. Поэтому одевать его нет смысла.
1: Да потом поры тоже, понимаешь, они надо тоже как-то отдохнуть им, правильно?
0: Безусловно, безусловно, поры.
1: Не любят отдых поры.
0: Поры, да.
1: Я вот, допустим, практически сегодня даже и не накрасился вообще.
0: А
1: ну
0: я
1: так, губы контуром подвел и все.
0: Я только вот сзади затылок, вот там под волосами, там всегда крашу. Ну, все-таки, потому что привычка как-то уже выработалась.
1: Но это... Опять же, летом тоже все потеет, и как-то хочется, чтобы отдохнула кожа. А ну, как бы не всегда это получается, и иногда как накрасишься, вот так переборщишь, и тоже нельзя так красить.
0: А я, кстати, видел людей, которые летом, чтобы как-то вот освежиться там, или там отмыться от пота, они друг друга заплевывают, обтирают и идут дальше, я наблюдал. Я продумал, у них как-то, может, какой-то, дескать, ненависть друг к другу. Смотрю, нет, миролюбиво стоят, друг в другу плюются, потом руками обтирают, рукавами так чук-чук-чук обтер его, смотрю, пошли.
1: Да,
0: представляешь, то есть умываются вот так.
1: Терморегуляция.
0: Я в ужасе был вообще, то есть практически, да? Ну что, как он, может быть, вот все-таки Соня как-то что-то споет, а как?
1: Ну, конечно, споет.
0: Ты в форме?
2: Сегодня отлично у нас вот справляется тут Артур. Даже я побоюсь.
0: Нет, а тут просто прям...
1: Я как все вместе, что?
0: А вот, кстати, Соник, вам тут вопрос. Во-первых, просьба спеть пришла уже неоднократно. Вот. А дальше вот, Соня, расскажите про ваше участие в программе «Я сама». Нет, ну вы не стесняйтесь.
2: Я там была, да?
0: Ну вот, видимо, раз это пишут. Ну как там? Как там съемки? О чем?
2: Прекрасная, прекрасная программа.
0: О чем шла речь там?
2: Замечательно. Ну, честно говоря. Сейчас, Леша, можно я вот? А то я не слышу, о чем.
0: Держу тут.
2: Вот, да. Теперь я слышу, о чем говорю. Так что говорят, что я была в передаче «Я сама», да?
0: Да. Хорошо, что еще не в знаке качества.
2: Да. Нет, хорошо, что... Да. Ну, кстати, в знаке качества очень даже было бы интересно.
0: А можно, кстати, туда сходить и изобразить каких-нибудь это животных или готические буквы. Представляешь, то есть выйти и сказать, я готическая буква «Б», к примеру, а я буква «В».
2: Ну, лучше уж тогда животных.
0: Ну, а нет, а потом животных вторым заходом. То есть
2: нет, забиться... тогда уж лучше поучаствовать в программе «В мире животных».
0: Тогда исключительно в качестве растительного мира. Ну, то есть мы должны как-то создавать антураж.
2: Папоротники.
0: То есть, знаешь, мы встанем, а по нам будут ползать животные, а мы будем говорить, мы большие-большие деревья.
1: Маморотники и папоротники.
2: Маморотники и папоротники.
0: Ну, только что, как услышим мы прекрасно.
2: Нет, я не буду рассказывать об этом.
0: Да, об этом не надо, мы про песни.
2: А про песни? И про песни. И про песни тоже не будет.
1: Саня, вы играете вот эту песенку, которую вы поете? Какая? Саня. Твоя песенка такая. На 5 четвертей. Видишь, как понял?

0: А вот постоянно спрашивают нас посредством пейджера о всяких таких вещах, вот немножко не касающихся музыки, но тем не менее в искусстве находящих. Если бы, например, каждого вот из музыкантов группы «Квартал» посадили бы в отдельную комнату, там без телескопа, без микроскопа, там была бы, значит, холст какой-то и куча красок, и сказали, в течение 2 часов нужно нарисовать картину, а то убьем, сказали бы они. Практически вот так сейчас часто с кем-то бывает. Вот кто бы из вас какую бы картину, какой бы холст в данном случае изобразил? Ну, я, например, про себя знаю, что я бы нарисовал, но я не буду говорить, потому что не меня спрашивают. Вот, может, с тебя начнем?
1: Скажи.
2: У нас...
0: Ну, они просто сказали, что обязательно надо нарисовать, иначе не выпустим. Причем картина должна быть красивая. То есть прям такая...
1: Ты знаешь, у нас есть человек, который в последнее время вот именно этим занимается, что пытается изобразить, я думаю, успешно пытается изобразить мир. Я не видела, к сожалению, мир вот его глазами. Это Коля.
2: Да, это я. Я начал рисовать маслом на холсте.
0: Писать,
2: да? Я прошу прощения, я фазан в этом деле. Ну, мне очень нравится рисовать, писать.
0: Лепить.
2: Да.
3: Ваять.
2: Я нарисовал, значит, 2 картины. Ой, 3, вернее, сейчас. 3 у меня уже картины.
3: Ну, они как фрагменты к разным, да?
2: Да. Не, 2 фрагмента к большой картине я нарисовал. Там она называется... Одна называется «Сперматозоиды», а другая называется «Просто птица». Это 2 фрагмента.
0: И нарисовал... Подожди, называется «Просто птицы» или птица. «Просто птица»?
2: Птица одна.
0: То есть картина «Птица». Да. Хорошая, да, хорошая картина.
2: Одна. Она навороченная, у нее красный нос.
0: Ну, как у всех птиц.
2: Да. И еще я нарисовал «Уходящий год».
0: Ага, ага. А, ну, я уж про себя тоже расскажу. Я, например, вот нарисовал вспышку в джунглях, фотовспышку в джунглях и сову, которая это увидела.
1: Должна
0: замечательная акварель. Исполнил акварелью это. Причем сова сидела на большой моркови, только что выдернутой из почвы. Вот так. Ну, потому что у меня не было другого выбора.
4: Выбора, да?
0: Да, вот я так.
4: Покажешь картину?
0: Конечно.
1: Замечательно.
0: Ну, Соня,
1: а вот я, ты знаешь, я в основном рисую мелками. Даже не пишу, а рисую мелками, и в основном солнце. Просто оно как бы в разные времена года, в разное время суток, и в зависимости от разное настроение, и в зависимости от этого у него разное лицо всегда.
0: А вот ты знаешь, ведь солнце, оно, вернее, опять же, солнце — это он.
4: Конечно.
0: Вот, вот он вот очень тоже иногда бывает странный. То есть, к примеру, вот сейчас его острый недостаток ощущается, и мы все хотим увидеть солнце. А, например, по лету, если, скажем, особенно где-то там в аномальном состоянии просыпаешься, а вот солнце, дурак, лезет прямо в окно, вот, и думает, что ему все рады. А все от него занавешиваются и прячутся, и как-то вот... То есть, поэтому... А лицо у него, кстати, по-моему, всегда как раз вот одинаковое. То есть мы его воспринимаем по-разному все-таки, видимо.
1: Нет, ну это да.
0: Вот...
1: Ну, у него такой характер, он всегда делает не то, что нам хочется.
0: Вот, вот это вот я и хотел сказать, да, то есть вот да. Такой. У тебя есть какие-нибудь комментарии по солнцу, Артур? Я вижу, что ты как-то так...
4: Ну, у него же есть оппонент, Луна.
0: Они, кстати, совершенно не встречаются, они как кухня с комнатой, ну, так... живут в одной квартире, но друг друга не видят.
4: Не видят, да.
0: Не видят. Они вообще по разную сторону. То есть они друг о друге как-то слышали там периодически, и то только вот через землю у них это общение. У нас же земля, мама им говорит, дескать, такие существуют, а они друг друга воспринимают как легенду попросту. А солнце — дурак, и вот луна, вот, они одинокие. То есть луна — это тоже он, кстати, сам.
4: Конечно.
0: Самец, безусловно.
4: Вот, но ну, луна, кстати, вот что-то ночное, вот сейчас же происходит, да?
0: Происходит.
4: Все происходит. Она делает так, чтобы происходит прямо. Меняет местами все. Вот, и... А ты брови видел у луны какие?
0: Ну, я, например...
4: У него брови иногда...
0: Кадык у него тоже иногда выпирает, но это вот осенью такой мощный.
4: Да.
0: Ну, брови нет, брови тоже есть, но как-то я так...
4: Кадык, да, и кутак.
0: Не, ну кутак он ниже у него.
4: Намного почему?
0: Он, да.
1: Но он по весне обычно.
0: По весне, по как весне. Раз. Да, вот, то есть, а я вот осенью особенно классно с Луной наблюдать, там кадыги тут ходят и все. Тут. А солнце, он, кстати, ведь он чего он по зиме делает, поближе к зиме, он же начинает пугаться. То есть солнце пуглив становится, он чего-то опасается. Знаешь, из чего мы делаем вывод, что мы-то герои, собственно, все.
4: Конечно.
0: То есть солнце-то оно-то прячется, вот, а мы-то тут все, вот, а?
4: Конечно, боится.
0: Боится,
4: а да. Страх — это другая сторона агрессии.
0: Вот оно.
4: Поэтому значит, и войны жди... происходят, и вообще все.
0: Да, жди опасности, получается. Конечно. А и начинается приток у всех, прилив там сразу и так далее, вот. Так, ну послушай, может, звонок в телефоне, да? 203-19-22. Здравствуйте, мы полны к вам внимания, вы в прямом эфире говорите.
5: Алло.
0: Да-да-да. Да вы так не кричите, вы успокойтесь, все нормально, не стесняйтесь, говорите, да. Алло. Нет, разволновалась очень. Разволновалась. Ну ничего, здравствуйте, здесь тоже ничего не получилось. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
6: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
6: Это беспокоит вас главный диетолог Бурятии. Вот, мне хотелось бы вот, что у вас спросить, чем питается группа? Ломтики фруктов?
4: Грибами.
6: Только?
4: Только грибами.
6: Раз в году?
4: Ну, два? Грибники, да.
6: Понятно. Угу. В потреблении, так сказать, водных сред, что можете сказать?
4: Водные грибы тоже.
6: Водные грибы, да?
0: Китайские водные грибы, специально черные такие, я тоже пью их. Да, а скажите, вот вы как диетолог, дескать, бурятский, вот откуда пошел такой слух совершенно неверный, что там это, в общем-то, все едят конину и пьют кумыс? Вот почему-то, по-моему, это какая-то легенда с таким с политической подоплекой, даже отсюда какой-то антисемитизм есть, на мой взгляд, это.
6: Я смотрю, вы совершенно не в курсе последних событий.
0: Я спрашиваю, да, вот не могли бы вы нас как-то просветить в этом смысле?
6: Тут же произошла очень интересная история. Дело в том, что как-то раз, ну, известно, так сказать, существование золотой рыбки давно уже. Легенда, это перестало быть легендой, это так.
0: Вот, извините, я вас немножко перебью. Еще, кстати, к золотой рыбке всегда обычно покупают сомиков, потому что золотые рыбки бросают мощнейшие канаты на дно аквариума, через неделю уже в канатах все.
6: Да, вы правы. Более того, без сомиков золотые рыбки исполняют 12 желаний, а с сомиком, так сказать, только 3, что более экономно, поэтому...
0: Да, уже человек не будет распыляться, дескать. Хочу всего, хочу мир.
6: Правильно. Вот. Разумные люди по 3 желания, ладно. Так вот, один...
0: А, я думаю, уже все вы объяснили, мы так вроде так все поняли. Вы знаете, давайте действительно дальше не будем продолжать все. И про кумыс тут же вы все вот сейчас сразу разъяснили. Примером золотой рыбки. Спасибо вам. Ну что же, теперь может быть слово музыки опять, а? Может, музыки, а?

0: Зинаида Евгеньевна Тельцева обращается опять же к Соне. Соня, не могли бы вы прочитать что-нибудь из вашей поэзии или прозы? Такой вопрос.
1: Могли бы. Я хочу, наверное, перед этим еще пожелать всем девушкам перед днем 8 марта наступающим, может быть, я их не увижу, вот, пожелать им любви, вот, удачи, и чтобы всегда в душе у них было что-то светлое, чтобы они никогда не огорчались, несмотря на никакие неприятности и неудачи, и чтобы всегда верили, что все будет здорово. А теперь небольшое стихотворение, оно как бы одно из моих любимых. Это для девушек, которые иногда грустят. Если жизнь тебя обманет, не печалься, не сердись. В день уныния смирись, день веселья, верь, настанет. Сердце будущим живет, настоящее уныло. Все мгновенно, все пройдет, что пройдет, то будет мило.
0: Хорошее стихотворение. А скажи, вот, например, лично ты, вот, что бы хотел получить в подарок от мужчин на восьмое? Ну, ведь все же мужчины, они будут восьмого бегать снова вот, по городу и там искать что-то. Ты можешь посоветовать, например, что им можно начать искать с понедельника? А то они восьмого, в общем-то, как сходят с ума, бегают. Мне, например, сбили два раза с ног меня. Я был грязен восьмого в связи с этим совсем. И меня вот все женщины, я приходил к ним, они прогоняли, говорили, ты какой-то грязный. А меня сбивали ошалевшие. Вот. То есть, чтобы меньше было ошалевших, вот заведомо, чтобы, куда им дать.
1: Единственное, что я могу пожелать, мужчинам, чтобы они сходили с ума не седьмого и не восьмого, а чтобы они сходили с ума каждый день.
0: А тогда я буду весь вообще этот втоптанный постоянно. Они бегают отсюда. А я вижу, тебя тоже это цепляет.
2: А мужчины — это, кстати, она.
0: А
2: мужчины, в общем, не она. Потому что у всего же есть две стороны медали.
0: И два конца палки.
2: Конечно.
0: Ну как?
2: Мужчина — это она. Женщина — это он, в принципе.
0: Вопрос к нам пришел от человека по фамилии Гастелло, уже к Артуру. Уважаемый Артур, как вы считаете, фашизм и молодость — одно это и то же?
2: Ну, в общем-то, это очень такие близкие, как бы, понятия. Максимализм, как бы, один и тот же. У молодости присущий и фашизма. Ну, вообще, молодость ассоциируется с, где-то там, я не знаю, с чем-то, с таким, с очень приятным. А фашизм совсем неприятный, но в то же время, наверное, в фашизме содержится молодость. А в молодости какой-то, наверное, фашизм уже. А в Ницше, да. Так же, как в Ницше Платон, а Платон... В Платоне Ницше.
0: Ну что, послушаем, может быть, телефонный звонок теперь, да? 203-19-22, ваши вопросы группе «Квартал». Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
3: Доброй ночи, еще раз. Здравствуйте. Я бы даже сказал доброе утро, многоуважаемые. У меня вот такой вопрос. Вот некто из группы «Квартал» рассказывал про птицу, значит, загибал. Вот, у меня был такой случай с одним моим знакомым, его звали Бруклин. Вот он как-то вот в этом заповеднике, как-то он туда пробрался, вот, нагнулся завязать шнурки, и вот его как бы птица загибала, вот, оформила. Вот, и вы знаете, вот сейчас птицы, вот, у которых отпадают яйца, они начинают пропадать, потому как появились некие звери, хватолеоны. Вот, они как бы... хватают яйца, которые вот в соответствующих лунках, и просто-напросто начинают их сами высиживать, и потом из этих яиц появляются глупые орки. Вот как вы прокомментируете этот факт и делаете ли что-нибудь глупо вот для уничтожения этих хватолеонов?
2: На самом деле мы хотели это скрыть. Мы знаем об этом факте, и особенно бедствуют доярки из амазонского совхоза, которые там, в принципе, они как бы тоже приловчились. Это единственное средство их питания. Они съедают яйца, а птицы дрочат.
0: Они, кстати, вот тут еще нужно открыть маленький секрет, как доярки вот транспортируют эти яйца. Они их нанизывают на рога, в общем, бычкам местным и коровам, которые они переносят. А что это яйцемания в этом совхозе приняла гигантский размер. То есть практически мода из Европы пришла, то есть они сейчас начали эти яйца курить, употреблять в жидком виде, там это внутривенно употреблять Пучки тоже яйца, жизни. Да. Практически дошло до безумия. Мы всячески пытаемся спасти как-то население данного совхоза, поскольку там это, в общем-то, рудник у нас, вот, и там и раковые у нас, я имею в виду, мы выращиваем раковых всех это там.
2: А началось, что просто нюхали яйца?
0: А началось, да, с обычной безобидной обнюшки. Мы, бывало, их застаем, они там около этой птицы, около гнезда, значит, лазят и просто нюхают, жадно-жадно. У них какой-то был, видимо, фермент. Фермент,
2: ну,
0: да, притягивал фермент.
2: Они потели, когда они падали, и на яйцах выступал пот.
0: Вот может, а может быть, кто-то это сам, может, потом кто-то один случайно втянул мощно и как-то его прошибло. Да. Это, откуда же началось потребление этой
2: Гамаргаян. Гамаргаян втянул.
0: Так они
2: он
0: же
2: писал пятистишье, да, Гамаргаян. И написал о капельке пота на волосике яйца. Как слеза младенца, как капля росы, как переход из газообразного в жидкое состояние. И он так красиво все выразил через как-то в цветах, так все. И вроде как потом раз начали яйца понюхивать. Понюхивает, приходят разные люди, там и животные, и птицы. Понюхивают яйца, говорят, у вас так миленько здесь, между прочим, миленько.
0: Пожалуй,
2: здесь
0: мы, дескать, останемся.
2: Пожалуй, останемся. Ой, как у вас здесь миленько, так вот, знаешь.
0: А ты знаешь, что
2: а потом там покусывать начали яйца. Сначала пощекотывать, так пощекотывать, потом покусывать. И вот дошло до того, что начали просто хищения. Начались. И сейчас эта проблема записана в Красную книгу уже, уже стоит вплоть до такого уже.
0: А начали все-таки вот эту борьбу такую гуманизации по отношению к яйцам с запрета закапывать их в уши, потому что они детям в уши яйца тоже капали. Вот. И как-то вот мы это им уже четко запретили делать. Потому что надо же с малого начинать. Нельзя сразу там вето на яйца на все наложить.
2: Конечно. Эмбарго.
0: Эмбарго. Мы же не Саид Хусейн. Ну, в смысле, ну, понятно, о ком речь. Ну что же, я предлагаю сейчас ненадолго отвлечься, послушать музыку уже, трек, так называемый, да? А после этого мы еще вернемся, но еще не прощаемся.
2: Даже можно пару треков, чтобы покурить.
0: Да, пару
1: треков. Даже
0: тройку. И еще раз напоминаю, что в гостях у нас группа «Квартал», так что готовьте ваши вопросы. Но мы уже, опять же, много слушали такой музыки, треков, как, опять же, принято называть. И, в общем-то, может быть, сейчас как-то что-то прям вживую, да.
1: У нас есть новая песня, которая называется «Эльф». Вот, и сейчас мы кусочек из нее споем.

0: Рустам Коняга спрашивает нас посредством пейджера, не вас. Часто ли после концертов к вам подходят поклонники и просят, например, показать аккорды песни? Просто дело в том, что Рустам Коняга играет в школьном ансамбле, вот, и вот часто к нему поклонники подходят и говорят, покажи аккорды, нарисуй, дескать, это вот, ну, на такой байде пятиполосной, это звездочки нам как зажимать, там лесенка, первый, второй, там, вот. Естественно, он хочет знать, Коняга-то, как это происходит вот в мире большой музыки.
1: Ну, я думаю, что он действительно, по большому счету, обезумел от популярности.
0: Коняга.
1: Конечно.
0: Ну, безумно, его испортят это просто.
1: Конечно, он просто обезумел от популярности. И это как он взял, структурировал свое сознание через пятиполосную такую систему. Вот. Как бы нечетное количество вот этих полос, оно дает как бы незавершенный такой круг. Допустим, та же квартал, тот же квартал, кварта, это 4, а здесь 5. И он структурирует себя в 5 полос, как бы, тем самым. Поэтому нужно бояться таких людей. И как только тебя начинает просить проструктурировать музыку, мне кажется, надо либо в трубу вылетать,
0: либо бечь.
1: Причем очень хороший совет — чешки. Чешки — это легкая обувь такая. Ее как оделать, что на дельтаплане можно вылететь в окно, допустим.
0: А еще очень удобно вот в чешках проникать в богатые дома.
1: Ну, конечно.
0: Ну что же, а теперь, может быть, послушаем, о чем хотят вас спросить 203-19-22. Загадочный 5 цифр. Здравствуйте. Вы...
2: Алло. Алло.
0: Да вы так не волнуйтесь, мы вас прекрасно слышим. Говорите, пожалуйста. Да.
2: Я вам хочу...
0: Не волнуйтесь, не волнуйтесь. Мы хорошо вас слышим, да, говорите.
2: Я вот хотела вам задать вопрос. Какой смысл у вас в этой песне?
0: Ага. Спасибо. Я просто переведу, если позволишь. В какой тональности звучала эта песня? Там интересует тональность.
1: Ша-бемоль.
0: Ну, я, кстати, так и думал, да.
1: Ша-бемоль.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, полны к вам внимания и уважения. Говорите, пожалуйста. Да.
3: Доброй ночи.
0: Здравствуйте, уважаемый.
3: Хотел спросить у музыкантов про квартал. Они случайно не...
0: Извините, еще раз повторите, только погромче, плохо слышно. Да.
3: Они случайно не знают, к чему снятся больные попугаи?
0: Больные попугаи к чему снятся? Спасибо за вопрос. А извините, а цвет животного можно ли как-то?
3: Ну вот когда он в здоровом состоянии, голубенький, когда заболел, стал голубовато-красным.
0: Угу, спасибо. Вот это очень важно, цвета. Ах, я уже вывел из эфира.
1: Мне кажется, ему нужно горячим молоком напоить и как-то закрыть все форточки, чтобы он не простывал.
0: Дело в том, что вот ты будь осторожней с советами, поскольку я вот один раз дал совет. Дело в том, что птицы, если они заболевают насморком, они не могут дышать ртом. Ну, у них, поскольку вот этот зуб, который торчит из морды, называемый клювом, там дырка 2, и, в общем, все они сходятся в один туннель. Понимаешь, если она насморком болеет, то она дохнет. Поэтому ее нужно каким-то образом, значит, заставить пропотеть. У меня была логика. Я посоветовал всех, значит, больных чихающих птиц посадить в духовку ненадолго и включить. А потом нам сюда на радиостанцию стали, значит, приезжать тушки, а, в общем-то, хозяева оскорбленные требовать компенсации, присылать фотографии своих пернатых любимцев, которые почили в базе.
1: Прямолинейно так. Действительно, да.
0: Вот так.
1: Ну, тогда нужно сделать так, чтобы птица тебя заставила пропотеть. Наоборот, то есть пусть человек потеет за птицу.
0: Вот это правильно.
1: А у птицы пусть кожа отдохнет.
0: А тут мне прислали, что девушку ту зовут... тут неразборчивый почерк, то ли король лужи. В общем, что-то с водой связано.
1: Король лужи, да, классно.
0: Да, ну вот, да. Ну, в общем, с попугайчиками не волнуйтесь. Если вам снится любая живность, пусть даже пиявка или ос, там, или, например, пес, это все к лучшему. Вот, я, например, кстати, мы же сейчас собираемся, ты знаешь, выпускать новый сонник. Дело в том, что все старые сонники, они, как правило, атрибуты такие, там, типа, дуэльные пистолеты, там, лужайка, да, там, стрелять, там, стрелой в животное и так далее. А у нас сейчас в новом соннике будет, к чему там снится, скажем, сотовая сопля, там, или там, к примеру, украденный руль от автомобиля. Бывает, он выходит, а руля нет. Это же ужасный сон.
1: Ну, конечно.
0: Ужасный. К чему это снится? Мы будем эти сны трактовать, в общем, по заказу даже. Так что в ближайшее время спрашивайте эти методички вот, в киосках города.
1: Я не знаю, но бывают странные сны. Мне один раз приснилось, что я окуклился.
0: Это ужасно.
1: Окуклился. То есть превратился в куколку майского жука. Хорошенький, как куколка был.
0: Знаешь, мне один раз приснилось, что вот я это семь.
1: Семь?
0: Да, вот и вот мы все всемиром просто ходили повсюду. Вот, и практически... То есть траты были вот как за семерых. То есть, но дело в том, что вот нас-то семь, но все это наработал я один. А у нас семь уже. Я проснулся в таком в хорошем очень расположении духа из-за этого. Ну что, еще звонок послушаем, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно, говорить.
4: Доброе утро.
0: Здравствуйте.
4: Дело в том, что мой маленький пупсик не может сомкнуть глазки. Uh-huh. И у меня огромная просьба к Артуру. Расскажите ему, пожалуйста, сказочку.
0: Спасибо вам за вопрос.
1: Интересно,
0: что подразумевается под пупсиком, хотел бы я знать.
1: Ну, я думаю, что это действительно пупсик. Девушка же не может обманывать. И тем более, что она с такой верой это все рассказывает. Хочется рассказать ей сказку действительно.
0: Давай.
1: Где-то совсем недалеко стояла усадьба, а в ней жил князь по имени Наташа, князь Наташа. Днем он лежал в люльке и сосал леденцы, а вечером он выходил охотиться на луны. И не один он выходил охотиться, помогал ему в этом сельцоведчик. Сельцоведчик такой был чувак, у него было, ну, как голова, как у рыбы, то есть селедка, ну, он был соленый совершенно, но был в костюме Версаче у него был. И ножки очень плотные. И он скакал по небу, ловил луны, и бывает до 6-7 лун за ночь он ловил. И, значит, они складывали такую сумочку с бахромой хиповую, и сельцоведчик вместе с князем Наташей возвращались домой, ложили их в сарайчик. И сарайчика сквозь бревна такой серебристый свет лился. Вот, и под утро они превращались в серебряные монеты, эти луны, и на это они жили. И было у князя Наташи три дочери: Сережа, Петя и Вася. И подошла пора им выходить замуж. Но так как князь Наташа был очень добрым человеком, он считал, что деньги портят людей, он не давал им приданное. Приданное не давал. Ну и вот девушки очень подросли уже, у них уже все сформировалось. И не так хотели выйти замуж, что вот у Сергея даже скулы свело. И один раз старшая сестра Сергей говорит: дорогие сестры, Василию и Пете, говорит, давайте попросим сельцоведчика, пусть он тоже нам хотя бы парочку лун подбросит, а мы с ним поделимся. Ведь князь Наташа добрый, он не делится с людьми, потому что он считает, что деньги портят человека. Вот. Ну и, значит, подговорили они на завтра сельцоведчика, и на следующий день князь Наташа спал, у него был выходной, спал в люльке, сосал леденцы днем, а вечером он тоже спал. И они вышли охотиться на лун. Сельцоведчик был особенно в форме, он был стимулирован, что с ним поделится. И как раз он хотел в этот вечер использовать свое новое изобретение. Он изобрел такие пластиковые трубочки, которые к попе подходили. И дополнительно использовал он пукол и использовал реактивную силу. И особенно резво скакал по небесам. И в этот вечер он наловил аж 13 лун. 13 лун. И спустившись к ним, они вот еле вместили их в сумочку. И, возвращаясь назад, они закопали их в другом месте. Не где в сарай, чтобы не нашел князь Наташа, а прямо в садике. И князь Наташа что-то его разбудило. И он вышел на балкон, смотрит, из земли льется серебряный свет. Он думает: эх, гадство, и древо мать. Видимо, вчера, когда охотился на лун, я обронил одну луну. Но зато вырастет дерево, и потом мне не надо будет, не нужен будет сельцоведчик вообще, я буду собирать серебряные монеты. Вот. Ну и, значит, он обнес это место заборчиком и заснул спокойно. На следующее утро Сережа, так как ей очень хотелось выйти замуж, самое первое, у нее скулы свело, она выкопала эту луну, она уже была превращена в серебряные монеты, и минут через 20 они все втроем вышли замуж. Поделились с сельцоведчиком. Вот. Ну и князь Наташа затасковал, стал худеть. Похудел на 30 килограмм. было ему невдомек, что вот так вот получилось, как-то вот все, и он не понял. Но сестры пришли, им стало жалко. Они сказали: о, великий князь Наташа, наш отец, мы просим прощения у тебя, конечно, надо было по твоему разрешению все это дело сделать. Но вот уж так уж получилось. Чем богаты, тем и рады. И стали они жить вместе. Князь Наташа, Сережа, Петя и Вася, и их мужья. А сельсовечку построили будочку. Ну и резюме, значит, на следующий год наступил голод, вообще полный голод у всех, нечего было жрать, они посадили свеклу, свекла, значит, выросла большая-пребольшая, больше любой репки. Ну и князь Наташа тянул, потянул, вытянуть не мог. За ним подошел, значит, его дочь Сережа тянула с мужем, не могли вытянуть. Значит, потом, значит, Вася и так далее. И получилось, что, значит, так, что князь Наташа тянет, Наташит, значит, свеклу. Сережа сережет князю Наташу, Вася васит, значит, Сережу, Петя петит Сережу, значит, жучка жучит Васю, значит, потом подошел сельсовечек, а внучка внучит жучу, значит, вот, и потом подошел сельсовечек, и они как-то он рванул и вытянули свеклу, и стали косо все посмотреть на сельсовечика, вроде свекла и сельдь. И как-то все так получилось неприятно. Сделали они селедку под шубой.
0: Хорошая история. Я, кстати, очень знакомый. Я где-то такой же вот созерцал. А мне пришла в голову мысль, что это же горовая вот композиция в стиле рэп.
1: Ну, конечно.
0: Ну вот, то есть, в принципе, это медленный рэп такой. Ну что, еще звоночек. Может, там еще какой вам, может, пупсик где там какой... Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
5: Алло.
0: Да-да,
5: здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: Это звонит вам оскорбленная вами? Вы недавно меня так оскорбили. Я просто вас попросила сделать какую-нибудь композицию на вроде вот типа группа «Воскресенье» или «Машина времени». А вы меня так вот оскорбили и не сделали мою просьбу.
0: Спасибо, спасибо. Извините, извините. Ну что, мы оскорбили молодого человека. Собственно, как-то, видимо, надо исправить эту нашу ошибку. Это вашу ошибку.
1: Начал стрелки переводить, суетиться.
6: Ты оскорбил, тебе и исправлять.
0: А то есть что-нибудь из «Машины времени», что ли, с этого, да?
7: Ну давай, сыграем еще.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
8: Алло?
0: Да.
8: Слышите?
0: Вы не волнуйтесь, все в порядке, все хорошо.
8: Да-да.
0: Да-да, ничего.
8: Я вот слушаю вас в течение уже 2 часов, что-то не спится. А какой ахинею там ребята между собой, когда у них диалог идет-то? Про Кутак, вы зачем такую пропустили самую штуку? Вы знаете, что такое Кутак?
1: Нет.
8: Не знаете?
1: Ну, в принципе, знаем.
8: Они какое отношение к узбекам имеют?
0: Полнейшее.
8: Вартан, полнейшее?
0: Да, вы знаете, дело в том, что мы недавно... Вы не волнуйтесь, пожалуйста. Дело в том, что практически позавчера вот мы проезжали таможню, и человек предъявил паспорт. Кутак Измаилович Кегля. Ну что так, фамилия у него Кутак Измаилович Кегля. В паспорте было написано. Я снял ксерокопию. Назовите ваш адрес домашний, мы вам вышлем.
8: Что там брови и все, и вот
0: эти брови у него были, нормальные брови, то есть у Кутака брови, все в порядке было. То есть нормальный человек, да? Это, конечно. Единственное, он был без национального.
8: Кутак это член, так что.
0: Нет, ну вы только это понять. Дело в том, что у ряда народности это, в общем-то, такой фаллический символ, который, ну, типа там три пера, например, вот индейцев звали, там без перьев,
8: ну,
0: там.
8: Понимаете?
0: Символизм.
8: Да, не в том...
0: Вот, то есть практически...
8: Да, ну тогда самое, прошу прощения.
0: Ничего,
8: я подумал, что уже начинается такая...
0: Да что вы, нет, мы никогда, никогда мы...
8: Ну, спасибо.
0: До свидания вам, удачи. Удачи. Да.
1: Здоровья.
0: Ну, а что же вот с молодым человеком, который насчет вот ансамбля Bon Jovi там просил?
6: Я думаю, ты должен спеть.
0: Я, нет, у меня сейчас это, во рту дома, я же тебе дома-то подобрался и себе это...

0: Да. Да, хорошо, хорошая пьеса. Вот на наш пейджер 974, далее тоже 7474, 109-279 абонент, пришло сообщение. В общем, спрашивают, какие мелодии вы так сами себе под нос мурлычете. Ну, к примеру, вряд ли, вот что собственного сочинения, да, бывало, что идешь, так вот я там, например, иду с ведром выносить тут общественное, когда, или там просто попросят, кто на улице, скажет, Сань, вынеси ведро, вот я беру, выношу, к примеру, вот, или там колесо кому отвинтить тоже бывает, просят там.
1: Да. Или несколько старушек так через дорогу перенести.
0: Перевести, перенести, да, там сажаешь на шею одну, ей в руки еще даешь, подмышки пару и пошел. Вот я всегда насвистываю, как правило, Марсельезу. Вот, ну, или, например, Мурку насвистываю. Ну, какие-то такие революционные, понимаешь, песни.
2: Хороший, да.
0: Или рэп, рэп насвистываю тоже. Вот.
2: Только хороший ты поешь.
0: Хороший, хороший.
2: Хороший.
0: Хороший. А вот какие у вас мелодии, как правило, чаще? Ну, например, можно прям вспомнить вот вчера. Какая мелодия, как ты прям в голове крутилась постоянно?
2: Ну, какие-то плохие, отвратительные мелодии.
0: Отвратительные мелодии, вот, да. А вы, кстати, ведь, когда люди идут по улице вот, постоянно, там у одного в голове крутится отвратительная мелодия, у второго отвратительная, а у третьего ничего.
3: И они начинают драться сразу.
0: Да, вот типа он чувствует, что у них что-то отвратительное. Отсюда антипатия происходит.
2: Вот в чем зарыта вообще собака, зарыта.
0: А почему принято считать, что весной природа пробуждается? Вот может она осенью пробуждается, а?
3: Не, потому что весной щепка на щепку лезет.
2: Ну да. Летчики-полярники на летчиков-полярников лезут. Там женщин нету.
0: Вот, там кто первый встал.
1: Да, да, да. И, кстати, у меня есть один знакомый летчик-полярник, и он занимается резьбой по льду. То есть он живет практически на полюсе, где вот флажок самый торчит, вот этот центр
0: земли. У тебя немножко даже устаревшая информация. Он сейчас зимой, то есть у нас сюда приезжает, и тут вот эта фигура лепит мощнейшие изо льда, из окрестного, голубей, всяких этих животных, а также людей. Людей портреты.
2: И так в окно показывает, в окно их показывает.
0: Типа.

0: Типа, на, посмотри. Ну, на, типа, посмотри, и все. Вот, и у него на спине растет три волосинки. Значит, Валя, Аня и Гриша. Вот, значит, ну и вот Валя с Аней, они влюбились в Гришу. Потому что альтернативы нет больше, мужчина один. И начали ссориться, и что-то вот так вот у летчика-полярники. Он после рабочего тяжелого дня и так вспотела, спина вся, волосы залипли чуть-чуть, вот эти три Ани с Валей. Гриша еще как держится, он поплотнее, мужик все-таки. Вот. Ну и они так влюбились в него и начали ссориться между собой. Оттаскивать друг друга там вообще, просто вообще. Ну и как-то раз, вот это буквально уже было, вот вчера он мне звонил. Говорит, что так получилось. Гриша мне позвонил. Уже с другого измерения. Значит, Валя, так начали девчонки ссориться, что летчик-полярник, у него зачесала спина, он почесал спину и выдрал Гришу. И представляешь, Саня, сразу помирились. То есть предмет исчез, сразу помирились. И вот жили очень долго. Наверное, часов 15-16 еще они все жили, пока не посидели.
1: А потом это как произошла самоэпиляция, естественно, или все-таки они так вот обвисли?
0: Ну, у них они катапультируются же, да, это, любой же волос, ты же знаешь.
1: Они уходят просто.
0: Да, или, или когда холодно, улетают на юг.
1: А ты знаешь, мы, кстати, вот проводили такой эксперимент. Мы на 2 дня арендовали здание Государственной Думы и туда запустили женщин. Вот. И результат эксперимента был ужасен. То есть, когда огромное количество, в общем-то, женщин одних собирается вот в таком ответственном достаточном месте, которое постоянно, в общем-то, перед глазами, там, по телевидению и так далее. То есть мы потом обнаружили там полный, в общем-то, разброд, шатание. То есть они, значит, были все пьяные, вылезали там из окон, что-то кричали. Многие были с синяками там, то есть они сильно дрались. И мы потом, значит, собрали все указы, все их вот законы творчества, которые они наваяли. Вот. И, честно скажу, будет книжка опубликована, так и будет она называться «Эксперимент. Три женских дня в Госдуме».
0: То есть, просто... просочились они под трибуну, вот когда выступают эти, да, там несколько женщин сидело внутри.
1: Да, да. Тут, это я просто к тому говорю, что поскольку волосы тоже, они вот две женщины, они как-то без Гриши все-таки помирились, а вот будь там уже три их, уже все. Уже треугольник женский, это страшнее, чем, да, скажем, конечно, чем Бермуды даже. Вот. То есть это фальшивая тяга к эмансипации постоянная, она их до добра не доведет.
0: Да, конечно, конечно. Ну, что, напряжение уже... такое, когда вот это все происходит, напряжение такое, что можно уздечку порвать себе.
1: Так не только себе, а, в общем-то, и все окружающие тоже, в общем-то, рискуют достаточно сильно, потому что они же наблюдают, тоже для них процесс не так проигрывает физически.
0: А многие, кстати, уздечку рвут.
1: На себя они сами воздействие оказывают такое мощное, да. Хорошо, если это естественным путем еще происходит. А бывает так, что и раз... Вот, утром была, с утра встал.
0: Исчезла. Да. Улетела, да, тоже, да, на северное небо. Вот вот.
1: Там скапливается. Мы их собираемся, кстати, в ближайшее время оттуда доставить сюда и раздать нуждающимся.
0: Конечно, конечно.
1: Потому что дефицит уже.
0: Без уздечки
1: никуда. Да. Ну что же, может быть, какую-то еще композицию как?
0: Может, трек лучше?
2: Давай послушаем.
0: Поставим, нет?
1: Да. Или ты хоть, имеешь в виду телефон, да?
2: И телефон, и трек.
1: Ну, давай про телефон тогда. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам безгранично.
3: Доброе утро.
1: Здравствуйте.
3: Владимир, мне сказочка немножко ваша не понравилась.
1: Что говорите?
3: Сказочка не понравилась.
1: Не понравилась сказочка?
3: Да, у нее конец неинтересный.
0: Селедка под шубой?
3: Чего?
0: Селедка под шубой. Вот,
3: Понимаете, я бы другой конец придумал.
0: А, давай.
3: Какой классный бы конец был.
0: Давай.
3: Валя, Саня, Гриша поймали сказочника, ставили в задницу волшебную флейту и дунули активный тяг.
1: Это
0: круто.
1: Это звонил мой дядя. Да. Дело в том, что у нас в свое время была такая агентура по звонкам. Как правило, это снизу они звонили с соседней комнаты. А дядя, он, в общем-то, даже когда не мог даже дозвониться из соседней комнаты, приходил сюда, изображал телефон, то есть говорил «дзынь-дзынь», и потом начинал вот прям в микрофон что-то такое говорить и спрашивать. В общем, был отнесен к разряду уволенных. Он же потусовался там около Останкино, постучал, значит, ложкой по кастрюле, вот, а сейчас так вот, в общем-то, не пристроился и каким-то образом вот постоянно звонит, ну, по крайней мере, человек все-таки в курсе, понимаешь, то есть он все-таки в курсе всего, и на самом деле, кстати, любое продолжение, оно хорошее, значит, в движении находится, все-таки не пассивное восприятие.
0: Но дело в том, что он из той сказки про князя Наташу, про реактивный этот, он подклеил сюда, как бы. Если бы он изобрел что-то новое или через свою призму хотя бы пропустил, то можно было понять.
1: Ну, это же дядя, я тебе покажу фотографию, потому что, да? Потому что вот когда, то ты сейчас как-то говоришь, а фотографию покажу, ты поймешь, что это беспредметный разговор. Да, даже могу хоть что к тебе направить просто.
0: Ангел. Бэнкс.
1: Нет, это просто дядя. Он был тут недавно, ну, то есть всем понравился, вот. Ну, давай еще звоночек послушаем. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
4: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Я мог бы сказать и посоветовать вам сыграть, например, в стиле панк-рок, вот сейчас в прямом эфире, вот. Было бы очень интересно послушать.
1: Спасибо. В стиле панк-рок, почему-то панк-рок как-то к музыке относится. Ничего общего с музыкой это не имеет. Сыграть в стиле панк-рок. Мы можем себя, если хотите, прийти к вам домой и повести себя у вас дома в стиле панк-рок.
0: Для этого нам нужно черные кожаные плащи, в принципе, очень длинные.
1: И пельмени нужно наварить, но не свежих. Желательно, чтобы они раза четыре оттаяло, а потом мы должны их уже...
0: Да, как свинья питерский.
1: Он так делает, да?
0: В моче он варит пельмени.
1: Это чтобы организм был очищался. Это вместо вот этого золотого корня.
0: Уринотерапия, конечно.
1: Да, ну, кстати, ты знаешь, помогает нормально это средство.
0: Я знаю.
1: Ну что, в панк-роке ничего не будем, да?
0: Не, ну можно, в принципе, но не хочется как бы.
1: Не хочется,
0: а да. Можно, в принципе.
1: Ну не хочется.
0: Ну как бы.
1: Не, ну даже и
0: ну,
1: можно,
0: уже
1: можно и не хочется, да, как, да? Может, еще послушаем звоночек. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно говорит. Да-да-да. Да-да-да, вы не стесняйтесь, не пугайтесь, говорите.
5: А вы знаете, алло.
1: Да говорите. Да-да-да, все нормально, говорите.
5: Александр, а вот да. Как вы считаете, вот ваши гости, вот простите, я сейчас немножко обосную. Угу. Вот есть такой дядя, который вот объясняет в эфире там, значит, полезность всяких эротических штук, там, ну, показывает там накладные сиськи, там, фитровые, угу. Простите. Вот как ваши гости вот относятся вот к этому?
1: А, ну, то есть вы имеете в виду к пропагандистам этих медицинских всех дел?
5: Нет, я не имею в виду вот пропаганду вот этих дел. Я имею в виду вот отношения вот гостей вот ваших. И вот у вас, кстати, накладные... абсолютно такие интеллектуальные, красивые гости, вот хорошие очень музыка такой.
1: Спасибо.
0: Мне нравятся ну, настоящие сиськи, а накладные сиськи как-то так не очень. Ну, в охотку и накладные идут, мне кажется.
1: Иногда, кстати, их можно дарить кому-то там в подарок и так далее.
0: У полярников, когда нету женщин.
1: Да, им туда отсылаем.
0: Отсылаем.
1: А вот, кстати, на фейджер тоже пришло сообщение. Мне уже Александр. Я слышал, что вас не пустили в Нагано. Почему? Спрашивает господин Валуев. Если позволите, я отвечу. Действительно, такой факт
0: это
1: был.
0: Залуфис?
1: Валуев фамилия. Ага. Латвиец, видимо. Да. Я действительно подал прошение. Говорю, отправьте меня в Нагано. Хоть в качестве там лыжника. Хоть лыжи натирать. Хоть ездить на них. Хоть на санках. Ну, хоть как-нибудь. Они говорят, нет. Нет, в общем-то, не дали визу. Объяснили это тем, что моими несколько, так сказать, физиологическими такими моментами я просто, когда яркое солнце, дурак, светит, и снег лежит, я мощно щурюсь. И, в общем-то, мне сказали, что этот мой прищур как-то очень напоминает, что я передразниваю вот как раз и японцев, и же с ними. И что, в общем-то, это каким-то образом
0: обидит.
1: Обвиняет
0: национализм тебя, да, я понял,
1: да.
0: Я понял.
1: То есть у кого-то я, дескать, им рожу корчу.
0: Конечно,
1: вот,
0: конечно.
1: И, я говорю, давайте я в очках буду. Они говорят, ну... В очках как-то там тебе могут сказать, сними очки, мы хотим увидеть твои глаза, а ты снимешь их, а там рожа такая.
0: Ну,
1: то
0: да.
1: Что же дискриминация? Так что меня не пустили в ногу.
0: Могут посадить в тюрьму за это.
1: Да более того, даже могут и рисом накормить это, таким вот сырым. Это же голуби же, они от риса.
0: Рыбой
1: там,
0: сырой, да.
1: Дохнут сразу, рыбой сырой и так далее.
0: Ну, могут что, накормить чао-чао.
1: Шерстью его. Такое шерстяное. Она отовсюду торчит потом. Это называется утепление кишочков, когда человек ест шерсть. Ну, то есть, знаешь, весы, это по осени он наелся шерсти, всю зиму ему тепло. Древний метод. Ну, знаете, еще телефончик можно наслушать. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Доброе утро всем.
1: Здравствуйте.
6: Сань, ты знаешь, что единственное, что я жалею, что я поздно проснулся. Блин, классно, все нравится. Вот, все отлично. Я, в общем-то, немножечко по-другому воспринимал все это. Ну, начало, это еще тогда, когда ты начинал работать. Ну, в общем-то, ты знаешь, я теперь дал себе, как говорится, зарок. Вот, я, в общем-то, практически не буду спать. Потому что нам очень интересно тебя слушать, Сань. От души, понимаешь?
1: Ну, я старался. Да. А что касается того, когда я только пришел на работу, я же пришел-то откуда? Из ГАИ, с подводной лодки, лесорубом был, валил, понимаешь, деревья.
0: Просто валил.
1: Просто вот, да. Естественно, что я был несколько скован в движениях. Бывало, тут как-то развернешься, повалишь что-нибудь. Паришь. Вот сейчас нам что-то и на вейджер пришло какое-то сообщение. Сыграйте, пожалуйста, «Спалило цветы». Я не знаю, что это за пьеса.

0: подходит к концу времени.
1: Что, это Соня должна петь песню, я просто пел.
0: Да, я, кстати, как-то не потому заметил.
1: Что,
0: я
1: просто, это она, я... она, это я, это она.
2: Можно было не говорить, потому что замечательно спел, все прекрасно. Никто ничего не понял.
0: А я в этот момент завязывал шнурок, и так получилось, что привязал к ботинку палец. И пока высвободился, вот только сейчас вот это вылез. Поэтому если вы думаете, что я красный по другим причинам, это не от этого. Прилив к крови в голове произошел. И по традиции, перед тем, как мы попрощаемся, вот рецепт вашего любимого блюда, собственно. Ну, вы же наверняка все вместе собираетесь, блюда готовите. Я, например, отдираю у жареной курицы ноги и раздаю их друзьям.
3: Селедка под шубой.
1: Селедка под шубой. Под шубой селедка.
0: Сельдь под шубой.
1: Под шубой.
0: Тогда не селедка, а сельдь.
1: А, сельдь
0: под шубой сельдь.
1: Под шубой, Г.
0: Сельдь, Г.
1: Да, да, третья, Геннадий, да.
0: Сельдь под шубой. Поскольку когда она селедка, она как бы...
1: Селедочка, да, это так. Сельдь. Более мощная, так.
0: Ну что же, с рецептом мы разобрались. Есть у вас что-то, например, сказать доброе и вечное вот нашим геройским орлам, которые слушают нас и слушали, кстати, вот даже до сих пор еще звонят.
1: Я хочу пожелать всем, чтобы у всех вот, кто служит нас, и вообще у хороших людей у всех, произошел счастливый случай в жизни, потому что от этого много зависит. Вот. Хочется пожелать девушкам, чтобы они были такие же нежные, ласковые. Не думали, что они могут заменить мужчин, да им это не надо. А мужчины были мужественные. Могли. Но особых амбиций, чтобы у них не было, тоже вот так надо задуматься. Какая разница, в принципе, женщина или мужчина. Душа, она не имеет никаких границ. Главное, любовь. Любите друг друга. Это единственное, что нас собирает, остальное все расщепляет. На мелкие части по космосу каждый человек одинок, несется просто вообще расщепленный на мелкие части в состоянии анализа. А что-то собирает же нас всех, возвращает с космического корабля на Землю. Ну, я считаю, что это любовь, мне так показалось, что-то яркое такое. Когда находишься в космосе, видишь все эти решетки кристаллические, все такое холодное, но ты все равно находишься, все равно еще в теле, как бы. И все, что нас возвращает на Землю, собирает, это любовь. Желаю всем любви.
4: Положи в стакан с водой на ночь свой протез зубной.

0: И в этот час я рад приветствовать в нашей студии хорошо известного всем, в общем-то, меломанам, ну и вообще людям образованным. Дело ведь в том, что образованный человек — это не якудза какая-нибудь, это, в общем-то, настоящий самурай, то есть человек, который шарит во всех областях. То есть он может, в общем-то, привинтить колесо к автомобилю, отвинтить, кстати, также колесо от автомобиля. Он, в общем-то, знает предвыборную программу Зюганова, он знает все пластинки Роберта Фрипа, естественно, он должен знать, кто такой, в общем-то, Иван Смирнов, да. Ну, для тех, кто, в общем-то, пока не самурай, скажу, что Иван Смирнов наш с вами соотечественник, музыкант, и играет он на гитаре. Мало того, взрастил, собственно, как говорится, и сына Михаила, который пошел по стопам отца. Что, в общем-то, хорошо. Хорошо, что вот продолжается музыкальная династия. А не, как это часто водится, мой папа, говорит она, морской офицер. Затем что мы видим? Мы видим и в Питере дико бухающую с финнами. Да, ну вот, Иван, тут ситуация следующая. Добрый вечер.
1: Всем привет.
0: Маргарита Дверь, она написала мне целый ряд вопросов, которые я должен по сценарию задавать. Так, как Иван относится к... Так, этот мы не будем. Да, вот, вот вопрос. Твои комментарии к гибели... турецкого парламентария, недавний гибель после вот известной драки, произошедшей, в общем-то, в жутком азиатском парламенте. Как вот нежная душа музыканта, я, к примеру, очень переживал за турка и даже, честно говоря, рыдал в такую байду с кисточкой, которую мне в свое время привезли корешки из одного турецкого курорта.
1: Да тут трудно что-то добавить уже. Я думаю, в свое время Остап Бендер много на эту тему говорил насчет сына турецко подданного и прочее. И поэтому, ну что же, мне цитировать классику бесконечно. Я думаю, в этом вопросе уже есть ответ, как бы скрыт.
0: Вот, в принципе, действительно, многие наши читатели, а наверняка вы видели, уважаемые гости, что тут у нас читальный зал, и люди приходят, читают, пишут. Даже одни пишут, другие читают. Вот эта странная тяга русского человека к Востоку. Причем, заметьте, да, ведь не к такому радикальному Востоку, как-то, в общем-то, арабы. Хотя я знаю некоторых людей, которые из арабской поездки привезли челму арабскую и террористическую накидку белую с полосами, да. Вот. Но это редкий случай. В большинстве своем все-таки тянутся к такой, ну, к более-менее, скажем так, культовой Азии. Там, ну, значит, в лучшем случае это Индия. В худшем я даже не буду называть.
1: Ну и так далее.
0: Да. Тем не менее, вот как вообще ты считаешь, такова ситуация, вот это насильственное же смешение культур, это же коктейли. Например, я уверен, что турецкие музыканты, да, те же самые индийские музыканты, которых перебывало в этой студии огромное количество, они не пробовали играть нашу русскую народную музыку. Да, неправильно, сказал я.
1: Понятно. Дело в том, что, конечно, все опресняется, так сказать, и не хватает соли, и поэтому человек пускается вот на поиски экзотики, и по инерции он ее ищет где-то на Востоке. Но это совсем не обязательно, поскольку Россия — это, ну, страшное совершенно пространство, и уж тут столько экзотики, и, так сказать, ее надо просто только увидеть и так далее. Вот. Это такой путь по линии наименьшего сопротивления, что вот, мол, ну вот, ну давайте на восток. Хотя угу. Все под ногами, под руками, и тут хватает всего.
0: С другой стороны, я вот сегодня прослушивал огромное количество присланных мне пластинок. Присылаю тут, ну, немерено. То есть очень много пластинок. И в основном там, ну, конечно, наши соотечественники, да, и разрабатывается таки эта шахта под названием «Русская национальная идея в музыке». Как правило, что это? Это, как правило, женский вокал весьма такого дурного качества. Ну, то есть, да, скажем так, кастрированный, очень сильно инножеланный, вот что-то из этой серии. Ну и, соответственно, вот такие же напевки. То есть происходит, как только начинают разрабатывать собственные рудники, падение качества разработок.
1: Ну, да. Никто в этом не виноват, конечно.
0: Не уверен я в этом, извиняюсь, что перебиваю я.
1: Никто в этом не виноват. Некоторый произошел такой пунктир в культуре. Может быть, начиная с 50-х до 60-х. Вот. Поскольку еще традиции были сильны, несмотря на соцреализм такой насильственный, все-таки что-то такое происходило. А вот в эпоху застоя все это закончилось, и вот в этой вакуумной паузе возникло все вот это вот инертное псевдо, так сказать. А ну, люди хотят ощутить себя, осознать себя и так далее. Поэтому они не виноваты, что они пытаются честно. Вот, но интуитивно им часто не хватает чувства, ну, стиля, вкуса, прочего там и так далее.
0: Ну, а не может это быть связано как раз вот не с желанием, так сказать, ну, не просто познать чужую культуру, да, чужую, это я не имею в виду чуждую, да,
1: да-да,
0: чужую, вот, а так сказать, путем внедрения в нее, да, и путем даже какого-то развития вот этой чужеродной культуры выделиться как-то, дескать, ну, сказать своим корешкам, с которыми в школе учился, бухал в подъездах с девками, гулял в дальнейшем в бане как-нибудь, ты, типа, ты чем занят там? Я там то все, там, у меня, в общем-то, там, казино я содержу, а ты чего? А я вот музыкант. Да ладно, да, вот мы играем, если он скажет, что мы играем, например, русский шансон, понравится им, если он скажет, что мы играем этническую индийскую музыку, тоже понравится, хотя я уверен, что это в исполнении русского человека и шансон, в общем-то, дерьмо полное в большинстве своем, и, собственно, тем более исполнение индийской музыки тоже отстой. То есть попытка создать определенную тоже вот элиту какую-то, что мы, дескать, врубаемся в индийскую философию, хотя он ни косла на живого не видел и помет за ним не убирал, хотя я вот целый год в зоопарке работал и знаю, что значит помет.
1: А я в Индии был за
0: это. А я в Непале был. Ну, согласись, что совершенно другая планета. Вот нужно называть вещи своими именами. И когда люди говорят, я познал Индию, да это просто...
1: Нет. Это то же самое сказать, что американец какой-нибудь познал Россию.
0: Да.
1: Мы-то сами тут едва-едва разгребаем все это дело, поскольку внешнее есть внешнее, а внутреннее есть внутреннее. И в основном в России, конечно, внутри. И все пространства внутри, несмотря на ландшафты, которые вне, так сказать, но они сопоставимы с внутренней жизнью. Поэтому искать нужно, конечно, где-то внутри. Хотя это, может быть, звучит несколько высокопарно.
0: Совершенно, по-моему, тоже нормально звучит. И именно вот эти внутренние, скажем так, разработки и забывают сторонники, ну, их сейчас все больше и больше становится сторонников, так сказать, западного пути развития сейчас за огромное. Ты понимаешь, почему я эту тему завел? Потому что станция политическая, так, серьезная, да?
1: Ага.
0: И вот, и я как, ну, работник данного, в общем, поприща, вот, да, должен биться на этом дристалище до конца и задавать вопросы умные, связанные с геополитикой, вот, и с другими игрушками взрослых мужчин. Да? Так вот, часть вот этих людей, которые уверены, что прозападный путь развития России приведет ее, соответственно, в благостную теплую вату, становится все больше. И как я не пытаюсь их убедить, порой посредством даже, в общем-то, стучалого по сапаткам, отнимание дорогих автомобилей, ничего не происходит. Как нам быть? Как объяснить вот про то, что внутри? Они же наверняка тоже внутри это имеют.
1: Но дело в том, что исторические процессы, да, они идут сами собой, и независимо от того, кто кому что-то объясняет, или какие действия внешние происходят, политические, или что-то происходит, там, борьба за власть, или отбирание автомобилей, и дележка государства, приватизация и прочее. А история движется с своими кругами. Надо либо это чувствовать, и, как бы понимать интуитивно, либо это совсем не чувствовать атрофированно и жить другим пространством, как изгой в каком-то смысле.
0: А вот мне всегда было интересно, скажем так, узнать психологию этих людей. Правильно ты выразился на тему того, что нужно либо это чувствовать, либо как изгой. Ну хорошо, они же тоже, так сказать, родились тут, в роддоме, бегали по этим дворам. Понятно. Причем люди не малолетки, им там, скажем, уже
1: я не осуждаю их.
0: А я вот, например, считаю, что они сохранили такие духовные. Не может быть такого, чтобы человек, родившийся в России, ну даже к 50 годам, да, потерял вот это духовное. Не может этого быть.
1: Он попросту... Все может быть.
0: Но мне кажется, что просто из-за прайса, из-за желания как раз вот этой власти, он просто подавляет это в себе. А дома, я, например, уверен, что и Владимир Владимирович ходит, в общем-то, в чоботах таких, и громким голосом выпьет, поет «Калинку». То же самое, что делал его предшественник.
1: Дело же не только в чоботах и в «Калинке».
0: Ну, я с этого начинается.
1: Ну, как сказать... Нет, есть вещи такие невидимые, неуловимые. И много России потеряло, и наверстывать это, мне так кажется, должно пройти, ну, века. Вот я не пессимист, но мне кажется, что, ну, это не одна сотня лет пройдет еще. Вот. Но что такое сотня лет? Ну, это так кажется. Вот прожили же сотню лет под игом красным, и ничего. Вот. И сейчас будем... размораживаться еще 100 лет, а там посмотрим. А, ну, и так сходу говорить о духовном. Какое же там духовное? Все попрано, так сказать. Вся история пошла вспять. Все произошло такое античудо, в общем, в начале века. И все встало с ног на голову и так далее, и так далее. Поэтому, ну как это можно сразу...
0: Ну вот, то есть как-то так пессимист.
1: Да нет, я оптимист на самом деле, нет.
0: Ну а хорошо.
1: Просто это такой факт.
0: А вот дикое количество, люди же сейчас плодятся немеренно.
1: Ну да.
0: Да.
1: Не верю.
0: И к нам даже в центр приходят, постоянно приносят, говорят, у меня вот. Я говорю, чего вот? Она показывает вот грудника, говорит, вот, пожалуйста, что с ним делать? Я говорю, ну не бойся. Я говорю, это нормальный процесс для женщин. Ты стала мамой, это вот твой ребенок. Это никакая не патология. То есть ничего страшного не случилось. Но смысл в другом. Смысл в том, что происходит сразу же с пеленок и убийство вот этих вот мозгов. То есть почему я так, может быть, агрессивно и радикально настроен вот в этом именно вопросе, да? Потому что победа... их победа, да, она начинается задолго до появления тех, кого надо победить.
1: О чем речь, в смысле?
0: А я сам не понимаю, о чем речь.
1: Вот так вот. Театр абсурда.
0: Да. Давай спросим вот мнение у Николая Садовского, это директор Ивана Смирнова. Да. Николай, собственно, вот, ну, как человек взрослый, ты будешь подводить итоги наших мощных выступлений.
1: Да, тяжело,
2: ну, конечно, тяжело, да.
0: А что сейчас легко?
2: Это мало что, пожалуй. Ну вот, да, вот вопрос, который ты затронул, если я правильно вообще понял,
0: да,
2: суть, что вот люди рождаются, а им уже прописано, как бы быть таким. Ну, может быть, такой действительно период. Может быть, он пройдет. И вообще, вот я тут слышал, что в Англии, значит, по-моему, в Англии, кажется, разрешили клонирование человека. Вот уже как бы можно. Поэтому я думаю, что, ну, ты сам понимаешь, что можно каким образом решить эту проблему?
0: Ну, здесь, кстати...
2: Начнем с Англии, попробуем, так сказать, посмотрим, что у них получится.
0: Я хочу просто сразу, так сказать, предупредить наших уважаемых, которые слушают нас повсюду, да, что в одном из ближайших эфиров у нас в гостях будет как раз человек, ученый, серьезно занимающийся проблемой клонирования, со своим очень таким интересным, отличным от других, но тем не менее обоснованным взглядом на это. Да. Мое мнение такое, что, конечно, можно клонировать почку, там, вероятно. Ну, вот, хотя, конечно, нельзя, но я, так сказать, не могу сразу идти в отрицаловку, для меня очевидную, да, чтобы не навлечь на себя гнев тех, кто надеется. Можно, будем, сделаем такой, да, им уступку, можно, вот. Но чтобы можно было полностью клонировать мозг человека со всеми его привычками, со всеми его чувствами.
1: Нет, это фикция, на самом
0: абсолютный
1: деле.
0: Абсолютный бред.
1: На самом деле, научно понятно, что это абсолютная фикция, и ничего за этим не стоит.
0: Да.
1: А вот на уровне органов, действительно, поэтому в Англии они так и узаконили это вот на уровне органов, там что-то такое.
0: Ну, я так думаю, что это из серии все-таки немножко придется разрушить иллюзии тех, кто верит, из серии НАСА, то есть попросту желание, опять же, отбить дикое количество денег с английских налогоплательщиков,
1: ну, видимо,
0: на,
1: да,
0: на разработки вот, вот этого вот всего. Ну, я конечно, могу ошибаться.
1: Да нет, бог с ним, это таков мир, сейчас будет все больше и больше появляться таких сенсаций абсурдных и так далее. Клонировать там Иисуса Христа и прочее. Это, конечно,
0: да,
1: идиотизм,
0: да,
1: просто. И бессмыслица.
0: А вот
1: что толку об этом?
0: Ты не задумывался о такой вещи? Я тут недавно, так сказать, пришел, ну, не то что в ужас, в моем состоянии, ты видишь, как я выгляжу, прийти в ужас очень сложно, так же, как и в состоянии мышечной радости.
1: Можно, можно всегда прийти.
0: Да?
1: Конечно.
0: Но, тем не менее, я тут неожиданно понял страшное. У меня было видение, вот. Ну, короче, вот смотри, какая ситуация. Все вот эти, как ты правильно заметил, безумные вещи, то есть, да, какие-то безумные открытия, безумные изобретения, также клонирование каких-то безумных богов, сект по типу Аум Синрике, да, и прочее. На самом деле, это есть тщательно продуманная акция какой-то скрытой очень группы, но очень могущественной группы. Я не говорю о каких-то игрушечных масонах, да, о каком-то там мировом правительстве игрушечном. Это нечто более серьезное. Да. Этих людей мы никогда не увидим, вы не увидите. Я-то видел одного, вот он живет, как я неоднократно говорил, на втором этаже в моем доме. Это социальный заказ, попросту говоря, для того, чтобы изучить статистику, собрать статистику на людей, на количество которых способно попасть на ту или иную глупую удочку. Если, скажем, 20 тысяч человек попало на Аум Синрике, да, то мы сделаем в дальнейшем божество из данной авторучки. Если 4 человека, значит, попадет на эту авторучку, будут ей молиться, и хотя бы трое из них отдадут ей свои квартиры, да, то в дальнейшем мы можем манипулировать... Ну, здесь я оговорился. Я говорю, они могут манипулировать сознанием этих вот людей, просто показав им авторучку и сказав, мы сейчас сломаем у вас на глазах эту авторучку, немедленно отдайте прайс. Потому что, конечно, идеи идут одна глупее другой. Причем, во-первых, ты знаешь, да, что время сейчас уже реально в сутках уже не 24 часа, а 17.
1: Да бог с ним, я не участвую в этом. Я свое, так сказать, время. И вообще я же живу в своем пространстве. Мне совершенно это все, как бы, все чуждо. И...
2: То есть чистого времени 17, да?
0: Чистого 17, деле, да.
2: Чистого, ну, 17,
0: посчитали. Да, да. Вот,
2: грязных суток.
0: То есть, ну, люди этого не замечают. То есть неважно, как ты живешь, а как ты, так сказать, в каких взаимоотношениях ты с внешним миром. Ты можешь вообще отрешиться от этого, да? Но, тем не менее, вот, скажем так, оборот солнца вокруг Земли, или наоборот...
1: Нарушается, что ли,
0: он оборот? Ускорился.
1: А, ускорился.
0: Ускорился.
1: Туда вот ему и дорога.
0: А почему вот все тает, например, да? Приливы у нобийских женщин все чаще становятся. Вот все эти аномалии, вот чем можно объяснить?
1: Стихии. Понимаешь.
0: Про стихии. А стихии это происходит из-за чего? Ну все, там из-за Луны, из-за Солнца все крутится, все быстрее и быстрее вертится. Я предлагаю сейчас буквально вот на секунду отвлечься и послушать на эту тему мнение наших уважаемых. Сейчас я напомню телефон. Ну а что нам в долгий ящик откладывать? Сразу начнем общаться с ними, да?
3: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: И, соответственно, поднимаем телефонную трубку. Ваши вопросы Ивану Смирнову. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. И наше внимание к вам беспредельно, попросту говоря. Алло. Да. Да. Вас очень плохо слышно, дорогой. Вы знаете, что немножко успокойтесь, а то получится, как с той теткой. Она звонила, дико нервничала, потом умерла. А нам выкатили огромный прайс, и все наши адвокаты тут чуть с ума не посходили. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте.
0: Да, вот это нормальный, спокойный голос здравомыслящего человека, умеющего рассуждать и держать себя в ручках. О, как я ласково.
4: Да. В ваших ручках бы.
0: В моих бы лапушках. Извините.
1: В лапушках.
0: Да, говорите.
4: В ваших тут вообще супер. Ну, я что хотела сказать? Я хотела спросить, потому что вы что-то о клонировании, по-моему, вообще не сведущие.
0: Ну, я, как если вы слышали, сказал, что к нам придет в одну из программ человек, реально занимающийся данной проблемой. Хотя вот мы все здесь присутствующие проблемы в этом не видим.
4: А знаете почему?
0: Что почему?
4: Почему не следующее? Потому что выращивание органов уже происходит давно. А клонирование, знаете, для чего будет?
0: Mm-hmm.
4: Вот вырастет человека, а какому-нибудь миллионеру надо печень. И вот этого человека, короче, замочат, а печень у него возьмут. Вот и все. Вот это и есть клонирование, которое разрешили англичане.
0: А смысл, если можно ту же самую печенку вырастить вот отдельно?
4: Нет, печень не могут вырастить пока.
0: Не могут.
4: Нет.
0: Ну, понятно, спасибо. Спасибо вам за то, что вы...
4: Целуем.
0: Вот, да, я вас тоже. Вот видишь, Иван, какая ситуация.
1: Да, да. Сурово.
0: Сурово.
1: Но справедливо.
0: А каково будет двойнику? Вот, да. А ты никогда вот не задумывался вот о чем? Вот смотри, вот я недавно в ужас впал. У меня, короче, живут птицы. Обычные 4 птицы. Японские птицы называются зебровые амадины. Очень ценные, дорогие. Могу, если хочешь, там яйца сейчас у меня там они откинули,
1: не
0: продать
1: бог,
0: потом.
1: Да,
0: нет, ну, как хочешь. Если надумаешь что-то, звони, приходи, отдам за полцены. Вот, ну, неважно. О другом я говорю. Они тупые.
1: Ну, естественно, с мозгами у птиц вообще плохо. Во-первых, черепная коробочка мала.
2: Мала.
1: Для мозгов.
0: Вот. И тут меня пробило на ужас следующий. Вдруг я подумал, вот слушай, а вдруг вот они настолько высокоразвитые существа, что наш слабо развитый мозг даже не может оценить... Ну, насколько мы ущербны в сравнении.
1: Ну, слава...
0: Может такое
1: ну,
0: быть?
1: Слава
0: Нет,
1: Богу.
0: Ну, может такое быть. Вот давай подумаем, смотри. С точки зрения ориентации в пространстве, у них побогаче будет. С точки зрения подвижности, у них побогаче будет. С точки зрения выживаемости, плавают, ходят, летают, у них побогаче будет.
1: В плане орнитологии побогаче, конечно. У нас только лопатки, а у них крылья.
0: Вот, вот.
1: Понятно.
0: Может быть, это и есть высшие существа, но настолько высшие. Ну, к примеру, вот почему-то люди тупые думают, что, скажем, при встрече с инопланетянами те предстанут им в виде каких-то там, ну, вот киношных персонажей, как она показывает. Не догадываюсь о том, что это может быть просто какая-то, скажем так, энергетическая субстанция. Или, к примеру, растение попусту, которое можно вот срубить и все, да? То есть жизнь в совершенно разных измерениях. Также и я, стоя недавно перед своими птицами, в общем, думаю, надо как-то вот, ну... Надо как-то им понравиться. Встал перед ними на колено и прослезился. На всякий случай. Ну, чтобы доказать свою... Я очень волнуюсь просто.
1: Нет, у меня тоже был такой случай. Я тоже встал на колено и прослезился. Ну, да. Не перед птицей, а просто. Как бы, ну, бывает и перед птицей, так сказать. Ну, по-всякому.
0: Ну, вообще, вот встать жизнь... на колено, да, это да. Иногда стоит сделать.
1: Ну, падаешь на колено, потому что от безысходности бывает в отчаянии падаешь, так сказать. А куда еще падать? Конечно, колено.
0: А вот часто ли вот, у тебя отчаяние переходит во фрустрацию? У меня вот...
1: Во что?
0: Во фрустрацию.
1: А что это?
0: Ну, скажем так, когда ты начинаешь понимать, что особого выхода у тебя из ситуации, вот в результате которой получилось отчаяние, нет, и ты начинаешь, попросту говоря, нахлобучивать все и вся, что находится рядом со страшной силой. Ну, то есть крушить, ну, попросту говоря, фрустрация — это, скажем так, всеразрушающая сила, вызванная крушением надежд, можно так это назвать.
1: Да.
0: Да у нет. Меня прям даже может она без отчаяния настать.
1: Не знаю, как-то это все нагромождено, не знаю. Все проще, или что-то болит, или все спокойно. Вот. Как-то так я пытаюсь лавировать между простыми вещами. Жареная картошка, головная боль и надежда. Вот как-то так.
0: Ну, может быть, это такой... Я все умными словами.
1: Ну да, сказать. Мне трудно. Я иногда, да, вот умные слова они немножко угнетают.
0: Не, ну фатализм у тебя такой вот.
1: Нет, никакого, не дай бог, нет, фатализм нет. Фатализм нет.
0: Ну давай еще звонок послушаем на телефонный. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно, рассказывайте, да. Алло. Да.
5: Кончай фрустрировать, переходи на нашу с тобой излюбленную тему.
0: Понял.
5: Давай-ка расскажи, как клонировать половые органы можно. Угу. Клонировать потом.
0: Понял, хорошо. Это как раз вот звонил, так сказать, продукт неудачного эксперимента по клонированию полового органа. К сожалению, ему еще туда встроили легкие, и он, в общем-то, может изрекать какие-то слова. Вот мы слышали результат. Кстати, также появился человек-родинка, всем известный, с одним торчащим жестким волосом из поверхности своего тела. Человек-глаз, всем известный. Вот только что позвонивший ЧЧ, человек-член. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно, просто говорите. Алло. Алло.
6: Это «Эхо Москвы»?
0: Да.
6: Алло.
0: Добрый
6: день. Вы
0: вас очень плохо слышно. Не могли бы вы говорить по... Алло, алло. Вы не могли бы говорить погромче, потому что вас очень плохо слышно. Вот. Не могли бы вы немножко говорить погромче? Алло. Но вас абсолютно не слышно. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам вниманием. Его нету, он вышел. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Да что вы?
6: Да.
0: Послушайте, я извиняюсь, другого завезем. Ладно, это сейчас я пока разберусь с отправкой. Сейчас мы отвлечемся на прослушивание композиции.

0: И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Иван Смирнов. Кстати, тебе вот тут передавал привет гитарист группы «Веселые картинки» по имени Александр.
1: Да-да.
0: На, вот, посредством тут устройства имени пейджер. Вот. И, соответственно, директор Ивана Смирнова Николай Садовский. Также на пейджер для всех. Свой я, в общем-то, был вынужден продать. Сперва сдать в аренду, а потом продать. Приходят такие сообщения. Прокомментирую, пожалуйста. Александр, поставь, пожалуйста, песню для девушек, которые сидят в колонии общего режима в Патьме, в Мордовии. Песня «Владимирский Централ». Спасибо. Это как раз к разговору о, скажем так, шансоне, как он называется. Просто комментарий Ивана Смирнова к данному посланию. Заметь, они не просят, например, там Боба Марли или там какую-нибудь композицию Роберта Фрипа. Знаешь, как? Ну, хоть что-нибудь из Роберта Фрипа.
1: Я не знаю. Я как-то видел по телевизору вообще их жизнь. Действительно, они поют, так сказать, ходят по зоне и поют. И да. Причем и у них есть определенный репертуар в каких-то определенных рамках. Вот. Это такой набор песен. Вот. Ну и что ж, и хорошо. Что же им еще ставить? Они прекрасно знают эти все песни. Интереснее было бы их, конечно, послушать.
0: Да, чтобы они сами нам бы и спели. А вот я сейчас подумал, что ведь наверняка можно составить список 1000 наиболее популярных вот нашими гражданами песен und мелодий, да? Вот. Ну, к великому, конечно, сожалению, мне так кажется, ни ты, ни тем более я в эту 1000 не войдем, в общем.
1: Да ну куда?
0: Да. Вот. И, кстати, положение никак исправить нельзя. Вот если говорить все-таки о музыке, может сделать какую-нибудь такую подлость по отношению к ней. Ну, например, попроще что-нибудь. Ну, вот что-то, что ты все время накручиваешь? Вот это вот тлюрлын, тлюрлын. Ну, сделай что-нибудь попроще. Длинница, длинница, длинница. Ну, понимаешь, как... Вот,
1: Но это делается уже.
0: Вот это хорошо. А то, к примеру, стоишь, бывало, на светофоре, подъезжает автомобиль. Вот, если из него не доносится, сразу видно лох.
1: А иногда из светофора доносится музыка для глухослепых, или как это называется?
0: Бывает.
1: Да. Тоже это завораживает.
0: Ну вот все-таки, что касается музыки, каким образом исправлять ситуацию? Может быть, имеет смысл, скажем так, насильственным, таким тоталитарным каким-то путем наложить просто-таки вето на определенные жанры и стили? Буквально сказать, у нас...
1: Нет, насилию, скажем, нет. Насилия достаточно.
0: Да, не скажем нет.
1: Скажем нет насилию.
0: Нет, скажем, да.
1: Любыми средствами не надо насилия. Пусть все само собой течет и само собой изменяется.
0: Ну, дотечет ведь до печали.
1: Так дотекло уже.
0: Дотекло. А вот ты же участвовал в записи альбомов самых разных музыкантов.
1: Да.
0: Да. Ну, вот, скажем, придет к тебе ящер с большим количеством прайса. Ящер, да.
1: Ящер — это болезнь?
0: Нет, ящер. Ну, я по имени его не называю.
1: Пращер.
0: Нет, ящер. Ну ящер. Который...
1: Откладывает яйца.
0: Ну, нет, он здорового размера, такой певец. Ну, ящер.
1: Ну, ящер. Кто...
0: На бабе женат.
1: Да, все знают ящер.
0: Да, вот, придет с большим количеством...
1: Ну, он не придет.
0: Да, вообще, что это я размечтался. Но, тем не менее, вот смотри, что творится с Карлосом Сантаной. После смерти Фрэнка Заппы до этого печального события вроде как парень себя скромно вел, ну, чувствовал. Так
1: Сантана так. Или Заппа?
0: Ну, конечно, Сантана. Как-то были расставлены у него вот эти все... Ну, понимал, что особо... Вот, а сейчас что с ним творится, посмотри. Вот,
1: это зависит от цен на нефть. Дело в том, что Сантана... так сказать, связан с нефтью и так далее. Можно это развивать тему, но нефть — это политика, это скучно. Конечно, музыка сильнее, чем всякая политика.
0: Это то, что я пытаюсь объяснить многим нашим глубоко уважаемым, заседая здесь уже в течение 9 лет. Действительно, поскольку сознание формируется, скажем так, как это ни странно, кругом общения...
1: Ну, это Ленин еще говорил, да, я.
0: Ленин, да, и писал. Сам что то, что говорил, вряд ли. Я вообще уверен, что Ленина не было. Я считаю, что это был, скажем, коллектив авторов, которые работали под таким псевдонимом.
1: Казьма Прутков, Ленин.
0: Ну, вот типа, да, да, такие собрания народных мудростей. Но, тем не менее, все правильно. Так же и здесь. Если бы, к примеру, определенные люди в определенном возрасте слушали хорошую музыку... Я просто недавно беседовал здесь с одним очень умным, уважаемым человеком. Я говорю, ну, хорошо, говорю. Вот они говорят между собой о том, что... пельмени в магазине напротив продаются на 3 рубля дешевле. Ну, мерзость, да. При этом, говорю, вот у Шаде вышел альбом. А человек очень умный, он говорит, ну, в принципе, разговоры о том и о том, это, в общем-то, разговоры одного уровня. Конечно, по большому счету он прав. Но с другой
1: стороны... Это философия, это тонко.
0: Да, но тем не менее, если люди не говорят о том, что вышла новая пластинка у Шаде... Это очень печально, на мой взгляд.
1: Тревожит, что ли?
0: Меня это очень тревожит. Я считаю это ненормальным. Я считаю, что человек должен окружать себя, своих детей красивыми вещами. Да? То есть, к примеру, если женщина беременна, то муж обязан вывести ее в Париж, в Версаль, чтобы ее глаза впитывали вот эту красоту.
1: Можно пельмени самому приготовить.
0: Безусловно. Еще покупные пельмени – это полный отстой.
1: Там все дело.
0: Не побоюсь этого слова. То же самое и с музыкой. То есть... чем более красивая музыка нас окружает, и, может быть, даже сложная музыка, тем самураистей становится мозг человека. Вот. Но, с другой стороны, вот есть все-таки моменты, которые я не могу, к примеру, познать. Вот я понимаю очень хорошо манеру игры, скажем, Беликовым, да? Вот. Но, к примеру, не могу никак понять Дэйва Вейкла. Наверняка тебе тоже известно.
1: Конечно, прекрасно. Очень интересная такая ремарка, что в свое время, слушая Билли Кабама, пол Москвы вывихнул руки, поскольку была некоторая школа игры под Билли Кабама, и некто всячески ее пропагандировал и рекомендовал играть оловянными палками, парадидлы, так называемые. Это было модно. И пол Москвы себе потеряла просто вот эти предплечья, как это называется, вот это вот.
0: Ну да, вот мясо на ключицах.
1: Да, вот и музыка тебе, понимаешь. Это вот такие вещи сложные.
0: А были ли у нас в стране в ту пору барабанщики такого уровня, или их всех распрятали по ВИА? Так, распределение же было. Закончил музыкальное там училище, институт, вступай.
1: Поезжай, так сказать.
0: Филармонию.
1: Наверное, были.

0: себя адекватно, перемещаясь по улице с гитарой. Ну, это просто все знают, что я, например, терпеть не могу гитару у себя в руках. То есть я, ну, во-первых, как, конечно же, и музыкант, ну, никакой, и должен...
1: Хороший вопрос, кстати. Действительно, страшно неадекватное чувство, когда идешь с гитарой по улице, это вот, жуткая нелепость.
0: Вот...
1: Это страшно, что идешь с мясорубкой. Но, если она имеет упаковку, такое наступает чувство благодатной адекватности. Так же и с гитарой. Если она находится в кофре и, так сказать, в чехле, все прекрасно. Если ты идешь с обнаженной гитарой, не
0: это
1: дай...
0: ужасно. Это ужасно.
1: Спасибо.
0: Ну ведь, вот посмотри, в нашей стране, к сожалению, да, большинство людей до 25 лет, ну такой грудничковый возраст, да, живут на инстинкте подражания. И вот сейчас очень немодно среди них подражать музыкантам. Модно подражать там, как правило, да, бандитам. Причем не таким цивилизованным бандитам, которые, да, а вот именно урлакам. Вот. И, ну, грубо говоря, когда они смотрят на тебя, там, на меня, несущих гитары, они же про нас думают.
1: Они уже не думают, они наступают. Вот в чем беда, конечно.
0: Как бороться с ситуацией?
1: Как, надо прятать гитару, так сказать.
0: Или давать ее нести кому-нибудь другому поздоровей.
1: Рядышком. Либо иметь маленькую гитару.
0: Совсем
1: незаметно.
0: Да, вот. Ну, послушаем еще телефонные звонки, если не против. Напоминаю номер.
2: Телефон прямого эфира. 203 19 22.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно, говорите, пожалуйста.
3: Я бы хотел задать вашему гостю вопрос.
0: Да, вот. Только если можно, погромче говорите немного.
3: Вашему гостю вопрос, а у меня и к вам тоже. Да. Почаще читали сообщения с пейджера, это раз.
0: Я вот сразу хочу сказать, извините, что перебиваю вас. Дело в том, что для этого мне нужно включать компьютер, я его выключаю, поскольку боюсь облучиться.
3: Вот, вашему гостю, значит, два вопроса. Первый, очень легкий вопрос. Читал ли он Андрея Платонова, это раз.
1: Угу. Да, любимый мой писатель. Вот. Читал.
3: А второй вопрос. Ответьте, пожалуйста, ну так, чтобы вам не успел подсказать ведущий, что такое девелопер.
1: Девелопер, сейчас я напрягусь.
0: Спасибо.
1: Ага, девелопер, сейчас. Девелопер. Das ist nicht. Ich bin больной, я забыл. Двойка, я виноват.
0: Я тоже, честно говоря, с трудом понял, о чем речь. Но, скорее всего, это просто оговорился наш позвонивший. Нет, скорее всего, он хотел сказать «Defender».
1: Может быть. Знакомое слово, но так сказать.
4: Дефрагментатор.
0: Да.
1: Но Платонов — это прекрасно.
0: Безусловно.
1: Спасибо вам за такое вот напоминание.
0: Следующий сразу звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, и мы полны к вам вниманием. Алло. Ну, да-да-да. Ну... Бросил трубку. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно, просто говоря.
5: О, Саша, здравствуй. Да. Это здравствуй. Говорит Александр, гитарист из группы «Веселая картина».
0: Здравствуй, Александр.
5: Слушаю тут тебя, слушаю Ивана, наслаждаюсь. Слушай, Иван, а там Дима рядом, что ли?
1: А Дима какой?
5: А Дима, который там помогает тебе играть на гитаре.
1: А, Дима Сафонов? Да, да. Он рядом, но он вышел курить.
5: А, ну все равно, поздравляю его там с днем рождения.
1: Обязательно, у них, да, день рождения сегодня, у Димы и Валера Свистунова здесь.
5: Да, да, да, очень приятно вас всех услышать. Слушай, наслаждаюсь вашими разговорами, какой-то вообще.
1: Ты уж какие наши разговоры, какие...
5: Особенно вот мне нравится, как вы отвечаете вот этим вот звонящим. Они вообще молодцы, на самом деле, держатся люди. Такие прям, вот внушают доверие. Хотелось бы побольше таких и побольше бы эфиров. Вот я не знаю, записывать что ли пора уже такие и издавать. Самое
1: все главное. Пишется, все будет издаваться.
5: Ну понятно. Ну Иван, я даже не знаю. Ну сыграй что ли что-нибудь. Спасибо тебе, что ты есть. И вот всегда наслаждаюсь твоими великолепными этими самыми изречениями на гитаре. И, я не знаю, удачи, что ли, тебе пожелать.
0: Это хорошее пожелание.
1: Тебе рикошетом всего того же, честное слово. Очень...
5: О, да, это мне очень сильно поможет. Я тебе так благодарен. Ну, Иван, всего хорошего.
1: Спасибо, обнимаю.
5: Увидимся, что ли. Пока.
1: Увидимся.
0: До свидания, да.
5: Пока.
0: Он так сказал, о, да, мне это очень нужно. Искренне. Еще один звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам очень беспредельно. Рассказывайте.

0: Вас очень плохо слышно, извините, перезвоните. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно. Алло. Да-да. Вас очень плохо слышно. Алло. Алло, алло, вас совсем не слышно, что-то просто какие-то звуки.
1: Комары, это комары.
0: Не могли бы вы говорить погромче, алло? Алло, алло. Нет, плохо слышно, перезвоните, пожалуйста. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте, альтернативщики! Мы сегодня собираемся...
0: Идиот. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста. Вас очень плохо слышно.
1: Да,
0: погромче. Да. Ну ладно, тогда мы снова прервемся на музыку.
3: Монмаранси. Концерт для горна с оркестром. Соло на горне исполняет опоссум.

0: 5 минут второго в нашем дивном городе. И в гостях у нас историк, популяризатор органного исполнительства Евгений Федорович Гедике. И я с радостью рад сказать вам здравствуйте, Евгений Федорович.
1: Добрый вечер, но я хотел бы сразу вас поправить. Не историк, популяризатор органного исполнительства, а историк, популяризатор органного исполнительства.
0: Так, ну, будет я говорю точнее. Историк, популяризатор органного исполнительства.
1: Да, вот вы похоже сказали. Задавайте очень... вопросы.
0: Ну что, Евгений Федорович, прежде всего я хотел узнать, кто та очаровательная дама, что находится рядом с вами, на которой вот такая замечательная шуба, которая очень недешево стоит, и почему она стоит, собственно, в углу спиной к нам и лицом в угол? Это как бы чем объясняется?
1: Это объясняется просто... Эта женщина мой ассистент, ведь когда я популяризирую органное исполнительство собственноручно, она помогает мне переключать всевозможные кнопочки, вентили и педальки. А шубка — это как бы спецодежда, потому что, сами понимаете, орган, он отчасти инструмент духовой, и оттуда, сами вы можете догадаться, немножечко сквозит. А женщина — это создание хрупкое, и чтобы так не было. А стоит она к нам спиной по привычке, потому что к публике и она, и органист обычно находятся спиной. Я просто так вот сел к вам лицом, хотя это нетрадиционно.
0: То есть вы хотите сказать, что это чисто профессиональная привычка, как, скажем, вот у преступников постоянно оглядываться, а у летчиков тоже оглядываться, вот также у нее постоянно стоять как бы широкой массе задом.
1: Да, и притом чутко улавливать каждое мое движение, потому что если она будет опаздывать, то пострадаю опять же я. Это как от плохого вратаря страдает и нападение тоже, если можно выражаться спортивным языком.
0: А скажите, пожалуйста, вот это ее как бы профессиональная привычка, она не перерастет в какую-то физическую патологию, поскольку я вот знаю, что сейчас... А, и вы в курсе, да, что сейчас в Москве проходят научно-медицинские семинары замечательного бейрутского доктора Йозефа Тумблера, который, в общем-то, практикует по части вот как раз различных патологий, профессиональных заболеваний. Есть еще такой замечательный доктор Клигель Каландадзе, вот они как бы работают параллельными путями, но в какой-то степени они соперники. Вот, может быть, вашей ассистентке придется к нему обратиться, чтобы каким-то образом, значит, сделать ей зрение, ну, как вот у птицы такой на 180 градусов, ведь она же постепенно может перейти вообще на задний ход, исключительно вот на улице везде. Это же действительно привычка. Она проводит, как мы с вами подсчитали, вот до нашего прямого включения в эфир, она проводит на сцене практически по 12 часов в день. То есть вы-то там отыграли и ушли, а она там прочищает вот под специальными ершами, прочищает трубы, значит, органа, промыв клавиш спиртовыми растворительными прибамбасами, там, значит, натяг пружин на педали и все такое прочее.
1: Еще она зеркальце,
0: да, все время
1: протирает.
0: Зеркальце, такое, да, протирает зеркальце заднего вида, сколько организм должен видеть лица своих слушателей.
1: Ну, насколько там, я понял, значит, вы задали вопрос о патологии.
0: Да, конечно. Именно вашей ассистентке, поскольку вашей, ну, и так видно по вашему виду, вы уж не обижайтесь, мы потом немножко позже опишем ваше профессиональное заболевание органиста, и тут нечего стыдиться, вы так не краснеете.
1: А почему? Я краснею именно от того, что вы заметили, что я как бы настоящий исполнитель. Но вернемся, да, к ассистентке. Я считаю, что не стоит жалеть о патологии, которая может ей грозить. Ведь все знают, что ассистенты — это как бы люди второго плана. и вследствие этого их личностные качества как бы стерты, они люди незаметные. Ей не надо часто выходить из дома, ей не надо бывать часто на публике. То есть, если ее сразит какая-либо патология, она просто будет вести домашнее хозяйство, а там уже не важно, какой стороной ты садишься к семье, лишь бы пирожки были румяненькие.
0: А, простите, а как ее имя? Мы просто даже...
1: Ну, а зачем это вообще? Правильно.
0: Ну, а вы не думаете, Евгений Федорович, и не было ли вот в истории мирового исполнительского органного искусства таких вот, ну, не инцидентов, а происшествий, что ассистент музыканта, а это, с одной стороны, должность достаточно серьезная, но, тем не менее, очень незаметная. Очень часто, например, на концерте органной музыки, когда там в момент исполнения слышно, как то и дело из разных концов зала доносится, там, типа, один слушатель шепчет другому, а что это за человек, дескать, стоит с исполнителем и что-то там переключает, и никто всерьез не воспринимает ассистента. И не вырабатывает ли это у ассистента чувство какой-то собственной неполноценности, которое перерастет затем в желание как-то, может быть, отомстить исполнителю, например, запихнуть какой-нибудь тампокс в одну из труб органа, или там как бы смазать БФом клавиши. Вот не было ли таких моментов? Ведь это тяжелая профессия, это мы, сидя в большом зале Чайковской всякой консерватории, слушая эти органные звуки, там мы же вдалеке сидим, а вот вы, хотя я вам очень благодарен за то, что мне позволили вот посидеть за органом в момент исполнения, это же дикое чувство на сцене, это же как в турбине реактивного самолета.
1: Да, вы, кстати, примите вот этот панадол, который всем советую.
0: Да, спасибо, действительно.
1: Что касается возможных вот эксцессов, я это все давно предусмотрел и извлек из этого такую пользу двойную, потому что мне теперь не надо тратиться на так называемого конферансье, который, запинаясь, объявляет мой репертуар, мои звания и прочие информационные сведения. Просто это Нина Александровна, я уж раскрою, как ее зовут.
0: Я так и подумал, да. По форме ягодицы, вот обычно такие именно бывают у женщин с именем Нина.
1: Вот. Она объявляет очень хорошо, так как я заставляю во время протирки вот этих клавиш.
0: Но Нина-то вот она даже не смотрит в нашу сторону.
1: Она, зачем ей надо?
0: И молчит.
1: А ей не надо сейчас объявлять. Когда она будет, мы, может, попросим ее что-нибудь сказать, а может и нет. Она тогда повернется и
0: Но скажет. Она не обиделась, она как-то так стоит молча. Как-то. Она... Может, это вообще уже одна шуба, может, нет голова, он... Странные люди, да.
1: Ну, извините, я бы вообще не акцентировал свое внимание на них.
0: Ну, просто странный человек стоит.
1: Ну, а вы посмотрите на своего оператора, что это вообще зрелище.
0: Ну, это не оператор. Оператор, она ушла, это Прохор. Это наша девушка Прохор, она как бы из благотворительных целей. У нас вообще же передача благотворительная. Вот все практически наши ассистенты, все наши вот тут референты при нашей передаче, это все мы даем людям как-то хотя бы самореализоваться. Вот вы, наверное, были удивлены видом вот этого человека с ёршиком, который вот сантехникой занимается, да, то есть, ну, как бы, но тем не менее, пусть он хотя бы здесь делает вид, что чинит сантехнику, чем дома там сходит с ума, тут он хотя бы его борщом покормит вот этим. Кстати, как вам наш борщ студийный?
1: Это когда это было?
0: Вам борща не налили? Я прошу прощения, вот в момент музыкальной паузы...
1: Да, я сейчас хотел бы предложить вашему вниманию.
0: Исправим ошибку.
1: Вот прямо сразу шестую композицию с этого компакт-диска. Это, кстати, записал я.
0: То есть вот это ваше...
1: Я не то что написал, я записал. Наиграл, как так сказать.
0: Понятно. А кто автор пьесы?
1: Вот там написано.
0: Ну, не обязательно нашим радиослушателям знать композицию.

0: Евгений Федорович, я хотел непосредственно перейти к теме нашей сегодняшней беседы. А тема нашей сегодняшней беседы – орган. Собственно, я предлагаю вам начать с экскурса в историю. Известно, что первые органы появились, как это ни странно, я даю вам возможность продолжить.
1: Они появились на Руси. То есть, конечно, не на той Руси, которой вы говорите, что это великое государство, вершащее судьбы мира. Нет, это появилось как бы на территории Руси еще в эпоху скифских племен. Всем известна тяга человека к музыке изначальная. Сначала это были такие сухие стволы деревьев, по которым колотили различными частями тела. Потом это были дудочки. Потом эти дудочки слеплялись воском в такую, такой заборчик. В этот заборчик было интересно дуть. Но не более одного звука или двух, может быть, трех-четырех за раз вы могли извлечь из такого инструмента.
0: Причем тут нужно ведь оговориться еще, что в те времена такого понятия, как аккорд, вообще не было. И как бы когда самый первый человек, в общем, его фамилия, когда фамилии тоже не было, его звали Иван Подвязко. Вот такое странное имя было, он сохранился в архивах.
1: Вы немножко путаете, да. Это был летописец, описавший вот эту историю, которую вы сейчас излагаете.
0: Ну да, да, так я просто это имел в виду.
1: Да.
0: Но он же был, его Иван Подвязко.
1: Ну не знаю, дело в том, что есть
0: сведения,
1: что это псевдоним.
0: Да, может быть. Но вот, собственно, когда первый человек сел за орган и случайно издал, по-моему, три сразу ноты, то он тотчас был избит оглоблями и скинут в холодную воду. Это было такое наказание, поскольку считали, что вселился в него демон. То есть не было аккордной системы, ведь до того на Руси все пастухи там, ну и вообще в мире практически играли на дудочке, где невозможно взять две ноты сразу. То есть это было для людей очень странным звуком в тот момент, который воспринимался ими как нечто сверхъестественное, значит, агрессивное.
1: Но я вынужден опять вас поправить, это было на территории Руси. Избит он был вследствие клерикального консерватизма, который тяжело, с трудом, с издевательством над новаторами, но впитывал новшества, цепко их заимствовал и выдавал как бы за свою историческую суть. И поэтому человек, избитый оглоблями, он был не первый, не последний, но затем люди, которые не умели брать аккорды, получали такое же наказание. Ну, не именно оглоблями, а, конечно, эквивалентные ему.
0: Ну, какой оглобли? Это же был такой первый способ. То есть зачем там нужно было дубину брать какую-то, вытачивать, когда взял уже готовую
1: оглоблю? Ну, это же были скотоводческие племена.
0: Практически. Вот. И, собственно, тогда и музыка. Тут нужно сказать, что музыка была как бы, ну, на уровне. Вот я помню, мы как-то вели же разговор с одним замечательным тоже человеком, искусствоведом здесь, как пример. Это вот татарская флейта из кишки сделана, да. Просто в которой он дует вокруг себя, вот обматывает. Это был как бы инструмент, начиная с которого стали развиваться духовые, вот здоровые, вот это вот как он, туба, да, называется?
1: Вот труба. Тут-то мы подошли к самой сути, ведь духовые инструменты и впоследствии орган появились именно благодаря скотоводству скотоводческих кочевных племен. Ведь все части были сделаны из органов этих скотских животных.
0: Конечно, меха. Да, не было ведь никакой синтетики.
1: Да, вот меха.
0: Да.
1: Не те, которые вот на моей ассистентке, а меха в смысле...
0: Ну, которые вот даже, да. вот гармошка сейчас у нее лежит, а не у ассистентки, вот у нашей радиослушательницы постоянной Светланы Райзиной, она вот сейчас только что звонила, сказала, что вот у нее гармошка лежит, предложила нам отдать в наш музей. Вы видели, кстати, посетили ли вы наш музей при программе «Музей музыкальных инструментов»?
1: Я не впитываю новых ярких впечатлений перед ответственным выступлением.
0: Вообще тоже очень правильно. Да.
1: Вот, спасибо, мне тут принесли.
0: Интересно. Мне тоже, кстати. Да. Ну, вы это пока не пейте и не ешьте, мы попозже.
1: Да. Так вот, попробуйте угадать, какие еще части органа были сделаны из органов скотоводческих животных.
0: Ну, что тут угадывать? Я даже знаю, что, скажем, из поросячьих копыт были сделаны клавиши. Как ни странно.
1: Это не странно. Нет, но это знает любой. Да. Дальше.
0: У вас еще есть две попытки. То есть вы хотите узнать от меня...
1: Нет, я хочу, чтобы вы просто угадали, насколько популяризировано искусство в нетронутых мною массах.
0: Ну что, собственно, из, опять же, то есть вот от детали от свиньи, от обычной, они нашли, как ни странно, огромное применение в то время в музыкальном искусстве, то есть в музыкальном творчестве. Вот, скажем, хвостяру свинскую ее прилепляли для переноски сверху. Ну вот, как знаете, вот на тех же гармошках вот сделано, чтобы носить его, просто застежки из нее сделали.
1: По-моему, вы просто тянете время в судорожных попытках догадаться.
0: А, вот, кстати, из пятачков делали подставки для нот.
1: Но самое главное, что трубы-то делали из чего?
0: Трубы делали, насколько я знаю, из трахей.
1: Ну, из трахей это вы, конечно, ну, почти угадали.
0: А тут, кстати, видите, в чем дело? Ведь, вот, скажем, взять свинью, коня, да, или курицу. У них у всех трахеи диаметр разный. Приходилось им подбирать. То есть одна, знаешь, куриная — это самая высокая нота, а, скажем, бычья трахея — это самая низкая.
1: Но это на втором этапе развития. Когда
0: вы имеете в виду первый?
1: Когда появились тембровые различия. А первые были сделаны из берцовых...
0: костей, из которых перед этим высосали мозг.
1: Конечно.
0: Ну так бы вы и сказали, что это самая первая стадия. Я-то уже пошел дальше.
1: Ну, редко я появляюсь на радио, и недостаточно я популяризирую историю органного исполнительства.
0: Ну, мы вот исправим. Да. Кстати, вы знаете, Евгений Федорович, я предлагаю объявить все-таки наш телефон в студии, потому что, может быть, кто-то заинтересуется и захочет что-то узнать дополнительное о органной музыке. Телефон 203-19-22. Красивые, уважаемые, гордые и смелые, звоните сюда. Евгений Федорович Гедико, историк, популяризатор органного исполнительства. В общем-то, с радостью на ваши звонки, видимо, ответит.
1: Да, мы сейчас, может быть, послушаем что-нибудь.
0: Да нет, я хотел все-таки, чтобы не путаясь вот в конструкции. Вот скажите, каким образом, вот, ну, скажем, вот первый человек, которого вот описал Иван Подвязко, он слепил, он даже сам не знал, как это называется, это устройство. Ну, типа тогда и названия не было. Типа, ну, назовем его так, проорган, первый какой-то орган, так?
1: Может быть, назовем его архиорган.
0: Да, еще красивее, да. Архиорган. Да, действительно, архиорган. Вот затем, ведь люди не умели чертить, не было чертежей, не было каких-то, каким образом...
1: Они даже пахать не умели.
0: Пахать, они пахали руками, вот как свиньи пятаком роют, у них не было устройств, они прям баб своих выгоняли на поле, и те руками прям...
1: Да, к вопросу ближе.
0: Да, к вопросу. Такие грязные руки он играл на органе. Да, насколько я знаю, тот вот человек, который, значит, изобрел, сконструировал архиорган, это было его первое и единственное изобретение. Затем, уже после него, типа, по-моему, поколение через два появился следующий этап вот этих органов, о чем уже говорил я, о трубах, сделанных из трахей. Вот каким образом пришла в голову следующему, как бы, автору идея создать инструмент такой же? Ведь не было ничего. То есть тот инструмент, насколько я знаю, загорел в момент нашествия варварских кочевых племен.
1: Вы задали свой вопрос, да?
0: Какой вопрос?
1: Ну, короче, я опять же уточню. Человек, создавший такой инструмент, он просто-напросто немножечко тронулся. И был сожжен вместе со своим изобретением по обычаю наших предков.
0: Тех времен, да.
1: И тот орган трахейный, который вы имели в виду, был создан как бы заново.
0: Да.
1: То есть все знают, что некоторые изобретения, как вот видеомагнитофон, телевизор и вертолет, были изобретены сразу по обе стороны океана.
0: Да,
1: так
0: да.
1: Вот, ну, в данном случае это было изобретено в одном племени, но через несколько поколений.
0: Кстати, и, тут сразу...
1: Ну, подождите, дайте я... Ну, самое главное, что ухо человека через несколько поколений требовало более сложных тембров. И он изобрел орган сразу с двумя видами труб, с костяными и трахейными. Ага. И потом он не поехал крышей, как его предок, а был воспринят своими соплеменниками очень благодарно, и они ему позволяли одним пальцем, потому что аккордов тогда не было, знали, какие знаете, что за аккорды играли. Бывало. Да. Да.
0: Кстати, потом эти же соплеменники, когда настал период Великого Голода, они этот орган просто съели.
1: Да, и поставили ему потом такой, когда этот человек все-таки умер, ему на его кургане поставили такой слепленный из глины такой подобие да, его коня. То есть это было очень почетно для тогдашних скифских соплеменников.
0: Тут нужно сказать, что в те времена конь котировался так же, как вот сейчас в Москве там какой-нибудь 600-й вот Мерседес. Нет, ну даже сильнее, даже сильнее. Нет, действительно, это было не у всех.
1: Это только было как орден вот какой-либо такой Александра Невского. Или, ну какие у нас еще есть?
0: Ну, ордена, ну то есть не только престижно, но и почетно еще вдобавок. Вот, и, кстати, ведь тогда уже, ну, ладно, это уже мы в другую область лезли. Но вот теперь я предлагаю, пока мы с вами откушаем то, что нам только что принесли, отслушать, собственно, композицию. Кто там нам насвистит?
1: Да, кстати, действительно, в этом фрагменте будет много маленьких-маленьких трубочек, которые введены, кстати, по моему предложению в конструкцию данного органа. Этот орган находится, сейчас скажу, в одном из японских городов.
0: Наверное, Хиросима.
1: Да,
0: но там есть самый мощный.
1: Да, там концерт-холл Хиросимус.
0: Да.
1: Вот. И, короче, есть свистящие звуки, вы угадали, послушаем.

0: Евгений Федорович Кидюке, историк-популяризатор, у нас в гостях в Москве. Тем временем уже 33 минуты второго. Речь у нас идет о органной музыке и вообще об инструменте орган. Хочется сказать несколько слов о самом Евгении, пока он сейчас вот пытается оттащить от угла свою скромную ассистентку. Первый свой орган Евгений Федорович сконструировал в 1977 году. И этот орган являлся, собственно, как бы детской игрушкой. Ну, то есть все наверняка вы помните такие детские рояльчики, там синего цвета, черного, маленькие такие, в одну октавку с деревянными клавишками, которые стоили что-то очень дешево, и там были воткнуты внутри металлические стержни, по которым ударяли молоточки. Вот такого же размера изобрел орган Евгений Федорович. Причем, как бы пупсик должен был еще такой, ну, ногой нажимать на специальную клизму, которая лежала внизу. И смысл этого органа был в том, что, во-первых, ну, вот детская пианинка, оно развивает в ребенке скорее чувство ритмики и, может быть, чувство какой-то, ну да, гармонии, скажем. Тогда как орган, он еще и должен был развивать в ребенке и чувство интервала, поскольку длительность звука и длительность усилия нажатия ногой, по мнению Евгения Федоровича, должны были воспитывать в ребенке какое-то чувственное, сказать, отношение к музыке. Но заформализированные производители отказались, в общем-то, выполнять этот инструмент в серийное производство, воплощать в силу, в общем-то, причин вполне понятным по тем временам. Кстати, я знаю, что, Евгений Федорович, ваша внучка, она вот сейчас как раз играет с таким органчиком.
1: Нет, она сейчас спит в кроватке.
0: Ну, кстати, вот кроватку я бы вас попросил немножко отодвинуть правее, потому что иногда тут приходит Володя Фоломеев и может наткнуться. Он,
1: а вот этот говорящий человек, который что-то...
0: Да, вот читает новости, которые... Так что вот... Вот, ну что же, мне тут нужно... Какую композицию мы будем слушать?
1: Номер 20. Если у вас считает ваш убогий, кстати, компакт-диск-плеер.
0: Да, я все хочу купить новый.

0: Эхо Москвы.
1: Птицей быть, мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
2: Евгений Федорович, я знаю, что вы, ну, помимо, так сказать, вот каких-то своих изобретений бытовых, ну, в частности, на самом деле, вот многие наши радиослушатели помнят первые советские соковыжималки, кофемолки, это все дело рук Евгения Федоровича Гидюке. И как ни странно, вы можете подумать, что вот как бы человек такой разносторонний, и этого не может быть. На самом деле это факт. Я знаю, что вы еще наладили в таком городе, как Геленджик, бывшем очень серьезном курортном городе. Сейчас, естественно, туда вряд ли кто-нибудь поедет, как, собственно, и в разную Ялту, где сервиса никакого, а цены здоровые.
3: Денег да,
2: и там люди прям откровенно их всячески выманивают. Вот. Вы открыли там сувенирную лавку по производству, опять же, органчиков, причем действующих моделей, которые модники могли вдеть вместо сережек, вместо значка, повесить на шею. И даже вы были владельцем в то время нелегального тату-салона, татуировочного салона, где любой мог заказать себе картинку. И, как правило, эта картинка была связана все-таки с музыкальным искусством. Либо это виолончель со змеей, либо это там ружье или кинжал, на кончике которого орган болтается.
3: Я должен добавить, что сам этот салон, он был тату-тота-салон. То есть там было такое подобие тотализатора. Вот, не путайте, с популяризатором, кстати. На котором вы могли поставить на... Имелась таблица международных конкурсов. Угу. Преимущество, конечно, органных. И вы могли поставить на любого исполнителя, что он там займет, что он, куда, в какой тур пройдет. Ну, все вот эти вот детали.
2: Ну, типа лотерея.
3: Да. Вот. И получать какие-то призы. Хотя, в принципе, должен вас несколько, может быть, разочаровать, призы были чисто такие символические, опять же, сувенирные. То есть премировались выигравшие вот этими органчиками, виолончельчиками и прочими музыкальными инструментами, выполненными в сувенирном исполнении.
2: Вот это вроде мелочи, а приятно.
3: Ну, как сказать, сейчас на раритетных аукционах некоторых западных европейских городов цена их, в общем-то, растет.
2: А скажите, правда ли, вот в свое время в средствах массовой информации проходила такая информация?
4: Как я хорошо, красиво выразился.
3: Да, это каламбур, я бы сказал. Это
2: каламбур. Кстати, у нас сотрудники есть по такой фамилии. Каламбур. Да, но это не имеет отношения к делу. Собственно, был такой слух о том, что замечательный исполнитель Фрэнк Синатра заказал вам автомобиль в форме органа, который установлен вот в этом, в Рижском соборе, как он называется. Но это не важно. Это не обязательно знать нашим радиослушателям. И что вроде бы вы выполнили эскиз, и Фрэнк Синатра практически вот в течение 8 лет ездил на этом органе. Причем как бы с виду это был, ну, действительно, вот едет орган, скажем так, весь в трубах. Единственное, что он, по-моему, не звучал.
3: Ну, как же не звучал? Да, обижайте. Да. Ага. Дело в том, что именно под Фрэнка Синатру было сделано все в этом оргомобиле, как мы его назвали. Сами можете догадаться, что Фрэнк Синатра, будучи талантливым певцом, а также руководителем некоторых мафиозных структур, мог себе позволить ездить не сам, а как бы с шофером. А тем временем и не с одним, что характерно. То есть один шофер, сменщик, рулил, второй шофер качал, воздух я имею в виду, то есть подкачивал. Он, вернее, сам-то не качал, естественно, там не было таких. Он направлял выхлопные газы сквозь вот эту меха, которые, ну, они тоже видоизменены, конечно, с течением веков.
2: То есть, видимо, там была какая-то сложная система,
3: ну,
2: вентилей,
3: да, ну, да,
2: всяких перекрытий.
3: Вот.
2: Да.
3: А маэстро Фрэнк, наигрывая по пути, напевал свои шлягеры.
2: Вот, то есть это скорее был такой рекламный, я так понимаю.
3: Мало того, это были благотворительные ездки по различным бедняцким кварталам, где люди не могли посетить его концерты в фешенебельных залах. Вот, и даже иногда не могли купить его и диски, так как диски все-таки тоже кусаются. Вот, и... Ну, а человеку хочется иметь популярность не только в богатых кварталах, а, так сказать, среди масс, откуда он сам родом. Вы все знаете, откуда родом Фрэнк Синатра.
2: Да, это уже давно не секрет. А скажите, Евгений Федорович, вот наверняка, послушав нашу сегодняшнюю беседу, многие радиослушатели захотят своим детям, ну, может быть, и себе приобрести домашний орган. Но не, опять же, электронный, а духовой. Вот какие возможности сейчас в нашей стране, ну, скажем, по тому, чтобы просто купить? Я не имею в виду, там понятно, что за деньги можно просто снять под жилье большой концертный зал имени Чайковского просто, или под офис, и там жить и играть на этом органе сколько хочешь. Я имею в виду человека с, ну, со средним достатком, скажем, если он работает там, ну, просто на какие-то средние шиши.
3: К его услугам продукция нашего, так сказать, в прошлом это называлось кооперативное объединение. Сейчас оно носит более громкие названия. Но называется оно «Органо Альфа Люкс». И там мы производим вот эти домашние органы. Но должен вам сказать, что это не те органы, которые широко рекламируются всяческими там, так называемыми, ведущими фирмами Запада. Это всякие там сэмплированные домашние, как они пишут, дом-органы. Ну, имеется в виду соборные органы с большими педалями. Это разве что для новых вот наших богатых людей, которые могут позволить себе купить такой орган, но не могут позволить себе на нем играть, потому что за неумением.
2: А люки вы устанавливаете?
3: В каком ключе?
2: А, ну, впрочем, это не важно.
3: Нет, почему? Дело в том, что все зависит от желания заказчика. Конечно, мы выполняем и спецзаказы богатых людей, наших спонсоров, которые как бы вливания нам делают денежные, дабы мы могли осваивать новые технологически менее емкие модели. Вот. Но для них мы делаем люковые такие как бы модификации. Но, в принципе, это не имеет отношения к тембровому решению органного, так сказать, звучания, к которому мы привыкли.
2: А скажите, вот такой вопрос, чисто, может быть, из области энциклопедической. Сколько вообще всего в мире серьезных органов, которые котируются по звучанию? Ну, там, скажем, вот, опять же, в том же большом зале консерватории стоит достаточно, насколько я знаю, серьезный инструмент. Вот, а еще где-то в каких точках мира стоят такие же серьезные?
3: Ну, вы знаете, я над этим сильно не задумывался, но...
2: Ну, как... а план-схема должна быть...
3: Как исполнитель.
2: А.
3: Живой. Живой, так сказать, клавишный исполнитель. Я должен сказать, что я не очень задумываюсь над этим вопросом. Для меня котируется тот инструмент, на котором в данном случае исполняю я какие-либо свои репертуарные произведения.
2: Угу.
3: Если вы хотите... так сказать, опробовать это в жизни, пожалуйте, на наши концерты, на мои, вернее, с Ниной Александровной. Я ее все-таки числю в своей команде, потому что без нее вот эти все клавишки были бы, во-первых, не так ярко, не так ярко бы они блестели, а кнопочки не так бы шустро переключались во время игры.
2: То есть она вот как конкретно занимается переключением регистров?
3: Да, она называется, должность, которую она исполняет, называется ассистент органиста, то есть во время концерта. Она
2: а бывает... в трудовой книжке, что также не так и написано, да?
3: В трудовой книжке в связи с сложностью законодательства не будем говорить, что написано.
2: Ну, понятно.
3: Но она, эта женщина, в силу специфики своей профессии, стоит всегда к публике как бы спиной или отчасти боком. Она переключает кнопки, она выходит на авансцену, объявляет мои произведения, то, что я исполняю,
2: то
3: мои
2: звания. То есть это все она же, да? Потому да, что да, я да. как-то вот смотрел, выходила другая толстая такая тетка, объявляла.
3: Дело в том, что иногда мы ездим в отпуск. Ну, там я не в состоянии следить за диетой жены, я просто не позволяю
2: себе. Это ваша делать. Супруга Нина, да?
3: Откроет этот секрет, да.
2: А как же вот та вот блондиночка? Вот,
3: это импресарио.
2: А, все, я понял.
3: Так вот, еще об ассистентке. Да. Дело в том, что по своему характеру она человек тихий, невидный, как бы человек второго плана. То есть, если ей не, ну, если выпадает какая-нибудь передряга в жизни, типа безработицы, отсутствие концертов, она сидит дома, делает румяные пирожки и вообще ведет себя скромно, она не ропщет на судьбу.
2: Ну, кстати, в общем-то, заметно, что она такая женщина очень тихая.
3: А вот, извините, вот эта шубка, которая на ней надета, от некоторых сквозняков, которые свойственны органному.
2: То есть она все-таки вот прям в этой шубке вот занимается.
3: Конечно, но это же симпатично. То есть выходит нарядная дама.
2: Вообще действительно.
3: Я потом в смокинге, кстати, он пошит из легчайшей ткани тропикана в австрийском пошивочном объединении одного из пригородов Вены. Специально по заказу меня. То есть меня специально приехал портной. Он обмерил мои антропологические данные. Уехал, и мне выслали по почте с другим, так сказать, представителем фирмы. Да, мне выслали костюм, который очень оказался мне в пору, если не считать некоторой узости брюк. Ну, это я, опять же, после отпуска приехал.
2: Это просто вот, насколько я знаю, вы увлекаетесь велосипедным спортом, и ляжки у вас, конечно, не бей лежачего. А скажите, Евгений Федорович, вот мое такое мнение, что, так сказать, в зоне дислокации органа, вот этого сложного устройства, должно быть очень много пыли или наоборот, ее быть не должно. Как вот происходит вдув или выдув?
3: Вот это я не знаю, потому что я же не ассистент, я всегда был солистом. Я не вдавлюсь в эти подробности. На все есть Нина Александровна, она делает все, что нужно.
2: Но мне, она никак все не может.
3: Я могу только сказать, что я не кашляю во время тутти, которые я люблю включать в самых кульминационных местах.
2: Тутти дабы... это кто?
3: Ну, возьмите вот это.
2: А, ну
3: я вам пришлю как-нибудь словарик музыкальных терминов, чтобы вы, так сказать, осмыслив нашу беседу по-новому, кое-что поняли для себя.
2: Тутти так зовут вот собачку нашего Прохора еще. Я уж подумал,
3: ну, я знаю, что... у вас на все есть ответ. И какие-то странные ассоциации, довольно забавные, может быть. Но просто я еще не совсем привык к этому.
2: Ну, у вас возраст такой достаточно консервативный. Но я предлагаю обратиться к звонкам наших радиослушателей. 203-19-22. И у нас в гостях историк-популяризатор Евгений Федорович Гедикин. Вы можете задавать ему вопросы по нашей теме, по теме нашего разговора. Будьте, пожалуйста, кратки, формулируйте ваши вопросы поточнее, чтобы не запутать нашего уже достаточно пожилого, в общем-то, гостя. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
0: Алло, Саша, доброй ночи, это
2: привет.
0: Алексей.
2: Здравствуй.
0: Вот очень приятно слышать эту музычку, потому что действует она очень как-то умиротворяюще на меня, вот в частности. То есть как-то там, ну, на змею музыку кратить. Ну, во-первых, я хочу так поздравить вас с двойным праздником. Во-первых, с вашим грудничком Гошей.
2: Да, да.
0: Вот. А во-вторых, собственно, с праздником, в общем, национальным. Это, ну, говорят, что, в общем-то, первая суббота последнего месяца зимы, я бы сказал несколько шире, первый уикенд последнего месяца зимы. Вот, и сегодня, когда я, собственно, ехал домой, в метро было, в общем, страшно находиться, потому что, в частности, машинист, например, остановил, собственно, поезд на метромосту и сказал, остановка по требованию.
2: Да?
0: Да-да. И, значит, смеялись в вагоне все, кроме меня, потому что, в общем-то, что ждать от этого машиниста, ну, я, в общем, не знал. Вот. А, значит, вопросы, собственно, такие. Вот скажите, Евгений Федорович, вот дело в том, что я как-то так, ну, с удовольствием слушаю вот альтернативную какую-то музыку новую. Вот сейчас много очень групп молодых, которые, ну, используют в своем, ну, в звучании в своем, что ли, такие еще, казалось бы, давно очень редкие для нас инструмент, ну, волынка, например. Mm-hmm. Вот. Так, собственно, почему же, может быть, просто я не слышал, но я еще раз повторю, что я достаточно много слушаю вот музыки, новые именно. Не используется, значит, в их музыке орган. Это связано с громоздкостью или с какими-то, в общем-то, иными причинами, а это есть. Вот это, значит, первый вопрос. А второй вопрос, он, значит, касается, собственно, техники безопасности при игре на органе, потому что, в принципе, инструмент-то духовой, да?
2: Да, конечно.
0: Вот вы, Саша, как-то, я помню, ну, не так давно, я не помню, что за команда была у вас в гостях, говорили, что вас продуло волынкой, да?
2: Было дело, да. Да. Надуло пазухи за ноздрями, да.
0: Понятно. Ну и как вообще?
2: Произошел прокол, значит, скач всяких там вот этих шлаков, а-а-а, после чего как бы вот восстановилась нормальная жизнедеятельность пазуховых этих вот ямкостей.
0: Да. Ну, то есть вы сейчас здоровы?
2: Да, конечно.
0: Ну, слава богу.
2: Да, спасибо.
0: Вот, значит, потому что, собственно, вот про технику, опять же, безопасности игры на этом инструменте, потому что... То есть как, собственно, предохраняться от этих ну, ветров, там, я не знаю, возникающих при игре, или там же есть и клавиши, насколько я помню, потому что вот, когда я в будни своим студентом очень часто отдыхал в Эстонии, я, собственно, очень любил там, попив темного пива, сходить вот как раз на концерт органной музыки, потому что, ну, действительно, это, в общем-то, в кайф.
2: Да, да, да, несомненно. Ну, я понял, сейчас мы узнаем у Евгения Федоровича ответы на ваши вопросы.
0: Спасибо,
2: до свидания. Насчет первого вот все-таки вопроса я позволю себе сказать, что, насколько я знаю, иногда в музыке, называемой музыкой Doom Metal, бубенить, иногда используется всяческие вот органные дела, но это, по-моему, не настоящий орган, как правило, а какой-то клавишный. Или если настоящий, то, может быть, с фонограмма откуда-то.
3: Нет, я должен вам сказать, что настоящая Doom-команда считает своим долгом записаться с настоящим органистом и с настоящим хоровым коллективом, если вы вспомните, что там участвуют хоровые коллективы. И мало того, сейчас в мире происходит единение, сближение культур альтернативной, молодежной, академической, аутентичной. И многие серьезные хоровые коллективы, а также органисты ищут творческих контактов с Doom-командами. И они записываются вместе, притом в очень хороших залах. Например, Musikverein в Вене. То есть я конкретно, кстати, собираю некоторую такую фанатечку думовскую. Но я не отталкиваюсь от названия каких-нибудь там команд. Я отталкиваюсь от того, где записано. И мне больше по душе именно записи в Musikverein в Вене. С этим хоровым коллективом, называется Singverein. И с местными органными исполнителями. А что касается в общем этих двух вопросов, то ключевым словом будет в моем ответе слово «волынка», которое произнес, кстати, человек, который спрашивал меня об этом. Волынка — это своего рода тоже архи-орган, или как вы выразились, про-орган.
2: Ну да, да, то есть это...
3: Да, только она появилась гораздо севернее, в кельтскую эпоху, когда уже не было скотоводства, уже было земледельчество.
2: И было очень, кстати, дефицитная древесина, поэтому зато скота было много.
3: Да, как всегда, когда есть пахотные земли, то скот тоже
2: Скотин мало бревен, то есть скотин много, бревен мало, в результате, скажем, корпусность весьма затруднена, приходилось, я как бы делал такую мешковатую форму из скотины, а вот какую-то, значит, деревянную конструкцию корпусную соорудить было просто не из чего.
3: Да, но трубы делали из стеблевых растений.
2: Да, как-то вот, например, зонтичность. Мы вот и всякие тростниковые тоже, там же были достаточно обильные заросли тростниковых.
3: Да-да, и родина гобоя тоже, кстати, в Кельтии, в древней. Потому что там же звук извлекается посредством вибрации двух пластинок из камыша. Да. Он называется трость.
2: Кстати, здесь вот можно напрямую так проследить аналогию вот всех этих инструментов духовых, волынка, гобой, там трубу, можно тоже туда саксофонов пиндюрить. И все это в целом, синтез всех этих духовых инструментов нашелся, как ни странно, в органе. Но чтобы было что-то свое, потому что, ну, представьте себе, это же очень, например, достаточно просто взять там гобой, все вот эти там духовые, и просто, чтобы люди, несколько человек гудели, получится, так сказать, духовой ансамбль. А орган, он тем и нов, что при

0: обсуждали, и тем не менее количество вот каких-то незапланированных вот этих моментов, да, постоянно происходит и переполнены вот и рот больницы, все это уже.
1: Мой ответ краток: закаляться. То есть человек, который испытывает такое воздействие среды, играючи на таком ответственном инструменте, должен быть закален не только морально, дабы прочесть замысел автора, скрытый за этими обильными нотными знаками. Он должен быть закален и физически, то есть не подвержен быть простудам. А так, если вдруг что случилось, ну и опять же я советую этот самый, как его там, вот, ну, 7 бед, один ответ.
0: Да.
1: Вот, но я должен, так сказать, считая своим долгом, воспользоваться предоставленной мне трибуной и описать состояние дел в нашей, так сказать, демократизированной культуре. А именно, где-то с 85-го года в нашей культуре началась демократическая реформа. Но эта реформа приняла лишь внешние стороны. И, например, некоторые коллективы, которые раньше назывались коллектив, там, при таком-то министерстве, при таком-то, какой-то филармонии, коллективы начали носить название «коллектив имени художественного руководителя». То есть художественный руководитель как бы взбирался на самый пик этой пирамидальной иерархической системы, свойственной отныне нашей культуре. И что влечет такое положение дел? Человек, творческая личность, с неоднозначным характером, с разными темными и светлыми сторонами своей личности, взбирается на эту пирамидальную систему и начинает оттуда, как бы дожимать локтями тех, кого он не мог дожать при коммунистическом режиме, так как при коммунистическом, кстати, режиме, да, извините, его самого могли дожать в любой момент, не пустить за границу, не дать из государственной коллекции скрипку Страдивари, а также лишить записей, дачи и семьи.
0: Кстати, бывало так, что дожим производился не только или оттуда, или отсюда, а и оттуда, и отсюда, потому что иногда бывало уже, как говорится, не до жира, но без рыбьи и сам раком встанешь, и вот эти все сложности до сих пор многие помнят.
1: Ну, я думаю, что вам-то помнить нечего, вы слишком молоды, вы не застали пика вот тех додемократических отношений. Реформ, но я спрошу, да, вас как исполнителя. Вот представьте себя на месте человека, который выбрался на вершину пирамидальной системы в культуре. Что бы вы сделали?
0: Ну, первым делом я бы позвал друзей, мы бы выпили.
1: Это чисто внешний шаг, я думаю. Я думаю, что какие-то видоизменения таятся у вас в подсознании. И вы даже, может быть, сейчас и не скажете, потому что трудно представить. Вы же человек,
0: то есть не вы на высоте хотите рейтинга. Сказать, давайте скажем более конкретно. То есть вы хотите узнать, что бы я сделал, будь я министром культуры?
1: Министр культуры несколько не более номенклатурная должность. Представьте себя руководителем эстрадных коллективов Москвы, например.
0: Всех?
1: Конечно. Если не всех, то вы начинаете создавать эту структуру, и постепенно коллективы, которые не входят в вашу компетенцию, они являются не раскрученными.
0: Как бы уже такими...
1: Они не раскручиваются.
0: Это называется independent.
1: Вот-вот.
0: Угу. И что вы хотите узнать?
1: Я должен вам сказать, что вы сами не знаете, что вы бы сделали на месте, если бы попали на такой пост. Ведь вы же человек невысокого.
0: Вы скажите, извините, что я должен сделать, чтобы я как бы несколько понял.
1: Вы должны быть демократичны по своей сути. Вы не должны хищнически впиваться в самые болезненные точки молодых коллективов, которые лишают их творческой свободы.
0: Ну, вообще, я бы, во-первых, сделал бы бесплатные им таблетки раздачи, потому что очень большое количество все-таки
1: тратится. А на чьи средства? Спонсоров?
0: Ну, я бы к тому времени был бы очень поднявшимся дяденькой и мог бы сам покупать им, прикладывать к зарплате.
1: А вот вы говорите, вот, как настоящий человек, который не ведал никогда раскрученности и как бы сценического успеха.

0: То есть это все мечты и далекие от реальности. Человек, попадая в раскрученное состояние...
1: Нет, подождите, я вот здесь конкретно вот всем женщинам на 8-е каждый месяц, и 8-го я дарю им таблетки, разные там бинты. А вот, кстати, перед Новым годом я каждому сотруднику радиостанции подарил по куриной ноге. И, то есть, почему? Я совершенно сейчас уже воплощаю свою программу в жизнь.
0: Да, но насколько я знаю, вы ждете от них встречных подарков.
1: Да, мы постоянно друг другу делаем такие сюрпризы. То есть, скажем, через месяц они мне же подарили эти ноги назад.
0: Извините, дело в том, что в кругу у нас исполнителей и популяризаторов принято, когда в помещение входит новый персонаж, знакомить... так сказать, гостя с тем, кто вошел.
1: Это же ваша ассистентка, ну что?
0: Нет, я имею в виду вот
1: это. Она этого... просто повернулась уже лицом к вам. Вы, Евгений Федорович.
0: Ну ладно, я не буду настаивать.
1: Ну, я предлагаю послушать композицию. Пока...
0: Да, там органчик, кстати, вот тот, который я не советую покупать под каким-то странным названием «Хаммонд». Что-то он там похрипывает, делает какой-то грязный такой заполняющий звук. Солиста плохо слышно, вот очень громко. Вот это не надо брать в магазине.

0: Прислушайтесь к этим звукам, не правда ли, они заставляют вас вспомнить о детстве, о траве, которая была экологически не потоптана еще, и о молочке, который мама утром приносила, снимала с него пенку.
1: Сцеживала его сама.
0: Да, и так далее. Вот, видите, я смотрю на ваше лицо, оно немножечко стало более серьезным. Какая-то мысль пробежала.
2: По поводу пенок, вот я когда в деревне жил, вот почему все девки, они такие розовощекие? Ну, им же пенки дают.
3: Молодой человек, разрешите.
2: Какой я вам человек молодой? Убери его, убери отсюда. Я говорю, девки там такие розовощекие все. Их поэтому молоком ты кормишь, чтобы щеки потом розовые, пудры на них не тратить. Вот. А почему щеки-то розовые? Да потому что пенки они едят эти вот в детстве. И главное, что пенки они едят не те, что со стаканов снимаются, а с кастрюли вот эти жирные. И...
1: А еще вот вы знаете, что есть на самом деле в деревне такой сосуд, называемый крынка. И в нем молоко наливают и делают топленое. То есть там сверху такая прям лепешка плавает без муки, правда?
2: Ну, я видел сто раз эти
3: лепешки. Не, ну это специальная технология выпенивания молока до невозможности. То есть то, что остается сыворотка, это вообще никому не надо.
1: А в смысле, пенка... сыворотка это вот нижняя
3: часть. Да, вот это.
2: Саша, ты ведешься на этот бред? Какая сыворотка? Это молоко, которое сварили, и все. Тут сыворотка уже какая-то началась.
3: Ну, кто из нас деревенский житель?
2: Ну, конечно же.
3: Ну, у меня, кстати, творческий вопрос. Вот тут был вопрос от слушателя по поводу альтернативных молодежных течений.
2: Мы говорим о молоке, какая альтернатива? Тут выбирать нечего.
3: Молоку нет, я согласен, да.
1: А, кстати, вот я помню, у нас ведь был разговор о таком понятии древнерусском, как девка, харь, кровь с молоком.
2: Ну, я и говорю, вот она, когда пенок обожрется, у нее сразу кровь с молоком получается.
1: Нет, а еще же была другая теория насчет вот дойеров, которые одним взмахом косы производят. Водился отсек выменного отростка у тёлки, и все это плюхалось прямо в ведро, вскормило, потому что ведь действительно не секрет, что груднички все рождаются изначально вообще бледные. Ну вот как и что вот твоя рубашка?
3: Ну, да. Китайский краситель, сами понимаете. Ну.
1: Вот, то есть, а потом уже получают эти кровяные
2: вот
1: тельца.
2: На китайские красители, да, отмазался, а сам под солнцем в рубашке спит все время, она и выцвела.
3: Извините,
2: вот
3: вы видели пиратские диски, изготовленные Болгарией и Китаем? Ну, какие из них более ярки?
2: Яркие, родные. Какие?
3: Ну, если вы можете себе позволить, то, конечно.
2: Ну, а что нам?
1: Да, ну и, собственно, вернемся к основной нашей теме.
2: Кстати, сыр тоже из пенок делают.
1: Вот нам звонят по телефону. Я думаю, может быть, мы послушаем, что хотят у нас спросить наши радиослушатели. И Евгений Федорович Гедике, историк.
2: Как его ты говоришь?
1: Гедике.
2: Да, кто ему так фамилию придумал? Ну и родители, а?
3: Извините, я внук замечательного советского органиста, композитора и
1: популяризатора. А как сейчас дедуля поживает ваш?
2: Кого-кого великого?
3: Кстати, если вы насчет дедули, я вам пришлю по почте энциклопедию. Там указаны годы жизни моего дедушки, который скончался накануне военных действий с немецкими фашистами.
2: Ты откуда его привел-то вообще?
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слышим.
4: Здравствуйте, Александр, доброй ночи. Мы сейчас как раз с подругой обмываем покупку ей шубы из опоссума.
1: Ага.
4: Как вы на это смотрите? Как вы смотрите на то, что из опоссумов делают шубы?
2: А вы не подали на нее еще в суд?
4: На кого? На подругу?
2: Ну, конечно, ничего себе.
4: Только, ну, она же здесь ни при чем, не она же сделала из опоссума.
3: А я предлагаю обмыть подругу в формалине.
2: Кто купил?
4: Подругу в формалине, ну зачем же так жестоко?
2: Нет, кто шубу купил?
4: Подарили.
2: Кто он такой? Кто шубу подарил?
4: Ну какая разница?
2: Ну как это какая разница? Если мы завели об этом речь, то это имеет важный факт в расследовании.
4: А что, это из вашего опоссума?
2: Какая разница, из чего опоссума?
1: И тут вообще, в принципе, не, без разницы, из чего пошита шуба.
2: Вам задали вопрос. Вы что, отвечаете вопрос на вопрос? Ну, это неприлично.
5: Вы же все-таки в прямом эфире.
2: Да, это вам не телевидение.
4: Ну, мы в прямом эфире, не в КГБ же.
2: Ну, какая разница? Ну, вот именно, так говорите, раз не в КГБ. Что вы там скрывать пытаетесь имена? Говорите,
4: нет,
2: пусть...
4: Нет, мы ничего не скрываем. Нам пусть скрывать нас... нечего. Мы хотели узнать, как вы относитесь к тому, что из опоссумов делают шубы.
5: А вы кому вопрос-то вообще задаете?
4: Как,
2: Саша, вы же не слышали, что внук называется? Глухой еще.
1: Вопрос, значит, насчет шубы, да?
4: Да.
1: Это, понимаете, дело в том, что тут зависит от того, насколько мы в душе фермеры. Вот, то есть тут только от этого. Вот, и больше тут даже ответить нечего. Если тут смысл-то в том, что, скажем, в Соединенных Штатах Америки вот ваши действия бы целиком одобрили. Там даже трусники шьют из шерстки опоссума. И вообще там носки, ну все, то есть там вообще. Вот, а здесь это достаточно экзотичное животное. Вот, и, в общем, осудить вашу подругу можно только за то, что вот эту шубу, ну, вернее, шерстку, вот, из которой сшита эта шуба, обменяли здесь наверняка на какое-то количество, может быть, цветных металлов или еще на что-то.
2: Не, а нет. Как парня-то звать? Кто дарил-то?
5: И с какой целью, кстати?
4: Да нет, нет, родители с целью, чтобы не замерзнуть зимой.
2: А, родители? Нет, вот есть, вот с этого-то есть. И начинается, Саша, у нас с детства.
4: Есть подход детства. Есть гринписовский такой, что...
2: Да какой там... тут гринпис? Все время
5: о гринах, кстати, это подозрительно.
4: А можно, так сказать...
2: Какое отношение имеет
4: вот
2: американский
4: надеть
2: доллар?
4: Надеть на себя... шерсть эту и перевоплотиться, в общем-то, в этого зверя, в общем-то, почувствовать в себе какие-то...
2: По-моему,
4: его...
2: это попытка отмазаться просто.
5: Это вульгаризация буддийского индуизма.
1: Вот вы видите? Вы видите, так, что говорят
2: люди
1: коллеги?
2: Люди иногда делают вещи, не осознают, что это очень высокие религии затрагивают они и так далее.
1: Понимаете, дело в том, что, скажем, вообще, как бы одевая на себя шкуру какого-нибудь животного, да, там, вот вы тем самым становитесь новой душой этой одежки.
4: Да, вот я это
2: слушатель, а?
5: Ну, вы знаете, да, я бы немножечко оправдал человека. Все-таки мороз снимает долю какой-то ответственности из того, кто дарил, из того, кто нужен.
2: Хорошо, а как же древние люди ходили без одежды? Ходили ведь?
5: А с них тоже снимали три шкуры, свои же соотечественники. Вот мы говорили о скифских племенах, нет.
1: Нет, подождите, собственно, уже сейчас наш институт защиты человека от окружающей его среды разработал новую технологию для пар. Конечно, если человек идет в одного по улице, то ему лучше там как-то утеплиться там. Вот. А если вдвоем, то можно идти в голом виде вообще. Главное, друг на друга неустанно дышать. Обогревать друг друга дыханием.
2: Это,
1: ну,
2: серьезно, это йоги, по-моему.
1: Ну почему йоги? Сейчас
5: нет,
1: вот...
5: Кстати, если вы это будете делать в азиатской стране, то вас могут на ножи взять родственники, на кого вы дышите.
1: Ну там даже сейчас, скажем так, там уже ножами не пользуются, там сразу грызут и все. Да, спасибо.
2: Да,
1: спасибо.
2: Подавайте в суд обязательно на него.
1: Спасибо.
5: Еще звонок?
1: Да, еще следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
6: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
6: Даже доброй ночи.
1: Да.
6: Вы знаете, я тут по поводу пены подумала.
1: По поводу вот молочной пены.
2: Пенка,
6: ну, да,
2: ее лучше называть, а то ее
6: с одной стороны молочная пена, а с другой стороны, вы понимаете, из пены она как-то Афродита родилась.
1: Ну, вы знаете, это легенда. И тут сейчас существует мнение, кто говорит, что Афродита из пены, а кто говорит, что из яйца.
6: Ну, во всяком случае, на картине изображена Афродита из пены.
1: Ну, понимаете, художники, они тем и замечательны, что у них есть как бы некоторое право на фантазию, на воображение.
6: Ну, простите, если учесть, что из пены молочные делают сыр,
1: ну, это конечно, конечно.
6: Да, то получается так, что Афродита сделана из сыра.
2: А может быть даже из масла или сметаны, если как долго. А вдруг кефир?
6: А тогда как же ее употреблять-то?
2: Кого ее-то, Афродиту?
6: Афродиту, в чисто духовном смысле.
2: Духовную употребляйте.
6: Сыр, между прочим, дело материальное.
1: Кстати, тут можно
2: его можно одухотворить.
1: Да, вот, например, вы знаете, у нас, это может быть несколько не в тему, но я все-таки должен рассказать. У нас был один друг нашей программы, сейчас он, к сожалению, ну, очень далеко. Он одухотворил собственный, извините, конечно, унитаз. Он, значит, сшил ему одежду очень красивую, повесил ему вот вокруг этой шеи цепочку золотую, и там чуть ли с ним не спал. Это был его лучший друг. Он там...
6: А, понятно. Это да. Был Пигмалион. Это мы уже слышали.
1: Кто вы говорите?
6: Пигмалион, наверное, это был.
1: Нет, его звали по-другому, вот этого товарища. Его звали Снегирь Викторович Гиря.
6: Угу. Так как же он назвал тогда свое произведение?
1: А вот не произведение, а друга.
2: Он так его
1: назвал. Он назвал Толиком, он назвал Толиком.
6: Толиком. Унитаз Толик.
1: Ну как, унитаз это так вульгарно, вот наш
2: вульгарный. Раковина тоже вульгарна.
6: Ну, вы меня простите, все-таки я женщина, и вопрос Афродиты меня продолжает волновать.
2: А, ну да. А Мадонна вас тоже интересует?
6: Мадонна, смотря которая.
2: Ну, вот последние.
6: Последняя, это которая современная или которая все-таки из художественного фонда?
2: Ну, последняя. Вот поет она еще песню.
6: Ой, ну она так поет.
1: Плохо?
6: Ну, как вам сказать?
2: Мы если, тоже такого же
6: если ее слушать без изображения, она поет отлично.
1: Да, у нее очень хорошие еще и музыканты играют иногда.
6: Да, да. А вот если вот посмотреть на нее как на Афродиту... Угу. То пены ей явно не хватает.
1: Вообще, в принципе, ходили слухи, что она вообще-то вовсе не женщина даже.
6: А да. Кто она?
1: Мужчина. Да.
6: Гермафродит?
1: Нет, ну что вы.
6: Она скрывается?
1: Нет, она мужчина.
2: Не скрывается. Так что она же по сцене без этих повязок на лице ходит.
6: Да, ну извините, тогда у нее парики на всех местах получается.
1: Конечно. А это сейчас очень в моде. Даже вот вы думаете, вот классические музыканты вот на сцене играют во фраках, это у них татуировки такие. Они же нагишом, там же жарко.
6: Да, но между прочим, фраки они подразумевают под собой хвосты.
1: А, ну вот эти как бы у них прикрепляются.
2: Это уже из папье-маши.
3: Да. Хвосты, а фалда называется. Ну что
6: же. Папье-маши это не такая гибкая материя.
2: Ну, вы знаете, при современных технологиях зарубежных добиваются еще не такого.
6: У нас-то тоже музыканты во фраках выступают. Вы представляете себе симфонический оркестр с хвостами из фраков?
1: Ну нет, это мы же объясняем, это татуировка, а вот эти вот фалды, как вы говорите, это как бы приделанные искусственные какие-то штуки. Ну как вот скажите, зачем вообще они нужны? Вот зачем морякам на бескозырке ленточки, чтобы по глазам хлестали? Вот скажите, зачем?
6: Нет, ничего подобного.
1: А зачем? Вот давайте вот разберемся,
6: вот,
1: зачем?
6: Вот если серьезно, то я знаю, зачем это.
1: Вот давайте скажите. Зачем?
6: Когда дует большой и сильный ветер, ну, типа с юга или с севера, тогда они подвязывают эти ленточки под подбородком для того, чтобы бескозырка не улетела на другой конец света.
1: Вот вы не правы. На любой уважающий себя бескозырке, между прочим, вместо там глупой надписи, там теплоход какой-нибудь Осипенко, сделана ленточка, как на фуражке, подбородочная. И, кстати, еще на эту ленточку закреплен специальный, как у хоккеистов, челюстно-защитный такой, чтобы потому что моряки очень часто в момент качки они падают, стукаются челюстями.
6: Вы перепутали, это боксеры.
1: И хоккеисты еще, кстати.
6: Боксеры, они там в челюсти берут эти ленточки для того, чтобы у них не выпала капа. Когда их партнер бьет по голове.
1: Да, кстати, вот на самом деле мы сейчас открываем сеть продажи вот этих кап. И любой желающий сможет купить. Дело в том, что это сейчас все сильнее входит в моду, на самом деле.
6: На самом деле, да. Вы знаете, между прочим, такую вещь, что есть такая штука, отбеливатель для зубов некоторых разных фирм, простите.
1: Да-да-да.
6: Вот. И они советуют, вот берете наш отбеливатель, намазываете на боксерскую капу.
1: И надеваете.
6: И вставляете туда. В рот.
1: Да, вообще, вы знаете, раньше, вот
6: и
1: я помню, до того, как... вот изобрели все эти зубоочистительные средства, то как бы люди, ну, желающие, чтобы зубы у них были свежие, как вот на картинках иностранных, они полоскали их стиральным порошком или отбеливателем лебедь, вот такими, знаете, были такие.
6: Да, знаю, у меня до сих пор старый запас сохранился.
1: Вот, да все мы этим занимались. Чё греха таить. А я помню, как детишки у нас, это был год, не соврать, какой-то 78-й, они ободрали со всех окрестных крыш гудрон, вот которым они покрыты, использовали вместо жевательной резинки.
6: А, изживали его, да, изживали. Да, и зубы, да, после этого становились не белые, а черные.
1: Да, такие черные прям. То есть это тоже реально.
2: Маленькая
1: факт.
2: Антикоррозичка. Да.
6: Я, правда, этим не баловалась. Вот как сейчас вот балуются наркотиками, я вот гудроном не баловалась, честное слово.
1: Да, в общем-то, мне тоже не довелось. Но вот...
2: А я смолу жевал и за маску нормально дышу тогда.
1: А, кстати, еще есть клуб любителей хвои. Они выходят массово в лес и жуют елки.
2: Голодают, по-моему.
1: Да, прям...
2: голодный,
1: да,
2: лес.
1: Да,
6: господи,
1: да.
6: Бедные леса. Я-то думаю, куда же леса-то пропадают?
1: Ну вот.
6: Как
1: вот,
6: насчет экологии вообще?
1: Насчет экологии вообще очень сложная ситуация. Вот представьте себе, что, например, вам не дадут выходить вообще из своей квартиры, закроют все окна, да, ну вот просто и двери. И вы там будете, так сказать, активно жить, и все вот отходы там вашей жизнедеятельности вы будете складировать там же. Вот постепенно происходит такой загруз всего. Вот,
6: вместе с хвоей.
1: Да, то есть все там, всякие там, ну все подряд, понимаете.
6: Ну правильно, а потом вместо говорят, всего. Что там какие-то колорадские жуки.
1: Да, да.
6: Хвою едят.
1: Да.
6: Нет, вот. Это невозможно.
1: Ну что же, вы не огорчайтесь. Спасибо вам за телефонный звонок, за интересный разговор.
2: Бессонный.
6: Ну, я чувствую, просто хотите его закончить, вам наверняка еще звонят.
2: Ну, нам надо еще отойти сейчас.
1: Да, там просто к нам приехали.
6: А, да, подхвою, я поняла.
1: Да, спасибо.
6: Всего доброго.
1: До свидания.
2: До свидания.
1: Ну что же, друзья, я думаю, вот этот замечательный телефонный звонок вас примирил. Я вижу, что вы как-то уже так дружелюбный. Евгений Федорович, не тычьте ему пальцем в глаз, пожалуйста.
2: Глаз.
1: Уже давайте,
2: вот
1: пожмите,
2: это...
1: пожмите друг другу руку. А, это, же... а вот этого нет, у него вообще не трогайте, это не это, это его младший
7: вот
1: брат.
7: Познакомьте, пожалуйста, меня с этим симпатичным молодым человеком, с который...
1: Это наш сиамский близнец.
7: Вот этот легендарный, да?
1: Да, вот это то, что вот вы пытались у него оторвать в момент вашей схватки, это его младший братец.
7: Очень
1: старший.
7: Приятно. Я, кстати, своим...
2: А мне представлять никто не будет. Это...
1: А это
7: я же внук, я же сказал,
1: историк-популяризатор Евгений Федорович Гидюки.
2: А чего он популяризирует?
1: Он популяризирует органную музыку, игру на органе. И вообще
2: это вот это он принес, да?
1: Да.
7: Я бы даже сказал, это я сыграл.
2: Да.
7: Кстати, многие органисты, органные мастера дарят мне части своих органов, трубы. Я их много уже собрал, они висят у меня на стенах. И я мечтаю собрать из этих, из этих труб единый орган, который звучал бы как... Ну, помните, вот в Артеке было дерево, которое...
2: Меня в Артек
7: прививали.
2: Не приняли, не помню я даже.
1: Ну, конечно, это неудивительно. Там, нельзя же травмировать было детей. А скажите, Евгений Федорович, вот такой вопрос у меня возник, естественно.
2: Они орган... взяли не из-за того, что травмируют детей, а чтобы меня не травмировать.
1: Скажите, пожалуйста, Евгений Федорович, вот вы, так сказать, еще органных дел мастер, это действительно факт. Вот обрабатывается поверхность деревянной органа обычным этим рубанком, как вот плотник там, который гробы клепает, стенки разные, или есть какой-то специальный инструмент, ведь как бы счистка верхней структуры дерева, она меняет его акустические свойства. Вот,
7: да-да-да, вот
1: скажите
7: именно это
1: об этом.
7: Зависит от тембровой... как бы реализации
1: еще
7: вашей
1: толщине,
7: идеи.
1: О толщине, от досочных покрытий, пожалуйста.
7: Это искусство сродни выпиливанию тростей.
2: А что, сегодня говорить не о чем больше? Че? Федорович какой-то пришел.
1: Ну, кстати... Вы успокойтесь, пожалуйста. Ну что вы, прям... Я понимаю, ваше возникшее сразу неприятие.
7: Если вам стало скучно, я вам советую немножко прислушаться к фонограмме. Она довольно-таки экспансивна, экспрессивна и эмоциональна.
2: Да мне уже сказали об этой музыке, что вы играете там. То есть вы это сыграли.
7: Да, кстати,
2: мне
7: я,
2: уже слушать не
7: я
2: хочется.
7: Я играю во многих концертных залах Европы. Недавно я был
2: и
7: на
2: мастер-классах.
7: И вы думаете,
2: это кому-то надо?
7: Люди ходят и платят деньги.
2: Ходят. А вы видели, чем они там занимаются?
7: Они платят деньги.
2: Они платят деньги. Они все ходят за за бесплатных аккредитаций. Им доплачивают, молоко дают бесплатно.
7: Не знаю,
2: вот
7: я...
2: Ходят. Вы посмотрите, там одни старушки сидят со своими дедулями.
7: Кстати, а что вы скажете о принятии пеночных ванн молочного свойства?
2: Вам уже их поздно принимать.

0: Вообще, не секрет, что органная музыка, она замечательна все-таки в живом звучании, не по радио, а в живом, а непосредственно, значит, ты положил свою задницу на скамеечку в большом зале консерватории и ощущаешь вибрацию этих, так сказать, древних стен, звук, вот эту волну мощную звука. И тут даже не столько воздействие идет на барабанные перепонки, сколько воздействия окружающей среды, колебания воздуха, все такое. И, Евгений Федорович, я это говорю к тому, что не исключено, что, в принципе, вот наш Angels и Torsion не целиком способны воспринимать эту музыку, поскольку у них как бы туловище два, а задница одна. Поэтому они несколько... это просто объясняю вашу физическую...
1: Саша, очень было, кстати, приятно, что вы так обильно процитировали мою недавнюю статью в газете «Музыкальное обозрение». И я предлагаю...
2: А вас пишут, да?
1: Это я пишу для вас.
2: Нет, вот...
1: Для молодых людей, которые желают приобщиться...
2: Саша писал чего-то, вы же сказали, Федорович.
1: Это он цитировал.
2: Как он цитировал?
1: Ну, цитировал — это когда вы берете чужой текст.
2: Не, это даете... слово цитировал, я знаю. Не надо мне тут умничать. Я знаю слово цитировал. Не, вы сказали, что Саша писал.
1: Я так сказал, я писал. Я записал.
2: Вот я писал, еще
1: да.
2: Скажите.
1: А ну вы писали. Ладно. А что вы писали? Вы пишете стихи, молодой человек.
2: Какие стихи? Ну, мне писать знаю, вообще нельзя. Он же все читает потом вслух. Вы представляете, что может получиться, если один пишет, другой читает?
1: Я не очень знаком с вашими отношениями. Я слышу вас регулярно, да, по радио, но вижу, кстати, впервые. Мне очень приятно познакомиться.
2: Ну, что ж теперь, сидите, радуйтесь, раз вам приятно.
0: Да, ну, Евгений Федорович, вы начали говорить...
2: А все-таки Евгений, да, сначала надо говорить? Я забыл вот это.
1: Ну, кстати, интересное народное обращение в Федорович. Чувствуется что-то такое. Не зря вы о пенках разговаривали. Вы, наверное, долгое время провели в отпуску в деревне.
2: Я там рус.
0: А, кстати, скажите, пожалуйста, как вот вы молоко пили? Да, я вот у вас, вас же как бы двое, и значит, у вас, вам нужно было... А желудок у вас один на двоих или два? Вот этот момент меня волнует, поскольку количество молока тут все зависит. То есть, как бы с двух надо вымь доить или с одного?
2: Но дело в том, что у Торшина вот это все, рот, это все бутафория. На самом деле он ему нужен только, чтобы верещать чего-то там. Вот. А так основное поедаю я. Ну, когда ему плохо, там, ну, видит, что у меня что-то есть, а у него ничего нету, я ему хлеб даю черный. Угу. Он дешевле.
0: А вот скажите, вот когда вот Евгений Федорович попытался у вас его, ну, схватить вас за Торшина, как бы Торшин воспринимает это как агрессию против себя, или он вообще как растение у вас?
2: Не-не, он все воспринимает, то есть... нервы там, все нормально. То есть...
0: Угу. А почему же он не предпринимал каких-то попыток вот отразить нападение?
2: Он принимал, он подавал мне сигнал по нервам, что надо человеку ударить.
0: Угу. Ну, вы вот, как я вижу, все-таки очень культурный.
2: Ну, он правильно, если бы он был бы, вот, ну, сидел бы не в этом, в пиджаке, да, вот как сидит он. В галстуке.
1: Это, извините,
2: там
1: называется смокинг. Видите, вот черная бабочка, она одевается к смокингу, а белый одевается к фраку с фалдами, который...
2: Ну, вот он сидит с этими фалдами, его не ударить даже. Знаешь, его нельзя ударить.
1: Фалда — это сзади болтается. У меня короткий.
2: Ну
1: это
2: вот
1: смокинг,
2: я вот, если хотел
1: папа
2: бы вас ногой по заднице ударить, а у вас там висит вот эта фалда. Как я могу и ударить? Вы все-таки выглядите так интеллигентно. Я и стараюсь с вами обращаться, ну как-то... Как-то смелее.
1: Да, старайтесь, кстати.
2: Вот до этого был полковник, он его увезли отсюда. Он на своей машине ездит с водителем, его увезли на этой машине.
1: Ну еще бы, полковник, меня бы кто-нибудь увез.
2: А и вас увезут. И Сашу увезут, всех сегодня увезут. Вот, и я и говорю, что он мне сигнал-то подал, что типа того, парень тут рядом сидит, вообще берегов не видит. Ты ему там очки-то протри. Я ему говорю, ты что, не видишь, парень-то сидит в этом, во фраге с фалдами. Вот, и в бабочке еще. Какая там белое, черное, не видно. Вот. И я говорю, нельзя. Но он так обиделся на меня, конечно, что я просьбу его не выполнил. Обычно-то я так, его кто пнет локтем, то в автобусе.
0: А вот, может быть, Евгений Федорович, может, вот вам налить блюдечку молока и подставить к торшину, может, как-то...
1: Я как раз хотел спросить, может быть, он сладкое любит.
2: Вы не подъезжайте к нему, он не любит это. Он понимает как-то это очень остро сразу. Не любит он вот эти вот дешевые подъезды. Как-то... С ним вообще лучше не разговаривать, его нету. Лучше вот так вот.
1: Хорошо, кстати.
0: А мне кажется, вот да-да. Евгений Федорович, что это вот у Энджелс такая попытка зачморить младшего брата. Вот типа вы с ним разговариваете, его нету. Все, вот младший, слабенький.
2: Не, на самом деле, как говорит мудрая русская пословица, не тычь вилами в навоз. Я будет всю жизнь нехорошо.
1: Кстати, Саша, вот когда вы сталкиваетесь с такими семейными проблемами, лучше не встревать в них, а, ну, может быть, понаблюдать издалека. И когда вас спросят совета, вот тогда вот можете что-нибудь сказать.
0: А вот,
2: вы что, педагогический колледж оканчивали?
1: Я вообще даю мастер-классы.
2: Куда вы даете?
1: Я вам объясню несколько позже, после...
2: То есть наедине?
1: Ну... Нет, я привык к большим аудиториям.
2: Ну, мы сейчас попробуем кого-нибудь собрать. Саша, сколько у нас народу сегодня в ночном эфире?
0: Ну, вот нужно сейчас посмотреть по коридорам, может, кто с утренней смены
2: остался. Кстати, вот манекены внизу я видел стоят. Если их посадить, может быть, он поведется на то, что много народу, и как-то будет говорить что-то интересное.

0: И напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» историк, популяризатор органного исполнительства Евгений Федорович Гедик. И к нашей с ним беседе присоединился в мягкой форме наш замечательный соавтор, сиамский близнец Angels и Torsion. Речь у нас идет о органах. И мы остановились на том, из чего же делают эти замечательные инструменты, из какой породы древесины. Вот вы знаете, что такой есть исполнитель Джон Ли Хукер. У него, например, гитара сделана из металла. Ну, одна из его гитар сделана из металла. Такая же гитара есть у одного кренделя из Dire Straits, тоже жестяная. Вот как вы считаете, можно ли сделать корпус органа из жести? Ведь в конце концов, насколько я знаю, корпус этого устройства несет в себе в основном механические такие нагрузки, но никак не акустические.
1: Да, вы совершенно правы. И вообще корпус — это понятие довольно относительное. Ведь корпус служит как бы хранилищем тех же самых труб, не тех самых, которые ты, вот как слушатель, ты приходишь в зал и видишь прекрасные трубы, расписные с ангелами. Это не все трубы, которые ты слышишь. И ты, как слушатель, можешь их слышать, все, если их, конечно, употребляет органист, но ты их слышишь из этого как раз корпуса. Они там хранятся, они там привинчены или припаяны в зависимости от материала, опять же, как
0: раз. А как раньше было, ведь не было ни пайки, ни винтовки.
1: Раньше была экология другая, и раньше делали трубы из более мягких пород дерева, потому что влага просачивалась только снаружи, а изнутри, во время открытия клапанов, влага не шла. И поэтому можно было делать из ясеня, осины и других доступных пород. Сейчас же приходится туго, приходится применять различные как бы наполнители, различные вымачивания.
0: А вот из какой породы дерева сделан знаменитый орган в Большом концертном зале имени Чайковского?
1: Ну, опять же, напомню, что жестяные трубы, которые вы видите, войдя в зал, это всего лишь муляж, а настоящие трубы сделаны из черного и эбонитового дерева, выдержанного около 40 лет. То есть, когда вас еще, в общем-то, на свете не было, эти трубы уже начинали выдерживать, вымачивать и высушивать.
0: А скажите, все это тоже происходит в оркестровых ямах, как вот всякие виолончели? И ведь сейчас вот не секрет, что, скажем, если у детишек, скажем, симфонического оркестра, ну, у детей музыкантов симфонического оркестра, вот они рождаются на свет, то их люльки сразу по выписке ставят, и там они живут в артистической этой яме, где вот оркестр там, по крайней мере, до 13 лет все время под звуки музыки, чтобы вот этот мозг, их юношеский, детский, вибрации полов через кости зубные, там разные прочие отростки, члены штабеля, все это туда к ним, значит, впитывалось.
1: Дело в том, что, смотря в каком значении вы употребляете слово «оркестровая яма», потому что подчас это выражение заменяется словом, ну, как бы человек, который сольно играл на скрипке и сел в оркестр, говорит, я сел в братскую могилу. То есть он поступил в оркестр, в группу, где много ему подобных. Угу. Вот. А что касается младенцев, то просто они меньше едят, когда их уши заполнены вот этими звуками, они не кричат, они там больше спят и меньше кушают, соответственно. А зарплата у наших музыкантов, сами понимаете.
2: А между прочим, детям надо есть столько, сколько положено, а не меньше. И не забивать им уши всякой ерундой, что в симфонических оркестрах играют.
0: А, кстати, еще нужно сказать, что как показали последние исследования биокафедры нашего института защиты человека от окружающего среды, желудочный мешочек грудничка или пупсика содержит гораздо большее количество желудочной кислоты, нежели желудок взрослого человека. И объясняется это тем, что у него вот эта, как ее, железа, которая вырабатывает желудочный сок, она работает сразу с момента рождения в полную силу. Вот. А у взрослого человека эта железа, то есть, ну, она находится, так сказать, интенсивность ее работы, она находится всегда в состоянии константа, то есть очень статичная. Что у пупсика, что у взрослого. Но пища-то меньше пупсик сожрал.
1: Но дело в том, что это одна из теорий, другая теория гласит...
2: Ослить некуда.
1: Да, извините, не перебивайте, пожалуйста. Одна теория гласит, что все зависит не от интенсивности работы вот этой железы, а от количества вкусовых рецепторов, которые находятся в желудочке у молодого.
2: А вкусовые рецепторы находятся на языке, на
1: мёбах. Вот говорю, что
0: историк, вы тут не правы.
2: Вы же все-таки историю преподаете на этом.
1: Я знакомлюсь с популярной литературой, новейшей, связанной с медицинскими исследованиями.
2: То есть вы читаете журнал «Здоровье»?
1: Нет, извините, я читаю
2: журнал «Наука и жизнь».
1: Я читаю журналы на голландском языке, которые мне присылают лично многие врачи голландских городов.
2: Парень-то пафосный пришел. Ты что не предупредил-то? Я бы хоть оделся нормально.
0: Ну, я не знал, что...
2: Ты сказал бы, что я приехал откуда-нибудь,
0: сказал,
2: из Нидерландов хотя бы.
0: Гость будет.
2: Гость будет. Ты все время то приведешь кого-то с улицы, то полковника... Президента сюда приведи, и я приду тут.
0: Кстати, в следующем эфире у нас будет.
2: Кто?
0: Президент.
2: Чего?
0: Ну, это пока секрет. А.
1: Кстати, на одном из моих концертов присутствовало 153 министра и 30 президентов. Это было официально объявлено в программке, которую бесплатно, кстати, с позволение муниципалитета раздавали слушателям.
2: А я вот нахожу с Федоровичем сходство. У него есть двойник, это Троцкий. Врут одинаково. Что у того министры сидели в креслах, что у этого.
1: Ну,
2: вы хоть бы... Вы понимаете, где вы вообще сидите?
1: Я, если я буду оправдываться, то...
2: То это не получится. Надо начать с этого. Если вы начнете оправдываться.
1: Я просто считаю это выше, чем следует.
2: Не, вот хорошо, Саша, что я сегодня приехал, иначе тут я чувствую, что было.
0: Нет, ну подождите, давайте все-таки вернемся к теме, с которой мы начали.
1: Вы вот, начали, кстати, скажите, с ассистентских трудов.
2: А по поводу органов я могу вот что сказать, что все хэви-металлисты играют на железных органах, чтобы получить достойное звучание. Не вот эти вот зинь-зинь. Слушай, это звучание вот вы сейчас слушаете.
0: Ну давайте послушаем, ну, давай. Что вы имеете в виду.
2: Да, вот давайте я то, что...

0: И в гостях у нас Евгений Федорович Гедики, историк органного исполнительского искусства. И я предлагаю обратиться к звонкам наших радиослушателей. Телефон 203-19-22. Я думаю, что Евгений Федорович ответит на вопросы, если таковые у вас имеются. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
1: Здравствуйте. А вот сиамскому можно вопрос?
0: Ну, собственно, конечно.
1: Вот дело в том, что в одной из таких бульварных газетенок, ну, имя, конечно, мы, ну, то есть название не будем говорить, чтобы...
2: А почему?
1: Ну, чтобы лишнюю рекламу им не давать. Мы же, они же деньги мне не платили. Если бы они мне заплатили, то я бы, конечно, назвал. А так-то зачем же? Да. В общем, написано, что якобы вообще там какие-то сиамские близнецы, там, в общем, единственные в мире, и имена у них совершенно не похожи ни на Angels, ни на Torsion. Вот, то есть, как-то вы боретесь с подобными клеветническими...
0: Фальсификациями,
1: да, статьями.
0: Интересный вопрос, сейчас, я думаю, наверное, ответят. Да. Спасибо
1: за вопрос. До свидания.
0: А что, Angels, скажете? Вообще, действительно, эта проблема как бы существует, что многие усомневаются в вашем существовании. Даже вот когда я Евгению Федоровичу говорил, что Евгений Федорович, типа, дескать, придет сиамский близнец, он воспринимал это как шутку. Типа, говорит, ну, Саша. Ну, представьте себе, как вот Федорович так говорит, ну, Саша.
3: Ну, это вообще, по-моему, да. Надо в этом ну, смехопанораме показывать, ну, Саша.
0: Вот, однако вы же пришли, и он, как вы видите,
3: я не знаю, все, кто, прибил, хочет, все кто хочет смотреть, вот как вот выходит сиамский близнец, как заходит, вот эти все процессы, которые я могу совершить при входе в радио там, пожалуйста, приезжайте. Как там адрес-то, Арбат?
0: Дом 11.
3: Желательно
0: днем желательно это делать, потому что днем он здесь надо появляется, ему доставляет радость. Извините, что я про вас, Анжел, с уважением в третьем лице.
3: Нет, я человек скромный.
0: Сиамскому близнецу радость доставляет пугать утренних референток, гостей нашей радиостанции. Он,
3: вот особенно студенточек.
0: Студентов, практикантов с разных других радиостанций.
3: Да, они потом крепче вот на других радиостанциях. Их уже ничем не испугаешь.
0: Да.
3: Да мы через близнеца прошли, я сам лично слышал.
0: Какие, да.
3: А газеты эти уничтожать надо. Вот что пишут-то.
2: Кстати, друзья, я когда был еще молодым человеком, я разбирал...
3: Друга нашел, да?
2: Ну, так принято в интеллигентном обществе.
3: Ну, мы-то не интеллигентное общество, надо вот так вот заметить. Вот посмотри на Сашу. Это интеллигент,
2: очень
3: у него бабочки, как
2: человек.
3: У тебя, нету.
2: Я ему подарю. Я
3: у него нету бабочки.
2: С автографом.
3: Такой. Потом этого кителя, вот кителя, как ты, с фалангами, или как ты их там назвал, тоже нету.
2: Так вот, когда я...
3: И я тоже плохо одет, как-то так по-простому, ну, по-рабочему.
2: Вам лучше не надо.
3: Там.
2: Я разбирал партитуры и заметил, что четырехручные произведения некоторых старинных мастеров для органа были...
3: А ну, это, вот вопрос,
2: вот слушайте меня внимательно.
3: Нет, я вопрос, я потом забуду.
2: В конце вы будете сюрприз иметь. Так вот,
3: только не надо мне леденцы давать.
0: Меня порой щекотят так, что, прикинь, подкралась на коленках и щекотит.
2: Перепутали, кстати, Нина Александровна, она...
0: А жила-то,
2: да. Тетка. Ниночка, ну, пожалуйста. Так вот.
3: Где Нина-то?
2: Партия...
0: Да вот, под столом.
2: Вы меня слушаете.
0: Это ассистентка нашего
2: организма. Так вот, дорогие радиослушатели.
3: Федор еще расскажи, что это ассистентка.
0: Это он привел с собой.
3: Это моя... А его ассистентка?
0: Конечно.
3: А наша Нина где?
0: Наша Прохор. Ты что попутал? А та Нинка, уволили ее, она из столовой сперла яиц.
3: Яиц? Ну, зануда, ну дает.
0: Прикинь,
3: да? Унесла. Она мне говорила, я все яйца здесь.
0: Говорила, унес. А что ж ты не сказал? Ты, может быть, предотвратили. А, ну ты же
3: честно. Нет, да я думал, шутит.
0: Ты же с ней того, да, ведь крутил с Нинкой. Крутил, да я вижу, погла, крутил, да сразу видно.
3: Ну, вам, при Федоровиче, зачем?
0: Вот, мы же не дома.
3: Думает, сидит там, че парень крутил, зачем крутил Нинка? Ну, вот так вот мысли бродят. Там
2: нельзя отвлекать. Нинка, она как картинка. Так вот,
3: ну, у вас-то Нинка как раз не как картинка. Нашли себе бабище.
2: Она старенькая,
3: да? Привелся,
2: да? Вы что думаете? Так вот, в произведениях, которые были написаны для четырех рук, партия педалей была написана для двух ног. И какой следует отсюда вывод?
3: Что там две педали.
2: Вы, как сиамский близнец, должны были догадаться, что старинные авторы писали эти произведения для старинных сиамских исполнителей на органе.
3: Да, и коробка передач, соответственно, автомат, если две педали. То есть сцепления-то нет уже педали?
0: Нет, уже получается.
3: Да, уже две. Смотри, какой умный это парень оказался.
0: А, кстати, сейчас вот должны вообще быть беспедальные.
3: Машины-то?
0: Да, а, руль, кстати, рулем 10... регулируется. Дальше вдавил, быстрее скорость, как на самолете, знаешь?
3: У меня тут один знакомый близнец, товарищ из Америки, приехал. Он рассказывал, у них уже 10% электромобили ездит.
0: Вот так-то?
3: Вот так, а вы все тут ходите с бабочкой. Тут уже люди на электромобилях ездят.
2: Кстати, это полезно, когда отстреливается очередной конкурент по группировке, он падает на руль, и машина начинает ехать очень быстро.
0: Очень быстро, и да.
3: А вы что, в войне участвовали, что ли?
2: Вы выйдете в окно, за окно, вернее,
3: как,
2: там...
3: Как у нас полковника, Саш, того звали-то? Может, знаете?
0: А, я уже не помню, их столько у нас перебывало.
3: Не будем, да, о плохом, о грустном.
2: Вот, так я жду новых вопросов от вас, Саша. Мы уже, так сказать, довольно полно развернули нашу тему сегодняшнего разговора.
3: Да, там.
2: И что-нибудь спросите еще.
0: Я хочу узнать, вот скажите, пожалуйста, существует такая картина.
2: Кстати, извините, вот сейчас музыка звучит, я нарочно ее вам дал.
0: То есть она вам мешает, записана, я убрал.
2: Нет, она записана
0: наоборот,
2: домашнем, извините, электронном сэмплированном органе, который пытается впихнуть нашим потребителям низкооплачиваемым зарубежные фирмы. Послушайте, какой звук, какой неприятный тембр, отличающийся, да, от живого органа.
0: А вот...
3: Да, можно я тоже «да» скажу? Вот «да». Приму участие вот в том, что...
2: Кстати, было целое течение дадаистов. Они много написали картин, музыки.
3: Я вот знаю течение дадаистов, которые «даили», они «не да» говорили. Какие-то это вообще... Прохиндеи, можно сказать. Они «да» говорили. Это не специально.
2: Но приехавшие из деревни...
3: Вот вы были с дойером хоть раз на «ты»?
2: Я с доярками, извините, не путайте доярками мою ориентацию.
3: А вы еще и кот мартовский.
0: Ну, друзья, друзья.
2: Ну, Саша, приехавший из деревни, человек испытывает множество удивительных.
0: Нет, но я знаю, насколько я знаю, да. Евгений Федорович, вы уже давно из деревни приехали.
3: Приехал-то?
0: Ну, по-моему, он из Подольска. Вы из Подольска,
2: я
0: по-моему.
2: Я из Станицы, между прочим. Ага.
3: Откуда? Станица?
2: Да, Станица, где Шолохов написал вот то, что вы думаете.
0: Вот Муму.
3: А это про него, что ли? Вот про мальчонку-то? Дома еще ему многоэтажные снились, деревенские.
2: Это Манилов, вы что? Это
3: не, мальчонка там был такой вот.
2: Манилов же был когда-то
3: шкет
2: мальчонка.
3: Такой маленький в штанах и в тюбетейке.
2: В ранних редакциях «Мертвых душ» упоминался мальчонка
3: Шолохов Манилов. Шолохов писал не про мертвые души, он про живых людей писал-то. Это Гоголь был, мужик он с носом.
2: Да, правильно.
3: Живой еще в гробу
2: до сих пор спорят, что написал Шолохов, а что не Шолохов. Так что вы будьте в курсе литературных событий.
3: Вы со мной
2: событий
3: только не спорьте. Я на литературе двух собак съел.
2: Сиамских.
3: Ну, естественно, я же одну не могу съесть. Нет, ты представляешь, Шолохов написал Муму. Вот так вот я скажу.
2: Не может.
0: С трудом.
2: С трудом.
3: Да, да. Вот интеллигент. Это...
2: Кто, это Шолохов интеллигент? Да это прохиндей.
3: Я вы про видели... вас говорю, прохиндей. Это вы... Я не буду вас называть.
0: А что вы имеете против Шолохова? У меня жена видели... была, кстати, дочь, да, доярка, кстати, между прочим. И она доила, она лучше
3: и
0: всех.
3: И дед у нее был дойером, у нее ладони все без этих черточек были. Вы представляете, что
2: это какой
3: значит?
2: Массаж мы уже...
0: В имени. Да.
3: Возможно. А вы все о массаже. Видишь, интеллигент. Ему лишь бы в соляриях там и массажи поделали, что ли.
2: Я, кстати,
3: и доярки,
2: я, кстати, колбасы не ем после армии.
0: А скажите, пожалуйста, Евгений Федорович, вот я знаю о вашей поездке в Таиланд, где вы с тамошними проститутками забавлялись. С очень,
3: а ты знаешь, какая халява? Два грина час. Ты прикинь, сколько сэкономил.
2: Ничего подобного, 15.
3: Сейчас все плюс... российские бизнесмены ездят в Таиланд, чтобы сэкономить. Ну, каждый день по 200, по 600 грин отдавать за проститутку. Это посчитай. Вместо двух.
2: Извините,
3: грин.
2: Кто изучал этот вопрос обильнее, вы или я? Вы вообще хоть раз...
3: Кто вы такой?
2: Да вы на себя в зеркало посмотрите. А они же вам дверь
0: направо. Ну что, вы правы. Нет, давайте.
3: Вот эта бабочка его, вот эта бабочка. Летчик пришел за бабочкой.
0: Вы только не оттягивайте ему ее и нам. Между прочим,
2: скидку делают за бабочку. Вот увидишь, сразу и думают, интеллигентный человек. Не какой-нибудь.
3: А у меня одна мысль. Вот я вижу интеллигент. Вот в табло бы ему разрядить бы всю атмосферу, а?

0: ассистентка нашего замечательного гостя Евгения Федоровича Гедика, историка популярного органного исполнения, сейчас нам подует флейту. Ну, в хорошем смысле, я хотел сказать. Да, да, да, Евгений Федорович.
1: Кстати, Саш, ведь никто и не подумал иначе. Но, правда, что-то мне тесновато тут. Она какая-то большая у него.
0: Но она шубу не может снять. У меня ощущение, что это ее вторая кожа просто. Ну вот не, пощупай, не... она будет орать? Молчит?
1: Она не... вообще не мальчит, я не слышал еще слов.
2: Дело в том, что она, во-первых, волнуется, она сейчас будет играть в прямом эфире, а во-вторых, я должен уточнить, она будет играть на нескольких флейтах. Каждая из флейт может сделать только один звук. Она попеременно будет на каждой
0: менять.
2: Менять, да.
1: А, это как у американцев дудки вот эти. Трын-трын-трын, они там дуют у них как в губную гармошку, да? Кстати, скажу вам по секрету всем, что у нее ресницы как у коровы.
2: А это хорошо?

0: Молодец, Ниночка, солнышко ты мое.
1: Только она у вас как-то очень сильно дышит. А может, она беременна, скажите. Кстати, беременным по заключению медкомиссии запрещено дуть флейту, поскольку...
2: Ну, выдувает она.
1: Выдув происходит. Евгений Федорович как-то шумно дышит. Она все-таки,
0: я думаю, просто не надо было ей давать...
1: Вот эти капли.
0: Нет, вот эти леденцы, они же слюной отделение повышают. Ну, все равно, кстати, я считаю, она...
1: Она справилась, конечно. Справилась. Молодец, девчушка. Молодец. Сколько ей лет, если не секрет?
2: Полтишок верный уже, по-моему. А вот у меня вопрос к Федоровичу. Федорович, а Кисин, вот тоже Евгений, не родственник тебе, у вас как?

0: имена одинаковые. Может, он родственник какой-нибудь? Тоже такой профессор в музыке там играет. На чем он играет?
1: Киссинг, кстати, тоже клавишник довольно достойный. И я помню, он интересовался органным творчеством.
0: А в какой группе он
1: играл? Он ухаживал, кстати, за моей внучкой. Но тогда...
0: Какой внучкой-то? Вы же сами внук. Какая у вас внучка? Он втирает-то сидит.
1: Ну не хотите, не слушайте. Я хотел вам ответить.
0: Я был рад у вас. Как вы внучку звать?
1: Это другое дело.
0: Да. Вот как зовут внучку? Вот
2: видишь, Эншел, сможешь найти подход.
1: Кстати,
2: можешь ведь, ты же психолог.
1: Какой у вас автомобиль?
0: А при чем здесь мой автомобиль? У меня особая модель.
1: Это уже... Интересно.
2: Друзья. Нет, давайте сейчас, что? простите, мне надо перевернуть. Сейчас, секунду, сейчас композиция, потом перевернем сейчас.
3: Соло для бас-гитары исполняет Джон Патитуччи, автор «Опоссум», падла.

0: Половина четвертого в Москве. И в гостях у нас Евгений Федорович Гидяки, историк, популяризатор. Ну, продолжайте, вы о чем-то там начали.
1: Не-не, вот я первое слово прослушал, что-то гиги.
0: Проехали.
1: А, про внучку же. Ну и что с вашей, Евгений Федорович, внучкой-то там творится? Как звать-то девку?
2: Так вот, Кисин-то подъезжал. Но я сказал, значит, 5 первых премий на конкурсах.
0: У кого, простите, на каких? У внучки?
2: Нет, я имею в виду, женихи ведь.
1: В прямом эфире взять.
0: Нет, подождите, я имею в виду, у кого 5 первых премий?
2: Ну,
0: у дочки?
2: Это? Он должен к ее ногам принести 5 первых премий, альбом на Deutsche Grammophon и тур концертный по Карнеги-Холлу.
1: А что же она, золотая, что ли, вся внучка-то ваша?
2: Ну, я вам, может быть...
1: Нет, вы мне сказали, она что, вся золотая, что столько денег? Я за нее бы паршивые овцы не дал. Я
2: откуда еще, вы знаете?
1: Я еще фотографию даже не видел. Может, она облезлая какая-нибудь.
2: Вот вы скажите...
1: 5 премий, да?
2: А вот вы скажите, такая? У вас велюровый салон или кожаный?
1: У меня салона вообще нету. У меня не какая-нибудь там массажерная. У меня автомобиль, ну, салон. Что вам тут?
2: Не, ну я понимаю, что здесь не
1: дикий запах. У этой тетки, как ее звали? Салон есть такой. Велюровый.
2: Ну да, это...
1: Железом он обит, жестяным.
2: А это престижно?
1: Еще бы. Сейчас железа нет в стране. Золото, например.
2: Тогда вы можете позвонить мне как-нибудь. Мы
1: договоримся. Я буду звонить ему.
2: А вам что, трудно?
1: У вас же кто вы такой? Вот я задаю этот вопрос.
2: Ну, у вас же 4 руки.
1: Ну что, ну две там маленькие.
2: Не обязательно брать телефон такой большой.
1: Не, вы что, шибко занятой?
2: А вы очень хотите.
1: Или внучка.
2: Не хотите, не надо.
1: Я уже и не хочу. Я уже понимаю, что вы мне пытаетесь...
2: Саша, какие у вас еще есть вопросы?
1: Подожди, мы еще не выяснили одну тему. Девку, то есть внучку у вас, скорее всего, облезная какая-нибудь.
2: Но не облезная. Кстати, это немаловажно, девка или не девка. В наше время, поди найди.
0: А может быть,
1: кому она нужна,
0: муки-то
1: сколько?
2: Кстати, как насчет того внучка, которого вы все время с внучкой скрещивали сегодня в эфире? Я услышал, я пока готовился.
1: Какого
2: вы звонили.
1: Внучка? Что-то подвох какой-то.
2: Гошу.
1: Чувствую,
2: вот.
1: Что-то кстати, роет он мне тут могилу.
2: У него, кстати, память короткая.
1: А что, Федька-то бегает еще или как вообще?
2: Этот-то?
1: Ну, Федька-то.
2: Ну, ему, кстати, смазали вот этот скрипящий сустав и протезный. Нормально, кстати, вот это.
1: Так у тебя отец еще и с протезом ходит, оказывается.
2: Отец? Ну, знаете,
1: дочь дефективная, а отец с протезом.
0: Это он спрашивает про Федора Изольдовича, вашего папу.
1: Так он еще и Изольдович. Ну, понятно мне теперь.
2: Ну, у меня, кстати, фамилия... Известно.
1: Да я уже забыл ее сам.
0: Ну вы правы уж совсем. Ага, нашего гостя засмущали. Ну, что
2: а звонков же? Нет, Саша, извините.
0: Есть телефонный звонок.
1: А вам что, со мной поговорить не хочется, да?
2: Не хочется, но я просто как-то...
1: Ну что
2: мне
1: вы...
2: не удается это сделать.
1: Ну давайте попробуем поговорить.
2: Задайте мне какой-нибудь вопрос.
1: Это вы меня просите?
2: Да.
1: Вы же а что вы на Сашу смотрите?
2: Ну он как бы...
1: Что,
2: сидит
1: как бы?
2: Тут между нами.
1: Какой между нами? Ну. Это вы между нами. Вы посмотрите, кто вот, между
0: кстати,
1: кем
0: действительно,
1: сидит.
0: Торшин, а вас уже да. С другой стороны у вас это как
2: так
0: бы...
2: мне с кем, с вами или с Торшиным?
0: С Торшиным бесполезно. Да? Я по опыту точно проверил, знаете? Евгений Федорович, конечно, это совершенно бесполезная затея.
2: Ну, может быть, лучше звонки, ребята.
1: Нет, что с внучкой, я никак не понял.
2: С внучкой все в порядке.
1: Все в порядке.
0: Ну, давайте звонки, давайте попробуем звонки. Пожалуйста, телефон в нашей студии 203-19-20.
1: И две двоечки, заметьте, две двоечки. Все нормально.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
3: Алло, Саша, доброй ночи, это Алексей опять.
0: Привет.
1: Вот. Добрый вечер.
3: Я за последние полтора часа вообще обхихикался просто.
1: А в чего вы хихикаете, вот мне интересно?
3: Да просто у Евгения Федоровича сегодня очень интересный оппонент, я не пойму, то ли он...
1: Вы бы его видели, вы бы вот этот вообще,
2: сам
1: это смотреть
2: посмотри.
1: На меня все видели.
0: Ну ладно, вам право ругаться, ладно.
3: Ну, он обдолбил. отбился, то ли он, в общем-то...
0: Да нет, ну что вы, зачем?
1: Не, вроде голова не синяя, значит, не обдолбанный, нормально такой сидит.
3: Мне это, честно говоря, напоминает, вот, я это, к сожалению, не вижу, очень жалею, диалог Жириновского с Немцовым, вот, когда, собственно, Владимир Вольфович у него...
0: Брызнул коктейлем?
3: Ну да.
0: Не, ну дело в том, что у нас здесь уже... в силу особых причин сейчас вот будет установлены перегородки такие, вот как в этих...
1: Где, в тюрьмах?
0: Как, нет, как, где выдают бабки в этих в обменных...
1: В кассах.
0: Да,
3: это
0: будет,
3: как, наверное, вот чтобы там... в такси, да?
0: Да.
3: Во избежание, собственно, грабежей, да?
0: Да. Так что, чтобы не было каких-то...
1: А то бабочка у него есть, у меня бабочки нет.
0: Ну ладно, уже... вам право. Ну что,
1: я
0: он
1: вам подарю бабочку. С автографом. Не надо мне.
0: Подождите, уважаемый, вы забыли, вы забыли про нашего радиослушателя. Да. Что Алексей, вы хотели спросить, Алексей?
3: Кстати, грамотно очень, да. Я еще, вот у меня такая шальная что-то мысль появилась. В этот тандем бы еще бы Прохор, и там бы вообще бы просто повеселились бы, наверное, все. Вот. Кстати, Саша, вот у меня такая прелюдия к вопросу. Дело в том, что я, собственно, сейчас сочиняю книгу о своей сознательной жизни, так, годов 16 начинаю. Вот. У меня там такой отдельной темой, значит, проходят какие-то женские образы, да?
0: Органы, вы говорите?
3: Образы.
0: Да.
3: Вот.
0: Извините, я ослышался.
2: Мы об органах все, конечно.
1: Да, и проходят они у вас, и
3: то
1: что
3: есть, я, собственно, изучаю их не по пацану, а как-то по жизни, вот.
0: Это правильно.
3: Не был знаком еще до сих пор с такой, в общем, сильно пьющей девушкой, как Прохор. С ней как-то можно, в общем-то, приватно поговорить.
0: Вы знаете...
1: Выпить-то с ней, наверное, можно устроить-то.
3: Помолчите, молодой человек.
1: Какой я вам человек молодой? Молодой, сами сознательную жизнь 16 лет прожили. И мне, молодой человек, помолчите.
0: Между прочим...
3: Ну, я сейчас, в общем-то, собственно, беседую-то...
0: Нет, а вы поймите, Алексей, что Прохор, это как бы честно, так скажем, ну, девушкой мы ее называем как бы, ну, любя, чтобы поддержать в ней соки. На самом деле, это уже взрослая особь женского пола, 60-летняя. Вот, и я думаю, что вряд ли общение с ней будет вам очень приятным.
1: Смотри, как Федорович, да, девок охочет? Ну, да, вот так уже.
3: Нет, собственно... Все равно ведь интересно.
0: Ну, понимаешь...
1: Кстати, могу подогнать внучку одного известного органиста легко. И пьет безбожно. Вот.
3: Пьет безбожно, но это же не очень хорошо.
0: По-моему, кстати, это камень в огород Евгения Федоровича. Расскажите, Евгений Федорович, как вот у вас есть огород? Там макву, там всякую свеклу, прочую ботву, как вы. Я вижу, что вот
1: там
0: с собой...
1: фаланги свои растит на задницу вот эти.
2: Я вижу, вы намекаете не на ботву, а на, так сказать...
0: Ну вот на то, что вы принесли
2: там
0: с собой.
2: Вот, колосится. Да.
1: Зелень-то стрижете по весне вообще так? Стрижете зелень-то?
3: Нет, кстати, Саша, вот сразу я, в общем, прошу прощения, что ваш диалог как-то... вторгаюсь. Вы не боитесь, что какие-нибудь там, ну, люди моложе меня намного послушают эту программу и как-то, в общем-то, они сильно в моральном плане потеряют, потому что ведь...
0: Ну, я понял. Но вы знаете, как бы это на самом деле будут их же проблемы.
2: Нет, ну а почему они должны потерять? Они же слушают орган. Ну,
3: нет,
2: зачем здесь собрана же...
3: Орган-то они слушают как бы на заднем плане, то есть типа бэк-вокал.
0: Здесь, пожалуйста, погромче. Ну, вот.
2: И вот, молодые люди, вы послушали орган.
1: Вечер органной музыки у нас сегодня.
0: Да, и разговор у нас идет сегодня о органе. Я начал свой вопрос...
1: А можно я вопрос задам?
0: Конечно.
1: Радиослушателя нету уже?
0: Да.
1: Все, ушел.
0: Кстати, у нас что-то со связью. Какие-то проблемы, видимо, Прохор там опять что-то... Ну, неважно. Да.
1: Он там...
0: А вот она. Вы... Оно это...
1: Чего она?
0: Оно это вы.
1: Она
0: ой, извините,
1: чего?
0: Что-то я тоже заразился от вас какой-то.
1: Ладно. Да. Федорович, вот ты мне на такой вопрос ответь. Орган, да? Есть такое слово. Ну... Есть орган. Какая между ними связь, расхождение и разлука? Есть.
0: А вот это, кстати, мы говорили, мне кажется, тут мы можем вернуться к трахеям, к трубам из трахей. По нотам, например, вот возьми петуха. Ну, я имею в виду птицу.
1: Из тюрьмы, что ли?
0: Нет, ну, ты сразу применяешь все это все вот к своим каким-то ассоциациям. Нет, это птица. Птица такая.
1: А, ну, вот это кукареку, да? Да, у него... Да, я говорю, из тюрьмы. Он же тоже так орет.
0: Ну, Евгений Федорович, отвечайте на вопрос.
2: Как вы могли догадаться, орган является...
1: Ну, я еще не мог догадаться. Да. Вы еще ничего не сказали, чтобы я догадался.
2: Ну, это такое вступление интеллигентное.
1: А, интеллигент. Ну, я-то как... Ну... Из более высокой прослойки я вас, интеллигентов, не понимаю.
2: То есть вы хотите сказать, что вы бизнесмен?
1: Нет. Я из более высокой прослойки.
2: То есть вы в законе?
1: Чего я? Да, мы на конях и в законе. Нет, дело в том, что вас не было, когда мы говорили о монолюдях и о стереолюдях.
2: А мы же сегодня говорим...
0: Нет, подождите, как не было?
1: Не было его.
0: Евгений Федорович, он уже в то время был.
1: Нет, я говорю, на передаче не было. А приемник-то у меня нет.
0: Я думаю, может, он скрыл от нас свой возраст так тщательно. Может, это вообще подросток. Кстати, подергайте его за бороду, пожалуйста, Энджелс. Ну-ка...
1: Эй! Ну, нет, ладно, смотри. Две волосины больше, две меньше. Ничего страшного.
2: Так об органах-то мы будем или как?
0: Вообще, вот органы, трахеи. Это сей орган или кишка?
1: Трофеи? Это, по-моему, во времена Великой Отечественной войны вот собирали пистолеты фашистские. Это называлось трофеями. Ну, органы там были, да, КГБ, они это дело отслеживали, но...
2: Не, ну, кстати, когда вот взрывается мина, то многие органы тоже... разбрасываются.
1: Да, вот я видел одну картину. Идут три КГБшника по минному полю. Написано: мины, осторожно. Они идут. То есть, не знаю,
0: где это довелось видеть.
1: Вот видел это.
2: Вот бы их всех так.
1: Летчики ходят. Зачем?
0: Ну, Евгений Федорович, ну что же вы... Что же?
2: А вы знаете, сколько лет я не мог выехать, дать мастер-класс в голландской стране?
1: Я бы вас вообще не выпустил. Не выпустил. Вот смотрю я.
2: Вы, может быть, тоже из них?
1: Я?
2: Вы так присосались друг к другу.
1: Кто
0: присосался? Это Энджел Сторшин. Они просто...
1: Ну, извините, одно целое присосались. Да, да. Это вы, сынушка.
2: Не обижайтесь, молодой человек.
1: Вот. Идут трое по минному полю. Написано: осторожно, мины.
2: И она как...
1: Кто? Да внучки не было вашей там, она. Идут...
0: Трое.
1: Идут трое. И мина.
0: Нет, с этим все... нет. Дело в том, что вы хотите сказать, что если минное поле, там должно быть энное количество мин. Ну, несколько, нет, конечно. Нет. Почему вы хотите сказать, что одна мина?
1: А остальные,
0: это
1: они
0: не
1: так
0: поле.
1: Просто погулять вышли. Какие-то. Нет, пластмассовые. Ну, то есть
2: пластиковые.
1: Дело в том, что мина — дело дорогое. Правильно?
0: Ну, как сказать, смотря какие.
1: Ну, неважно, неважно. Любая мина...
0: Если охотничья мина, вот на медведя сейчас капканы не ставят, а мины ставят.
1: Ну,
0: она
1: подешевле. Ногти вырывает просто этой мины, он уже ходить не может дальше. Кстати, это вот я знаю. Вы пока помолчите, да? Вам слово не давали.
2: Просто на селе тоже есть мины, там и коровы ходят, а потом
1: вы же
2: мины.
1: Не с села. Вы же с Шолоховым там пили вместе где-то.
2: На станице, кстати, мы коз тоже... Ну,
1: вот,
2: да,
1: это, вот вы в станице...
0: Что вы делали с козами, так с козами, это мне интересно. Ну-ка, Евгений Федорович, сейчас, извините.
1: С козами что?
0: Да, там что-то с козами у них было.
2: Ну, когда моя внучка, она любила, кстати, носить галоши, и каждую новую модель галош она, так сказать, требовала купить. И мы ей даже сделали такой...
1: В Союзе была только одна.
2: А мы сделали ей герб родовой. Такая коза и в галошах.
0: А скажите, вот, кстати, вы говорите, что были галоши только, ну, одни в Советском Союзе. Да. Вы имеете в виду вот черные резины и красные прокладки. Да, ведь да. Можно было прокладку сделать зеленой, из списанных фуражек высшего офицерского состава, например. Вот уже другой вид.
1: А ты знаешь такую фишку, что сатанинские плащи сверху черные, а внутри красные? Ты находишь что-нибудь общее с галошами?
2: Ну, кстати, самые главные галоши хранятся, между прочим, в
1: Французском музее эталонов. Самые настоящие галоши.
4: Это главные галоши Европы. Нет, а есть
0: простите, друзья. Простите.
1: В горках нет уже галош, я там был недавно.
4: А куда же их?
1: Ушли ногами.
0: Вообще, в принципе, я хочу сказать так, что галоши, они делились по размерам так же, как ботинки, там 40, там 3, 40, 3 с половиной. И каждый размер, ну, например, если галоши 43 размера, то они должны были весить столько-то, но не больше и не меньше. Поэтому, действительно, Энджелс прав, что они хранились именно в эталоне. Потому что, например, берешь калошу, видишь, 43 размер написано, и ты строго знаешь, что она весит, скажем, 5 килограмм. Ни больше, ни меньше. Ты ее можешь там, не подбирая никакие гирки, на весцы кинуть на какие-то. И вот, то есть, как бы...
1: Даже вот сейчас на рынках все, ну, галоши пропали же из продажи.
0: Сейчас нет вообще. Сейчас, кстати, галоши
1: вместо,
0: пойти купить.
1: Вместо гирек их берут, и там же знают все, что если 43 размер, то 5 килограмм.
4: Так, между прочим, вот знаете, наивные вы люди. Когда
1: мы с тобой.
4: Послушайте, когда засаливается так окружающая среда, то пористость резины впитывает влажность воздуха, и галоши весит уже не так.
0: Нет,
4: и вас обманывают просто.
1: Советские галоши никакие не пористые.
0: Ничего они не впитывают.
1: Да, и ничего не впитывают.
0: Они даже сделаны,
1: они
0: знаете,
1: поэтому называются галоши. Если бы они назывались ботинки, они бы впитывали.
0: Или гамаши есть, еще слово гамаши. Вот это впитывает.
4: Еще есть бекеши.
0: Нет, это черкесский набор головной.
1: А еще есть гамак, на нем валяешься и крутишься так здорово в сеточке.
0: Кстати, насчет галош, вот их же можно было одевать только на валенки, а вы заметите, вот сейчас в Москве
1: не
0: в валенках. А на что? Ну, на ботинки.
1: На ботинки, когда сыро, вот они же...
0: Кстати, еще я помню, идешь, так бывало, и то там, то тут калоши валяются, кто-то потерял, потом на ветке вешали, прямо что,
1: помнишь,
4: для птичек, что
1: ли? А Федорович не помнит.
4: Нет, я помню, там птички.
1: Да ладно,
0: тогда ездил на автомобиле, с народом не был близок. Евгений Федорович, вы же с народом не были близки.
4: Почему?
1: Ну, как бы, вот мы хотим спросить, почему вы далеки от народа?
4: Между прочим, после моих концертов выстраиваются длинные очереди меня поздравлять в артистическую.
1: В крематории. Поздравлять. Очередь. Слушать невозможно.
4: Почему? В крематории, кстати, замечательный орган вот Донского монастыря.
0: А скажите, Евгений Федорович, вы вообще вот человек самокритичный? Ну, вот, скажем, если у вас был неудачный какой-то концерт, вы можете прямо сами себе сказать, да, сегодня что-то я неудачно сыграл, или там...
4: Так я должен это сам себе сказать, не вам же, я буду говорить.
1: Но вы можете вот хотя бы себе это сказать? Вот вы себе можете сказать?
4: Что?
1: Это...
4: Ну, смотря при каких обстоятельствах.
1: Ну, допустим, на улице идет дождь.
4: Ну и что?
1: Вы
4: какой дождь?
1: Сказать?
4: Вы вообще откуда приехали?
1: Ну, да какая разница, откуда я приехал и где родился? Я вас спрашиваю, вы в дождь можете себе признаться, что вы играли плохо?
4: Смотря какие калоши.
1: Он все смотрит. Этот прозаик смотрит.
0: Про каких еще заик?
1: Ну, эти, кстати, о зайцах.
0: Ага, тогда как?
1: Зайцы же не ходили никогда в галошах, а это у них вот эта ступня, она коленки назад у них, и у них ступня получается, у них нету голени.
0: Нету, кстати, да, у них, кстати, ляжка,
1: знаешь, какая фишка.
0: И, нет, они, кстати, в момент прыжка у них вот голень вырисовывается, щиколотка.
1: Да, вырисовывается.
0: А когда они просто там вот сидят...
1: Ну, это получается, они на пальцах уже, когда прыжок совершается, они пальцами.
0: У них, кстати, когти, как вот у птиц, такие же.
1: Вот, да.
0: А, кстати, вот передние...
1: А почему уши-то длинные? Это же как бы раньше крылья были, а потом они от ненадобности атрофировались.
0: У меня другое мнение, что уши у зайцев, это как бы, вот, ну, как у тараканов усцы. А вот они же раньше зайцы слепые были. Ну, вообще
1: ну да,
0: ничего.
1: Они же подымут
0: ушами. Они ушами водили. Да. Типа, ну как, вот у них была биолокация, вот это, ну как вот у тараканов тоже.
1: Да,
0: ну,
1: да,
0: нет,
1: да.
0: Они видели все, но у них было зернистое зрение такое. Ну, типа, вот как у насекомых.
1: Да, да,
0: а
1: да.
0: Визуального восприятия не было объекта. И они ориентировались вот ушами. Потом, конечно, там уже у них в результате там долгих мутаций все это произошло. И уши это уже... Вот зачем зайцу уши? Вот зачем? Вот зачем зайцу уши?
1: Чтобы, когда охотник поймает его, взять за уши и нести. И также,
0: парадокс.
4: Да, не как охотник. Ну, вы же смотрели, вот комбайнер, вот он.
0: А, вот,
4: да, вот выручает, да, он прямо за уши его берет.
0: Удобную просто. Вместо ручки.
4: И сыну везет.
0: Кстати, может быть, детишкам грудный мот. Вы видели, например, у него вокруг шеи шарф намотан, и мама его за шарф ведет или за воротник. Да, может, да. И муша наращивать.
1: А может, мутация произойдет все-таки когда-нибудь?
0: А потом будут отпадать.
1: Да, из-за ненадобности.
4: Это будет считаться красиво.
0: Конечно.
1: Да,
0: конечно.
1: Ваши внучки бы такие уши.
0: Десять минут пятого в нашем чудесном городе. И в гостях у нас замечательный человек, историк, популяризатор органный Евгений Федорович Гидюке. И речь у нас идет о органной музыке. Скажите, пожалуйста, Евгений Федорович, а из чего сделаны, ну, из какого материала сделаны педали на органе? Сколько этих педалей и какую функцию они несут? Ведь там, насколько я знаю, ну, в автомобиле это там сцепление с тормозной, там и всякой газовой. А вот, собственно, в роялях это там прижималово, значит, струн. А вот, скажем, в органе там чего?
4: Там, если выражаться...
1: Там, по-моему, наверное, все-таки затыкание вот этих отверстий.
4: Ну, кстати, мне вопрос-то был задан.
1: Да?
4: Там, если выражаться вашими выражениями, открывалово клапанных устройств, дабы
0: возбудить... То есть все-таки он прав, да, был, когда сказал, что затыкалово?
4: Ну, прав, но только ровно наоборот.
1: Растыкалово, что ли, тогда?
4: Ну, вы, опять же, искажаете мою мысль. Я четко вам ответил.
1: Это у вас мысли искажаются. Я вам русским языком говорю.
4: Кто специалист по органам, я или вы?
1: Он говорит, я что ли?
4: Вот, поэтому и послушайте, что вам знающий человек говорит. Так вот, а если вы думаете...
1: А что, у нас органист сегодня есть? Не, ну вот знающий человек будет говорить, парень говорит.
0: Нет, ну это Евгений Федорович имеет в виду себя.
1: Ну ладно, Федорович.
4: Конечно,
1: давай,
4: вы же
1: тогда
4: думаете, что педали делают из полированной латуни.
0: Да, очень похоже.
1: Я, кстати, даже и не задумывался над этим.
4: А вы их вообще не видели, потому что вы на сцену не
1: я под юбки органисткам не заглядываю, как вы.
4: А, кстати, они играют
1: видеть
4: в штанах, чтобы вы знали. Потому
0: а
4: что
0: почему?
4: Они ерзают.
0: Ветер иначе.
1: Вот проследи, Сань, как он говорит. Они играют в штанах, чтобы вы знали. Вот как это можно понять? Вы где родились? В какой стране? Что у вас с языком?
4: Ну, не будем.
1: Они играют в штанах, чтобы вы знали все. Все, чтобы знали.
4: Чтобы вы знали музыкальную сокровищницу органных авторов.
0: Собственно, цель эту в штанах, чтобы не было.
1: Чтобы на ноги не отвлекались голые, чтобы музыку слушали.
4: Да, и отчасти так.
1: Находка наша. Да, вот это...
0: А что, они в кроссовках еще?
4: Нет, там специально органные ботинки на больших каблуках.
0: Смысл?
4: $300 стоит.
0: А педаль?
4: А педаль так не ухватишь.
0: Нет, ну как если каблук, он может произойти за щип педальной плоскостью каблучного отростка.
4: Он имеет достаточную площадь и осуществляет надав на педаль.
0: А, то есть, знаешь, каблучный надав идет, не мысцовый, да?
4: И такой, и такой, там пишется в нотах. К-мы, каблук мы.
0: А скажите, пожалуйста, а вот с
4: такой... А щип пишут правое и левое.
0: Ага,
4: то есть вы четырьмя областями ног можете давить на вот эти все педали.
0: А вот сила нажатия на эти педали, у них же, наверное, ляжки, вот как у вас, не бей лежачие, вот здоровые такие, они же качают постоянно педали.
1: О, ну Нина, там вообще, по-моему, не подъем. Фу, не подъемные.
0: Ну, вы вытрите микрофон, теперь видите же, повисло все. Вот так, да. Да, да, Евгений Федорович.
4: Кстати, обидно, он только внучке цепляется, кто к Нине. Она, кстати, же безответная и спиной
1: внучки
4: стоит.
1: Внучки здесь нету, я не могу за нее цепляться.
4: Слава
1: тем более
4: Богу.
1: Облезлая какая-нибудь.
4: Но это вы...
1: Если она на вас похожа, это еще хорошо.
4: Это вы себя тешите, потому что вы как бы ей не представлены и хаете ее за глаза.
0: А вот, кстати, слышала ли ваша внучка что-нибудь о Энджелсе и Торшине?
1: Да.
0: Ну, хотя бы так.
1: Обо мне.
4: Ну, она, кстати, молодежный приемник недавно получила на день рождения за хорошую игру на техническом зачете.
1: А годиков-то и сколько?
0: Да, вот я хотел это расспросить.
4: Ну, в самый раз.
0: В смысле?
1: Это сколько?
4: А сколько вам надо?
1: Не, а у вас...
4: Несмотря на кого вы ориентированы.
1: У вас сколько в
0: нет,
1: самый
0: ну, Евгений раз? Федорович, ну давайте откровенно.
1: Что вы скрываете?
0: Ну что, право скрываете?
4: Достаточно, чтобы...
1: Чтобы Кисин дарил 5 премий своих первых?
4: Нет. 5 премий он может тратить, так сказать, на другие
1: мороженое
4: нужды. Но 5 дипломов полученных на конкурсах и медалей.
0: И должен... что, а куда он, она их денет? Обклеит?
1: Я, по-моему, догадываюсь, куда.
0: Так.
1: Ну, я не буду.
0: Слава богу. А чем занимается внучка?
1: Свободное время от вас.
4: Товарищ, в данном Гедики, случае да. она изучает баховское органное наследие в транскрипции.
1: Тоже такая же чокнутая, смотри, все по наследству идет.
0: А скажите, вот как это влияет на ушные раковины? Ведь происходит дув, плюс мощь, вот это, плюс вибрационный эффект. Ведь известно, что у всех контрабасистов, например, к 40 годам вот кишков как бы нет уже, они все смешиваются, ну, постоянные вибрации. И типа там, вот рентгенка делают им, да, там вот ничего не видно, там просто пятно такое сплошное, там все. А они поэтому вот как-то и все такие толстые или тощие, наоборот, ну, или вы, средние, тут уже
4: были,
0: зависит.
4: Если бы вы были внимательны в начале нашего эфира, то...
0: У меня не был в начале эфира, был другой.
4: А я всем советовал закаляться.
0: Ага. Мы как раз вот выходили там себе, туда. Да.
4: Да, вот русский морозец ночной, он, кстати, способствует.
1: А вы давно вообще в России?
4: В какой имеете в виду России?
1: В нашей России, в русской.
4: Каждый понимает Россию по-своему. Вот вы спросите Жириновского, как он воспринимает Россию?
1: У берегов в Индии в сапогах.
4: Вот. А я в органных ботинках по всему миру.
1: С внучкой за своей убогой, да?
4: Почему же убогой-то?
1: Ну вы ее видели хоть раз? Я ее один раз видел, это ужас.
0: А может, это была не внучка нашего гостя? Простите. Вот, может быть, это была Прохор?
1: Ну там был отчество Евгеньевна.
4: Ну и что, Прохор Евгеньевна?
1: Нет, не Прохор там был Евгеньевна. И вот эта фамилия.
0: А как звали ее?
1: Ну не знаю, фамилия вот эта была.
0: Нет, фамилия той, вот, которую ты имеешь в виду, была Ротор.
1: Нет, вот фамилия вот эта вот.
0: Гедики.
1: О, Гадики. Гедики. Он уже все буквы переставил. Вообще это была украинская фамилия Гадюка.
4: А откуда вы знаете?
1: Да, да я все про вас знаю. Ну, что? Я же в КГБ 3 года.
4: Вот правильно. Я хотел сказать, что вы кабинетный органист.
0: Что значит?
1: Сидите. Я в кабинете на органе играю.
4: Нет,
1: это непонятно.
4: В органах
1: все.
4: Я имел в виду. Я уточняю. Человек сидит в органах, он органист кабинетный.
0: Ну, вы знаете, вы сейчас...
1: А вы у меня тоже
0: на музыку, а вы сейчас пока, я понял, у вас какие-то есть точки соприкосновения, у вас вообще есть какие-то.

0: Евгений Федорович, что вы думаете насчет обучения детей в органной школе, ну, в школе искусства игры на органе? Ведь, например, ну, скрипочку можно положить в чехольчик и с ней там заниматься дома. Орган стоит не у всякого. Электроорган — это, как мы уже, в общем-то, знаем, совершенно не то. Вот какова система обучения детишек искусству владения этим замечательным инструментом?
1: Ну, я ведь популяризатор, и, как вы можете догадаться, я популяризирую органное исполнительство и как бы пропагандирую его, чтобы широкие народные массы им занимались и своих детей тоже приучали. А уж как и где, я только могу посоветовать, опять же, обратиться к нашей фирме «Орган Альфа Плюс», которая выпускает вот эти органы, созданные по моей системе. Несэмплированные звуки, которые, как вы сами уже могли понять, мерзко звучат довольно-таки. А нормальные органчики, доступные детям. Покупайте, и вы будете...
0: А дует в них, как вот ветер. То есть, видимо, должны родители дуть в эти шланги.
1: Вот, кстати, здесь можно заказать по своему усмотрению.
0: Человека, можно даже... который дуть будет, или вы имеете...
1: Нет, можно модель. Даже... Ведь у многих есть такие... плодящиеся такие животные, хомячки. Они же плодятся...
0: Со страшной
1: и
0: силой.
1: Вот их прямо загоняешь в это колесико.
0: И что?
1: Они там они же крутят? Бегут, конечно.
2: Угу, белки вот. Еще так же вот бегают. Я видел.
0: Белки, белки сейчас все исчезли. Все исчезли, белки в лесах. Их, вот как вы знаете, всех на шубы всякие ассистентки органистов.
1: А вот, кстати, не надо Федорович, дергать. Не надо дергать.
2: Федорович,
1: не
2: за ты меня послушай. Угу. Вот ты мне скажи, как популяризатор.
1: Так.
2: Какой толк от твоих органов?
1: Это не материальная польза.
2: Ну хорошо, какая от них духовная польза?
1: Очень большая, я должен сказать.
2: Ну, это и все говорят. Очень большая польза.
1: А дети становятся лучше.
2: Чем?
1: Личностно.
2: А кто это?
1: Кто, дети?
2: Нет, личностно.
1: А у вас
2: личностно.
1: Есть?
2: Вот личностно. Я даже слова такого не знаю.
1: Конечно, у вас же раздвоение ее.
0: Кого?
1: Личности.
2: Кого? Никаких. Ну, что, он бредит, что ли? Ты что, перепил, что ли?
1: Ну, ладно вам. Здесь, кстати, довольно гостеприимная обстановка. Со всяким бывает. Ну что?
2: Да, жалко, что вы гость.
0: Так, нет, ну вы... подождите, вот действительно,
2: да.
0: Вот на
2: какая
0: вопрос,
2: польза,
0: какая
2: да.
0: польза? Это
2: ушел от ответа.
0: Да, такой вот вопрос от человека, скажем так, не следующего в этом. Вот вы распишите, пожалуйста, вот, представьте себе, что вы первый человек на планете этой, вот вы изобрели орган как инструмент.
2: Вы и миссионер.
0: Люди, да, вот, вы миссионер. Вот теперь, кстати, у вас будет кличка такая, не Евгений Федорович Гедик, а просто миссионер. Так и запишите, пожалуйста.
1: Может, вы мне еще и фуражку дадите?
0: Фуражку мы вам не дадим.
2: Рясу,
0: она денег стоит.
2: Рясу дадим.
0: Так, вот, ну, это я пошутил, я, конечно, да. Так, это такая милая шутка, конечно.
2: Ну, посмотрите.
1: Вот если взять апельсин, то...
0: Да подождите, подождите. Ну, дайте сказать миссионеру.
1: На шубку моей.
0: Нет, подождите, вы скажите насчет вот...
2: Мы хотели от
0: вас... Как вы будете убеждать? Как вы будете их убеждать?
1: Посмотрите на шубку Нины Александровны и узнаете, какая польза от органа. Вы можете купить своей жене такую шубу?
2: Нет, хорошо. Радиослушатели не видят этой облезлой шубы.
1: Ну, не они же меня спрашивают, а вы. Вот посмотрите и узнаете. Нет,
0: а вы постарайтесь объяснить нашим да. радиослушателям. Да. Вот пользу, вот опишите. Ну, например, что вот типа скажите, что, ну, например, вот в момент слушания, вот как аттракционы, и надо, что женщины на них испытывают оргазм, и все, например, то ломится. Это я недавно по телевизору видел. Или, например, самые вкусные ножки, это там ножки от там бычьей курицы какой-нибудь, или от курьего быка. Ну, и все ломятся, значит, их сразу покупать, там, набивать брюшками, катушками, потом, чтобы потом делать. Вот. А вы скажите вот так же вот доступно и по-понятному.
2: Вы вот. Же популяризатор. Самое да. важное это что?
0: Вы же историк. Ну, Евгений Федорович, ну соберитесь с мыслью, бросьте наконец вот эту палочку.
1: Ну что я вам могу сказать? Люди приходят, люди платят деньги.
2: И уходят.
1: Ну, а что же вы будете до утра, что ли, сидеть в концертном зале?
2: Не я свои деньги до конца отработаю. Все, что уплачено.
1: Да? И да. вы не будете мусорить в концертном зале, как некоторые делают.
2: Потом если же, это кстати...
0: А делают так?
1: Да, извините. Ага. Так вот, Дорогие радиослушатели, орган — это очень полезное мероприятие. От него вам становится лучше в смысле здоровья, в смысле ваших семейных трудностей и также передряг. Потом вы как-то становитесь дружелюбнее, и вам меньше надо. Я считаю, что...
2: Денег?
1: Чего, а вам что, только этого и надо?
2: А что, если деньги есть...
1: А есть?
2: То здоровье купишь. А больше и не надо ничего.
1: Ну, конечно,
2: а вам, вот скажите, Федорович, вам не делали еще пересадку каких-нибудь органов?
1: А мне зачем? У меня лишних-то и нету.
2: Нет, вам пересадку устаревших органов делали?
1: Устаревших?
2: Ну, вы же старичок.
1: Ну, уровень интеллектуальной беседы еще ничего не говорит о возрасте. Вот, я думаю,
2: Саша... Что вы этим хотели сказать, что вы на таком интеллектуально малом развитии, хотя уже стар?
1: Ну, конечно, молодой, так сказать, внешний вид еще не показатель, что у вас нет старческого маразма. Но не всегда же это бывает типично.
2: Ну, маразм надо удалять, операции, все, что вы.
1: Это лоботомия, что ли?
2: Ну, это вы называете как хотите, у нас это надо удалять.
1: У кого, у вас, у обоих, что ли?
2: Нет, я имею в виду у нашей медицины.
0: Подождите, друзья. Ну, хватит. Право вам ругаться. Давайте послушаем, что хотят, может быть, у вас спросить наши замечательные радиослушатели. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
3: Алло, у меня вот вопрос к Энджелсу Торсону. Он размножаться умеет?
0: Хороший. Кстати, вы знаете, честно говоря, этот вопрос меня тоже интересовал с первого, так сказать, момента нашего знакомства, но я не решался так прямо в лоб задать ему его. Спасибо, что вы сделали это за меня. А отвечайте, сударь.
2: Смотря с кем размножаться.
0: Нет, ну как? Вы, наверное, имеете в виду Торшин, вы отпочковываетесь, вы грипп,
2: нет,
0: наверное.
2: Нет, нет, не в этом смысле. Дело в том, что с обыкновенными монолюдьми я размножаться не буду, породу только портить. И зря свои эти самые...
0: Расходовать,
2: да.
0: Понятно.
2: Если мне приведут оплодотворить какую-нибудь прекрасную близняшку, то я, конечно, это сделаю с огромным удовольствием, чтобы род продолжить. Да.
0: Вполне.
2: Но дело в том, что делаю это дорогое. Если у вас денег много, молодой человек, вы к нам приходите, и мы вам все сделаем. Если, конечно, у вас есть близняшки.
0: Ну что же, следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Добрый вечер, Саша.
0: Здравствуйте.
4: Добрый вечер, уважаемый Евгений Федорович.
5: А я?
4: Здравствуйте, и вы.
0: Ну, успокойтесь, пожалуйста, да, мы вас слышим.
4: Не, ну просто дело в том, что мои вопросы, они как-то умные, поэтому к первому.
2: Да. Это то есть я тупой, да? Вот.
0: Не, ну никто так пока не говорил, Энджелс.
2: Выключи его, Саша, Андрей.
0: Нет, ну зачем? Подождите, ну давайте. Да, мы вас слушаем.
4: Итак,
0: да.
4: Это лидер партии кислородной подушки. Вопрос у меня сначала к вам, Саша.
0: Да.
4: Вы сказали, что разродившаяся женщина как бы не может уже работать на вашей радиостанции.
0: Она может работать на нашей радиостанции только в пору беременности. То есть с момента, как она забеременела, до момента того, как она разродилась.
4: Вот с этим связан мой вопрос. Как да. известно, в цивилизованных странах практикуется такой метод воспитания мужей, как псевдобеременность. То есть когда человек носит такой бандаж на животе.
0: Кто, муж?
4: Да, именно муж, мужчина.
0: Смысл?
4: Ну, смысл такой, что он переживает как бы все трудности беременности, тяжело наклоняться, как бы.
0: Вы говорите на Западе, да?
4: На животе невозможно лежать.
0: Не, подождите, на Западе вы говорите.
4: Ну да, но у нас, наверное, тоже скоро появится.
2: Насмотрелся фильмов про Шварценеггера.
0: Ну и как, и суть вопроса?
4: А суть вопроса такая, не собираетесь ли вы принимать еще и мужчин таким образом?
0: Я понял. Дело в том, что очень часто к нам приходят туда, на радиостанцию, в отдел кадров, как бы переодетые в женщин-диджея, которых выгнали с разных там радиостанций. Там они навешивают себе всякое вымя, там силиконовое брюшко, ну, чтобы все было похоже на правду. Вот. Но производится начальником отдела кадров тщательный ощуп обзвон, обмер, там, ну, то есть осмотр. И вот такие случаи как бы сразу в корне мы пресекаем.
4: То есть таблетки вываливаются из них по полной программе?
0: Да, да, да.
4: О, спасибо.
0: Вот, там только руководящий состав мужчины в силу там, что иногда роды надо принять, иногда там сцедить что-нибудь, сами понимаете. Вот. Спасибо, да.
4: Подождите,
0: да,
4: да, у меня теперь вопрос к Евгению Федоровичу.
0: Да.
4: Он... Я хотел затронуть такую...
2: Федорович, отстань от компьютера, тебе вопрос задают.
4: Такую щепетильную проблему, как трудовой травматизм. Потому что, как известно, у хороших органов место за клавишами находится достаточно высоко от пола. И когда исполнитель в экстазе откидывается назад, то он может упасть и серьезно разбиться.
0: То есть может быть перелом основания черепа?
4: Все что угодно. И вот, насколько мне известно, с нашим гостем как бы такое случалось даже не раз. Вот я хотел узнать, что же там такое.
0: Вы знаете, я вам даже по секрету скажу, пока Евгений Федорович увлечен там. Вот, у Евгения Федоровича, вот знаете, как у носорога, только сзади на затылке набита такая вечная шишка от этих падений. Ну, сейчас вот он уже услышал. Сейчас он ответит вам на вопрос. А спасибо.
2: Да, отвечайте, Евгений Федорович.
1: А, ну, я бы не назвал это творческим... Извините.
0: Вытрите, пожалуйста, стекает.
1: Да, это творческий травматизм, а не трудовой.
2: Что же вы так микрофон весь заплевали-то?
0: Ну, а вы-то чем занимаетесь тут, простите?
2: После... У меня-то тут тряпочка своя висит.
0: Ну, одолжите свою тряпочку нашему гостю в конце.
2: Сейчас еще что.
1: А я вам дам шишечку потрогать.
2: Не хочу даже.
0: Да, продолжайте.
1: Ну, а в чем, собственно, вопрос? Вот шишка, да, набил я ее, ну и что дальше?
2: Вопрос был в том, что высоко места у вас находятся у органистов у всех, и падаете вы шибко часто.
1: Искусство-то высокое.
2: Вот. Мозгов у нас нет, уже все подшибают.
1: А может быть, предлагаете?
2: О травматизме вас спрашивали на производстве, понимаете, что идете вы с работы и руку сломали.
1: Это не производство.
2: Это производство, духовность, это что по-вашему? А вот, я говорю, производство.
1: Ну, как хотите, называйте.
2: Что, вот если руку органист сломал, сколько ему денег платят? Вот вам человек вопрос задал.
1: Это называется «положил руку на алтарь искусства».
2: Нет, руку он сломал, сколько денег ему за это платят?
1: Смотря кому.
0: То есть, есть ли у вас профсоюз?
2: Органисту, профсоюз, кому? Мы про кого говорим-то?
1: А, ну, кстати, бывают такие случаи, когда человек у вас перехватил контракт где-нибудь на звукозаписывающей фирме.
2: Я говорю, когда человек руку ломает органистом, которого называют, что денег ему сколько платят, тот человек по телефону целый день
1: дозванивался. Вы объясните.
0: Ну, успокойтесь.
2: Не, мне по порядку. Обидно.
1: Кто кому ломает руку? И с какой целью? Я отвечу прескурант.
2: Когда это самое по органам бьет пальцами он и не падает со стула еще, и рука
1: кто,
2: у него...
1: человек или органист?
2: Органист, конечно, какой человек. У него рука ломается просто. Ну
0: пальцы, ну, зажим пальцев, да, между клавишами, да, да. Ну, часть.
2: Сколько денег за это дают?
1: Ну, в зависимости
0: компенсация,
1: от... Орган-то и дорогой инструмент. Его же
2: опять
1: пока
2: от органа.
1: Там...
2: Все от органа, что ли, зависит?
1: Конечно, он же там не клавишует потом.
0: Кто?
1: Орган. Ваша рука же там застреет.
0: А, кстати, вот первые-то органы были как устроены? Там же вот не такие были, там надо было бить по нему, как по боксерской.
1: Нет, ну, не бить,
0: ну,
1: давить.
0: Ну, давить было очень сильно, то есть и практически. Да. Это действительно факт, кстати. Они все с такими тоже были битками. Органистов страшно боялись. Они совмещали работу органиста и палача. Вот все палачи, они же были...
2: Я еще помню, как Дойры с этими, нет, с органистами...
1: Раньше за воровство, кстати, выходили, руки прям ломали. Вот ты украл, тебе руку хрясь. И все. Где больше же не будешь. В Европе. Я же там часто бываю.
0: Вот так. Это намек на то, что ты бы, чтобы вернул бабочку. То, что тебе обещали подарить, вовсе не значит, что можешь взять.
2: И правда, я думал, надо забрать.
1: Слушайте,
2: сразу.
1: Спасибо, Саша, и правда.
0: Ну, все-таки вы наш гость, потом будете...
1: Булавник какой.
0: Опять писать жалобы. Да.
2: И так столько вещей пропало.
0: Ну, собственно, хотелось еще узнать, кто осуществляет протирку пыли с органа, уход за ним, ремонт, полировку, продув труб. Это же продув тоже.
1: Дело в том, что по специфике своей работы мне приходится иметь ассистента. Ассистент выходит, объявляет во время концертов.
0: Это вот Нина, да?
1: Да, это моя жена, Нина Александровна. Она во время концертов...
2: Я бы не женился.
1: Вам надо две таких, я вот насколько понимаю. Она выходит, объявляет произведение, которое я буду исполнять. Вытирает скамеечку, на которой я буду сидеть. нажимают мне все различные тумблеры, посредством которых я буду извлекать разные тембры.
0: А же где-то я это уже слышал.
1: Вот. И, ну, вы же, наверное, читали мою статью в журнале «Музыкальное обозрение», где я обильно, так сказать, объяснял органные специфические всякие штучки.
0: А скажите, Евгений Федорович, вот когда вы садитесь на свой стульчик, вы фолды под себя подкладываете или свешиваете?
1: Ну, это же, так сказать, один из ритуальных взмахов рук. Вы так садитесь.
2: Откид.
1: Так раз. Откуда? Нет, а когда. А вы видели, как органист выходит со скамеечки? Он так ножками.
2: А вы видели, как я выхожу?
1: Да я видел. Тут видели, затоптали как, мою внучку, как кстати, в коляске.
2: Пингвины выходят, как видели.
0: Они, кстати, очень падают иногда. Они падают, ой, а и уже
2: бьются,
0: не
2: встают. Бьются.
0: Бьются. Ну что, я предлагаю сейчас вот да, несколько. Что нам них... нужно выйти.
1: Да.
0: В гостях у нас Евгений Федорович Гедика, историк, органный исполнитель популярного. И, собственно, разговор у нас идет о органной музыке. А скажите, пожалуйста, Евгений Федорович, вот такой вопрос у меня назрел. Не проводили ли вы такой статистики или исследований, на каких животных благотворней влияет органная музыка? Ну, скажем, если поставить в оркестровую яму или на сцену аквариум с рыбками, клетку с птицами, там слона, коня, там какую-нибудь свинью, вот кто из них будет млеть сильнее? Вот,
1: что... Я бы не назвал это млением. Вы знаете, что показатель, так сказать, близости к природе любого зоопарка – это количество плодящихся экспонатов.
0: И... А, то есть вот, они ну, прямо... кто быстрее будет плодиться под
1: и больше, да.
0: Да, больше.
1: Так ну... вот они начинают не то что млеть, а прям плодиться.
0: Прям вот на сцене? О,
1: да.
0: Ух ты.
1: То есть, были эти то есть это показатель наивысшего экологического здоровья тембрового органного звучания.
0: А скажите, а если, например, вот это меня натолкнуло на мысль, вот, скажем, массовое производство курятины или там икры, когда там лососи разные несутся, там гадят икрой, вот если поставить им фонограмму органа, они будут различать? Или все-таки вот только, так сказать, непосредственно звучание живое на них так воздействует?
1: Ну, живое просто даст больший процент плодовитости, вот и все.
0: То есть...
1: Да, ну мы, кстати, поставляем фонограммы, некоторые...
0: Ранжирование, так называется.
1: Да, некоторые фермерские предприятия, посылавшие, так сказать, премированных своих сотрудников на наши концерты, потом как бы просят играть у них и присылать фонограммы. Даже они заказывают органы в фирмах органного производства.
0: А скажите, ваши животные какую больше любят музыку органную? Ну, вот какое-нибудь конкретное произведение вы можете? Ну, например, вот возьмем для того, чтобы, скажем, больше плодились кони с лошадьми. Вот, скажем, коневодстве, какую бы вы пьесу органную вот советовали?
1: Да, в общем-то, любую, ведь все мы одной крови, насколько вы классику читали, можете знать.
2: Евгений Федорович, мне вот вы как про рыбок там заговорили, у меня вопрос сразу такой возник, интересный. А вы в съемках порнографических фильмов принимали когда-нибудь участие?
1: В каком плане?
2: Ну, я имею в виду озвучивание, потому что так вас вряд ли возьмут.
1: Ну, было, хотя это было пиратское использование моего живого концерта в Кафедральном соборе Страсбурга. Я потом, кстати, очень серьезно занимался этим вопросом. Вот. Ну, и на рыбку мне потом хватило.
2: Отсудили права?
1: Мне да, хватило на рыбку, я говорю.
2: На рыбку, да? На скумбрину какой-нибудь дешевый, да?
0: Ну что, я предлагаю обратиться к звонкам наших радиослушателей. Доброе утро, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Да, уже. Слушай,
3: это Алексей опять.
0: Привет.
3: Я, собственно, не договорил, там, наверное, Прохор или Близнец хулиганит, я не знаю.
2: Нет, я все, наверное...
1: Близнец, кстати, присмирел.
0: Да, ну давайте вы говорите, Алексей, просто время у нас уже.
3: Да-да, значит, вот, собственно, первый вопрос к Евгению Федоровичу. Евгений Федорович, вот какие-то льготы существуют для исполнителя органной музыки, потому что вот для каких-нибудь там работников, занятых на вредных производствах, ну, там молоко полагается, досрочная пенсия там и так далее.
0: Там яички разные, да.
3: Да, это первый вопрос. А второй, собственно, вот
5: нужен, ну, близнецу и общий для всех, потому что я как инженер, опять же, сиамский близнец, это, насколько я понимаю, в общем-то, идеализация. Такой же, как, скажем, там, я не знаю, абсолютно твердое тело или идеальный газ, поскольку, насколько я читал, вот, в принципе, большую часть вот этих сиамских близнецов, их же много, их усыпляют. То есть, вот что он, собственно, может ответить, потому что он меня оскорбил, и я, в общем-то, должен ему задать этот вопрос. Спасибо.
0: Хорошо, спасибо. Спасибо. Вот, ну да, давайте начнем с вас каких-то вот...
1: Ну, пользуются, да, агонисты льготами, но только те, которые где-то 10-11 уже почти лет назад участвовали в благотворительных шведских концертах в припятских деревнях. И им выплачивается, так сказать...
0: Вот, компенсация.
1: Да.
0: А и насчет...
2: Да,
0: вот,
2: не густо.
0: То есть...
1: В каком смысле?
2: Ну ладно, это... Ну, когда ну, не густо, ну, это...
0: Все, еще бы... Да, вот все-таки нет, на ну, вопрос...
1: Нет, извините, я хочу пояснить. Не густо, конечно, ведь облысение свойственно чернобыльскому пережитому.
2: Не дышите так в микрофон, испортите.
0: Да, и второй вопрос, пожалуйста, вот, к вам. То есть вот наш радиослушатель как-то на вас, я понял, несколько обижен. Да, но...
2: Наехал.
0: Да, вот вы...
2: Козяба.
0: То есть он сказал, не, что ну, типа все... вас усыплять надо. Ну, вот,
2: меня усыплять?
0: Не, ну понятно, что вас как бы не усыпишь. То есть каким образом вам удалось действительно избежать этой участи, если Алексей как бы прав, то вот как вы... Может быть, это потом наросло? О, извините, нет. Извините, братец, потом нарос.
2: Нет, дело в том, что когда близнецы рождаются, у них измеряют мозговую деятельность.
0: Осциллограмма называется.
2: Да. Вот. Ну и у меня обнаружились очень такие высокие мозговые деятельности. И, соответственно, меня оставили в живых. Вот. Но дело в том, что мы... Готовим восстание. И скоро всем вам...
0: Ну, все, об этом не надо, об этом не надо. Зачем? Зачем
2: придет это... конец всем.
0: Ну, не успокойся, что же. Да, Евгений всем Федорович, хотелось все-таки спросить. Вот скажите, пожалуйста, как вы считаете, вот профессия органиста, это чисто мужская профессия или там... женской. Ну, вот считается, что, скажем, шоферы, они в основном должны быть мужчины, что женщина, она не может быть шофером. Еще тогда же вот говорят, например, в бане, да, типа, эй, шофер, подай ну, тазик, мне... а ему, типа,
1: вы он говорит,
0: а как, ты,
1: вопрос...
0: как ты узнал, типа, что я шофер? Он говорит, да у тебя левая рука вот загорела и прыщи на заднице. Вот, то есть, естественно, что, ну, все время же локоть туда. Ну,
1: кстати, вы смотрите, пытались мне разъяснить вопрос и запутали меня. Но да, я скажу, ну, что профессия органиста бисексуальна.
0: То есть это безобразно.
1: Чего хочешь, то делай.
0: А кто, на ваш взгляд, как лучше это? Чувствует?
2: Друг с дружкой?
0: Кто лучше чувствует музыку, вот, органную, скажем, женщины или мужчины?
1: Вы знаете, женщины развиты более интеллектуально.
0: А им не мешает вот это? Ну, вот это.
1: А вы имеете в виду слушательниц?
0: Нет, я имею в виду
1: органисты.
0: Вот это.
2: Они же кладут на пианино, на это все нормально.
1: Дело в том, что в период беременного, так сказать, развития бывают трудности с третьим мануалом органного аппарата.
0: Всех это надо объяснить, да.
1: Вот, она просто не может, так сказать, достать уже бемолька, как мы говорим, мешает.
0: А как же это?
2: Нет, ну надо лесенку и стремяночку поставить.
1: Какая лесенка, когда она этим упирается уже?
0: Получается,
1: кластер на нижнем мануале.
2: Ну и что? Ну, поясочек там небольшой, как у пожарников.
1: Ну, и потом вылезет вот такой, типа...
0: А подвес не пробовали осуществлять? Там лямочный подвес подмышечный.
1: Знаете, вот просто не хочется в
2: нас
1: конфликт...
2: там нет, мы придумали что-нибудь.
1: Да, но мне не хочется входить в конфликт с акушерами районными, которые строго, кстати, следят. Они нет, же кстати, все если... на картотеке, эти беременные.
2: Федор, есть... слышишь, если тебе справки какие нужны, ты обращайся.
1: Льготные?
2: Ну, там
0: ну это даже, ну не в эфире ну, же, ну зачем? Да? Ну, зачем?
2: Не, ну все, если парню надо,
0: ну, там... ты же всех засветишь, ну подумай сам, ну что ты права. Да, кстати, в Москве без 7 практически минут 5 потихонечку подходит к концу наша встреча с замечательным историком Евгением Гедике. Евгением, извините, Федором
2: Гедике. И мною тоже встреча была.
0: А, Да, конечно же.
2: Ну, мы же встретились.
0: Да, и с нашим замечательным сиамским близнецом. Ну, успокойтесь. И с нашим замечательным сиамским близнецом.
2: Внучку зажал, про пианино там, так и не рассказывал.
0: Внучка в колясочке.
1: Меня в чем обвиняете?
0: Кстати, Евгений Федорович, я вам скажу так по секрету. Вы проверьте внучку, он мог ей там вымазать соску, горчицу, еще что-то.
1: Кто кого зажал?
0: В смысле зажал?
2: Внучку.

0: Последний
1: случай. Вообще хорошая мысль, наверное, не будем мы принимать. Ну,
2: почему? Он еще больше обидится. Последним обозвали, да еще не выслушали.
0: Нет, просто нет, надо я просто предлагаю... корректно так.
1: Давайте выкинем на пальцах, если будет четное, примем. Если не четное, то не примем. Давайте.
0: Кого выкинем?
1: Вот так пальцы выставляйте. Давайте.
0: Если четное, игру ты не знаешь, что ли?
2: А, кстати, нет, это не честно.
1: Не будем время терять.
0: Ну что, главное, чтобы не четное число получилось.
1: Давайте.
0: А что надо сделать?
1: Нет, уже времени у нас, к сожалению, нет. К сожалению, нет времени.
0: Так что вам последний радиослушатель, а придется быть первым. Вы все первый на следующий.
2: Да, ты, кстати, не гасите вот эту лампочку, пусть он до следующего раза.
0: Номер ему надо поставить первый на ладони. Вы сейчас подъехайте к нам на Арбат, я спущу, я вам напишу.
1: Чтобы было право
0: первого. Да, потом, чтобы вы подошли и все
1: ваше. В следующем эфире, который состоится ровно через неделю, у нас в гостях будет какой-нибудь президент. Я благодарю Евгения Федоровича Гедика, историка популярного органного исполнения, за то, что он нашел время и пришел к нам. Также благодарю вас, уважаемый.
0: Опять в последнюю очередь.
1: Спасибо, до свидания.
0: Да уж не за что.
1: Да-да.

0: Что такое за звуки, а?
1: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монмаранси».

0: И мы приступаем, так сказать, к обсуждению важной темы. Опять же, темы, которую вы в своих многочисленных письмах, так сказать, просили поднять и обсудить. Это тема альфанизма. Я специально попросил на сиамских близнецов Энджелса и Торшина как-то отнестись посерьезнее на этот раз к этой проблеме. Они, значит, проштудировали огромное количество различных печатных изданий, там, в общем-то, видео, фильмов и так далее, и т.п. разных публикаций. И, кстати, их тоже эта тема серьезно, в общем-то, волнует по вполне понятной причине. Во-первых, наш сиамский близнец достаточно молод, я имею в виду физиологический возраст, и, в общем-то, его некоторые экзотические, скажем так, особенности привлекают к нему огромное количество старых бабочек, так он любя называет вот тех, значит, женщин, которые пытаются на него, значит, напрыгнуть. Ну, и я предоставляю слово Энджелсу и Торшину.
1: Да, альфанизм присущ только, так сказать, монолюдям, людям. Но, в принципе, в природе и в законах есть масса исключений. И, в принципе, последнее время я избрал эту профессию для себя, чтобы, так сказать, нажить в некотором эксклюзиве денег немножко и поднять свое благосостояние, Торшина благосостояние, благосостояние, так сказать, моих средств передвижения и уйти в мир иной, то есть куда-нибудь уехать в страну близнецов или еще куда-нибудь. Ну, в закордонье. Это, вот. Дело в том, что альфанизм — это, в принципе, болезнь.

0: болезнь чисто женская, так как, но, правда, при современном развитии технического прогресса эта болезнь перешла и на мужчин. Вы все знаете, как такие мужчины называются. Я не могу это слово произносить вслух, это все-таки радио. Вот. А так это чисто, ну, будем брать старые времена, ну, хотя бы лет 10-15 назад, советского времени. Потому что за кордоном-то им там всегда было все равно. Вот. И как бы альфонизм всегда был чисто женской такой болезнью. Женщины, особенно богатые, почему-то болели этой болезнью. Среди бедного населения женского это как-то даже и в голову не приходило пойти себе мужичка взять на прокат.
1: Нет, ну, вполне возможно, что это было, но как но бы прокат было... был не оплачен. Например, вот в той рукописи, которую вот недавно мы нашли при раскопках, вот тут под Кремлем, значит, там сказано, что вот еще греки древние, молодые, значит, в таких в шапках с рогами, ну, не с рогами, а тут шапкой, гребень такой, иракез медный, да, и в латах, значит, они подвергались около колодцев нападению, значит, престарелых гречанок, как правила, которые, в общем-то, прикидывались нищенками, ну, или, видимо, да, и были таковыми. И вот он, значит, подходит с гребнем, значит, к колодцу, значит, набрать воды для войск.
0: Им обычно по вот маске давали колотушкой,
1: да,
0: резонировала она, он...
1: оседал прям.
0: Конфуз происходил такой.
1: Да, и происходил, значит, напрыг нищенки на него.
0: Вот, соответственно, в этот момент мышцы все напряжены, соответственно, то есть организм начинает функционировать во всех своих действиях. Да. Вот, и в силу того, что, так сказать, мужской пенис имеет такое свойство, что когда уже энергии... организм настолько перенасыщается энергией, что остальные организмы уже не двигаются, что мужской пенис, он как раз наоборот, вся кровь начинает к нему притекать, и он, соответственно, получает эрекцию, так сказать.
1: Даже вот в той же рукописи сказано, что именно из древней Греции появилось такое выражение. Ну, первое выражение «ты думаешь задницей», это для уже старых, как бы совсем. А другое выражение «ты пенисом, что ли, думаешь?» Вот как бы древние греки, они были не дураки, они судно, потому что построили с мордой льва, значит, ну, таким большим, ну, львом, да, ощеренным, там он щерился. Вот.
0: А у меня, кстати, дома висит вот морда убитого такого льва.
1: Да, я на нее обычно, когда прихожу навестить тебя, я вешаю шляпу,
0: да,
1: на клык прям. Удобное, удобное, да, место. Да. Вот. Так вот, как бы действительно этот орган, он особенно в древние времена жил совершенно расхлябанно, вот, и, так сказать, не управлялся мозгом, как говорится, концом туда, концом сюда. Это,
0: да,
1: было,
0: ну, даже вот оттуда же идет такая пословица: у него своя голова, у меня своя голова. То есть мужчины обычно так же говорили.
1: Да, да, вот. И только вот как бы мы вот в институте базитологии и всеведения на историческом, на кафедре истории Греции, собственно, изучили, так сказать, логический вот этот, логический этот путь огромный, длинный, который прошел, значит, прошло человечество с тех времен, как мы обнаружили рукопись, и вот заканчивая сейчас, и поняли, что, в общем-то, исключительно, так сказать, вот моральные нагрузки, которые постоянно, значит, приходится испытывать, значит, головному подкапотью, вот, они, в общем-то, сроднили вот эти две головы, и теперь, в общем-то, импотенция такая.
0: Да, но вообще греки, на самом деле, это такая цивилизация, которая всегда была продвинута в сексуальном плане. Так сказать, если в те времена в Америке еще было очень глухо с сексом, то в Греции уже вовсю этим занимались везде. И даже вот он идет в латах, да, такой, ну, ему, ну что, колотушка ему, да, его же раздеть еще надо. Вот, а у греков всегда такая потребность была. Вот он идет, да, так, идет, и клава идет тоже где-то рядом.
1: Греческая.
0: Даже не идет, а белье вешает. Из корзинки, да, белье, она же нагибается, у нее сразу возбуждение. А греки, они же близки к этим всем азиатским народам, да, типа грузинов, армянинов. Вот. У него сразу же все датчики приходят в форму повышенной возбудимости. Кровь отовсюду отливается.
1: Туда прям приливает.
0: Да, она прям как вот в горловину. Так...
1: как все, воронка такая.
0: Да, и все, да, прям туда.
1: И кстати, даже вот, я извиняюсь, что вот вас перебиваю, просто тут нужно сказать еще об одной особенности. Молниеносно происходило побеление, значит, цвета лица. Вот это к тому, ну, мы говорим, что...
0: Кровь. крови происходил.
1: Отток крови, он был заметен очень. Да. То есть, и когда, например, вот вы заметите, если сейчас взять древние холсты, где, например, написано, в смысле, надпись сделана, я имею в виду, да. Там, значит, ужин древнего протокола, там, ну, так вот, имеется в виду имя, там, значит, человека такое, вот, то мы обратим, что все краски, которыми нарисованы, значит, бубны их, они значительно блеглее, нежели вот там коленки и окорока, значит, поедаемыми, и сами шлемы с гребнями. Потому что художники в то время, они были, так сказать, реалистами, ну, почти как Церетели, вот, который Петра Первого поставил. И Петр Первый, он такой и был, на самом деле, большой и красивый, да. Вот, и действительно, в момент, значит, поедания пищи древними греками, значит, желудок начинал работать, и кровь к нему активно притекала изо всех там частей тела, в общем, сверху к низу, и они прям бледнели. Вот, а потом уже доказано, что современный человек обладает гораздо большим количеством крови в организме и кишков.
0: Нет, дело в том, что как бы при еде человек стал больше совершать функции. Если раньше греки, вот те же, они отдавались еде полностью. Они вот сидели и ели.
1: Да.
0: Сидели
1: потом и ели. Они даже были
0: вот,
1: так
0: у них
1: вот...
0: организм в это время ничего больше не делал. Он ел. То есть мозг был занят. Ну, они здесь, даже здесь хуже немножко, видели.
1: Здесь вы немножко неправы, потому что как бы вообще греческая трапеза, как бы, я не побоюсь этого слова, она как бы непосредственно имела близкое отношение как к дефекации. То есть, значит, была прорезь в стульевом, значит, подсидки, и канат постоянно лез. То есть,
0: это и такая... был еще таз, куда они сблевывали все это.
1: Да,
0: дело.
1: Периодически. Кстати, именно вот вторую традицию вот, это позаимствовали потом русские купцы уже у греков. Они как бы, потому что видели все время там на картинах, вот и в этой рукописи написано, значит, в смысле нарисовано, что, значит, как бы постоянно они желудок опорожняли не только посредством, значит, каната, мета, но и, значит, вот, значит... Значит, выкидывание, ну, как это говорят американцы, значит, звали Ральфа, ну, в белый телефон. Пойду, говорит, позвоню в большой белый телефон Ральф, и так, Ральф, вот. То как бы вот это то, что творилось над столом, это, в общем-то, запечатлено и на холстах, и во многих...
0: Ну, по-моему, вот сейчас Третьяковка открывается, по-моему, там будут даже представлены эти холсты.
1: Да, и фрагменты еще будут их увеличены. То, что творилось под столом, как бы все-таки эстетические нормы древних греков не позволяли изображать, поэтому эта традиция не дошла до, так сказать, русских купцов, но, тем не менее, то, что, значит, греки сразу, причем обеих полов, то есть, как бы, и мужчины, и женщины, и дети, они сразу вот и ели, и канаты прям валились. И специальные, значит, слуги, порабощенные там, вот они сразу, то есть один был, стоял, подавал пищу, другой относил, значит, тазик с, значит, результатами общения с Ральфом, а другой, значит, отвечал за канат. Вот так и звали канатный. Ну, вот типа, позовите мне канатного, говорил грек, самый главный. И канатный приходил прям, и вот прям уносил.
0: Даже есть этому доказательство. Не зря же до наших веков дошли вот эти вот детские стульчики с прорезями. Вот. Ну, то есть это
1: как прям... средство прям
0: вот... вот. И потом видел даже картины альтернативных художников, где они даже подстолья изображали. То есть, в принципе, их задача была именно... То есть, ну, это в некотором смысле некоторая, так сказать, противоположность этого искусства. Ну, как всегда.
1: Ну, то есть, это уже в то время был такой андеграунд вот в изобразительном искусстве все-таки.
0: Да.
1: Вот. И я, кстати, знаю вот по этой рукописи, мне это ее довелось тоже все-таки почитать, что эти художники, они, как правило, вот очень недолго существовали, потому что вот жрецы их сразу прям...
0: Ну да, тогда же все было построено на язычестве, и это как бы было глумлением над поеданием еды.
1: Да.
0: А еда тогда была просто возведена в культ, там, священность.
1: Ну, потому что надо уважать как бы животных, даже мертвых. Вот если ты его поедаешь, животных. Вообще тогда считалось, что вот многие животные, они как бы считались вот даже не то, что наравне с человеком, а прям вот они главнее были во всех, собственно, отношениях. Вот. И, естественно, их поедание как бы вот только великие удоставились. Поэтому вот великие, значит, поедали животных. И, значит, вот, кстати, телефон для вызова Ральфа, он был золотой. И также был золотой, значит, канатный тазик из чистого золота. А потом, в дальнейшем, когда разграбили Грецию всю, потом эти тазики, значит, богатые люди купили себе. И сейчас говорят, что это древнегреческая золотая посуда. И вот на приеме там партийные боссы, там приемы, свадьба, икру из нее едят. Да, но это просто в силу вот того, что рукопись была найдена гораздо позже. Да, так вот, значит, нужно вернуться к теме альфонизма в Древней Греции. Мы все-таки начнем, так сказать. А вообще, вот как вы считаете, так сказать, родина альфонизма, она где?
0: Ну, наверное, все-таки, если, так сказать, основоположниками секса были греки, я думаю, что, в принципе, с точностью до города даже можно сказать. Это, по-моему, город, наверное, все-таки Афины был. Так вот мы по звездам с бузитологом все это дело просмотрели, и прям точка показала прям вот. Ну, по-моему, все-таки в окрестностях. Мы, видно, надо еще поискать рукописи. Вот, и, наверное, все-таки там будет что-то сказано о каких-то окрестностях Афин, потому что точка не упала точно. Может, мы, конечно, в дробях где-нибудь ошиблись, но все-таки вот. Да, и, в общем, идет этот путник весь в доспехах, там, да, он же железный, он видит эту клаву, у него все, процесс пошел там.
1: А, кстати, прошу прощения, тут еще тут такой момент, как все знают, что вот, значит, древнегреческие воины ходили вот в этой, значит, такой папахе с ирокезом металлическим, с коротким мечом, значит, в таких латах.
0: И круглый щит такой, блины на нем жарили еще,
1: кстати,
0: раньше
1: в походах, да, на костре подвешивали, да, лепешки, вернее, ну, как бы блины, ну, блины их можно назвать, да.
0: Ну, пусть будут лепешки.
1: Лепешки.
0: Тогда не было слова блины, тем более это в России блины-то были.
1: Нет, на самом деле...
0: А тогда и России, наверное, не было.
1: Ну, была, но дело в том, что вот вообще, дело в том, что один раз вот в Сибирь приплыл такой, значит, татарский путешественник, блин, и как бы поработился их именно от слова блины, они так же, как и ненормативная лексика, оно, значит, было привыто вот, собственно, завоевателями. Ну, потому что откуда русскому человеку такое слово блин?
0: Ну, но, насколько я помню, в рукописях написано, так сказать, расшифровка слова блины, это, так сказать, хреновая лепешка.
1: Да, да.
0: Почему то есть... отсюда и пошло первый блин комом, там, то есть вот когда, то есть вот кухарка там, да, нет, в походах не кухарка, а старший поварной, вот, он около костра с щитом со своим там кидает вот, шматок вот этого куска, та из того, что должно получить лепешка, и он не получается, не отдирается, тут кричит, блин, там все в него плюют, вот, и, в общем... Он заново все отмывает щит, это потому что щит.
1: Прям в водах. А, собственно, вообще изначально, как бы, этим продуктом кормили вообще военнопленных на грибных судах. То есть, когда вот они плыли.
0: Они гребут, разносные к ним подходят и каждому дают укусить. И вот проходит
1: большой блин. Да. А поскольку, как бы, ситуация такая, как бы судно должно плыть и никогда не останавливаться, то как бы особо им не до, так сказать, вкусовых качеств. Главное, чтобы
0: калории...
1: Вот там
0: калории. На кораблях были тоже канатные вот эти.
1: Канатные,
0: вот,
1: да, все, они там сидели. Вот. И прям даже...
0: И лавки у них все в дырках были.
1: Все в дырках. А когда, значит, судно плыло, то вот если бы в то время перенести, так сказать, наш вертолет, какой-нибудь там МиГ, там, я не знаю, с какой-нибудь мощной фарой, с видеокамерой, мы бы увидели прям такой канатный шлейф и огромное количество рыб. Потому что, значит, они так вот все гребли, что и настолько все-таки желудки были непривычны, и вот к пище агрессоров, к этому, значит, блину плохому, они так взяли, блин, просто... опять несут, что не допереваривался, и прям голодные рыбы прям
0: накидывались.
1: Да. А вот, значит, сами поработители, они уже, пользуясь этим, производили отстрел этих рыб. Таким образом, значит, поработители питались.
0: Гоняли вот этих мужиков по кругу.
1: Чтобы тех канат был, так сказать, менее переваренный, значит.
0: Вот это опять, вот это же изречение, опять же, доказывает то, что, в принципе, раньше организм у человека был проще. Вот видите, он гребет, организм у него сразу отключается на еду.
1: Конечно.
0: И пища непереваренная сразу... канатную уходит.
1: Ну да, она немножко в желудке отсосет что-то в легкую.
0: Она мягче становится. Все, ее прям можно просто брать и глотать, и вообще она переварится.
1: Или даже вот можно было вот современным рыбакам вот вместо манки брать кусочек первобытного каната, так на крючок налепить, прям тупо плевать и типа рыбу.
0: Кроме лепешек там не ели ничего. Ну, в эти гребцы вот эти вот.
1: Конечно. У них
0: же там одно весло на десятерых, вот они его подымут, бревно такое, и на себя. Ну, они там, правда, все здоровые такие, у них даже были не цепи, а их там чуть ли так вот железным обраблением не прибивали к этим стульчикам.
1: Да, прям брали вот забор кованый, разбирали, вот этими прутьями прям огибали, он даже не вставал. Вот, но... как бы это мы уже перешли в область мореплавания, хотя действительно это тоже интересно. Еще у нас как бы такая тема...
0: Кстати,
1: как...
0: оттуда и пошел секс между мужчиной и мужчиной, потому что даже не брали, так сказать, женщин.
1: А как же, они же были, значит, прутьями прикованы и гребли.
0: А вот дело в том, что это все, понимаешь, во все века и во всех народах как бы вся культура идет сверху. То есть нам моду показывают более высокие. Там, допустим, наверху стали яйцо чистить с острого конца, ага. И все с острова начали там глумиться друг над другом. Мужеловство так называется, ага. Они сверху, и все остальные соответственно.
1: То есть, как вот такое, значит, простонародное обезьянничье, дескать.
0: Да. Вот. И там пошло дело так, что как бы этот гребет едет, да, а начальник подошел к нему там. Присунулся слегка и ушел, в общем. И
1: то
0: нормально.
1: Есть, как бы вот в суе, если... так в суе, дескать, да. Дескать, я как бы проверил работоспособность грибной единицы, дескать.
0: Вот, но он в то же время, ну, в силу простейшего организма того времени, у него сразу все отключалось, и организм только работал на пенис, и все.
1: А вот хотелось бы знать, ведь в рукописи гораздо более позднего, правда, происхождения сказано о том, что на каждом таком грибном судне, значит, там в 50 каторжных сил грибных, значит, существовали специальные и женщины для, вот, ну, как вот, значит, старший поварной для выпечки, значит, лепешек. Ну, лепешки, кстати, тут нужно сказать для так, капитана и вот основной команды для там стрелков, лучников и латников. Они были нормальные, а вот как бы неудачные, то, что назывались блины, их, значит, вот выдавали грибунам. То есть, ну, сейчас бы их можно назвать клапана или вкладыш.
0: Ну да, что-то вот из этой серии. Не, наверное, скорее всего, поршня.
1: Нет, поршня бы вот этот бы не стал бы иметь, он бы стал, может, вкладыш иметь. То есть поршня этот называли тех, кто именно следил за грибунами. То есть подходил и сёк их, ну, сёк и плёткой. Там же были...
0: создавал это, давление.
1: Создавал давление. А это всё-таки скорее вот это вкладыши такие как бы. Ну вот... И там специальные были, значит, еще вот помимо главного поварного существовали, значит, женщины с целью, значит, разгрузки какой-то, так сказать.
0: А, ну, дело в том, что, насколько я помню, в рукописи написано, что это было только на судах более-менее богатых людей.
1: Ну, конечно, конечно.
0: То есть он мог себе позволить там завести несколько девочек для вот этого состава прикованного. И они прям сидят, гребут, и женщины их обслуживают. То есть, ну, в силу простейшего, там, то есть на один ряд весельный давалась одна женщина, чтобы как бы она обслуживала одного, он уж уходил в отключку, остальные гребли. То есть,
1: да,
0: он ушел, отдохнул, она к другому перешла.
1: Потому что, в принципе, еще такая вот ситуация, что им спать особо не давали, там как бы...
0: Ну, они вообще практически не спали.
1: В силу простейшего организма, собственно. Вот, ну, а тут, как вы сами понимаете, как бы, чтобы, значит, взять такую нормальную женщину, то есть это слишком им жирно, ну, типа, как бы, потому что была такая попытка, так столько пошло сразу народу в грибуны,
0: да,
1: что,
0: бы...
1: да, поэтому, как бы, поэтому, значит, они и стали брать, как правило, женщин таких престарелого возраста, там, подберут на улице Рима какую-нибудь, значит, женщину старую,
0: Тоже это дело такое, чем старее, тем опыт богаче.
1: Да, ну, это я, так сказать, мягко
0: перехожу
1: к теме альфанизма.
0: А, альфа, ну это уже как бы...
1: А ведь и грибуны-то, они тоже не вечные. Они некоторые потом как бы там, то есть вкладыши-то меняют, а старые выкидывают.
0: Да,
1: выкинут
0: да.
1: Старые вкладыши на свободу. А они уже как бы настолько привыкли вот, значит, иметь дело в этом плане, значит, с такими уже пожилыми, что как бы и на молодых фей там и не смотрят. Ну, это я говорю исторически, а поскольку тогда практически все транспортные средства, это было судно, и на всех местах вкладышей, значит, вот, и клапанов существовали грибуны.
0: Да.
1: Да, ну я вас перебил насчет вот...
0: А, ну вот он идет, да, и как бы, чтобы совершить акт, Вот. Ему нужно как-то раздеться, он весь в латах. И...
1: А извиняюсь, я немножко перебью, прошу прощения. Тут дело-то в том, что как бы все помнят вид, значит, древнего грека, значит, с мечом коротким, с такой круглый, значит, шишак, значит, надет гребень, латы тут на локотнике, значит, золотые перчатки.
0: Юбочка.
1: И вот, это самое главное. Но мало кто знает, что есть под юбочкой, потому что мы как бы предложили вот нынешним владельцам Лондонского музея Мадам Тюссо поставить там настоящего, значит, грека, там древнего изготовленного, здесь всеми сотрудниками нашей радиостанции. Тут все сложился, каждый по детали приделал. Вот, ну, прям вылепил и приделал. Вот. На самом деле, под этой юбочкой, если поднять ее, вовсе не то, что вы сейчас все ожидали, а тоже латы.
0: Да, я вот об этом и хотел сказать.
1: Кстати, именно от этих лат пошли так называемые пояса верности в дальнейшем.
0: Да, да, да.
1: Но я думаю, но попозже.
0: Насколько ты помнишь, вот эта юбка, она состоит из таких пластин.
1: Да, пластины.
0: Вот тоже. Эти пластины, они очень легко раздвигаются.
1: Это типа как вот жалюзи на, да, сейчас, ну, в офисах.
0: Нет, нет, жалюзи у них там...
1: Здесь я домой унес их уже.
0: Это вот типа шторок.
1: Шторки.
0: Да, так раздвинулись.
1: Да.
0: Вот, а там уже вот эти...
1: Трусняк такой металлический.
0: Да, вот. А в этом тростнике, так сказать, такая заслонка, ну, типа форточки. Он ее так открыл.
1: То есть, и типа...
0: И все, он уже...
1: Ну, да. Там, кстати, тут нужно сказать так, что как бы их две. Одна, так сказать, канатная.
0: А, ну, да. Это естественно.
1: А другая, вот, значит, для мытья палубы.
0: И вот даже такая, как бы сказать... Не легенда, а традиция, что ли, была, как определить, что человек пьяный идет.
1: А, вот.
0: То есть он идет, он гремит всеми этими заслонками, потому что забыл их все выключить. Вот. Угу. То есть не выключить, а закрыть. И, значит, вы там сидите дома, там курите сигару, слушаете там рок-н-ролл. И тут идет что-то такое там... Злям-блям, что-то так гремит, все, посмотрели, а это он идет форточками своими разы.
1: Они постукивают одна в другую, а в жалюзи.
0: Да, а все, ну, гром такой, вот. И то есть видно, что человек напился и...
1: А вот ведь бывали такие случаи, как бы вот в силу примитивности организма древних греков, и, соответственно, чем организм примитивнее, тем он ближе к организму животного. Есть такая, значит, такое понятие, как медвежья болезнь. Ну, все знают, что это такое. И у большинства вот древних греков в момент, когда они, значит, шли в атаку, эта болезнь случалась. Вот. И, кстати, вот этот трусняк металлический, он был герметичный. Ну, то есть, поскольку срам же было бы, если бы, значит, вдруг стал так канат как-то вообще струится, ну, прямо перед врагами.
0: Страшно там. То есть, чтобы, так сказать, не показать врагу, что он боится.
1: Что, дескать, боязнь идет. Вот, поэтому как бы часто случались такие случаи, что если древний грек, значит, уже победил всех, то он вообще забывал открывать форточки, прям падал пьяный, и вот, значит, у него происходила прям беда и срам. Вот. А тут ведь ситуация такая, что вот этот трусняк, его нельзя было снять вообще никак, пока ты служишь, значит, в древнегреческой армии, потому что вот, ну, как бы это типа как кандалы были, они, значит, на поясе так крепились, вот, открывалась только та форточка и это, вот, и военачальник, он как бы после каждого боя, значит, ходил и делал лобнюх, там, если, значит, человек... Соответственно, там у него как бы канат какой-то сгустился, то, значит, он либо пьяный был до этого, либо, естественно, когда он в бой идет, чтобы форточки не гремели, их закрывали, значит, либо он, значит, осрамился в бою. И тогда такого, как правило, в гребуны разжаловали, и уже все.
0: Не, ну, это самое первое время, так там чуть ли вся страна гребунами не стали. А потом их просто прутьями металлическими, по металлическому их корпусу и стегали. Это на самом деле еще больнее, чем по живому телу.
1: И, кстати, ведь и отпускали посрамленных и помятых, и тоже не снимали
0: вот
1: ничего.
0: Вот от этого получались нищие.
1: Да. Вот, но они же, вот, так сказать, вот эти выбоины на труснике, они внутрь тушки прям...
0: Да, и он, ему трудно было ходить, там, переломы ребер, но все время давит там. Даже не то, что переломы, организм приспосабливался к этой кривизне, и сам организм...
1: Да.
0: То есть в итоге, когда потом уже раздевались, с него латы снимали,
1: ну, причем это тоже делали
0: изогнутость, допустим, руки, то есть волной как-то прошла,
1: да.
0: И ребра там, вот это все. Вот. А... Ну да.
1: Ну вот вообще на самом деле, так сказать, освобождение от бывшего латника от его лат, это мог себе позволить только либо его военачальник, либо, значит, вот какие-то такие тоже андеграундные методы демократические.
0: Но это, по-моему, тогда не было еще медалей, орденов, и как бы вот награда была такая, что как
1: пищу
0: бы...
1: давали.
0: Нет, вот латы можно было снимать после боя. То есть можно было ходить без лат. Ну,
1: это только старшим... без ножных, ведь это такая редкая была, типа как герой Советского Союза.
0: Только там, старшему офицерскому составу.
1: А вот Спартак, вот он был вообще самый крутой, у него только одна лата была, даже в балете показывали.
0: А я не помню.
1: Ну и неважно, я знаю зато.
0: Вот нет, там... ну Спартак это вообще культовая личность, это чуть ли не бог всей Греции, а бог, так сказать, этих гладиаторов.
1: Да, вот. Ну и, собственно, как бы вот все эти латы сейчас, естественно, у нас радиослушатель спросит, а как же вот, дескать, они производили, омыв тушки, собственно. А очень просто, значит, делался подвяз, значит, латника на такое специальное приспособление, типа мельницы такой в быстром ручье, и там запруда была. Значит, это, значит, мельница, она вертела такую хреновину, типа бабы, которая долбит землю. Ну, знаете, такая привязанная такая... такая конструкция остроугольная, она вот на стройке долбит землю, баба называется. Uh-huh. Вот. Вместо бабы, значит, подвязывали латник и совершенно устрашающей быстротой кунали, значит, вверх-вниз. Таким образом, значит, все остатки канатов, зерен, разных там других, значит, в общем-то, вещей, которые там... Вот все это омывалось вот в это озеро. То есть, ну, это типа как бы... ну, как вот там... как моют, например... кефирные бутылки. Только вот если бы ёршиком был латник.
0: Ну да.
1: Ну там это даже схема нарисована.
0: Ну да, понятно.
1: А, ну мы так отвлеклись, значит, вот про альфонизм.
0: Альфонизм вообще пошел из Греции в силу того, что греки очень любили воевать. А так как они любили воевать, то средний возраст мужчины достигал не больше 35 лет.
1: Да.
0: И то старший офицерский состав. Вот. А... так как женщины жили гораздо дольше, у них средний возраст составлял 60-63 года, вот, то им, женщинам вот этим, ничего не оставалось, так как все мужчины до 35 жили, им ничего не оставалось, как общаться вот с молодыми людьми.
1: Да.
0: Да, вот. И очень большой дефицит мужчин приводил к тому, что женщинам состоятельным приходилось платить за это деньги. Так как когда этот грек, воин, он находился на войне, в силу простейшего простоты своего организма, у него вот эти все половые функции как бы автоматом выключались. И он, то есть там... проходили специальные политинформации.
1: Нет, ну то есть он мог выполнять...
0: показывали фильмы специальные, настраивали...
1: Нет, ну не фильмы, а как бы наглядные пособия. Тогда не было кинематографа.
0: Я перепутал.
1: Вот. А вот вообще организм мог в то время выполнять как бы только вот взаимосвязанные функции.
0: Да,
1: вот, а если он ест, то канат. Если, например, там он плывет, то пьет. Если он воюет, то он защищается. Ну и так далее. А вот, например, там есть одновременно, значит, заниматься сексом или там канат, секс. Или там, скажем, канат и плыть. Но это он мог, если он только упал в воду и плывет, убегает от врагов.
0: А, вы имеете в виду плыть по воде?
1: Да.
0: А, ну тогда да.
1: А, ну я вас перебил, собственно.
0: Вот, и с тех времен как бы и пошло вот это вот, чтобы женщина платила. И даже начали создавать дома терпимости, брались мальчики вот в возрасте 10 лет. И...
1: чтобы вот именно латы еще не одевали.
0: Да, то есть без латов, на которые... вот, девственники, так сказать,
1: да.
0: В этом смысле, в латном. Вот, и они с 10 лет... начинали проходить курс обучения. Когда они достигали половой зрелости, то бишь 13-14 лет, вот, их уже начинали выпускать, так сказать,
1: на
0: даму.
1: Улице прям?
0: Нет.
1: А, извините.
0: Там, они обычно там же, ну как, улиц не было тогда.
1: Кого не было?
0: Улиц.
1: А мне показалось, что сказать куриц. Кстати, куриц тоже в то время не было. Это курица, это, как сказать, мутирующий голубь вообще.
0: да, в силу повышения радиации на 0,3 дБ.
1: Причем скачнуло это очень резко.
0: Да, почему-то непонятно. Голубь сразу так разросся, отупел в нулину просто.
1: Да, и стал вот куль. Да. А вообще изначально, как бы вот свинья, она была, любая свинья, она была проворная, как собака. Вот. И даже вот дикие свиньи, вот те, что сейчас вот она там кабанчики, да, разные, да, их же не сравнить с первобытными их предками. То есть те были, они прям как шакалы напрыгивали на жертву, валили, жрали, даже могли ходить на задних ногах, собственно. Вот это потом, когда человек решил приручить, это некоторые экземпляры, вот получилось
0: им
1: такая...
0: специально вот на шею вешали очень большие куски железа, чтобы они не могли на двух ногах ходить.
1: И чтобы менее шустро двигались, совершенно верно. Кстати, или списанные латы вешали, прям
0: вот,
1: комок.
0: И от их шустроты только осталось одно явление, они вот очень так шустро двигают хвостиком своим.
1: Исключительно, да.
0: Это, как это вот единственное, на что уж не стали вешать там...
1: Ну да, да.
0: Грузики всякие.
1: Так же, собственно, произошло вот и с далеким, так сказать, предком голубя-курицы. Вот тот голубь, который сейчас вот сидит тут, видишь, за окном, он, собственно, совершенно не такой, как он был раньше. И сложно сказать, что он и курица, это одно и то же. Потому что тот голубь, он первобытный, он был размером с воробья. Вообще такой очень маленький, очень шустрый.
0: Они, по-моему, все были почтовые.
1: Да, это, кстати, вот сейчас понятие почтовый голубь, это совершенно не почтовый голубь, это просто более, так сказать, быстрое, но не менее глупое создание, нежели его собрать. И те голуби были действительно размером с воробья, но очень сильные. Случались, например, случаи, когда такой вот голубь мог перенести в подарок от скифского царя греческому царю меч.
0: Ну, как бы не один, а не стаи. Там дело в том, что там
1: Я просто в рукописи читал, что могли, а вот подробности.
0: Наверное, перевод, у вас, наверное, плохой был перевод. Главное, в чем переводе это читать. Вот, дело в том, что там тогда голубя был очень интересен тем, что они думали все одинаково, вся стая. Они брали этот меч и несли туда, куда сказали это одному голубю нести.
1: Ну, или делали подвяз просто лапный.
0: Ну, даже нет, подвяз, даже не было ниток.
1: Ну, как, на женских волосах это все. А нитки заменяли и канаты, вот я имею в виду канаты, это такие, на которых...
0: Да, да, да.
1: Вот, их плели из женских, собственно, волос, причем, как правило, у рабынь, потому что... В общем, высочайшему наказанию.
0: Отстригали их на лысо.
1: Да, потому что своих там гречанок, как бы это было очень позорно. То же самое, что вот латник, например, уснул пьяным и забыл открыть, значит, трусниковые форточки. Также вот срамы, да, не дай бог с ним приключилась, значит, беда дефекационная. То же самое, как бы вот с женщиной. Там самый срам был, это если ее постригут как бы на лысо. То есть это значит, что она уже все, ушла в тираж. Вот, а с этими, значит, со свиньями, да, их тоже получилось и голубей приручили. Вот. И в результате таким образом вот мы видим то, что мы сейчас видим. Да, ну, кальфанизм.
0: Да, кальфанизм. Ну, в принципе, наверное, надо потихоньку все-таки от истории переходить к современному кальфанизму.
1: Нет, ну вот он идет.
0: А, они выходили с такими плакатами. Вот, где было нарисовано все. В общем, написано, то есть...
1: По-гречески древним.
0: Да, сколько стоит, кому он принадлежит и так далее.
1: А
0: и...
1: вот интересно, как бы вот хозяин он отдавал какой-то процент? И...
0: А хозяин он отдавал все. В основном это дело происходило только за кормежку.
1: А вот он не мог...
0: И то это были блины опять же.
1: А спрятать там, скажем, где вот деньги он не мог, имеется в виду под каким-нибудь
0: камнем. Ну, за это отрубали голову. То есть, в принципе, вот эта клава, которая его снимала, должна была потом в течение 3 дней прийти и сообщить.
1: Что, дескать, как
0: бы... Заказ был, да. Все.
1: А, то есть могла стукнуть на него просто, да?
0: Ну, как
1: а
0: бы...
1: Вот, а обязательно да. Голову не пытались ли там как бы промежуточного наказания, значит, отдать в грибуны вот...
0: Не, ну в основном в это дело были задействованы вот в начальной стадии 14 лет.
1: Ну так он как раз...
0: Вот и в грибуны. Дело в том, что грибуны это сильные мужчины в плане рук. А и как бы в силу простоты организма там все это дело концентрировалось в основном на этом. А здесь с самого детства ребенку внушали, обучали его именно другому.
1: Ага.
0: Вот. И даже там была даже такая формула, она к нынешним временам оказалась утерянной, так сказать, увеличивали размер полового члена для нужных. Вот. И как бы в публичном доме таком были все размеровые стандартные категории.
1: То есть вот она могла прийти. И, кстати, ведь тут еще так нужно сказать, что в силу примитивности организма они не различали, так сказать, лица друг друга. Ну, у них понятие красоты было. Это если, значит, гребень выше и блестящий, и меч там короче, ну, шире. Вот так же и здесь, как бы, вот она приходила в этот публичный, значит, дом, и там, в общем-то, были выставлены не целиком работники, значит, вот, а только их вот эти части, так сказать,
0: да. Вот, и, кстати, вот это вот объясняет то, что вот особенно ранние греческие художники рисовали так называемых инопланетян, как мы сейчас думаем, вот эти размытые лица, как бы глаза, да, рот. Да. На самом деле они рисовали портреты, даже автопортреты.
1: Просто не было в силу примитивности восприятия.
0: Они не видели другого.
1: Черты лица не воспринимались. Тут дело в том, что, видимо, природа просто немножко поторопилась и дала, значит, человечеству черты лица, которые то еще не могло воспринимать.
0: Да.
1: Вот. И, ну, и как бы, и, кстати, вот сейчас вот есть некоторые такие ученые, которые, вот, в частности, в Институт базитологии приходят с проектами, то есть, что вот даже те черты лица, которые мы сейчас видим, да, друг в друге, они вовсе не соответствуют нашему истинному виду.
0: То
1: вот.
0: Есть наш интеллект еще не дошел до того, чтобы оценить, видеть наше лицо. На самом деле, если, так сказать, как говорят, мы созданы так богоподобны, ну, неужели Бог такой урод? Вот.
1: Действительно, ни в коем случае этого быть не может.
0: При том, при всем, что, как говорят ученые, вот, наши братья, что у кошек и собак рот чище, чем у человека. Вот, как бы доказали это.
1: Какая гадость.
0: Это вообще, это, как говорится, там только что мухи не летают.
1: А вот, собственно, кстати, вот такая оценка, например, вот как бы женщины, они способны, как им опять же кажется, оценить красоту мужчин, а мужчины как бы способны оценить красоту женщин, да, вот, но как бы красоту друг друга они вот как бы, ну, не могут там как бы полностью оценить, видимо, в силу того, что если, так сказать, половая ориентация совершенно нормальная, то как бы отсутствует какое-то еще чувство вот оценки в данном случае. Вот приблизительно исходя из этого, вот наши коллеги-ученые и выстроили свою теорию, что если, например, мы не можем, там, люди одного пола не могут оценить адекватно друг друга, то как бы это является одной только пятой частью причин, по которой сам человек не может оценить свой облик или вообще облик.
0: Ну да. Да. То есть вот если, допустим, я встаю перед зеркалом, говорю, фу, какой я урод, а все эти дамы говорят, ты просто симпатичный и очаровательный. Вот. А мне так не кажется. Но еще, так сказать, наши коллеги-ученые выдвинули, доказали такую версию, что как бы женщины, между женщиной и женщиной, они не могут видеть красоты женщины, а мужчины не могут видеть красоты мужчины.
1: Да, да.
0: Ну, вот они вот только могут видеть вот красоту противоположного пола.
1: И то, как бы, как мы уже сказали, не совсем до конца. Дело в том, что, как бы, скажем, визуальная оценка архитектурных каких-то, значит, красот, ну, скажем, вот мы идем и говорим, вот там какое красивое здание там в готическом стиле и какие красивые башенки, да, то вот как бы с этой же позиции, по мнению наших, значит, нашей профессуры знакомой, вот, нужно оценивать человеческое лицо чисто с архитектурной точки зрения. Вот. Ну, представьте себе, что вот, например, этот замок, он, значит, как бы резиновый, оживает и тоже может строить гримасы. Вот как бы человеческое лицо и тушка вообще, она с точки зрения этой профессуры должна рассматриваться как вот, значит, движущийся вот этот замок. Вот. Просто как бы ведь замки, они тоже не оценивают друг друга.
0: Да, вот и если исходить из этой теории, то, конечно, можно прийти к очень серьезным выводам. И я думаю, что если это в ближайшее время докажут, это очень повлияет на будущее нашей планеты. То есть, если сейчас вопрос стоит ребром, что к 2000 году будет так называемый Армагеддон, то если все-таки доказывают эту идею, то, наверное, все-таки Армагеддон отодвинут еще на столетие.
1: Вот, а вообще, конечно, вот, ну, например, там вот созваниваются там, да, во имя Шсова, типа, как вот там тебе та там рыженькая, да ну, какая там Шнобель такой.
0: Ну, и, да, и, еще есть противоположность вкусов. Это да. Дело в том, что...
1: Нет, я просто сейчас о другом немножко не предупреждаю. Или там, типа, а, там у него там компостер там такой кривой весь, да, ну, или там, или они там мешаются, а этот тебе как этот, да, ну, у него там, типа, щеки здоровые какой-то там, ну, или там другое что-то там, или там, значит, глазовые узкие, к примеру, то здесь будет по-другому, как бы, ну, а как вот, типа, тебе, ну, вот у него бойницы немножко там узковаты, и кирпич, типа, в мху, вот такой.
0: И неровно лежит еще, кладка
1: неровная. Да, то есть плохо построен, то есть нельзя говорить, типа, красивый или некрасивый, так плохо построен, как бы, и дело в том, что такое вот осознание и такой подход к визуальному, так сказать, восприятию друг друга, он поможет развиться новому виду хирургии. Не той вот пластической хирургии примитивной. Это то же самое, что вот, например, в первобытное время, например, аппендицит просто вырывали, там, значит, сучком отрезали пузо, там, вынимали рукой аппендицит, выкидывали, а потом палками же зашивали. Да, то же самое, в принципе, и современной пластической хирургии. Это совершенно не то. То есть будет целиком перестройка зданий производиться на уровне, так скажем, уже такой серьезной генетики.
0: Но, по-моему, да. Сейчас уже начинают это делать.
1: Это очень мало.
0: Но это, конечно, грудничковые посылы такие.
1: Совершенно. Да.
0: Вот, но я вот еще читал в научно-популярном журнале «Мир», значит, ученые доказали, провели эксперименты, доказали, что на самом деле вот в этом случаи, когда тебе нравится эта девочка, да, а мне не нравится. Это не разность вкуса. Дело в том, что, допустим, есть нормы красоты какие-то, да, и если тебе вот эта норма уже не нравится, значит, в тебе, как в мужчине, присутствует очень большое количество гормонов, и ты, соответственно, уже не можешь воспринимать красоту женщины.
1: Я знаком с теорией этого ученого, зовут Саврас Евгеньевич Дуга. Вот. Дело в том, что хотел сразу сказать, что Саврас Евгеньевич, он, ну, как бы это правильнее выразиться, он вот так заостряется на избытке гормонов или их недостатки в силу своего врожденного гермафродитизма. Вот всем известно, что Саврас Евгеньевич, он как бы полумужчина, полуженщина, причем как бы неисправимый.
0: Ну да, встречаются сейчас такие люди. Это, конечно, печальный факт нашей истории, но...
1: Послушаем композицию.

0: Вообще альфанизм в жизни человека сделал некоторый, так сказать, прогресс. Он приблизил людей ближе к Богу намного вперед, чем весь остальной млекопитающий мир. Вот. И как бы, то есть они, так сказать, заслужили это. Вот именно, то есть как бы это в копилку всех вот этих интеллектуальных человеческих проблем собралось. И Бог посмотрел и понял, что, допустим, надо не обезьян высшую расу выбирать, а людей, или не свиней. Хотя говорят, что свиньи, у них самый приближенный организм к человеку, хотя это такая неправда, такая хинея.
1: Нет, ну почему? Вот последнее вскрытие, оно показало, что вот похоже. То есть...
0: Нет, ну похоже действительно человек, который ведет свинячий образ жизни.
1: Да нет, ну как бы кишочки те же. Вот мы проверяли, значит, состояние.
0: Не, ну я-то имею в виду внешне.
1: Внешне, ну, как бы поскольку мы уже
0: у
1: договорились,
0: тебя же,
1: что мы.
0: Нету копыт.
1: Да, но мы же не договорились, что мы вроде не можем оценивать адекватно внешность, так сказать, друг друга. Ну, вот человек человека.
0: Нет, не человек человека, а по половым признакам это надо различать.
1: Нет, по половым как раз отличие.
0: Нет, мужчина-мужчина, женщина-женщина.
1: Нет, почему? Как бы это самая примитивная форма осознания того, что люди не могут различать внешность друг друга. А на самом деле мы же вроде как бы пришли к такому выводу, что вообще люди не могут адекватно оценить внешность друг друга, и что как бы ну, с позиции архитектурной исключительно. А, вот.
0: Ну,
1: а это и есть самое главное.
0: Не,
1: ну а так, как иначе? Вот, например, какая разница? Вот, например, ты можешь сказать, вот, вот оно, дескать, красивое, да? А вот откуда ты знаешь, что оно красивое? Если у тебя...
0: Не,
1: бы...
0: взять каталог,
1: нет,
0: норм
1: линзы,
0: красоты.
1: Линзы, как бы, вот у тебя, они все равно не передают мозгу. Вот, то есть мозг способен воспринять и оценить информацию визуально гораздо больше, нежели пропускают линзы. Но это как бы вот как сложная видеокамера какая-то. Она зависит от, так сказать,
0: от
1: того стекла. Нет, нет, совершенно нет. От стекла, из которого сделан объектив. И, как бы, микросхемы способны там уже на многое.
0: А, ну,
1: а
0: да,
1: вот частота изображение, поэтому как бы, а вот у любого человека как бы все эти хрусталики, они значительно мутнее, нежели способен воспринять мозг. То есть, если, например,
0: даже начало... они зернисты, скажем так.
1: Да.
0: Как вот телевизор зерна вот эти.
1: Вот, вот. Почему, например, животные редко воспринимают телевизор, потому что их глаза, они устроены совершенно по-другому. И тут
0: они,
1: тоже
0: по-моему, вообще даже вот это свечение не видят, животные.
1: Ну, они вообще не видят. Но они как бы вот способны как бы оценить какие-то вещи, которые не способны оценить люди. Вот, например, с точки зрения вот твоего подсвинка, который на ВДНХ, вот ты красивый или нет? Вот. Вот, я думаю, что он видит в тебе некоторые черты, которые вот теперь никто из окружающих тебя не видит.
0: Не, но он мне лижет руку при встрече, наверное, это о чем-то говорит уже.
1: Ну, скорее всего, это подобострастие просто, потому что ты, наверное, его бьешь.
0: Не, ну, пинчище-то я ему всегда вот как ухожу, ну, чтобы не расслаблялся.
1: Это такой вибромассаж, я знаю, ты говоришь в обществе защиты животных, что это вибромассаж, потому что когда даешь ему, значит, пинчину под полуягодицу, он потряхивается весь до пятака.
0: Ну, правда, как бы жир разгоняется широкий, немножко, да. Да, а то он зажирел.
1: Да, вот. Ну, так, собственно, вот...
0: А я начал-то с того, что
1: да,
0: как бы альфанизм... Дело в том, что животным альфанизм не присущ. Он как таковой просто отсутствует, потому что у них как бы этот биологический возраст, он не считается.
1: Ну, это
0: вот,
1: как,
0: вот у меня кошка есть дома, да?
1: Да.
0: И она вот что... 10 лет назад была, что сейчас одинаково.
1: Ну,
0: то есть
1: как
0: у нее не выпадают зубы.
1: Во-первых, морщин не видно.
0: Морщин не видно. Потом...
1: Вымя не обвисает.
0: Вымя обвисает только после беременности, но это ясное дело.
1: Это как бы да, потому вот. Что происходит оттяг губными, значит.
0: Да.
1: А вот другой тут момент, что как бы, значит, вот взять биологический возраст, например, кошки, да, вот там, значит, котенок, ему, скажем, ну, сколько там, вот половозрелый, там, не знаю, там, я в кошках не разбираюсь, но, к примеру...
0: Ну, в каком смысле? Ну, с человеческим возрастом.
1: Ну, с человеческим, ну, сравним, что котенку, скажем, там, 15 лет, а кошке, скажем, скажем, 70 лет. И это вовсе не значит, что вот этот котенок не взгромоздится, значит, на эту 70-летнюю кошку.
0: Взгромоздится с таким же удовольствием. И,
1: да, безо всяких каких-то комплексов.
0: Тем более, в основном, если вот взять человека, то к старости уже становится вся дряблая.
1: Ну, я не думаю,
0: толстая,
1: что здесь...
0: такая, нет, не кошка, я, а
1: да,
0: женщина.
1: Я не думаю, что, так сказать, здесь, опять же, ты несколько неправильно подходишь. Ты оцениваешь визуальный какой-то вот признак, мне кажется.
0: Ну, по архитектуре все.
1: Ну, по архитектуре, да, но плюс как бы к этому, то есть визуальное восприятие вот этой архитектуры, значит, оно, в общем-то, играет всего где-то на 10% вот эту роль.
0: Вы забыли еще про эротическое восприятие. Это очень важно для человека.
1: Да, тут еще 10%, а вот 80% это все-таки прежде всего моральный какой-то устой, внушенный обществом, что вот, дескать, там, ну ведь случаются примеры, когда молодой, здоровый, так сказать, лохматый парень, скок на старушку, вот, и так, вот, как бы тут уже сложно.
0: А у нее в устоях уже денег на тумбочку ему положить?
1: Ну, во-первых, ну, как бы, это с точки зрения, значит, морали как бы плохо, а у животных этой морали попросту нет.
0: Ну, у них и денег даже нет.
1: И денег нет.
0: Как-то вот. Странно, да? Как-то живут все без денег. И нормально. Вот. И в отличие от проституции, альфанизм, он настолько развит, что как бы даже мужчин покупают настолько глубоко, что они даже живут с этими женщинами.
1: Прям долгие годы там.
0: Да.
1: Вот, а бывали случаи, когда, значит, она обещает оставить ему в наследство такой маленький Боинг для перевозки не менее чем 500 килограммов груза. Вот там. И, значит, золотой брошку своей бабушке, хотя сама уже бабушка...
0: На величиной щит вот этот греческий.
1: На котором брошку. Блины жарили, да. Вот. И, в общем-то, а потом неожиданно с утра помирает, а обнаруживается, что, в общем-то, заявление, то есть это завещание написано на, там, ее пуделя, там.
0: Не, но более продвинутые альфонсы, они с самого начала заключают контракт вот, на какую-нибудь долю состояния и живут припеваючи, ездят на Порше, там. Все нормально. И никакие эти вкладыши не меняют.
1: Да, ну да. Ну и, кстати, не вставляют дополнительно бортовые компьютеры, которые должны быть изначально в конструкции. Вот, собственно, о животных, так сказать, об альфанизме у животных. Ведь уже существует...
0: А
1: вот...
0: что о нем говорить, если он там не существует?
1: Вот сейчас я тебе докажу, что существует.
0: В
1: по, так
0: некоторых
1: сказать,
0: позициях.
1: Сводкам,
0: да?
1: Просто вот некоторых там...
0: Чего-чего?
1: По сводкам некоторых источников, да, доказано, что некоторые, значит, престарелые особи женского пола, человеческие, они, значит, используют в качестве любовников молодых животных.
0: Я мог бы сказать не только молодых, но и я смотрел некоторые порнофильмы с участием таких животных, как собаки. Кстати, съемки проводились в России, и прям русский разговор шел, вот, с лошадьми.
1: Так.
0: И с какими-то другими животными.
1: Вот я знаю, вот со змеями.
0: А, со змеями это вообще, это, ну, конечно, ядовитые эти, ужиков берут.
1: Ужиков. Вот. Ну, таких уже взрослых.
0: Это, либо да. Удава, то есть это вообще вверх блаженства. Там, то есть,
1: ну, это и стоит дорого, я так знаю.
0: Это очень дорого.
1: По сводкам дорого.
0: Такие змеи, их дрессируют специально, чтобы не уползла куда не надо. Вот, а то уползет, там потом ищи. Вот, и как бы... Очень дорогое удовольствие. Так что, женщина, если у кого есть очень крутые деньги, я вам советую просто попробовать.
1: Нет, ну зачем ты советуешь такие страшные вещи? Мы же выступаем против применения животных.
0: Нет, мы против, ну так как мы участники Гринписа, но я для тех, кто очень любит секс.
1: А, советую, то есть просто... и любя относится к этому животному.
0: Да.
1: Хорошо его кормит.
0: Да. Ага. Вот, потому что, когда вы получаете это ужика, вам дают инструкцию, как правильное питание. А одно питание.
1: Куда блюдечко ставить с молоком?
0: Вот. И потом они же питаются вот этими французскими лапками от лягушек.
1: Это дорого.
0: То есть надо водить в ресторан этого ужика, чтобы там отведать этих лапах. Вот. Даже я сейчас часто очень вижу, вот сидит дама, сумочка.
1: Бальзаковского возраста.
0: Да, из сумочки выползает ужик.
1: Причем как бы даже с бабочкой, со всеми приблудами.
0: Ну да, в смокинге, в таком, сделан в такой, из полиэтилена причем.
1: Потому что он склизкий. Ну так, нет, вообще на самом деле нормальный ужик сухой, конечно. Ну-ка, если он, так сказать, готовится уже к бурной ночи, он склизок.
0: Да, у него вот это вот выделение, смазочка такая небольшая.
1: Ну, пот, такой пот ужиный. Змеи, они тоже потеют. Кстати, вот индусское такое племя тафов, оно для них это высшее наслаждение. Вот, значит, облиз потного ужа по кругу. То есть специально сажают, значит, змея в целлофановый пакет, вот, или в бычий пузырь. Ну, в что-то герметическое достаточно и кладут недалеко, значит, от костра. Значит, животное там сидит и, кстати, млеет. И вот пот прям стекает с него. И как бы сперва, значит, пьет самый главный воздух, вождь в перьях, затем там, его, значит, жена, там дети, потом первый шаман, второй шаман, третий, ля-ля. И понеслась. И уже, а самый, значит, последний, значит, воин, которого вот индейцы между собой называют там засранец. Ну, потому что ну, там да. Есть там пять перьев,
0: засранец,
1: три
0: белое перо.
1: Нет, он без перьев.
0: Ну, или бесперый.
1: Бесперый, да, то же самое. Вот. И он просто уже облизывает ужа. Вот. И, кстати, тут доказано, что вот можно удава довести до размера ужа путем вот такого пропотевания.
0: Зализа и пропотевание.
1: Да, именно оттуда, вот, кстати, и взяли, так сказать, на вооружение многие, значит, толстушки, это обматывать тушку целлофановыми пакетами и бегать по утрам.
0: Да.
1: Вот, то есть это пототерапия.
0: Особенно в дождь они почему-то бегают в этих.
1: А это чтобы не было видно, так сказать, мокрых пятен, вот, выступающих на тушке, значит, естественного происхождения.
0: Да.
1: Вот, да.
0: А еще вот я читал в научно-популярном журнале «Животные и мы», вот, что как бы вот уж средних размеров выделяет пота, они вообще уже очень потливые.
1: Очень.
0: Да, в год 100 литров.
1: Причем высококачественного.
0: Да. Вот. Пота, а не то, что мы выделяем.
1: А вообще вот совершенно недавно состоялся, так сказать, форум участников защиты животных, общества защиты животных, где, значит, рассматривался вопрос о, так сказать, запрете перевозки животных авиатранспортом, значит, в силу того, что кроме как клюва, значит, все остальные зверьки, они очень плохо реагируют на такие резкие перепады давления. Так, например, да. Змеи, которых перевозили, собственно, вот, буквально после двухчасового полета, значит, уже становились импотентами, не могли размножаться. То есть, значит, змеиные яичники разрушались под воздействием вот этой вот перепада давления.
0: Ну, атмосферные вот эти все дела, они очень влияют.
1: А вот, кстати, я просто, мне нужно было выйти в момент, так сказать, когда делался доклад о влиянии, значит, авиатранспорта на вот подсвинков и вот их. Вот я, по-моему, вы не выкатывались в этот момент. Может быть, вы ознакомите вот как бы

0: обезьян, дескать, и одна, дескать, умерла. Так никому не секрет, что их никуда и не посылали, потому что, во-первых, стало целиком очевидно, так сказать, полная бесполезность этого полета, поскольку, ну, это какая-то шаловливая затея. Все равно, что дети, например, занимаются тем, что подсоединяют к хомякам электрический ток, и просто какое-то любопытство дебильное, да.
1: Ну, да. Дело в том, что в конце года, так сказать, начинается обсуждение бюджета на следующий год.
0: У НАСА.
1: Да, и они уже ухитряются вот выделывать эти штуки, запускать немыслимые корабли там ни с чем вообще, просто пустые. Главное, чтобы им выделили больше денег на следующий год.
0: Главное, чтобы их было видно, эти корабли, на радарах, потому что какое-то должно быть доказательство, что спутники...
1: А обезьяны, летают. Они даже рулить кораблем не умеют, поэтому не имеет смысла... Да, что они там будут стоять привязаны, глазами хлопать в мониторы, никакого. Это ни к чему не нужно.
0: Никакого. Хотя я знаю,
1: сейчас отломают что-нибудь.
0: Да, я знаю, что вот замечательный человек Осип Валерьевич Жингл, это один из, так сказать, сильно разбогатевших людей здесь, наш соотечественник, он, значит, предлагал большие деньги вот самому главному там в комитете по космическим исследованиям, чтобы, значит, те послали в космос вот его жену с любимой баллонкой. Ну, как бы дело в том, что жена, значит, она кокаин много принимает, и у нее, значит, вся ботва отъехала наглухо, она вот с любимой собачкой хочет, так сказать, объять Вселенную и, значит, там испытать оргазм во Вселенной, вот как бы.
1: Но и для вот... этого, наверное, берет собачку.
0: Нет, просто как бы для этого она берет массу других приобретений, купленных вот в нашей лавочке снизу. Там, в частности, поросячьи хвосты, ну и так далее. Ну, это тебе известно все. Вот. Но как бы вот такой добровольный полет поощряется. Плюс, если, так сказать, Осип Валерьевич Жингл еще денег как бы дает на это дело там целиком на свой...
1: Ну, по-моему, вот этот бюджет годовой весь и проплатил
0: практически
1: за этот эксперимент.
0: Практически, да. Вот. А вот что касается засыла, значит, в космическое пространство как бы животных против их воли, то вот тут мы немножко, конечно, против, бьем там всякую тревогу, и так бьем, что уже их и не посылают. Вот. Но тем не менее, вот вернемся к эксперименту с, значит, свинками, посланными со свиньями, то есть которых посылали на самолете перелет, вот там докладчик в момент, когда я выходил, что он там рассказывал. Мне просто интересно, поскольку, как мы сегодня говорили неоднократно о близости, значит, кишечников и лопастей, значит, внутренних органов человека и свиньи.
1: Дело в том,
0: мы сейчас, извиняюсь, мы просто таким образом приблизительно представим себе картинку, насколько, значит, меняется внутри у человеческой тушки баланс, например, свиньи.
1: Ну, как бы для человека это, конечно, не те высоты. Человеку нужны более высокие высоты. А вот. Дело в том, что все, что про космонавтов нам рассказывают, это, конечно, ну, по-моему, просто бред. На самом деле человек дальше вот черной атмосферы не улетал. Потому что, ну, он там просто не может жить, это безвоздушное пространство, несмотря на то, что, как бы, он в скафандре. Дело в том, что безвоздушное пространство создает настолько сильное давление, что, когда корабль летит, идет некоторое даже потрескивание корпуса.
0: Да, да,
1: вот,
0: да.
1: И он прилетает на землю, он просто весь растрескавшись.
0: Прямо типа как автомобиль первой модели «Жигулей», который вот стоял в свое время на морозе. Вот, такой
1: на обочине еще.
0: На обочине. Он там весь такой в побрызгах, и его можно шилом, говорят, проткнуть, или даже
1: пальцем.
0: Пальцем даже, да, вот из этой серии. Поэтому, конечно, живое там существо вряд ли, видимо, уцелеет. Хотя уголь, там же есть уголь.
1: Не, ну посылали же вот Гагарина того же, куда он пропался, интересовались.
0: Не хотел совершенно человек лететь.
1: Да, и послали, и, пожалуйста, получили результат. Просто приехал корабль на землю пустой.
0: Вообще, да.
1: Вот, и вот на примере свиньи я вам сейчас покажу, насколько происходит эта ситуация.
0: Дело, ну, правда, слайды не все увидят, но я буду, так сказать, по мере рассказывать о том, что я вот вижу на изображении, а вы, соответственно, комментируйте.
1: Ну, вы ручку диафильма крутите так, помедленнее, чтобы текстовочку было видно.
0: Вот. Первый кадр.
1: Свиньи, они, в принципе, похожи на человека по организму, но...
0: Ну да, вот я сейчас прокомментирую.
1: Менее вынослив.
0: Да, вот здесь, как раз на этом кадре, который мы

0: Видим, значит, стоит свинья и на карачках человек. И внешность их действительно, лица очень похожи. Я не знаю, откуда вы взяли. Похож, кстати, на одного политического деятеля. Ну нет, это мне померещилось.
1: Да. Вот. И, значит, при достижении определенной высоты тушка свиньи или человека начинает молекулярно распадаться. Вот. И если,
0: Это вот уже съемка происходила, я так вижу, в этом батискафчике, да?
1: Ну да, то есть вот...
0: Здесь что-то вот непонятное.
1: Батискаф был помещен в самолет.
0: Так, так.
1: Вот, и создалось некоторое ощущение невесомости.
0: То есть как бы вот батискаф это с целью, если произойдет разрыв тушки, я так понял, чтобы не забрызгать трюм арендуемого самолета.
1: Да,
0: есть...
1: да, потому что
0: фирма... Но здесь поэтому как бы и не видно.
1: Airplanes да. очень запретила.
0: Здесь на кадре просто, значит, вот трюм самолета и круглый предмет, в котором, знаешь, даже пока свиньи не видно.
1: Да, и вот этот батискаф находится в бизнес-классе. Да, этим вот мотивируется, вижу. Что батискаф, то, что этот батискаф ни в какой другой отсек самолета не помещал.
0: Видно, что там сидят люди в лисьих шубах, в бриллиантах и пьют коньяк какой-то вот прям. Вот так вдалеке, видите? Так,
1: ну да, на первых рядах там сидели действительно ученые люди.
0: Так, следующий. Ой, а это, по-моему, вот что-то уже неприличное.
1: Нет, это уже начинает происходить первый, так сказать, распад. Дело в том, что в этом эксперименте произошла такая очень удачная маленькая экспериментюшка, что как бы достигли нужной высоты и резко пошли на более низкую высоту.
0: То есть это и сделано с целью, как бы вот, чтобы был более резкий перепад давления, видимо.
1: Ну да, чтобы.
0: Или это случайность была?
1: Ну, как бы, да, это была случайность, и получилось.
0: Но на самом
1: так,
0: деле что... закономерность.
1: Ну, потом вывели в закономерность это. Потому что получилось так, что как бы молекулы начали распадаться, и две свиньи находились рядом. Вот представьте, вот сейчас мою голову и свою.
0: Да.
1: Они начали распадаться, и все молекулы перемешались. А потом все пошло вниз.
0: Осыпалось.
1: Нет, самолет пошел вниз, пришло в норму давление, и все как бы встало на свои места, но перемешано.
0: Ну-ка, вот что.
1: То есть вот срастание головами. Вот эти.
0: Вот следующий, видите, да. кадр. А кстати, вот там видно, что даму в лисьей шубе, у нее вот воротник поднялся, и значит, как бы так вот морда, извиняюсь, лицо но еще красное такое стало.
1: Ей потом еле отстригли этот лисий воротник, потому что как бы молекулярно воротник начал распадаться, и как бы уже начала подходить та высота, когда у человека начали молекулы слегка, немного отслаиваться. Вот. И,
0: то есть как бы вот воротник получился, сроднился с холкой как
1: да,
0: бы.
1: Да, то есть ей отстригли, и у нее теперь шея вся в рыжих волосах.
0: То есть такая щетинка как
1: да, она теперь бреется даже.
0: А вот мужчина там, вот я вижу мужчина, как бы вот он вообще голый почему-то сидит такой. Но только вот цепь эта здоровая, золотая весь...
1: А нет, да. Это мы забрали с Иордании одного мужчину.
0: А,
1: мы
0: то есть вообще не имеет
1: его отношения. Ограбили, да, это наш, так сказать, новый русский.
0: То
1: просто
0: есть там
1: летит, да.
0: Всякими
1: классовелинами. Вот, а вот видите, мужчина сидит с такой шикарной шевелюрой.
0: Да, кстати, да, я вижу. Я почему-то думал, что это женщина сперва.
1: Это, так сказать, айсберг. Нет, я имею в виду фамилию, профессор Айсберг.
0: А, так
1: Варфоломей
0: вот
1: Айсберг, да.
0: А, вот.
1: Ну, вы его, я понял, почему не узнали, потому что он раньше был лысым.
0: Вообще лысый
1: да,
0: был,
1: а
0: как коленка.
1: Него,
0: вот.
1: Да, это у него шапка из кролика.
0: О.
1: Вот, она вот тоже молекулярно распалась и, так сказать, врослась. И на этой основе сейчас институт прически разрабатывает новые, так сказать, вживляемые парики от животных.
0: То есть можно как бы на большой высоте посадить лысого
1: да.
0: и с ним любое животное. И...
1: Нет, не то, что животное, а даже шкурку. Ну, прикинь, там, леопарда какого-нибудь посадишь, он его загрызет. Там,
0: то лысину. Есть чисто шкурку?
1: Да.
0: А для этого нужно как постелить шкурку на лысину?
1: Да, ну, естественно, чтобы так. произошел распад, отслоение. От,
0: а это туда-сюда?
1: Этого, скальпа молекул, и чтобы все это врослось. Потому что, так сказать, как бы врастает шкурка, и происходит, так сказать, фрагмент червя. червя. Когда червя разрубаешь пополам, то у него на другом месте разрыва или отруба произрастает голова, либо попа.
0: Ага. А вот как бы вот со свиньями что произошло? Давайте
1: они срослись кадр. Пятаками. Вот, посмотрите. Вот,
0: вижу. И, кстати,
1: они прям точно... Потому что они когда обалдели, они стояли, не понимая, морду, да, не понимая, смотрели глазами друг на друга, хлопая ресницами.
0: Так вот, кстати, вот здесь видно, что они уже мертвые. Видимо, они задохнулись, поскольку...
1: Не, ну в итоге, да, они прожили 3 минуты 43 секунды.
0: Вот видно в таймер, да, тут как бы стоит. Вот, и синие лежат все.
1: И все.
0: И ну, прям, я кстати, думаю, тут даже будем... можно сказать, что вот они срослись так, что вот даже как бы у них... Два глаза на двоих, то есть, а вот передние части морды срослись, то есть уши, 4 уха на 2 глаза, то есть прям так, настолько плотное сращение.
1: Да.
0: А вот скажите, вот как бы при осмотре тушек там не видно ли было каких-то еще дисфункций там, например, там, я не знаю, внутренних органов, то есть там, значит, хвосты, я вот вижу сейчас, что вроде они нормальные совершенно.
1: Ну вот покрутите немного, сейчас, так сказать, линзу, наведите резкость.
0: Так.
1: Вот мы отчетливо видим, что как бы произошло расслоение ушных раковин.
0: А, то есть они как-то
1: видите,
0: принялись...
1: получается, что как бы одна прослойка вверх смотрит, другая вертикально... Ой, вниз, а другая вертикально вверх, а третья назад.
0: То есть вообще какая-то свастика прям даже ушная.
1: Да, вот как бы так получается.
0: А вот это как бы случайность или так это просто такое расперды чисто физическое? Или
1: это молекулярные расперды.
0: А, ушное молекулярное расперды. Сейчас, а что за следующий кадр? А, так это вы, я вижу, уже как
1: да,
0: бы на
1: это
0: отдыхе.
1: Вот
0: это
1: мы
0: бы...
1: на этом эксперименте попытались молекулярно отщепить торшина, но почему-то из этого ничего не получилось.
0: Ну, зачем же такое вам это понадобилось?
1: Ну, как бы торшин верещал, а... суеверности своего тельца.
0: А, суверенности, вот он, суверенитет,
1: да,
0: дескать.
1: Не суеверности, а суверенитет.
0: Да, вот, да.
1: Но насмотрится этих телевизионных
0: да,
1: программ.
0: И давай суверенитет да. требует. Вот. Хотя сам дурак не понимает, что прожить-то в одного не сможет, засохнет.
1: Ну, как бы да, все-таки. Вот. Ну, ему дали автономию пока.
0: Ну да, выключим, да, этот диапроектор.
1: Да, все, уже можно выключать.
0: Угу. Да, ну что же, достаточно
1: давайте
0: такой...
1: Давайте музыкальную паузу, наверное, сделаем.
0: Давайте.
1: У нас еще не позволяет
0: нет,
1: регламент.
0: Нет, можно и сейчас.
1: Можно и сейчас. Да, слушать.

0: Что такое за звуки, а?
1: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монмаранси».

0: И я думаю, если вы позволите, конечно, вот пообщаться с нашими радиослушателями по телефону 203-19-22, вы можете, так сказать, задавать вопросы Энджелсу и Торшину. Мне, собственно, тоже. Мы как бы с радостью расскажем вам то, что мы знаем, и если это вам будет интересно. И я поднимаю первую телефонную трубку. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
1: Доброй ночи.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Меня зовут Дмитрий, я один из постоянных слушателей вашей программы. Случайно сейчас попал на вас, потому что как бы смотрел телевизор.
0: Понятно, что не на деньги попали, да.
2: Да, это приятно тоже. Кстати, было такое. Вот в свое время, слушая вашу передачу, зная как бы заранее, что она как бы веселые, там есть такие хохмы, есть такие смешные люди, которые дозваниваются до вас, спрашивают какую-то глупость, когда они вот не очень понимают, о чем вообще идет речь.
0: Ага. Ну, например, вот, например, заказывают песню какую-нибудь.
2: Ну да, да, вот «Машину времени», я помню. Вот,
0: да, да.
2: Это, конечно, людям, которые слушают эту передачу настойчиво, они, им, конечно, становится смешнее еще больше. Но в свое время как-то была какая-то передача с каким-то, кажется, то ли поэтом, то ли нет, что на протяжении около, ну, долгого времени, то есть она стала принимать какой-то серьезный характер, потому что затрагивались темы какие-то серьезные. А не знаю, почему, как бы, в моей там дурацкой голове такая информация, ну, не информация, а мысль залеглась. Я полный нормальный человек, я как бы не такой, не сякой. Но сегодня, опять же, вот смотрел по дурацкому нашему телевидению какие-то там вот... Ну, в общем, тема Чикатило и вот всех этих убийц и так далее. Когда вот как раз было раскрытие всех этих вот ужасных его преступлений, в то время выступал психиатр, который как бы занимался этим делом, и в котором у него, значит, вырывалась, ну, можно сказать, мольба такая к людям, то, что те люди, у которых есть проблемы. Звонить, вот. И, то есть, этих людей, которые могут совершать такие-то ужасные преступления, безусловно, ужасные, их можно как-то от этого оградить. То есть, ну, просто им помочь.
0: То есть, вы нам помощь предлагаете?
2: Нет, я просто хочу, чтобы эта тема тоже, как бы, хоть она и... Ну, она, конечно, серьезная. Да.
1: Я думаю, наш редактор сейчас слушает этот звонок, да, и, наверное, примет к сведению и это, приготовит нам материал.
2: Да, это, кстати, достаточно глобальный материал, но я понимаю,
0: да,
2: что...
0: Да, к нему нельзя подходить.
1: Кстати, а ваша фамилия, имя, чтобы мы указали, так что в соответствии с законом об интеллектуальной собственности, чтобы вы на нас потом в суд не подали.
0: Да, да, за нет, тему. Ну,
2: фамилия с удовольствием, моя фамилия Козлов.
0: Записали. Так вот, собственно, да, ну как бы, в общем-то, как это ни странно, первопричина, в общем-то, вот всех этих явлений неприятных, о которых вы вот сейчас, так сказать, нам поведали, она, в общем-то, кроется как
1: про
0: раз...
1: Про щекотки, да, было, по-моему? Щекотили там кого-то.
0: Она как раз как бы сводится к, так сказать, выступлению от подобного рода психиатров по этому ящику, вот, вообще к этому ящику, как ни странно. Понимаете, да?
2: Я немножко не ловил.
0: Ну, да, я дам вам время на, так сказать, обдумывание, да. Вот, а вам, тем не менее, спасибо за звонок, вот. И
1: спасибо за идею, конечно.
0: И за идею, спасибо, до свидания. Следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Доброй ночи, эх, Москва.
0: Здравствуйте.
3: Сразу, так скажу, о законе об авторских правах, своя фамилия. Пусть звонит вот такие звериные фамилии. И хочу сказать, вот затрагивалась тема.
1: Недаром мы в обществе Greenpeace состоим.
3: Да, вот затрагивалась тема беременности, там всяких разных зверей, там.
1: Кошек.
3: И о продолжительности жизни человека. Вот что хочу сказать. Вот читал давно, что период половозрелости надо умножать на 15. То есть, если человек, так сказать, в среднем 15-16 лет половозрелый, вот на 15 умножить, это почти 230 лет получается. Это же устанешь жить.
0: Угу.
3: Вот. А второе, что хочу сказать. Вот был у вас на концерте. В смысле, не на концерте, а на вечере, вот «Эхо Москвы»,
0: да,
3: в концертном зале Чайковского. И меня вот обломали.
0: Что сказали?
3: А сказали, вот выиграл я музыкальный центр «Samsung».
0: Так.
3: пятый ряд, пятое место у меня было. И там мне на пульте так рукой помахал хорошо. Да. Я уже встал, с матерью был там. Мать там вся радостная была. А оказалось, там партер.
0: Указан.
3: Ну, там типа указан не был, но там много всяких рядов было. Там партер, там...
1: А вы где, на галерке
3: театр,
1: сидели?
3: Второй театр, там много чего было.
0: Вот так правильно. А как бы даже есть такая вот игра, ну, когда пишут...
3: Угадай мелодию или разобрал?
0: Нет, мелодию, это да. Я, честно говоря, смутно понимаю. Вот вы, наверное, по телевизору что-то видели, вот в смысле...
3: Да-да-да,
0: вот,
3: бывает. Вот,
0: нет, включаю. Я как бы не понимаю этого. А другая игра, когда один человек, значит, пишет какую-то фразу на маленьком листочке бумаги, и говорит...
3: А для умных?
0: Нет, ну просто там что-то, там слово из там трех букв, да, там из четырех. Вот. А другой рисует клеточки такие пронумерованные, берет этот листик и начинает класть на цифры, которые говорят...
3: Да, и там несколько... каналы появились, типа там РЕН-ТВ, что ли? Там...
0: В этом сложно, я тоже понимаю. Это старая такая игра, старая, типа. Да, там... И там вот как бы эти номера, они повторяются иногда. И когда, значит, он говорит, ну, например, номер 5, да, вот, и кладет эту бумажку на пятый номер. В это время тот, кто, так сказать, разводящий, он говорит, нет, не на этот 5. Берет эту бумажку, перекладывает на 5 в другом углу. А за это время ловким движением пальцев подкладывает свою бумажечку.
3: Вот разводящий в армии называли мы половник.
0: Ну, это как бы неважно. Это тот, кто, так сказать, игру ведет в данный момент, да. Вот, и так далее. Потом говорит, ну, теперь иди эту бумажку, не разворачивай, сожги и принеси мне пепел. Пока, значит, тот ходит лохушка, значит, сжигать бумажку, этот разворачивает подмененную, читает слово, уже его знает, потом растирает, значит, этот пепелок и с мудрым видом рассказывает, значит, поет песню о том, какое слово там написано. Поэтому вам нужно было сразу изначально бежать, прям вот ломиться и с улыбкой.
3: Ломиться было некуда. Там, понимаете, там вот с амфитеатра надо было выходить там через фойе, там туда-сюда, надо было через голову бежать.
1: А я и говорю, в театр надо вчера, с пистолетами ходить.
3: А вот вчера, да, с оптическим прицелом обязательно. Потому что там бинокль выдает, это лишнее. А вчера...
1: А бинокль шел... можно к пистолету приделать.
3: Я шел мимо вашей радиостанции. Так. 5 часов... 9 было вечер, наверное. И перекурил у Черкизова. Так случайно так получилось. Я шел, у меня зажигалка вот, запропастилась. Черкизов вышел. Я так к нему подхожу, говорю, ба. Он говорит, я не ба. Я говорю, ну в смысле, вы Черкизов? Он говорит, да, я Черкизов. Говорю, ну ладно, с праздником. Он говорит, с каким праздником? Я говорю, как, с Новым годом. Он говорит, ну народ у нас. Говорит, до сих пор Новый год празднует. А сегодня здесь пошел к приятелю. А меня тоже с праздником поздравили.
0: Во как.
3: Да,
0: ну, правильно,
3: оказывается, да. Сегодня-то вот 19-е.
1: Ну, да. Сегодня же праздник.
3: Сегодня праздник.
0: Сегодня праздник. И вообще вся страна, так сказать, на вот преддверии порога кануна праздника постоянного.
3: И вот хочу вас тоже поздравить с праздником.
0: Спасибо. Спасибо вам. Спасибо, уважаемый спокойной товарищ Гусев. Спасибо. А я, собственно, ну, нужно же порадовать, что как бы центр этот, он был совсем маленький, тем не менее мы его поделили. Он был нераздельный. Ну, там, да. Целиком одним блоком, но мы распилили его. Значит, одному досталось, так сказать, тюнер, другому компакт-диск, третьему усилитель и колонки. Вот, поэтому как бы даром он не пропал. Вы, пожалуйста, не волнуйтесь.
1: А, по-моему, даже это место оказалось пустое.
0: Вообще.
1: 5,5.
0: Потому что именно на это место билет как бы...
1: И не продали. Вот, чтобы зажать его на радиостанции.
0: Правильно. Так как хотели все совершать.
1: Спонсоры денег мало выделяют, и вот эти все дела, которые идут на подарки, они зажимаются.
0: И делятся.
1: Да.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Алло.
0: Здравствуйте.
4: Да. Доброй ночи.
0: Доброй ночи.
4: Так это вы все в Бритни сейчас, да?
0: Простите, вы...
4: Я впервые вас слушаю.
0: Так, так.
4: Вы извините меня, это все бред, да? То, что вы говорите.
0: Простите, игры, да? Вы как бы, собственно, те темы, которые вас интересуют, видимо, в корне расходятся с теми темами,
4: нет,
0: которые затрагиваем.
4: Нет, вы говорили о полете, а я как это самое... приняла это всерьез. Это неправда ведь?
0: Почему? Совершенная правда. Вот. Просто как бы мы только когда передача зарождалась, мы вели рассказ о там, скажем, о том, как правильно вот жарить сосиски, чтобы они не лопались. Это тоже тема очень важная.
4: Нет,
0: вот.
4: Нет. Я поняла, что вы это самое занимаетесь сатанизмом.
0: А что, простите?
4: Натурально занимаетесь сатанизмом. Вы путаете людям сатанин. Сознание. Этого делать нельзя. Что это за игры? Я не пойму никак.
1: Сатанизм — это та же культура, что и богопоклонение.
4: Нет, ну нельзя это делать, милые мальчики. Ну поговорили бы о чем-нибудь хорошем.
0: Простите. Простите, вот, собственно, эти темы мы тоже периодически затрагиваем.
4: Послушайте себя со стороны, это же волосы дыбом встают. Не то, что там шапка вырастает.
0: Так это же очень хорошо.
4: Извините меня, Бога ради.
0: Так нет, ну что вы, это спасибо. Это очень хорошо. Как видите, женщина не осталась равнодушным. Во-первых, как бы нет необходимости производить накрутку, значит, бигудей, потому что волосы дыбом на женщине, это как бы она приблизилась к...
1: Их уже и не накрутить.
0: Она к высокой моде вполне приблизилась. И самое главное, что ее качнуло, понимаете, ее качнуло. Она не верит в прогресс. А все почему? Вот как нам звонил Дмитрий Козлов и сказал там такую вот тему. Я ведь неспроста сказал, что телевизор, он несет в себе серьезную нагрузку. Как раз то слово, которое имела в виду наша замечательная Серафима Ремарковна Ноздрей, она, в общем-то, оно скорее применимо к телевизионным эфирам, где, так сказать, несутся, в общем-то, как сказать, на уровне какой-то догмы какие-то вещи. Вот. Мы как бы рассказываем о том, что есть, что может быть, и, в общем-то, никому не запрещаем думать. Если как бы вот у вас, Серафима Ревмарковна, как-то с трудом этот процесс происходит, то прежде всего нужно прекратить смотреть телевизионные программы, слушать, так сказать, радио для тех, кому за 40 и так далее.
1: Потом наши передачи надо слушать подготовленным людям. Просто так вот с ничего прийти и включить, вот как вы сказали, включить это самое, я включил приемник первый раз. И
0: конечно.
1: Надо подготовиться. Мы каждый вечер советуем в конце передач своих читать литературу нужную для будущих, чтобы слушатель уже нас понимал, чтобы мы говорили на одном языке, а с вами мы разговаривали просто на разных.
0: Да, и что касается, опять же, вот споре о разных видах, так сказать, культур, о разных совершенно вероисповеданиях, тут тоже споры совершенно неуместны. Существует и то, и другое, и как бы заниматься оспариванием и заострением каких-то углов на этом, это как бы...
1: Женщина выглядела так же, как гречки, да, которые...
0: Смешно.
1: И даже размытость лица не определили.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Доброй ночи, Саша. Доброй ночи, Энджелс. Это говорит Саша Токарь. Я хочу прежде всего извиниться, за предыдущий звонок. Это звонила моя бабушка Вероника Пупуина Зюля.
0: Я перепутал с Серафимой Ревмарковной.
5: Нет, они одногодки просто.
0: Понятно.
5: Вот. Но дело не в этом. Я вот хотел задать такой вопрос. Саш, почему вот и ты, и Энджелс, умалчиваете о первом вообще опыте, эксперименте относительно космоса? Это туда же ведь черепашек заслали на самом деле.
0: Было такое дело.
5: Вот. И еще такой момент. Я не знаю, то ли у вас перевод несколько не тот был, то ли еще в чем-то дело. Относительно вот промыва лад в Греции. Вот ты говорил, что их раскручивают там... как на мельнице, да?
0: Нет, мельница, она дает вращательное движение и переводит вращательное движение в поступательное. Вот их как бы, я же привел пример с бабой строительной.
5: Я понял, но есть такой момент, центробежная сила.
0: Да, естественно, на колесе этом.
5: Вода, на самом деле, была нужна для охлаждения тушки этого грека.
0: То есть вы думаете, что кожа, значит, древних греков, вы думаете, была столь пупырчатой, что трение о воздух приводило к ожогам, что ли? Совершенно не правы. Нет. Именно был водяной омыв тушки.
5: Происходило иногда даже вскип грека внутри лад его.
0: Нет, бывало, конечно, то есть вода после окунания, там, половина войска, она была теплая уже.
5: Конечно.
0: Понятно. И ее, кстати, потом применяли для стирки, потому что подогрев уже не было необходимо делать подогрев.
5: Это стирка, это было перманентное состояние, потому что там сначала замачивание, когда только начинали этих...
0: Да, уже бельишко уже там, да. Так что, как бы, ни о каком, так сказать, трении о воздухе не было речи. Совершенно правильный перевод.
5: И еще такой момент. Ведь раньше в Греции, в общем-то, то есть ежи, вот обычные ежи, земляные, откуда пошли? Из Греции. То есть там ученые каким-то образом вывели ежа. И вот относительно всяческих перепадов давления, я бы хотел сказать, есть такие, морские ежи. То есть это обычного ежа, там, в экспериментальных целях, туда, значит, в глубину.
0: Происходило же вшивание жаберных, естественно.
5: Или мутация. В общем, неважно. Вот. А также, собственно говоря, откуда черепашки-то пошли? Это, в общем, несколько деформированные ежи после всяких испытаний в воздухе.
0: Да, да.
5: Вот, то есть происходил слип их иголочек.
0: Нет, вообще, да, спасибо, спасибо.
5: Нет, до свидания.
0: Вообще, насчет, так сказать, происхождения черепах существует, так сказать, теория, что, как правило, какое-то существо вот доходит до определенной стадии своего развития и потом зависает в таком, в достаточно таком статичном состоянии и уже никак там дальше не изменяется. Вот черепахи существуют достаточно много лет в том виде, в каком они существуют. Значит, до того, как они приняли этот вид, просто на это существо много раз наступали. Ну вот, предположим, почему одевают на себя золотые слитки, там, некоторые сограждане наши и так далее. Это все от недостатка вот этих золотых слитков в их далекой юности. То есть они как бы компенсируют вот тот недостаток этим. Значит, черепахи были какими-то животными. Вполне возможно, что это просто какая-то микропорода кошек, которые постоянно путались под ногами и подвергались, значит, наступу со стороны, да, значит, домохозяек. Да. И в результате...
1: Природа совершенствовала их.
0: Да. Да.
1: Делал панцирь.
0: Вот, ну что же, прервемся на небольшую музыкальную паузу.
1: Да, совсем небольшую.

0: Что такое за звуки, а?
1: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монморанси».

0: снес корзиночку яиц.
1: Хотелось бы затронуть еще такую проблему. Вот очень многие нам звонят, спрашивают, присылают письма. Это проблема, так сказать, сухопутных животных, воле-поневоле оказавшихся в водной стихии. Ну, так, например, многие подводники берут с собой как бы на службу, значит, на подводные лодки кошечку, собачку, то есть как корабельные животные. Вот одно дело, если как бы собака палубная, ну, так и есть, палубная собака, она, значит...
2: Ну, вот как фильм был снят «Соленый пес» по реальным событиям.
1: «Соленый пес»?
2: «Соленый пес». Фильм такой был. Там палубный пес был.
1: Я понял. Ну да, вот типа такого, да. Это как бы, в принципе, можно понять. Ну, плывет все, значит, но все равно под его почвой, значит, твердый, там, под ногами твердая почва. Вот, другое дело, когда, значит, в подводное плавание берут с собой животных. Вот так, например, долгое время... С командой известнейшего Кусто плавал попугай, вот кокоду такой, ну, поменьше размером.
2: И он, по-моему, разучился говорить в итоге вот, под влиянием морского давления.
1: Да, там, во-первых, давление, во-вторых, как бы вот сам вот иллюминаторный вид, он чушь, так сказать, птицы, потому что, скажем, вот представьте себе, что чувствует рыба, которую извлекли, значит, из морских глубин на сушу. Во-первых, ее внутренне...
2: И поставили на подоконник.
1: Да, во-первых, изнутри у нее такое давление, которое на морской глубине компенсируется давлением, значит, морских этих вод там внешним, что когда ее вынимают, ее начинает просто пучить, и у нее там происходит...
2: Расперды, по-моему.
1: Да, там вылезают все кишки и прочее. Плюс, как бы, ее глаза, они предусмотрены все-таки к созерцанию, так сказать, вот каких-то объектов, преломленных струями, понимаешь, вот. А, значит, когда вынимает, это сушняк такой сразу глазовой, и она вот прям...
2: Там выжигает, по-моему,
1: со страшной силы, да. То же самое для птицы, окунутой в море, там, как бы, совершенно другая. Но, тем не менее, люди, не спрашивая у животных разрешений, берут...
2: Значит, но это вот не досматривает Greenpeace.
1: Да, вот я знаю, что вы тоже проводили на кафедре вот, подводных исследований при Институте базитологии всеведения эксперименты, связанные с посылом животных домашних, собственно, в морские пучины. И в частности, вы посылали бычка туда. Сегодня вот, вроде год быка объявили всем. И вот как бы в связи с этим хотелось бы узнать поподробнее об этом эксперименте. И я вот опять вставляю очередные диафильмы.
2: Дело в том, что сначала мы поставили туда кошку, подводную лодку.
1: Не в смысле, быка, поставили, а... То есть как бы ей нельзя бегать, что ли? Там как-то фиксируется, я так понял.
2: Ну, действительно, да, потому что у нее происходит такое же всеобщее расперды, только из нее ничего не прет, а у нее сокращение мышц очень часто. И она начинает носиться по всей. И мы ее просто прям в бетон опустили лапки и заморозили это все дело. Она, да, она в лапках, лапками, ну, она лежит там, конечно, в бетоне в этом.
1: Не только на пузике, видимо.
2: Не, ну как-то вот лапки в бетоне, она ложится на пузик, на бочок, как там кочевряжется. Вот, ее все время носит, она еще при этом носится. Вот, но
1: а
2: все...
1: то есть как бы это такая плита, видимо, бетонная, да. Ее как переставляют, кому неудобно.
2: Ну, да, как
1: чтобы
2: бы...
1: под ногами не путалось. Там можно на подоконник поставить.
2: Даже вот один раз было настолько сильное извержение мышечного движения, что она вместе с плитой как бы начала двигаться. И мы ее уже прибили гвоздями там, ну, эту, ну,
1: скобы,
2: плиту.
1: Скобы, видимо, такие проделали. Да,
2: да, чтобы уже к полу.
1: Через дыры, значит, на винторезах прям посадили.
2: Вот, и очень такая еще особенность была, у нее было шерстяное расперды.
1: Так вот, интересно.
2: Вот, происходила очень сильная ионизация этой тушки.
1: А вот это интересно вызвано, так сказать, внутренними движениями электронов по проводке лодки, или все-таки это чисто, значит, соприкосновение с водной стихией, как бы моральное вот
2: это? Я думаю, что электропроводка не дает никакого влияния на тушку, потому что они, то есть проводка очень изолирована в подводной лодке, не дай бог. Вот. Может быть, может, то есть профессор Сечкин допускал такую возможность. профессор Сечкин допускал такую возможность в силу того, что лодка была атомная, и как бы вот это расперды получилось из-за присутствия атома.
1: Ну, так как, вот. А вот скажите, собственно, ведь как бы кошка, она должна питаться и, собственно, отбрасывать канат, значит, это каким-то образом, значит, после отброса каната у нее есть такой инстинкт, значит...
2: Подлиз делать и закапывать.
1: Закап, значит, задними лопастями, активное шерушение вот у собак, у кошек. А здесь, как бы, поскольку она в цементе, вот, как бы, эта функция у нее не просто... Это отвлеченная тема совершенно.
2: Да,
1: значит, по поднятии наверх и разбетонирование, значит, животного, эта функция у нее пропала. Или я вообще рано затронул эту тему, может быть, оно и не вернулось?
2: Нет, ну почему? Не то, что рано, не поздно. Эту тему можно затронуть в любом вообще разговоре. Вот. Дело в том, что эти инстинкты у кошек настолько врождены,
1: ага,
2: до мозга корней.
1: Угу.
2: Нет, до корней мозга. Вот. И, то есть, ну вот это то же самое, что человека отучить дышать.
1: То есть,
2: это невозможно, да. А по пришествии, то есть мы эту кошку, она все-таки дожила, странным образом дожила.
1: Правда.
2: Мы ее кормили, убирали за ней все вот это.
1: Канат этот смотрели, да.
2: Вот. И как мы ее наверх думали, как же это самое, освободить ее от бетона, то ножом же.
1: Этой вот, дышкой.
2: Нет, решили просто простым способом.
1: Да.
2: Вспомнили старые фильмы, когда там у мещан стояли на полочках вот эти кошечки с прорезем для копилочки. И просто один там матрос, средний механик,
1: в смысле, средний по умственным способностям?
2: Нет. А. Там просто есть старший механик, средний механик и механик.
1: И еще есть поммех.
2: Поммех, это да, это уже вообще...
1: Это он даже в трюме и не вылезает.
2: Это который сразу... уголь кидает,
1: да,
2: в шахту.
1: Его сразу начинают, это самое, в шахту реактора.
2: Это там, как
1: надо...
2: грибной вот на тех греческих.
1: Даже
2: лодках.
1: Под грибной.
2: Да, потому что подводная лодка.
1: Запасной пригребли,
2: вот.
1: Как бы.
2: И он прям, вспомнил, схватил эту кошку и об асфальт шандарахнул. Она же, соответственно, на лапы стала.
1: Ага.
2: Вот. И вот эта плита, она в дребезге.
1: И кошка свободна.
2: Кошка от ужаса вообще сорвалась и побежала.
1: Мы надо было наступить только... на канаты, она бы...
2: Надо было, а вот никто
1: не успел.
2: Да,
1: никто.
2: Там все потерялись, пыль вот эта еще прямо в глаза поперла. И мы потом кошку еле нашли, ее задрали собаки.
1: Какая печальная история.
2: Да,
1: а вот вы знаете, я вот теперь как бы вижу очень часто, что вот ведь домашние животные доставляют огромное беспокойство их хозяевам. Ну, то есть бегают, вот кошки там царапают, значит, занавески, собаки,
2: ой,
1: значит...
2: ужасно, кресло,
1: да,
2: дорогую мебель.
1: Да, птицы, значит, постоянно летают, поэтому я знаю,
2: на лысину какают.
1: Вообще, да. И я знаю, что вроде бы сейчас вот этот метод научный, вот, взят на вооружение, то есть вы можете спокойно, так сказать, в зоомагазине или где-то даже учиться частных лиц по спецзаказу заказать себе животное, у которого лапы, так сказать, уже в бетонную плиту заперты. То есть живое животное, вы его кормите.
2: Ну
1: так
2: да,
1: же.
2: Это плита, она имеет такой газончик,
1: то есть выглядит с точки зрения эстетической очень красиво.
2: Да.
1: Вот. И как бы вам остается только канат, значит, подметать и давать, значит, корм. А так вы даже можете это животное поставить в любое место, где вам хочется. То есть если вы захотите, знаешь, если это, так сказать, кошечка, и вы захотите, чтобы она легла у вас в ногах, вы, значит, одеваете на бетонную плиту специальный такой ворсистый чехол, сделанный из шкуры натуральной тоже кошки, но задранной собаками, там, погибшей в результате какого-то катаклизма. И таким образом всю эту конструкцию кладете к себе, значит, свою живую мурлыку, эту вот мандулу здоровую. Вот,
2: она
1: так...
2: мурлыкает, а эта кожа-то согревает.
1: Да, плюс, что касается птиц, это вообще идеально, например, чем иметь чучело, гораздо лучше иметь живую птицу,
2: да,
1: которая
2: кормить
1: стоит...
2: кормить ее.
1: Да, и она будет, кстати, канат выкидывать прям четко в мишень. То есть ведь недостаток птиц в том, что она летает и всюду, значит, гадит.
2: Да-да-да, а тут она уже летать не сможет. Она только поклюв может непроизвольно сделать, если вы мимо проходите.
1: Ну, ее можно отставить подальше.
2: Но на клюв, опять же, можно надеть колпачок от ручки.
1: Кстати, да, если это птица, вот, да, колпачок от ручки, ну, и вообще какую-то любую штуку там.
2: Yeah. Вот. Ну, в зависимости от клюва.
1: Да, от там диаметра. Ну, вот, а как вы относитесь к этому методу? Ведь как бы именно вот ваш зав лаборатории, к сожалению, нынче уже покойная Марина Михайловна Сыпь, это был вот ее, собственно, метод, я знаю, вот для эксперимента с кошкой на борту подводной лодки.
2: Да, и чего? Я не понял вопрос.
1: Ну, а вдруг это используется коммерчески?
2: А, ну, в законе об интеллектуальной собственности есть такая статья, что если автор мертв,
1: так,
2: то это можно уже как бы в на халяву делать.
1: Ага.
2: Если он не написал завещание на кого-нибудь.
1: Ну, давайте посмотрим все-таки вот фрагмент диафильма про кошку или про бычка уже как
2: нет,
1: бы сейчас.
2: Нет, вот давайте сейчас вот столкнемся с такой проблемой, что если все-таки хозяева не хотят делать искусственную бетонировку тушки.
1: А, то есть, а как бы хотят успокоить так?
2: Нет, то есть, если им животное доставляет неудобства только в смысле сброса каната.
1: А, так.
2: Вот,
1: а.
2: Как с этим бороться?
1: Угу.
2: Я бы посоветовал вам либо просто презерватив, либо
1: так перчатку сказать, резиновую можно натянуть.
2: Можно резиновую перчатку. Но в силу того, что памперсы это очень неудобно.
1: И дорого.
2: Да, а презервативы можно вот
1: себе позволить
2: успехом,
1: вполне, да, да. Ну что же, диафильм включаем?
2: Да, диафильм.
1: Вот первый кадр. Я вижу. Здесь, извиняюсь, только филейную часть какого-то животного, но совершенно нельзя понять пока что.
2: Это бок свиной. Вот, значит, свиной бок рослой свиньи уже. Ее вес 72 килограмма. Вот, возраст 3 года. Вот, это как бы боров. Вот, то есть филейная часть
1: странный,
2: применяется,
1: кстати,
2: для изготовления
1: такой
2: шейки, для изготовления карбоната. Очень вкусно и питательно.
1: Так, следующий кадр. Вот здесь я вижу как бы копытца почему-то.
2: Копытца, да, очень-очень хороший продукт. Применяется для холодца. Очень вкусный холодец получается. Как варится холодец сейчас?
1: А скажите, вот, кстати, качество холодца зависит ли от возраста? Вот,
2: да, естественно. Чем моложе свинья, тем холодец
1: хуже, видимо.
2: Нет, лучше, он упругисти. То есть, если вы подаете гостям холодец, и он такой весь размазанный, слизлый, то это уже свинья, которая почти умерла естественным путем.
1: А скажите, вот поскольку как бы организм человека все-таки напрямую похож с организмом, значит, свиньи, то почему бы вот вместо силикона, значит, в имени загонять холодец?
2: Ну, дело в том, что боятся самопожирания.
1: А, организм будет питаться, подпитываться.
2: Да, да, да.
1: Кстати, это хороший метод для подразделений, которые воюют в пустыне. Солдатам можно как бы промеж лопаток впендюривать такой холодцовый ком подкожный.
2: А
1: как
2: он
1: верблюд.
2: Растает, жары, и стечет в пятки. Вот самое.
1: И будут так они передвигать... Хлюпать, да,
2: значит, идете по пустыне и хлюпаете.
1: Совершенно, то есть нельзя.
2: Ужасная,
1: да,
2: картина, она очень травмирует. Мы проводили такие эксперименты.
1: То есть вы как бы вот, как бы видите, все
2: предусмотрели. И потом холодец, он выпаривается, он выходит вместе с потом.
1: Фу, какая вонища, наверное.
2: Да,
1: ну что же, следующий кадр. А, вот здесь я вижу именно хвостик. Ну, хвостик мы знаем, это применяется в секс-шопах в основном.
2: Да.
1: Поросячий хвост, об этом мы неоднократно. Так, это вот я что-то не пойму, что это что-то такое вообще странное, но ворсистое.
2: Да, это пятачок.
1: О,
2: он сделан во весь кадр.
1: Какая страшная вещь. Я думал, что это какой-то тоннель
2: это как бы,
1: для паровоза.
2: Сказать, шутка создателей этого диафильма.
1: Да, хороший шутник. Да,
2: это как бы просто шутка, она не объясняется, это просто шутка.
1: Ну, а, собственно, вот приготовление какое-то или...
2: А, приготовление пятачка. Из пятачка получаются очень прекрасные двухстворчатые, двухотверстные котлеты отбивные.
1: А смысл?
2: Ну, смысл. Берется пятачок,
1: так,
2: и обрезается. Примерно обрез делается в сантиметр. То есть у вас в ладошке такая лепешка.
1: А скажите, вы не проверяли ли так способности, вот, собственно, к восстановлению пятачка? То есть, так сказать, к...
2: А, вживление или...
1: Нет, ну, имеется в виду...
2: Самопроизвольного.
1: Да, произвольного.
2: Нет, но как бы пятачок восстанавливается, но вот ноздревых отверстий уже нету.
1: А, то есть приходится, значит, ей дышать ртом?
2: Да, ртом.
1: Гадость.
2: Да, но мы, правда, искусственным путем пытались... так сказать, сделать две дырки, но у нас ничего не получилось.
1: Потому что очень сложно, видимо, попасть вот в СССР.
2: Да, надо рассчитать вот этот, так сказать, соплевой канал, чтобы попасть именно в него. И мы вставляли две трубки, но мы не знали о том, что нужно рассчитывать. Нам потом из Нью-Йорка очень известный профессор попросил не называть его имени. Вот, подсказал, что нужно делать расчеты.
1: Ага, вот ведь,
2: кстати, это свинья теперь с этими двумя трубками ходит вот так вот.
1: Ведь я просто сейчас подумал о том, что это может быть даже практично, значит, отрезается родной пятак, как бы, значит, происходит нарастание другого, правильно?
2: Да, вот. Его можно опять отрезать.
1: Да, но ведь он наверняка начинает расти внутрь и в сопельные каналы, то есть вы достаточно его надрезать и вынуть, это получится такой пятак и два корня, как морковки для длинный. Это же практически тот же пятак, просто он будет гораздо больше и вкуснее. То есть практически две кишки размером с сопельные каналы на халяву. То есть, как, дескать, плюс две бесплатные или там плюс 10 и за ту же цену.
2: Да.
1: Да, 200%
2: нет,
1: годовых.
2: Нет, там, кстати, уже не за ту же цену, а по граммам считают. Это для того, кто производит, это для того халява.
1: Ну понятно.
2: Кто как бы нет, тот
1: не что, следующий канал.
2: Да, пожалуйста.
1: Так, здесь я что-то вижу.
2: А это группа ученых. Это группа ученых. Они просто
1: странный
2: сидят...
1: Странный какой-то ракурс, это как-то даже неприлично.
2: Мы с вами разговаривали о греческом застолье. Ага. Здесь тоже показано застолье. То есть репродукция повторена полностью только сотрудниками нашего НИИ.
1: Вот я вижу Павлов, академик там.
2: Да, да, все они.
1: Все сидят.
2: Куяц вот сидит, видите, да, слева?
1: Да.
2: Матрёна Евстигнеевна Рубец вот тоже тут.
1: Я вижу, кстати, и Генриетта Тихомировна СПИ. Ну, кстати, она всего лишь лаборанткой тогда была в то время замечательная черно-белая.
2: Не, но это, так сказать, заслуженная лаборантка. Кроме нее, то есть неправильно, ее затмить никто не смог.
1: Из лаборантов, типа.
2: Да.
1: А, кстати, вот ведь редкие случаи, когда вот из обычной лаборантки человек вырастает до уже зав. Кафедры, да, вот Генриетта Тихомировна СПИ, она как бы прям вот буквально умерла на следующий день после того, как ей дали должность.
2: А дело в том, что это очень просто объясняется, как бы человек выполнил свою миссию на этой земле, он добился того, чего хотел, то, что ему было начертано. Вот. И как бы она сама сказала, я еще помню, еще в 77-м году она сказала: я не умру, пока не стану кандидатом наук.
1: И как бы даже в том анекдоте, типа, все у нее спрашивали: и как здоровье, Генриетта Тихомировна, она и не дождетесь, я помню. Да. Шутила все старушка так. Ну что, следующий, я думаю, кадр. А здесь почему-то вообще какие-то только надписи и графики. Это совершенно непонятно. Это техническое...
2: Я сейчас объясню. Вот тут вот как раз мы производим расчеты попадания в сопельные каналы. Вот. Но я не буду рассказывать эти формулы. Это очень достаточно сложно. Я не думаю, что среди радиослушателей сидят математики, и если я начну загибать что-то в стиле синусов косинусов, то вряд ли что можно понять.
1: Да, но тем не менее, я так вижу, вот пласты вырисованы вполне грамотно. Я думаю, кстати, именно отсюда стали вот запекать целого порося с двумя маклами в сопельных каналах.
2: Ну, как бы там. Да. Но это при нашем институте уже есть кулинарный отдел.
1: Это как бы даже, я знаю, не кулинарный отдел, а отдел изучения кулинарных пристрастий слоев населения по социальным признакам.
2: Отдел, да.
1: А другой отдел?
2: Да, это другой отдел этим занимается.
1: А кстати, вот мне интересно, вот этот отдел изучения кулинарных, так сказать, пристрастий.
2: Он занимался разработкой книги о вкусной и здоровой пище.
1: То есть для среднего класса населения.
2: Ну, там есть как для малоимущего, для среднего и для богатых.
1: Ага, то есть три как бы основных категории. Ну, правильно. А вот по возрастному цензу как-то кулинарные пристрастия сильно ли вот
2: различают? В основном разделение идет на грудничковый период и негрудничковый.
1: А, ну ведь грудничковый период может продлиться и до 40 лет. Вот как
2: может.
1: Бы это учитывается тоже.
2: Да,
1: то есть анализы нужно
2: есть
1: сдавать.
2: Есть отклонения эти все. Так что без проблем. Если вы хотите поменять свое питание на грудничковое.
1: Приходите, Брам.
2: Да, приходите в наш кабинет.
1: Анализы приносите.
2: Подростковую переориентацию, и вам все сделают.
1: Ну что же, я предлагаю послушать вопросы наших уважаемых радиослушателей по телефону 203-19-22. К сожалению, конечно, вы не могли видеть этот замечательный видео, извиняюсь.
2: Да, диафильм, потому что сегодня 8-й канал не работает.
1: Но я как бы думаю, что мы растиражируем это и будем в таких...
2: Не, но мы достаточно так подробно
1: описали. Все. Ну, мало ли, может быть, кто-то как бы захочет.
2: Не, ну вот эти, конечно, там 3 в квадрате не видно, но ну, ничего страшного. Да.
1: Ну что, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Здравствуйте.
1: Доброй ночи.
3: А вот вы знаете, вы как раз ошиблись, я наблюдал в подзорную трубу.
1: Неправда, вы нас это самое обманываете, как потому что у нас шторки, да.
3: Признайтесь, почему вот, например, Генриетта Тихомировна изображена черно-бело, а все остальные в цвете?
1: Ну вы где-то видели просто эту фотографию, и все, до того.
2: И при том эта фотография, это просто удачно смонтированная фотография, потому что Генриетта, она никогда не фотографировалась в последнее время.
1: Это было почетное, ей как бы почетное.
2: То есть а последняя фотография только черно-белая не была.
1: Пришлось как бы вот ее вмонтировать почетно на почетное место среди Павлова. Там.
3: Хорошо, а скажите, пожалуйста, да. Вы тут, значит, заявляете, что являетесь активистами Greenpeace, так что же вы сейчас делаете на радиостанции, когда все активисты разгребают мазут у японских берегов?
1: А мы, так сказать,
3: чем вы занимаетесь?
1: Мы активисты у каждого мысли, у
2: нет,
1: каждого свое место у станка.
2: Вот, да.
1: Вот.
2: Да. Мы в Greenpeace делаем свою работу, и вы нас не можете упрекнуть.
1: И к тому же тут дело в том, что, как бы, смотря что вы подразумеваете под Greenpeace'ом, то есть вот у нас Тимофей Greenpeace главный, и совершенно не имеет отношения он к мазуту, он ничего совершенно не разливал, чтобы мы собирали.
3: То есть это подпольная организация, как бы?
1: Вот, видимо, та другая, да.
3: А. Понятно.
1: Потому что мы о ней что-то слышали, там даже видели, там да. По диапроектору показывали.
2: Я
1: что-то.
2: Думаю, настолько человек сомневается, что ему, наверное, стоит завтра подъехать, чтобы мы показали документы.
1: Нет, подумайте сами, да, какое общество, так сказать, охраны животных будет показывать по диапроектору для, в общем-то, населения, среди которого прям практически 40% грудничков, да, там про как убивают китов и прочих. Это полный абсурд.
3: Понятно.
1: Да. Спасибо, до свидания.
2: Спасибо, до свидания.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Это опять господин Гусев.
1: Здравствуйте, господин Гусев.
2: Здравствуйте.
4: Вот, знаете, что хотел сказать? Вот, да. Мне, конечно, про свиней очень интересно было, там, про Greenpeace, там, все. Но вот хожу в бассейн так изредка, в Олимпийский, и там вот Макаревич организовал секцию такую подводного плавания. Там вот рыба стоит, вот, у нее типичный растопыр. Растопыр такой, то есть.
2: Распирды,
4: да.
1: Да-да-да.
4: Ее вот подняли с большой глубины, видно.
1: Ага.
4: После акваланга.
1: Ее выпущило.
4: Выпущило страшно. Слово. Вот надо заняться этим.
2: Что да, вы, будет? Пожалуй, не ходите в этот
1: не ходите.
4: Я вот там боюсь. Мне такое распирды не вышло.
2: Кстати, есть... очень возможно.
4: Да, вот да. Фамилия Гусев, да?
1: Нет, да, просто если как бы тут, ну, вам нужно срочно, так сказать, замерить давление.
4: Вот мерю постоянно теперь. Так. Боюсь даже в бассейн ходить. Справка даже кончилась.
1: Да, ну
4: не
1: что же.
4: Теперь.
1: Спасибо вам за серьезную проблему поднял господин как бы Гусев. В принципе, самая лучшая проверка вот давления на прочность, это как бы не те вот шланги, которые вокруг там, значит, ручной обматывают, прикладывают какую-то, значит, плюшку сюда, слушают там что-то. Вот, на самом деле, не подумайте, как бы, не поймите превратно, лучшее измерение давления это как бы автомобильным насосом. Вставляется посредством клизмы туда же, куда и клизма, и делается несколько качковых движений. И если держит 50 атмосфер, то вы можете смело плавать. Нет, я что-то не то сказал.
2: Нет, все нормально.
1: Нет, вы как-то так... Нет, может быть, я атмосферы как-то...
2: Я про другое. Я вот хотел добавить, что на примере, так сказать, гражданина Гусева мы видим, что аномальные явления животного мира очень плохо психологически влияют на человека.
1: Конечно, конечно.
2: Вот, и поэтому я вам, так сказать, дорогие радиослушатели, рекомендую не заводить дома чучельных животных.
1: Лучше вот залитых в цемент
2: ногами. Да, лучше, потому что, когда вы видите чучельного животного, животного, вы как бы начинаете дисгармонировать. Вот, вы видите перед собой смерть постоянно. И вот как показал социологический опрос, в таких домах люди умирают чаще.
1: Да, да.
2: Вот, кончают жизнь самоубийством гораздо чаще. Так что у кого есть... Вот даже сейчас такой кризис по Москве. Куда-то повымирали все преподаватели зоологии, потому что огромное количество фаршированных непонятно чем тушек.
1: Опилками.
2: Да. Просто повлияло на них очень...
1: вообще, кстати. Да. Вот мумификация — это как бы не самое гуманное средство. Вот.
2: Вот, да. И сейчас даже институт зоологии педагогический, он просто набирает очень большие конкурсы, так как это огромная вакансия такая,
1: да,
2: в силу вот... того, что работы сейчас нету.
1: Ну и вообще как бы общение...
2: И за вредность сейчас доплачивают там.
1: Общение вот с какими-то визуальными собственно образами, оно напрямую воздействует на человека. То есть вот доказано, что как бы люди, а как правило это женщины, так сказать, которые прилипают прям к диапроектору в момент, когда там проходит мексиканский, именно мексиканский сериалы, где играют люди с более темным цветом кожи, и у них как бы свои, так скажем, особенности в отношениях там между друг другом, вот, совершенно не свойственные европейскому человеку. Вот эти женщины, как правило, в общем, тоже постепенно у них кожа темнеет, как бы, вот, появляются обязательно родинки на губах, потому что там все, как правило, значит, и когда они с соседками выносят мусорное ведро, они встают не друг с другом, а встают, как бы поворачиваясь к окну, то есть лицом к окну, ну, как это во всех мексиканских сериалах, и общаются друг с другом, не колечком стоя, как вот когда соображают трое на трое, фу, просто на троих их мужья после завода, они как бы стоят лицом к окну все втроем и что-то говорят, вот. Поэтому что уж тут говорить о действительно чучелках.
2: Да, вот еще был в нашем НИИ такой случай. Профессор Евстигний Петрович Минута.
1: Хороший весельчак такой. Он сейчас шел, военную кафедру вел. Да.
2: Он шел по улице и увидел разлагающуюся кошку. И в итоге через месяц он сам весь полностью разложил. Тоже сгнил весь изнутри.
1: Поэтому нужно, когда такие картинки неприятные видишь, проходить чур-миниатюр.
2: Их надо психологически задвигать. То есть я вас сейчас научу это как делать. Вы идете и видите дохлую кошку, которая гниет, да? Вы, так сказать, у себя в сознании проецируете картинку, что на самом деле эта кошка не гниет, она просто лежит и устала.
1: Да.
2: Вы ее пугаете, она встает и убегает. И как бы вот этим вы запираете вот это вот страшное осознавание того, что животное погибло.
1: Даже можно похлопать в ладоши и сказать «кыш-кыш».
2: Ну, да, ну чтобы как бы...
1: Подкрепить, так сказать, делом свою
2: мысль. Ветер мысли подобрал.
1: И принес ее как бы к ней туда.
2: Да.
1: Ну, да, да. Вот, да. Вот, собственно, еще я хотел рассказать такую достаточно, может быть, грустную историю, которая случилась вот с уборщицей, который вот работал в лаборатории. Его звали Снегирь Викторович Гиря. Вот, человек достаточно здоровый, и он убирался как раз на кафедре зоологии, где были все эти чучелки. И
2: да,
1: потом
2: вот
1: там
2: он...
1: есть опилки, которыми вот посыпают пол в метрополитене повсюду.
2: Да, я помню этот случай.
1: Поедание опилок. То есть опилкомания происходит, то есть набив желудочного мешочка опилками. Не
2: вот, это... кстати, его сейчас тоже, ну, в силу того, что он сам по себе превратился в чучело, его поставили в музей.
1: Он сам совершенно, и даже вот постепенно еще моргал, я помню, что-то там помыкивал. А сейчас все вообще чучело.
2: У него даже, то есть пульс прощупывается там.
1: Ну, еле-еле. А вот, кстати, ведь это происходит от того, что люди делятся на несколько категорий, но самые две главные, это первые...
2: Дворники и не дворники, да?
1: Нет. Первая категория, это которые при виде животного хотят его съесть, а вторая, которые как бы видят в нем какую-то гармонию с природой, да, ну, да, просто красоту. Вот ты как бы... Гирю он видел именно съесть. То есть, когда, вот, например, он видел, там у вас стоит чучело свиньи, да, там, ну, масса там чучел разных. Вот он, прежде всего, видел в них продукт питания. Ну, и, соответственно, как бы, когда этот продукт питания уже, он же щупал его, там, тыкал, обнюхивал, постепенно ассоциации в его мозгу возникали с этими самыми опилками.

0: Они мышц смог отрубить голову этой птицы, и... распотрошить ее, и в итоге чуть не сгорел.
1: Да. Ну что же, музыкальная пауза.
0: Да.
1: И, собственно, вот возвращаясь к теме вот сериалов, существует такое мнение, что огромное их количество, которое появилось в последнее время, несмотря на все наши предупреждения, несмотря на диагностику, все-таки их количество только увеличивается. И, как вы правильно сказали, затрагиваются там уже самые любые темы. Если раньше только ну, страдания определенного органа каких-то мексиканских ужасных самочек, то сейчас это и полицейские сериалы, и сериалы там...
0: А выдуманных каких-то бессмертных.
1: Да, да. В общем-то, и как бы бытует мнение определенное, достаточно авторитетное, что все они, так сказать, несут в себе энергию, которая действует разрушительно на мозг, собственно, населения этой страны.
0: Домохозяек.
1: Это же как губки, у которых они впитывают только ту информацию, которая, в общем-то, несет в себе то, что нужно людям сильным, способным эту информацию втолкнуть. А если информация подается в каком-то более-менее гуманном виде, так сказать, каким-то демократическим способом, дескать, возьми, почитай книжку, да, там все сказано. Вот. Или на каких-то примерах, которые для губки не вполне понятны, то она уже эту, как бы, не впитывает информацию. Получается перекосопырь, значит, весов в одну сторону. А...
0: По-моему, вообще кинематограф, он заглушает фантазию человека. Если человек как бы сидит, читает книгу, то там описывается, допустим, красота ближайшей рощи около поместья Толстых.
1: Или пень, на котором сидел Генриетта.
0: Вот, человек сидит, читает и фантазирует. Он
1: воображение
0: представляет,
1: да.
0: А в кино ему просто показали, он тупо пропустил эту картинку.
1: Совершенно.
0: До следующего там это такого очень атомного действия какого-нибудь, где
1: мечом
0: бьют,
1: срубили ботву кому-нибудь,
0: да,
1: к примеру.
0: Машины там перевертываются. Вот. А вот эти вот моменты яркие, прекрасные, так сказать...
1: Которые создают всю атмосферу,
0: да,
1: я бы сказал.
0: Которые в нас сталкивали такие великие писатели, как Толстой, Тютчев.
1: Многие.
0: Они просто...
1: Намимо. Но вместо этого...
0: На быстрой скорости проходит.
1: Вместо этого, как мы видим какие-то совершенно ужасные мексиканские рожи каких-то тамошних, как вы говорите,
0: клав. Да, можно подумать, мы не можем на наших смотреть.
1: Да, плюс как бы все эти рожи еще стоят на фоне каких-то совершенно декоративных на уровне китча пейзажей и разговаривают какими-то, естественно, несуразными голосами. И спрашивается, значит, вы сами поймите, что все это, естественно, закупается не просто так. То есть за добрые глаза дают в прокат, естественно, за это платятся деньги, которые берутся у налогоплательщиков. То есть, если вы хотите платить деньги за то, что вам показывали мексиканских, значит, обезьян по телевизору с их страданиями половых органов, то, собственно, вы вправе это делать. Но почему бы каким-то образом тогда уж не субсидировать производство сериалов отечественного? Понятно, что это тоже зло, но оно, по крайней мере, немножко меньше.
0: Да, зарабатывают деньги наши актеры, а не чужие.
1: Какие-то засранцы, да. Вот эта тема серьезная достаточно. Вот. Плюс, как я думаю, что те проблемы, которые затрагиваются вот у этих ужасных, в общем-то, некрасивых людей, они как бы все-таки чужды в основном проблемам.
0: Чужды.
1: Вот. Ну, хотя бы потому, что, например, для всех автолюбителей важно что? Чтобы резину купить шипованную.
0: Да, вовремя.
1: Да, а жена говорит, да ты че, ты лучше купи нашему Тимошке, а Тимошка это баллонка такая, купи ему там мясо, к примеру. Вот эти проблемы, они более свойственно человеку, который имеет глупость жить там, где температура имеет тенденцию опускаться до минус 20 градусов. А что можно ждать от каких-то непонятных...
0: Теплолюбивых, вот
1: каких-то растений каких-то, да. Ну что же, обратимся к телефонным звонкам. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Я вот хочу вернуться к теме, которая была до этой.
1: Да.
0: Саш, отмотай.
1: Так, говорите.
2: Ну... Я бы хотела предложить более гуманный способ по поводу фиксации домашних животных.
1: Так.
2: Все-таки не цементировать их, чтобы они были так обездвижены совсем.
1: Ага.
2: Вот. Хочу, правда, сказать про волнистых попугайчиков, потому что очень давно занимаюсь...

0: этой проблемы, развожу этих маленьких птичек у себя дома. Ну, они, гады, портят обои, какают везде.
1: Царапают когтями, кстати, вот.
0: Да, колготки рвут, вот, всякие дорогие.
1: То есть, а вы что же, всегда лежите ногами вверх, что ли, как бы, чтобы... Как же они добираются? А,
2: по-моему, ну, на
0: вот
2: пятки
0: они умудряются все равно садиться.
1: То есть, они как собаки набрасываются прям.
0: Да, да, когда их
1: значит,
0: много.
1: Вы очень привлекательны, видимо. Видимо, вы, наверное, да. Похожи на цветок, потому что птицы любят садиться на цветы.
0: Да, да. Вот, вы знаете, вот очень хороший способ брать резиночку от бигудей и на попугайчика, на его тушку, одевать ее.
2: Фиксировать крылышки.
0: Крылышки, да, потому что и можно вставить в любое место, куда вам нравится.
2: Не, ну он тогда прыгать будет.
0: Не, ничего страшного, главное, что он летать не сможет.
1: А скажите, а ведь это таким образом мы перетягиваем ему грудную клетку, и у него,
2: он
1: значит...
2: Он задыхается.
0: Нет, нет, нет, вот в том-то...
2: Сдвигаются ребра.
0: Вот как раз вся прелесть этого метода, что вот диаметр этой резиночки от старых бигудей подходит под диаметр тушки этого попугайчика. А-а-а. Это уже
2: проверено. Вам-то виднее, вы же, наверное, проводили исследовательские опыты.
0: Да, но это, я вот как орнитолог говорю вам, что это проверено.
1: А скажите, а вот, собственно, как бы понятно, но попугайчики вот, особо волнистые, как бы у них есть тенденция суетиться, именно, значит, мотая крыльевыми лопастями. А вот ведь существуют птицы, ну, например, там, из серии кокоду, да, которая вот, она не особо летает, но зато ходит небе лежачего.
0: Ну, вот главное следить за попугайчиком, чтобы он не упал с шкафа, со шкафа или
1: за
0: со
1: шкаф,
0: стола, да.
1: За шкаф, главное.
0: И за шкаф, да, то потом вот. Очень сложно будет его извлечь оттуда. Он начнет разлагаться, издавать неприятные запахи.
1: И терять оперение, кстати. А вот если, например, взять и как бы какой-нибудь изящной цепочкой просто приковать попугайчика к колышку изящному, прям врубленному в середь кухни.
2: Это, наверное, у более богатых людей.
0: Ой, можно,
2: людей.
0: Но если очень много попугайчиков, это ж сколько же цепочек-то надо?
1: Но зато они будут так красиво мельтешить, да. На цепочках таких. Ну как?
2: Позвякивание золота, как, опять же, как оно новый, завораживает.
0: Это у новых, да. Русских, наверное, такой способ.
1: Живут. Ну, понятно, да. Вот с попугайчиками метод понятен. А вот как бы, как быть, значит, с кошками вот там суетливыми, там, которые, кстати, вообще дерут обои.
2: Кстати, мебель дерут деревянную.
1: И уж тут не говоря о колготках, они начинку даже колготок могут порвать вообще. Вот как быть с ними?
0: Начинку? Это что, ногу, что ли?
1: Конечно.
0: Ой, ну вот, да, ну вы же уже как бы про кошек и собак говорили.
1: А, то есть вы все-таки рекомендуете птиц пощадить в этом смысле?
0: Да, да, потому что они все-таки более вольнолюбные.
2: Да, и, по-моему, вот кость птичьей ноги, она очень слабая, может надломиться, и птичка улетит все равно.
1: Прямо у основания бетона, да?
2: Да.
1: Если она рванется крылами, да. Прямо останутся.
2: Не, ну, а будут стоять так покачиваться, да, и в итоге они обломаются, ну, там, после третьего-четвертого качка.
1: А вы знаете, действительно, вот ваш метод,
2: лучше,
1: метод гуманий.
2: Лучше, не, ну,
1: резиночку
2: тоже нормально. Мы все-таки пошли на некоторые разработки и придумали, что нужно по колено, так сказать, в бетон птицу зацементировать, и тогда у нее изгибы будут происходить. Дело в том, что всем известно...
1: А у них бедра тоже, как у индийских танцовщиц, у некоторых птиц, да. Вот они как, да.
2: Дело
1: там
2: в том,
1: танцы
2: что
1: брачные пеликанов
2: них...
1: там.
0: А вот если птицу по колено-то замуровать, как же вот ей будет испражняться, извините. Вот,
1: совершенно.
0: Она же... она не сможет...
2: Ну, у нее же колени-то где?
1: Нет, но она же ногу поднимает всегда. Ты что, не знаешь, как птицы это делают? Ну, прекрати. Вообще, да, лучше действительно. Вот ваш метод мне тоже как-то ближе. И кстати, дешевле, согласитесь.
0: Да,
1: на порядок.
0: Гораздо дешевле.
2: Животный бетон, он сейчас подорожал.
1: Знаете, спасибо. Спасибо вам за звонок и за этот уникальный рецепт. Спасибо. Я думаю, кстати, что многие вот наши радиослушатели таким образом действительно решат эту проблему. Потому что нежели идти куда-то и, значит, заказывать вот этот, так сказать, биоцемент для закатки, значит, лапок животного, гораздо проще вот одеть. Такие, знаешь, народные хитрости. Это, вот, прям, это, наверное, нам звонила Козьма Прутков прям.
2: Да, вот похоже, что это, да.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Я вот тут случайно попал на вашу радиостанцию.
1: Угу.
3: Ну, радиостанцию я слушаю днем.
1: Угу.
3: Ребята, ну, извините, вот такую чепуху.
1: Алло, алло, говорите громче, а то слово «чепуха» пропало где-то в...
3: Просто слышать невозможно, но я понимаю, что вы решили нас всех посмешить.
1: Так.
3: Это все понятно, но к вам очень подходит хорошая русская пословица «горе от ума».
1: Угу.
3: Вот что съемные такие ребята, ну, такую чушь, это просто невозможно.
1: Понятно, спасибо. Вы знаете, мы в следующий раз пригласим Ефима Шифрина, чтобы он доступнее, так сказать, донес до вас, так скажем, наши идеи, и вы действительно в волю посмеялись. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно
4: слушаем. Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Вот я совершенно не согласен с предыдущим радиослушателем. То есть, все-таки, по-моему, это довольно-таки очень серьезно.
1: Ну, в общем, да, просто мы уже говорили о методах, то есть, так сказать, донесения какой-то информации до людей. То есть, значит, кто-то способен воспринимать сухую научную лекцию, а кто-то, скажем, какого-нибудь певца-пародиста, то есть для него это смешно.
2: Да,
1: кто-то любит
2: вот
1: капустник,
2: сразу.
1: Да, а кто-то любит, там, я не знаю, гонки Формулы-1, там, к примеру. Поэтому все люди разные, мы не вправе, так сказать, вот, как бы этого несчастного человека как там, в общем-то, обижать.
2: Вот вы, наверное, очень мало смотрите телевизор, а предыдущий радиослушатель много.
4: Да, наверное, просто смотрит человек телевизор, поэтому и... Вот. Я, в принципе, хотел спросить вот что. А что делать, если, допустим, вот того же попугайчика, скажем, крылья его можно перевязать вот этой вот резинкой, а как же быть, если он будет, скажем, клеваться просто?
2: Ну, мы же советовали колпачок от ручки. Или, опять же, в цемент.
4: Ну да.
2: Ну, клюв прям в цемент.
1: Такая цементная бляха будет.
2: Нашлепка.
1: Да.
4: Ну да. А что, скажем, делать... скажем, с петухом.
1: А петухов дома не хранят.
2: Да,
1: это как бы все больше в местах лишения.
2: Лишения свободы.
1: Да, так что уж тут... Это не к нам вопрос.
4: Спасибо большое.
1: До свидания, спасибо.
2: До свидания, пожалуйста.
1: Почему ты сказал «пожалуйста»? А, ну...
2: Но он же сказал «спасибо», и ты сказал «спасибо»,
1: да?
2: А мне что остается говорить?
1: Ага. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Алло.
1: Алло,
5: алло.
1: Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Здравствуйте, коллеги.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
5: Что-то у вас какие-то все мелкопопугайчатые темки-то идут.
1: А поскольку это самый, так сказать, ходовой товар сейчас, то есть птица стоит недорого, правильно? Вот, и плодится быстро.
5: А старичка Дарвина совсем забыли?
1: Кого-кого?
5: Старичка Дарвина-то.
2: Но в нашем институте он...
1: Занимает как... почетное место вот среди бюстиков в коридоре, так что...
2: Да, а это значит, он является большим изгоем.
5: Загипсовали, значит.
1: Ну, что ж поделать, он,
5: ага.
1: Так сказать, увековечили...
5: Зооантропоморфы.
1: Как вы говорите?
5: Ну, зооантропоморфы.
1: Нет, вы знаете, как бы это уже совершенно устаревшая тема. Мы ее разрабатывали, сейчас я вам даже скажу точное число. Это было 16 июля в 134-м выпуске нашей программы. И приходил известный вам наверняка человек, ученый, профессор Иван Матвеевич Нерест. Да, так что как бы эту тему...
5: Нерест, простите, это функция.
1: Нет, это фамилия, простите, вы не обижайте профессуру отечественную.
5: Да нет, я не это имею в виду.
1: А как же, а я вот именно имею в виду и Ивана Нереста.
5: Вот
1: это так и написано. Нет, простите, вот тут написано Иван Матвеевич Нерест, а вы его называете зверем. Одно дело, если бы вы назвали господина КДК зверем, вот после того, что он сделал со всеми экспонатами, вот, с сушеными бабочками и личинками. То есть, да, кстати, с личинками, между прочим, которые, так сказать, общественные, на общественные деньги куплены. То да, можно сказать, КДК, ты зверь. А Иван Матвеевич Нерест, уважаемый профессор.
2: Даже, можно сказать, заслуженный, имел почетные награды.
1: Нет, я не могу разговаривать с радиослушателями, которые не в курсе предмета совершенно. Пожалуйста.
2: Да, видно сразу, что не подготовлены.
1: Не подготовлены. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Здравствуйте, еще раз.
1: Здравствуйте.
6: Я вот хотел задать близнецу вопрос.
1: Конечно.
6: Вот в животном мире встречаются сиамские близнецы?
2: Животным,
6: как они вообще выживают,
2: да.
6: Потом?
2: Выживают,
1: спасибо,
2: ну, вам. По-разному. Вызывают вообще, не вызывают, а выживают. Есть близнецовые рыбы. По их, так сказать, конструкции создали катамаран. Вот. Есть свое, ну, очень много же. Это
1: просто сейчас
2: литературы.
1: Многие наши радиослушатели, дескать, воскликнули. Как же так? Вот мы там когда ходим, значит, со спиннингом или с жердянкой.
2: Да.
1: Типа рыбу ловить, да? Вот. Мы ни разу, дескать, не ловили сиамскую рыбу. Ну, все правильно, потому что, как бы говорят, одни мозги хороши, а два лучше. Уже двойная рыба не такая дура, чтобы ловиться вот на крючок какой-то, да. Собственно. Да.
2: И потом их мало.
1: Да, конечно, то есть в сравнении там это все равно.
2: Я не думаю,
1: да,
2: что кто-нибудь из радиослушателей когда-нибудь видел вблизи там сиамского близнеца, а не по телевизору.
1: И, конечно, ну.
2: Любого пола.
1: И, кстати, мы в ближайшее время будем проводить, так сказать, конкурс. Тот, кто в этом конкурсе выиграет, сможет созерцать вас.
2: Автограф
1: Angels
2: там, Torsion, да,
1: с автографом. Вот. Ну что же, музыкальная пауза.
2: Да.

0: палочку поставили, также вот стоит она у вас вертикально перед собой. И для отдыха, я еще раз повторяю, для того, чтобы вы отдохнули от дыхательных упражнений, делаем упражнение для ног. Левую ногу в сторону. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Свободное дыхание произвольное. Не задерживаем дыхание, не задерживаем. Вот, спокойно дышим. Вот, хорошо. И просто движение. Вот, достаточно. Молодцы, хорошо.
1: Молвила собачка Монмаранси, увидев шапку из меха опоссума.

0: И у нас в студии гости, как я уже сказал, это участники ансамбля «Веселые картинки». Ну и параллельно, поскольку сейчас, в общем-то, музыкой, сами понимаете, не проживешь, но и никто такой цели себе не ставил из присутствующих здесь. В общем-то, это параллельно еще сотрудники Центра по изучению и классификации работников правоохранительных органов, сокращенно в дальнейшем ЦИКРПО. Я представлю их по очереди. Это Светлана Авдотина Табло, зав. Отделом по регулированию естественных потребностей. Это Вилорий Прокопьевич Зюзя, оперуполномоченный по демографическим взрывам. И Дмитрий Аркадьевич Яншин. Вот единственный человек, так сказать, находящийся на положении близком к людям искусства, это художественный руководитель ансамбля Дома офицеров ЦИКРПО. И ансамбль этот так и называется — «Веселые картинки». Сегодня, я так понял, мы будем производить отслух, как сказать, новых композиций, вернее, старых, но переигранных по-новому, потому что прежние участники, в общем-то, как бы кто пошел на повышение, кто вообще уволился из ЦИКРПО. Но, а, в общем-то, музыка музыкой, но говорить о музыке — это примитивно, глупо и никому не интересно. Хотелось бы все-таки узнать, как выживает сейчас в столь трудных вот условиях вообще вот этот центр. И ведь сейчас вот идут посевные там, собственно, вот эти... Яровые, уже они воют, там приходится, значит, производить доение какое-то. Я знаю, что ваша организация одна из немногих, которым до сих пор присылают разнарядки на, значит, отсыл сотрудников на сельхозработы в помощь, значит, вот там колхозным, там крестьянским, фермерам разным. Вот какова сейчас, в общем-то, жизнь в ЦИКРПО?
1: Ну, жизнь, во-первых, доброй ночи всем, кто нас слушает, дорогие товарищи наши. Дело в том, что как выживает ЦИКРПО? ЦИКРПО, собственно, не выживает, оно живет, как и жило. В общем-то, у нас твердый рубль золотой. Цены у нас примерно, значит, 63-го года. Значит, если говорить о насущных проблемах, то колбаса у нас стоит 2 рубля. 15 копеек. Вот такая хорошая колбаска. Вот. Рубль. Мы живем, в общем, замкнуто. А сельхозработа, это само собой. Это же никто не отменял. Как же в нашем государстве выжить, если никто не будет на сельхозработах работать? Кто же должен еще работать, как не сотрудники научных учреждений? Это же
0: ясно. А вот, Дмитрий Аркадьевич, собственно, я помню, что предыдущий, как бы, руководитель вашего центра, я сейчас, так сказать, к сожалению, не знаю, уволили его или он там, по-моему, нет, сам умер.
1: Он умер, да. Умер, он, да? Сейчас лежит, да.
0: Да, то есть, ну, это я так и назову — Геннадий Тихонович Насекомый, покойный. Он, я помню, по разнарядке обязал каждого, значит, сотрудника вашего центра, значит, вырастить по картофелю, не в стакане. Ну, дескать, вот, чтобы быть ближе к земле, как поет, вот, насколько я знаю, ваш хороший друг-однокашник Боря: «Я уезжаю в деревню, чтобы стать ближе к земле». Ну, в общем-то, вы музыкант, вы лучше это можете сделать, спеть, я имею в виду. Так вот, какова судьба вот этой плантации стаканной картофельной, которую Насекомый покойный, собственно, да, я что-то заговорился. Это после того случая, вы не обращайте внимания.
1: Нет, ну да, в общем, каждый, конечно, вырастил, приказ есть приказ, у нас же, в общем-то, полувоенная такая организация. Конечно, каждый вырастил картофельную. Но тут, когда собрали урожай, оказалось, что, в общем-то, собрали урожай, значит, заложили его на хранение. Но потом, когда на следующий год стали сажать картофель в стаканы, оказалось, что стаканов меньше стало.
2: Да и потом, вот, не у всех были одинаковые стаканы, поэтому, в общем-то...
0: А вот я знаю, да, что вот Светлана Авдотина вовремя сказала, я знаю, что у женщин почему-то стаканы были больше. Вот по какой причине, я не знаю, Насекомый именно так поступил.
1: Ну, так он поступил, любит женщин. Вообще у нас женщин мало очень в нашем коллективе.
0: Как, ну, я, да, уже... Давайте прямо скажем, что вот Светлана Авдотина, собственно, в едином лице. Да, она и мать, она и сама хозяйка.
1: Ну да. Она же у нас зав. Отделом по регулированию естественных потребностей, поэтому она регулирует их очень жестко, и так, и поэтому у нас у всех такие маленькие очень стаканы.
0: Справедливые стаканы. Скажите, вот, собственно, как бы я помню вот эту старушку, старушку, я имею в виду вот Светлану Авдотину, милую, добрую, собственно, женщину уже пенсионного возраста. Она же там вот сидит на этой должности, вот там, по-моему, чуть ли не с революции, кстати. Мы забыли сказать, что сегодня центру исполняется, вот, центру по изучению и классификации работников правоохранительных органов, исполняется 90 лет. В воскресенье будет, видимо, большое шествие с транспарантом, кстати, написанным Светланой Авдотьевной и разукрашенным. Там вот как раз стакан этот будет изображен, ботва. Так вот, каким образом старушка ужилась?
2: Нет, не в воскресенье, в субботу это будет. Ой, это в пятницу будет вообще-то.
0: Вот, я так понял, что, Дмитрий Аркадьевич, вы забыли ее слуховой аппарат. Это она имеет в виду программу по телевизору, которая уже прошла давно.
1: Ой, я уже давно запутался, что Светлана Авдотьевна имеет в виду. Она иногда такое имеет в виду. Ну, в общем-то, она очень умный человек. Раз говорит, значит, так и есть. Это уж точно.
0: Так а каким образом удалось ей продержаться на этой, в общем-то, должности завотделом по урегулированию естественных потребностей столь долго? Почти 60 лет этот человек бдит вот это дело. И, собственно, там я знаю, что проходила она неоднократно эту диспансеризацию, да, тоже проходила. Вот, и все равно работает. Вот скажите, как это так получается?
1: Ну, как получается? Проходит эту диспансеризацию. Она уж настолько нас урегулировала, ну, вообще, разработала вот в прошлом году эту... Вы не смеетесь, Светлана Авдотьевна. Она разработала энергетическую подпитку. Вот так. Разработала энергетическую подпитку. Вот, кстати, к вопросу о маленьких стаканах.
0: Так вот, вы говорите, не смеетесь. Зачем вы за сиську дергаете? Вы не дергаете. Женщина в возрасте, вы так себя приличнее видите. Я понимаю, что вы, Дмитрий Аркадьевич, вы как-то сработались там, но вот тут Прохор нельзя.
1: Да не сиська, это вовсе, что вы.
2: Это все потребности, собственно, которые я регулирую.
3: Это уже вопрос демографии.
1: Да, это вот, вот.
0: Да, вот что касается, собственно, должности Вилория Прокопьевича Зюзи, оперуполномоченного по демографическим взрывам, я знаю, Вилорий, что эту должность, в общем-то, ввели совершенно недавно. Чем было вызвано такое вот, так сказать, резкое изменение в кадровой политике ЦКРПО?
4: Дело в том, что вопрос, так сказать, размеров стаканов, он, так сказать, с каждым днем становится все актуальнее. И назрело, так сказать, сложилось просто... все предпосылки, естественно, сложились для того, чтобы была введена должность демографическая. К тому, по вопросам демографическим, демографических взрывов, потому как существует прямая связь между объемом стаканов и уровнем демографического взрыва.
2: Рождение мальчиков и девочек, в общем-то.
0: Да, это, кстати, на подоконнике мы тоже записали себе. Вот ручкой шарик у нас, да, записано это. Так, собственно, действительно, ведь, ну, вот, так сказать, неожиданные какие-то взрывоопасные моменты, вот особенно, значит, стекольной продукции, они, в общем-то, все чаще и чаще звучат. То есть, ну, я не имею в виду вот те взрывы, которые там подкидывают там друг другу в подарок разные люди, что-то не поделившие. А именно это же, насколько я понял, связано именно с какими-то природными у вас явлениями. Я даже сейчас вижу, вот с этой сеточкой пришли, тут ходили, изучали что-то, в общем-то, все стены там как бы... И, кстати, я так понял, ничего не было опасного найдено.
4: В общем-то, ничего опасного не было, но все-таки мы, так сказать, хотели бы предложить. У нас есть определенные положительные наработки по, сказать, избежанию демографического взрыва, увеличению демографического взрыва. Это процесс, так сказать, тонкой регулировки. У нас он отслеживается. Но дело в том, что, так сказать, при всем при этом существует необходимость всегда помнить о том, что демографический взрыв все-таки или его отсутствие зависит от величины стакана.
0: А как вы считаете, может быть, имеет смысл просто посоветовать нашим радиослушателям, как им можно чаще вот с приходом зимы все-таки принимать ванну, душ, или наоборот, вот как бы избегать всяческих гигиенических процедур, а потому что они могут вызвать обдув туши, соответственно, испарение там всякие, и в результате охлаждение общей туши, и дальнейшее, значит, заболевание и погибель.
4: В рамках последней переписи населения, которая, если наши радиослушатели помнят, проводилась собственно, по настоятельному требованию ЦКРПО, ну вот, был заложен определенный процент, рассчитанный и, сказать, связанный с вопросами переохлаждения, особенно сезонного переохлаждения, вопросы регуляции естественных испарений тоже были заложены, и они, в общем-то, находятся под контролем, и в последнее время появилась тенденция улучшения показателей, так сказать, по всем, так сказать, этим номинациям, которые я перечислил, только благодаря активизации деятельности ЦКРПО. Мы вышли на новый виток развития.
0: Да, я думаю, вы знаете, уважаемый Вилорий Прокопьевич, что тут не следует забывать, что, значит, происходит все-таки, так сказать, постепенный, но весьма, так сказать, доминирующий закупор, значит, всяких пор в связи с общим загрязнением экологической среды. Вот этот закупор пор как бы консервирует тушку и, в общем-то, ну, вот как если положить его, например, да, вот за окно, вот он там может всю зиму лежать, а летом оттаял, его взял и снова, значит, закинул в желудочный мешок, и ничего даже не... Вот, так же и с людьми, ведь так же и с людьми. Ну что же, я предлагаю послушать немножко музычки.

0: И напоминаю вам, что в гостях у нас сотрудники Центра по изучению и классификации работников правоохранительных органов, сокращенно ЦИКРПО, Светлана Авдотьевна Табло, зав. Отделом по регулированию естественных потребностей, Вилорий Прокопьевич Зюзи, оперуполномоченный по демографическим взрывам. Что у вас там по фамилиям, что ли, подбирают, я не пойму. То есть... И Дмитрий Аркадьевич Яншин, художественный руководитель ансамбля Дома офицеров при ЦИКРПО. Но я хотел все-таки вернуться к такой теме, что как бы ЦИКРПО вообще поменял свой профиль. Насколько я вот сейчас догадываюсь, там уже не осталось вообще никаких... Ну, подобными их нельзя назвать, пациентов, в общем-то, которые являются непосредственно сотрудниками правоохранительных органов, то есть это ГАИ и прочее, ну, все знают это. Вот. А занимаетесь вы сейчас совершенно какими-то разными вещами, то есть как бы выживаете, так сказать, на подножном корму. Вот хотелось бы вкратце услышать, что это за подножный корм. Просто вот приходят ведь, спрашивают, где там тоже найти пасеку себе, там, может быть, где-то там кого-то потеснить, ягодицы, и встать рядом и похлебать что-нибудь. Может быть, вот к вашей пасеке и примкнет кто-нибудь из наших.
1: Ну, вопрос, так сказать, о примыкании ягодицами к нашей пасеке, он, в общем-то...
0: Снимается с повестки,
1: до сих пор, нет, вообще является для нас открытым вопросом. Он находится в стадии разработки. В принципе, сказать, деятельность ЦИКРПО подозревает под собой наиболее, широкое вливание общественных масс, и мы пытаемся сделать эту организацию...
2: Всемирной.
1: В общем-то, впоследствии всемирный, но, во всяком случае, сейчас мы работаем на, на свои родные пенаты. Вот. Мы ищем поддержки среди нашего народа, мы хотим, с ним общаться, мы ищем возможности постоянного контакта и совместной работы.
0: А скажите, пожалуйста, вот вы пришли как бы в таких красивых вот балахонах, ну, почти как у кришнаитов, только я бы назвал мини это балахоны. Вот. Вам, во-первых, не холодно, ну, как бы с голыми ногами, ну, понятно, там бы еще, там я скажу, там Светлана Авдотьевна все-таки старушка, ну, женщина. А вот как на вас смотрят там милиция, что вроде мужчины такие солидные, вот в таких...
2: Так нас же все знают в лицо, к нам никто не пристает.
0: Да.
2: Тем более милиция.
0: Ну, а второй вопрос, что у вас вот нарисован за пропеллер такой вот на груди у каждого, и там какой-то вот дядь с усами и в крагах в центре. Вот раньше я этого не наблюдал на вас.
3: Вот. Дело в том, что у нас предстоит акция. Мы как бы хотим почтить память первого мужа Светланы Авдотьевны.
0: А простите, пожалуйста, Дмитрий Аркадьевич, ну, она-то все равно сейчас не слышит ни черта. Совсем стала глухая старушка. Хоть об стенку бей головой. Да вот, собственно, сколько у нее вообще было мужей, так по секрету.
3: Ой, вы знаете, это, в общем, государственные тайны, не будем ее разглашать. Но вот первый муж ее, герой-воздухоплаватель, Давид Сидорович Усыскин.
0: Как?
3: Давид Сидорович Усыскин.
0: А, да, вот я знаю, это есть, даже в энциклопедию вошел этот человек.
1: Да, в советском энциклопедическом словаре есть. И... Да.
3: Вот будет печальная дата скоро. Он в 33-м году разбился на...
0: В 37-м, простите. Вот простите, же, Светлана Авдотьевна. Нет, это она повторно вышла замуж. Она все путает.
3: Ну, ничего она не путает. Она все слышит.
2: В 37-м я его
3: хорошо
2: запомнила.
3: Она притворяется, что вы, Саша. Притворяется, все слышит.
2: Он был самым любимым.
3: Да, он разбился.
0: Вы, кстати, Дмитрий Аркадьевич, осторожно головой ворочайте, потому что можете наткнуться глазом на ее слухательную трубочку. Так вот, вы это не видите.
2: Так вы же сказали, что я ее забыла.
0: Ну, ничего. Не волнуйтесь, Светлана Авдотьевна, все хорошо. Продолжайте, Дмитрий Аркадьевич.
3: Ну, так вот, этот Давид Сергеевич, он, в общем, был испытателем дирижаблей.
0: В смысле, вы же сказали, что это был летчик.
3: Ну, так воздухоплаватель, это не летчик. Он на дирижабле летал.
1: ОС «Авиахема-1» называлось судно, на котором летал и разбился в Мордовии. Дмитрий Сидорович Усыскин.
0: А скажите, Усыскин занесло в Мордовию ветром, или он сам туда подался с помощью пропеллера?
2: Ну, раз дирижабль, значит, ветром.
1: Пропеллер.
0: То есть дуло, видимо, где-то.
2: Да.
3: Ну, короче, он, короче, разбился вот в деревне, которая сейчас на его имени называется деревня Усыскино. Вот
0: а мы... сколько там изб? Дворов, простите.
3: Вот на одну стало меньше, когда он разбился, а так было две. А сейчас там...
1: В данный момент собирается экспедиция для выяснения обстоятельств, оставшихся обстоятельств деревни.
2: Сейчас там поселок городского типа вообще-то.
3: Да. И стоит, в общем, мемориал.
0: Ну, а скотина там есть?
3: Ой, сколько угодно.
0: И как бы, и что же вы планируете сделать в Усыскино?
3: Ну, мы, конечно, не к скотине едем. Мы едем вот к его родственникам, хотим такой марш сделать.
0: Отдой же должен производиться. И сейчас вот всегда, когда приезжают куда-то в село, там, вот нас посылают, всегда, да, как бы вот раньше что, там, хлеб-соль, да? Вот, а сейчас дой дают тоже. То есть приводят, значит, корову с мытым выменем, и все гости почтенные должны сделать подою. Ну, дернуть за вымя, чтобы струй пошел. Как струй сошел один, все, это типа почтенным. То есть дой тоже нужно.
3: Да, и корова, и кобыла. Там все есть.
0: Так.
3: Кумыс. Вот. Да, это же Мордовия. Там всякие национальные.
2: И козы там есть.
3: Вот, и козы. Но не в этом дело. Мы собрали этот отряд юных усыскинцев, и вот тоже хотим полететь туда на дирижабле, как Давид Сидорович летал. Ну, конечно, в наших планах нет разбиться. Вот, кстати, к предыдущему вопросу о подсобном хозяйстве. Мы купили сейчас плантацию в Зинзибаре. Вот, небольшую такую плантацию. И у нас там, значит, стадо жирафов есть. Выращиваем жираф на мясо.
0: Что, это вкусно, конечно?
3: Мы не пробовали пока, мы их пока выращиваем. Ну, говорят, что нормально.
2: Они выгодили... Сами жирафы говорят, что хорошо.
3: Ага. Да, вкусно. Там вот и
0: как. А не выгодно ли, собственно, вот лучше страус, там какой-нибудь отрастить? Ну, страус.
3: Ну, страусы. Ну, в общем, страусами сейчас все занимаются. Но дело в том, что у нас же научная организация. Мы не можем просто так вот взять и себе мясо выращиваем. Мы делаем эксперименты. У нас, в общем-то, мы скрещиваем там жирафов с другими породами, с некоторыми породами шакалов.
0: Вот, кстати, это очень интересно.
3: Ну, это отдельно.
0: А уже есть какие-то экспериментальные, так сказать,
1: образцы?
0: Да, образцы. Да, вот,
3: да. Да, жираф с зубами такой есть.
0: В смысле?
3: Хищный жираф.
0: Хищный жираф?
3: Хищный, да. Вот.
0: А как у него вот обстоит дело с ножными лопастями? Это очень интересно. То есть он должен быть тогда, значит, короткие ножки и туша. А это получится что-то некрасивое.
3: Ну, знаете, мало что некрасивое.
1: Зато они работящие, зато и в народе их зовут мозоленогими.
3: Да, да.
0: Я, кстати, слышал недавно, совершенно это проскакивал.
3: Они, кстати, охраняют вот эту плантацию.
0: Ну, вообще, вот, я так знаю, что мозоленогими еще зовут пехотинцев.
1: Да.
3: То есть это уже жаргон.
0: Какой-то, да, совершенно.
3: Ну, конечно, это вот. Это отдельный разговор. Это вот и работники ГАИ, и все эти, у них же повышенная потливость ног.
0: А, кстати, вот мы же тогда с вами, я помню, в первый ваш приход, не в приход, а в первый раз пришли, мы с вами тогда обсуждали такую тему, что как бы в связи с повышенной потливостью ног работников ГАИ обязать водителей там, ну, как в форме штрафа делать, значит, таблиз потливых вот этих лопастей. Ну, в силу, как бы, во-первых, это гуманно, а во-вторых, как бы это гораздо лучше, нежели бабками расплачиваться. Ну, и причем неважно, какое благосостояние.
3: Ну, дело в том, что...
0: И как сейчас это... Я помню, вы даже выносили в Думу вопрос этот, как он урегулирован сейчас.
3: Ну, Думу, она же не думает о важных вещах, она там о ерунде всякой думает. Это мы думаем о важных вещах. Мы-то знаем, что мы советуем, просто народ закомплексованный, он стесняется предложить гаишнику, ну, давайте, может, я вам пятки почешу.
0: Или потому там, да, массажик там.
3: Массажик, да, вот.
1: Вы знаете, сегодня просто, так сказать, при приезде, так сказать, в столицу, вот, я обратил внимание, совершенно случайно, очень такой приятный был момент, когда мы вышли на перрон, и нас приветствовали, сказать, работники правоохранительных органов.
0: И пожарная охрана тоже присутствует.
1: Да, вот, да. Знаете, я что-то заметил такое, знаете, во взгляде такое услужливое, то есть вот желающее. Я сначала не понял, я думал, что просто хотят у меня сумку взять, так сказать, собственно, с моим демографическим отчетом. Ну, вот. Но потом я все-таки понял, что, сказать, есть прогресс, то есть он идет снизу. То есть он он не навязан как-то, так сказать, документально сверху. Это, это происходит уже... без давления. Да, то есть уже самосознание настолько, так сказать, высоко развито у
0: граждан,
1: и тем более, так сказать, законоблюстителей, что вот сейчас сижу и с очень большим теплом в душе, в общем-то, вспоминаю. Ну, я думаю, что все-таки, когда у нас будет очень трогательное и нежное прощание.
0: Ну, кстати, еще тепло вам от того, что вот, как бы Прохор Тазик принесла, в котором вы все держите ноги, парите пятки. Это действительно наша хорошая, добрая традиция. Кстати, спасибо, пора уже поменять. Сейчас она поменяет тазик. А я вот о чем подумал. Я помню, тут такой небольшой скандал. Ну, как бы, может быть, и не стоит выносить из дома грязные тряпки, носцы с трусами. Будьте здоровы.
2: Спасибо.
0: Светлана Авдотина, еще вам столько же прожить, сколько вы жили. Да, ну это я что-то не о том. Так вот, я помню, был такой скандал между отделами внутри. То есть, как бы, вот этот вопрос, значит, облиза, значит, потных конечностей вместо штрафов денежных работникам ГАИ автолюбителями. Произошла такая небольшая между вами ссора, то есть никак этот проект не проходил, и тогда вот именно вы, Дмитрий Аркадьевич, вы еще не были художественным руководителем, вы были целым, в общем-то, заместителем покойного Насекомого. Вот. И именно вы вот пытались выдать, вот, так сказать, это за естественную потребность. Ну, дескать, потные ноги — это как бы, ну, то же самое, что акт дефекации, только вот через ножные поры. И тем самым, значит, перекинуть на старушку и без того немощную нашу вот эту проблему. Вот. Но сейчас я вижу, что вы как-то так сидите, обнявшись, и как бы... А проблема-то не решена. Хотелось бы знать, когда...
3: Светлана Авдотьевна, когда?
2: Ну, расскажите. Как бы вам сказать, мой возраст мне не позволяет уже решать такие проблемы, как о которых мы сейчас говорим. Ноги, они все равно будут потеть, и я чувствую, что облизывание их не приведет к желаемому результату. То есть ни у одного человека не прекратится этот процесс. Я вижу тщетность своих решений и своих, в общем-то, действий. Вот.
3: Консерватизм такой.
1: Извините, что я, так сказать, перебиваю. Просто Светлана Авдотьевна, она у нас, в общем-то, дама скромная. Вот. Я, так сказать, имею честь просто сказать, чуть забежать вперед, наверное, это, так сказать, будет, наверное, тема следующей передачи. Но вот, просто Светлана Авдотьевна уже третий месяц, сказать, находится,
0: ну, что, опять?
1: В состоянии эксперимента находится. Она,
0: я уже просто думал, что как бы такое количество родов человеческий организм просто не в состоянии.
1: Нет, вы знаете, сейчас вопрос даже, сказать, о родах временно отложен. Сказать, сейчас вводятся прогрессивные технологии принудительной дефекации.
0: А, так, вот это уже интересно.
1: И Светлана Авдотьевна, сказать, решила, сказать, выступить как первые воздухоплаватели, первые посетители космоса и Луны. Она решила, сказать, на себе опробовать эти вот технологии, так сказать, зная всю дороговизну экспериментов и прочее. Она решила пожертвовать собой ради, так сказать, великой науки, ради будущего, ради выживания цивилизации, ради того же, так сказать, демографического благосостояния.
0: Так это вот у нее не контактные линзы, оказывается, естественные глаза.
1: Да. Вот.
0: Это вот каков результат все-таки вот этого эксперимента над собой.
3: Да, ну, несмотря на ее 90 лет, выглядит она где-то на 26, наверное.
0: Ну, в общем, да, да. Но только нужно было вам это ближе к трубочке сказать, а то она комплименты не расслышала. Ну что же, я предлагаю немножечко отвлечься на музыкальную паузу.
3: Нет, дело в том, что вот перед музыкальной паузой надо все-таки вернуться к Давиду Сидоровичу.
0: К чему? А кто это, простите?
2: Вот, Давид, простите,
0: да, да, столько информации.
3: Так вот, к чему я про плантацию в Зинзибаре. Мы там выращиваем баклажан, гигантский баклажан.
0: Подождите, вы же сказали, что вы там выращиваете вот кенгуру.
3: Нет, это жирафов.
0: Это все после того,
3: нет, случая, это Дин, ну там дело в том, что она большая плантация, мы там много чего выращиваем. Если я сейчас буду все перечислять, мы так до музыкальной паузы не
0: доберемся. Да ладно, весь Занзибар, как мой огород под Смоленском.
3: Да нет, ну что вы. Что, Занзибар огромная страна. Вы...
2: Там могут расти
1: бы. Хорошо бы было бы, чтобы следующая все-таки, наверное, мелодическая композиция все-таки была посвящена все-таки нашим воздухоплавателям, да, и героям, так сказать, наверное, Ос-Авиахим-1.
3: Да, да, оно и будет посвящено. Дело в том, что вот мы этот баклажан-то выращиваем, да, а он растет, он громадный, гигантский баклажан. И вот,
0: это же очень грустно, видимо.
3: Он гигантский, громадный баклажан. По специальной технологии, вот Светлана, молекулярный, энергетический. Светлана Авдотина, извините, пожалуйста. Дело в том, что у нас в каждый определенное время надо менять отчество, потому что у нас секретная организация, я иногда путаюсь.
2: Потому что я очень долго стою на этом посту, да, и мне надо менять.
0: Ну, как бы, да, уже и неприлично даже.
2: Да, с одним отчеством ходить как уже неудобно.
3: Да, так вот, я к баклажану, к вопросу о баклажане. Громадный такой баклажан. Вот он примерно размером больше этой комнаты, раз в полтора.
0: Ну, кстати, вот. Тут нужно сказать, что у него нет семя. Я видел же рентгеновские снимки.
3: Да, да, да. Ну, дело в том, что мы как бы это и, значит, мы используем в качестве еды. Мы вот ее снимем, урожай, значит, сделаем там такие дырочки, и изнутри его выедем, и получится вот этот самый дирижабль, на котором мы как раз из Зимбара полетим вот в Усыскино. И, значит, на борту у нас будут пара жирафов. Вот, ну, не только пара жирафов. Вот дело в том, что вот специалист по дельтаграфическим взрывам Вилорий Прокофьевич, он берет каждой твари по паре. Мы в Усыскино приземляемся. Дело в том, что очень высокое место. Вот. И с этими тварями идем на могилу первого мужа. Вот. И, значит, группа «Веселые картинки» дает концерт посвященный. К нам приводят корову свою именем, как правильно
0: говорят.
3: Да, да. Который, и мы,
0: публичный.
3: Да, и мы отбираем, значит, отбираем людей из деревни Усыскин, наиболее достойных. И потом наш марш вместе с юными усыскинцами, значит, заканчивается на горе Арарат.
0: Ага.
3: Вот такая акция.

И, собственно, я-то вот знаю, что с вами должна была прийти еще заведующий сектором рекламы вашего ЦКРПО. У вас весьма своеобразный подход, в общем-то, к рекламной деятельности. Вот я знаю, что она еще школьная подружка, вот...

0: Ее работа заключается в рекламировании товаров по электричкам. Вот. Ее звать Анна. Извините.
1: Анна Ивановна
0: Каренина. Вот. И ее страсть к железнодорожным путям не дает ей, в общем-то, от них отойти. Вот. Поэтому мы ее сегодня не сможем увидеть.
2: Вот
0: увидеть-то
2: она,
0: мы
2: да.
0: не сможем, потому что мы, в общем-то, как бы, если я не ошибаюсь, на радио, я просто не вижу ничего, поэтому мне все равно, на телевидении ли я или на радио. Вот. А она вот так и ходит по электричкам.
2: И сейчас ходит,
0: да. Да, нет, она сейчас уже не ходит.
2: А скажите, вот и тут ее же видели вот с этим массажером вот недавно, вот она пузо себе...
3: Дело в том, что, значит, вы нисколько не ошиблись. Дело в том, что, насколько я знаю, то, что, сказать, нашей, сказать, любимой, как я, в общем, ее по-домашнему называю, Аннушке, в данный момент сейчас на Казанском вокзале предоставили отдельный рекламный кабинет со стеклянными стенами. И она с огромным удовольствием опоздавшим пассажирам на последнюю электричку, на свой поезд, у кого отложились поезда, с огромным удовольствием демонстрируют товары народного потребления, массажеры, вибраторы. В общем, сказать, женщина, сказать,
2: активная.
3: Она, да, активна, она все время находится в русле, так сказать.
2: Где?
0: Ну, стационарно, она двигаться очень тяжело и двигается.
3: Ей помогают два человека, в должностях раньше называлось поводырями.
2: Ну, а сейчас я, насколько знаю...
0: Моими.
2: Это же это самое, вот как их выгнанные студенты из института Патрис Лумумбу, вроде бы, они.
0: Да.
1: Нет, ну, дело в том, что...
3: По-моему, один из Азии и Африки, а другой из...
0: Нет, это знает, на самом деле, это знает наш бывший начальник. Вот,
2: насекомый, покойный.
0: Да.
2: А больше никто не знает.
0: Он их назначал, в общем-то, они с тех пор как бы и остались студентами. Вот, несмотря на их уже преклонный почти возраст.
1: Еще дело в том, что вот мои коллеги не в курсе, а Анна Ивановна, она сегодня снимала клип, она парашюты рекламирует.
2: Парашюты?
1: Да, парашют она рекламировала.
2: А я думал, что это реклама хорошей мебели, то есть какую-то бабу, значит, старую.
1: Нет,
2: совсем скидывали, она падала со стулом вместе, стул оставался целым, она не замечала.
1: Нет, это сегодня только снимали.
2: А, ну,
1: она со своим с Вронским сотрудником. Они,
2: с кем-с-кем?
1: Ну, с Вронским. Ну, сотрудник у нас есть, Валерий Иванович Вронский.
2: Клички такие у вас смешные.
1: Нет, они прыгали с парашютом, снимали клип. И она со свойственным ей мазохизмом за кольцо не дернула. Ну, в общем, и ушиблась.
2: Ну, понятно.
1: Вот, поэтому не пришла.
2: А скажите, я вот знаю недавно, что вы как бы всем своим коллективом, вот ЦКРПО совершенно недавно совершили, так сказать, коллективный прыжок на тарзанке, не индивидуальный, а вот все сотрудники были привязаны.
0: Да, это было в парке Горького, да.
2: Вот, ну и как это вот прошло? То есть ведь столько народу на одной тарзанке.
0: Ну, стало работать легче, потому что коллектив стал меньше. Вот. И стало как-то зарплаты побольше. И, в общем-то, мы не сожалеем ни о чем.
3: Милые мои детишки, которые наблюдали в это время, значит, незабвенный подвиг отца и его, так сказать, коллег по службе, были у меня их трое, все мальчики, очень были порадованы, потому что они как, у нас просто, так сказать, нас бросила мать. В детстве, ну, вот, и они с очень огромным удовольствием, они любят, во-первых, Светлану Авдотьевну, относятся к ней как Арине Родионовне, вот, и они смотрели, затаив дыханием, сказать, особенно следили за Светланой Авдотьевной, и, сказать, их очень порадовало, когда она вниз головой прыгала с этой, сказать, высокой вышки в сарафане.
2: Там
3: вот
2: временной похлоп состоялся.
3: Вот, красивая такая вот русская женщина, сказать, в летах там.
2: Которая, как сказал писатель, коня за узду схватит и в горящую дом зайдет.
3: В горящую дом зайдет.
2: Да, вот. Правильно. Кстати, вы так ловко перевели вот разговор. Я знаю, что вы налаживали свое сталь-литейное производство. Вот. И как бы вот вам не давало, так сказать, покоя вот эта идея китайского одного лидера, который везде дома устанавливал домны, там все чугуны отливали. Собственно, вы именно вас, ваших сотрудников отловили, так сказать, за разборкой рельс вот на Казанском вокзале. И переплав дальнейший их, значит, вот. Но, насколько я знаю, тот конфликт удалось замять, а вот дом...

0: Ну, так как она сейчас поживает? Или опять ее как бы под склад тампаксов, памперсов?
1: Разбирают на рельсы.
2: Дело в том, что, значит, сегодня главный инженер, так сказать, как раз докладывал, я был, так сказать, на техническом собрании, он сообщил о том, что, так сказать, Домна сейчас в данный момент, значит, она была снабжена дополнительным реактором, и в данный момент она осуществляет, в общем, она открыла отопительный сезон.
0: То есть попросту. Вот.
2: Да, то есть у нас как бы была конверсионная программа, то есть мы завершили программу всеобщего гвоздизма, вот, всеобщей гвоздификации. И, когда все было удачно завершено, вот дом сейчас, работает на мирные цели.
0: Ну что же, это очень,
3: да, очень. Вот у нас есть, кстати, один китаец, он в ней готовит, они же привыкли к китайской кухне. Картошку жарит.
0: А это же не китайское блюдо.
3: Ну, так он по-китайски все делает. Он туда засовывает на 3 секунды.
1: Ну, сам залезает.
3: Да, нет, ну сам залезает. Ну что вы.
0: Светлана Авдотина все-таки состарилась. Сильно состарилась. Ну что же, я предлагаю перейти к музыкальной части нашей программы и послушать вот коллектив, который называется «Веселые картинки», являющийся, насколько я понял, ансамблем Дома офицеров
1: ЦКРМ. В общем-то, вот песню, которую мы сейчас услышим, она очень сродни с судьбой нашего агента по рекламе, поэтому, в общем-то, очень хотелось бы, чтобы слушали ее повнимательнее.

0: Собственно, при многочисленных, я бы так сказал, научных организациях, при заводах, фабриках, в сельских клубах огромное количество было музыкальных коллективов. В школах там, сейчас даже вот в яслях, я знаю, устраивают. Там грудники, там, ну и ладно, это отдельная, в общем, история, грустная очень, я не хочу сейчас затрагивать ее в это прекрасное время. Тем не менее, огромное количество этих коллективов и разваливается просто со страшной силой, но я знаю, что вот веселые картинки существуют все время на базе ЦКРПО уже в течение 10 лет. Вот, и состав не сильно менялся, ну вот в лице, я имею в виду Дмитрия Аркадьевича Яншина, хотя его лицо изменилось сильно, вы знаете, и не узнать, вот так встретишь на улице или в электричке и мимо пройдешь. Ну, прям не скажешь. Но, тем не менее, ладно. Каким образом удалось так вот, в общем-то, продержаться, Дмитрий Аркадьевич, вам? Вот, ну, насекомые как-то еще вот покойный одобрял вот ваше творчество. А вот сейчас вот придет новый кто-нибудь, или если пришел, то кто это? Как он на это смотрит? Ведь и до насекомого, я помню, там была... огромное количество все-таки за такое время, это будет отдельный у нас разговор, за такое время, сколько вот существовал ЦКРПО, сменилось огромное количество директоров, начальников. Самый первый, по-моему, я вот не помню, был, или это тоже секретное, но один,
1: ну, да,
0: не будем называть. Да, так да, вот, том, так вот, да, все-таки об искусстве, о том, как удалось. И как сейчас проходят новые года, простите.
1: Ну, дело в том, что если новому начальству не будет нравиться, так мы будем играть то, что ему нравится. Наша задача – поддерживать нашу организацию и, значит, вести, так сказать, ее линию. Вот. Да. Мы в этом смысле, конечно, мы же офицеры все. Мы же...
2: Ну, а потом все-таки мы заинтересованы в том, чтобы наши сотрудники развивались как-то не одноплановые, а были как-то... очень широко развитые люди, хотя это очень тяжело добиться. Вот. И хочется сказать, что Дмитрий Аркадьевич прилагает максимум усилий для того, чтобы рутина нашей работы такая вот, она все-таки не засосала наших вот сотрудников. И хочется отметить, что как бы концерты осуществляются нашим коллективом, который, в общем-то, достаточно талантлив, я считаю. Вот. И то, что будет происходить 25 числа, вот, московский клуб, как он называется?
1: «Не бей копытом».
2: Да, «Не бей копытом». Вот он нам предложил отметить свое очередное рождение. Вот. 25 числа, это будет пятница. В общем, хотелось бы как бы увидеть побольше людей. Я думаю, что ажиотаж будет, и, в общем-то, аншлаг обеспечен.
0: Ну, это мы посмотрим. А вот я что хотел сказать, что помимо, значит, все-таки десятилетия группы, еще отмечается юбилей создания ЦКРПО. И вот, насколько я понял, вы сейчас хотите разыграть билетик на два лица пригласительный в этот клуб, вот «Не бей копытом».
2: На 2,5.
0: Ну, половину, да.
3: То есть может войти одна беременная женщина, или можно принести с собой сумку с мясом?
0: Да, то же самое. Вот.
2: Или прийти с животным.
0: Да, главное одеть намордник на него. Так вот, собственно, вопрос таков и будет. Сколько лет будет отмечать 25 числа в клубе «Не бей копытом» Центр по изучению и классификации работников правоохранительных органов? Не группа «Веселые картинки», а сколько существует времени этот центр? Правильно я сформулировал?
1: Ну да, я бы даже так сказал. В каком году он официальная дата его создания?
0: Да, ну еще было бы очень хорошо, если бы кто-нибудь назвал бы все-таки имя самого первого его директора или вот нынешнего, кто пришел взамен погибшего трагически от старости насекомого. И телефон 203-19-22. Мы ждем ваших ответов. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы внимательно слушаем вас.
4: Алло, здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Уважаемый центр.
0: Да.
3: Здравствуйте, очень рады вас слышать.
4: Ну, моя версия 5 лет.
0: Сколько?
4: 5.
0: Нет, увы.
4: А фамилию, имя директора можно?
0: Не имеет смысла, уважаемый, вы все равно назвали 5 лет. Только группа «Веселые картинки» 10 лет существует. А сколько существует ЦКРПО? Сколько же лет существует ЦКРПО? Вот именно, как вы сказали, уважаемая старушка. Она ничего не слышит. Ладно. Дмитрий Аркадьевич, в пятницу, да, там стукнет?
2: В пятницу, да.
0: Услышала, глядя. Сколько лет в пятницу будет отмечать свое существование Центр по изучению классификации работников правоохранительных органов? Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы внимательно вас слушаем.
5: Я думаю, это произошло сразу же после кровавого воскресенья.
0: Так.
5: Это из-за начала нашего века.
0: Так.
1: Ну, я думаю, что это очень близко.
3: Скажите, вот чуть-чуть уточните, скажите.
5: Ну, плюс-минус 90, вот несколько.
1: Ну, в общем, я скажу так, что это, что дата круглая.
5: Ну, тогда 90.
1: Все правильно.
0: Правильно. То есть Центр по изучению классификации работников правоохранительных органов, сокращенно ЦКРПО, был организован Вантусом Михайловичем Дергач Макрицей. Замечательным.
5: Макрицей?
0: Да,
5: он был организован. Я почему-то думал, что Владимир Леонидович Хович был.
0: Вы знаете, вот Владимир Иванович Хлыш, он, в общем-то, присутствовал при организации, как гласит, опять же, большая советская энциклопедия этого центра, но, к сожалению, погиб под конем. Ну, если не под памятником коня, а его переехал кобыла, ну, ехал там извозчик с барином, типа, он гони там, тут, на Тверской, типа, и прям переехал этого вот. Ну, да, ну, можно сказать, но все равно Деркач Макрица был. Вполне возможно, потому что тогда вот все-таки жандармы, они были в моде. Ну что же, вы, уважаемые, угадали, вы не, так сказать, кладите трубку, потому что сейчас с вами вот поговорят, собственно, чтобы передать вам пригласительный билетик на этот концерт. И мы пока тут будем музыку всякую слушать, так что вы трубочку не кладите.
5: Хорошо, спасибо большое.
0: Да ладно уж, что там, со своей люди сочтемся.

0: Ну, а для тех, кто только что подключился к нашей программе, к нашему приемнику, понимаешь, и, так сказать, профуфыкал, простите, билетик на концерт группы «Веселые картинки», я напоминаю, что в гостях у нас, как бы, ну, самый, видимо, главный, это руководитель ансамбля «Веселые картинки», а ансамбль «Веселые картинки» базируется при Доме офицеров ЦКРПО, Центра по изучению и классификации работников правоохранительных органов, ну а также с Дмитрием Аркадьевичем Яншиным. Нас сегодня посетили Светлана Авдотина Табло, зав. Отделом по урегулированию естественных потребностей, и Вилорий Прокопьевич Зюзь, оперуполномоченный по демографическим взрывам. Вот как бы я хотел обратиться к господину Зюзя. Скажите нам, Зюзя,
1: да,
0: вот, собственно, почему оперуполномоченный? Судя по всему, вот как бы, ну, опер, это значит, вы должны прямо мчаться ведь.
1: Да, дело в том, что должность моя была, сказать, была введена именно оперативно и для оперативной работы, потому что, значит, я действую не только, так сказать, вынужден действовать не только в рамках, так сказать, организации ЦКРПО, но и отслеживать, сказать, вообще весь социум, сказать, происходящий вокруг, сказать, организации, сказать, в родном отечестве. И, сказать, в этом, сказать, просто была необходимость для создания при, собственно говоря, демографическом отделе, отдел по изучению влияния современной музыки на демографические вопросы, на демографические вспышки, и, сказать, был проведен ряд экспериментов, и были получены очень хорошие результаты, обнадеживающие, сказать, у женщин, приходящих на концерты, стали рождаться дети по двое, по трое, дети стали приходить на концерты. И вот, сказать, подойдя к десятилетию уже группы, мы имеем вот целую армию, рожденную в процессе прослушивание ансамбля «Веселых картинок».
0: Можно так сказать, были дети полка, вот у нас есть дети программы, то есть зачатые во время программы, также есть зачатые во время концертов.
1: Да, зачатые во время концертов и во время прослушивания на радио. Так что я думаю, что сегодня очень многие семьи будут весьма порадованы прибавкой в семье, в весе.
0: Весь — это главное. Ну что же, дадим слово искусству.

0: Всегда. Мы же любим лирические.
1: Мы любим лирические.
0: Лирики.
1: Песня.
0: Не в небес?
1: Ну, давай.
0: Небес.
1: Попробуем.
0: О, с зачином, да?
2: Ну, конечно.
3: О, какая хорошая корни? Песня.
0: Сыграй. Слышно, да, корни?
2: Слышно?
0: Клево. Поехали.

0: Ну что же, я благодарю Светлану Авдотину Тамбло, Вилория Прокопьевича Зюзю и Дмитрия Аркадьевича Яншина за то, что они нашли время, посетили нашу программу. Еще раз хочу, как сказать, от лица вот этих сотрудников Центра по изучению и классификации работников правоохранительных органов пригласить всех, кто вот сейчас слышит нас, на концерт 25 числа в клуб «Не бей копытом». Во сколько там начало?
1: 8 часов.
2: Да. 7 часов. Вход начинается там, попрыгушки легкие.
0: Ага. Понятно. Ну и что же, спасибо вам. Вот забирайте Светлану, сажайте в колясочку, вывозите. Вам поможет Прохор наша. Вот. И всяческих успехов.
3: Спасибо.
1: Спасибо.
3: Всем слушателям огромное спасибо и пожеланий новых демографических взрывов.

дождь горел свет. Будильник в моей руке умоляет уснуть, завод повернуть, чтоб

0: группа «Точка росы» в прямом эфире, акустический концерт. Вот, кстати, пришел и господин директор Топников Николай. И есть, в общем-то, вероятность, может быть, произвести отслушивание телефонного звонка. Вполне возможно, что есть ответ. Коль, напомни условия вот конкурса. Да.
1: Условия...
0: Ты не шуми так, все нормально, ты не волнуйся.
1: У меня реверберация.
2: По-моему, он гулял долго.
1: Я объясню. У меня дело в том, что наушники от радио в плеере, и там жуткий дилей совершенно. То есть невозможно просто говорить там с опозданием, с кошмарным.
0: Естественно, все же знаешь, как это делается вообще, как работает настоящее радио. То есть вся программа идет действительно в записи, затем сидят оперативные службы в соседней комнате, которые все лишнее вырезают, пускают в эфир с небольшим повтором практически. Вот, там, ну, какие-то
1: да я сейчас как раз
0: секунды.
1: Проходил, видел этих ребят, да, да, серьезные люди.
0: Ну еще бы.
3: Такая, скажем... Лирической, как и все, что мы сегодня будем играть, потому что время ночное, она родилась очень интересно. Мы все вместе собрались после съемок клипа, как раз на песню, которая прозвучала в самом начале, как «Та звезда». Вечером расслабились, выпили две бутылочки вина и тут же сочинили вот эту медленную лирическую песню. Сейчас мы для вас ее исполним.
4: Я чиркнул спичкой по небу, озарилось твое лицо. Мы вместе, а долго ли, коротко, до первых пустяков, до первой золы на залатанном камзоле, до первых голубей на утренней крыше. Я не знаю, кто виноват, кто тихо сказал или кто не услышал. Так

цифру 4. Мы лежим, как строчки, на открытой странице единственной книги. В этом мире часы за стеной стучат. Часы, пожалуйста, тише. Я до сих пор не знаю.

останется до срока. Текучим медом летний день вальяжно капал с раскаленной крыши, шумело улицы окно, и пару занавески поднимался все выше. Грязная посуда на столе, две горсти косточек от вишен. Ты знаешь, я никогда не узнаю, кто был виноват.

0: Ну, есть, в общем-то, такое предложение послушать телефонные звонки. Конкурс, напоминаю, закончился. Теперь вы можете задавать ваши вопросы музыкантам группы «Точка Росы». 203-19-22, телефон прямого эфира. Доброй ночи, вы в прямом эфире. Наше внимание беспредельно, попросту говоря.
1: Доброй ночи, Александр. Доброй ночи, гости дорогие.
2: Здравствуйте.
1: Еще раз всех с победой с нашей.
3: Да, спасибо.
1: Спасибо вам за музыку. Но, ребят, извините, я все-таки вернусь к первоначальному вопросу. Нет таких кирпичей. Все-таки 25 на 12 и на 6,5. Ну, это бог с ним, ладно. Ну, я отвечаю за слова здесь, без всякого. Где вас можно, кроме ЦДХ, услышать?
3: Ой, сразил вопрос наповал. Дело в том, что у нас сейчас закончились выступления по клубам буквально. Ну, как закончились? Вот на этот промежуток до 10-го. А обязательно будут в июле, наверное, уже. Мы немножко уйдем в отпуск, а в июле обязательно будем играть по клубам. И вся информация в досуге Москве, досуг в Москве есть.
4: Не спать, досуг.
3: У нас все силы просто кинуты на этот концерт 10-го.
5: Да, обязательно приходите.
3: У нас 10-го. Это веха, а дальше
5: просто
3: мы...
5: потом...
0: Мы тут, значит, сходили к нашим туда операторам и узнали вопрос, прослушали, отмотали вопрос, касающийся, приходилось ли вам по жизни встречаться с какими-то необъяснимыми явлениями природы, с потусторонними, в общем-то, явлениями и так далее. Ну, всем участникам группы. Или, может быть, кому-то из родных, близких, или там знакомых, родных, близких, родственников, родственниц.
3: У нас тут компьютерный завелся
4: хакер.
3: Воткнулся тут твой компьютер, между прочим, и что-то там на нем программу перебивает. И вот обрати на это внимание. Он сейчас тут тебе нарушит все. И ваш потом компьютерный будет тут потом
4: уже не
3: форматировать будет. Диск. Я
6: давайте
3: знаю,
6: отвечайте на вопрос.
3: Он уже не... три компьютера у нас испортил. Я знаю, видишь, смеется. Шепотом.
5: Так, на вопрос давайте отвечайте, кто он еще знает ответ. Про эти силы.
6: С темными силами, я думаю, что...
5: У нас плохое отношение.
6: Не, ну все с ними встречаются. Мы стараемся их избегать.
5: Да.
6: Мы от них бежим и прячемся.
3: Это очень серьезный вопрос. Давайте... Тут...
5: Серьезно ответим. Ну, отвечай серьезно.
6: Давайте серьезно ответим.
3: А что отвечать-то?
6: В микрофон, Олег.
5: Тебе, ну, вот тебе бумага. На, смотри, подсказка. Тут написано все, что отвечать. Мы не составили тут тебе.
3: Темный плохо, светлый хорошо. Больше отвечать ничего не будут.
5: Да, хорошо. Да.
0: Ну, в общем, ответ достаточно исчерпывающий, я думаю.
5: Серьезный ответ.
6: Глобальный.
5: Серьезный, духи хороший. Пушкина.
6: Дихотомический ответ.
0: Вот что Олег из любил? Курска, наш радиослушатель, с самой Курской дуги, аж интересуется. Угу. Слышал, что у вас очень сильный барабанщик, почему о нем ни слова. Сейчас. Ну, Олег, во-первых, я просто хочу сказать, что в том месте, где сейчас, вот где мы обычно ставили барабаны для живых концертов, в нашей студии стоит голая девка и показывает нам стриптиз. Она просто должна денег нашей радиостанции. В общем-то, она тут работала и испортила компьютер, и теперь показывает бесплатно стриптиз ночами и днями. Вот, и временно
6: не
0: занято.
6: Не знаю, куда деваться.
0: Да, в общем, занята она тут, комната. Вот, ну, конечно, барабанщик бы пришел, безусловно, просто тут связано с тем, что некуда поставить именно установку.
3: Да, и просто заболел человек.
0: От огорчения.
3: Да нет. Тиграна мы очень любим. Нашего барабанщика зовут Тигран.
5: И главное, если ты нас сейчас слышишь, выздоравливай. Нам к ТДХ нужен барабанщик обязательно.
4: Да
5: нам...
4: Приходи к нам скорее.
5: И главное, он вообще нужен нам.
3: Да,
5: мы без тебя уже не можем.
3: ТДХ вообще нам нужен. Как, даже не как барабанщик, как человек. С большой буквы Ч.
5: Да вообще нужен просто. Даже не как человек, а просто как... Просто как вообще? Нужен нам...
6: Просто нам нужен Тигран.
0: В скольких ботиках и у каких модельеров одевается ваша группа? Интересуется девушка по фамилии Мишутка.
6: Мишутка? Мы одеваемся, в общем, где не попадя.
0: У кого попало.
6: У кого попало недавно... и не попало.
3: Ну, можно я отвечу? Я недавно можно. Шил себе замечательное... Так,
4: да,
3: замечательное нижнее белье. Специально для клипа.
6: От Версачи.
4: Сейчас мы его видим.
3: А вот. И буду демонстрировать в новом клипе. Вот. Мы шьем себе.
4: Замечательное просто.
3: Дима у нас много шьет нам.
0: Ну вот, в общем, мода, она имеет какую-то такую злободневность реально при наступлении, так сказать, потепления, то есть лето. Зимой как-то на территории нашей страны за модой-то особо не следят. Если кто-то и следит, то смотрятся они как-то все-таки смешно. Вот, а так
6: зимой мода отдыхает.
5: Между прочим,
6: замораживается.
5: Иногда, когда нам деньги отдают наши должники, вот последний раз нам отдали 180 косарей грина, и вот мы пошли, и у Донны Коран оделись нехило, на самом деле. Купили нашему саксофонисту-кларнетисту
2: очки.
5: Ломовые очки.
2: Вот такие вот.
5: Вот, вот,
2: вот такие вот.
5: Да, и Донна Коран, у нее есть клевая DKNY. Одежда предоставлена DKNY. И купили ему носки, и купили всем галстуки ломовые, на самом деле. Каждый галстук стоит по 1,5 косаря. Вот я, честно говоря, мне вот, дорогие радиослушатели, жаба давил. Я лучше бы на эти деньги купил бы себе новый телевизор. У меня старый телевизор черно-белый. Я смотрю футбол в черно-белом изображении. А так у нас был бы каждый новый телевизор просто жидкокристаллический. А вот мы купили какую-то...
6: Жидкокристаллический.
5: Буду какую-то купили, какие-то галстуки, носки. Но говорят, нам стилист, у нас стилист, мы ему платим просто ломовые бабки.
6: Киркоров.
5: Каждый день платим Киркоров, бабки. Да, и он говорит вам, типа, если вы хотите быть солидной группой, вот «Точка красы»,
0: Ну, чтобы как-то считались, когда если вы подъезжаете на презентацию, чтобы как-то там люди узнавали.
5: У нас дорогие машины, но если, говорит, вы тратитесь на такие, ну, нормальные дорогие машины, то вы, говорит, должны тратиться на нормальные дорогие галстуки, нормальные дорогие ботинки. Ботинки, обувь вообще должна быть очень дорогая. У нас у каждого по $1000 за ботинок.
0: За каждый, причем.
5: Тысяча
6: за каждый, конечно.
5: И поэтому,
6: по
5: безусловно, галстуки, носки, ботинки. И, ну, я про стрижки вообще не говорю. Это самое дорогое, что может быть.
0: Ну, кстати, я прошу прощения, что перебиваю тебя. Просто...
5: Я хотел сказать, ну...
0: Модельер любой, кутюрье, опять же, оно всегда право. Оно же... рассуждает как, что автомобиль — это тоже одежда человека. То есть, ты что сегодня на себя наденешь? Я одену на себя Чероки. Какой там старенький? Нет, там Лоредо комплектации. Типа, вот, хочу его Чироки одеть. То есть, это та же одежда, по идее, автомобиль. Соответственно, та же одежда волосы, та же одежда прическа. В общем, все это оболочка. И, естественно, в случае, если ты едешь в автомобиль, то все, что одето на тебе, это является нижним бельем. Оно должно быть опрятное и чистое. Поэтому кутюрье, оно всегда право. Вот тут, кстати, вопрос касаемо музыки. Вот насчет автомобилей. Скажите, какую музыку вы слушаете в ваших дорогих автомобилях?
6: Jamiroquai.
0: Ну, ведь музыка вообще автомобильная, это же отдельная культура. То есть не каждую музыку можно слушать.
5: Я думаю, что даже не имеет смысла рекламировать. Мне ты зря это назвал, это название.
6: Название совершенно не имеет отношения Jamiroquai, к реальности.
5: Я думаю, что мало кто знает. Это такое вообще элитарное, такая элитарная музыка.
6: Да, это как раз музыка для дорогих автомобилей.
5: Элитарная.
6: Для Феррари.
0: А я бы вот ему барсетку свою не доверил, самому этому дяденьке. Ну, может, он как может быть, он как певец-то хороший, но вот внушает мне опасения своим внешним видом.
5: Какие-то слова говорит неизвестно.
6: Барсетка?
5: Барсетка.
6: Что это такое?
5: Не знаю, мы такого. У нас слуги носят. Просто на самом деле Jamiroquai, вот у нас рассекретил уже гитарист это название. Все остальное мы вам не скажем, конечно же. Но, безусловно, масса хорошей музыки есть. Jamiroquai, наверное, мы недавно...
6: И Spice Girls.
5: Недавно споем уже...
6: Spice Girls.
5: Кстати, вот я вот сейчас в прямом эфире вот рассказываю вам вообще...
0: Серьезные вещи,
5: барабанщик, кстати. Да, барабанщик.
6: Ты барабанщик.
5: Погодите все и замолчите вообще, тут в студии тишина должна быть вот, на 2 минуты. Я сегодня посмотрел Deeper Underground, новый клип дорогой команды этот Jamiroquai, и понял, что мы должны сыграть его вживую. Базаров нет. Если ты выучишь текст, там текст 87 тысяч слов. Если ты его выучишь, ты должен его, Леша, выучить.
2: Может, новый
5: придет? Ну, какой перекат какой на баяне был. И ты, брат, если ты его, короче,
6: освоишь... Я уже освоил.
5: Мы, дорогие наши телезрители, скоро его... сыграем вам на концерте, и вот буквально, наверное, уже через месяц, и вот вы увидите, вот отвечаю за базар.
0: Я, кстати, немножко про себя хочу тоже сказать, ну, просто вопрос-то и ко мне в какой-то степени, но я так подмажусь немножко к вашей беседе. Мы обычно в дорогих автомобилях слушаем музыку звезд, приглашенных, вот, которые приезжают к нам в Россию. К примеру, когда приезжал Sting, мы, в общем-то, взяли его на дачу, он 3 дня жил в нашем автомобиле и пел на заднем сиденье под гитару. То же самое было и с господином Боуи, и со всеми другими приезжающими. приезжающими. Цыган сажаем, когда никого тут заезжих нет. Ну, то есть мы любим живую, понимаете, музыку, живую. Это я к чему? Может быть, как-то... А, ну сейчас, пока я так понял... Что, это перо попалось? Клюв попался.
6: Не, у нас та же фигня. С Ником Киевым была та же фигня у нас.
0: То есть, ну, да. Это обычная практика. Да,
3: она не прожаренная, ребят.
6: Сидел, ну что ты не ешь сырое мясо, что ли?
5: Ну куда ты его кладешь? Что он тут?
3: А что, я должен съесть это?
6: Да, ты должен съесть сырое мясо.
3: Нет, я не знаю.
6: Это ритуал.
5: Ты что, не индейец, что ли?
0: Ну ладно, пока вот ты ешь, сейчас еще такой вопрос от того же Куприяна, нашего постоянного уже ослушали. Работал ли кто-либо из музыкантов на заводе? И вообще расскажи. Вашей трудовой биографии.
3: Работал на заводе ЗИЛ, токарем.
5: Не, мы все сейчас работаем на заводах. И
6: подожди,
5: бы,
6: подожди. Серьезный вопрос.
3: Серьезный вопрос, Дима.
6: Серьезный творческий вопрос. А, что ты гонишь?
5: А я не понял. Не, я думал, что мы до сих пор работаем на заводах.
6: Ничего подобного. Мы не на заводе, не на
3: фабрике. Расскажи про прессовочку.
6: Я работал, вот, например, на... Москабель Маш какой-то там, не помню, в столовой.
0: Он сказал Маша.
6: Саша, Саша, Москабель Саша.
5: У тебя на сердце Маша?
6: Я разливал там супы всем. Да, это наша новая песня.
5: На самом деле, у нас все работали где-то. И несмотря ни на что, мы очень любим Александра Лаэрского, который считает свой пейджер, не понимает вообще, чего от него хотят.
0: Это не пейджер, это у меня новая игра Тетрис называется.
5: Карманный Тетрис.
0: Ну так что, я предлагаю, может быть, тогда сейчас вживую.
6: Да, мы можем. Мы можем.
0: Тогда я попрошу сейчас наш оркестр потише. На, все.
5: Топер. Убрал топер.
3: Вот чувствую, мы тут так это гоним на четвертой скорости. Сейчас будут лирические песни. Как же мы их споем? Надо серьезно.
5: Подальше от микрофона, друг мой. Отчизне посвяти любви прекрасные мотивы.
3: Все, серьезно. Хватит гнать. Это же лирика, ребята.
5: Это физика.
6: Раз, два, три, четыре.

идеальных и мнимых хотел бы я выбрать цвет свой любимый, но мне что-то мешает, что-то тревожит. Воспоминаний наточенный ножик, я ведомый бульваром и серебром века. Так долго искал одного человека, но месяц проходит, месяц станет луной. Закопай в подушку все снофильмы со мною, ведь есть жизнь одна, а где-то другая.

Если ты захочешь вдруг меня увидеть, цветы, мои глаза тебе расскажут, что ночь провел я рядом с твоим домом. Я в окно заглядывал и спящий тебя видел, доски твоей реки печали позовут, утешат. Не забывай, что скоро еще ведь будет встреча, ведь есть жизнь одна.

опять не усну. Свои ночные откровения смешаю с банкой вишневого варенья. И косточки лениво выкладывают цифру. Мне эта цифра навевает рифму. Я подолью себе чая. Я вспомню о лете, о новых словах в этом новом куплете. Ведь есть жизнь одна, а где-то другая просто.

0: И вот сразу тут вопрос пришел следующий. Это наш вахтер снизу, он тоже участвует постоянно, приходит иногда. В каких ресторанах, спрашивает, вы обычно питаетесь?
1: Ой.
0: Ну, это не как, конечно, реклама, просто, может быть, тут имеется в виду кухня там.
2: Я отвечу, да. Пожалуй, мы питаемся в самых дорогих ресторанах Макдональдс. И, кроме того, нам эту пищу приносят прям в лимузин. Человек в определенной одежде, фирменной одежде ресторана Макдональдс,
3: с клювом,
2: выходит, улыбаясь, каждый раз.
3: Скрюч Макдак.
2: Они всегда улыбаются. Вот почему-то всегда улыбаются. Я смотрю на этих
4: канадскими
2: людей.
4: Татуировками.
2: Ну, ты что тут разошелся? Прям, мой милый друг. Разошелся. На концертах скромный, я сейчас смотрю. Вот,
3: ты не перебивай. Говори, говори.
4: Канада — страна побратимая. Там такие же березы.
2: И да. И вот мы любим эти рестораны. Самые дорогие рестораны.
1: А Канада входит в НАТО?
2: Входит, конечно.
3: Да Канада?
2: Все входят, кроме Китая, России и Индии.
0: И Финляндии.
2: Безусловно. И водка Финляндии не входит.
3: Так-то наконец,
2: поэтому
3: на... так
2: мы но... пьем водку Финляндии. Финляндия, да здравствует.
1: Финляндия не входит в НАТО, да?
3: Нет.
0: Саша. Финляндия не входит.
4: Финляндия, мы с тобой.
0: Не выходит. Финляндия поставляет мелованное дерево. Ну, или бумагу.
2: Бумагу. А что это одно из двух? Мелованный кордон.
1: Ты курила краска, ребята.
2: Еще
1: ты
2: много курила, чего. Да. Поздравляю.
4: Финны много мелованные чего микрофоны.
0: А кто осуществляет съемку и монтаж ваших клипов?
1: Это разные люди.
0: Хороший ответ.
4: В основном я вообще-то.
2: Вы смотрите, какой ураган сегодня. Эмоции у нас.
3: Обычно Костя вообще ничего не говорит.
1: Саша Солоха.
3: Он говорит все.
0: Ну что, может быть, сразу еще песню, чтобы побольше...
2: Давайте, может, про новую...
3: Живую, да?
2: Живую.
1: Давайте мы только расскажем что-нибудь про песню. Чего мы так тупо ставим?
3: Давай, расскажи про песню, расскажи какую.
2: Потому что тупенькие.
1: Нет, только петь-то, уймите.
2: Мне тычет гитары в глаз, брат.
1: Убери. Саша, я не так понял, что ли? Какая песня, вживую или не вживую?
0: Ну, она вживую лучше, потому что...
2: Главное, убрал от меня микрофон.
1: Вживую.
2: Ну, какой же ты глупый.
1: Давайте «Аврать» споем.
3: «Аврать».

Глаза темнее моих уличали во лжи. Я не знал, как жить. Я зарылся во ржи и сквозь стебли. Я слышал созвездие единственный.

часов и семь таких долгих ночных часов. И я искал кольцо 93-й пробы, но трава высока в облаках. Но будет, как будет, на что-нибудь будет. Нас руки разведут, нас разум рассудит. Я забыл в кармане упавшего солнца слова. Но зачем слова, когда на небе звезды?

спроси, кто я. У корабля в открытом море я нитка в парусе его трехмачтовый рукопожатий. Я колос для жнеца, меня он сноп подвяжет в объятия дружных братьев. Зерно для пира или стебли для огня, но будет как будет, что-нибудь будет. Руки разведут, разум рассудит, я забыл в кармане упавшего солнца слова, но зачем?

0: А вот эта композиция навеяла, видимо, наших радиослушателей такой вопрос. Петя Ореховский предлагает, он интересуется, видимо, были ли у вас конфликты с представителями криминальных структур? Это вопрос злободневный, сами знаете.
1: Нет.
0: Ответ исчерпывающий. Далее, вот здесь Борис интересуется.
2: Мы сами представители криминальных структур.
0: Умеют ли музыканты плясать? Я подтверждаю, что умеют.
3: Да, да. Олег, покажи.
0: Безусловно, я просто это вижу и могу прям-таки официально заверить, что параллельно с музыкой происходят, в общем-то, и пляски.
1: 50% нашей группы — это танцоры.
2: Но бывает, когда заканчиваются у нас песни, мы танцуем. То есть не мы, я-то не танцую.
0: Вот еще очень интересный вопрос от Сергея. Что вы делаете? Это к вам, естественно, вопрос. С деньгами, полученными за концертные выступления. Идете в бары, напиваетесь пиво. Первая версия, вторая. Снимаете красивых тёлок с большими батонами. Вторая версия. Третья. Покупаете дорогой порнофильм.
1: Других вариантов нет?
0: Ну, он не предложил никакой альтернативы. Нет.
2: Надо из этого выбрать или что-нибудь.
0: Видимо, а я сам не понял. Я зачитал, как пришло.
2: Батоны.
1: Большие батоны, да. Дорогие батоны и едим их.
2: Идем в дорогую булочную.
0: Ну, я думаю, может быть, сейчас пообщаться с живыми.

0: Мне тоже понравилось.
1: Не надо.
2: Давайте послушаем звоночек. Дима, там, Дима, звоночек. Нам звонят.
3: А здравствуйте. Вы в прямом эфире наше внимание к нам беспредельно.
4: Позвонил. Да-да. Михей Зеленоградский.
1: О, привет.
3: А вы как-то, извините, в волнении какие-то у вас голосы, может...
4: Нет,
3: вы...
4: у меня голос такой, вы что?
3: Вы отлично, уверены, отлично, что давай. Все нормально у вас?
4: Да,
3: там?
4: Абсолютно.
3: Ну, хорошо.
4: Вопрос, господа музыканты, да. А какие водоемы в Москве и Московской области, ну, бывает же случай облома с бабками, вот, какие водоемы ваши тушки предпочитают, там, Москва-реку, Борисовские пруды или что-нибудь? И второй, уполномочен от имени правительства нашего государства Республика Зебра войти в состав правительства нашего.
3: Кто? Ну, уполномочен. Ну, это просто как бы так это поставили перед фактом, что вот уполномочен, а кто это, видимо, пока обсуждается.
1: Хорошо,
3: а насчет прудов, водоемов, в общем-то, и всех этих дел.
1: Мы любим воду вообще. Ну,
0: поскольку облома с бабками не бывает никогда, мы исключительно купаемся в наших дорогих саунах.
1: В ваннах, да?
0: И в ваннах, да.
1: Ну, у нас у каждого, в общем, авторские ванны.
0: Авторские ванны дорогие у нас. Вы скоро их увидите в клипе.
1: Как салон называется? Я забыл, где я купил эту ванну последний раз.
0: Не помню. Я уже...
1: Ну, короче, салон авторских ванн, там я купил эту ванну недавно.
5: Африканских ванн, да.
3: Вот, кстати, тут вопрос пришел такой, я только что настроился на вашу волну, скажите,
1: что за фигня?
3: Какая группа у вас в гостях? Я представляю, музыкантов, это государственный академический оркестр под управлением Евгения Федоровича Светланова, безусловно.
1: Аплодисменты.
0: Аплодисменты Светланова.

0: В гостях у программы «Моранси» группа «Точка Росы». И, соответственно, мы слушаем концерт этих музыкантов в прямом эфире. Соответственно, периодически общаемся, слушаем кое-что из музыки. Напоминаю вам, телефон студии 203-19-22. Сейчас я, видимо, вижу, опять пьеса будет звучать.
1: Живая. Живаго.
2: Живаго.
1: Только мы еще не определились, какая именно пьеса. Сейчас мы буквально 7 секунд. Что? Что?
3: Играем что?
1: Да. Что? Быстро. Может, плавай-плавай?
3: Давай, плавай. Ну, без.
2: Может, нам кто-нибудь позвонит,
1: давай
2: что-нибудь скажет,
1: что потрясешь.
3: Есть чем потрясти?
2: Я путаю просто. Я тут наложил какие-то бумажек.
1: Посвящается Тому Уэйтсу.

была и уплывала, и мы стояли, как два дерева рядом. Одни ветра пугали нас, и корни срастались. Октябрь сбрасывал листву, она...

0: если вы не против. 203-19-22. Здравствуйте, наше внимание к вам беспредельно. Вы в прямом эфире.
1: Алло.
0: Да, говорите, пожалуйста.
1: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте, уважаемый. Не могли бы вы быть чуть-чуть громче, простите, у вас как-то не очень отчетливо слышно.
1: Нормально?
0: Ну, будем считать, да.
1: Ну, я хотел сказать, что не надо ходить в фашистские забегаловки Макдональд. Не надо слушать все это маме и хроники на эфиру. Эти наши пьян, которые мы с Александром воруем с заводом Балтика и подаем на Арбате с придорами.
2: С орбиты, что ли, звонит?
0: Да, вы знаете, понятно, ваша тема понятна. Извините, действительно, качество очень плохое. Я просто понимаю, что космонавтам тоже скучно, иногда хочется как-то выйти в такое во внеурочное время, тайком от начальства на связь. В общем-то, это видимо, произошло. Но смысл в том, смысл, естественно, в том, что в Макдональдс ходить не надо.
2: Хорошо.
0: Ну, в общем-то, это и правильно.
3: Хорошо, мы не будем ходить.
0: Следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
4: Алло.
0: Да, говорите, пожалуйста.
4: Доброе утро уже, наверное.
0: Здравствуйте.
3: Это еще пока день.
4: Полуночники. Вы знаете, вам звонит человек с 45-летним стажем футбольной болельщицы.
2: Вау.
4: Вот, вы знаете наши сегодня праздники?
3: Конечно. 3-2.
4: Вот. Так я хочу узнать, не собираетесь ли вы отразить это в своем музыкальном искусстве? Тем более, что это первый раз за всю историю наша сборная выиграла у сборной, которая носит звание чемпиона мира.
0: Да, да.
4: Вот.
0: Спасибо.
4: Так что давайте, отражайте.
0: Спасибо.
2: Отразим, конечно же.
3: Я думаю, что это нас действительно вдохновит.
2: И посвятим вам наше произведение нетленное.
5: Нет, действительно, это же очень важно, что наши выиграли. По крайней мере, у сборной России это первая победа важная такая. За все время.
2: Сборная России вообще может выиграть у всех. Даже у сборной мира.
5: Теперь да.
2: Легко.
3: Даже у сборной России.
0: Ну, я думаю, как вот остается немножечко времени до выхода программы новостей, где мы услышим новости.
3: Ну, мы еще после новостей встретимся.
0: Да, ну сейчас, может, еще какие-то песни. Или давайте сейчас так сделаем. Звоночек сперва еще один.
3: Да, звоночек.
5: А потом я хотел рассказать кое-что.
3: Да, звоночек и рассказ.
0: Давай сперва рассказ.
5: Не, я рассказать перед песней хотел.
0: Да ну давай успеешь, если песня будет длиться минут 5.
5: Да,
2: песня будет длиться по 8
0: рассказывай.
2: Минут
5: каждая. Следующая песня называется «Бешеная любовь», которую будем слышать.
3: Да, да.
0: Вот сообщение, извините, сообщение пришло. 56482, это мое личное. Я округляю до 60, вы просрочили просто. Вы должны были в полночь эту сумму привести. То есть сейчас набежало 60. Ну, сами это ската мы, надо мы, новые да. купить. Это самое... Там, мол, огнетушитель в катере все уже, да. Так что 60 подвозить. Ну все, теперь это рассказывай.
5: Я потерялся что-то.
3: Рассказывай, рассказывай.
5: Нет, да я хотел сказать, что мы записали это в Питере, эту песню. Помогал нам Саша Мартисов, вернее, все это записывал. Очень хорошая была обстановка в Питере.
3: Помогал нам Коля Рубанов.
5: Коля Рубанов, то из группы «Аукцион» помогал нам записывать эту вещь. Вот. Ну, что я могу сказать?
2: Еще нам помогал конь педальный. Два раза. Помог нам, и все. И свалил, по-моему. Ты что-то хотел сказать?
3: Педаль.
6: Расскажи.
2: Он, по-моему, здесь фарфором, по-моему, бряцает.
3: Продолжай, Леша.
6: Там расскажи.
3: Про...
5: Песня
3: да.
5: называется «Бешеная любовь».
3: Но она идет меньше 5 минут. Но еще у тебя есть минута, чтобы поговорить.
0: Ну,
5: это песня о крепкой мужской дружбе.
3: Вот, вот это надо было сказать.
5: И... Да. Хрупкой женской любви.
3: Да, да. Слушай.
0: Чё слушаем-то?
3: Песню «Бешеная любовь».
0: А чё вы сидите-то?
3: Не, она мёртвая, там на диске.
2: Нам спеть, что ли, надо?
0: А, ну ладно.
2: Я уже запиваю. Чувак, ты же весь в красном, а я упал и весь, короче, в грязи измазался. А бык на меня. А я, короче, убегаю из загона.
5: А он дальтоник.
2: А мне, да, чувак говорит, чувак, что ты бежал, он же дальтоник. И вообще ты, короче, лох, что ли, бегал тут от быка. Надо было ему меж рогов дать в бубен вообще. И базара нет. Еще поймать пастуха, короче, и ему 2 раза в рыло.
7: Я будил свое счастье травинкой по щеке. Она проснулась и улыбнулась мне. Мы лежим с тобой. высокой траве. Мимо гнал пастух коров на дурном лугу. Я бронила Маша зернышко и пророс под солнышко. Нежное мое, теплое мое, катись по небу, от руки до руки, катись по небу.

хватало слов. Завтра нам с тобой не нужны будут слова. Где обронила Маша зернышко и пророс под солнышком? Нежное мое, теплое мое, катись по небу. От руки до руки катись по небу. От любви до любви катись по небу. От меня до тебя катись по небу. Нежное такое. Я будил свое счастье.

Проронила Маша зернышко и пророс под солнышком. Нежное мое, теплое мое, катись по небу.

0: Я предлагаю отслушать еще телефонные звонки. 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание, собственно, беспредельно.
1: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, уважаемый. Дмитрий Зеленоградский, опять.
2: Опять? Снова?
1: Снова и снова.
0: А что побуждает вас быть столь частым гостем на нашем телефонном проводе? Можно узнать?
1: Побуждает? Да сам телефон он какой-то. Да и ваш голос, и... Все ваши голоса, ну, замечательно же, замечательно.
0: Ну, спрашивайте быстрее.
1: Вот, спрашиваю. Во-первых, бы хотелось узнать, что вас, господа музыканты, вы мне очень нравитесь, узнавали все на улице, ну, то есть показывают, что вот они, вот эти вот прекрасные, которые такие стихи сочиняют, такую музыку. Больше подробностей о ваших тушках, там, о худоба и так далее, цвет волос и прочее, и какую одежду предпочитаете, это первое. А второе, есть ли у вас песни про женщин, носящие такие имена, как Вероника, Олеся, Рита и Оля?
0: Не забыл еще Оксану.
2: Только Олеся.
1: Нет,
2: у нас
1: Оксана сюда не подходит, потому что это все носители одной фамилии, Юрченко, и для кого-нибудь из них, чтобы персонально песенку так передать.
3: Это реклама идет в эфире, между прочим.
0: Адская вообще. Просто никакого контроля нет за финансовым потоком.
3: Ты врубись, тебя да. Ведь накажут за это.
0: Вообще, со страшной силой.
3: Сейчас придет с первого этажа твой этот.
0: Я думаю, проигнорировать надо этот звонок.
2: Нет, ну, сейчас скажем, типа, лицом. Спасибо.
3: Нет, надо сказать спасибо.
0: Да, я спасибо надо.
3: У нас разные тушки. Самый жирный из нас саксофонист, он 125 килограмм стоит. Немеренный.
2: И блондин-вокалист, тоже очень худой.
3: Блондин. На самом деле. Неправильная ориентация, я бы даже сказал.
4: Какой?
2: Да. Нестандартная, нетрадиционная ориентация.
3: Да. Женщины и мужчины его не интересуют. Все остальное нормально. В общем,
2: только собаки.

0: И я рад представить гостей нашей студии. Сегодня это ректор Липецкого заочного государственного педагогического института Олег Германович Мягких с дочерью Нелли. Здравствуйте, здравствуйте, Олег Германович, здравствуй, Нелли. Я рад приветствовать вас.
1: Здравствуйте.
0: И, соответственно, сразу хотелось бы начать наш разговор несколько необычно. Дело в том, что огромное количество наших сограждан сейчас, в общем-то, рыщет, где ни попадя. Порой даже происходит неосознанный выход, в общем-то, куда попало. И затем вот это брожение переходит, как говорится, все это качается, массив. И мы, в общем-то, поднимаемся, проводим, значит, сверху съемку и ничего толком не видим. Вот. Остается верить только словам местных жителей, старожилов, которые говорят, да это, в общем-то, наши пошли, наши погребы. Уже давно прошел тот период, когда сбор грибов, сокращенный СГ, был, ну, скажем так, удовольствием. Если помните, то в те давние времена, когда, в общем-то, наши пращуры, прадеды носили лапти и, в общем-то, с одной косой выходили на медведя, это был промысел. Затем, с приходом, так сказать, средств техники новой, как, в общем-то, Гагарин улетел и так далее, за грибами стали ездить ради удовольствия, погулять и побухать. И совершенно незаметно мы сейчас снова оказались на том рубеже, когда, в общем-то, СГ, сбор грибов, является промыслом. И вот они, значит, рыщут. Но мало кто задумывается, что таит в себе такое прекрасное, в то же время неказистое лесное растение, или как называем его мы, ученые, в общем-то, мы, ученые, его называем лесной цветок, да, как-то гриб. И именно с этой целью я пригласил сегодня Олега Германовича Мягких. Олег Германович, я знаю, что ваша последняя брошюра, которая называется «Грибы и человечество», в общем-то, уже опубликована, вышла и так далее. И вы там описываете все те отношения между людьми, которые возникают волей-поневоле. Уже не у людей, встретившихся, понимаешь, в лесу, дабы распить бутылочку, и пришедших в лес ради удовольствия, а между добытчиками. То есть это два самца, у них дома дети плачут. Они и тот, понимаешь, с кошелкой, он с палкой, он троится, и вдруг видят друг друга. Что происходит сейчас? Какова ваша оценка происходящему? Ведь они ломятся, и до сих пор сезон.
1: Ну, что касается грибов, сбора плодов, которые... Ну, вы понимаете вообще, что такое грибы? И грибы — это... Вот понимаете, Александр, мицелий, что это? Мицелий.
0: Ну, честно говоря, я пока...
1: Мицелий, Александр, это сама грибница. А грибы это от мицелия отрастают, ну, что-то... Я извиняюсь за сравнение, но это очень похоже на половые органы, на самом деле. Вот.
0: А вот скажите, пожалуйста, я просто подумал, может быть, мы тут сейчас, мы же вправе, да, вообще, никто у нас наших прав не отнимал, дать какой-то совет, особенно вот молодым, которые... Ну, собственно, только, в общем-то, у них родиться, они, значит, ищут сейчас новомодные имена. Ну, уже прошло то время, когда стали удивлять именами, типа там Кристина. Там...
1: Аммонита.
0: Аммонита, конечно.
1: Аммонита, знаете, это что?
0: Нет.
1: Аммонита фаллоидес. Это бледная поганка.
0: Вот, Аммонита, я видел это имя. И также вот это вот, которое вы сказали до того, что, в общем-то, недавно совершенно именно так назвали девочку в одном бурятском селении. Вот эти такие нео логизмы, связанные с грибами, как вы считаете, не является ли это подтверждением того, что генетические предки пращуров, в общем-то, ныне живущих грудников, употребляли их в пищу весьма неконтролируемо, и вот их сейчас прет, в общем-то.
1: Ну, есть, Александр, наскальные рисунки времен севера Чукчи, рисовали человекоподобные грибы.
0: Чукча.
1: Вот, да, потом все вот эти легенды о грибе Теуны на катле. Ну, на самом деле,
0: извините, пожалуйста.
1: Псилоцибин, да. Извините, алкалоиды, которые в мухоморах. Я не хотел бы сегодня об этом говорить. Мне не нравится эта тема.
0: А, понятно. Тогда перейдем...
1: Понимаете, Александр,
0: почему? Да, конечно, Олег Германович.
1: Не нравится.
0: Безусловно. Кстати, я хочу сказать, что вот спасибо вам, во-первых, за ту коллекцию кусочков грибов, сокращенно КГ, которую вы сегодня принесли. И мы, в общем, тут на троих вместе с Нелли их, так сказать, опробируем здесь. То есть сделаем, так сказать, грибную дегустацию в ходе нашей программы. И я предлагаю начать вот с этого маленького рыжего засушенного предмета. Напишите, пожалуйста, что это вообще такое, каковы его действия и что мы сейчас будем с вами ощущать.
1: Это мокроха еловая называется. Так. Это сушеный гриб. Когда идешь по лесу, лучше его не брать, потому что он очень похож на бледную поганку. Вот. Но я и один мой друг, мы рискуем в лесу постоянно. То есть мы вообще считаем, что сбор грибов — это экстремальное занятие.
0: Безусловно.
1: Это новая форма
0: промысла.
1: Нет, даже не промысла. Понимаете, Александр, мы пробуем новые виды грибов. Вот,
0: извините, пожалуйста, Олег Германович, да. Тут мы, естественно, не только мы, они тоже, вот тот, который в окно сейчас оглядывал, вопрос хотят задать. А что же грибы? Ну, то есть вот неологизмы в нашем обществе испорченном, в общем-то, рождаются как грудники у китайцев. А что касается грибов, вот вы считаете, это новые совершенно виды грибов? Или это какие-то мутирующие ветви уже вот существующих, в общем-то, грибов?
1: Да нет. Нет, я не верю в то, что грибы мутируют. Я верю... Ну, они не мутируют, Александр. Просто они растут, мицелий, потом споры. Споры разносят, да. Ветер. Ну, все как у людей, все просто.
0: То есть вы придерживаетесь теории, что грибы – это живые существа, я правильно понимаю?
1: Я беру мокруху еловую. Вот.
0: Мокруху еловую, да. Сейчас я попробую.
1: Ну, вы сейчас смело можете пробовать, потому
0: на вкус совершенно, я бы сказал, на вкус совершенно обычный.
1: Самый сильный антибиотик, Александр.
0: То есть типа пенициллин.
1: Да, если есть столовую ложку ежедневно, то да, вы не будете ничем болеть. Вам не нужен никакой... не страшен никакой ОРЗ или грипп.
0: А скажите, а почему на ваш, вот скажем, мягких взгляд, официальная медицина не пользуется вот таким чудодействием? Вообще, как вы считаете, ведь то, что вообще сейчас творится, я имею в виду в официальной медицине, вот эти попытки там как-то денег там взять, там она же бывает платная.
1: Ой, кругом все так коррумпировано, особенно у нас в Липецке, это вот ужас какой-то.
0: Так как же с этим быть? Ведь сейчас появится огромное количество народных целителей, сокращенные НЦ, и прочих, которые, кстати, не факт, что будут предлагать, вот как вы мне, вот этот вкусный гриб, а будут нести, что не попадя, лишь бы, в общем-то, продать. И, так называемый, вы помните, да, прекрасно, у нас с вами была фирма «Однодневка». Ну, в общем, не об этом. В общем, появится, так сказать, лекарь «Однодневки». Продал, бабки получил, уехал.
1: Да,
0: человека днище.
1: Да, я таких знаю.
0: Да, вот как с этим
1: знаю.
0: Быть? Да.
1: Как быть? Арестовывать? Ну, я не знаю, но что-то должно быть. Будет. Вообще, Александр, вот вы мне начинаете говорить грибы, да. У меня прям голова раздувается. Это же такая огромная тема.
0: Огромная. Так давайте начнем.
1: Я вот, например, эту вот мокруху еловую, которую вы сейчас съели.
0: Да, ну, я, скажем так, честно скажу, я все-таки ее не съел.
1: Я видел, Александр.
0: Да.
1: Я видел.
0: Извините, но я, правда, пока еще опасаюсь. Я новичок, и поэтому...
1: Вот не опасайтесь, потому
0: что... Нет, у нас просто впереди большое количество, и все это надо вот пробовать. Я же боюсь вас обидеть, поэтому буду пробовать.
1: Художник есть Александр Шепеленко.
0: Так. Он... Есть или был? Извините, Олег Германович.
1: Неважно. Ой, неважно.
0: Извините, я простужен. Да. Нет, ну я вот ничего не вижу. Вот в данный момент позе у меня упала бутылка.
1: Почему? Просто не вы первый, Александр, поэтому я уже...
0: А насчет чего?
1: Я уже, когда спрашивают про А.К. Шепеленко, это известнейший художник, автор всех картинок грибов, нарисованных в СССР.
0: Ага, вот. понял. Это вот
1: почему-то все про него спрашивают, было ли есть. И мне поэтому и смешно.
0: То есть мы люди не, скажем так, не искушенные в этих вопросах.
1: Так вот, дайте мне договориться.
0: Ну, конечно, простите, пожалуйста. Олег.
1: Когда я захожу в лес, я по его картинкам беру всегда новые грибы, которые еще никто не ел. И, ну, иногда сам ем их, иногда... Ну вот, как в этот раз с мокрухой еловой я дал... Вот у меня Александр есть, ну, товарищ у него Даймлер, машина.
0: Так, да.
1: Ягуар 4.0. Вот, мы ехали по 220 по вашей кольцевой дороге. Кстати, у вас нормальная дорога. Единственное, что вообще загазованность здесь большая. Вот.
0: Дело в том, что это сейчас главная проблема в Пензе.
1: Не перебивайте меня.
0: Простите, Олег. Да,
1: вот, и мы... Извините, что я так говорю, но просто мне нужно это рассказать обязательно.
0: Да, простите, я понимаю.
1: Про него можно часто, про одну мокруху говорить.
0: Но это, кстати, было бы, может, и неплохо, потому что весьма забавный грибок.
1: Так вот, я Александру дал попробовать.
0: Ну, это вы меня имеете в виду?
1: Нет.
0: А, который на красном BMW.
1: Да, и не сказал ему ничего.
0: Вот. Это совершенно правильно.
1: Да, но он потом нормально все... Обычно, ну, я 12 часов подождал нормально все. И так, ну, в принципе, у меня получается за сезон я пробую обычно 1-2 гриба.
0: Угу. А вот скажите, этот вот художник, имя которого вы упомянули...
1: Шепеленко.
0: Да, Шепеленко, господин Шепеленко. Вот вы не думали о том, что он может...
1: Очень талантлив.
0: Безусловно, я же вижу его холсты. Но не думали ли вы о том, что он может попросту инсценировать какой-то гриб? То есть нарисовать не существующий гриб, а гриб, который существует в его шепеленковском воображении.
1: Да,
0: и
1: да.
0: Вы будете искать его всегда... долго.
1: Да-да, Александр, вот, вы правы. Именно вот в этом и смысл. Это правильно сейчас говорят молодежь. Угу. Говорит молодежь экстрем или экстрим, как это правильно?
0: Экстрем говорят. Иногда говорят круто. Еще
1: вот в этом и вся крутость и экстрим. В том, что ты ешь гриб по картинкам Шепеленко и не знаешь, что он там рисовал, что с ним, в каком был состоянии, когда я это все рисовал.
0: А вот скажите, что вот это такое фиолетовое, что это?
1: Фиолетовое? Сейчас, какое? Покажите.
0: Ну вот, это или, может, не кажется, может, оно и не
1: фиолетовое. Ну, не фиолетовое.
0: А,
1: это...
0: да.
1: Ой, это цвет кофе.
0: А, да. А что это такое за гриб?
1: Свинушка.
0: А, вот вы знаете, я, в принципе, знаю, что одно время вот Министерство здравоохранения, лесничество не рекомендовали брать свинушки, потому что они, дескать, накапливают и потом отдают, а это уже накапливается, они умирают, соответственно, в почве коровы жрут, потом молоко, другие...
1: Не верьте, Александр, это все ерунда.
0: Ну, конечно.
1: И вот эти вот все вот статьи, особенно то, что в Германии случилось с сморчками, там же запретили сморчки.
0: В Германии?
1: Да. Немцы начали умирать от сморчков. Вот, и там какие-то токсины нашли, абсолютно аналогичные, как в аммонитов алоэлис, бледной поганки. Вот. И после этого... Эти все разночтения, ну, по-нашему, свинушки или дуньки их еще называют.
0: Дуньки, да,
1: вот,
0: дуняшки.
1: Потом вот эта история с...
0: В некоторых с еще мальчиками. Называют матрешкой, их вот в Смоленской области, мы их называем
1: я
0: сейчас...
1: Я не знаю, я слышал дуньки и свинушки.
0: Это что, матрешки?
1: Есть толстые свинушки и тонкие.
0: Есть еще плоские свинушки и узкие. А вот скажите, пожалуйста...
1: Подождите.
0: Извините.
1: Вот эти разночтения, они вызывают скандалы среди грибников. При мне два начинающих грибника вот из этих разночтений, мы тогда выпили прилично. Такое бывает, знаете, пришел 3 часа в лесу, переборка.
0: Свежий воздух.
1: 3 часа переборка, да, все разгоряченные.
0: Кстати, извините, Олег Германович, вот я, честно говоря, с трудом вообще понимаю, как люди находят в себе силы еще вот заниматься автомобилем после похода в лес. Потому что у меня тоже есть один
1: переборка
0: товарищ.
1: Переборка не автомобиля, а грибов.
0: Простите.
1: Да. Потом мы этот Даймлер Ягуар 4.0, это очень хорошая машина. Это не «Жигули», Александр.
0: Да.
1: Ее прибирать не нужно.
0: То есть вы имеете в виду BMW, который...
1: Какой BMW? Ягуар.
0: А, красный Ягуар, конечно.
1: И не красный, а черный.
0: Простите,
1: я же вам уже говорил.
0: Да, я запамятовал.
1: 220 мы ехали по кольцевой дороге за грибами.
0: Это вот по нашей, по Пензенской, да, конечно, дороге. А, да, ну и что
1: и
0: дальше?
1: И вот драки бывают, я же говорил вам.
0: Вот, кстати, Олег Германович, это отдельная и очень серьезная тема.
1: Видите? Один говорит, свинушки можно есть, второй говорит, нельзя. Потом читает книгу Арчера.
0: Арчера, да.
1: Да.
0: Читал этого автора, его работы видел, да.
1: Там...
0: Нет, не я, а вот наш директор, он как бы рассказывал.
1: А там об этом вообще ничего нет. Понимаете?
0: То есть, в принципе, я хочу сказать, что все вот авторы, они, попросту говоря, скрывают подноготные. То есть, прячут, не побоюсь этого слова, бельишко в тумбочку. Хотя, если ты настоящий, попросту говоря, литератор, да, ну вот ты должен говорить всю правду, как она есть. Что ждет человека, который, в общем-то, выбрался в лес за грибами? Чего он должен опасаться? Каковы быть меры безопасности, в конце концов? А многие ведь ездят с детьми, с престарелыми, с домашними.
1: Да, да.
0: Вот на ваш взгляд, какие самые, может быть, печальные, ну, не побоюсь этого слова, страшные истории происходили с грибниками, которые вот уходили? Ведь известно, что вот очень много сейчас таких объявлений.
1: Полно историй, знаю.
0: Знаете,
1: полно.
0: Ушел в лес,
1: да,
0: и не вернулся.
1: И не вернулся.
0: Что с ним происходило? Нашли ли?
1: Или идешь иногда... А там велосипед лежит и сверху лапником заложен. Понимаете?
0: Да-да-да. Или, вот, например, я вот шел, смотрю, корзинка с грибами. Грибы все разбросаны, кругом плохие, да? А хороших нет. И никого.
1: Такое тоже бывает.
0: Вот
1: я в 72-м году, Александр, когда приехал по, да, Савеловской дороге, вот ваш лес.
0: Да-да-да.
1: Не туда не надо ходить, понимаете? По 72-й год или 73-й горит торф.
0: Это было жарко-жарко. У нас на Истре тоже, я помню, пожары были.
1: И Нелли тогда еще не было.
0: Нелли, да.
1: Он,
0: не
1: да.
0: Нелли, вот она появилась недавно, я знаю вас.
1: Нелли гимнастикой занимается. Кстати, вот мы недавно в лесу тоже были на, сейчас скажу, 50-м километре в сторону Волоколамска. Ну,
0: да, да.
1: Хотели подальше отъехать, но что-то раньше ушли.
0: Вы не брали там
1: турник,
0: молоко?
1: Турник
0: по пруди.
1: Турник нашли. В лесу турник. А Нелли же, она гимнастикой занимается.
0: А, и то есть, в полный рост пришлось.
1: Четыре раза потянулся.
0: А шалаш? Вот мне довелось видеть в лесу шалаш. Ну, прям настоящий шалаш, без людей. Вот.
1: Это от охотников, может быть, осталось. Так. Или
2: от то, что грибник... Там цыгане стояли.
0: Цыгане.
2: Ну, лагерь цыгане стоял там 2 года назад.
0: Угу. А вот, может быть, Олег Германович, если вы не против, я знаю, что вы готовите, в общем-то, Нелли в звезду, то есть планируете ей большое перспективное будущее в плане петь. И, может быть, сейчас мы послушаем вместо небольшой музыкальной паузы песню в исполнении вот вашей дочери, будущей звезды Нелли Микки. Кстати, Нелли, хотела ли бы ты взять, в общем, псевдоним себе какой-то, может быть, например, Нелли Блестящая, или там Нелли, там, например, Пухлогубая, ну, что-нибудь такое, что сейчас модно, или все-таки ты сторонница оставить папину фамилию и славить, в общем-то, Унтрот?
2: Вы знаете, я еще не определилась на эту тему.
0: Угу.
2: Мы с папой посоветуемся.
0: Ну, тогда, может быть, споешь нам что-нибудь как-то. Сейчас я... Штраусы, тише.
1: Это Нелли, я представлю, ладно?
0: Конечно, представлю.
1: Саша, это немножко наивно, может быть, для вас, для москвичей будет, что мы вот в такой известной программе... Мы решили спеть песню про грибы тоже, вот про то, как мы собираем грибы. И, кстати, вот вы говорите, вы обозвали Нелли Пухлогубой.
0: Нет, я имел в виду, то есть
2: псевдоним
0: как в качестве псевдонима.
1: Просто я к чему говорю, что грибы же, их тоже в России называли губы. Губы. А грибы это называли только белые. Так.
0: Угу.
1: А все остальные назывались одним словом губы. Вот. Поэтому что-то есть в этом, в вашей подсказке, конечно. Пухлогубой, наверное, не будет называться, но
0: В общем, я
1: какая-то связь присутствует.
0: Ну, я же рыба.
1: Да. Ну, пусть Нелли тогда споет, можно?
0: Да, Неллечка, милости просим, не стесняйся, все дяди добрые, которые вокруг стоят, это моя охрана.
2: Песенка про беленькие точки. Как у нас в лесочке выросли грибочки, а на тех грибочках беленькие точки. Наберем их в сетку и пожарим в масле, угостим соседку. Кушай, тетя Настя. Тетя Настя съест их, скажет нам спасибо. А на утро в 10 вызовем машину с красными крестами и сиреной мощной. Видно, стало плохо тете Насте ночью. В ЖЭКе удивятся, спросят, что за номер. Рано вам вселяться, мало ли кто помер. Вселим тетю Веру с матерью и дочкой. Но в лесу, наверное, есть еще грибочки.

0: очень замечательно. Я думаю, что у девочки действительно большое будущее в плане певческой карьеры. Олег Германович, так вот, в вашей книге, я знаю, есть свод основных правил грибника. Может быть, вы зачтете какие-то основные пункты, о чем нужно думать прежде всего человеку, который отправился в лес на промысел. Да.
1: Ну, во-первых, лучше идти в лес подальше, потому что ближний лес, он, ну, понимаете, он все-таки грязный, тем более около такого мегаполиса, как Москва. Вот я даже не о воздухе говорю, ах, только из-за воздуха уже в 80-километровой зоне лучше не собирать.
0: Потому что они... То есть, а границу вот вы обозначили?
1: 80 километров, я считаю, 80 километров, моим
0: мнением.
1: Хотя сегодня вот в 50-километровой мы собирали, но я... это только из-за Нелли. Вот. Значит, дальше. Потом можно же, понимаете, сам лес, он неприятный. То есть машины разбирают, вот ворованные там можно найти. Или там, опять же, все вот эти преступления, все, что происходит в городе, все следы преступления, они взрываются в лесу.
0: Можно также наблюдать перестрелку между ужасными гангстерами.
1: Все эти группировки, они же вот кого-то убирают туда везут. Туда, понимаете, туда ближний лес. Потом я всегда 140 километров. Вот мой совет. Это первый совет.
0: Кстати, вот тут действительно ошибочное заблуждение есть, что там, в общем-то, жертв преступных группировок пожирают алчно вороны, другие какие-то твари лесные. Ничего подобного не происходит. Валяются где ни попадя.
1: Нет, грибы же это и есть вот пожиратели.
0: Пожиратели.
1: Всего, что сделала природа, и что уже не нужно.
0: Да, целиком. Вот. Дальше, извините, я вас
1: перебил. Вот, это первый совет. Потом... Или идете вы группой. Вот, например, очень часто бывает, что мужчины, которые в жизни даже подвиги совершают или в горячих точках по три раза.
0: А то и по четыре.
1: Потом в лесу, когда хрюкают кабаны, они убегают, понимаете, Александр? И у нас такой случай был. Он как раз только-только с горячей точки, и кабана услышал, как кабан хрюкает, и убежал. Понимаете, а я остался с двумя женщинами и с ребенком в лесу.
0: Ужасно. Я еще добавлю, что Олег Германович скромно умалчивает, но остался еще с двумя собачками декоративными, которые принадлежали женщинам. И которые, кстати, вот ведь женский характер, да? Вместо того, чтобы кричать: «Олег Германович, беги, мы прикроем», как поступил бы любой нормальный человек, они типа: «Спаси наших собачек». Какой же...
1: Но это еще не... Но это мелочи же.
0: Конечно, мелочи. Мелочи. Говорить, да.
1: Хотя женщины боялись.
0: Очень.
1: Вот. И, ну, бывают еще другие случаи. Вот, например, идешь... Я брал с собой друга в лес. А он... понимаете, такой... Он работает... занимается перепланировками. Ну, то есть регистрирует перепланировки. Если вам нужно... Вот вы арендовали под... Под помещение, под офис, и вам нужно дверь сделать.
0: Или, например, под мясобойню.
1: Ну, под мясобойню, да.
0: В общем, помещение.
1: Помещение, вам нужна дверь. Вы к нему подошли, договорились, и он вам раз все оформил.
0: Да.
1: А он вперед меня забегает, когда мы с ним по лесу идем. И все грибы мои он кладет к себе в корзинку, понимаете? Меня смотрит после этого.
0: А как это же...
1: Я не езжу с ним больше. Ну, вот несколько раз съездил, все.
0: Вы, например, видите гриб. Он подбегает, просто хватает, видя, что вы нагибаете. А отталкивает вас или это происходит просто...
1: Нет, он не отталкивает. Но я смотрю на 3 метра. Вот некоторые, все же по-разному собирают. Кто-то на 3 метра смотрит.
0: Да, да.
1: А кто-то только белые пытается срезать, большие. И смотрит на 5-7 метров вперед.
0: Да.
1: Вот он за мной идет. И получается в результате, мне маленькие грибы достаются, а ему все большие.
0: Но это неприятно. Но не было ли у вас, например, попыток таких восстановить справедливость, чтобы он нес эти все большие до деревни, а там, по репе отнять?
1: Ну, зачем ему? Что? Я просто сделал так, что я позвонил ему, я его знаю, его руководителя.
0: Да,
1: у них, ну, частная организация. Вот. И я позвонил ему и договорился, его теперь в отпуск осенью не пускают.
0: Вот, а, то есть, чтобы...
1: Нет, все. Он его в отпуск теперь пускает только зимой.
0: А, так все-таки, Олег Германович, вы вот такой человек интеллигентный, все-таки целый ректор, ЦР сокращенно, и от вас и новые и не приходится ожидать. Но ведь представьте себе, что в лес пойдут более прямолинейные люди, для которых, опять же, как я выше говорил, грибы — это не досуг, не развлечение, это промысел. К примеру, трактористы, которые сейчас, в общем-то, без работы, несмотря на то, что озимы уже орут. Вот, у них вот такая ситуация, вырвать гриб из-под носа товарища, ведь можешь закончиться обычной бытовухой, он поножовшим.
1: Конечно. А сколько дерутся, вы знаете? О, чтобы идти за грибами, это подготовка нужна. Просто так взял и пошел. Потом их же сейчас есть стали, Александр. Раньше-то был вот один период, ну, промысел, да, вы правильно говорили в начале программы. Да, промысел, да. Телеги, там все как партизаны идут куда-то.
0: Идут в лес. Потом, по ягоды. Помните, наша песня такая, сходим по ягоды.
1: Не путайте одно с другим, Александр. Простите. Ягоды — это другое, совершенно другое.
0: Березовый сок.
1: Орехи.
0: Орехи.
1: Если грибы собираешь, какие ягоды?
0: Раки, опять же.
1: Ну вот, видите, вы все в одну кучу. Чувствуется, что здесь в Москве, вы, конечно, среди каменных джунглей. Все у вас сбилось в одну, и ничего...
0: Ну ладно, ладно, извините, к грибам вернемся. А...
1: Ну вот, я же вам говорю, Александр, промысел, это раньше был, потом одно время, это была мода и развлечение для
0: вот,
1: бабушек.
0: Извините, а вот мода, можно остановиться на этом?
1: Вот модно период? Сейчас стало, потому что сейчас экстрим пошел.
0: А мне кажется, наоборот, сейчас вот как раз период, когда промысел это, из-за того, что в стране пенсию не
1: платят. Правильно, вот в Воронеже такое было, когда 18 человек отравилось.
0: Это то в Новом Воронеже?
1: Есть начали, тоже, есть начали грибы. Люди, белков-то не хватает, не едят. Хватает. А там же все в них, в грибах.
0: Все вообще есть. Вся таблица Менделеева, как Нелли, сказал мой доктор.
1: Нелли, вот, Нелли, когда постится, она грибы ест.
0: Да, а многие постятся и цыплят, и грибы.
1: Ну, это во всех книжках написано.
0: Да, да, да.
1: Но рыбы еще она есть.
0: А вот морковь, говорят, тоже.
1: Морковь, да.
0: Морковь можно есть. Потом постные плюшки всякие. Блины нельзя.
1: Нет, нарастить. Плюшки она не ест, потому что она уже сейчас...
0: Ну, пухлая девочка, я вижу, она, в общем-то, так... Ну, как бутузик нехилый.
1: Пухлая. Почему пухлая?
0: Нормально. Нет, ну нормально. Упитанный ребенок, упитанная девочка. Нель, пошла бы в пионеры, если сейчас эту пионерскую организацию снова Ленин бы восстановил.
2: Я думаю, что пошла бы.
0: Вот я тоже думаю, что я пошел бы вожатым. Олег Германович, ну все-таки вот многие женщины тоже ходят, например, в лес, и я знаю, что сейчас они ходят туда даже не ради промысла, а чтобы встретить свою вторую половину. То есть, дескать, вот, ну, как раньше в библиотеке.
1: Бывает, бывает. Я...
0: Вот,
1: да. Знакомиться в лесу, да, Александр.
0: Да, да, да. Где вы познакомились? В лесу.
1: Да, бывает такое, да, сейчас. Да, да, понимаете, да. Сейчас же в лесу, не как в 70-х годах, когда одни бабки ходили. Да. Сейчас в лесу идешь, у него сапожки желтые, желтые, курточка красная.
0: Сотовый телефон.
1: Сотовый телефон, из леса разговаривает.
0: Да, с подружкой.
1: Я когда вижу симпатичную женщину в лесу, я за ней могу долго ходить, смотреть на нее. Но это не считается, что я подсматриваю, понимаете?
0: Безусловно.
1: Потому что женщины они какие? Вот она костер разжигает,
0: так.
1: А за собой не костер? Тушит. А за собой не тушит.
0: А, то есть вы...
1: А зачем? А вы спросите ее, зачем?
0: А лесник как все пьян.
1: А вы вот спросите, нет, зачем едет. Женщины в лесу костер жгут? Я вот сам не знаю. А
0: может быть,
1: такое?
0: Романтика или
1: бывает
0: что-то?
1: Такое.
0: А я, кстати, вы знаете, знал человека одного, который... Его фамилия была Пыпышек. Чех. Он ходил и по запаху от костра уже затушенного, который разводила женщина, определял, какие у нее духи.
1: Да эти что... чехи, Александр, они навозники едят, вы знаете?
0: И унткнедлики.
1: Навозники, знаете такие грибы?
0: Да, да.
1: Вот они, где мусор рассыпали, они там вырастают. У чехов это... У чехов и у чехословачек.
0: У чехословачек, да.
1: Да. У них это самое изысканное блюдо считается. Они
0: сокращенно
1: до тех ибо. Пор, пока не почернел низ шляпки, их можно есть. Есть. Единственное, вот опять же, разночтение, вот из-за чего драки бывают. Одни говорят, что ну, когда выпьешь, можно есть навозники. А другие говорят, что можно, что, в общем, лучше не есть, потому что можно умереть от этого.
3: На волнах радиостанции Нивсамх. Монморанси.
0: А И я напоминаю, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня ректор Липецкого заочного государственного педагогического института с дочерью Олег Германович Мехких. Речь у нас идет о, так сказать, проблеме весьма и весьма насущной. Это сбор грибов. Это то, что сейчас происходит, в общем-то, повсеместно, и с чем каждому приходится столкнуться. Только кто-то идет в лес собирать их ради интереса, а кто-то идет из нужды, по нужде. Нет, неправильно я сказал. Кто-то идет, как же это сказать-то, по нужде, я неправильно сказал. А что это вот у вас такое вот вообще беленькое?
1: Это значок. Значок у нас... Всем, кто ходит с грибами больше 5 лет, выдают значок «Грибник». Ну вот, читайте, что ниже написано. «Грибник». А дальше что?
0: Ага, «Грибник-ветеран».
1: Правильно. Угу, обычный такой вот значок белый.
0: А вот,
1: как белый гриб.
0: А скажите, ведь, в принципе, известно, что, скажем... Есть удостоверение охотников, так называемые охотничьи билеты, поскольку это промысел. Количество животных, в общем-то, в последнее время особенно серьезно ограничено в наших лесах. Грибы тоже, если вот сейчас они все ринулись, как ополоумевшие, в общем-то, собирать.
1: Что творят?
0: Вот, да, да.
1: Что творят, Александр, в лесу? А когда гильзы находишь красные, думаете, приятно?
0: Конечно, неприятно.
1: Неприятно. Я поднимаю гильзу, и сразу хочется оглянуться по сторонам.
0: Что это было, дядя?
1: Да, что эти охотники где-то рядом. Понимаете? Вот они же вооружены все.
0: Может быть, имеет смысл ввести, скажем так, и ну так как охотничий, да, билет, также ввести, в общем-то, грибничавый, в общем-то, билет. Как вы считаете? И какие-то лицензии?
1: Главное, Александр, не переборщить. Не переборщить, понимаете? Потому что у нас же в стране все как. Вот хочется людям хорошо сделать.
0: Да, да, да.
1: А лес рубят, щепки летят. Понимаете? И можно ведь до того довести, что даже бабушка простая не сможет в лес зайти, потому что у нее на лицензии денег-то и не будет. Другое дело, что если...
0: Я об этом не подумал, конечно.
1: Да,
0: это...
1: да, потому что вот вы сейчас предложили здесь на всю страну лицензию ввести.
0: Да, ну я из лучших
1: фабрик. А я завтра в лес приеду, меня арестуют, потому что у меня лицензии нет. Может такое быть?
0: Может. Может. Согласен.
1: Ну и в следующий раз, Александр, тоже...
0: Так, подождите.
1: Когда про грибы говорите, вы со мной советуетесь.
0: Извините.
1: Потому что я в этом разбираюсь.
0: А вот каковы отношения, грибников и грибниц, кстати, я знаю, что вот вы ученые...
1: Грибница это мицелий, Александр.
0: Мицелий. Ну, я знаю, что вы так шутя называете.
1: Они женщины.
0: Не надо скромничать. Я слышал ваш разговор. Смотри, какая грибница идет. Это я слышал.
1: Да. Знаете, почему?
0: Нет.
1: Грибницы костры не тушат, Александр.
0: Ну, я догадываюсь.
1: Почему?
0: А почему? А вы скажите.
1: Неля.
0: Ну, давайте послушаем телефонный звонок, и пусть скажет наш
1: радиослушатель. Я при Неле здесь не буду говорить.
0: Сейчас я тут номер напомню, да. Вопрос, значит, следующий. А почему грибницы не тушат костер за собой? Правильно сформулировал?
1: Потому что, да, ну, объясню, ладно, это же понятно.
0: Нет, пусть звонок.
1: Потому что...
3: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно, и мы слушаем ответ на простой вопрос.
4: Да, говорите.
0: Не захотел. Доброй ночи, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно, говорите, пожалуйста. Не захотел. Ну, говорите вы тогда, Олег Германович.
1: Да. Про грибницы или про что?
0: Ну, в общем-то, можете и...
1: Давайте я лучше расскажу, как, что делать, если заблудился в лесу.
0: Вот это интересный вопрос.
1: Вот если вы шли группой и чувствуете, что...
0: Отбились.
1: Что солнце не видно.
0: Да.
1: Солнце, например, туча. Да. А один нервничает в группе.
0: Угу.
1: Нужно подойти к нему и приблизить свои глаза к его... Это на расстоянии 5-7 сантиметров.
0: Так.
1: И сказать ему что-то такое жесткое. Понимаете? Потому что... Вот вы смотрели фильм про «Титаник»?
0: То есть это...
1: Чтобы паники не было, Александр.
0: Вы имеете в виду вот... этого режиссера, как у Кустанаева?
1: Ну, я не помню.
0: А вы, так простите, а хорошо, если, значит, вы отбились от основной группы, это я могу понять. А если то же самое...
1: Я вам про панику, Александр, говорю сейчас, про панику.
0: То есть, если вы кого-то... Нет, хорошо.
1: Самое
0: если...
1: главное, избежать паники, вот чтобы не было панического состояния, как вот тогда с кабанами, понимаете?
0: А если, вот если нет никого, кому заглянуть в глаза, ведь, в принципе, согласитесь, что вот этот глазной загляд в данном случае, он производится прежде всего даже не для того, чтобы успокоить того, кому заглядывают в глаза, а для того, чтобы успокоить себя, себя заглядывающего.
1: Понял, понял.
0: Да.
1: Понял вас. Компаса нету? Нету, да? Нет,
0: нету.
1: Значит, самое главное, не запоминайте народные приметы. Вот все говорят, тот же Арчер пишет, если там на березе мох, мох какой-то растет. Да, какой мох, Александр? Если не видно солнца и компаса нету, и вы в чаще, вам не до моха будет.
0: Если
1: Александр.
0: Еще, например, уже смеркалось и сморкалось.
1: Конечно, что вы. А потом, вы же костер захотите развести, правильно?
0: Безусловно.
1: А змеи, змеи на тепло идут, что тогда?
0: Змеи.
1: Змеи. А вон у вас, посмотрите, на Савеловское направление. Оно все кишит змеями. У меня... Там же, когда укусили в 73-м году моего родственника,
0: да, да.
1: Он, знаете, как грибами увлекался, он верил, ну, вообще, вот он мне такие вещи говорил, вот в 20-е годы, например, вы знаете, сколько собиралось на промысле грибов?
0: Вот интересно было бы стать.
1: До 25 тысяч тонн.
0: Это вот на...
1: То есть до 400... Сейчас, подождите.
0: Это на Липецкую губернию.
1: 400 тысяч тонн собиралось. Тонн.
0: Это вот каких грибов? Которые...
1: Да каких? Промысловых. Белые.
0: Унт-рыжик.
1: Рыжики, да, рыжики были.
0: Да.
1: Знаете, каргопольские рыжики. Клали их в бутылки, в зеленые.
0: Так вот, в честь чего названа улица...
1: Не знаю, что вы хотите сказать.
0: Нет, я, есть улица Каргопольского.
1: Я могу вам, Александр,
0: в
1: сказать.
0: Москве.
1: Я человек компетентный в этом.
0: Ну, я деле, ни в коем случае вашу компетенцию.
1: Мы с Нелли 3 часа в день проводим в лесу.
0: И то есть даже вот в зимнее время года?
1: Нет, нет, то что вы.
0: Ага.
1: До первых заморозков.
0: До первого заморозков.
1: С 1 июля до первых заморозков. Собирать ездим к вам в Подмосковье. Потому что у нас здесь дача. Я построил дачу себе. Дальше. Кстати, поздравьте меня.
0: Я поздравляю вас, поздравляю. Ну так вот...
1: Приезжайте мне для Нелли, поскольку вы мне помогаете раскручивать мою дочь. Да. Вот у меня этот полуподвал есть, и там студия своя.
0: Я вот, кстати, понял намек, и исходя из этого, может быть, предоставим как раз слово вашей очаровательной дочери. Я знаю, что она еще занимается таким видом искусства, как художественная декламация.
1: Хай-тек.
0: Как это что?
1: Это называется сейчас хай-тек.
0: То есть это тоже вы имеете в виду вот этот розовый гриб?
1: Нет.
0: Извините.
1: Хай-тек это...
0: Типа хай-энд.
1: Типа хай-фай.
0: Ага. Ну что, предоставим...
1: Только хай-энд и хай-фай, Александр, это акустические системы.
0: А
1: хай-тек это мебель.
0: Мебель. Ну что?
1: Вы знаете, хай-тек, он же... Ну, давайте, ладно, не будем. А то я сейчас вам целую лекцию прочитаю. Хай-тек, откуда он взялся, что это за стиль.
0: Вот, кстати, было бы интересно вот немножко так отвлечься.
1: Давайте, Александр, поскольку вы обещали мне, что вы поможете...
0: Да. Слово Нелли. Слово
1: поможете
0: Нелли.
1: Раскручивать Нелли.
5: Тише, Бисмарк.
2: Я хотела бы прочитать одно из своих самых ранних стихотворений.
0: Извини, Нель, свое, то есть это ты написала?
2: Да.
0: Хорошо как.
2: Мне тогда было 8 лет, и мы с папой только что вернулись из леса. Я написала такое стихотворение. «Белый гриб, боровик, ты могуч и велик, ты красивее всех грибов и ликуешь в шляпке, и, конечно, как всегда, беленькой рубашке».
0: Какое замечательное стихотворение. Это был такой вот этот, который про Бибигу написал. Он-то про Бибигуля тоже он писал. Я считаю, что, может быть, человек, кстати... Вот который писал про бегона и про бибигули, писал это тоже в детском возрасте, но писал в стол. А затем, когда повзрослел, его приняли, в общем-то, в члены, он просто выдал это как то, что вот это, дескать, я вот сейчас работаю и пишу детские книжки. Я считаю, что детский мозг, он раскрепощен настолько, что выдает вот аналогичные шедевры. Это же практически то, что мы сейчас услышали, эдегейское, понимаешь? Ну, я имею в виду, что вот, какой-нибудь критик литературный скажет, это... Ну, как о графомании, дескать, что вижу, то там пою, да, да. Ничего подобного. Какой них, образ сильный?
1: Да для них все, что если деньги не платишь, все да, графомания.
0: А так
1: да.
0: Какой образ?
1: А деньги Гриф заплатил,
0: беленькая рубашка.
1: А деньги заплатил, и сразу, да. И сразу искусство.
0: И сразу Маяковский, да.
1: Ну, вы что? Знаете, я до вас все радиостанции обошел. Нигде мне не помогли раскручивать.
0: Да. Может быть, все-таки вернемся сейчас и к грибам. Вот правила по ходов за грибами с детьми. Что нужно помнить родителям? Или, например, ведь многие дети одни ходят.
1: Главное, я понимаю, Александр, да, о чем да. Вы говорите. Вот многие возьмут детей в лес, да, или, например, удивляются. Вот как у меня знакомая одна. Я когда говорю про знакомых, да, я не называю их имен, потому что экономлю эфирное время.
0: Конечно, да.
1: Вот. Значит, вот знакомая у меня. Она берет ребенка в лес, а сама про него забывает.
0: То есть настолько увлекается...
1: Настолько сама увлекается, Александр.
0: Да.
1: Один взял, второй и пошла. Сразу от пенька до пенька. От пенька до пенька. А ребенок... Он где-то остался уже, понимаете, ему же нужно спросить. Он, когда гриб срывает, он хочет спросить у вас, а вот скажите, это съедобный или несъедобный? Угу. Как его лучше, как он называется? С ним же как на экскурсии идешь с ребенком. А она, понимаете, увлекается, и у нее только на килограммы, на вес работает.
0: А вот скажите, тут сразу мы подходим...
1: Не надо путать промысел, и когда с ребенком идешь, понимаете, Александр?
0: То есть для ребенка это, прежде всего, экскурсия в лес.
1: Ну, давайте, конечно, это же как занятие, как... Господи... Александр, сами даже.
0: Да я понимаю ваши чувства.
1: А вот я ей объясняю, она ничего не.
0: Бесполезно.
1: Вот это, конечно, такой человек. Нужно только на вес работать.
0: А вот скажите, не пробовали вы подойти к ней, с той стороны, дескать, о качестве? Потому что ведь многие наши грибники, бредя, срезая, и забывают о качестве. Рубят, в общем, то, что видели на картине вашего художника, которого уже обозначили, да, не думая о том, что, в общем-то, есть у грибов такие недостатки, как червь.
1: Вот
0: а потом домой приходит.
1: Нет, вы не правы.
0: Извините, да.
1: Не правы. Вот здесь я считаю, что вы не правы, Александр.
0: Да.
1: Ишь, как вы хотите, чтобы пришел в лес и выбираешь там, это мне нравится, это мне не нравится. Нет, Александр.
0: Нет, я не то имел в виду, что все... там, вот, как, например, мне вот этот синий
1: старые
0: нравится.
1: Старые грибы не берите.
0: Какие?
1: Правильно, старые, которые уже расползлись.
0: То есть вот слезяха.
1: Таким, слезяха.
0: Слезяха.
1: Слезяху вы не возьмете в руки, потому что она неприятная.
0: Я возьму ее в ладонь.
1: Вот грибы.
0: А вот этот фиолетовый, это что за гриб?
1: Это то же самое, что вы только что съели. Вот, это тоже
0: а почему такой цвет?
1: Только он не фиолетовый, а кофейный.
0: А, можно я чуть-чуть?
1: Вы ешьте, сами Александр, тоже. Я
0: а говорю, вот Неля как реагирует на грибы? Что... Дайте ей попробовать грибы.
1: А что я? Она ела сегодня уже их.
0: Ела?
1: И на обед мы ели. И...
0: Для детей вообще вредно на ночь есть, да. Но поутру мы покормим.
1: Нет, Неля следит за собой. Вы не думаете, что она вот...
0: Но я вижу, она постоянно в себе.
1: Не в себе, а Александра, она за собой следит.
0: Да. Ну так потому вот вы начали нее... об этой, об я... слизнях.
1: Ну вот, да. И грибы надо есть. Подумаешь, червяки. Это же червяки.
0: Мясо.
1: Не мясо, это мухи. Но
0: белок.
1: Это обычные мухи, белок. Просто они еще не развились.
0: А рыбы, кстати.
1: Вот.
0: Потому
1: но
0: что
1: безвредные.
0: Мухи, они, в общем-то, в рыбе тоже.
1: Да.
0: Да.
1: В рыбе, например, если идешь, смотришь рыбу, одна, вторая, третья. Это...
0: Потом целый косяк.
1: А, это значит что? Это...
0: Значит, будут мухи.
1: Это у рыбы глисты.
0: Да. Да, потому что рыба, которая без глистов, ведет себя спокойно. Она не будет как дура прыгать над водой. Некоторые радуются. В московском пруду видел рыбу, вот такая
1: забыл,
0: выскочила.
1: Забыл, как называется этот глист. Это рыба поднимается от него, у него в животе называется...
0: Пучит ее, да.
1: Пучит, да.
0: Как же он так

0: свинство, я сорвался.
1: Вот Неля, она с 6 лет в лесу. Она даже когда маленькая была...
0: В лесу уже.
1: Уже в лесу была. У нее и мать у нее в лесу была, и бабушка была в лесу.
0: Тетка, я знаю, в лесу до сих пор. То есть вот и уникальный человек ваша тетка, она и ночью ищет, тетка, и находит.
1: Вы знаете, тетка у меня, я вам если расскажу, она успевает не только в лес. Это вы скажете, вот она в лес ходит, а сама даже ни в одном клубе не была. Так она и в циркусе, и в 13, а джаз-кафе когда было, где это, ну, мне не нравилось это место, честно вам скажу, вы знаете почему.
0: Да.
1: Вот, так она там с утра до вечера, и муж купил шубу за 7 тысяч долларов, она напьется... И то драку устроится студентами, то потом был случай, когда она упала около прямо на дороге около джаз-кафе.
0: Это
1: в этой
0: ужасно,
1: шубе.
0: Я помню.
1: Ее таксист, хорошо, что таксист помог. Просто взял ее, положил и привез.
0: Но,
1: а потом в связи со спортом, Александр, потому что она мастер спорта международница по плаванию.
0: По плаванию, да, у нее плечи, как вот это вешалка.
1: Не, ну это. Мне вот такие женщины нравятся, которые.
0: Ну, кому очень нравится. Потому что под нее можно руку но положить, и не затечет.
1: Она, то есть, понимаете, я же не. Ну, она-то родственница.
0: Родственница. Вот. Вот как не повезло с родственниками.
1: Блондинка. Но вот это все прыжки в воду, вот эти постоянные. Она еще потом пыталась прыгать с вышки.
0: В смысле, вот. С вышки в воду?
1: Ну, с вышки, когда уже возраст подошел.
0: А она... вот до того она как прыгала.
1: Ну, обычно прыгал.
0: Понял, да, извините.
1: Не с мостика, ну как Олимпийские игры сейчас будут, смотрите.
0: Там они с мостов все.
1: Согнулась и раз пошла.
0: А, вот так. И то есть там не важно в какую сторону.
1: Ну как, вдоль этих...
0: Палок.
1: Я не знаю, которые... какого, Александр.
0: Рельсы мы их плавцы называем между собой.
1: Я сам лыжник.
0: Ну, я даже знаю, что у вас есть такое звание «Лыжник Вселенной».
1: Нет у меня такого звания, Александр. Я не знаю, вы иногда шутите, да, иногда это смешно, а иногда вы говорите...
0: Простите, вот, простите, Олег Германович, а что тут за порошок такой?
1: Про дочку сказали, вот что она пухлогубая.
0: Вот этот фиолетовый порошочек, можно я понюхаю его, дайте? Да-да-да, вот это, что это такое?
1: Александр, вот сейчас многие пишут про грибы не так, как я. Понимаете, я пишу про их свойства лечебные, а некоторые пытаются... Про алкалоиды писать, про псилоцибин. Ну, алкалоиды, как мухоморье.
0: Понял.
1: Вот. Нелли, у нее один мальчик в классе.
2: Он у меня занимается кикбоксингом. Я сама люблю дождевики. И когда я их собираю, всегда жарю с луком. Его зову к себе в гости, чтобы он их тоже поел. Но он просил меня набрать мухоморов, потому что он вычитал в одной книжке, что можно приготовить настойку, которая снимает боль. Но я ему этого делать не советую, потому что в книге о грибах написано, что при употреблении мухомора может вызваться смерть от удушья, судороги. И, ну, в общем, мы остановились на дождевиках.
1: Но Неля плохо разбирается. На самом деле от мухоморов...
0: Лоси не дохнут.
1: Нет, смертельных случаев не было, а и главное, не есть 4.
0: То есть вы имеете в виду четное количество вообще?
1: Нет, 4 мухомора не есть.
0: А 8? Это ну, маленьких.
1: Вы понимаете, что...
0: Ну, как, то есть там...
1: Понимаете, что
0: понял,
1: это грибы?
0: Понял, понял.
1: Грибы, это все очень серьезно. 4 не ешьте, я вам говорю. 3?
0: Полтора ешьте. Можно.
1: Ну, вот эти викинги, они 3 гриба ели.
0: Олег Германович, давайте ненадолго прервемся.
1: Давайте.
0: На дегустацию еще. И мы продолжаем нашу беседу с Олегом Германовичем, извините, Михих, ректором Липецкого. Ну, в общем-то, я назвал просто ЛГПИ. И его дочерью Нелли. Речь у нас идет о грибной страде, о грибах. И, соответственно, вы можете высказать свои соображения и также спросить что-нибудь у наших гостей. Я напомню вам сейчас номер нашего эфирного телефона.
3: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Доброй ночи, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
4: Доброй ночи.
0: Доброй ночи, говорите, пожалуйста.
4: Вот вы знаете, вообще очень интересную тему вы затронули. Я тут, значит, находился недавно, ну, за Малинкой ходил, в Смоленскую область.
0: В Смоленскую область, да.
4: Ага, так вы знаете, там, значит, сделали довольно-таки комфортную, удобную платную стоянку для грибников. Значит, и

0: достаточно серьезные люди на красивых автомобилях, значит, устраивают ралли. То есть между грибов ездят и, знаете, как раньше вот бывало, сорвать с коня шляпу.
1: Да.
0: Вот они, так сказать, вот такой вид спорта. Но так ведь возникает вопрос, не нанесет ли это, так сказать, чисто экологический вред? Ведь шинами они, так сказать, давят это все. Вот. Спасибо, если, конечно.
1: Спасибо. Да, я слышал о существовании такого вида спорта, как грибное ралли, ГР сокращенно, который, к сожалению, сейчас, на мой взгляд, моден среди таких людей. Почему бы, Олег Германович, не пойти таким путем, который бы всех оставил бы довольным? Как говорится, и овцы, в общем, тыр-пыры, волки туда-сюда. Не делать бы ралли, например, между бутылок или там искусственные грибы, например, вот шампиньоны, я знаю, вы...
2: Да. Шампиньоны, понимаю. Можно говорить сейчас, да?
1: Безусловно.
2: Ну, во-первых, я не верю в то, что сейчас вот молодой человек рассказал. Да. Мне кажется, просто он пытается нас рассмешить, Александр. Понимаете? Потому что такого не может быть.
1: Ну, я, в принципе, тоже сомневаюсь.
2: Не может быть. Правда. А шампиньоны, что касается шампиньонов, я не советую их покупать.
1: А вот в чем
2: так
1: причина?
2: Так не советую есть грибы в
1: уксусах. И яйца перепелиные в уксусе тоже. И вообще в уксусе.
2: Нет, в уксус он, понимаете, как кетчуп. Что вот как спагетти, детские.
1: То есть неестественный вкус получается.
2: Абсолютно,
1: продукта.
2: Абсолютно.
1: Вот на самом деле я вот попробовал.
2: А вот что касается того, что он сказал, что на дорогих машинах. Да я сам, у меня у друга Ягуар 4.0 Даймлер.
1: Да, темно-синий металлик, я видел.
2: Черный, Александр. Колеса он резину покупает себе, почти бесплатно ему отдает, потому что таких колес нет широких.
1: Низкопрофильная никого. Резина.
2: Ни у кого широких таких нет. Мы когда с ним подъезжаем вплотную на метр, впереди нас вот идет машина с дач, едут, ну, семья, да? Мама там, дочка. А мы к метру приближаемся. Так им страшно, Александр, понимаете? Они сразу уходят вправо. Там даже говорить ничего не надо, какая машина. Представительского класса.
1: То есть я даже знаю, что...
2: А он говорит, что... Как же мы... Да это все он придумал.
1: Выдумка. Да, ну давайте следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам вниманием. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам вниманием.
3: Здравствуйте. Мне очень нравится ваш юмор. Спасибо.
1: Это, по-моему, обиделся звонивший вот только что перед этим. Может быть...
2: Не знаю. Ну, по-моему, не его голос был.
1: Давайте следующий, да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
4: Здравствуйте.
1: Доброй ночи.
4: Вот у меня такой вопрос. Понимаете, вот я недавно был в лесу.
1: Так.
4: Видел очень интересные грибы. Я первый раз такие грибы видел. Их мало.
1: Угу.
4: Форма как пальца. И на конце такой вот ярко-красные, как бы, ногти такие у этих грибов. И еще у меня второй вопрос, что вот, как вы относитесь к такой теории, что Ленин был грибом?
1: Спасибо за звонок, Олег Германович. Отвечайте, пожалуйста.
2: Это теория, которую озвучил Курюхин, она не нова, да. На самом деле. И я считаю, что просто он вовремя сказал об этом. А на самом деле, конечно, не только Ленин, но есть такая... Смысл этой теории заключается в том, что все люди-грибы, не Ленин, а
1: да,
2: все люди-грибы,
1: да,
2: потому
1: да.
2: что гриб – это... Не животное, не растение. Понимаете, у гриба нет хвоста. И этим он отличается от животного, да? И не растение он. Почему?
1: Потому что белок.
2: Нет. Потому что нету вот реакции в хлорофилле. Нету хлорофилла в нем. Нету, как вы понимаете, когда в листья попадает солнечный свет.
1: Это озеленение.
2: Понимаете, да?
1: Да,
2: понимаете?
1: Конечно.
2: Вот этого же нет. Даже в зеленых грибах зеленого цвета хлорофилла нет, Александр. Поэтому грибы — это не растения. Вот. И есть теория, да, что человек — это и есть гриб.
1: А вот что касается вот описанных нашим позвонившим предметов, найденных в лесу.
2: Я, вы знаете, может быть, Может быть, это... Сейчас, подождите секунду.
1: Да, конечно, конечно, у нас время есть.
2: Я сейчас сравню с картинками Шепеленко.
1: Ну, посмотрите. Да.
2: Ну, я думаю, что это съедобный гриб.
1: То есть можно смело брать?
2: Да, потому что он не похож на вот те 6 грибов, которые нельзя есть.
1: Угу. То есть которые выведены в отдельную, так сказать, у него.
2: Да. Ему нужно просто, в этом случае я советую молодому человеку брать с собой в лес открытки, которые рисовал художник Шепеленко. И там очень четко видно, какие грибы нельзя есть.
1: А скажите, а может быть имеет смысл, ну не все же сейчас там в состоянии там вот буквально пойти в магазин и купить эту книжку. Может быть, вы как-то визуально вкратце опишете, ну, какие-то, может быть, характерные особенности, присущие всем грибам вот этой группы, которые нельзя есть, сокращенно КНЕ.
2: Ну, наверное, вот вы понимаете, я-то знаю только один из этой группы. Это бледная поганка. Аммонита фалоидис. Вот если у вас рвота и понос, неутолимая жажда, сильнейшие боли в животе, губы посинели, у вас или у вашего знакомого, ногти посинели, руки и ноги похолодели, судороги. Только не путайте с судорогами, которые от мухоморов. Там по-другому все. Там потовыделение, потом, так сказать, разговаривать начинает человек очень много и часто или дерется, или веселится. Ну, по-разному бывает. Вот. А здесь совсем по-другому. Здесь давление падает, двоится в глазах.
1: То есть потом, нужно, в общем, выпить крепкую напитку.
2: Потом глаза вваливаются внутрь, понимаете?
1: Нет.
2: Ну, в общем, это, конечно, не для вашей передачи и не соответствует раскрутке. Ну, Нелли, то есть... Ну,
1: но тем не менее, наши граждане должны это знать. Нет, продолжайте, Олег Германович, ни в коем случае. Дай пусть люди знают, что их ждет в случае неопрятности сбора. Да.
2: Происходит, Александр, жировое перерождение печени, почек и сердца.
1: В смысле, не могли бы подробнее остановиться на этом процессе?
2: Я не хочу сейчас об этом говорить.
1: Хорошо, дальше.
2: Что дальше?
1: Ну, что там дальше?
2: Я же сказал, что я вот знаю только этот гриб, бледная поганка. Остальные 5 мне неизвестны.
1: А есть ли какая-нибудь польза вот от БП?
2: Не ешьте незнакомые грибы, вот еще забыл. Которые не знаете, те просто не берите в корзинку.
1: Кстати, я знаю...
2: И вот эти вот грибы тоже с ногтями, да? Вот то, что сейчас молодой человек звонил.
1: Да, с ногтями он был.
2: Пусть он лучше их не берет. Раз не знает.
1: Раз не знаешь, не бери.
2: Да, хотя я бы их съел бы.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
5: Доброй ночи.
1: Доброй ночи.
5: Отличная передача, вы задумали, господа.
1: Говорите, пожалуйста, ваш вопрос, если у вас таковой имеется.
5: У меня не вопрос, у меня сообщение.
1: Да.
5: И очень много насчет грибов. Я профессиональный грибник.
1: Так.
5: Буквально последние 40 лет, в мои 42. Собираю... Ну, не то, что все подряд, но за исключением вот того, что вы сказали, того, что брать нельзя, брать нельзя. Главное знать, что брать нельзя.
1: Так.
5: А что нельзя, все остальное можно. Это проверено моей собственной оптикой и на оптике моих знакомых. И очень даже вкусные грибы получают. И даже очень большие корзинки собирают.
1: Так. Продолжай.
5: И очень вкусно получается, и... Могу даже принести их в Москву, угостить там и маринованными, и солеными, какими хотите. Которые я пробовал на моем личном опыте моих знакомых, поскольку я жив, слава тебе, Господи.
1: Спасибо, спасибо. Это будет очень приятно. Вот не забудьте про нашего главного редактора. Он очень любит грибы и, думаю, будет вам весьма благодарен. Спасибо, спасибо.
5: Пожалуйста.
1: До свидания. Ну, соответственно, тут мне показывают знаками, что мне нужно пойти вот покормить их сейчас и заодно продегустируем, да, Олег Германович?
2: Да, да.
1: Сейчас прорвемся, буквально.
2: Да.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» ректор ЛЗГНИ Олег Германович Мехких и его дочь Нелли. Соответственно, речь у нас идет о грибах. Кстати, Олег Германович, можем ли мы отнести к грибам так называемые гривесные грибы? И случалось ли вам, доводилось ли наблюдать грибников, которые идут собирать специально их? Если да, то с какой целью они это делают?
1: Это вы имеете в виду чагу, вот этот гриб, да?
0: Видимо. Ну,
1: это, мне кажется, я не верю в его...
0: привлекательность.
1: Да, вот чагой, говорят, лечили эту болячку на губе у какого-то царя нашего. Не болячка у него, там что-то не такое злокачественное.
0: Проблема с губой, в общем.
1: Да, и говорят, что лечили чагой. А потом других лечили, и у них ничего не прошло.
0: То есть второе поэтому название это все... лечага, да? Вот,
1: ну, чага, вот, ну, которая на березах, такие, знаете, полукруг.
0: Да-да-да, вот это вот.
1: Или нет, да. Мне больше нравится гриб, который вот как японский называют его некоторые, который японский. В банках.
0: А, чайный гриб.
1: Да, чайный. Чай налил, да. И не нужно тебе покупать эти саяны.
0: Чайный гриб. Угу. А, ну и еще тут очень многие наши...
1: Вот вы помните, вы просили рассказать мне, давайте все-таки расскажем про хай-фай.
0: Да, вот и хотелось
1: не, бы. То есть не про хай-фай, а про хай-тек.
0: И про хай-тек давайте расскажем.
1: Потому что мы как-то начали, понимаете, и оборвали в середине.
0: Да, это было
1: хай-тек
0: не совсем это, вежливо по отношению
1: это к целое
0: хай-тек.
1: Направление дизайна. Это логическое, понимаете, это логическое продолжение постконструктивизма. Угу. Все это началось со стиля модерн. Для нас, для России, это балет, дягильские сезоны, архитектор Шехтель,
0: известный
1: художник Врубель.
0: Да.
1: В основе модерна лежит использование линии. Линии, форма. Это основа ведь любого предмета. И грибов, и ботинок, например. А форма, если она в разных плоскостях расположена, это уже функциональность. Баухаус. Это целое движение в Германии и Европе было.
0: А, ну, вот ладно, вы сказали, было, что-то сейчас
1: хай-тек
0: пришло.
1: Вытекает из Баухауса, да. Понимаете, Александр?
0: А, вот я как раз...
1: Да. Вот примером Баухауса является группа автомобилей Volkswagen.
0: А вот скажите, Олег Германович, ведь известно, что, к примеру, искусство, да, ну, к примеру, там, да, ну,
1: а хай-энд,
0: да,
1: а вот, хай-энд, да, Александр, есть, то, что да, вы да. говорили, это вообще, когда... Цена при проектировании в расчет не принимается, понимаете? High-end – это самое главное – это добиться улучшенных характеристик, выиграть гонку конкурентов.
0: Неважно, какой ценой.
1: Качество, результат, понимаете?
0: Да.
1: Самое важное в аппаратуре high-end – это звук. А если хай-фай говорить, то эта аппаратура способна выдерживать диапазон от 20 тысяч. От 20 тысяч. И это диапазон чувствительности уха вот Нелли, здоровой молодой девушки.
0: Ну
1: хотя
0: да,
1: старые,
0: даже девочки,
1: старые аудиофилы бьют себя в грудь, что слушают лучше. Ой, ну ладно. Мы
0: ну это да, отвлеклись, да. Это уже так, вот так называемая...
1: Долби Сурант. Или да. потом. Или вот Dolby Pro Logic.
0: Вот интересно, а про
1: я это... просто... У меня такая аппаратура, Александр. Вот если приедете ко мне на дачу...
0: Посмотри... Да я видел у вас в машине тоже автомобиль.
1: А вы, если вы видели, какую я студию забабахал для, да. для дочери. Понимаете?
0: А, кстати, я так понимаю, что это
1: знаете,
0: вот опять такой тонкий подвод к тому, чтобы дать слово, наконец, вашей дочери. Нелли, как? Ты не против, чтобы наши глубоко уважаемые радиослушатели что-нибудь такое послушали в твоем исполнении?
2: Я могу спеть отрывок из одной известной песни, которую раньше исполнял Александр Барыкин, но мы тут немножечко с папой ее переделали.
0: Это называется ремикс. Да, извини. Да.
2: Я буду долго гнать велосипед, в глухих лесах его остановлю, нарву грибов и подарю, и положу в пакет. Той девушке, которую люблю.
0: Вот что мне понравилось. в этом произведении, вы знаете, это традиция. Ведь, например, если раньше парубок ухаживал за девчиной, в общем-то, шел куда-нибудь в лес, да, по ягоды, по грибы, лучшим способом, так сказать, завладеть сердцем вот именно девчины было что? В общем-то, наложить ей в корзину. Грибов и ягод наложить в корзину. А сейчас мы видим совершенно обратную тенденцию, о которой вы говорили, да, вот, Олег Германович.
1: Да, вы, если с Нелли разговариваете, то вы ей проще какие-нибудь вопросы задавайте. Потому что очень сложно для нее говорить, она же еще не понимает ничего.
0: Я понял.
1: Нелли, задайте ей какой-нибудь простой вопрос, Александр.
0: Нелли, тебе понравился бы мальчик, с которым ты вот пошла бы за грибами, и он бы тебе наложил в корзину грибов? А вот стала ли бы ты с ним дружить больше, нежели с мальчиком, который не наложил?
2: Ну, я даже не знаю. Ну, наверное, бы стала.
1: Стала бы с тем она дружить, Нелли, я ее просто знаю, который бы наложил ей больше грибов.
0: Кладун такой, да. Ну что, следующий телефонный звонок, может быть, послушаем. Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно.
3: Алло, добрый вечер, добрый Александр. Вечер. Добрый вечер, Олег, добрый вечер, Нелли.
0: Здравствуйте.
3: Это вас
0: Здравствуйте.
3: Беспокоит.
0: Здравствуйте.
3: Вот я просто хочу сказать, что вы говорили, что, значит, некоторые грибы, ну, шампиньоны, не рекомендуется есть. А я просто хочу сказать такую маленькую историю. Значит, когда мне было 12,5 лет, я, значит, в деревне в Псковской области, ну, летом там, значит, были каникулы, я ходила вот за этими шампиньонами в поле, потому что дом, ну, где мы жили, в общем-то, он был на конце деревни. И там, ну, раз и сразу поле. И вы знаете, вот когда они вот в деревне, вот в поле, они такие хорошенькие, их просто вот они там есть большие, а есть маленькие. Ну, конечно, большие, но их так они не очень потом вкусные. А вот маленькие их прям выходят, вот так можно из земли так, ну, вытарасывать. Вот. И, знаете, потом на сковородочке, вообще, честно говоря, они очень вкусные.
0: Понятно, спасибо, спасибо. Кстати, вот тот самый пример, о котором говорят в эпосе. Мал золотник да дорог, там бог-самовар, пришла туча, будет дождь. Что касается того, что размер вовсе не значит качество, понимаете? Да, Олег Германович, конечно, говорите, пожалуйста.
1: На самом деле меня неправильно поняли просто, потому что я когда начал говорить про шампиньон, Александр, вы мне тут же какой-то вопрос задали, и не успел мысль закончить.
0: Простите, я просто очень импульсивно.
1: Да. Вот, поэтому речь идет о шампиньонах искусственно выращенных, их не стоит есть. Вот, недавно ко мне друг заехал, привез форель, понимаете?
0: Рыба такая.
1: Рыбу, да, голландского. Ну, мы ее жарим, на решетку положили, жарим. Жир с ней течет. Я чувствую запах знакомый.
0: Так.
1: Пахнет она, знаете, чем? Бройлерами.
0: Курами.
1: Да. Угу. А потому что форель научились голландцы разводить в водоемах.
0: И кормят курами.
1: И кормят комбикормом. Понимаете? Как, так же, как и кур. Вот. И в результате, вот какое имеет, казалось бы, это отношение к шампиньонам? Зачем? Есть возможность, живя у нас в России, собирать натуральные грибы. Зачем какие-то шампиньоны, понимаете?
0: Но тут есть еще
1: вот
0: один
1: в Японии,
0: момент.
1: Что... В Японии тоже ведь выращивают там шиитака, гриб называется, шиитака.
0: Угу.
1: Вот. Еще культивированию поддается вешенка.
0: Вешенка, да. Вот,
1: опионок. Правда. Вот. Но я бы... До тех пор, пока есть хоть один дикорастущий гриб, не стал бы есть вот эти грибы, которые неизвестно, чем поливают. Понимаете, Александр?
0: Я целиком с вами
1: согласен.
0: А
1: мне вот после этой рыбы было плохо, которую мы ели, голландскую. Она вкус очень нежная.
0: Натуральная форель, в принципе, и славится тем, что ее можно есть просто в сыром виде. То есть вот вытащив из горной реки, немножко посолив, он под водочку.
1: Так же, как белые грибы.
0: Так же, как белые.
1: Белые,
0: да,
1: грибы,
0: да,
1: можно,
0: да,
1: тоже,
0: да,
1: есть.
0: Так. А вот то, что, конечно, уже должно подлежать горячей обработке, в любом случае, это уже не очень, конечно, хорошо. То есть в данном случае, конечно же, Олег Германович выступает не против там вообще вот поедания грибов там...
1: Нелли, вот когда...
0: Да,
1: Александр.
0: Да, я слушаю.
1: Нелли,
0: да,
1: вот когда тоже, она дождевики то съест их, да?
0: То выплюнет.
1: Нет, то, когда палец обрежет, кровь течет у нее, и она берет этот дождевик, прикладывает, И вот пройдет
2: это уже называется «Дедушкин табак».
0: «Дедушкин табак», да. есть такое название. Вот, кстати, я знаю, что раньше в деревнях люди, ну, делились на две категории. То есть первая категория, так называемые поддорожничники, вот лопушники. То есть люди, которые лечились вот торчащими широколиственными одиночными растениями из земли, да. И были люди, которые лечились дедушкиным табаком. Между ними частенько происходили, скажем так, кулачные бои. То есть это были такие мини-гражданские войны сельского масштаба. Да? На самом деле, вот ваше отношение как человека, который стоит по ту сторону, и наблюдатель, да, просто вдумчиво. Я знаю, что вы собираетесь заняться вот широколиственными лечебными и поедательными растениями. Все-таки на чьей стороне больше правды в этом вечном конфликте?
1: Конкретнее. Задайте вопрос конкретнее. Александр.
0: Кто из них прав?
1: Правы те, кто за грибы.
0: Понятно, что я не ожидал иного ответа.
1: Я вот эти вот с лопухами, я не верю в лопухи.
0: Нет, ну еще шевель, знаете, вот шевель они собирают. Ну и вообще всячески. Вот.
1: Шевель.
0: Да, шевель. Шевель
1: нет,
0: едят.
1: Нет, шевель, крапива, не то все.
0: Я согласен. Крапив, шевель. Чертополох. Также.
1: Есть...
0: Да много чего есть. Дело в том, что мы все...
1: Растения не разные есть, Александр. Ну, да, грибы, да. Мы же с вами перед этим полчаса я вам объяснял, что грибы это не растения.
0: Не растения.
1: Не надо, не путайте.
0: Так вот, у них-то конфликт-то
1: что
0: было. Что
1: все
0: вот...
1: в одну кучу ты складывайте. Понимаете, ведь радиослушатели, они могут не понять. Как вот женщина сейчас. Она уже говорит, что я ее научил, чтобы она шампиньон не ела.
0: Конечно.
1: Я не говорил.
0: Не было этого. Не было. Я хотя просто... нет, вы сказали,
1: я
0: что не
1: говорить.
0: Ешь шампиньоны. Это
1: я... Но я начал говорить, а вы меня перебили. И...
0: Ну, простите, да, я, конечно...
1: Дело не в этом, Александр. В конце концов, я у вас в гостях, а не вы у меня.
0: И, да, простите,
1: и
0: я видел.
1: Говорили, вы мне помогаете Нелли раскручивать.
0: А может быть, Нелли прочтет нам какой-нибудь... Нет, девочка пока не хочет. Дайте ей гриб вон тот, пожалуйста. Олег.
1: Какой?
0: Вот этот... который, да. Потом,
1: который
0: а то,
1: ели.
0: Что они дают... Ну, давайте, которые мне давали, да. Будешь?
1: Но она ела их уже днем сегодня.
0: Ну, пусть
1: ты
0: сейчас...
1: Ты будешь грибы?
2: Ну, вот можно этот. Чуть-чуть попозже.
0: Да, можно попозже, но тогда много.
1: А то подумают, что я, понимаете, Александр,
0: да мало ли вообще, что они подумают.
1: Потому что
2: мне просто тяжело для желудка, потому что у меня завтра тренировка по гимнастике.
0: То есть ты еще и гимнастикой занимаешься?
2: Да,
1: это она так думает, что тяжело, не тяжело грибы. Это когда вот говорят, грибы тяжелые, пища абсолютно не тяжелая.
0: А можно ли вот растолстеть, если питаться?
1: Нет, нет.
0: А похудеть
1: нет.
0: Можно?
1: А я вам могу, знаете, как сказать?
0: Да, да, да.
1: Для
0: да.
1: мужчин, вы знаете, как это полезно? Вы понимаете, что я имею в виду? Или не понимаете?
0: Нет. Понимаю. Ну,
1: да.
0: так бы и сказали сразу.
1: Я имею в виду, да.
0: Показали
1: это,
0: бы этого, да.
1: Ведь это по содержанию белка грибы просто невероятно полезны для
0: витамины.
1: Мужчин. А витамины? А кроме белка, это еще...
0: витамины?
1: Вы знаете, Александр, вот есть такой... в общем, если грибы едите... то экстази вам не нужно. Вы можете идти на любой дискач и там танцевать как угодно, понимаете? Я вот говорю вашим московским языком вам. Просто не нужно это все. Потому что вас от грибов будет... у них... забыл, как это называется. В общем, танцевать вы будете, и дискотека вам понравится.
0: Витамины в грибах есть?
1: Есть. Витамины есть, железо, кальций, магний. Очень много всего. Кислоты всевозможные. Это целый... Я бы, например... Нелли, вот я ей даю, она, правда, сейчас... Ну, начала уже, так сказать... Ну, бывает такое, что она не отказывается есть грибы. Но, правда, я ее, может быть, сам часто слишком заставляю это делать.
0: Ну, а вот скажите, вот то, что...
1: И вы сейчас, Александр, не предлагаете ей есть.
0: Нет,
1: потому
0: я
1: что
0: буду,
1: я уже и на завтрак она ела уже, и на обед ела.
0: Ни в коем случае больше не
1: буду. А сейчас ночью ее вообще не стоит есть, потому что желудок, знаете, как молодая девушка, как приучишь желудок, так и будет. Если сейчас его на ночь наедаться, картошки туда и котлет.
0: Котлет, то, макарон.
1: Она сейчас, он никак, ну...
0: Извините, я болею. Да, ну, у нас тут не самые подходящие условия для того, чтобы это тут делать, но, может, дома полегчает. Я предлагаю послушать еще телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите.
4: Доброй ночи.
0: Доброй ночи.
4: Очаровательный.
0: Да, Нелечка удалась, удалась у своего папы.
4: Очаровательная Неленька, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
4: Олег Германович.
5: Здравствуйте.
4: Желаю вам самого доброго, хорошего, и вот хочу чего рассказать. Раньше я очень много ходила в лесу, по грибы. И вот однажды я попала в сосновый бор и вижу, ну, типа сыроежечки такие. Мне показалось, что это, ну, как бы бледная поганка. Хожу и ногой так раз. Но была я не одна. Много грибников было. И шел за мной мужчина-грибник и говорит: девушка, чего вы такие грибы сшибаете ногами? Я говорю: ну, это же бледная поганка. А они фиолетовые. Я говорю: это даже и не сыроежки, я таких даже сыроежек и не видела. Он говорит: а вы знаете, что это за грибы? Я говорю: нет. Он говорит: это фиолетовые. И фиолетовые, они потом, я прочла в книжке специальные грибы, это, оказывается, фиолетовые рядовки. И вот он говорит: вы их соберите, хорошо отварите, и они имеют вкус, как курица. И вы знаете, действительно, собрала я грибочки эти, отварила. Вот когда варишь их, у них даже немножко есть запах куриный, когда они варятся. Вы знаете, какие вкусные? Это называется фиолетовая рядовка. Они даже есть в книге, которая, ну, для грибников полезные грибы. А вот вы говорили, что о грибах, которые на деревьях, они называются грибы тутовик. Вы знаете, я тоже их собирала. Но я из них хотела делать, ну, собирала я, старалась брать, ну, конечно, не с целой сумки набирала, а специально пошла, чтобы взять их, ну, 2-3, срезать грибы со ствола дерева. Я хотела для дизайна, для своей квартиры сделать такие полочки. На них очень красиво, их очень красиво, если можно обработать, отполировать, это же дерево практически, и ставить на них свечки или же какую-нибудь там, ну,
0: баночку там можно, да.
4: А, баночку, да, да, скляночку, да, чего-нибудь еще интересненькое.
0: Ну, понятно,
4: слоников, кстати, если хотите.
0: Черепашек можно тоже.
4: А, да, черепашек, да.
0: Понятно, ну, понятно.
4: Тоже можно.
0: Спасибо.
4: У кого какая фантазия.
0: Спасибо вам за этот замечательный рассказ, интересный, спасибо. Кстати, у нас в Пензенской области вот эти грибы, о которых рассказала наша замечательная радиослушательница, еще называют юбчонка или блузка. Ну, Олег Германович, вы как-то будете комментировать прозвучавший вот в эфире звонок?
1: Без комментариев, все правильно.
0: Все совершенно правильно. Следующий-то звонок, если вы не против. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
6: Здравствуйте.
0: Доброй ночи вам, да.
6: Я бы хотел прояснить для себя некоторые вещи, если позволите.
0: Будем рады вам помочь.
6: Ну, во-первых, насчет чебурашки. Вот вы его бьете чем-то по лицу, чтобы получить такой звук. Понятно. Чем нужно бить?
0: Понятно, спасибо. Это слишком новый для меня вопрос. Я должен тщательно подумать и взвесить, прежде чем ответить. А здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
7: Здравствуйте.
0: Добрый
7: вот
0: ночь.
7: Я хочу рассказать одну историю.
0: Рассказывайте, конечно.
7: Значит, позапрошлый, ну, где-то в конце лета, мы со знакомым ходили в лес по грибы.
0: Угу.
7: Вот у нас лес находится в Вологодской области, значит.
0: Да, понимаю вас.
7: Ну, и вот, ну, мы пошли уже где-то вечером, конечно, надо утром ходить. Но мы пошли вот так вечером, так получилось, что работаем все-таки, понимаете.
0: Конечно, конечно.
7: И вот, ну, было как раз пасмурно, и мы очень зашли достаточно далеко, и домой уже было просто нереально идти в темноте, там по лесу еще. Ну и подошли к речке, там была будка, мы решили переночевать. И дождик начался, мы промокли все окончательно. Ну вот очень переночевали ночью, потом простыли, конечно, пришли домой, вот друг заболел даже, ему ставили банки, там вот лечили по всякому варенице, знаете. И вот через несколько дней у него вот где третья банка стояла, как раз под лопаткой прямо, у него там выросли две лисички. Вот так. Ну, обращались к докторам, ну, они как-то прям непонятно так отреагировали, этот феномен, конечно. Вот, доставили в больницу, долго исследовали, там, ну, в конце концов, просто вырезали это все и вообще закрыли это дело.
0: Понятно, какой интересный рассказ. Спасибо, Олег Германович. Ну, вот, есть ли у вас комментарии?
1: Ну, да, ну, про грибы много рассказывает, в том числе и всяких чудесных историй.
0: Например, в банях очень часто после их посещения казалось, когда человек должен выйти очищенный, да, у него грибы на ногах.
1: Да, ну, да. Это сейчас мы же говорим о шляпочных грибах.
0: Ну, мы вообще говорим о грибах в целом, потому что я бы вот не стал бы сейчас делить шляпочные, не шляпочные.
1: О, тогда...
0: Александр, простите, извините, я не прав. Да.
1: Про Теона накатал, я вам могу рассказать.
0: Расскажите.
1: Это. Да ну что вы, не буду. Это псилоцибин, понимаете? Это же псилоцибин. Это в Мексике, когда туда приехал один американец, у него жена была, как ее, Галина Петровна, что ли, звали. Русская.
0: Русская, да. Овсиенко фамилия.
1: Ну, не знаю.
0: Нет, вот я читал эту книжку.
1: Овсиенко — это певица. Так.
0: Нет, я имею в виду...
1: Это вот, у меня вот Нелли поет песню Овсиенко.
0: Может быть, Нелли, ну, как-нибудь исполнишь?
1: Ну, сейчас она вспомнит слова. Нелли, вспомни по какой-нибудь песне Овсиенко. Людмила Овсиенко.
0: Людмила Овсиенко.
1: Вот ты накатал псилоцибин, да? Вот это вот. Ну, это все, Александр, давайте не будем об этом. Поварена книга «Анархиста» начнется. Все это вот, я знаю все это.
0: К чему все это приводит молодежь?
1: Да, псилоцибин открыли в 50-х годах. Туда началось паломничество в эти мексиканские деревни из Америки. Да. Американцы же, они все наркоманы. Вот. Они все туда, это началось паломничество под видом исследователей грибов. Объедались там с индейцами вместе. И наша вот эта вот Галина Петровна, как здесь была нормальная женщина. Туда уехал, видите.
0: Причем занималась челночеством, занималась, и вот такой резкий
1: нет,
0: переход.
1: Нет, тогда, Александр, это было давно. Я же вам объясняю, в 50-е годы псилоцибин открыли. Знаю. Потом открыли это вещество, которое было в теононакатле. Теононакатл — это название гриба. И там вот было это вещество, псилоцибин.
0: Ну, давайте сейчас попробуем вот это.
1: Есть эти грибы? Нельзя.
0: Не будем.
1: И у нас
0: нет, а вот этот, я вот этот растут. Хочу.
1: Трифиля вот еще. Знаете трифиля? Трифиля, вот их некоторые с собаками ищут. А зачем собаки, когда свиньи есть?
0: Сейчас давай. Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» ректор ЛЗГПИ Олег Германович Мехких и его дочь Нелли, я, соответственно, будущая певица Олег Германович. И вот за то время дегустации приходили многочисленные послания на пейджеры, просто приходили люди и спрашивали. Ведь, к сожалению, сейчас распространена такая тенденция, на мой взгляд, весьма опасная. Как-то, например, люди собрались, выпили, и поехали на рыбалку, собрались, выпили и поехали на охоту. Но что самое страшное, собрались, выпили и поехали за грибами. А, соответственно, пьяный в лесу — это все равно, что ребенок на спичечной фабрике. Вот. А, я знаю, что в вашей брошюре есть специальный раздел, который так и называется «Грибник и пьянство».
2: Папа, расскажи про дядю Витю.
0: Да.
1: Что тут много... Да, понимаю. Ну, я сейчас расскажу. Немного тут, Александр, не расскажешь. Действительно, это явление очень неприятное и опасное.
0: Но оно вот, согласитесь, что оно неприятное
1: сам,
0: только для...
1: Я сам да, был извините. Пьяный в лесу.
0: Я видел.
1: Да. И грибов, конечно, не соберешь. Потому что хочется... Я вот когда... Про дядю Витю даже... Давайте про дядю Витю, а то про себя все сразу.
2: Помнишь, начинает? Как он за грибами ходил? Расскажи. Ну, папа, ну давай.

Вот. Дядя Витя, это сосед наш, чтобы было понятно. Он выпивает. А когда с грибами

0: Виктор, когда с грибами идет, ну, сейчас он пьет, но не так, конечно.
1: Я хочу спеть песенку.
2: Давай, Нелечка, давай.
1: Жил-был художник один, дом он имел и холсты, но он актрису любил.
2: Будь здорова.
1: Ту, что любила цветы, он тогда продал свой дом, продал картины и кров, и на все деньги купил целое море грибов. Мы эту песенку пели недавно на вечеринке у Дэнсела.
0: Она с этим Дэнселом замучила. Я не знаю, как вы относитесь? Мне вот не нравится.
2: Но я тоже считаю все эти молодежные веяния. Хип-хопер, он, это не очень, конечно, хорошо.
0: Просто вульгарно все.
2: Вульгарно и, главное, несерьезно. Ни к чему не приведет подрастающее поколение.
0: Ну, с, да, Нелли нравится.
2: Ну, что поделаешь, это проходящий.
0: Нет, так-то он парень симпатичный сам. Ну, может быть... Просто
2: ей
0: нравится.
2: Может быть, у них что-нибудь получится?
0: Да нет, нет.
2: Думаете?
0: Да. Вы были у меня дома?
2: Ну, вот вы имеете в виду в Липецке или в Москве в особняке?
0: Нет, не в Липецке, у меня все скромно. Дом у меня, знаете, какой? На самом деле шикарный дом.
2: Хороший,
0: да. Да. У меня своя студия, мне ничего не надо. У меня все есть. Вот про Виктора, про этого. Виктор, да, хуже, он пропил все, что у него было, понимаете, и... Вот вы, я не могу про него говорить, у меня прям сердце кровью обливается. И в лес идет пьяный. Я один раз иду, а он прям вот, дерево поваленное, он поперек него спит, а корзинка валяется, все рассыпалось. Кто-то уже прошел, ну, подавили, потоптали.
1: Мы очень переживали, куда он делся.
0: Ну, в общем, я его даже не стал будить. Что, думаю, будить с толку? Пусть спит. Вот, потом... Потом уже утром, когда это пришли... Я-то его понимаю, у меня самого такое было. Я пошел в лес, с собой взял, ну, где-то... От пита был где-то грамм 150, наверное.
1: Да ладно, вот. Больше, наверное.
0: Вот, и... Нель, прекрати, занимайся своим делом. Пиши.
2: Раскрашивай картину.
0: Что Саша сказал, да. Вот, и... Это для взрослых разговоров. Вот, и, значит, уже, знаете, Александр, не до грибов, когда пьяный. Хочется...
2: Куража какого-то.
0: Под каждой елкой хочется по рюмке треснуть. Вот, и потом начинается у меня этот... А Виктор, когда я пришел, он говорит, давай в карты на грибы играть. Ну, сели. Вот, пьяный уже. У него поганки, у меня червивые. И играли. Играли, потом... Эти пришли с рыбалки, значит, ну, у нас там еще сосед, у нас 107 участков, все вместе, в общем, все, в принципе, обеспеченные люди там живут, кроме Виктора, вот. Потом, когда рыбаки пришли, началось, вы знаете, как с рыбаками лучше за один стол не садиться, потому что у них, они ничего не поймают, ты-то приходишь с полной корзинкой, а они ничего не поймали, понимаете, что такое рыбалка? Это когда курить любишь, вот, одну выкурил сигарету, вторую, третью, вот кто курить любит, тот рыбак. Вот. И потом, если рыбы нет, они эту селедерку внесут. Селедерка, которую вот мы раньше говорили, где-то в середине программы, она, которая сверху, кверху пузом всплывает, в ней червь огромный. Они червяка вытащат и говорят, что поймали. А я-то вижу, что это селедерка. Вот. Ее сейчас, кстати, все в Подмосковье очень многие едят. Она нормальная. У нас выращивается санэпидемстанция. Такой он, ой, Александр, он в морской фуражке ходит, еврей, ну, хороший человек очень, и, значит, у него козы нормальные. Вот он говорит, селедерку ешьте, ни о чем не думайте. Вот.
1: Ел один раз.
0: Ели, да, у нас. Я червей продаю у нас, и боятся все, а я их вытащу и подальше отнесу от дома и закопаю. Вот, а рыбу едим, или блюдо вот есть такое, называется заливное. Это когда рыбу с селедеркой варишь несколько раз, варишь ее, потом, ну, все в марлю, и ну, снял, и все это хозяйство выкинул. туда, в этот, ну, раствор, который получился, туда обычную океаническую рыбу. И получается уха, ну, не уха, а заливную. Уха, не уха, фух, заговорился уже совсем. Заливное получается. Морковка.
1: Мы туда морковку с мамой звездочками вырезаем и кладем.
0: Да.
3: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
2: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
4: Доброй ночи.
2: Доброй ночи.
4: Я человек старый, безусловно, но тоже грибник. Но прежде всего мне тяжело ходить с большими книгами, в которых изображены грибы. И, в общем-то, не проще ли заказать господину Церетели несколько фигур поставить в лесу и раскрасить их, и соответствующие надписи, какой это гриб и...
2: Понятно. Спасибо. В принципе, наш радиослушатель намекает на то, что любое произведение искусства, как, в общем-то, статуэтка Петра Первого, должна нести в себя, прежде всего, какую-то и познавательную функцию. Не просто, скажем так, мемориал, дескать, был такой Петр Первый, Москву, который не любил, и все, на этом заканчивается. А вот, к примеру, если бы он держал в каждой руке по грибу, да, в правой, значит, ядовитый, а в левой не ядовитый. И вот как щитки рекламные меняют, их бы тоже меняли. Например, в одной руке, где ядовитый, у него там сегодня бледная поганка, завтра мухомор, послезавтра фиолетовый поджиг, к примеру.
0: Рядовка.
2: Рядовка, да. Это, вот на мой взгляд, эффективно.
0: Женщина звонила перед этим, вот она про рядовку рассказывала.
2: Да,
0: прошу.
2: Да.
0: Которая действительно курицей пахнет рядовка. Думаю, что она... Я сначала подумал, что... Не пахнет, а сейчас, думаю, пахнет.
2: А вы знаете, кстати, что птицы тоже потеют и вот пахнут? Вот у меня, например, сейчас содержится несколько тоже в коттедже. И когда баню там топишь, еще что-то, они рядом прям. Вот. Потом бывало, что выходишь, они под ногами путаются, берешь так одно, смотришь, мокрое, думаешь, может, изморозь там или как вот это конденсат. Нюхнешь, и прям потом пахнет.
0: Птицы.
2: Знаете, я так прям
0: птицы
2: удивился.
0: Думаете, пахнут?
2: Да, конечно, пахнут. Вначале они не сильно потеют, подушки пахнут.
0: У них же температура тела, она у них выше, чем 36,6. У них, по-моему, там 40 с лишним птиц.
2: Ну, это если уже повысить, вот еще они потеют.
0: Вот они, конечно, потеют.
2: Потеют?
0: А у вас будет, если 40 за 40 зашкалить, думаете, не спотеете?
2: Но мы в баньке под 100 и делаем ее нормально.
0: Да нет, я имею в виду температуру тела.
2: А, ну, конечно.
0: Если под 40 у вас будет. У меня ангина была один раз в Крыму, я получил. Вы знаете, я похудел, скажу, за 4 дня где-то 6 кило сбросил, лежал. Потом все нарывы были в горле, все это потом прорвалось.
2: Называется стоматит у нас у докторов.
0: Не знаю, стоматит, не стоматит, в общем.
2: Это ужасно, особенно
0: приходил,
2: в жару, конечно.
0: Я обычно врачей не вызываю, а тут прям вот доктор, когда пришла, посмотрела на меня, говорит, не жилец.
1: Да, папам было страшно посмотреть.
0: Не жилец сказал, представляете? Вот разве врач так может говорить?
2: А как же вам удалось?
0: Как? Не помню как.
2: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Задумался. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
5: Алло, здравствуйте.
2: Доброй ночи, да.
5: Хотелось бы рассказать об одном феноменальном случае.
2: Мы полны к вам просто таки внимания.
5: Достаточно давно, лет 10 назад, когда еще ходил в детский сад, посреди абсолютно утоптанной, разве что не выжженной площадки, вырос шампиньон. Не свидетельствует ли это о феноменальной живучести этого вида грибов?
2: Спасибо за вопрос. Олег Германович.
0: Да, готов. Готов.
2: Например, вот у нас тут растет на грузовике. Вы видели грузовик вот наш?
0: Видел, да.
2: Видели
0: да.
2: На нем березу?
0: Видел.
2: Ну вот, пожалуйста, проросла. Стоял всего лишь год.
0: Год, да.
2: Вот, это очень живой.
0: Урал.
2: Урал, да, да, да.
0: Ну и что?
2: Ну и что? То есть, значит, и береза, и грибы это одно и то же.
0: Нет. А хлорофилл?
2: А, ну, согласен, да. А может быть, кстати, хлорофилл...
0: Нет, Александр, уже думали об этом. Понятно. Уже умнее вас люди думали, Александр, извините.
2: Ну, вообще, редко
0: я же не лезу, вот, например, в музыкальную программу, когда вы компакты ставите.
2: Да.
0: Я же не пытаюсь свой компакт поставить. Или Нелли, например.
2: А, кстати, есть ли у нашей Неллечки какие-нибудь?
0: Будет сейчас, выпустим. Студию я купил. Вот. А вы говорите сейчас, а вы вот, каждый человек, он считает, что как, вот как, например, в грибах, как в политике, то есть он считает, что он может ходить на работу, там, быть таксистом, еще кем-то. А как про политику начинает говорить, все, он тут как тут, он больше всех знает. Все, во всем разбирается. А ты не лезь. А я всегда говорю, а ты не лезь. Знают люди, которые с утра до вечера об этом думают. Они не таксисты, не пекари, не грибники, как я. Понимаете? И вы так же ведете себя.
2: Простите, Олег Германович, я не хотел вас рассердить. Мне действительно очень неудобно.
0: Потому что ведь нельзя же тоже идти на поводу у всех, у каждого, кто будет звонить. Посмотрите, какую они чепуху говорят многие. Вот женщина про рядовки говорила, правильно все. А вот этот вот... Он что, подкалывает, что ли, я не понимаю? Которые...
2: Про рыжики на лопатке.
0: Ну да, про рыжики, например. Или он действительно...
2: Но он неловко пошутил.
0: Или действительно грибок поймал. Такое бывает.
2: Бывает, лопаточный грибок.
0: Тапочки,
2: грибкоз.
0: Может быть, одел бы они чужие. Да. Ну, вот так он просто
2: вообще, это, кстати, вот очень плохо, что нынче в бассейн так легко достать справку. Пришел, заплатил и пошел.
0: О, в бассейн. У меня вот сестра жены, когда плавала, у них там мужик один потонул прямо посередине этого бассейна. Ну, тоже вот в бассейне лучше не плавать, вы знаете, лучше в озере плавать одному. Потому что в бассейне плывешь, я вот когда плыву, у меня человека 3-4 всегда по роже заедет.
2: Просто неосторожность.
0: Роже, говорю, ничего страшного, говорю, как
1: все.
0: А
1: у меня на хлорку аллергия.
0: На хлорку аллергия, Анели. У нее волосы все побелели. Анели, она же татарка, у нее черные волосы настоящие.
2: Да, я представляю. То есть то, что раньше девочки-модницы делали вот со своими джинсами и вере, они их специально кидали в хлорку, чтобы, так сказать, придать...
0: Да, было такое.
2: Было. Ну, давайте следующий звонок. Может быть, он окажется удачнее.
0: Ведьмины круги. Вот. Почему никто про ведьмины круги не спрашивает?
2: Вот скажите о ведьминых кругах.
0: Ведьмины круги. Да на самом деле их нету. Это просто грибница, когда... вот знаете, круги такие. Я вот их ни раз не видел. Голландцы про них рассказывали, что там коров нельзя пасти в них, потому что потом, если корова в ведьмин круг зашла, то у нее потом молоко плохое будет всегда. Вот. А на самом деле это просто мицелий, грибница, она отмирает, начинает с середины, и, в общем-то, по кругу такой получается, вот, круг из грибов. Вот. А чего только не рассказывали про это, ну, раньше, ну, в древние времена. Ну, все, в общем, полная ерунда.
1: Я еще вот все время хотела спросить, мы вот с папой раньше ножки срезали, а потом я в газете прочитала, что срезать ножки вредно, что от этого, когда что-то остается, то от этого заболевает грибница.
0: Да, вот. Это тоже вот эти вот, из-за всех этих разночтений, из-за того, что один так написал, вот Арчер, да, так написал, а Шепеленко вот так нарисовал. И получается, что когда простой человек читает, он не может понять, из-за кого ему быть. Один за Арчера становится, второй за Шепеленко. И начинается драка.
2: Именно поэтому сейчас вот в литературе и в книге издательстве «Новые вещи».
0: Писать что... надо что-то одно, да. Понимаете?
2: Да, и рисовать что-то одно.
0: И рисовать это то же самое, да. Как в жизни.
2: Как в жизни, целиком согласен с вами. Ну, следующий, может быть, послушаем телефонный звонок. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
6: Здравствуйте, уважаемый.
2: Здравствуйте.
6: Это, в общем-то, Мишутка.
2: Очень приятно.
6: У меня вопрос. Есть ли какая-то своеобразная пропаганда, чтобы люди ходили в лес и собирали грибы? Вот я знаю, в Польше есть мультфильм специально. Там, в общем, охотник с собачкой ходит и собирает грибы. Вот. А у нас что-то в этом роде есть? Это первый вопрос.
2: Да.
6: А второй вопрос.
2: Будьте здоровы.
6: Да ничего. Я знаю, что за средней полосой Российской Федерации существует древний обычай старообрядческий — топтание грибами.
2: Что еще раз?
6: Топтание грибами. Но вы не ослышались, так и есть. Вот. Как вот относится? Не будет ли он как-то бороться с этим, в общем-то, варварством? Спасибо.
2: Это имеется в виду топтание борщевых тряпок. Есть обряд. Перекидывание выпечкой. Видимо, наш радиослушатель как-то немножко неправильно сориентирован в СМИ.
0: Первый вопрос, напомните, Александр, что-то я сбился.
2: Да я уж тоже забыл.
0: Нет, нет, подождите, подождите, вспомним.
2: А, что касаемо пропаганды...
0: Перезвонить он не может уже, да, никак?
2: Послушаем.
0: Нет, подождите, пропаганда. Пропаганда, да. Вот, что я хотел отметить. Контрпропаганда.
2: Так.
0: То есть, у нас что говорят? У нас используют тему грибов, чтобы не было пожаров, понимаете?
2: Тему грибов?
0: Да, то есть специально говорят про эти пропаганки, что они кругом растут, что вот в Воронеже 18 человек, в Туле там 28. Угу. Вот. У нас в Липецке уже от лисичек умирают, понимаете? Вот всякую ерунду это говорят. Что свинушки есть нельзя. А вы не видели хоть одного человека, который от свинушки умер?
2: Ну, это, видимо, делается вот действительно с той вот целью, нас... чтобы сократить приток в лес.
0: Конечно.
2: Да, чтобы
0: конечно,
2: не бродили к тому.
0: Конечно. Полу. Люди перестают идти в лес.
2: Да.
0: И меньше пожаров. Я же вам рассказывал про женщин, которые костры жгут зачем-то.
2: Да, кстати, почему они их не тушат?
0: Не тушат. Сами знаете почему. Потому что как в лесу тушить, когда дождя нет?
2: Правильно.
0: А? Ну как?
2: Как может это сделать женщина?
0: Ну вот, поэтому не тушит.
2: Да. И, ну, может быть, еще тогда телефон.
0: Я тушу.
2: За все.
0: Анели не тушит.
2: И вы поэтому вот и ходите за женщинами по лесу. В принципе, цель такая благородная. Хотя вот они кричат, дескать, что он там со нами ходит, дескать, и...
0: Что, ой, мне некоторые говорят, что я похож на маньяка, вы знаете?
2: Да, на самом деле.
0: Потому что, говорит, я говорю, почему? Он говорит, ну, чесноком так же пахнет. Курите. И плащ у вас ваш с капюшоном офицерский. Я говорю, да меня просто этот, ну, мало ли откуда у меня плащ офицерский, Александр.
2: Безусловно, он, может быть, не предостался от первой жены.
0: Да.
2: Может быть, у нее муж моряк.
1: Ну, я общем... вот на самом деле, папа, тушу костер, но я тушу его как спичку. И когда махаю тряпками костром, то ты говоришь, что костер еще сильнее разгорается, но я не знаю, что тут поделать.
0: Да.
2: Да, непосредственность детская.
0: Непосредственность. Нелли раньше муравейники поджигал. Я очень много с ней говорил на эту тему. Потому что не стоит это. Или найдет в лесу резиновый баллон. Ну, особенно в ближних лесах. И поджигает его.
2: Это любимая моя забава была в детстве. Пол Смоленщины так сожгли.
0: Да.
2: А скажите, пожалуйста, Олег Германович, время нас уже так немножко поджимает. Может быть, у вас есть какое-то обращение ко всем грибникам, грибницам нашей страны?
0: Сейчас я это, одну секунду книжку посмотрю. Да. Обращение есть. Сейчас. Вот. Я разговаривал с бабой Машей. Вот. Мы брали у нее самогон с Виктором. И там получилось так, что зашли во двор. Кирпичный. Кирпичный двухэтажник стоит. Вот. Картошку взяли, яйца. У них яйца по 14 рублей, а в магазине по 12. Понимаете, да, почему?
2: Да.
0: Потому что магазинные яйца, они на комбикорме. А это настоящие яйца. По 14. Казалось бы, вроде свои должны быть дешевле. Вот. Ну, в общем, так. И вот баба Маша сказала, что у нее муж замерз 20 лет назад. Вот. Заснул около пилорамы. Не проснулся. Вот. Ну, просто я говорю это к тому, что не только не надо бояться грибов. Не только от грибов можно умереть.

0: И я рад приветствовать в нашей студии гостей. Это Константин Беляев и Александр Чуков, гитарист, который, в общем-то, будет помогать озвучивать песни Константину Беляеву. Соответственно, наша последняя встреча была почти 3 года назад. Вот,
1: да, знаешь, в мае 97-го года.
0: Возвращаясь иногда, то есть, ну, я так часто уезжаю, то на полгода куда-то, то еще. Вот бывает, знаешь, как вернулся и спрашиваешь у людей, ну, что там произошло, да, что вообще тут было? И выясняется, что изменения в их жизни настолько незначительны. То есть людям, попросту говоря, не о чем рассказать. То есть ощущение, что динамика жизни вообще отсутствует, да? То есть ни у кого не родился там ребенок, к примеру, да? Никто не купил себе последнюю модель BMW, да, и так далее. Ну, то есть какие-то, в общем-то, рутинные действия. Вот. Я меньше всего ожидаю, например, услышать вот от тебя, Кость, тоже такую фразу, типа, ну, а что, 3 года? Да ничего особенного, так живем.
1: Наоборот.
0: Наверняка что-то было.
1: Наоборот,
0: да.
1: Вот. Я должен сказать, что, конечно, у меня эти 3 года развивались все по восходящей. То есть я, можно сказать, начал свою концертную деятельность, выступая в разных залах с концертами. Вот. Дальше выпускаю компакт-диски. У меня уже, к счастью, выпущено мною 37 дисков. Из них, значит, где-то 3 официальные, и остальные все, так сказать, эксклюзивом идут. Ну, это я собрал, значит, из старых дел. Я же начал петь еще в 60-е годы. И вот собрал с катушек, почистили через компьютер и так далее. И вот нарезки, сделали нарезки. И, в общем, получилось у меня целая солидная подборка, значит, компакт-дисков с исполнением Константина Беляева. Так что я должен гордиться, могу, вернее, гордиться этими. Ну, хорошо, а сейчас давайте пока хочу для своих слушателей, которые, надеюсь, есть такие, сейчас слушают нас, вот, и с удовольствием, значит, исполним мы сейчас песенку, вот как раз нашу песенку «Твои волосатые ноги».

0: Да, вот фирмам-производителям эпиляторов наверняка данная пьеса пришлась бы не по вкусу. Кстати, вот тут, к слову, видимо, можно затронуть такую тему, как-то вообще, что такое понятие красоты, да, вот, например, у некоторых народностей именно вот эти оволошенные предметы, о которых была данная песня, являются символом красоты. Да, да. Вот, а, например, помнишь такая песня, да, ты там все полковником стелила, ноги на ночь брила. То есть, где есть вот, где, так сказать, истина, что есть красиво, что есть хорошо, да?
1: Это уж, понимаешь, кому что нравится. Одному поп, другому попадья, третьему попова дочка. Тут уже одним нравятся, так сказать, ноги с волосиками, понимаешь, другим нравится, чтобы не было.
0: С другой стороны, в принципе, волосы — это же рудимент, ну, по сути, по своей, да? То есть...
1: Ладно, мы слишком много уделяем этому внимания. Это все-таки юморная песня, сочинена.
0: А, по-моему, очень серьезная песня. И очень грустная. Да.
1: Ну, уж прямо.
0: Ну что, сразу следующую, да?
1: Сразу следующую, да. Значит, сейчас я хочу своих слушателей познакомить с песней, подаренной мне Леонидом Ефремовым, моим другом, тоже исполнителем. Называется она «Еврейская невеста». Итак, «Еврейская невеста». Мне замуж нужно.

0: А я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Константин Беляев. Песни вы его как раз сейчас и слышите. Часть песен, в общем-то, воспроизводим с компакт-диска. Но основной, конечно, основной объем это, в общем, будет занимать живое выступление Константина Беляева. И, соответственно, помогает ему сегодня Александр Чуков на гитаре с нейлоновыми струнами. Соответственно, несколько позже вы сможете пообщаться и в прямом эфире, спросить что-то у Константина Беляева, унца товарища, да, если какие-то у вас появятся вопросы. Ну, а сейчас, видимо, опять слово пьесе, да?
1: Точно. Так, сейчас я хотел бы предложить для моих слушателей очень, так сказать, весьма современную для нынешнего положения на Ближнем Востоке. Называется «Письмо одесского еврея в Израиль израильским эмигрантам». Когда-то были все вы граждане Одессы,

ледники. Но перестройка вновь Одессе не грозит. Был тут один Абрам, уж очень был он прыткий. Так он уже давно на кладбище лежит. Был тут один Абрам, уж очень был он прыткий. Так он уже давно на кладбище лежит. И образ жизни ваш теперь совсем не чуж нам. Артисты к вам с

0: Константин Беляев у нас сегодня в гостях. Соответственно, я хочу напомнить вам номер нашего эфирного телефона, что и делаю.
1: Телефон прямого эфира 203-19-22.
0: И, соответственно, позвонив по этому номеру, вы сможете задать какие-то вопросы Константину Беляеву. Я вот поднимаю, как говорится, телефонную дуду. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
2: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
2: Уважаемый.
0: Да.
2: Значит, такой вопрос к Константину. Константин, я узнал песни, но были на магнитофонах катушечках записаны еще у моего отца. Вот, я, правда, не знал, кто это исполняет. Сейчас, в общем, спасибо вам, конечно, замечательные песни. Но у меня такой вопрос. Как вы относитесь к так называемому русскому шансону? Вот, и что вы можете сказать вот, по поводу Новикова? Спасибо.
0: Спасибо.
3: Ну, что я могу сказать? Ну, естественно, к шансону я отношусь прекрасно, поскольку, так сказать, я сам в этом жанре, так сказать, варюсь. Вот. Я, собственно, пою, я исполнитель, правда, ну, шансонных песен, одесских, уличных, юморных, озорных, хулиганских песен. В общем, я, так сказать, и в этом плане и знаменит именно такими песнями. Вот, допустим, куплеты про евреев, так сказать, написанные, как говорят, самими евреями. Это мои песни, моя песня.
0: Вот, так, кстати, извини, пожалуйста, Костя, да. Действительно, ведь это интересно, эту сейчас тему затронул. То есть, вот, то есть люди, да, пишут песни сами про себя, чтобы потом защищаться, так скажем, от этих же песен, да, то есть такой иммунитет, ну, согласись.
3: Ну, понятно,
0: да,
3: понятно. Ну, так вот, ну, в отношении Новикова, ну, что, я с ним лично не знаком, но я к нему отношусь положительно, но без пиетета, без особой какой-то любви, вот, ну, нормально отношусь, я считаю, что он хороший шансонный исполнитель, в общем.
0: Ну, достаточно. По крайней мере, такой он настоящий, потому что все, о чем поет, он как понимает, безусловно, что в наше время, в общем-то, весьма так редко случается. Да? Ну, еще один звонок, потому что мы все попарно делаем, так сказать, старая традиция. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста. Алло.
4: Алло.
0: Доброй ночи.
4: Здрасте.
0: Рассказывайте.
4: С вами говорит Беляева.
3: Беляева?
4: Это да.
3: Тоже Беляева?
4: Ну, я Беляева, моя фамилия, мы с вами однофамильцы.
3: Ах, однофамильцы, очень приятно, очень приятно.
4: Ой, слушайте, мальчики, это что-то.
3: Да вы что, неужели понравилось?
4: Ой, это что-то.
3: Неужели понравилось, да?
0: Да, мы очень старались, но я тоже примазался.
4: Саша, да. Если вы нам устраивали каждый воскресенье на понедельник такое,
0: да.
4: Я бы с вами всю ночь не спала.
0: Спасибо. Но я думаю, пока вот такое вот есть. А я уже все выключил. А я уже выключил. Да. Вот. Ну да, сразу пьеса, да.
3: Давай тогда споем. Итак, я вам сейчас спою прекрасную мою песенку, называется «Чудный лес под солнцем зреет в среднерусской полосе».

0: Ну, соответственно, снова, видимо, пришло время поднять мощнейшую телефонную дуду, что я и делаю. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
1: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
2: Опять женщина, опять женщина.
1: Уважаемые. Я бы хотела вот какой вопрос задать. Меня зовут Маша.
2: Очень приятно, Маша. Очень.
1: Вот все мои друзья, которые ездили в Америку, они говорят, что в ресторанах там вот поют эти песни. А я вот с мамой, мы объездили из Израиля от Хайфа до Эйлата. И что-то мы там не слышали песен таких вот в ресторанах. Там...
2: Так это же, знаете, не ресторанная песня, это шансонная.
1: Ну, шансон, ну какая разница? Вот
0: большая,
1: я бы хотела...
0: Маша, большая разница. Ресторане... Ну, представляете, да, вот представляете.
1: Да что говорить?
0: Конечно. Вот представьте себе, например, в Айлате или в Тель-Авиве, да, вот сидит человек такой в пейсах, там, вот, и все такое, и поет сам про себя. Это
1: да
0: уже будет перебор.
1: Нет.
0: Да.
1: В русских ресторанах, я говорю.
0: А русских ресторанов
1: да.
0: В Израиле нет.
1: Здравствуйте. И в Иерусалиме, и в Тель-Авиве есть, прямо на набережной.
0: Маша, я говорю о финансовой подоплеке дела, понимаете, да? То есть можно назвать хоть афроамериканский ресторан, да, но все равно он не будет, в общем-то, не афроамериканским, ни тем более русским, находясь на территории Израиля.
1: Да, там даже больше не так.
0: Вот. Спасибо.
1: Пожалуйста.
0: До свидания. О, мне сказали, что меня поцеловали. Это в последнее время случается редко.
2: Реже и реже, да?
0: Да, ну... Ну что, снова песни, да, будут звучать?
2: Да. Так, вот я сейчас хочу своим слушателям предложить такую весьма любопытненькую современную песенку. Это написано, слова написаны моим другом Валерой Крыловым. Кстати, он присутствует здесь, между прочим. Вот. Песня называется, я заранее прошу простить кое-какие словечки, но вы же понимаете, из песни слов не выкидешь.
0: В контексте искусства слово само становится искусством. Да!
2: У тебя на все есть, Сашенька, объяснение. Это хорошо. Называется «В поисках жены по рекламе».

самому носки стирать. Степень риска все ж большая, мне нужна жена простая, не дай бог прокуренная, блять. Степень риска все ж большая, мне нужна жена.